0: Что-нибудь надвигается в секретных материалах моих любимых, даже серия про это была посвящена, то есть вот по сути такие вещи. Поэтому если и так, то да, а вот как, пусть нам расскажут, конечно.
1: Вот, да, давайте сейчас небольшое пояснение, погружение, так сказать, в эту информацию. Ученые из Делаверского университета в США начали прикреплять к акулам электронные датчики, чтобы улучшить прогнозы ураганов. И исследования проходят у восточного побережья, да, как сказал Алексей.
0: А на западном просто нету.
1: Ученые проверяют, могут ли акулы служить мобильными наблюдателями за океаном. Для этого к рыбам, а акула – это рыба, прикрепляют датчики, которые измеряют состояние воды и передают данные на климатические модели. Сами датчики, метки – это такие небольшие электронные устройства, которые измеряют электропроводность океана. Этот показатель тесно связан с соленостью воды, а также фиксируют температуру и глубину в те моменты, когда акула плывет или ныряет. И, как отметил главный исследователь, профессор из Делаверского университета Айрон Карлейн, такой способ изучения океана не нов. Ну, оказывается, в полярных регионах ученые уже много лет крепят такие датчики к морским коровам.
0: Ну, то есть, как, по сути, передвижные буйки, что ли, причем которые могут еще и глубину менять,
1: да,
0: для замера воды.
1: Естественно. Больше всего интересует теплая вода в верхнем слое океана, который называется перемешанным слоем. Ну, то есть, очень много интересного, и самое главное, технология оказывается не новая, что удивительно. И это не британские ученые.
0: Да, но, кстати, тоже можно обратить внимание к вашему тезису про то, что у некоторых животных, у некоторых рыб есть пиарщики, угу. Опять акулы. То есть пока этим занимались морские коровы, никого это не интересовало.
1: Это правда. Давайте поговорим. У нас на связи эксперт, доктор наук, профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Кирилл Васильевич Кузишин. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну вот американцы этим занимаются. Почему-то первое, что приходит в голову, что это лишь прикрытие. По-настоящему здесь в этом всем могут присутствовать какие-то военные технологии, нет?
2: Ну, трудно разделить гражданские и военные в наше время. Все очень сильно перемешано. Но позвольте мне прокомментировать немножко этот метод сам по себе.
1: Да.
2: Ведь вот эти вот самые датчики, с помощью которых изучают параметры внешней среды, ну, вот вы упомянули электропроводность, но они работают по разным каналам. Скорее всего, они снимают несколько показателей. Это электропроводность, то есть соленость, обязательно температуру. Это очень простые по конструкции. Могут глубину и ряд других параметров. Это, в общем, действительно ничего нового. Наверное, стоит отметить, что с развитием технологии и техники размер этих датчиков уменьшается. Но там есть одна важная вещь, которая действительно принципиальна. Дело в том, что этот датчик, если речь идет вот о таком исследовании, должен быть как-то связан со спутником. То есть вот эти вот данные, они должны передаваться как-то на орбиту, чтобы их отслеживать. Почему с млекопитающими и китами это получалось раньше, а с акулами сейчас? Ну, во-первых, размер, а во-вторых, эти животные должны обязательно всплывать к поверхности, потому что через воду сигнал практически не идет. Киты и ластоногие, они обязательно приподнимаются, когда-то им надо дышать, и в момент, когда они всплывают, и датчик оказывается над поверхностью воды, он передает данные на спутник. В принципе, это отработанная технология, да, это, в общем, известное дело. С акулами, ну, наверное, это как-то впервые, и, скорее всего, речь идет об определенных видах акул, которые живут, ну, скажем так, в приповерхностном слое и довольно часто поднимаются к поверхности. Потому что есть придонные виды акул, и повесить на них такой датчик означает, в общем-то, этот датчик похоронить.
1: Ну, вот здесь вот можно поподробнее рассказать, что, как правило, короткоперые мака используются. Это крупная акула семейства сельдевых, которую считают одним из самых быстрых акул в мире. Также синие акулы, акулы молоты и молодые белые акулы.
2: Ну, вот, собственно говоря, да, выбор вполне логичен, особенно когда речь идет про акулу мака. Акула мака – это

0: Эпипелагический вид, кстати, это довольно близкий вид к знаменитой большой белой акуле, которую называют людоедом, они из одного семейства. И мака действительно держится в приповерхностных слоях и частенько поднимается, ну, туловищем на поверхность. Она охотится за рыбой и преследует стаи тунцов, например, ну или других каких-то пелагических видов тропических рыб. Что касается большой белой акулы, это звучит как экзотика, численность ее не столь велика в океане. Ставка на мака более как бы оправдана. Ну и там упомянутые выше другие виды, да, это действительно приповерхностные акулы. Правда, надо помнить, это все-таки тропические и субтропические виды, поэтому они дают информацию только по океану из низких широт.
1: Кирилл Васильевич, а вот расскажите, пожалуйста, эффективность подобного метода с точки зрения получаемых данных, с точки зрения финансовых затрат. Но ведь рыба перемещается. А я вот могу только предположить, что, ну, ценнее, наверное, будет показатель из одной точки, чтобы сравнивать, вот как он меняется по времени, допустим. А тут акула переплыла туда, переплыла сюда. Насколько это вот, ну, действительно, понятное дело, что если ученые занимаются, значит, в этом что-то есть. Но вместе с тем, это ценнее, это полезнее, это, ну, вот эффективнее, опять же, чем статичный какой-то буй, какой-то датчик.
0: Думаю, что да. Ну, во-первых, скорее всего, в момент передачи фиксируется точка передачи, ну, грубо говоря, географические координаты. А так как акула, перемещается на значительное расстояние, то за короткое время, можно получить очень богатые сведения по довольно обширному району. И если все это загрузить в базу данных и в какую-нибудь там климатическую модель, то это могут быть достаточно ценные данные. А если еще и количество акул, которые помечены такими датчиками, будет, ну, составлять какую-то такую значимую величину, ну, даже хотя бы 10-15 экземпляров, то в конце концов это означает довольно широкое покрытие большого пространства. Так что, ну, наверное, в этом смысл есть, да.
1: То есть акул для этого нужно много, которые с этими датчиками будут. Ну, чтобы всю действительно сеть получить, тогда да.
2: Не знаю, мне почему-то кажется, что за всем за этим стоят военные. Ну, или будут стоять, потому что американцы просто так ничего не делают. И вот эти способы погружения в мировой океан, и самое главное, стирание границ. Ведь таким образом официально ты стираешь границы. Ну, акула переплыла куда-то в другие воды. И можно таким образом отслеживать, следить, получать информацию на будущее. Ведь сейчас эти технологии, вы сами сказали, датчики все меньше и меньше становятся, и все более-более эффективно. И камеры уже размером с ноготь, и все остальное. Поэтому мне кажется, что здесь хитрые американцы просто так ничего не делают. Скажите, пожалуйста, занимаемся ли мы чем-то подобным? Вот в России есть какое-то изучение, ну, назовем так, мирового океана с помощью животных?
0: Ну, мне трудно сказать. Думаю, что все-таки у нас не столь далеко мы зашли. В силу многих обстоятельств, необходимость этого, конечно, очевидна. У нас, конечно, идут ихтиологические исследования, у нас есть научно-промысловые суда, которые делают акцент, конечно, в первую очередь на промысловых объектах. С акулами там сложнее, все-таки акулы это не совсем наш, как бы, вид. Ну, по крайней мере, вот работы с датчиками, они в таком, пусть в ограниченном масштабе, но идут. Там совершенно узкий спектр задач, изучение миграции, допустим, рыб, когда эти датчики изучают не параметры среды, а просто, так сказать, дают сигнал о положении, где находится данная рыба. Это на крупных рыбах, ну, какие-нибудь крупные лососи, например, и ряд других. Но надо сказать, что и в мире подобного рода исследований я видел немного. Скорее всего, это какие-то такие, знаете, ну,
2: Ноу-хау.
0: пилотные, что ли, наблюдения. Хотя, в принципе, это, конечно, имеет большие перспективы.
1: Тут правда было бы действительно интересно, потому что значительное число ураганов, они вот, допустим, в районе Мексики на западе происходят, или в как это правильно сказать, Азиатско-Тихоокеанском регионе, наверняка в Китае что-то такое есть, возможно, не раскрывают именно по причине каких-то таких двойного назначения.
2: Угу. А вообще, скажите, пожалуйста, полюс в плане ураганов смещается потихоньку или нет? Ну вот мы часто говорим об изменении климата, о глобальном потеплении, и время от времени у нас тоже ураганы появляются, что не свойственно для нашего континента, но появляются. Появляются. Вот можно ли сказать, что в обозримом каком-то будущем и у нас ураганы начнут создавать серьезные проблемы?
0: Ну, наверное, это вопрос к климатологам, а не к ихтиологам. Угу. Но что касается изменений в составе ихтиофауны, да, а это индикатор, в общем-то, изменения глобальной ситуации, то да. Ну, например, прогревается прогрев Северной Пацифики, вот северной части Тихого океана, он идет очень быстро. И вот наши вот дальневосточные регионы, они как раз испытывают. Ну, например, на Сахалине обычное дело в последние годы стало ловить огромных тунцов. Там 200-300 килограмм ловят тунцов. Вообще-то это тропическая и субтропическая рыба, и появление ее у наших берегов – это действительно очень сильный показатель. Кстати говоря, в районе Владивостока уже несколько раз видели явно тропических акул. Ну, якобы это большая белая людоед, там непонятно, потому что в воде акул очень трудно определить, что это за вид. Ее легко спутать с обычной бореальной сельдевой акулой. Тем не менее, элементы тропической фауны у нас в Охотском море уже стали обычными. У Сахалина, у Южных Курил. Так что да. А как правило, когда идет такого рода активное смещение в экосистемах, это является показателем того, что и погодные явления тоже могут быть такими угодно. Так что, наверное, да, стоит ожидать и ураганов.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо огромное.
2: Доктор наук, профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Кирилл Васильевич Кузишин был на связи. Дорогие друзья, мы продолжаем. Борьба с тараканами. Она
1: в
2: извечна.
1: В человеческом масштабе.
2: Она извечна,
1: глобально.
2: Да?
1: Да.
2: Да, извечна. Почему? Потому что всегда мы наблюдаем этих животных. Это показатель... ну, наверное, загрязненности, там, отсутствие какого-то правильного образа жизни. Ну, мне кажется, в умах раз
1: завелись... Если про города говорить, да.
2: Если завелись тараканы, значит, это не очень хорошо. Но время от времени, вот я по своему советскому, так сказать, детству вспоминаю, ну, наши советские тараканы, привычные, так сказать, классические, и вдруг какой-то один здоровый, вдруг откуда-то не возьмись, пробежался, и мы все так с удивлением, ух ты, кто такой, откуда он взялся. И это явление становится все больше и больше, так сказать, известным. Все чаще и чаще мы наблюдаем каких-то нестандартных, что ли, тараканов, правильно?
1: Если честно, я не очень тараканов наблюдаю. Все-таки вот там, где я есть, ну, нет, безусловно, какие-то знакомые есть, вот где, правда, тараканы, типа. Но я вот так вот в домашних условиях не видел, поэтому вот такие новости читаю вот с точки зрения, вот и такое бывает.
2: Ну, понятно, что в студии радио «Спутник» тараканов у нас, слава богу, нету, но, да, простите, пожалуйста, может быть, я привел такой пример своей повседневной жизни, потому что там, где животные, там насекомых всегда много. Угу. И вот в цирках, хочешь не хочешь, мы на регулярной основе проводим травлю тараканов. И они есть. Там, где есть кормовая база, зоопарки, цирки, сельхозугодия, все равно тараканы были, есть и будут. И я их наблюдаю, уж простите меня, всю жизнь. Никуда от этого не деться. И вот новость, которая пришла, что самые быстрые в мире тараканы... И чем они опасны для россиян? Потому что они у нас появились. И, между прочим, это... Возвращаемся опять на тот континент. Это американские тараканы. Mm-hmm. Американские тараканы, которые пришли к нам, закрепились и уже чувствуют себя более-менее Хорошо, очень сложное название у этих тараканов. Они хотят потеснить привычных нам рыжих прусаков в России. Наши, конечно, не сдаются. Ученые говорят, что наши не дадут полностью себя изжить. Но живучесть американских тараканов обусловлена способностью передвигаться с очень высокой скоростью и обходиться без пищи более месяца. Кроме того, в отличие от прусаков, американские тараканы при высоких температурах способны к активному полету.
1: Но у наших есть вот этот аргумент, который там можно тоже вычитать, который прям исторический, что генерал Мороз в любом случае наших-то тараканов сохранит, а вот американских не пощадит.
2: Ну,
1: а вот пока подключается к нам гость, не было ли каких-нибудь экспериментов, самый быстрый, но это же тараканьи бега, это же тоже известная история. Вот каким-то образом, не знаю, каким-нибудь шоу с участием тараканов устраивать?
2: Я ведь не знаю, к счастью или не к несчастью, не было пока ничего подобного в цирке.
1: Гигантский и маленький, прям Гулливер и Лилипуты.
2: Да, друзья мои, если вы сейчас подсоединитесь к нашей видеотрансляции, пересмотрите программу, то вы увидите, как Алексей руки развел и показал таракана размером с антилопу. Ну, нету таких еще, и, наверное, слава богу, потому что иначе мы бы на них передвигались бы уже.
1: Это справедливо, но, знаете, под какой-нибудь... Ну, нет, мне интересно именно с точки зрения того, что какой-нибудь социально-сетевой вирусный контент или демонстрирует на экране что-то подобное. Потому что, ну, на самом деле, вот когда животные, вроде бы, которых мы зачисляем в одно и то же, они при этом настолько разные. Ну вот на прошлой неделе в передаче был пример с этими самыми с тиграми, где амурский, опять же, стужа антилопус, четыре антилопы, и бенгальский такой скромненький, аккуратный. А мы вроде их тиграми называем. Так и здесь. Бывает таракан вот маленький, привычный, да, ну, условно говоря, привычный. Я просто по 90-м, по своему детству тоже прилично этого всего помню, как борьбу с тараканами в масштабах всего дома целиком. Когда одна загрязненная квартира тараканами в итоге портит усилия всех остальных
2: это
1: квартир.
2: Правда.
1: Тут оказываются какие-то большие и 5-сантиметровые. Ну, это, конечно, не антилопа, но это внушить может. Опять же, а представляете, как это может изменить, допустим, пищевые какие-нибудь привычки?
2: А вот мы сейчас об этом и поговорим. У нас зоолог, энтомолог Владимир Петрович Ефременко на связи. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, борьба между тараканами, она вообще существует? И кто побеждает на территории Российской Федерации?
3: Ну, на территории... Хорошо, что не о тараканах в голове говорим. Побеждают, конечно же, прусаки. То есть они выделяют феромон, который подавляет другие виды тараканов. То есть, ну, это как бы общеизвестный факт.
2: Ну, это вы говорите прусаки, я поясняю, это наши, советские, российские, русские тараканы.
3: Когда была война с Германией, с Пруссией, то они завезли как раз к нам в Россию этих прусаков. А вообще это, этих прусаков, это считается либо Южная Азия, либо Африка.
2: Американские тараканы, ну, понятно, что попадают к нам, скорее всего, через кормовую базу, обмен товарами и всеми остальными. На сегодняшний момент чего хотят-то? Хотят закрепиться в нашей стране? Им климат здесь нравится? Какие преимущества нашего континента для американских тараканов?
3: Все тараканы, все до единого тараканы, ну, я имею в виду завозные, это ну, тропические виды. То есть они живут только в теплом климате. Вы говорите сейчас о таракане, который называется перипланета американо. Это самый быстрый таракан в мире. Ну, естественно, как бы он выживаемый, но наш климат, я имею в виду, кроме Крыма и ну, Приморья, может быть, им не подходит. Они живут только в домах или в помещениях. Ну, естественно, в загрязненных помещениях и загрязненных домах, как правило. Ну, а, собственно говоря, если соблюдать гигиену, если как бы травить их вовремя, то проблем не будет.
1: Владимир Петрович, у тараканов между собой есть, условно говоря, какая-то конкуренция? Грубо говоря, кто сильнее? Или вот, условно говоря, ну, можно представить, что той самой кормовой базы на всех хватит. Условно говоря, кто-то кого-нибудь вот самостоятельно вытеснит без участия сторонних факторов, например, той же самой погоды, про которую не раз говорили?
3: Вы знаете, я делал эксперимент. Я прусаков подсадил к туркменским тараканам. Так вот, туркменские тараканы исчезли ровно через 3 месяца. То есть они просто их выдавили. Они не разрезают вот эти, они убивают потомство. Естественно, конечно же, конкуренция у них мощная. Это еда, как и у нас у людей. То есть как бы все как положено, все как и во всем мире.
2: Угу. Ну, то есть таракан таракану не друг, да? Нельзя сказать, что тараканы там между собой взяли и поделили, так сказать, территорию. Выживают, убивают друг друга, да?
3: Конечно, конечно. Ну, как в любой организм в природе, они как бы борются за свое существование, это нормально.
1: А помимо того, что этот таракан большой, при каких-то высоких температурах еще и летает, какой-то, может быть, дополнительный, особенный вред для человека может быть, ну, кроме того, что пугает сильнее, по сравнению, опять же, вот с теми привычными, как вот вы рассказали, относительно недавно пришедшими в Россию прусаками?
3: Ну, давайте начнем с того, что тараканы кусаются. У них очень высокотоксичная слюна, которая вызывает отек кринки, от которого человек умирает. Характеризуется это заглубинными болями, одышкой. То есть человек просто задыхается и умирает, если вовремя не поставят преднизолон. Два укола преднизолона спасают.
2: Это вы сейчас, сейчас про американских тараканов или про наших?
3: Это про любых тараканов.
1: Угу. Ну, у больших и укус больше, и слюны впрыснуть можно. Но новый страх разблокирован, как говорится.
3: Потом дальше... Еще ряд заболеваний, то есть они, кстати говоря, переносят и гельминтов, то есть глисты, и кишечные инфекции, и массу заболеваний.
2: Скажите, пожалуйста, а плюсы у тараканов вообще, их существование есть? А то мы сейчас вот нашу аудиторию натравили всех убивать. Вообще, ведь каким-то образом обосновано их существование на планете?
3: Ну, вообще, это кормовая база для насекомоядных птиц, для животных. То есть обезьяны с удовольствием поедают, там, те же самые грунки этих американских тараканов. Ну, как бы, это пищевая цепочка. Но здесь они, в домашних условиях, они, конечно же, лишние, их только убивать.
2: Понятно. Спасибо вам большое. Зоолог, энтомолог Владимир Ефременко у нас был на связи. Ну вот получилось, что не так много и плюсов, да,
1: у тараканов. А можно ли предположить, что вслед за американскими тараканами и вот обезьяны мигрируют в Россию? Ну, вслед за кормовой базой.
2: А у меня другой был вопрос. А вот то, что они к нам сюда пришли. Ну, я все равно считаю их нашими советскими тараканами, потому что они у нас уже давно, вот эти прусаки. А прусаки-то туда, на тот континент улетели? Вот там они есть? Вот как
1: хороший
2: у них там-то?
1: Вопрос. Если это через обмен, если это через какие-то торговые и прочие суда, что-то такое
2: почему
1: должно быть?
2: Почему бы и нет, да? Дорогие друзья, мы сделаем паузу, обязательно вернемся. Впереди еще очень интересные темы. Это «Живая природа», в студии Эдгар Запашный, Алексей Красильников.
4: «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Знать за 90 секунд. Георгий Милляр был звездой советского кино для детей. Роли, правда, доставались ему малосимпатичные. То Бабы-Яги, то Чёрта, то Водяного. На съемках Кощея Бессмертного Милляра почти не гримировали. После малярии он похудел и весил 40 килограммов. Вид у актера был отпугивающий. Какой уж тут грим. Дети и так прятались под кресло в кинотеатрах, когда воплощенное зло появлялось на экране. Мало кто знает, что Георгий Милляр был потомком сразу двух старинных дворянских родов – русского и французского. Его будущий отец, богатый аристократ Франц де Мильё, приехал в Россию как инженер-мостостроитель. В ней он женился на Елизавете Журавлевой, дочери состоятельного иркутского золотопромышленника. После революции семья сменила фамилию на Милляр. Выдавать дворянское происхождение тогда было смертельно опасно. И волей судьбы бывшему Жоржу, ставшему Георгием, удалось посвятить жизнь любимому актерскому мастерству. Но главная его мечта – сыграть Суворова – так и осталась нереализованной. Несмотря на всесоюзную известность, званием народного артиста РСФСР Милляра удостоили лишь в конце жизни, в 1988 году. Всему виной злодейское реноме, сложившееся в его восприятии у советских граждан.

Новые условия труда и отдыха для водителей автомобилей. Контекст. Продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, а длительность смены – 10 часов. За исключением таксистов, инкассаторов, водителей медицинских организаций, коммунальных и аварийных служб, теле- и радиоканалов. У них трудовой день по договоренности можно продлевать на 2 часа. Отдыхать водители должны не менее 45 часов в неделю. Временной промежуток между выходными не может составлять больше 7 суток. Новые правила Минтранса для работников, профессионально связанных с управлением транспортными средствами, повысят безопасность на дорогах и позволят не работать на износ. Ранее водители некоторых транспортных компаний жаловались, что у них практически нет времени на отдых. Это неоднократно приводило к крупным ДТП. Новые правила не распространяются на трансграничные перевозки, обслуживание органов власти и поездки по территориям предприятий. Водители пожарных и аварийно-спасательных служб, скорой помощи, вневедомственной охраны и других специальных служб будут работать в прежнем режиме. В России самыми массовыми профессиями остаются водитель и продавец. В этих сферах трудится свыше 10 миллионов человек. Половина – водители.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
4: Дорогие друзья, мы продолжаем. Спасибо, что вы с нами. Это «Радио Спутник», в студии Эдгард Запашный и Алексей Красильников.
5: Приветствую всех.
4: Не знаю, друзья, как реагировать на эту новость. С одной стороны, она меня немножко расстраивает, потому что здесь есть ключевое слово «создали».
5: Угу.
4: «Создали». А с другой стороны, я понимаю, что те люди, которые испытывают проблемы по здоровью, но очень любят животных, все-таки должны быть счастливы. Смотрите, как это звучит. Ученые впервые создали гипоаллергенных собак. Они редактировали геном. Попытки были раньше, но сейчас это все уже произошло. Биотехнологическая компания Kindred Companion Sciences, я не знаю, как правильно прочитать, с помощью
5: с помощью
4: технологии редактировали геном и вывели двух биглей, слюна и шерсть которых абсолютно гипоаллергенны. Щенков зовут Альфи и Бейли. Они родились в сентябре 2024 года в США. Один из создателей проекта, генетик Уокер, из-за своей аллергии раньше не мог погладить собаку. Теперь он спокойно кормит и гладит Бейли. Аллергия у него никуда не пропала, но в слюне и шерсти Бейли больше нет белка, который ее вызывает.
5: То есть это они из... Вот тут два вопроса. Это они прям реально изменяли и каким-то образом вот влияли на гены, или это был какой-то процесс выведения? Ну, потому что вот буквально тоже и на прошлой неделе в некоторых других передачах заходит разговор о том, как происходит, как сложно происходит вопрос выведения тех или иных пород, и это очень сильно влияет на здоровье самих собак.
4: Ну, вот для солидности этой новости стоит добавить, что для создания щенков команда применила технологию, за разработку которой в 2020 году получили Нобелевскую премию целых два ученых.
5: Но если это все правда идет к тому, что можно изменять геном, ну, значит, все уже завтра, послезавтра это начнут менять и в человеке. Я прям не сомневаюсь.
4: Да,
5: пока это... запрет есть еще.
4: Но это запрет тоже, он существует, назовем так, в некоторых странах, и не на весь мир распространяется. В общем, прав Алексей в том, что я тоже убежден, что это следующий шаг, это опыты на человеке и создание другого, наверное, уже можно сказать, вида, правильно, более сильного, более мощного, более умного.
5: Тут много всяких вопросов и этических тоже, потому что одно дело избавление от генетических заболеваний, а другое дело, ну, это вмешательство в природу человека.
4: Да. У нас на связи заведующий геномной инженерии МФТИ, кандидат биологических наук Павел Юрьевич Волчков. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну вот такая новость. Ученые создали собак. Это норма? Вот что касается этики.
6: Ну, по отношению собак, так каковой этики нет. Есть биоэтика и, соответственно, то, что мы, можно сказать, даже сотворили с породами собак, в общем-то, если вы посмотрите на все разнообразие, и, видимо, вы в предыдущей передаче рассуждали, собственно говоря, какие есть породы, как трудно их выводить.
5: У нас, извините, пожалуйста, у нас была тема, связанная с тем, что в Британии запретили вот были разводить не две, по-моему, породы или вообще, потому что вот у них слишком мало биоразнообразия было.
4: Короткомордых.
5: Да-да-да.
4: Угу. Простите, мы вас перебили.
6: Ну, собственно говоря, основная проблема именно пород, то, что их действительно выкрещивают за счет близкородственного скрещивания. И там в результате такого выкрещивания получается огромное количество генетически дефектных особей. Собственно говоря, большинство пород, там я не знаю исключений, имеют так или иначе ассоциированные генетические заболевания, которые, собственно говоря, наследуются в результате такого выкрещивания. В чем проблема? Проблема в том, что очень инбредны получаются, то есть близкородственные геномы, и из-за этого большое количество мутаций, которые в норме содержатся у каждого у нас и у собак тоже, они выходят в так называемую гомозиготу, то есть они проявляются в виде болезни. Ну вот. А здесь же, ну, здесь, наверное, как таковой человеческой этики нет, как я сказал, есть биоэтика, насколько мы считаем это, скажем так, возможным или невозможным, то есть по отношению к самому животному. Действительно, есть тенденция людей, скажем так, и желание иметь собак, соответственно, многие люди действительно не могут этого, потому что у них уже развилась аллергия к собачьим антигенам, коих на данный момент как минимум 6. В данной породе нокаутировали, то есть фактически сломали один из 6 генов, который является наиболее, скажем так, доминирующим тем самым антигеном, то есть белком, который вызывает аллергию у людей. Причем не у всех людей, у которых есть определенная предрасположенность. В чем эта предрасположенность? То есть у нас есть у всех так называемые комплексы гистосовместимости, которые важны для нашей иммунной системы. В частности, они также важны для пересадки органов и тканей. Если по ним есть совместимость, то такой орган или ткань могут быть пересажены. Вот. Так вот, эти органы также, собственно говоря, у нас их комплексы, у нас их большое разнообразие, и у тех людей, вот, у которых есть определенный вариант этого комплекса гистосовместимости, они как раз-таки и будут развивать с большой вероятностью аллергическую реакцию к собачьему белку. Происходит это не просто так, происходит это, скажем так, из-за того, что на коже, в слюне собаки содержатся бактерии. Бактерии, скажем так, буквально налипают на такие микрочастицы. В частности, они могут налипать на шерсть. Сама шерсть, она не является аллергеном, и белки шерсти не являются аллергенами для человека. Но вот эти вот микрочастицы, содержащие, собственно говоря, белки кожи или белки слюны, иногда мочи, соответственно, содержащие бактерии, особенно во время инфекции, допустим, вирусной инфекции, которая провоцирует проблемы с респираторным трактом, буквально поверхность эпителий дыхательных путей повреждается, и тогда ассоциированные с бактериями антигены, они действительно могут проникать через барьер человеческого эпителия и тем самым вызывать иммунный ответ. Тем самым развивается иммунный ответ не только там, к вирусам и бактериям, которые вызывают, собственно говоря, инфекцию, но и, скажем так, коллатерально развивается и к белкам собаки, которые соседствуют с вами. И, соответственно, в виде, ну, дебриса буквально в квартире огромное количество содержится вот этого продуктов кожи, буквально слущивания кожи собаки в квартире. И если особенно там не производить регулярную гигиену квартиры, собаки, соответственно, действительно это резко повышается. Риск развития аллергии, особенно после перенесенных респираторных инфекций.
5: Павел Юрьевич, а расскажите, пожалуйста, с точки зрения ученого, с точки зрения представителя, мы вас представили как заведующего геномной инженерии МФТИ, отношение к, в принципе, геномной инженерии, в принципе, к вмешательству в геном со стороны, ну вот, обычных людей, как меняется? Потому что есть плюсы, есть минусы в отношении к
4: есть
5: этому.
4: Есть страхи.
5: Да-да-да, есть страхи, есть при этом, наоборот, и надежды. Вот за последнее время, если говорить о собаках, ну просто просто сейчас мы говорим непосредственно тема о собаках, потому что, ну, в том, что это перейдет на человека, рано или поздно сомнений-то никаких нет. Потихонечку.
6: Уже перешло, да. Относительно недавно, буквально там 5 или 6 лет назад, китайские ученые...
5: От СПИДа, когда лечили, что-то такое, да?
6: Да.
5: И это было подпольно. Он
6: предоптировал двух близнецов. Фактически они стали... Ну, опять же, мы до конца не знаем, потому что данные засекретили. Они должны были стать резистентными к вирусу иммунодефицита человека. Вот, а их состояние мы не знаем. Но почему это все-таки не стоит делать с человеком? И, наверное, с собаками тоже не стоит. Сейчас я постараюсь максимально коротко объяснить. Дело в том, что тот самый инструмент CRISPR-Cas, который использовался для редактирования, он все-таки еще не совершенен. Вот мы в своей лаборатории получаем нокаутных мышей таким образом. Они, собственно говоря, нокаутного бигля получили, даже двух.
4: Что то такое просто... нокаутный?
6: Когда вы ломаете ген, нокаут, то есть ломаете ген, соответственно, и он больше не функционирует, выключаете его. То есть фактически делаете, ну, такой аналог человеческой генетической заболевания, когда вы поломали ген. Соответственно, у мышек вы можете сломать, у бигля вы, кстати, сломали, и непонятно, как он после этого себя чувствует. Ну вот говорят, что в частности тот ген CAN-F1, который поломали, Канис от собака, соответственно, он в частности может отвечать за вкусовые, ну то есть он нужен для того, чтобы собака чувствовала вкус. Скорее всего, вероятно, что данные бигли больше не будут чувствовать вкус. Но нюанс даже не в этом, если мы стараемся перенести эту историю к человеку. Суть заключается в том, что вот когда мы делаем нокаут мышки, мы помимо необходимой поломки, к сожалению, получаем еще ряд поломок в других местах. То есть все-таки инструмент недостаточно точный. И для того, чтобы получить нам нужную, собственно говоря, только поломку и отсечь все ненужные, мы должны, скажем так, несколько поколений отбэккроссить, то есть отскрещивать мышей, вытаскивая только необходимую поломку. Как вы понимаете, с людьми это, в общем-то, недопустимо, если мы как бы для того, чтобы произвести одного человека, должны его несколько раз отбэккроссить. И мне кажется, с точки зрения именно близкородственных, как раз-таки высокоинбредных пород, такие как бигли в частности, это тоже не очень хороший вариант. Скорее всего, данные бигли, помимо целевой мутации, содержит еще кучу нецелевых мутаций, что там еще поломалось. Ну, мы, конечно, можем определить с помощью секвенирования, но, в общем-то, в данном пресс-релизе об этом не говорится.
4: А обозначает ли, что вот такая работа по поводу нокаутных мышей приведет к тому, что скоро в нью-йоркском метро мы увидим гигантскую мышь в кимоно, которая несет пиццу для 4 черепах, как в этом знаменитом мультике? То есть придем ли мы когда-то к каким-то невероятным изменениям в жизни животных, да и человека в том числе? Вот прогнозы на ближайшие 50 лет, как вы думаете?
6: Ну, в этом комиксе они еще и говорить умели, да. Поэтому здесь все-таки маловероятно. Мы пока что плохо понимаем, как, собственно говоря, вернуть или дать, скажем так, животным речь, подобную человеку, хотя этот предмет достаточно плотно изучается. Вот как сделать из маленькой мышки большую, мы, наверное, уже умеем. Как, собственно говоря, ей какие-то такие вот функции дать по поводу очеловечивания ее поведения, но это на самом деле вот достаточно интересное. Собственно говоря, прежде всего для нас, для человека, интересно, почему мы такие, почему мы так себя ведем, почему мы так себя поступаем, как у нас разумная речь, там, мышление формируется. Все это, конечно, предмет для изучения, ответов мы пока не знаем. Как только узнаем, чисто теоретически, наверное, можно ожидать и таких мышей. Но сейчас только больших.
5: Вопрос времени, в общем.
4: Да. Спасибо громадное.
5: Спасибо
4: большое, заведующий геномной инженерии МФТИ, кандидат биологических наук Павел Волчков у нас был на связи. Друзья, мы продолжаем. А в Германии все попроще.
5: Так.
4: В Германии попроще. В Германии активно строят подземные переходы для жаб.
5: Именно вот для амфибий. Потому что для животных покрупнее и млекопитающих, ну, наверное, все-таки достаточно давно. И у нас достаточно много, кстати, есть в стране таких вот, да, и переходов, и туннелей.
4: Ну, Германия, наверное, в Европе, а может быть и в мире, страна, которая имеет больше всего транспортных развязок в плане скоростных шоссе. И бывав там не однажды, конечно, я вижу вот это большое количество зоодуки, да, такие специальные мостики, угу, или наоборот туннели под трассой, которые позволяют животным мигрировать и не попадать на шоссе. Но вот именно сейчас в Германии активно начали строить именно подземные переходы для жаб, потому что, ну, во-первых, люди любят животных, раз, во-вторых, проблема все-таки существует. Мы говорили в нашей программе о том, что время от времени в Ленинградской области, значит, устраивается целый такой флешмоб «Помоги жабе перейти дорогу». Там миграция есть в определенном месте, где они размножаются и дальше переходят. И большая волонтерская работа в этом парке происходит. Но вот власти немецкого города Биелефельд решили на 4 месяца закрыть дорогу для строительства подземных переходов для жаб, тритонов и лягушек. Вот сообщает немецкое издание. Каждую весну волонтеры переносят на сегодняшний момент животных на этом участке на руках. Теперь для них построят аж 12 подземных туннелей.
5: Но ключ, вот все-таки я бы не упускал этот момент, что для построительства этой конструкции закрывали трассу надолго, то есть люди страдали, делали, да, какие-то серьезные крюки, объезжали для того, чтобы вот амфибиям было во время сезона миграции было попроще. Ну так в целом я бы хотел, конечно, посмотреть. Я сейчас пойду, наверное, поищу потом видео, фото, где так берут, значит, тритона, жабку или там лягушечку. Переходим.
4: Да, жаба такая машет, мне вообще не надо в ту сторону.
5: Да. Это, кстати, тоже очень важный момент. Если мы говорим про белок или про крупных, допустим, млекопитающих, ну, там вроде понятно, ну, им нужно, ну, их можно погладить. А вот жабы, кто их будет переносить? Совершенно другой, опять же, антураж какой-то создается.
4: Поговорим с профессионалом, ветеринарный врач, специалист по экзотическим животным, герпетолог Ян Ермолов. Здравствуйте, у нас на связи.
7: Здравствуйте.
4: Скажите, пожалуйста, ну вот это действительно такая важная и нужное решение проблемы. Давайте начнем с Германии, а потом перенесемся в Россию. Жабы должны мигрировать, и жабы должны передвигаться с места на место. Нельзя им как-то объяснить, что, ребят, не надо никуда ходить, это очень дорого строить для вас туннели, живите, пожалуйста, здесь.
7: Ну, отчасти верно, но, к сожалению, жабам не объяснишь. Так или иначе, прокладка любых магистралей, автобанов, да, если брать Германию, вот, она так или иначе связана с сегментированием естественной экосистемы. И вот жабам не объяснишь, что вот тут вот теперь ездит маршрутка Махачкала-Хазавюрт, и вот поэтому тут переходить нельзя. Вот. И в связи с этим, да, пришла в голову идея в связи с сокращением популяции, так или иначе, не только жаб, но и, как верно было раньше сказано, и лягушек, и саламандр, и некоторых видов змей, было принято решение организации естественных миграционных коридоров. Вот. Это, на самом деле, не только для земноводных делается, но в том числе и там, вот, если брать нашу страну, то те же миграционные коридоры оленей, лосей и так далее, кабанов те же имеют место быть. Вот. Суть проекта, да, вот то, что было озвучено, действительно масштабное, и стоило оно дорого, там порядка 1,7 миллиона евро было потрачено, на 4 месяца трассу закрывали, чтобы эти коридоры организовать. Ну, вот. На самом деле это имеет место быть, потому что было замечено и в ряде других стран, то есть это ранее такие проекты делались в Швейцарии, Нидерландах, да и в Штатах, в Массачусетсе. Вот, там, кстати, первые они пришли к выводу, что чтобы сохранить численность популяции так или иначе от вымирания, от давления ее колес машин на автостраде, ну, как бы, да, имеет смысл немножко вложиться, принести некоторый дискомфорт, но, как говорит наш Мосметрострой, как бы стройка на время, а метро на века. Так и здесь. Вот. Единственный вопрос к главной организации этих коридоров, то есть там на самом деле это целое такое инженерное сооружение, то есть это не просто трубу кинули, там как бы еще, почему все это дорого стоит и долго делается. Тут важен сам процесс организации этого коридора, определенного микроклимата, то есть, грубо говоря, если там будет сухо в этом коридоре, ни одна жаба туда не пойдет, потому что там будут ее павшие от засухи товарищи. Вот. Поэтому эти коридоры делают как бы со специальными как бы такими воронками на некотором углублении, поддерживают там чистоту и порядок. Ну, разумеется, это все стоит денег, но жабушки довольны.
5: Расскажите, пожалуйста, почему такое внимание именно подобному проекту, учитывая, что схожее делалось, делается достаточно повсеместно. Вот, к сожалению, статья вот на этом самом сайте немецкого издания об этой новости закрыта, она платная, но из того, что вынесено в общее доступное поле, там указано в основном, что это вызывает огромные, вот правда, какие-то социальные вопросы. Кого-то даже пришлось уволить из-за строительства этих самых туннелей. А так люди меняют свои привычки, люди отменяют свои записи, у них доставки там нарушаются. То есть возмущается тем, что 2 миллиона евро потратили на 12 туннелей для жаб, тритонов, лягушек. Если вот с точки зрения биологии подойти, что-нибудь в этом такое специфическое есть? Про влажность, которую там нужно обеспечить, вы уже упомянули. А что-нибудь вот такое, может быть, прорывное, действительно новое?
7: Тут не будет новости, если я скажу, что, собственно, в данном случае земноводные являются частью глобальной экосистемы. И, соответственно, сокращение популяции тех же жаб, оно идет к тому, что те животные, которые ими питаются, ну, допустим, там хищные птицы, да, возьмем, или там те же там некоторые виды змей и так далее, они будут испытывать голод, то есть их популяция тоже будет сокращаться. А дальше по цепочке те, кто питается теми, кто питается жабами, тоже начнут вымирать. И дальше это все как снежный ком, то есть да, проще несколько недель, может быть, там вот подождать отгрузку там с любимого маркетплейса, ну вот, но по итогу это как бы действительно на годы вперед продуманная система, которая позволяет поддерживать экосистему, не нанося ей вред, несмотря на прогрессирующую урбанизацию, допустим, в той же Европе.
8: Я правильно понимаю, что этот вопрос стоит и у нас на повестке, что активное строительство развязок, дорог тоже, ну, мы стараемся для животных сделать также более-менее комфортно, и вот появление вот этих зоодуков, зоопереходов в нашей стране все больше и больше становится популярным.
7: Безусловно, да, но у нас сейчас проблема не стоит, скажем так, настолько остро, чтобы рыть тоннель для жабушек. То есть даже несмотря на то, что, ну, взять Московскую область, которая развивается просто стремительными темпами, семейными шагами, вот это все, то есть, ну, как бы лет через 5-10, не только по моей оценке, то есть такие, в принципе, прогнозы строятся и экологами, да, действительно, назреть необходимость тоже, да, как раз Москва-Дон, условно говоря, перекрывать на какое-то время, чтобы организовать эти самые миграционные коридоры.
5: Я так понимаю, это, кстати, не только непосредственно в Германии вопрос. Можно было перейти по ссылочке, которая на статье с этой публикацией расположена. В Великобритании перекрывали дороги, правда, это было около года назад, как раз-таки в этот самый брачный период жаб. На 6 недель закрывали улицу. А в этой самой Германии, опять же, этот самый социальный момент, создавали даже петицию. Называлось очень красиво «Жабы вместо детей». Угу. Потому что, ну как, мы детей не можем отвезти в школу, а вы тут для амфибий и туннели строить за 2 миллиона евро. Какая-то прям социальная, надо ее поднять в других эфирах тоже.
7: Ну, здесь, собственно, это самое. Как бы детей-то в школу могут родители отвезти. Вот. А жабушку никто через дорогу не переведет. Хотя были волонтерские организации, но они как бы и есть, которые в период миграции, как совершенно верно замечено, когда они отправляют, ну, жабы отправляются на нерест. Вот. Да, находились волонтеры, которые вручную переносили вот этих вот жабушек через автобан, вот это вот все. Но это оказалось очень малоэффективно, то есть, и, опять же, даже более затратно, нежели чем на 4 месяца этот самый автобан закрыть, прожить раз и навсегда вот эти вот тоннели и, в общем, ну, не то, что забыть, как страшный сон, но жабушки в этом плане довольны.
8: А это вот у животных, если коротко ответить, это у животных такая привычка, что надо пойти в другое место и вот там вот размножаться или что-то. Нельзя им создать условия прямо там на месте, знаете, как свой парк построить, сказать, ребят, вот мы вам тут дополнительные площади выделили, не ходите, пожалуйста, никуда.
7: Тут хороший вопрос. На самом деле нет, так сделать нельзя, потому что тут уже, ну не то что годами, тут тысячелетиями сложные экосистемы. Вот. И вот эти коридоры миграции и, собственно, вот эти вот тоннели, где их прокладывают, вот, при их прокладке учитывается, собственно, где вот эти миграционные коридоры находятся изначально. Ну, как бы это цинично ни звучало, где больше передавленных жабушек, там, наверное, вот этот вот коридор миграции. Значит, там надо этот туннель заложить.
8: Спасибо вам громадное. Спасибо огромное. Ветеринарный врач, специалист по экзотическим животным, герпетолог Ян Ермолов был у нас на связи. Ну что, интересно получилось, да, ну, у нас?
5: Это, вот действительно идет освоение территорий, сколько всего нужно учесть. Не просто проложить дорогу, но и предусмотреть интересы, да, животных, как вот абсолютно верно было подмечено, тысячами лет мигрируют вот в этом направлении.
8: Дорогие друзья, любите, пожалуйста, животных. Понимайте, что мы с вами далеко не одиноки, а самое главное, что мы ответственны за то, что происходит на нашей планете, и жизнь наша стремительно меняется, но человек должен за всем следить. Мы провели для вас этот час. Это Грозопашный Алексей Красильников. Просим вас оставаться на радио «Спутник». Всего-всего вам хорошего.
0: Живая природа. С Эдгардом Запашным. Узнать за 90 секунд. 1 декабря 1963 года рядом с поселком Уртабулак в Узбекистане произошло ЧП. На газовом месторождении загорелась скважина. Работы велись с нарушениями инструкций и без использования сверхпрочного оборудования, способного выдержать колоссальные нагрузки. На глубине почти 2,5 километров бур попал в породу, содержащую сероводород под давлением в 300 атмосфер. Установку выбросил на поверхность. Хватило малейшей искры для возгорания вырывающегося из-под земли газа. Языки пламени достигали 120 метров, а пожар длился целых 3 года. Ни спецтехника, ни даже артиллерия не помогали. Потери достигли огромных 15 миллиардов кубометров. Перепробовав все известные методы борьбы с аварией, правительство СССР обратилось к ученым-ядерщикам. Те провели расчеты и доказали, ядерный взрыв вблизи очага возгорания создаст громадное давление, которое сожмет отверстие любого диаметра. Специалисты пробурили наклонную штольню, в которую на глубине 1,5 километра поместили ядерный заряд. Он вдвое превышал мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Взрыв был чудовищной силы. Пламя потухло менее чем за минуту.

Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Бишкеке 7, в Саратове 5 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. На Камчатке началось извержение самого высокого действующего вулкана Евразии. В России заблокировали почти 28 тысяч онлайн-площадок с запрещенными БАД. Россиянам рассказали, сколько дней они будут работать и отдыхать в сентябре. Об этом и не только. Подробнее через несколько секунд. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения повысила код авиационной опасности для Ключевского вулкана с желтого до оранжевого в связи с началом пепловых выбросов, которые достигли высоты 7 километров над уровнем моря. Об этом сообщили ученые. По их данным, пепловое облако распространилось уже на 10 километров от вулкана. Его дрейф фиксируется в северо-восточном направлении. Текущая активность может представлять опасность для низколетящих воздушных судов. Высота вулкана Ключевского составляет 4750 метров над уровнем моря. Это самый высокий вулкан Евразии. Восхождение на его вершину относится к категории повышенной сложности. Региональное управление МЧС России рекомендует не приближаться к вулкану. Добровольцы по результатам поисков с помощью беспилотника в районе пропажи вертолета в Тернейском округе Приморья выделили уже более 160 тысяч точек, которые стоит обследовать. Об этом сообщил представитель пресс-службы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Вертолет компании «Гранат», пропавший в ходе лесоавиационных работ на севере Приморья, ежедневно ищут с 21 июня. На борту были женщина-пилот с большим стажем и летчик-наблюдатель. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности. 4 августа стало известно о приостановке наземных поисков. Вертолет главного управления МЧС периодически вылетает на поиск с воздуха. Также к поискам с помощью беспилотника подключали добровольцев. Более 34 тысяч площадок, предлагающих к продаже запрещенные биологически активные добавки, заблокированы в России. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В числе заблокированных ресурсов интернет-страницы, где предлагалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию, а также продукция, которая является опасной, рассказали ведомстве. Сборы мальчика к школе в этом году в России обойдутся в среднем примерно в 17 тысяч рублей. Девочки – 19 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости. В набор школьных принадлежностей, как уточняется, для мальчика входят куртка, брюки, две сорочки, туфли, рюкзак, 20 школьных тетрадей, альбом для рисования, 5 ручек, 2 карандаша и набор фломастеров. Набор для девочек отличается платьем, двумя блузками и юбкой. Как отмечается, дешевле всего собрать ребенка в школу можно в Калмыкии, в среднем 12 тысяч для мальчика и 15 для девочки. Также в тройку регионов самыми дешевыми наборами вошли Астраханская и Белгородская области. Россиян в сентябре ждут 22 рабочих дня и 8 выходных дней, сообщил эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Екатерина Медикова. Она уточнила, что в сентябре нет государственных праздников, поэтому дополнительных дней отдыха или сокращенных предпраздничных дней в этом месяце не предусмотрено. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Разворот на восток.
2: Друзья, приветствую в эфире радио «Спутник. Разворот на восток». С вами в студии работает Турал Керимов, российский востоковед, африканец, советник медиагруппы «Россия». Сегодня традиционно восточный час у нас, и начнем мы его с Ближнего... Нет, не начнем мы его с Ближнего Востока. Ближний Восток будет во второй части. Начнем мы его с Дальнего Востока, с Азии. Два блока, как обычно. В первом у нас сегодня в гостях Владимир Нежданов, эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, старший преподаватель РАН. Ранхикс, Владимир, приветствую.
3: Здравствуйте.
2: Спасибо, что нашли время. Давно мы не обсуждали дела азиатские. На этой неделе поводов было много. Это не только визит президента нашей страны на Курилы и вообще на Дальний Восток, но и вся та повестка, которая связана с соседней Японией. Япония, кстати, очень нервно отреагировала, как и обычно, на то, что российский руководитель так или иначе обратил внимание на российские же территории, я имею в виду острова Курильской.

0: сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, это тоже сегодня обсудим. Но меня интересует другое. Японцы активно идут в такую открытую конфронтацию, я так понимаю, с двумя своими крупнейшими соседями, с Россией и с Китайской Народной Республикой. Более того, против России они ввели санкции, это уже несколько лет, история продолжается. А Китай в японской концепции национальной безопасности, да, в доктрине военной, теперь называется основной угрозой. И в этом смысле, конечно, есть нам о чем поговорить сегодня. Наверное, начнем все-таки с Курил. Почему никак не приходит осознание в Токио, если вот отбросить все эти электоральные моменты и прочее, того, что, ну, в общем-то, этот статус-кво больше не поменяется. И это российская территория. И нет смысла и далее портить отношения не только с Россией, а вообще атмосферу в регионе какими-то своими необоснованными претензиями и незаконными требованиями. Какое-то обоснование логическое, если отбросить все эти эмоции и прочее, есть или нет?
1: Вообще, в целом, курильская проблема, она довольно комплексна и сложна. Я бы, наверное, даже так сказал, если мы говорим о разного рода территориальных спорах в Восточной Азии, и это не только Курилы, это и аспекты территориальных споров между Кореей и Японией, между Китаем и Японией, проблематика тайваньская и так далее. Здесь редко можно использовать схожие с Европой кальки, которые позволяют как-то более-менее однозначно определить аспект территориальной проблемы. Если мы говорим конкретно о Курилах, в этом случае, то надо заметить, что курильская проблема действительно, как вы правильно обозначили, уходит своими корнями в период окончания Второй мировой войны, в период территориального обустройства по итогам Второй мировой войны. И вот здесь вот как раз открывается та самая неоднозначность. Поскольку, с одной стороны, Курильская гряда и Южный Сахалин были по итогам войны включены в состав Советского Союза, и в дальнейшем Российская Федерация, как правопреемник Советского Союза, унаследовала эти территории. Но вместе с этим на протяжении довольно долгого периода времени происходили попытки нормализации отношений с Японией. Напомню, что между Советским Союзом и между Российской Федерацией и Японией до сих пор нет мирного договора по итогам войны. Так вот, как раз эти острова выступали своего рода аспектом, который позволил бы Советскому Союзу и в дальнейшем России выйти на новый уровень взаимоотношений. Это были и попытки в 50-е годы. Как раз в 50-е годы был подготовлен первый вариант того, как документально можно разграничить существующие претензии и, соответственно, разменяться территориями, что не было реализовано. Произошла и другая попытка уже в перестройку и в 90-е годы, что тоже не имело за собой успеха. И здесь надо обратить внимание, что действительно российский президент, он впервые приезжал на Курилы. И это было неспроста, поскольку замечу, что вот та самая история, которую я обозначил в начале, о том, что постоянно присутствовали попытки и надежды как-либо уравновесить ситуацию, найти международно-правовые механизмы ее разрешения, они постоянно присутствовали. И по сути, поскольку эта проблема являлась достаточно чувствительной, ее старались обходить стороной. Тем не менее, надо понимать, что Курильские острова, Южные Курильские острова – это неотъемлемая часть Российской Федерации, закрепленная в Конституции Российской Федерации. И, конечно же, с точки зрения визита президента России на эти территории, это исключительно внутренние события в России. Но почему же на сегодняшний день эти события вызвали такой острый отклик Японии? Здесь же надо обратить внимание, что вообще визит президента, он не подразумевал никакого международного резонанса в принципе.
0: Совершенно.
1: То есть Россия, да, то есть Россия не вкладывала в саму по себе поездку какие-то политические послания, мессенджеры и так далее. И тут надо обратить внимание, что сегодня в самой по себе Японии происходит довольно

0: сложный политический процесс. По сути, в элите мы видим две противоборствующие группы. Одна группа – это представители японского бизнеса, это представители крупного японского капитала, которые действительно хотят установить нормальные отношения с Россией.
1: Насколько они
0: Ну,
1: сильны? Насколько их слышно вообще?
0: их слышно, существует, в общем-то, дискуссия внутри японская, публикуются разные материалы, и вот здесь вот важно, что их акцент идет на то, что они хотят сотрудничать, они хотят торговать, есть интерес в создании совместных предприятий, в том числе и на территории российского Дальнего Востока. И здесь можно, в общем-то, вспомнить, что до пандемии, до событий 20-х годов всех, вообще на Восточном экономическом форуме во Владивостоке довольно широко была представлена японская делегация. Эти интересы, в общем-то, коммерчески, они сохраняются.
1: Но
0: Есть
1: это
0: другая группа.
1: логично, Владимир. Мы-то с вами понимаем, что мы открыты к сотрудничеству с соседними государствами. Да и Японии там рукой
0: Конечно.
1: подать с Южных Курил там от 2 до 10 километров, по-моему, по прямой, значит,
0: Конечно.
1: через пролив до Японии. И Япония одна из крупнейших экономик мира. Для нас развитие Дальнего Востока национальный приоритет. И мы, собственно говоря, не считаем это чем-то, ну, необычным или же экстраординарным. Но не понимаем, почему такая неадекватная, извините за столь резкие субъективные оценки, все-таки ситуация у нас складывается с японской стороны.
0: Так вот, я и подхожу, что есть вторая группа, и это вторая группа элиты, можно назвать ее условно ультраправым крылом, которая, в общем-то, считает, что нужно ограничиваться политическим давлением на Россию, вести себя бескомпромиссно по отношению к четырем островам Курильской гряды. И сегодня мы можем, условно обозначить, что это ультраправое крыло, оно набирает все больше и больше политических очков, не с точки зрения даже какого-то изменения настроений среди граждан, но с точки зрения получения все большей укрепления своей власти. В частности, можно даже к этому ультраправому крылу отнести нынешнего премьера Японии, госпожу Такаити, которая, в общем-то, до своего премьерства, ну, достаточно резко высказывалась и по поводу территориальных аспектов Японии с сопредельными государствами, ну и, в общем-то, относительно исторической памяти и, в общем-то, даже аспектов дальнейшей милитаризации Японии. Поэтому, если подвести этому какой-то промежуточный итог, то можно сказать следующее. Российский президент, совершая визит на Курилы, международных целей, можно сказать, не преследовал. Это не было отмечено ни в высказываниях, ни в действиях. Но что мы видели с точки зрения реакции Японии, это продолжающуюся внутриполитическую борьбу в стране. И, в общем-то, здесь можно это подытожить тем, что Япония, она находится действительно в непростой ситуации. Это и нехватка энергоресурсов, и вообще общеполитическая ситуация в стране, трудность с политической преемственностью. И здесь надо понимать, что Россия, как и прошлые годы, она готова развивать экономические, торговые и технологические отношения, но самое главное, России нужна взвешенная, нормальная позиция Японии по политическим вопросам. Ну и, конечно же, снятие любых деклараций антироссийского характера.
1: Владимир, вот тут подходим к основному, как мне кажется. Мы знаем, что с момента окончания Второй мировой войны, по сути дела, Япония находится под американским геополитическим зонтиком. Не только ядерный военный компонент я сейчас имею в виду, а в целом Япония воспринималась практически сразу как некая такая часть западного мира, хоть и находилась она в Азии, не имеющей к Западу никакого отношения, по крайней мере, географически. И вот по поводу последних событий, скажем так, высказался, позволил себе какое-то мнение публично заявить посол США в Японии Джордж Гласс, который написал в одной из социальных сетей, в своем аккаунте, то, что Соединенные Штаты по-прежнему непоколебимы в поддержке своего самого важного союзника и в признании суверенитета Японии над северными территориями. Курильские острова имеются в виду. Я, если честно, у меня вот, могу ошибаться, но у меня никогда не было сомнения о том, что за этой японской позицией, пусть не открыто, Но где-то за ширмой все-таки тень Соединенных Штатов просматривается. И вот теперь, после этих, значит, слов Гласса, посла США в Токио, ну, у меня, по крайней мере, более таких сомнений нет. Потому что, ну, у меня просто нет никакого логического объяснения тому, почему Япония не могла бы сотрудничать с соседней Россией. Для этого нет никаких объективных причин. И вот даже то обоснование, которое они приводят, и которое вы озвучили, о том, что у них большие проблемы, в том числе энергетического характера, и экономика пробуксовывает, да и вообще все не очень радужно. Но так, если они и дальше будут себя так вести, то становиться-то будет только хуже. Как оценивать вот этот вот новый статус-кво с Соединенными Штатами в регионе? Особенно, кстати, на фоне разговоров в Японии, которые подогреваются властями, насколько я могу судить из открытых источников, о возможном отказе от ядерного нейтралитета, не ядерного статуса. Да и вообще вот этот вот реваншизм, если честно, прям вот проступать начинает.
0: Ну, здесь относительно американских заявлений я бы, наверное, сделал такую ремарку, обозначив, что мы находимся в довольно специфическом процессе эволюции американо-японских отношений с той точки зрения, что если вспомнить первый год второго срока Трампа, возникла масса своего рода противоречий, и надо вспомнить, что та самая не начавшаяся торговая война между США и Японией, сокращение кратное тарифов, которые изначально объявил Трамп, оно завершилось таким перемирием, когда Япония согласилась значительно сделать инвестиции в американскую экономику, а США открыть свой рынок в итоге. И здесь я полагаю, что многие подобные заявления сегодня — это своего рода, ну, так скажем, демонстрация того, что мы до сих пор на одной волне. По большому счету, данные заявления, они наоборот демонстрируют скорее такую точечную солидарность, что японцы высказались, ну и мы выскажемся вместе с Японией. Относительно того самого процесса, когда власть набирает и силу набирает ультраправое крыло японской элиты, здесь надо обратить внимание, что в Японии имеется очень специфическая, очень коренная, я бы так сказал, традиция национализма. Это не тот же самый национализм, который мы привыкли видеть в европейских странах, который вообще в отдельных аспектах европейской политической философии может восприниматься как и того более государственничество. В Японии его разделяют на несколько аспектов. Бывает один национализм, когда это любовь к стране, к родине, и это тип политического национализма. Бывает другой — любовь к народным традициям, национальной культуре. И бывает третий – любовь к власти, любовь к государству, к императору. Это уже тип государственного национализма. И здесь надо обратить внимание, что после окончания войны эта традиция в Японии осталась. И по большому счету мы видим эту традицию, ее возрождение уже в 60-е и 70-е годы, когда начали появляться многочисленные публикации, которые были посвящены национальной идентичности. А на радио и телевидении японском начались дискуссии по этой теме. И вот национализм японский в 21 веке, он стал своего рода комплексом идеологических воззрений и политических практик, где центральное место уже отводится манипуляции массовым сознанием от имени нации и ради ее блага. И по большому счету, это нередко не идет в противоречие с какой-то преемственностью предыдущим этапом развития страны. Что же касается такой щепетильной темы, как изменение конституционных основ Японии и переход ее к состоянию, когда она может официально иметь вооруженные силы, армию, то надо понимать, что те самые силы самообороны, по большому счету, да, якобы такая японская полиция, но это уже на сегодняшний день вполне себе крепкая армия. Вполне себе крепкая армия, которая расширяет пространство возможностей применения этих вооруженных сил. И что важно, На протяжении долгого времени, с точки зрения возможности обладания ядерным оружием, Япония является так называемой пороговой страной. Да, что это означает? Это означает, что Япония обладает технологиями, Япония обладает знаниями, что в случае интереса и политической воли позволит ей создать собственное ядерное оружие. Но я полагаю, что Япония вряд ли пойдет по такому пути. Объясню почему. Дело в том, что несмотря на размытие общего состояния международного права в сфере стратегической стабильности, присутствует определенный консенсус, который, в общем-то, говорит о том, что Дняо, договор о нераспространении ядерного оружия, он пока что непоколебим. Пока что. И это подтверждается в том числе теми действиями, теми шагами, которые мы видим в мировой политике. Ну вот в частности, та же самая Республика Корея, она долгое время тоже считается пороговым государством, имеются и технологии, и знания, но собственное ядерное оружие Республика Корея не производит. Однако в 2024 году между Республикой Корея и США были имплементированы так называемые основы ядерного сдерживания и ядерных операций на Корейском полуострове. Что это, по сути, означает? Что это за такой документ? Он определяет совокупность военно-политических подходов США и Кореи к реализации совместной политики ядерного сдерживания на полуострове, а также совместного планирования и возможного проведения военных операций с использованием ядерного оружия. То есть оружие американское, но планирование совместное. И с точки зрения какой-то эволюции японской политики, скорее можно рассматривать корейский опыт как кальку, который может применяться. Поскольку, опять же, повторюсь, несмотря на размывание системы стратегической стабильности, договор о нераспространении ядерного оружия, все-таки он пока выглядит как некий документ, ну, скажем так, сохраняющий уважение со стороны крупнейших игроков, которым Япония бесспорно является.
1: Владимир, ну тут я хотел бы привести и обратный, да, процесс в пример. Да, далеко ходить не будем, раз про корейский полуостров речь зашла. Ну, Северная Корея, пожалуйста, вот пример, где Дняо, как бы, ну, в принципе, скажем так, вообще на повестке дня не стоит. И я думаю, что после ближневосточных событий, в принципе-то, никогда стоять не будет. Ну, или там тоже в Азии как раз эти все примеры. У нас сейчас есть актуальные Индия и Пакистан, да, ну, это дело давно минувших дней, как уже говорится. Да, но в любом случае эти примеры у нас есть. И, кстати, об этой опасности какого-то изменения статус-кво, да даже изменения японских, скажем так, трат или военного бюджета, трат на оборону, ну, это все равно значительные события и прецеденты поствоенной эпохи, которые, кстати, вызывают большое опасение в Пекине. Да, и в этом смысле хотелось бы и об этом тоже поговорить, о том, как реакция Китая на новую японскую белую книгу сейчас правильно оценивается в Токио, правильно ли в Токио читают эти сигналы из Китайской Народной Республики, потому что, ну, Китай все равно рассматривает Японию как потенциальную реальную угрозу, если США это все-таки такой геополитический актор, да, и там вопросы иного характера, то Япония в какой-то группе находится, возможно, даже гибридных угроз для Китая. И вот в этом смысле, опять же, не совсем я понимаю, зачем повышать ставки и ссориться с соседями, которые из региона никуда не уйдут. Уйдут ли американцы с Дальнего Востока и из Азии? Я думаю, что в какой-то момент, да, действительно, это произойдет. Может, не, скажем так, полностью, но присутствие США все равно там будет в какой-то момент начнет уменьшаться. Хотя сейчас мы наблюдаем процесс, когда якобы интересы Соединенных Штатов больше начинают концентрироваться в Азии, даже в ущерб их присутствию на Ближнем Востоке. И, мол, даже вся эта эпопея с Ираном была в том числе рассчитана на то, что вот сейчас с ним разберемся, лишим Китай тыла, возьмем под контроль энергоресурсы Ближнего Востока, ну и потом уже, засучив рукава, всеми своими возможностями будем играть на азиатской доске. Так вот, зачем японцам выступать пушечным мясом.
0: Здесь, я полагаю, японцы все-таки пушечным мясом выступать не хотят. Они преследуют собственные интересы. И обращу внимание, что та же самая политика, связанная с ремилитаризацией страны, она не нова, это даже не тематика. Последние белые книги – это тематика нескольких белых книг по обороне 20-х годов, это известно уже с начала 20-х. Она подразумевает, что они повышают уровень боевой готовности, делают достаточное количество боеприпасов. Короче говоря, известная история про пушки и масло. Но сегодня эту историю про пушки и масло пытаются переиграть таким образом, что производство пушек будет с точки зрения экономики своеобразно подталкивать производство масла, сталкиваясь с определенными ограничениями в экономическом дальнейшем развитии, сталкиваясь с определенными ограничениями в экономическом и, в общем-то, фондовом развитии страны, появляется мысль. А что если подтолкнуть это развитие путем запуска военно-промышленного комплекса ВПК? И вот тут-то как раз, да, мы открываем ящик Пандоры. Потому что, с одной стороны, да, ВВП
1: Владимир,
0: это позволяет запустить, но с другой стороны, непонятно, чем это кончится.
1: На самом интересном месте, как обычно, заканчивается время, на открытии ящика Пандоры. Но я думаю, в следующих эфирах мы все-таки заглянем туда внутрь, чисто теоретически, не дай бог, на практике, чтобы это когда-либо осуществилось. Владимир Нежданов был с нами в гостях в первом нашем блоке, эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, старший преподаватель РАНХИКС. Говорили о Японии, японской белой книге и о всех тех новостях, которые на этой неделе были в топах. Вернемся в эту студию с «Разворотом на Восток». Оставайтесь с нами.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
2: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
3: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
4: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
4: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».
5: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
6: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
7: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы судить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится.
4: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Разворот на восток.
5: Друзья, переносимся из востока дальнего на восток ближний. Продолжаем разворот на восток. С вами в студии по-прежнему Турал Керимов. Говорили мы о Японии вместе с Владимиром Неждановым, тем более, что вчера была 81-я годовщина капитуляции страны. И в этой связи нужно сказать о том, что все эти события, так или иначе, которые сейчас разворачиваются на просторах Евразии и Большой Азии, они все равно друг с другом связаны. Ведь и те экономические, энергетические проблемы, о которых мы говорили касательно Японии, они не только Японии касаются, соседние Филиппины переживают непростые времена, государства АСЕАН также готовы пересмотреть свои традиционные подходы к этой истории и готовят новые концепции. И множество других государств сейчас страдают из-за той политики, которую Запад, собственно говоря, долгие годы проповедовал, а потом начал просто реализовывать в невиданных за последние десятилетия масштабах. Я говорю про гибридную войну, санкционную войну против нашей страны, введение санкций, которые сильно ударили по тем государствам, которые с нами активно сотрудничали, соседним с нами государством, та же Япония, не является исключением. Ну и после развязывания большой горячей войны против Ирана на Ближнем Востоке. Дважды Иран подвергался агрессии со стороны Израиля и США в прошлом году и в начале этого года. Ну и теперь мы наблюдаем ту ситуацию, которая просто повергла в шок, ну и, как мне кажется, на ближайшие годы полностью пересмотрела те подходы и те традиционные связи, которые имелись между крупными регионами в вопросах, в том числе, поставок энергоресурсов. Азия является одним из крупнейших потребителей по-прежнему и далее будет являться одним из крупнейших, если не крупнейшим потребителем энергоресурсов в планетарном масштабе, и эта прогрессия будет только увеличиваться. Ну и в этой связи, конечно, надо бы, наверное, рассмотреть, что происходит на Ближнем Востоке. Изменений там на самом деле немного, но начнем с каких-то курьезных, на мой взгляд, по-другому назвать это не могу, заявлений американского президента, который сейчас стал одним из главных ньюсмейкеров касательно этого региона. Так вот, Дональд Трамп пару дней назад позволил себе договориться до того, что, мол, якобы в скором времени он объявит Ормузский пролив, а это одна из важнейших мировых морских артерий, представляющая из себя и вход, и выход из Персидского залива в мировой океан. Персидский залив генерирует от 1/5 до четверти мировых поставок нефти и сырой нефти из сжиженного газа. Так вот, он заявил, что объявит в скором времени Ормузский пролив территории США. Ормузский пролив находится на Ближнем Востоке, прилегает плотно к побережью Ирана и Омана, арабских государств Персидского залива и Аравийского полуострова. И тут Соединенные Штаты устами своего президента говорят о том, что они в скором времени объявят Ормузский пролив собственной территории. Но тут что-то комментировать, только портить. Говорить серьезно в этом контексте, ну, разве что, приведя в пример целый ряд других да, подобного рода эксцессов, связанных с Дональдом Фредовичем и с его картами, которые он у себя в трусошел в своей собственной социальной сети публиковал, связанные и с Гренландией, и с Канадой, и с Венесуэлой, и какие-то другие, как ему казалось, забавные иллюстрации, картинки там тоже появлялись. Ну, теперь это не визуал в социальных сетях, а его непосредственное заявление во время публичного выступления. Кстати, ну, много всего Дональд Трамп говорит. Тут президент Эрдоган, президент Турции, в интервью Аль-Джазире заявил о том, что американцы, оказывается, пообещали, лично Трамп пообещал Турции поставки F-35. И, мол, Анкара ждет, что Вашингтон сдержит слово. То есть Трамп дал слово, и что Анкара надеется на то, что в скором времени Соединенные Штаты исполнят обещание. Но тут, на самом деле, сейчас вот можно целую серию мемов открывать на этот счет, наверное, начиная с обещаний Вашингтона о нерасширении НАТО на восток в начале 90-х, да, и так далее. Очень-очень много таких примеров можно привести. Другое дело, что, конечно, президент Турции не тот человек, который может в эту пустую болтовню просто так поверить. И, видимо, все-таки не совсем эти обещания реализовываются, раз о них публично заявили и требуют, по сути дела, посредственно, соблюдая, скажем так, нормы приличия, все-таки за слова-то отвечать. Ну, это ладно, тут история непростая. Кстати, есть сейчас версия о том, что, может, американцы вообще в целом откажутся от того давления, которое на Турцию оказывали в связи с этими F-35 и российскими системами С-400. Месяц-полтора назад активно обсуждалась, значит, история о том, что ее, кстати, подтвердили на официальном уровне, о том, что Турция передаст, продаст С-400 при, значит, согласовании Москвы третьей стороне, возможно, одной из как раз-таки арабских стран, Аравийского полуострова. Ну так вот, теперь есть мнение в Турции о том, что пора бы, наверное, американцам отказываться от этих своих требований по С-400. Они не в той ситуации, чтобы что-то требовать. Иран, собственно говоря, очень сильно подмочил репутацию и Трампа лично, и нынешней администрации в Белом доме. Ну и весь тот удельный вес американского авторитета в регионе в целом. В этом смысле не только, кстати, да, Трампу прилетает, тут можно и обо всем так называемом коллективном Западе вспомнить, о его европейской части, о Евросоюзе тоже президент Турции вспомнил. И впервые на моей памяти, а я, ну, практически 3 десятилетия слежу за тем, что происходит в Турции, и что там говорят по каким-то ключевым вопросам внутренней политики, внешней политики, мировой политики. Так вот, все эти годы неизменно был, собственно говоря, озвучиваем один из постулатов о том, что Турция стремится стать членом Европейского Союза. И вот теперь турецкий президент заявил о том, что да, вообще-то это уже больше не приоритет. Да, мы кандидаты, но для нас это больше приоритетом не является, потому что Европа нас видеть в составе, значит, стран-членов Евросоюза не хочет. Ну, они сами от этого потеряют больше. Наше вступление сейчас им нужно больше, чем нам. Здесь действительно не то, чтобы есть доля правды, а действительно к таким выводам вполне себе обоснованно прийти можно. И вот эта вот турецкая позиция многовекторности, да, как ее в Турции называют, есть и другие примеры, значит, наименования, она в этом смысле действительно бесспорна. И в данном контексте, конечно, на Ближнем Востоке, а там далеко не только Турция, да, находится, и не только Турция является одним из ключевых игроков этого региона, роль Европы очень сильно подверглась эрозии, причем руками самой же Европы, даже не сколько действиями США, но руками самой же Европы. Пока, значит, заканчиваем тему с Турцией, напомню, номер нашего прямого эфира 495-95-95-912. Звоните, задавайте свои вопросы в эфирный чат. Также можно их присылать, буду пытаться на них ответить. И раз, да, уже переходим далее. Тут готовился я к эфиру и увидел очень странное, как мне кажется, интервью министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, где он заявил о том, что, оказывается, в Газе каждый день нужно убивать по 30-40 человек. И не обязательно они должны быть членами Хамас, вооруженными, оказывающими сопротивление израильской оккупации с оружием в руках. Это могут быть любые люди, которые могут попасть под подозрение о том, что они когда-то могут стать потенциальной угрозой для Израиля. Ну, просто чудовищные. Это просто чудовищные заявления от чиновника страны, которая постоянно утверждает, что все, что она делает, делается ради самосохранения, ради борьбы с терроризмом, ради борьбы добра со злом. Естественно, в этом ключе никто никогда на мир на Ближнем Востоке не пойдет. И в этом смысле той, значит, ситуации, когда тектонические изменения сейчас в регионе происходят, и в этом смысле очень подробно, наверное, надо бы сказать про складывающийся новый баланс сил в регионе. У нас образуется, ну, действительно такая четкая картина, впервые, наверное, за последние 15 лет, о том, как, возможно, в ближайшее время диспозиции ключевых игроков этого региона будут реализованы. И в этом смысле я могу сделать только один вывод. На Ближнем Востоке все еще нет никакого единства, да единство там далеко. Не все осознают, что многие проблемы региона, которые уже не раз приводили к трагедиям и катастрофам, были созданы, подпитываемы, поддерживаемы извне. И в первую очередь, собственно, всем известными игроками. Это первое. А второе, что регион никогда не сможет решить свои проблемы, если не будет предлагать региональных решений. И вот сейчас эти решения начали активно искать. Насколько эти решения действительно будут полезными и будут отвечать тем требованиям, которые на Ближнем Востоке сейчас как никогда, наверное, актуальны за последние 35 лет, мы узнаем очень скоро. Там динамика активная, и в этом смысле долго ждать не придется. Но есть и обстоятельства, так называемые обстоятельства непреодолимой силы, да, геополитические, потому что все-таки ключевые международные игроки тоже пока еще никуда не делись. И в первую очередь речь идет про Соединенные Штаты. А Соединенные Штаты, как я понимаю, из американской прессы, из утечек, из Белого дома, Пентагона, Госдепа, все-таки теперь переходят в долгую, в осаду Ирана. И здесь уже даже какие-то контуры просматриваются. Естественно, никакие санкции с Ирана никто снимать добровольно не будет. С другой стороны, а как это может произойти? Это может произойти, собственно говоря, как и да, с Израилем, как, когда Израиль откажется от своей агрессивной экспансионистской политики. И израильские правительства, самые разные, пересмотрят эти подходы. Ну, только если Израиль потерпит военное поражение. Да, здесь с Соединенными Штатами то же самое. Только если, ну, немножко по-другому, Соединенные Штаты потерпят геополитическое поражение. Кстати, говорить о том, что вот весь мир прямо будет, скажем так, сразу же перенесен в эпоху тотального благоденствия, счастья и радости, конечно, мы сказать не можем. Все-таки это глобальный процесс, и, к сожалению, в Вашингтоне не осознают, что никто и не заинтересован в нанесении какого-то непоправимого ущерба США. США борются за то, чтобы этот ущерб нанесен не был, и вот этой своей борьбой они, собственно говоря, вспоминается здесь русская пословица, с чем боролись, на то и напоролись. Да, они, собственно говоря, и приближают именно этот конец. В фольклоре многих народов этот сюжет очень красочно описывался тысячелетиями, и вот теперь он на наших глазах свои геополитические формы современности приобретает. Так вот, Иран это тоже понимает. Иран понимает, что да, есть требования совершенно справедливые и правильные с его стороны, но никто в Вашингтоне к ним прислушиваться не будет и будут пытаться добить, будут пытаться так или иначе взорвать ситуацию изнутри, будут пытаться дожать экономически, будут, естественно, продолжать попытки ведения гибридных войн, провоцирования ситуации, провоцирования конфликтов, кризисов в иранском приграничье по периметру иранских границ, создание каких-то проблем с соседними государствами. Это, кстати, получается у американцев. Ну и вот таким образом просто привести к тотальному хаосу, коллапсу и параличу Исламскую Республику. Другое дело, что Иран много раз уже показывал и доказывал, что взять и свалить его просто так не получится, да и даже наскоком, и даже если это будут США и Израиль вместе взятые, сделать они что-то из того, что ранее заявлялось, и ставились какие-то тоже фантастические дедлайны, три дня, неделя, три недели, месяц, не получилось у них. И если бы они могли, да, он говорит, сейчас они подготовятся и вернутся. Да, действительно, они готовятся к тому, чтобы вернуться. Но если бы они могли что-то сделать подобного рода, они бы, естественно, это уже сделали. Это видят и в регионе в целом. Да, и в этом смысле очень, кстати, активно обсуждали ситуацию с Мекканскими соглашениями или Мекканским пактом. Я на той неделе объяснял, почему это не НАТО. Напомню, что это договор о совместной обороне, который подписали представители, да, собственно говоря, правительства, руководители Турции, Саудовской Аравии и Пакистана, и сразу же активнейшим образом стали обсуждать и рассуждать на эту тему и в регионе, и в мире, что это такое, что это значит, насколько эти договоренности в принципе жизнеспособны, и почему именно сейчас, почему эти страны, опять же, говорил я об этом на той неделе, можно у нас на сайте найти этот выпуск и послушать, кому интересно. Так вот, сейчас стало понятно, что это не является каким-то окончанием какого-то процесса, да, результатом какой-то долгой игры, которую пытались довести вот до такого счета. Да, естественно, конечно, это готовили, и обсуждения на этот счет велись. С учетом того, что еще совсем недавно по историческим меркам, 6-8 лет тому назад, Турция и Саудовская Аравия находились в очень плохих, мягко говоря, очень плохих отношениях друг с другом. И теперь мы наблюдаем такой прогресс, что страны стали военными союзниками. Эта работа велась. Она велась активно. Но все эти страны теперь говорят о том, что на самом деле это только начало пути. И что процесс продолжается. Что есть огромное количество, по мнению, опять же, турецких властей и в соответствии с их заявлениями, есть большое количество стран, которые также рассматривают возможность присоединения к этим договоренностям или же открыто проявляют желание это сделать. Пока еще, кроме Египта, кстати, да, в Турции не называли никакие другие страны, кто мог бы, собственно говоря, присоединиться к этим Мекканским соглашениям. В Египте, даже несмотря на визит министра иностранных дел Хакана Фидана, министра иностранных дел Турции, двухдневный был визит, и вообще турне такое было, и в Ливию, и в Египет он ездил, и Фидан во время пресс-конференции об этом говорил, относится к этому ко всему осторожно. И там действительно есть, конечно, моменты, которые нужно учитывать. Египтяне долгое время строили свою собственную концепцию внешнеполитическую. У них имеются достаточно плотные связи и с Турцией, и с Грецией, с которыми у Турции отношения оставляют желать лучшего. Да? И многие все-таки склоняются к мнению, что в какой-то момент между странами может снова разгореться военный конфликт. Я, кстати, тоже склоняюсь к этому мнению. Не завтра, но те проблемы, которые между ними имеются, размежевание в Эгейском море, шельф, территориальные воды и прочее, это все те вопросы, которые 50 лет, как минимум, страны не могут найти на них ответы взаимоприемлемые, и нет у нас никаких сейчас оснований говорить о том, что в ближайшее время они их каким-то образом найдут. Нет. Далее. Египет имеет мирный договор с Израилем, который был подписан при посредничестве Соединенных Штатов. Египет имеет стабильные отношения с находящейся далеко, но крупной глобальной державой, я бы даже сказал, с Индией. И самое главное, с Объединенными Арабскими Эмиратами. Все эти государства с большой опаской отнеслись к данному соглашению. И есть вероятность, которую я не исключаю, что Египет действительно может остаться нейтральным. Хотя он и правда напрашивается в первую очередь в потенциальные кандидаты с точки зрения, ну, такой некой региональной логики, потому что это крупнейшая по населению и арабская страна, и арабская страна, имеющая самые боеспособные вооруженные силы, да, в арабском мире, да и вообще одни из самых боеспособных на Ближнем Востоке и в Северной Африке совершенно точно, ну, то есть такой значительный игрок. И в данном контексте, насколько Каир будет готов в ближайшее время пересмотреть свою концепцию и каким-то образом поставить, возможно, под удар имеющиеся связи и с Грецией, ну и посредством Греции, Кипра, с Евросоюзом, и с Эмиратами, и Индией. Тут нужно все-таки это все взвесить еще раз. При этом надо понимать, что в Каире не могут отсиживаться, не обращать внимания на то, что происходит все-таки на границе с Израилем в Газе и вообще вокруг Израиля, да. И здесь не просто так Фидан заявил о том, что если американцы не подтолкнут Израиль к выполнению второго этапа мирного плана Трампа в Газе, то Египет, Турция и Катар будут вынуждены перейти к радикальным мерам. Это прямая цитата. Каким радикальным мерам? Не совсем понятно. С учетом того, что граничит с Израилем только Египет, ну, что тут имеется в виду? Меры военного характера? Египет, кстати, граничит и с Израилем, и с сектором Газа, да, как мы знаем. Или же что? То есть вот не совсем понятно. Но то, что в Египте не опровергли эти сообщения, говорит о том, что терпение Каира действительно, ну, на пределе находится. И в этом смысле то же самое можно сказать не только о Каире, можно это же, да, это, таким же образом описать и ситуацию относительно Иордании соседней, опять же, с Израилем и с Палестиной, стране, где большая часть населения является потомками беженцев палестинских, да. И в Ираке ситуация сейчас складывается таким образом, что Багдад, ну, очень-очень старается, конечно, нивелировать те последствия происходящего, которые накапливаются с каждым днем все больше и больше, и каким-то образом сохранить вот это свое балансирование между Тегераном и Вашингтоном, но удается с каждым днем это все сложнее и сложнее. В общем, динамика наблюдается, и осенний сезон на Ближнем Востоке будет по-прежнему горячим. Собственно говоря, как и обычно, вижу я, что заканчивается наше сегодняшнее время. Говорили про Ближний Восток в этом блоке, в первом блоке говорили про Дальний Восток. Ну и традиционно через неделю увидимся и услышимся снова в эфире радио «Спутник» с разворотом на восток. Для вас работал ваш покорный слуга Турал Керимов, российский востоковед, африканец, советник медиагруппы «Россия сегодня». Ну и в субботу, как обычно, с африканским турне будем тоже вас радовать. Оставайтесь с нами. С нами всегда интересно. Спасибо за внимание.
0: Разворот на восток.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.
5: Вам удобно?
6: Ну да.
5: Лампа не слишком светит в лицо?
6: Нет.
5: Камера не смущает?
6: Вовсе нет.
5: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Без устройств, генерирующих интенсивные узконаправленные пучки света, известных как лазеры, современная жизнь невозможна. Их используют в медицине, промышленности, науке, связи, военном деле и быту. С помощью лазеров читаются и записываются данные на компьютерной и аудиотехнике, происходит мгновенная фокусировка камер в смартфонах. Многие ошибочно полагают, что это изобретение – плод усилий американских ученых. Один из основоположников квантовой электроники, Чарльз Таунс, действительно вошел в число создателей лазера. И даже Нобелевскую премию получил. Но не он один. Таунс разделил высшую награду с советскими физиками Николаем Басовым и Александром Прохоровым. Не имея никаких контактов с США из-за железного занавеса, они вели параллельные разработки и добились выдающихся результатов. Первый советский полупроводниковый лазер появился в начале 1960-х. Он произвел революцию, подтвердив статус СССР как великой научной державы. Александр Прохоров и Николай Басов стали академиками. Басов возглавил физический институт и создал лабораторию квантовой радиофизики. Прохоров – институт всеобщей физики Академии наук. И параллельно стал главным редактором «Большой советской энциклопедии».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве Цхинвали, 5 утра, в Уфе 7, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. В Херсонской области из-за атаки дрона погибли 2 человека. В Тегеране назвали причину участия Канады в конфликте против Ирана. 4-й класс пожарной опасности прогнозируется на юге Сахалина. Подробности далее. Два человека погибли в Херсонской области из-за удара БПЛА по гражданскому автомобилю. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. В машине находились супруги предпринимателя из Нижних Серогоз. Они ехали в Мелитополе за товаром для своего магазина, уточнил Сальдо. И подчеркнул, что противник в очередной раз целенаправленно атаковал мирных людей, которые не имели отношения к военным действиям. Канада участвует в военном конфликте против Ирана, чтобы умиротворить США, несмотря на политику Вашингтона в отношении Оттавы. Об этом заявил официальный представитель иранского министерства иностранных дел Исмаил Багаи. МИД Канады ранее объявила о введении санкций против 5 высокопоставленных представителей Ирана, которые обвиняются Оттавой в якобы создании угроз судоходству через Армузский пролив. Добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» предварительно весной могут вернуться к поискам пропавшего в Тернийском округе Приморья вертолета. Об этом сообщил представитель пресс-службы отряда. По его словам, за время поисков удалось собрать огромный массив данных. И сейчас задача состоит в том, чтобы максимально качественно этот массив разобрать. Вертолет компании «Гранат» пропал в ходе лесоавиационных работ. Его ищут ежедневно с 21 июня. На борту были женщина-пилот с большим стажем. Мы летчик и наблюдатель. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности. 4 августа стало известно о приостановке наземных поисков. Вертолет главного управления МЧС периодически вылетает на поиск с воздуха. К ним также подключают добровольцев. Экстренное предупреждение на понедельник и вторник объявлено в связи с высокой пожарной опасностью в Долинском районе Сахалина, информирует региональный главком МЧС России. По информации Сахалинского управления Росгидромета, 17-18 августа на территории муниципалитета ожидается 4-й класс пожарной опасности. Спасатели рекомендуют на время действия предупреждения строго соблюдать правила безопасности, не бросать в лесу горящие спички, окурки, не разводить костер в густых зарослях и не выжигать сухую траву. Траву в полях и на лесных полянах. Гребень амурского паводка проходит Хабаровск. Уровень реки в городе достиг пика и начал снижение, информирует краевой главка МЧС. Также отмечается, что вода пока не спешит покидать затопленную местность. Сказываются также дождевые осадки, которые принес циклон. Накануне ведомство сообщало о подтоплении 350 дачных участков на островных территориях Хабаровска и росте уровня Амура в Хабаровске до 507 сантиметров. Обстановка находится на постоянном контроле ГУ МЧС региона. С 11 августа в краевой столице действует режим ЧС в связи с паводковой ситуацией, вызванной подъемом воды в Амуре. Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у побережья индонезийского острова Флорес. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Информации о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Культурная симпатия» с Дмитрием Егорченковым.
2: Дорогие друзья, это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченков, как всегда, в студии, и у меня в гостях Александр Анатольевич Лутавинов, российский ученый, астрофизик, член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Института космических исследований, опять же, РАН. Здравствуйте. Про космос сегодня будем разговаривать, про то, как люди его изучают, зачем они это делают. Но начать, наверное, придется с базы, с основ, потому что, не знаю, я не очень верю в социологию, в нашей окружающей реальности, вот такой очень противоречивый. Но социологи нам регулярно из ЦОМ докладывают, что от четверти до трети россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли. Вот. Поэтому придется начать со снов. Давайте про космос. Вот там вот большой взрыв. Когда, зачем, почему?
3: Ну, давайте попробуем, действительно. Но, честно говоря, меня такие цифры удивляют. Я видел неоднократно, что вот такие вот есть результаты опросов. Ну, мне кажется, это быть не может. Я, конечно, верю социологам, безусловно.
2: Честно, я тоже таких людей никогда не видел.
3: Я, кстати, не встречал. У нас же у всех в Советском Союзе было дано полное школьное образование, у всех стопроцентное. Там было физика, астрономия, там было природоведение, в конце концов,
2: окружающий мир.
3: Окружающий мир, сейчас он называется так, но мы раньше там заполняли какие-то там дневник
2: наблюдения.
3: Не может быть такого. То есть, в общем, мне кажется, вообще-то у меня есть...

0: чуть-чуть про вот эту дату. Что начало происходить?
1: Ну, там достаточно сложный процесс вообще на первых стадиях шли. Они шли на там совсем малых масштабах времени. То есть после большого взрыва у вас начался так называемый, там, будем так говорить, период инфляции. Как можно Вселенную очень быстро надуть до какого-то размера.
0: Она начала расширяться во все стороны.
1: Во все стороны со страшной скоростью. Это называется, есть понятие, такая теория инфляционной космологии. Она, кстати, была разработана в нашей стране нашим великим ученым Алексеем Александровичем Старобинским. То есть вот он был автором этой инфляционной космологии, которая позволяла объяснить достаточно быстрый рост размера Вселенной. Вот. То есть дальше там различные процессы происходили, рождение вещества, там барионы вещества, антивещество, как это все происходило. Есть такое понятие еще барионная симметрия Вселенной. То есть вы когда, грубо говоря, из вакуума, из ничего что-то можете родить, есть квантовые такие вещи, то у вас нужно получить вещество и антивещество, да, одновременно. Но есть некий процесс нестационарный, который позволяет в какие-то моменты чуть-чуть симметрию нарушить. Тогда у вас вещества может становиться больше.
0: Это расширение, оно одновременно означало и появление пространства, и материи, и энергии.
1: И материи, энергии, и метрики самой, собственно говоря. Мы же живем, как мы считаем, трехмерное, на самом деле, четырехмерное пространство. Некоторые считают, что на самом деле наше пространство там может быть и пятимерным, и у нас, по-моему, самое популярное сейчас 11-мерное пространство. Просто мы только три чувствуем, плюс время четвертое, остальное свернутое пространство. Очень много людей, огромные книги теоретически на эту тему есть, которые позволяют, по крайней мере, попытаться объяснить те или иные вещи. Но важный самый, наверное, такой момент в развитии Вселенной, это произошел примерно через 380 тысяч лет. То есть если до этого у вас Вселенная она была заполнена излучением и веществом, которые находились в равновесии. То есть у вас фотон, который, например, рождался, он тут же поглощался, потому что настолько была большая плотность, температура очень высокая, что у вас никакое... грубо говоря, сейчас мы видим, она называется поверхность последнего рассеяния, сейчас я к ней чуть вернусь, немножко вперед забегаю. Так вот, все, что до этого происходило во Вселенной, мы видеть не можем в нашем электромагнитном диапазоне длин волн, который мы в основном изучаем Вселенную. Потому что оно немедленно там же поглощалось. То есть у вас такая была замкнутая какая-то штука, некий объем такой, внутри которого все эти процессы происходили. А через 380 тысяч лет температура упала настолько, прошла рекомендация, что у вас Вселенная стала прозрачной. И фотоны, которые в ней рождаются, свет, собственно, он стал выходить. Это частицы света. И это так называемое, это называется поверхность последнего рассеяния, то, что я думаю, многие интересующиеся астрономией или современными космическими исследованиями, видели как карту микроволнового излучения, так называемая. Это карта космического микроволнового излучения. Это то, что самое далекое, что к нам пришло из глубин Вселенной. Вот такое. Если температура 2,7 Кельвина всего, вот так измеряется. Это все после этого мы стали видеть информацию. После этого все процессы, которые идут во Вселенной, рождение, звезды, черные дыры, мы там можем точно поговорить. Это мы стали видеть. А все, что до этого, мы, это как за стенкой, мы видеть не можем. Никакой информации оттуда нет, кроме единственной, так называемые, есть понятие, гравитационные волны, наверное, многие тоже слышали. Не так давно они были обнаружены, наконец-то, Нобелевскую премию дали. В 15-м году обнаружили, в 17-м дали премию, Нобелевскую премию за это. Так вот, есть такое понятие первичной гравитационной волны, которые были в той Вселенной, когда она расширялась, инфляционно эти процессы шли, все остальное. Если их измерить, тогда мы сможем за эту стенку заглянуть. Что было за это. А так все. То есть вся информация, она замылась, стерлась, которая была раньше.
0: Здесь очень важно подчеркнуть, что когда мы сегодня наблюдаем космос, видимую Вселенную, мы видим одновременно и настоящее, и прошлое, по большому счету. То есть до нас долетает информация, которая... Пока свет шел, получается, да, прошли те самые, 13, конечно, и 8, но 13,2, по-моему, что-то такое, да?
1: По-моему, один из самых далеких объектов, который видела наша российская обсерватория спектр рентгенгамма, она в рентгеновских лучах, у нее так называемое космологическое красное смещение примерно 6,2, что соответствует где-то, примерно 700-800 миллионов лет возрасту. То есть не 13,2, а 13 миллиардов.
0: Да.
1: А обсерватория Джеймс Уэбб, например, она открывает объект, который еще более, на более далеких расстояниях находится.
0: То есть, еще раз, то есть то, что мы видим, это то, что происходило тогда, странно как не звучало.
1: Тот фотон сигнал, который оттуда спущен, расстояние до него 13 миллиардов лет.
0: Да, световых. Важно сказать, что это световой год, это и расстояние, и время в определенном смысле.
1: Не совсем здесь не так. Здесь

0: вот так впрямую нельзя. То есть на небольших расстояниях так можно переводить впрямую, а когда космологически там уже начинают играть другие поправки. То есть вот можно так сказать, что он был испущен 13 миллиардов лет назад. А сколько там световых лет расстояния прошло?
1: Да, это уже другой вопрос, да.
0: Потому что все-таки кривизна.
1: Значит, когда появляется то, что мы сегодня знаем? Имеется в виду галактики, системы, звезды, вот это все.
0: Это хороший очень вопрос, потому что, ну, там, скажем, до последних, там, ну, может, там, лет там, 10, наверное, ну, может, чуть поменьше, в принципе, была достаточно такая, ну, относительно стройная теория, как все рождалось, как, ну, что должны были родиться некие первые звезды, там, через, там, сколько сотен миллионов лет. Потом должны были там, через какое-то время появиться первые галактики, там тоже несколько, там еще плюс несколько сотен миллионов лет и так далее и тому подобное. Вот. Но вот сейчас, опять же, вот открытие обсерватории Джеймс Уэбб показали, что ну, там, примерно 700-800 миллионов лет уже галактики ну, стали появляться. Ну, так считалось, там, ну, может быть, чуть раньше. Вот. А сейчас вот есть объекты открытые, которые вроде бы тоже похожи как на очень далекие, может быть, это такие полумассивные черные дыры или даже галактики. Они ну, не в том виде, в котором мы сейчас представляем такие. Они находятся на расстояниях примерно где-нибудь там 300, может быть, миллионов лет, что-то такое, вот, ну, там, плюс-минус, если говорить, от начала Вселенной. И это определенный вызов ставит, потому что вот ну, сейчас люди как раз пытаются теоретические вещи, как, ну, как-то там, так, как это сказать, простым языком, немножко подстроить теории где-то там для того, чтобы постараться объяснить еще более раннее рождение вот этих объектов. Потому что вот, ну, это не просто сделать. Это один из таких современных больших вызовов, который стоит и перед космологией, и перед теоретической астрофизикой.
1: Мы, назову это словом, механику знаем того, как условно вещество, которое никак не было структурировано, а просто разлеталось в разные стороны, начало собираться в кластеры.
0: В целом, да. То есть, вот, ну, даже если говорить про простую, ну, давайте про простую такую вещь, например, если вам нужно образовать там звезду какую-нибудь там или... Ну, неважно, там даже точно Солнечную систему. Там ведь для чего для этого нужно? Для этого нужно вам как-то вещество ну, компактизировать. Вот оно так просто вот распространено ну, в каком-то участке Вселенной, да? А вам нужно сделать некое место, где бы стала потом повышенная гравитация, которая бы целым центром кластеризации, куда вещество потом стало бы набираться. Вот так, некое такое протозвездное, такую прародительницу вот, этой протозвезды сделать. И если у вас есть просто вот так вот вещество обычно, это сделать там, ну, там, скажем, проблематично, потому что оно достаточно горячее, так будем говорить, и довольно быстро движется. И тут нам на помощь приходит темная материя. То есть, на самом деле, то есть, грубо говоря, ну, так если физическим языком говорить, вам нужно сделать некую потенциальную яму. То есть, представьте себе, что вот у вас есть потенциал деградационный. Вот он такой весь ровный, да, идет. Вам в каком-то месте нужно его увеличить так, чтобы у вас получилась потенциальная яма. Тогда вещество начнет туда падать.
1: Обычно это представляю, знаете, как на заправленную кровать кидаешь, например, шарик какой-нибудь.
0: Ну, и потом туда гирю. Все... Да, и туда, если бросить гирю, то все остальное туда свалится.
1: Начнет сваливаться, да.
0: Ну, аналогия ну, такая грубая, но хорошая такая, достойная, да. Вот, то есть, да, если сделать дырку, то туда начнет сваливаться. Так вот, считается, что именно вот неоднородность темной материи, которая существовала из начальных времен, она и создавала вот эти, так, ну, будем говорить, потенциальные ямы или там дырки в кровати, как вы сказали, куда вещество барионное уже, из которого там состоят, например, звезды, начинало сваливаться. Вот. А ввиду того, что оно свалилось, концентрировалось, ну, появлялась локальная достаточно большая гравитация относительно, ну, то есть, и остальное вещество это тоже начинало стекаться. И там начали формироваться первые звезды, потом они загорались там, они стали из одного чистого водорода, они были огромные, считается, несколько сотен масс Солнца, они достаточно быстро были. Горит, потому что ничего во Вселенной больше не было.
1: Ведь попалось выражение «звездные ясли», очень страшно.
0: Ну да, так и не называется. «Звездные ясли» — это как раз те самые вот области, в которых начинаются вот эти процессы звездообразования. Потому что, вот я, как я сказал, вот эти ранние звезды, они из чистого водорода, будем так говорить, получались. Ну, потому что во Вселенной водород родился, гелий там, чуть-чуть совсем лития, все. Дальше уже Вселенная по-другому создавала химические элементы. Вот. А современное вот считается, что, вот, например, наше Солнце, оно же тоже не на ровном месте образовалось. То есть, ну, и Солнечная система, что считается, что там много-много миллиардов лет назад здесь была большая звезда, ну, здесь, условно, во Вселенной, которая потом взорвалась в качестве сверхновой. Вот это вещество было выброшено, которое, собственно, и стали звездными яслями, из которых потом снова стало собираться Солнечная система. Появилось протозвездное облако, вот опять появились вот эти потенциальные ямы там, с гирями в кровати, куда стало вещество стекать. И это уже можно было сделать звезду более компактной, по той причине, что есть еще и более тяжелые элементы. Все-таки они родились в больших звездах, а первые звезды были огромными, и все. Вот. Но если дальше идти, то есть, значит, эти звезды достаточно быстро эволюционировали, взрывались как сверхновые, обогащали Вселенную там, химическими элементами. Это позволяло уже создавать звезды ну, более, таких, будем говорить, компактных масс. Ну, потом уже это большие области, когда Вселенная расширялась, соответственно, большие области, где были, опять же, вот эти, будем говорить, потенциальные ямы, вот, где было много темной материи. То есть мы ее не видим, но она...
1: Гравитацию создает.
0: Она создает очень большую гравитацию, да. То есть, вот, и, собственно говоря, у вас как бы оно не видно, оно не светится, ничего, но у вас в этом гравитация, месте очень большая гравитация. Соответственно, там начинает притягиваться обычное вещество, и у вас таким образом формируются, там, как я сказал, звезды вначале, а дальше могут формироваться и галактики, когда у вас большие потенциальные ямы. Ну и дальше вот уже пошло такие процессы там, и рождение черных дыр там, и так далее и тому подобное. Потом стали появляться скопления галактик, ну и, в общем...
1: Все усложнение
0: пошло. Усложнение такое пошло. Ну, до какого-то момента. Потом Вселенная стала расширяться с ускорением, и как бы вот...
1: Вот, это интересно. Вселенная расширяется с ускорением, мы почему так считаем?
0: Ну, это наблюдательные данные. То есть то, что Вселенная расширяется, это было достаточно давно понято, а то, что она расширяется с ускорением, это вот примерно там последние там, пару десятилетий. Люди просто измерили, что... Вот,
1: ну, как бы, быстрее.
0: Все быстрее и быстрее идет, да. Отсюда появилась, собственно, темная энергия. Никто не знает, что это такое. Но для того, чтобы вот это объяснить, собственно, почему она последние несколько миллиардов лет расширяется с ускорением, то есть это как можно представить себе? Представьте, у вас сначала так вот, если рисовать картинку, у вас будет такое безумное быстрое расширение, это инфляция такое прямо начинает. Потом вот она расширяется, идет, а потом как колокольчик расширяется еще дальше. То есть вот так вот можно, ну, схематически нарисовать.
1: Колокольчик вверх, да.
0: Да, да, который так вот идет вверх. Вот оно в какой-то момент начало тут расширяться с ускорением, это там несколько миллиардов лет назад там. И тут вот пришлось вести вот это, ну, уравнение Эйнштейна, которое все-таки многие критикуют, говорят, там, вот, там, не работает, работает. Пока все, что мы наблюдаем, уравнение Эйнштейна нормально описывает. Почему пока это такое? Так вот, ну, туда вот был как раз введено это понятие, ну, некий там термин, который, ну, сейчас называется так темная энергия. Это некое отрицательное давление, которое позволяет объяснить расширение. Из чего оно состоит, как, не скажу. Это одна из загадок.
1: Здесь тоже надо, видимо, пояснить, что темная энергия и темная материя не имеют ничего общего с злым, плохим, значит, вот это...
0: Абсолютно.
1: Темная сторона силы. Нет, это вообще не про это.
0: Вообще не про это. Вообще темная материя, она как бы... Изначально это вот, по-моему, с немецкой, как Dunkelmatter. Я, правда, не помню, как по-немецки, но точно
1: Dunkel. Как-то так, да?
0: Да, Dunkel точно, а вот насчет материи, что-то я уже давно немецким не общался. То есть это... По большому счету, это просто скрытая материя. Угу. Откуда это все взялось? Потому что люди стали наблюдать звезды в других галактиках, когда стали появляться телескопы, ну, такие уже хорошие достаточно. Ну, люди, космос — это, наверное, самое притягательное, что есть для человека. Ну, как-то еще из первобытных времен, да и сначала. Стали наблюдать другие галактики, изучать, как там движутся звезды. Нам внутри своей галактики это сложно сделать, мы сидим просто внутри. На соседних можно смотреть. И обнаружилось, что... скорости, с которыми звезды двигаются, они соответствуют той массе, которую эти звезды составляют. Вот, понимаете, вот там же мы примерно понимаем, как звезды устроены, понимаем примерно, какие у них массы есть там, для тех или иных классов звезд. Поэтому, наблюдая все звезды, вы можете посчитать общую массу, которая будет ну, там, в какой-то соседней галактике. Так вот, оказывается, вот этой массы ее сильно не хватало для того, чтобы объяснить, что вот мы видим вот эти красивые галактики, которые как спирали, как твердотельные как будто вращаются с такими скоростями. И это нельзя было объяснить той массой. И тогда было вынуждено введено понятие скрытой материи, темной материи, собственно, темной массы, которая помогала вот именно удержать, во-первых, структуру, чтобы она не развалась, и, во-вторых, объяснить наблюдаемое распределение скоростей. И тогда казалось, что ее должно быть примерно где-то в 4 раза, 4-5 раз больше, чем наблюдаемая масса. То есть вот оно ниоткуда не взялось, ничего темного, это просто наблюдательный факт, который люди вот просто... Ну,
1: мы пока это зафиксировать приборами никак не можем. Это ну, только такой логический математический конструкт.
0: То, что существует темная материя, это факт. Это как бы есть масса наблюдательных, как сказать, доказательств этого.
1: Понятно.
0: Вот, как я сказал, эти движения звезд, потом, например, есть там потрясающие по своей красоте результаты наблюдений Хаббла и обсерватории Чандра американской, когда просто люди видят столкновение не то, что двух звезд, а столкновение даже не двух галактик, а двух скоплений галактик, в которых там по тысяче звезд. И видно, как это вещество барионное, оно вот здесь.
1: Барион — это наше обычное вещество.
0: А основная масса этих скоплений, она находится здесь, она уже пролетела друг сквозь друга, потому что оно не взаимодействует. И просто видно по линзированию там далеких галактик, как это распределено. Из чего состоит, пока люди не знают. Это одна из проблем. Ну, кто откроет, наверное, Нобелевскую премию получит.
1: 100%, возможно, даже две. Последний космологический, наверное, эпизод, который нам надо обсудить, это объекты, которые есть, основные объекты, которые во Вселенной мы можем наблюдать перед тем, как мы начнем рассказывать о том, как это наблюдается.
0: Ну, самое понятное — это звезды. Звезды разные бывают. Там наше Солнце самое простое, маленькая звездочка. Есть звезды, которые... Десятки масс Солнца, которые очень яркие. И там это вот. Есть дальше, соответственно, все звезды, они как-то рождаются, как мы обсудили, если живут и умирают на разных масштабах времени. Кто-то мало живет, как яркие звезды, там несколько десятков миллионов лет, либо миллиарды лет, как Солнце. А в результате их эволюции получается, ну, либо она может совсем развалиться, звезда, либо может получиться у вас там три варианта. Белый карлик для маленьких звезд, нейтронная звезда для, так скажем, говорить, средних масс звезд, там 8-20 масс Солнца, ну и черные дыры для более массивных звезд. Вот все, чем закончится их жизнь. Ну, вещество будет выброшено, новые ясли получатся, новые звезды, и дальше процесс пойдет.
1: А для Солнца это что?
0: Белый карлик
1: получится.
0: Вот. Ну, есть там красные карлики, там коричневые карлики, вообще много разных там объектов. Ну, просто от массы зависит. Вот. Соответственно, из звезд получаются галактики. Вот наша галактика Млечный Путь, ну, или там Андромеду можно посмотреть, очень красивый. Или вот там, у кого есть телескопы, там ближние галактики, там типа Вертушки, там вот М101 галактика, очень красивая, я очень люблю фотографировать. Вот. Ну, а, соответственно, дальше уже после галактик идут скопления галактик. Это самые массивные гравитационно связанные объекты во Вселенной. То есть вот представьте нашу галактику, ну, представляете, наверное, вообще.
1: Ну, да, как выглядит.
0: Ну, как примерно представляем, там рисуем, да, ее. В ней где-то там, ну, не знаю, пара сотен миллиардов звезд. То есть 2 или там 3 на 10 в 11 звезд. Весит она примерно столько же, где-то, ну, сколько-то там, там разные оценки есть. Так вот, если вы возьмете 1000 таких галактик и примерно в каком-то одном объеме поместите, которые между собой будут как-то взаимодействовать, это будут скопления галактик. Такие объекты есть во Вселенной, их там не более сотни тысяч, как сейчас оценивается, таких массивных, но такие есть. Ну, наверное, все. Больше уже скопление галактик самое большое.
1: Ну, и у нас осталось две мегазвезды. Это черные дыры и квазары, про которые все слышали. Но,
0: да. Ну, вот, ну,
1: что это? Да?
0: Ну, черные дыры, да, я рассказал про черные дыры звездных масс. Есть еще черные дыры, которые находятся в центре галактик, то, что вы сказали, квазары или все. Ну, это там сверхмассивные черные дыры, там они могут миллионы масс Солнца весить, как в центре нашей галактики, или миллиарды масс Солнца есть такие, мы их тоже наблюдаем, изучаем, да, есть. Но они, тем не менее, не такие массивные, как скопление галактик. Скопление галактик, просто я шел по масштабу от маленького к большому.
1: Да? Если очень коротко, черная дыра – это что? Что мы знаем сегодня? Ну, там, Стивен Хокинг что-то писал про это, я помню.
0: Ну, на эту тему очень много чего написано, на самом деле. Ну, это, ну, могу сказать банальную вещь. Это некий объект очень с высокой гравитацией, покинуть который не может даже свет. То есть это некая, так будем говорить, сингулярность в пространстве времени, которая находится.
1: То есть мы на самом деле понимаем только то, что оно создает огромную гравитацию, а что там у нее внутри, как оно работает, это...
0: Ну, есть разные там... Физика, да. Ну, там теоретическая физика, знаете, ну, как... То есть все, что не запрещено законами, вы можете делать. Я помню, несколько лет назад даже был доклад одного ученого, который мысль его, которая этого доклада была в том, что внутри черной дыры, в принципе, не запрещено организовать какие-то орбиты. И вот, грубо говоря, мысль называлась такая, что если засунуть планету внутрь черной дыры, она там будет летать. Это, конечно, ну, как бредово звучит, но математически чисто, понимаете, вот теоретики, они могут что же угодно объяснить или написать. Поэтому чисто математически, если аппарат не, ну, как бы позволяет, это некие, ну, упражнения для ума. Но по сути своей, как бы, вот, потрогать ее вот так вот, черную дыру, вот из чего он состоит, ну, пока не представляется, наверное, возможным. Мы знаем горизонт событий, можно долго рассказывать, как мы подлетаем. Ну, интерстеллар все видели.
1: Интерстеллар, да.
0: Все.
1: Очень красиво.
0: Очень красиво. Ну, и главное, правдиво. Ну, с точки зрения современной теории, все-таки Кип Торн, Нобелевский лауреат, был как консультантом этого фильма, поэтому там более-менее правильно показывает.
1: Да, плачущий МакКонахи, там все...
0: Не, ну это уже другое. Я про физику здесь
1: говорю. Очень естественно, да, все хорошо.
0: Да, вот, поэтому вот про чем же. Ну, а вот нейтронные звезды, например, их можно потрогать, ну, условно, рукой. И этим мы занимаемся, можем потом поговорить.
1: Вот. Но вот здесь мы как раз сделаем небольшую паузу, потому что у нас радио, реклама, погода, там все, что нужно и важно. И потом как раз перейдем ко второй части разговора, где мы попробуем понять, как мы это все изучаем и откуда вот этот набор знаний, которые мы очень коротко пробежались, у нас появился. Друзья, не переключайтесь.

0: знать за 90 секунд.
1: Александр Сергеевич Пушкин был мастером разных литературных жанров. Писал гениальные стихи и великолепную прозу. Был драматургом и публицистом. Создавал произведения на фольклорные сюжеты. И везде солнце русской поэзии был одинаково выдающимся. Часть его художественного наследия – сказки для детей. О попе и работнике его балде, о царе Салтане, о рыбаке и рыбке, о мертвой царевне и о семи богатырях. Несколько сказок, в том числе о медведихе, он так и не окончил. А последняя, сказка о золотом петушке, была написана в 1834 году. Поэту оставалось жить еще 3 года. Он находился на пике творческого расцвета. Но со сказками, которые мгновенно становились популярными в народе, завязал неожиданно и навсегда. Что же случилось? Пушкин прочитал сказку 19-летнего студента Петра Ершова «Конек-горбунок», написанную в 1834 году. Ершов тогда сблизился с профессором словесности Плетневым и познакомился с Жуковским и его другом Пушкиным. После ознакомления с текстом начинающего литератора Александр Сергеевич воскликнул: «Теперь тот род сочинений можно мне и оставить». И сдержал слово. Быть вторым себе позволить он не мог.

Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Снижение числа преступлений через соцсети и мессенджеры. Контекст. Последние полгода побили рекорды по падению правонарушений в цифровом пространстве. В МВД отчитались, что для преступлений социальные сети и мессенджеры использовались на 58% меньше, чем в предыдущий период. И все-таки пока цифры большие. Органы правопорядка зафиксировали 98 тысяч деяний. В основном использование фишинговых ссылок и выманивание у потенциальных жертв кодов из СМС. Это необходимо, чтобы получить доступ к аккаунтам и затем просить у знакомых их владельцев деньги взаймы. Для преступной деятельности активно использовался мессенджер Telegram. В России на государственном уровне реализуется целый комплекс мер, направленный на борьбу с кибермошенничеством. Ведется регулярная работа в сфере повышения цифровой грамотности и совершенствования технических механизмов защиты. Была создана информационная система «Антифрод», объединившая госорганы, банки, операторов связи и цифровые платформы. Интегрированы системы МВД и Банка России, что позволяет оперативно блокировать счета для вывода похищенных средств. Возможности некоторых цифровых площадок были ограничены, а пользователи получили новые инструменты безопасности, такие как самозапреты на кредиты.

0: Сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
3: И здравствуйте снова, друзья. Культурная симпатия на радио «Спутник». Дмитрий Егорченков, Александр Лутавинов у меня сегодня в студии, астрофизик. Мы очень коротко, буквально мазками, рассказали о том, в каком прекрасном мире Вселенной мы живем. Теперь давайте поговорим о том, откуда мы это все знаем. Люди начали... Давайте, наверное, с Галилеи не будем, а вот с космической эпохи, уже вот серьезной космической эпохи, когда мы можем это все не только положить на серьезную теоретическую физику, но у нас есть еще и инструменты разнообразные, очень мощные. С чего начнем?
4: Все-таки с Галилеи, да. Достаточно долго будем идти. Я все-таки два слова скажу про наземные, прежде чем перейти космоса, ага. Что мы чем вот конкретно занимается институт, потому что без наземных обсерваторий, новых инструментов, тот громадный прогресс, который, конечно, есть в космических исследованиях, был бы невозможен. Понимаете, вот строительство больших телескопов, оно Наполеону приписывает сразу, что побеждают большие батальоны.
3: Да, да.
4: Вот. Поэтому...
3: Бог на стороне большого батальона.
4: Да, да, да. Вот. Поэтому чем крупнее инструмент, ну, по факту, тем больше как бы, информации вы можете получить и по чувствительности, и по разрешению, и так далее, и тому подобное. Просто краткий пример приведу. В 1975 году был введен в строй самый большой на тот момент в мире телескоп от 6-метровый в Советском Союзе был построен. Он до сих пор и функционирует, и является нашим основным инструментом таким для исследований. Но в мире уже сейчас есть и 8, и 10-метровые телескопы, которые уже по другому принципу построены. А строится, не поверите, сейчас телескоп размером 39 метров.
3: Ого!
4: Вот, он строится в Чили, там...
3: 39 — это линза?
4: Нет.
3: Да-да-да, чтобы все поняли.
4: Да-да-да. Нет, 39 метров, конечно, не линза. Это просто, чтобы люди понимали, масштабы, когда это развивается. Вот 6-метровый телескоп, да, это действительно одна линза, очень большое зеркало, сложная технология, но все современные телескопы построены по сегментированному принципу. Размеры там порядка метра, будем говорить, пуски, так, ну, как правило, шестиугольных, просто удобнее так складывать бывает. Вот, из них сегментированно делается зеркало, и дальше это зеркало с помощью очень высокоточных аттенюаторов подстраивает свою форму. То есть технологии шагнули очень далеко, и поэтому позволяют такие делать вещи. Есть еще второй аспект, который с Земли мы тоже очень наблюдаем часто, ну, и много работаем, это радио. Вот, потому что, ну, обычно человеку представить, до Земли доходит очень мало информации. Это приходит вот оптическое, ну, то, что мы как бы видим, да, вот это видимый свет. Приходит радио частично, немножко инфракрасно, все остальное заблокировано атмосферой.
3: Uh-huh.
4: То есть атмосфера как полметра свинца, поэтому мы с вами тут и живем, собственно, сидим. Но, с другой стороны, она не пропускает ни рентген, ни гамма, там, ни многие там другие. А это полезная информация, поэтому нужно летать в космос. Так вот, в радиодиапазоне сейчас самый большой телескоп, это 500-метровый телескоп, который построен в Китае. Ну, опять же, он не поворачивающийся. Так, огромный зеркало, но оно лежит вот просто в такой вот, ну, я не знаю, вулканическое это там.
3: Впадина какая-то.
4: Вот. Ладно, это значит про Землю. Возвращаясь в космос. На самом деле информация, как я сказал, которая приходит на Землю, она достаточно ограничена. Если мы хотим изучать самые энергичные процессы во Вселенной, нужно лететь в космос и смотреть, естественно, в гамму и в рентгеновском диапазоне. Поэтому за последние вот несколько десятилетий, собственно, основной прорыв такой огромнейший, он был сделан в том числе космическими обсерваториями. Без них, ну, невозможно понять. Это, знаете, как вот вы пытаетесь угадать слово, открывая несколько букв. Вот если вы открыли две буквы из десяти, ну, проблематично угадать. А открыли восемь букв, ну, наверное, уже вы почти стопроцентно угадаете, что написано. Так и здесь. Если вы хотите узнать природу чего-то, то есть вам нужно как можно больше окошек открыть во Вселенную в разных диапазонах, там, для того, чтобы посмотреть. Там гравитационную волну, сейчас поляризация появилась, вот нейтрино. То есть это все это на разные окошки во Вселенную, которые позволяют вам один и тот же объект, ну, если вам сильно повезет, в разных окошках посмотреть.
3: Можно накладывать эти все картинки картинки одна на другую.
4: Да, вот именно так и делается. Накладывая все картинки одна на другую, ну или как-то совмещая, там, смотря спектральные особенности, временные, можно ответить на вопросы о природе объекта, о его свойствах, там вообще чего в Вселенной происходит. Поэтому нужно летать в космос, без этого никак.
3: А кто сегодня на планете Земля способен такие вещи делать? Потому что эта технология, я так понимаю, прям самая топовая-топовая, которая возможна в принципе.
4: Ну, если мы говорить про космические, да, аппараты, то, безусловно, это, конечно, Соединенные Штаты. Китай очень активно сейчас, ну, Европейское космическое агентство. Ну, и мы тоже стараемся как бы держаться в этой группе, будем говорить, лидеров. Ну, это просто чисто технологически непросто, потому что каждая следующая обсерватория — это следующий шаг какой-то, который в научных исследованиях делается. Это новые технологии, это просто того, чего до этого не было. Зачастую просто делается впервые, и который потом каким-то образом, может, применяется в других вещах. И это просто дорого. Просто реально дорого. И зачастую обсерватории, вот эти, которые последних лет там летали, они, как правило, все имеют международный статус. Потому что одной стране, даже такой могучей, как там Соединенные Штаты там, или Китай, достаточно сложно это потянуть. Дальше можно поговорить про те обсерватории, которые сейчас летают, и в том числе у нас, наверное.
3: А перед тем, как мы к этому перейдем, закроем важный вопрос, который мучает, я уверен, всех, кто нас слушает. А зачем все это?
4: Ну, хороший вопрос. Ну, на самом деле, ответ на него понятный. Ну, во-первых, это все-таки, ну, человек, для чего он там рождается, там вообще живет все это? Это вопрос философский такой, да? Но познание — это один из, наверное, таких столпов стремлений человечества с самых там первых времен. Ну, это познать там, что происходит. Наверное, познание — это первое. Познание Вселенной, познание законов. Дальше уже идут такие более приземленные вещи. Ну, это, во-первых, как я сказал, технологии какие-то, которые развиваются там для космических вещей, многие, они потом на Земле там могут быть применены. Ну, вот, например, там технологии там, рентгеновская, такая есть понятие металлооптика. Это когда вы создаете рентгеновские зеркала, это очень высокоточные, высокотехнологичные вещи, они потом могут находить применение на Земле, ну, там, в том числе, там, рентгеновские лазеры там, и так далее, и тому подобное. И вам необходим высокочувствительный детектор, например, излучения в космосе. Потому что мы там иногда работаем, не то, что у нас сейчас свет там горит, у нас потоки идут огромные, не знаю, там, ну, любую вещь поставь, она будет регистрировать ее там, любой китайский сенсор, да, условно говоря. А там мы работаем с единичными фотонами, то есть там прилетело там 3 или 5 фотонов, уже бывает счастье, это уже, значит, в этом месте источник на небе находится. 3-5 фотонов пришли. Их отсюда сейчас, не знаю, миллион летят. Понимаете, да? Поэтому нам нужны очень высокочувствительные детекторы, и потом это тоже можно находить применение в наземных условиях.
3: Ну, условная конверсия такая, назовем,
4: ну, условно, в хорошем смысле.
3: Народное хозяйство, оно присутствует все равно.
4: Да. Даже или даже вот те же самые нейтронные звезды, которые, казалось бы, одни из самых, ну, с моей точки зрения, загадочных объектов во Вселенной, даже не черные дыры, их тоже можно применять в народном хозяйстве. Ну, серьезно.
3: Так.
4: Ну, вы хотите про это или можем пока про это?
3: Не-не, давайте закроем тему, как нейтронные звезды в народном хозяйстве применить, а потом уже про...
4: Просто мы сейчас этим конкретно занимаемся.
3: Да.
4: Нейтронная звезда — это очень компактный объект размером примерно 10-15 километров. Угу. И масса где-то 1,5 массы Солнца. Получается, после взрыва сверхновой звезды, вот массивная звезда, как я говорил, революционировал там, выбросилась, все схлопнулось, у вас получился компактный объект очень. У него есть несколько там очень интересных свойств. Ну, во-первых, внутри него плотности больше, чем ядерные. То есть там нет вещества в том понимании, в котором мы с вами вот его здесь чувствуем. Там нет ни протонов, ни нейтронов, там, ну, то есть они где-то снаружи есть, там, во внешних слоях, а внутри там никто не знает, что состоит, потому что плотность больше, чем ядерная.
3: Там есть что-то кварк, что-то как...
4: Кварк, глионная плазма, да, там, вот, может быть, вот, да, так, там, вот, там разные плазма, теории, там, да, несколько, да, теорий есть. Да. И это одна из загадок, кстати, вообще для теоретиков и вообще фундаментальной физики, как это создать такое вещество. Эти нейтронные звезды, мало того, что это, они говорят, такие компактные, их большая гравитация, у них очень сильные магнитные поля, ну, так получается просто, и, как правило, они очень быстро вращаются. Это пример такой же, вот, опять же, для, не знаю, нас многие любят фигурные катания, там, или... Ну, там, когда фигурист вот так руки расставляет и крутится, а потом сжимает, начинает быстрее вращаться, понимаете, да?
3: Да, да, да.
4: Ну, это гимнаст, ну, это закон сохранения.
3: Мы бы еще динамо-машину к ноге, да, и был бы...
4: Ну, это немножко про другое, но тем не менее. То есть он начинает быстрее вращаться, вот вы руки расставите, когда это... Так и тут, если вы большую звезду резко сожмете до размера, ну, у вас просто ее скорость вращения за сохранение углового момента должна будет просто увеличиться. И есть вот эти нейтронные звезды, которые вращаются с периода миллисекунды. То есть у вас стиральная машинка, она вращается 600 оборотов в минуту. Mm-hmm. А у вас вот есть, я знаю, объект, который мы изучаем, смотрим его, он вращается 600 оборотов в секунду. Но только весит он 1,5 массы Солнца и размером 15 километров. Так вот, вот этот сигнал, который от него идет, он еще и пульсирует. То есть он вращается из-за того, что у него там есть некие особенности магнитного поля, он не просто во все стороны светит, а светит в две стороны.
3: Это тот самый пульсар, который мы упоминали уже сегодня.
4: Да. Вот он и есть пульсар. пульсара. И фактически он как маяк на небе. Он очень стабилен на масштабах нескольких лет, а со стабильностью атомных часов сравнивается вот его период. Ага. И мы это очень здорово можем мерить. Ну а теперь один шаг вперед, все. На что это похоже? На маяк. А если таких маяков много, это природный ГЛОНАСС. У вас фактически есть такая штука. То есть, по большому счету, в принципе, вы можете построить систему навигации для космических кораблей, базируясь только на сигналах этих пульсаров. Народное хозяйство для полетов в дальний космос, в первую очередь, для того, чтобы там траекторные измерения, это очень сложные вещи с Земли делать. В принципе, в идеале аппарат может лететь и сам себя позиционировать там с необходимой точностью.
3: Да, ориентироваться на эту сетку, по сути.
4: Если... Да. То есть там сложная математика, то есть, там, ну, это можно решать. Мы сейчас как раз этим занимаемся, собираемся делать на эту тему там следующий наш там космический аппарат.
3: Ну и тут мы подошли к тому, чем занимается Россия сейчас в глубоком космосе, какие инструменты у нас есть, чем мы можем гордиться, что у нас впереди.
4: Гордиться нам есть чем, но, к сожалению, у нас в настоящий момент фактически летает только один научный аппарат. Это обсерватория спектр рентген-гамма. Это был короткий полет, но очень замечательный. Биона в прошлом году, в 2025 году был полет, ну он там 30 дней шел, там исследовали мышек. Но это просто биологический эксперимент, они по определению короткие, поэтому летают еще такие, так будем говорить, полуприкладные инструменты, которые связаны с космической погодой, с исследованиями. Но вот так, если говорить про фундаментальную науку глобально, у нас летает только одна обсерватория спектр рентген-гамма. Она была запущена в 2019 году. Скоро у нас будет 7 лет, как мы летаем. Чуть-фу.
3: Срок годности есть у нее?
4: Хороший вопрос. Прям вот задали. Я пытался избежать этой фразы. Срок годности. Не-не, все отлично. Есть так называемое понятие срок активного существования. Ну, то есть это некий с границ называется guarantee time там или как угодно, ну, некое. Вот у нас он был 6,5 лет. В принципе, это очень много для космических обсерваторий. Ну, не делают никогда, потому что это делается в единичном экземпляре. Это продукция, ну, не постоянная, которая там, ну, повторяется много раз. Как правило, это там 2-3 года. Ну, что у нас, что за границей. Ну, тут так получилось, что было 6,5 лет. Мы, кстати, сильно переживали вообще дотянется. Ну, вот как раз в январе месяце 6,5 лет прошло. Но обсерватория в прекрасном там постучал по дереву состоянии, какая инструменты. И буквально 2 недели назад был заседание Совета по космосу в Академии наук под председательством академика Геннадия Яковлевича Красникова, президента Академии наук, на котором было принято решение продлить программу научных исследований еще на 5 лет. То есть, базируясь на том, что системы хоть как бы гарантированный срок ушел, но они все вроде бы в хорошем состоянии, как бы отказов нету, то мы планируем еще 5 лет работать.
3: Что делает эта система?
4: Вот, обсерватория спектра рентген-гамма, она на самом деле достаточно уникальная вообще. Ну, не только по нашим меркам, но и по мировым, потому что вот ее как раз задачей было построить самую подробную карту Вселенной в рентгеновских лучах.
3: Круто.
4: Задача простая такая, но страшно амбициозная. И вот научный руководитель обсерватории академик Ашадалич Сюняев, он как-то говорил, что вот если мы сделаем такую карту, то принимая внимание, что Вселенная, она все-таки развивается не так быстро, то, может быть, следующие 5 миллиардов лет нам не понадобится обсерватория. Ну, конечно, это шутка, безусловно.
3: А почему в рентгене?
4: Есть обзорные миссии, конечно, в оптике, которые там Земли телескопами сейчас пытаются делать, там огромные объемы данных тоже сейчас. Вот новые телескопы вводятся в строй. Но рентген — это самые энергичные кванты во Вселенной, которые мы можем ловить в относительно большом количестве. Сейчас постараюсь пояснить. Та же черная дыра или нейтронная звезда, если взять ее, черная дыра же не светит.
3: Да.
4: А светится только то вещество, которое на нее падает. Вот если рядом с ней окажется обычная звезда, то вещество начнет падать на эту черную дыру или нейтронную звезду. И пока оно падает, оно начинает страшно разогреваться. Там, ну, как оно считает, Солнце там 6 там, тысяч градусов, да, вот температура у него такая визуальная. То вот пока оно падает, оно трется там и разогревает за температуру десятки миллионов, сотни миллионов градусов. А это, собственно, рентгенский диапазон. То есть, если перевести температуры в диапазон, это рентген. То есть, мы видим рентгенское излучение из самых близких к черным дырам, там, нейтронным звездам областей. И измеряя его характеристики, там, временные, спектральные, там, и так далее, и тому подобное. Понятно, что картинки это красиво, но есть такая еще просто техническая информация, очень важная, спектральная, временная. Откуда, собственно, все вытаскиваются, все вот эти... Можно измерить там массу нейтронной звезды, там, или черной дыры оценить. Можно чуть-чуть не размеры, там, как она наклонена, там, ну, в общем, все-все-все.
3: Куча информации.
4: Куча информации получить, как она есть. И плюс, опять же, вот те самые скопления галактик, которые мы там когда-то вначале говорили. Так вот, газ между ними, он имеет температуру тоже несколько десятков миллионов градусов, это тоже рентгеновский диапазон. Черные дыры, вот, которые сверхмассивные миллиарды масс Солнца, они тоже в рентгене светят самые яркие. То есть это наиболее вот такой, как бы, маркер, что ли, таких высокоэнергичных событий во Вселенной. Есть еще гамма лучи, но с ними еще сложнее. Там их, во-первых, мало совсем гамма-квантов. Во-вторых, там, ну, по-другому все это устроены там обсерватории и так далее. Поэтому вот спектр-рентгенгамма – это уникальная обсерватория, которая действительно сейчас она уже создала самую лучшую карту Вселенной. То есть на ней объектов больше, чем за всю предыдущую историю наблюдений в рентгеновском диапазоне.
3: Это чисто российский проект и объект?
4: Проект российский с участием Германии. То есть это российская платформа, замечательная платформа-навигатор, ну, спутник, будем говорить, который сделан по Минлавочкиным. На ней стоят два телескопа. Немецкий телескоп Еразита, он в мягком диапазоне как раз работает. И наш российский телескоп Артексе, который носит имя Михаила Павлинского, который создавался вот в ИКИРАН и в Федеральном ядерном центре в городе Саров. Это вот как раз именно вот здесь и в Сарове, и у нас были продвинуты и развиты технологии той самой металлооптики в Сарове. У нас высокочувствительные детекторы и так далее и тому подобное. То есть это, ну, такой, будем говорить, совместный проект был с Германией.
3: Нескромно будет спросить, как он сейчас в совместном режиме существует с учетом политической ситуации?
4: Нескромно, я честно отвечу. В конце февраля 22 года, 26 февраля, по-моему, наши немецкие коллеги неожиданно перевели его, ну, как бы попросили нас подать команду, мы перевели его в сейф-моду.
3: Интересное решение.
4: Да.
3: Тупо отключить, на самом деле, да?
4: То есть, ну, не то, что он в сейф-моде находится, на самом деле, мы за ним следим. То есть, ну, с тех пор он в сейф-моде находится. Мы успели 4 сделать полноценных обзоров всего неба, провести еще ряд наблюдений двумя инструментами. Но вот они перевели его, так сказать, в спящий режим. Это не ученые принимали решение, это было решение каких-то людей, там, ну, мы этих людей, естественно, знаем все, которые к науке там, ну, имеют такое посредственное отношение. Ну, это было глупое решение, абсолютно все признают. А дальше откатить назад они уже никак не могли, потому что в прессе там пошел шум и так далее. Ну, сделали, так сделали. На самом деле, это позволило нам в какой-то мере внести больше разнообразия в программу наблюдения обсерватории, потому что, ну, например, те же самые миллисекундные пульсары, о которых мы говорили, которые как раз для возможных, ну, помимо научных задач, для навигации. Например, немецкий телескоп, на них не очень интересно было посмотреть, у него не хватало временного разрешения. Ну, не для этих целей создавался обсерватория, он создавался для построения больших карт. А наш телескоп, ну, оказался очень-очень-очень даже для таких объектов хорошим. И мы даже сейчас вот в рамках вот обсерватории «Спектр-РГ» уже провели серии наблюдений вот этих как раз пульсаров с точки зрения попыток отработки алгоритмов навигации. Если бы мы продолжали работать с немецкими коллегами, ну, наверное, было бы сложнее как нам объяснить, для чего мы эту программу делаем, потому что все-таки некие совместные. Это очень жалко, конечно. Для науки это большая потеря. Но, с другой стороны, мы как-то живем с этим, вот, ну, сменили свою программу. Мы сделали сейчас огромный обзор, например, нашей галактики, потому что в ней куча пыли и газа, сквозь которую мягкий рентген не проходит. А для нас она прозрачная. Мы сейчас пытаемся сделать карту до дальних окраин нашей галактики, посмотреть в рентгене, сделать некую перепись источников. Вот мы там полтора года делали, сейчас идет анализ. Если все будет нормально, в продолжении программы мы будем смотреть еще более глубоко центральной области нашей галактики, чтобы еще больше объектов слабых дотянуться, увидеть. То есть у нас программа очень большая, разнообразная, и, в принципе, конечно, то, что немцы попросили перевести их телескоп в спящий режим, но они не просили его отключить.
3: Они же не взорвали.
4: Нет, ну, не взорвать. Ну,
3: все равно
4: мы управляем.
3: Северный поток.
4: А вот, да. Ну, там, да. Есть такие, да, примеры. Вот. Мы управляем же аппаратом и всем делом. Но, тем не менее, он не полностью отключен. То есть он находится в спящем режиме. То есть там поддерживается нужен температурный режим. То есть там каждый день мы следим за состоянием здоровья телескопа, собственно говоря. Что-то там происходит, мы перегружаем. И, в принципе, если ситуация как-то политически изменится и будет принято такое решение, то мы можем потестировать телескоп, и если он работает, то просто включить его, ну и дальше проводить наблюдение.
3: Президент говорил одной кнопкой, да?
4: Да, может быть, одной кнопкой, может быть, несколькими кнопками. Вот. Поэтому там ситуация такая, она тривиальная. А с другой стороны, у нас, вот если говорить про международное, опять же, что да. происходит, у нас же вот телескоп Артексе, который создавался, в нем вот зеркальные системы, они частично делались в городе Саров, а частично они делались в центре полетов имени Маршалла в Америке. У них просто гораздо больше опыта было. У нас у Сарова не было, они с нуля начали там за 5 лет пробежали ту дистанцию, которую люди там десятилетиями проходили. И, ну, в какой-то момент у нас улетели американские зеркала, и мы с американцами продолжаем работать.
3: Хо.
4: Вообще не вопрос. У нас с ними регулярно телеконы происходят, у нас идет общение. У нас со многими коллегами продолжается общение, работа. Там мы с Южной Африкой работаем, ну, с Китаем. У нас наблюдения на оптических телескопах идут на 10-метровых, на Гавайях там и так далее. Поэтому как бы обсерватория, она у нас замечательная, и весь мир собирается к ее данным хорошо бы иметь доступ.
3: То есть есть данными мы обмениваемся, по сути.
4: Нет, данные у нас. То есть как бы мы пишем совместные статьи. Ну, например, у нас есть рентгеновские данные, а наши коллеги из Южной Африки отнаблюдали, например, опять же, в той же оптике. Я вот говорил, что это нужно разные окна. Да-да. Возвращаясь, опять же, мы так вокруг ходим, но вот нас как бы все равно это возвращается к тому, что нужны многие данные. И вот у них есть данные, например, по нашей просьбе они в оптике сделали потрясающе, там с 11-метрового телескопа спектры сняли. У нас есть рентгеновские, мы пишем совместную статью. Ну, то есть это идет непрерывно такая. Вот сейчас с китайскими коллегами пишем статью. У них же свои обсерватории есть тоже, которые наблюдают. Да. Мы сейчас в параллели один и тот же объект.
3: У них тоже космическая, да?
4: У них есть, да. У китайского, ну вот я говорю, у американцев очень много. У них Чандр летает, Джеймс Уэбб, который много знают, ну, Хаббл. Потом там еще есть ряд там рентгеновских миссий, типа Нустара, там, или вот полириметрическая потрясающая миссия Икспи. Это впервые в космосе в рентгеновском диапазоне была сделана полириметрия. Это еще отдельное окно вообще во Вселенной. И у нас много совместных работ были по совместным наблюдениям. Мы телескопом РТКС смотрели, а они смотрели в параллель там вот своей обсерватории и потом совмещали эти данные для того, чтобы, собственно говоря, с разных окон посмотреть и понять природу объекта.
3: Ну, это так, в общем, на какой-то позитивный лад настраиваешь.
4: Ну, настроить.
3: Ну, отсюда естественным образом надо сходить в будущее. Какие планы у российского исследования дальнего космоса?
4: Ну, сейчас принят нацпроект, подписан в прошлом году, национальный проект по космосу. Внутри него есть федеральный проект, который называется «Космическая наука», который, собственно говоря, курирует, является квалифицированным заказчиком, сейчас по-разному это можно говорить, Российская академия наук. То есть вот Геннадий Яковлевич Красников, он лично, собственно говоря, к президенту в том числе ходил, в котором убедил его, что все-таки деньги на науку, на космос надо все-таки выделять, даже в наших непростых условиях. И президент его поддержал. И у нас сейчас достаточно амбициозная программа по космосу, в которой предусмотрено там вообще 16 запусков до 36 года. Угу. Там 6 лунных миссий и 10 миссий по исследованию космоса. Околоземные есть миссии, которые вот там, ну, солнечно-земные связи. Есть астрофизические миссии. Это вот в следующем должен полететь обсерватория ультрафиолетового диапазона. Сейчас мы в рентгене. Она достаточно давно должна была полететь. Ну, вот, к сожалению, тоже все не быстро идет. Дальше, надеемся, после нее полетим мы снова в рентгеновском, но как раз такая очень небольшая специфическая миссия для исследования этих быстропеременных процессов и нейтронных звезд, и вот навигации рентгеновской, о которой я говорил. И к 35-му году еще уже в миллиметровом диапазоне обсерватория должна полететь.
3: Миллиметровый диапазон — это что, это радио, получается?
4: Ну, это не совсем радио, это миллиметр.
3: Просто чтобы нам немножко...
4: Да.
3: Ну, как бы... То есть это не телескоп-телескоп оптический?
4: Это сложная штука, очень сложная. Это 10-метровый телескоп, в котором должно быть охлаждаемое зеркало для того, чтобы шум уменьшить. То есть там очень много технологических таких задач, которые стоят перед коллегами, которые они вот пытаются решить для того, чтобы... Это... Ну, не менее сложная задача в ультрафиолетовом диапазоне технологически стоят. И мы дальше хотим выйти еще, ну, тоже за пределами этого периода, там, на запуск уже такой крупной обсерватории, в которой бы уже стояли телескоп рентгеновский совсем нового поколения с очень высоким углом разрешением. Еще и гамма-телескоп, который работал бы там, изучал как раз процессы ядерных вот распадов вещества во Вселенной. Там. То есть вот когда у вас вещество во время взрыва сверхновых образуется или что-то еще, там много радиоактивных изотопов, которые распадаются. И вот эти гамма-линии, они идут, их можно измерять, поэтому понимать химический состав Вселенной, галактик, что там происходит.
3: Совсем забыли, может быть, в концовочке это будет интересно. Международная космическая станция, там какие-то астрофизические проводятся эксперименты, наблюдения, опыты?
4: Есть, да. Сейчас у нас с 24 года проводится эксперимент, так называемый монитор всего неба, стоит как раз на МКСе. Долго мы к этому шли, тоже все непросто. К сожалению, там бюрократия есть, и технические всякие вопросы. Наконец-то мы его поставили. Он изначально задумывался как некий технологический эксперимент, посмотреть, как детекторы кадмий-теллуровые себя будут в космосе вести. Но потом была придумана научная задача попробовать измерить космический рентгеновский фон. Вот сейчас он, собственно, стоит на обсерватории, вот он сколько уже, года полтора, да, работает, исследования проводит. Недавно полетел туда же, вот космонавты выходили, а Солнце терагерц. Это вот прибор, который для исследования Солнца в терагерцовом диапазоне. Есть астрофизические эксперименты, а есть там эксперименты по там, регистрации нейтронов. То есть, в общем, проводятся эксперименты, наверное, меньше, чем нам хотелось бы. Потому что всегда считалось, что МКС там, или РОС в будущем так планируется. Это для того, чтобы проводить небольшие эксперименты, такие, которые быстро, все. Но, к сожалению, все затягивается безумно. И эксперименты не так часто, не так много их проходит, как хотелось бы. Но я имею в виду такие астрофизические, будем говорить. То, что там космонавт, наверное, внутри проводит медико-биологические исследования, это очень важно. Наверное, там их много таких экспериментов проводится, но вот такого плана не так. Но, надеюсь, на России это будет как-то по-другому решено, это будет как-то быстрее.
3: Да, ну, понятно, что ученым всегда хочется большего.
4: Естественно.
3: Но, с другой стороны, хотя бы вас не сожгут. А случаи бывали в истории человечества.
4: А, в этом смысле. Я Я, честно говоря, подумал про МКС, который будет сгорать. И думаю...
1: Нет. Я про Джордана был. Тоже изучал. Был у меня один. Космос изучал.
4: Да, я на бочку с порохом с одним кущей полетает. Ну, там не так тоже с Джорданом Бруно все просто.
1: Я понимаю, да, но тем не менее. Да, в детали это мы как-нибудь потом с вами соберемся. Спасибо большое. Очень интересный, мне кажется, получился разговор. Мы, в общем, какие-то глубоко научные знания в голову друг другу в основном вы нам посеяли. Ну и как-то в сегодняшней ситуации разобрались. Мне очень увлекательно, как международнику было про международную составляющую вашей работы послушать. Это, в общем, такая...
4: Спасибо.
1: Не банальность.
4: Ну, спасибо, если как-то что-то удалось, потому что действительно Вселенная бесконечна, и говорить про нее можно бесконечно. Ну, может, за это небольшое время, которое мы провели, что-то там я интересное смог рассказать. Ну, а международное важно. Считаю, что в настоящий момент научное сотрудничество это такое, может быть, действительно важно очень мостом взаимодействия между людьми и странами, когда происходят тут, ну, такие... непростые события в мировом сообществе.
1: Да, друзья, спасибо, что были с нами сегодня в «Культурной симпатии». Александр Лутавинов был у меня сегодня в студии, Дмитрий Егорченков, как обычно, был в «Культурной симпатии». Ну и на следующей неделе вернемся. А пока сходите, подпишитесь на ресурсы «Спутника», на «Метаметрику» подпишитесь, на меня подпишитесь. Если у Александра есть, найдете в «Телеграме», тоже подпишитесь обязательно. Пока-пока, до новых встреч.
2: Знать за 90 секунд. Споры о том, существовала ли упоминаемая античными философами Атлантида, не утихают столетиями. Согласно легенде, разгневанные боги наслали на остров беду, и он ушел под воду. Вместе с населяющими его отважными воинами, выдающимися мореплавателями, художниками и учеными. Согласно одной из гипотез, Атлантида покоится на дне океанического плато около Азорского архипелага. Недавно там нашли пирамидальный объект высотой 60 метров, дороги из базальтовых блоков и древние артефакты. Впрочем, скептики уверены, они имеют естественное происхождение. А вот британский археолог Майкл Донеллан утверждает, что точно обнаружил Атлантиду в паре миль от побережья испанского города Кадис. Своим исследованиям он посвятил 8 лет. Донеллан продемонстрировал подводные кадры, доказывающие его слова. На них запечатлены огромные камни идеально прямоугольной формы. Более того, на дне океана покоятся круглые стены со следами разрушений. По его мнению, они свидетельствуют о том, что на город обрушилась мощь цунами. Соотнеся свои находки с описаниями Платона о климате и устройстве древних поселений, британец пришел к выводу: это Атлантида.

Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Ереване 7, в Калининграде 5 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Боец рассказал о взятии боевиков ВСУ в плен при освобождении Петровки. Интернет-магазины предложили меры поддержки продавцов, пострадавших от ВСУ. Трамп проведет совещание с разведкой на фоне неопределенности относительно Ирана. Подробности далее. Российские бойцы при освобождении Петровки в ДНР заманивали военнослужащих ВСУ в плен, зная только пару украинских слов. Об этом рассказал старшина роты штурмового отряда Александр Петров на видео, предоставленном Минобороны России. Он подчеркнул, что военнослужащие ВСУ сами сдаются в плен, так как хотят жить. Кроме того, Петров отметил, что на этом направлении у украинцев было много наемников и насильно мобилизованных людей. Он добавил, что штурм данного населенного пункта был настолько дерзким и быстрым, что противник спал на рабочем месте, а далее, не ожидая такой силы, покидал свои позиции. Подразделения группировки войск «Центр» 13 августа взяли под контроль Петровку, дальше продолжая освобождать территорию Донецкой Народной Республики и методично уничтожая украинских боевиков. Ассоциация компаний интернет-торговли направила письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина с предложениями по мерам поддержки бизнеса, пострадавшего от атак украинских БПЛ. Это следует из письма ассоциации, которое есть у РИА Новости. Там отмечается, что эти события носят форс-мажорный характер, однако их последствия для добросовестных участников оборота требуют выработки системных решений на уровне государства. В ассоциации сформировали перечень из 10 первоочередных мер поддержки. Они охватывают налоговое регулирование, финансовые инструменты, административные процедуры и страхование. В последние недели атакам украинских дронов подвергся целый ряд логистических центров «Валдберис». Marketplace реализует инициативу по поддержке пострадавших предпринимателей. Кроме того, проработать меры поддержки для них поручил в июле вице-премьер России Александр Новак. Президент США Дональд Трамп сегодня проведет закрытое совещание с разведкой на фоне сохраняющейся неопределенности в планах Вашингтона относительно дальнейших действий в вопросе Ирана. Накануне газета «Вашингтон Пост» со ссылкой на арабских и западных чиновников сообщала, что страны Персидского залива недовольны Вашингтоном из-за опасений, что Белый дом не может обеспечить дипломатическое урегулирование для заключения мира с Ираном. В последние недели Вашингтон и Тегеран при участии посредников на Ближнем Востоке предпринимают попытки согласовать условия новой сделки для завершения конфликта. Трамп 9 августа заявил, что Вашингтон ведет с Тегераном переговоры в полсилы, в то время как экономическая ситуация Ирана якобы ухудшается. Проезд осложнен в Харольском и пограничном округах Приморья из-за подтопления участков дорог. Об этом сообщает краевой Минтранс. Кроме того, по информации дальневосточной распределительной сетевой компании, энергетики устраняют нарушения электроснабжения в трех селах Приморья. В регионе с 14 по 18 августа действует штормовое предупреждение из-за сильных ливней, гроз, а также формирование дождевых паводков высотой подъема уровня воды до 2 метров. Во многих районах края и идут дожди. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: Это программа «Ключи Захара» на «Радио Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Здравствуйте, товарищи.
2: Филологи, литературоведы и критики. Я подчеркиваю это слово, литературные критики, потому что Нынче у нас речь пойдет про литературную критику. Какая скукота, скажет иной из наших слушателей. Что такое за разговор про критиков? Давайте говорить про поэтов, про их женщин, про Сталина, репрессии, про детективы и сюжеты фантастические. А критика, казалось бы, что может быть скучнее. Но это не так, друзья мои. И вообще разговор о литературной критике, как я периодически подчеркиваю, это разговор о самом важном и сущем. Потому что, оглядываясь на историю России, последних 300 лет как минимум, мы понимаем, что в первую очередь наш взгляд падает на военные победы, на огромные войны и сражения и на наши культурные, в первую очередь, литературные достижения. Да, и музыкальные, может быть, и живописные, но литературные в первую очередь. И критика, литературная критика во все времена так или иначе осмысляла и то, и другое, потому что литература имеет прямое отношение с переработкой текущей общественной и политической позиции, и в этом смысле недооценивать влияние на общественные и политические дела в России и Пушкина, и Достоевского, и Толстого, и Чехова, и Горького, и Маяковского, и Шолохова, и кого угодно, сложно недооценивать. А вот литературная критика осмысляет вот это взаимодействие огромной кипящей русской национальной истории и литературы, причем в прямом приближении. Критики — это те люди, которые в момент существования Пушкина говорят: «Пушкин — гений! Посмотрите, люди добрые, вот этот человек — гений!» И когда существует иной, другой классик, критики — это те люди, которые первые понимают масштаб происходящего, масштаб того, что мы наблюдаем и что мы можем пропустить в силу своей из века в век огромной убежденности, что классики — это те, которые были когда-то позавчера, что они давно умерли, и что вот настоящих-то классиков нынче нет. Если сегодня вы читаете блоги, вы наверняка встречаете такое высказывание, что ну где теперь у нас там, условно говоря, Бондаревы и Шукшины, или там Пушкины и Достоевские, все перевелись. Вот, и человек напишет это, и он чувствует как бы необычайную возвышенность как бы над всем происходящим.

0: Эта дурацкая вот эта манера быть убежденным в том, что все закончилось, она обычно для вот как бы самодовольных сограждан, а критики, литературоведы, они эти вещи выправляют, потому что у них есть для этого инструментарий. Они понимают так или иначе происходящее. Кроме всего прочего, критика в России во все времена отвечала вот за большие общественно-политические и социальные обобщения. Я напоминаю, что такие персонажи, как Добролюбов, как Белинский, как Писарев, отчасти даже как Чернышевский, они все занимались литературной критикой. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то просто напрямую только ей занимался, но они все при этом являлись и огромными мыслителями, огромными социальными публицистами и даже философами. Там внеоценочно, я напомню, что, допустим, Ленин, когда его отправляли в ссылку, взял с собой фотографию Писарева. Писарева, литературного критика, кстати, очень серьезного, очень глубокого. Там, да, и значение Белинского в XIX веке, оно сопоставимо с русскими гениями, с Пушкиным и с Лермонтовым, и так далее. А мы все это будем подробно рассматривать, или в той или иной мере подробно рассматривать. Вот, но просто имейте это в виду, что это огромная составляющая нашей национальной мысли, которая в итоге повлияла на все политические изменения в нашей стране, на все революции и на любые иные события, от отмены крепостного права до распада Советского Союза. В постперестроечные времена было объявлено, что как бы уставшие от пригляда критики литераторы сказали, что, я цитирую еще в данном случае Виктора Ерофеева, писателя, что место критики в Лакейской, он написал тогда. Ну, Виктора Ерофеева, видимо, не в полной мере возлюбили, оценили, расцеловали, и поэтому он решил его в Лакейскую переселить. И как раз вот в этом эссе он рассказывал, что вот это все началось с Белинского, что вот эти вот разночинцы, да, разночинцы пришли в литературу и стали вот истинных аристократов духа, стали оценивать, как бы, и стали им оценки расставлять. А кто они такие вообще, чтобы нам, вот, естественно, Ерофеев себя мыслил по линии Пушкин, Достоевский, Толстой, там, Чехов, и вот пришли какие-то непонятно кто и стали их оценивать. И ее отменяли эту критику, в итоге ее совсем отменили, и вдруг мы оказались в некой такой, знаете, пустоте. Я почему-то неожиданно сейчас сравнение пришло в голову, как в Китае однажды решили бороться с воробьями, потому что они там какие-то зернышки склевывали, они посчитали, сколько зернышек они спасут, в каком огромном количестве будет зерно у китайцев, если уничтожить всех воробьев. Там, да? А воробьи, они не могут больше 5 минут или 3 минут там в воздухе находиться, у них сердце разрывается. Вот они всем Китаем вышли с трещотками, и все воробьи как бы падали вниз, и все передохли. И тут же расплодилось такое количество червячков, там всяких букашек, которые сожрали в 10 тысяч раз больше зерна, и все поняли. И пришлось воробьев там чуть ли обратно не завозить в Китай, чтобы они были.
1: Золотом платили, да?
0: Да-да-да. Вот это примерно то же самое. Всем кажется, что критика нам мешает, что они подъедают наше литературное зерно, а потом вместо плеяды критиков возникает черт знает что. Ну, возникает пиар как таковой, когда просто продвигаются тупо методами шоу-бизнеса те или иные тексты, или возникает сетевое хамство просто там, когда группы малообразованных завистников просто топят там те или иные тексты, используя совершенно нищенский литературоведческий словарь, а вместо него используя просто набор каких-то там хамских мемов. И последний человек в мире большой критики, который вот вызывал мое восхищение, это Виктор, как его по отчеству?
1: Леонидович.
0: Леонидович Топоров, да? Правильно ставлю ударение? Виктор Леонидович Топоров, человек, который в нулевые годы оказывал колоссальное влияние на весь литературный процесс, чьи литературные суждения по-прежнему, я какие-то тексты его перечитываю, поражаюсь их глубине и точности. У него юбилей, у него 80 лет со дня рождения, верно?
1: Да.
0: Он родился 9 августа 1946 года, и в августе же 2011 года, да?
2: 13-го
0: года, вот накануне, да, 13-го года, накануне как раз всех этих событий русской весны, 13-го года он скоропостижно ушел, очень мужественно, очень смело, зная все свои диагнозы, спокойно сообщил, что ничего удивительного в человеческой смерти нет. И я до последнего там писал ему, пытался как-то поддержать. Очень любил этого человека, очень уважал этого человека. И сейчас, в годы войны, в годы СВО, я понимаю, как мне сильно его не хватает. Потому что, во-первых, позиция его была уже ясна и тогда, еще до всех этих событий, касательно распада Советского Союза, касательно бывших метрополий, бывших республик Советского Союза и так далее и тому подобное. Он человек, там, из, можно сказать, из либеральной среды, из еврейской среды, там, из петербургской вот этой среды специфической. Он в каком-то смысле с ней разорвал, и мало кто на ней жизни так издевался, так беспощадно, нагло и жестоко, как, собственно, Виктор Леонидович. И мало кто, как он, поддерживал самую радикальную патриотику в России, которая тогда, конечно, в нулевые десятые, ну, десятые мало застал, но в нулевые девяностые была загнана совершенно за плинтус. То есть человек был дерзкий, смелый. Это, думаю, у них было и семейное, потому что, по-моему, мать его, да, была юристом на...
1: Адвокатом.
0: Адвокатом, да, на суде Бродского, там, да, и вот это родовое.

0: такая черта. В общем, в этом смысле и как автор текста, как человек, обладающий широчайшим инструментарием литературическим, и, с другой стороны, как просто модель человеческого поведения, Топоров – образец для вот нынешнего рассуждения. И с этого места я передаю слово своим товарищам, в частности, Алексею Колобрадову.
1: Да, тут как бы добавлю умыш Виктору Леонидовичу, который, помимо всего прочего, в общем, объяснил нам, молодым тогдашним, насколько как бы занятие критикой, насколько оно оздоравливает, выравнивает и, собственно, как бы запускает литературный процесс, потому что, ну, мы часто в своем кругу обсуждаем главное, может быть, его жизненное достижение. Это он сумел запустить более чем, ну, примерно на 20 лет одну из главных премий российских, а тогда в нулевых прежде всего, в меньшей степени в десятых, но в нулевых все-таки русскую литературу во многом как бы удержали на плаву именно Институт литературных премий. Мы как-то о них говорили, относились к ним по-разному. Вот. Но их роль в том, что как бы русская литература выжила, уцелела, продолжает доносить, действительно значительно огромно. Вот Топоров придумал, пожалуй, главную на тот момент из них премию «Национальный бестселлер». И дело в том, что помимо серьезных каких-то достижений чисто творческого плана, в премии был замечательный момент, когда обсуждение номинированных текстов, собственно, выносилось на всеобщее публичное обсуждение. Критики писали рецензии, вокруг этих рецензий тоже возникали какие-то малые, а иногда и довольно большие, серьезные споры. Вот это было совершенно неотъемлемой частью премиального и, шире того, вообще литературного процесса. Если как бы кто-нибудь возьмет за труд сделать как бы полную такую стенограмму, она как бы на сайте присутствует, да, нацбеста архивном уже. Но если сделать ее вот в каком-то книжном виде, да, там это действительно мощное, совершенно яркое и свидетельство, и высказывание. И тогда мы себя чужими, благодаря Виктору Леонидовичу, чужими на празднике жизни, мы себя не ощущали на этом празднике литературной жизни. После него, вот да, совершенно замечательно, перед тем, как нам начать этот разговор, Захар сказал, незаменимых есть, говорят, что незаменимых нет, и все, кто-то когда-то кого-то сменяет, нет. Вот прошло больше 10 лет, да, без Топорова, и некому его заменить. Никто не заменил Топорова, никто не появилось даже близко такой фигуры, напротив, как бы силы, персонажи, которых ему удавалось, в общем, гнобить и как-то держать на каком-то пониженном градусе. Наоборот, в общем-то, как бы они приобрели...
2: Распоясались,
1: что называется, да, приобрели возможность заявить о себе вот со всей этой, так сказать, глупостью, снобизмом, пошлостью, заявить совершенно полный голос. Ну, и я как бы тут о собственном опыте скажу, потому что он меня и восхищал, и радовал. Иногда я с ним не соглашался, иногда на него досадовал. Но вот это его как бы... Он меня очень поддержал в свое время, потому что вот я как бы... У меня такие были приходы и уходы в критику, да, по разным там причинам, иногда личным, иногда профессиональным. И вот как бы, наверное, самый мой значительный заход как раз в нулевые годы, это было, случилось благодаря Топорову, потому что мы с ним очень подробно побеседовали, он меня очень поддержал. Этот как бы наш с ним вот этот вот разговор, он, слава богу, на много лет затянулся. Я считаю этот разговор до сих пор продолжающимся, да? Потому что когда во главе процесса стоит вот такой человек, в этом процессе приятно, интересно и достаточно как бы энергетически важно участвовать. Когда такого человека нет, сразу все начинает, в общем, сыпаться, вот, начинает подвергаться какой-то эрозии, начинаешь задумываться, не бессмысленно ли все это. Но тут, слава богу, вышли несколько знаковых таких вещей. Прежде всего, я имею в виду книгу Захара Прилепина, буквально она вышла вот в начале этого года. Книга называется «Чё ты нечет?» с апелляцией к прежнему его критической его такой книжной работе, которая называлась «Книгочёт», где была дана такая панорама русской литературы, ну, условно говоря, там, за нулевые годы, да? «Чё ты нечет?» книга, как мне кажется, вот тоже отчет такой получился. Ну, получается, за 16 лет, да, с 10-го года. Книга получилась более жесткая, более выдержанная в концептуальном смысле, более полемичная. и много добавляющее вот к тому самому образу критики, о котором Захар тот же самый сказал сейчас. Критика как осмысление социальной реальности. То есть, когда литература у нас начинает отвечать и за философию, и за политологию, и за социологию, и за всю, по сути, гуманитарную сферу, да, потому что вот что-то нечет, там констатируется важнейший такой элемент сегодняшней реальности. Это такой сугубый раскол русской литературы на два жестко оппонирующих друг другу лагеря. Если в нулевые это, такое было десятилетие достаточно вегетарианское, достаточно травоядное, без внешних катаклизмов, и, в общем-то, как бы оставляло возможность, если не примириться, то договориться. Где-то вместе посидеть за одним столом, пообщаться, съездить на фестиваль, за границу вместе, да. Вот, как-то, в общем, поддерживать какие-то отношения между литераторами разных мировоззренческих направлений, то в книге Захара сегодняшней говорится, что все, ребята, все случилось, все произошло, и договориться уже невозможно, или давайте как бы рассматривать возможность этой какой-то попытки наладить диалог в будущем, но исключительно с тех позиций, которые мы сегодня занимаем. Поэтому я считаю, это выдающееся на самом деле событие в литературной критике, которое оставляет нам надежду на ее возрождение. О механизмах этого возрождения и о возможностях, которые нам для этого, дай бог, предоставятся, я скажу немножко позже.
2: Я начну с Топорова, да, и подключу для этого замечательного писателя Андрея Аствацатурова. Вы-то застали Топорова и представляете себе, кто это человек, как он говорил. А тут Аствацатуров в своем романе «Осень в карманах» дает портрет и какие-то характеристики Топорова. Наши слушатели, читатели должны приобщиться к этому. В литературном мире и среди филологов критик Топоров считался грубияном. Наверное, потому что, в отличие от всех других, он никогда не стеснялся собственного мнения и говорил то, что думает. Если Топоров считал человека говнюком, то так и говорил вслух, чтобы все кругом знали об этом. Многим это, конечно, не нравилось, тем более, что он часто ошибался, но ему было наплевать. Друзья его любили, и это казалось достаточным. Даже враги Топорова нехотя признавали, что без него мир сделался бы намного скучнее. Полноватый, небольшого роста, немного взвинченный, седой, всклокоченной бородой и умными глазами, он словно гном-волшебник возвращал окружающих в беззаботное детство, где можно было обзываться, дразниться, капризничать, валять дурака, словом, делать все, что захочется, и без особых последствий. Скажу вот еще какую мысль. Мы привыкли к тому, что критика есть аналитический текст. И в первую очередь это так. Но сегодня, в 21 веке, со всеми нашими технологиями, со всеми возможностями, критика развивается. Критика — это еще в том числе культуртрейдерство, например. Да? Mm-hmm. Это продвижение других. Это же можно делать не только анализируя тексты, но и рассказывая, возвращая какие-то забытые имена, критика, в том числе эпиграммы. И вот у Топорова, который был еще и поэт, и переводчик, есть десятка два эпиграмм на наших известных писателей. Вот речь шла о Ерофееве Викторе, да? Вот у Топорова такая эпиграмма. «Плевелы, правеев, мы впадаем в сплин, все же Ерофеев был и есть один. Кто же сей, однако, шмык из Кадиллака с грудою трофеев? Весь адреналин, знатный сукин сын, жаль, не из евреев». Один Ерофеев – это, понятно, Венедикт Ерофеев, а никак не Виктор. Да? Или вот на Василия Павловича Аксенова. «Это кто же плясал нон-стопом по Америкам, Европам, то с притопом, то с прихлопом, то с беззвучным шептуном? Кто бессмертием обутый возвратился к нам оттуты, знать не знают о таком». Вот. По поводу его переводческих дел, он много переводил. Меня в первую очередь радуют переводы такого немецкого экспрессиониста, немецкого классика Готфрида Бена. Да? И тут вспоминается такой эпизод, Алексея Юрьевича рассказывал много раз, но я еще раз перескажу своими словами. Да? У Топорова есть дочка Аглая, тоже критик. У него есть замечательная книжка «Украина трех революций», да, которая вышла тоже лет 10-15 назад.
1: Нет, не 10-15.
2: И она в свое время встречалась с
1: Андрей
2: Гребнев.
1: Гребнев, да. Вождь питерских нацбовов, хулиган, поэт. Вот такая знаковая для Питера и для тех времен личность.
2: И он как-то признался Аглае, что очень любит стихи Готфрида Бена как раз-таки, да, и как будто еще из зарубежных поэтов. Топорова уточнила, что читал, попросил процитировать. Гребнев процитировал, и Аглая говорит: «Так, значит, тебе нравится не Готфрид Бен, а мой отец, потому что мой отец его переводил, и он совершенно по-особенному».
1: Нет, там изящнее было, извини, я это самое. Андрей, ты читаешь по-немецки? Нет, только по-русски. Тогда твой любимый мой поэт — мой отец.
2: Да, да. Еще одну важную мысль проговорю. Сегодняшняя критика должна быть какой-то провокацией, провокацией интеллектуальной. И тут, опять-таки, номер один в этом деле – это Алексей Юрьевич Колобродов. И вот можем презентовать его книгу «55. Новые и лучшие». Интеллектуальная провокация – это попытка так проанализировать текст, вчитать такие смыслы, которых там может и нет, а может, они глубоко спрятаны. Можно сравнить один текст с другим, такая вот литературоведческая компартивистика, и найти неожиданные сходства, неожиданные схождения и разные параллельные ситуации. Да, вот это всегда интересно. Критика должна быть самостоятельным жанром. Но когда вот все скатывается в самый убогий вид литературной критики — фельетон, тем более фельетон, который становится таким гопническим, таким сетевым хамством, вот это вот уже не критика, как это не кажется.
0: Я скажу, вы Топорову хвалите, а он тоже занимался сетевым хамством. Я помню, у него была склока с Дмитрием Быковым. Он обзывал его самыми последними словами просто, Топоров. Он выходил за все пределы разумного. Но теперь-то вот, оглядываясь на... Я даже тогда несколько был ошарашен, как бы изумлен происходящим. А теперь, оглядываясь, я понимаю, что он натурально ненавидел либеральную среду, знал очень хорошо и ее ценности, ее принципы, и предполагал, видимо, ее возможность ее предательства в самый неожиданный момент. Ну, то есть вот про него точно не скажут, что он там какой-то там просоветский, что он там патриот невероятный, там имперец, там все что угодно, но у него...
1: Нет, закваска-то абсолютно диссидентская, вот 70-е
0: годы. Но при этом у него человеческие представления о подлости и предательстве были совершенно неукоснительные. И он не уважал этих людей именно за способность к национальному предательству. И этого, собственно, не скрывал, и использовал любые средства для того, чтобы об этом сообщить.
2: Захар, но он был один в поле воин, он один шел на всех, да? А тут в наши дни мы имеем немного другую историю, когда это сетевое хамство становится...
0: Толпы хамов, да,
2: бегают. Да, многочисленным.
0: Да нет, в отличие, тут надо что отметить. Нет, все-таки понятно, что у Топорова были такие заскоки, там и с Быковым, и там...
1: Были, конечно.
0: Рядом персонажей, но... У него был огромный багаж, собственно говоря, литературных, литературоведческих и переводческих достижений. То есть он с определенной высоты позволял себе эту точку зрения. А с чего позволяют там точку зрения разнообразные персонажи, которые нигде никак не проявились, они не писатели, не поэты, не переводчики, они просто хамы, потому что они хамы, как бы. Вот надо это отметить.
1: Кто, собственно, с нами разговаривает? Даже самые жесткие люди, тот же вот про гномью бороду, вернее, про гнома написал Стасатуров, а Лимонов в «Некрологах» пишет про гномью бороду, и вообще по-доброму о Топорове пишет. Вот, при том, что имел основание на него, в общем-то, как бы достаточно жестко затаить хамство. А дело в том, что когда Лимонов сидит в тюрьме, его издавал «Лимбус», его книги, причем тот сразу, как они выходили, как горячие, как он их писал, как горячие пирожки.
0: «Лимбус» — это питерское издательство.
1: Да. И главным редактором в «Лимбусе» тогда служил как раз Топоров. Топоров завернул две, вот сейчас кажется это довольно, в общем, странным, потому что мы эти книги знаем их успех, знаем количество переизданий. Это «Священные монстры», тюремная книжка тюремных портретов Лимонова. И книга «Воды», совершенно прозрачная, акварельная, мемуарная, очень яркая, лирическая. Вот, Топоров их завернул. Лимонов из тюрьмы пишет издателю Тублину. Вот, дайте мне другого редактора, не нужен мне этот Топоров, он ничего не понимает в литературе. Вот, то есть имел основание на него обижаться. Ну, когда уже все страсти, собственно, улеглись, вот, они познакомились на одном из нацбестов, и, в общем, Лимонов говорит, я мог бы ему что-то сказать. Ну, говорит, он настолько сам по себе, настолько, в общем, по-своему ярок, а мне было тогда хорошо. И, в общем-то, как бы я его тоже понимал и ценил. Вот, я очень по-доброму про него написал вот как раз в «Некрологах». Да, хотя от Лимонова такого ожидать было бы... Он обиды помнил практически всю жизнь.
0: Да.
1: Вот Топоров, такое у него было обаяние. И это правда, что, конечно, были люди, которые его просто смертно ненавидели. Но на самом деле люди, по которым он и не раз, и не два, и не три проходился, в общем, все это как бы... В общем-то, ему легко это все прощали вот за этот вот какой-то действительно багаж огромный, и еще вот эту артистичность натуры, которая как бы... Вот это вот как бы некоторая такая чрезмерная манера полива такого, да, в этот артистизм как бы тоже входило. Вот я лично, он мне достаточно жесткие тоже иногда вещи говорил, я даже... Мне даже мысли не возникало как-то на него обижаться и реагировать.
0: Да, тот самый случай, когда... Ну уж как минимум здесь присутствующие, но я уверяю вас, не только здесь присутствующие, благодарны Виктору Леонидовичу Топорову за большую науку, за большую школу. И Олег, по-моему, очень верно отметил, что известное мужество, известная смелость, Олег, цитирую, Ассоциатурова это отметил, известная безоглядность, небоязнь собственной репутации, она и составляет феномен Топорова. Потому что все слишком много думают либо о себе, либо о том, как возвыситься за счет унижения там, кого-то другого. Да? Топоров думал о куда более важных вещах. Там, да, вот их сформулировать как родина, как интерес литературы можно, но это слишком пафосно, он бы этого не очень понял. В общем, он думал о серьезном, о большом и о главном. И сегодня тоже у нас разговор о главном в литературной критике. Это программа «Ключи Захара». Не покидайте нас, мы скоро к вам вернемся.

«Знать за 90 секунд». Когда говорят о миллиардерах, в подавляющем большинстве случаев фигурируют мужские имена. В списке самых богатых людей планеты есть, впрочем, и женщины. Как правило, наследницы крупнейших бизнес-империй, созданных представителями предыдущего поколения. Родившаяся в Массачусетсе в 1834 году Хэтти Грин всего добилась сама. Времена тогда были жесткими, а она оказалась дамой с железным характером и стала самой богатой женщиной Америки. Сейчас ее состояние оценили бы в 6 миллиардов долларов, что неплохо даже для наших времен. Грин занималась недвижимостью, инвестировала в железные дороги и шахты, давала деньги под проценты, приобретала многочисленные ипотечные кредиты. Власти Нью-Йорка несколько раз обращались к ней за займами, чтобы удержать город на плаву. Особенно во время паники 1907 года, вызванной падением биржи и стремительным финансовым кризисом. Современники вспоминали ее как большую скромницу. Но никто так и не узнает, была ли скромность чертой характера или продуманным ходом в бизнесе. Но одно известно точно. Хэтти умело пользовалась любой ситуацией и превращала каждый вложенный цент в прибыль. Она получила прозвище «Ведьма с Уолл-стрит» за любовь к черной одежде.

0: Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
4: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
5: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
6: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
6: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
7: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
7: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
7: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
7: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Ключи Захара.
1: И снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, и мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
8: Всем привет.
1: И Алексей Глобродов.
9: Еще раз здравствуйте.
1: Филологи, литературоведы, литературные критики. Это очень важно отметить, потому что сегодня мы говорим о литературной критике. И действительно, Алексей Глобродов, на мой взгляд, является не просто одним из ведущих критиков, а центральным критиком в нашей литературной жизни современной. Был у нее один, так сказать, конкурент, не знаю, воспринимал ли он ее конкурентом или нет, Галина Язухович. Она тут в силу некоторых причин недавно была признана иноагентом, на вполне понятных мне основаниях. Она, конечно, выехала из страны, занимала позицию антивоенную и точно болела не за Россию, но я не слишком помню, там, на каких именно точных основаниях выявили ее позицию как иноагентскую. Вот. Она была любопытным, как минимум, не глупым критиком, но теперь вот произошло то, что произошло. Там, да, какие-то я моральные оценки этому давать не буду, потому что, ну, как бы человек выбирает свою сторону. Идет война, друзья мои. Это все не шутки, да? Война идет, когда счет погибших людей идет на сотни сотни тысяч. Надо как-то соотносить себя и свою страну. Но, тем не менее, тут речь в целом о другом. Речь о том, что в целом на этом поле давно уже не пасутся многие-многие персонажи, а оно заметно поредело. Я это, прошу прощения, что там о себе, потому что я не о себе. Я помню еще на собственной литературной карьере, когда там я писал, выпустил там второй свой роман, роман «Санька» в 2006 году. Рецензии на роман «Санька» исчислялись не в десятках, а в сотнях. То есть их там больше двух сотен. Потому что все глянцевые журнальчики в России, там, или большинство из них имели такую рубрику, страничку, новые фильмы, новые там выставки, допустим, и новые книги. Потом там появились новые игры, потом появились там новые рестораны, и они потихоньку все книги вытеснили. И теперь ни в одном глянцевом журнале нет никаких книг, как будто люди вообще перестали читать. Вообще это как-то западло в глянце про каких там писателей писать. А тогда, в конце 90-х, начале нулевых, это было совершенно нормально. Тем более, конечно же, все толстые журналы, газеты, огромное количество газет в России совершенно спокойно писали литературную критику, которая оттуда тоже ушла. Теперь только сад, огород, сканворды, кроссворды, анекдоты и криминальные новости. Тоже литература исчезла, и разве что там «Российская газета» время от времени пишет, и то только за счет того, что там Павел Басинский работает там, да? А тогда сотни людей реально работали в литературной критике, читали тексты, обменивались этими текстами, кого-то ругали, кого-то хвалили. Огромные драки происходили по этому поводу, в том числе там и с моей книжкой, но не только, далеко не только с моей книжкой там, да? Допустим, с каждым новым текстом Виктора Пелевина и Владимира Сорокина. И те тоже в те времена, они сердились на критику. Я напоминаю, что в числе главных критиков того периода это конец 90-х, начало нулевых, был не только Виктор Леонидович Топоров, но, допустим, такие люди, как Павел Басинский, мной упомянутый, который сейчас ушел в прозу литературоведения, пишет о Толстом, пишет о Горьком, пишет о Леониде Андрееве, пишет собственную прозу. И Андрей Семенович Немзер, «Царствие небесное». Вот, и они много писали о Сорокине, о Пелевине, и далеко не с позиций патриотических, но хлестали от души и того, и другого. И за что и Пелевин, и Сорокин отвечали им взаимностью, вводя в том числе в своих текстах критиков в совершенно издевательских там формах, под издевательскими именами. Я вспоминаю Пабло Басини, по-моему, в «Дни опричника», там, да, и «Недотыкомзер».
8: В «Священной книге Оборотня».
1: Да, у Сорокина.
8: Это, у Пелевина.
1: У Пелевина, да, прошу прощения. Мстили им как бы, да. Но вот теперь Басинский перестал писать, реагировать на Пелевина и Сорокина. Немзера с нами уже нет. И выходят вот книги того же самого Пелевина, и никто их уже не осмысляет. То есть они выходят, там какой-то процент людей покупает их по инерции, там, да, но уже куда меньшее число, чем в 90-е годы. Там, да и разговора, как правило, не возникает. Ну, там 10-15 постов, какая-нибудь там статейка очередная. Но тогда-то эти были десятки, а то и сотни статей, драки огромные, мечи наголо рубились просто по-страшному. Это была важная история. Важно, а что в конце концов обсуждать? Ну что, действительно надо обсуждать, друзья мои, новые рестораны и видеоигры? Правда считаете, что ничего важнее этого нет? Нет, конечно, это не так. И вот эта традиция, которая действительно сотни лет, несколько сотен лет, она у нас на глазах утеряна. Когда вредный, не всем приятный, а раздражительный человек вдруг берет и отмечает, еще раз повторяю, отмечает основное и главное, что сегодня происходит в литературе, иногда задевает даже весьма важных и нужных, и достойных персонажей. Я, допустим, вспоминаю, если открутить время туда назад, пушкинские, в постпушкинские годы, как критик Белинский написал по поводу тогда сверхпопулярного Бестужева-Марлинского, декабриста, который из ссылки, из каторги попросился на фронт, его вернули, начал на Кавказе воевать, был героический совершенно боец и начал писать свои романтические кавказские повести. Он стал невероятно популярен. Его читали все барышни, все дамы, все высшее общество. Он зарабатывал огромные деньги, 1000 рублей. Он содержал там всю свою семью, слал во все стороны подарки всем своим братьям, выкупал там из долгов там своих товарищей, сам жил на широкую ногу, был любвеобилен, как бы все барышни там, которые были в округе, все были ему так или иначе верны, ну и так далее. Там, да, и вдруг Белинский пишет, что ну, от этого ничего не останется, это никто не будет читать, потому что это все... Мне до сих пор, спустя столетия, мне обидно за Бестужева-Марлинского, потому что у него уникальнейшая биография, он был редкого мужества человек, настоящий боец, и для того времени это были поразительные повести, но действительно читать их сегодня невозможно. Это То есть он констатировал, что в тот момент, когда существует Пушкин, там, я не помню, был ли уже в это время Лермонтов или нет, в любом случае, когда уже создан прецедент русского реалистического текста, реалистической повести, реалистического рассказа, вот весь этот романтизм, о котором уже 100 лет там в обед, он уже не пригоден уже для осмысления того, что реально видел и знал Бестужев-Марлинский. Он же знал русского человека, он же знал русского солдата, он знал горца, он знал всю эту фактуру, но вместо того, чтобы вот ее зачерпывать ее щедрым черпаком, всему этому придавал какой-то романтический флер. И Белинский был беспощаден, но в целом он был, конечно, прав. И в итоге он, так или иначе, осадив вот эту славу Бестужева-Марлинского, он дал возможность писателям нового поколения осознать, как надо, в каком направлении надо двигаться. То есть он сделал, в сущности, обидев хорошего Бестужева-Марлинского, сделал очень важную вещь, потому что благодаря этому и появилась русская классика постпушкинского периода, которая поняла, в каком направлении надо работать. И вот эти вещи, их периодически надо совершать в литературе, как бы отметая то, что уже отжило, и показывая путь, по которому надо идти.
8: Я вернусь в нашу довольно печальную современность и, в принципе, продолжая эту линию XIX века, ну и XX, соответственно, объясню, почему в нынешней ситуации, в общем, почти пациент скорее мертв, чем жив, почему мне есть еще политическое измерение и довольно для России, современной России, довольно драматическое. Вот, я периодически почитываю тексты, смотрю подкасты писателей, оказавшихся за рубежом, часто прямых врагов, часто таких, как бы, что называется, хохмящих, да, вот над тем, что у нас происходит. И, вы знаете, тем, что у нас отсутствует вменяемая, четкая литературная экспертиза, мы даем им козырь, потому что они непомерно себя надувают. Вот это было, потому что они же помнят, что когда вот они просто так случилось, они оказались в нужное время в нужном месте. Но они помнят эти, то, о чем Захар говорил, эти сотни статей, десятки рецензий, вот эти вот споры сначала газетно-журнальные, потом сетевые. И их это преисполняет чувством вот этого вот, как бы, собственно, огромной значимости.
1: Можно на секунду прерву? Действительно, я не так давно прочитал очередной пост по этому поводу, что о чем вообще говорить в России, если главные писатели России Люся Улицкая, Борис Акунин и, там, и Дмитрий Глуховский находятся за пределами страны. И он говорит, и там, не буду называть этого человека, там 10 тысяч лайков сразу. И, ну, я пишу, ну, это очевидная, как бы, дурь и блажь. Акунин пока здесь находился, и Глуховский пока здесь находился, иноагенты, видимо, оба не претендовали на звание главных писателей современности. И понятно, что из дня сегодняшнего, из дня послезавтрашнего истории русской литературы будут Алексей Варламов, здесь находящиеся Евгений Водолазкин, Михаил Елизаров и там целый ряд замечательных писателей. Но так как в России действительно не существует института репутации, а существует только вот эта вот оглядка на вот этих корифеев нулевых и 90-х годов либеральных, люди всерьез думают, что да, она уехала. Но это не так. Друзья мои, вам просто никто не может объяснить, что Глуховский — это просто плохой писатель. И Акунин — это средний беллетрист. И Люся Улицкая никакой не Лев Толстой. Это было понятно. При Топорове было понятно. И вообще всем меняемым людям было всегда понятно. Но тем не менее, нет разговора, и поэтому вот это мнение, оно существует как бы в безвоздушном пространстве, да, и мы о нем как бы умалчиваем, потому что ответить некому, по большому счету, кроме вот Колобродова, которому я слово возвращаю.
8: Да, ну и, собственно, я понимаю, что у них это, конечно, во многом, процентов там на 70-80 происходит от комплекса неполноценности, все они про себя понимают, и про ситуацию они понимают, им надо о себе напоминать. Но им, мы им даем, мы им сами сдаем эти козырные карты, мы им сами сдаем, да, вот это вот, потому что ситуация абсолютно абсурдная. Людей, в общем-то, как бы помнят по каким-то былым заслугам, помнят по вот этим вот, как Некрасов писал, шумят Вити и кипит журнальная война. Ну, все это тоже в прошлом совершенно осталось, да? Но они вот на этих прошлых заслугах, они же там выстраивают целые там концепции. Да, с одной стороны, проклятая Рашка, никогда не вернемся. С другой стороны, они сидят и на полном серьезе гадают, да? Кого из них первым позовут, как Горького, Куприна и это самое, и Бунина хотели зазвать, да? Кого из них будут возвращать посулами, что им будут обещать, как это они это обсуждают, да? А мы им сдаем для этого все козыри. Тогда как, вот смотрите, в 20-х годах ситуация была примерно в политическом смысле похожа. Часть литературы уехала, часть осталась, часть подросла, вернулась с фронтов. Горький в том числе ее как бы выращивали, и вся тогдашняя ситуация. Но поскольку большевики этим институтом экспертизы занимались или во всяком случае как-то его регулировали, потому что литература имела огромное значение. Перехлёсты были, да, перехлёсты. Была партийная критика, была групповая критика. Все это иногда до очень жестких вещей доходило. Ярлыки, приклеивания. Но, тем не менее, вся эта ситуация кипела, и западные вот эти корифеи, уехавшие, никак не могли сказать, ну, не получалось у них, да. Может, сами про себя так они думали, но не получалось у них, что вот на самом-то деле вся русская литература, вот она теперь вместе с нами уехала, а там это все так, это что-то какие-то болотные пузыри там всплывают и лопаются. И самые честные, самые порядочные люди в эмиграции говорили, как Георгий Адамович, лучший критик первой волны эмиграции, говорил, что ребята, все главное происходит там. Смотрите, там Булгаков появился, какой интересный. Да. Смотрите, что такое Тихий Дон.
9: Бабель.
8: Зощенко. Да, да, да. Что да. там появляется? И если как бы вот эту ситуацию перенести на нынешние дни, нам, увы, похвастаться просто-напросто совершенно нечем. Да? Мы, как государство, во-первых, сами сдали козырей вот этой вот публике, да, которая рассуждает, кого из них первыми позовут, потому что, а как же, не могут не позвать-то, ну, там же ничего нет. Ну где? Ну а где об этом говорят? Где об этом пишут? Там ничего нет. И, соответственно, как бы мы ничего еще и не пытаемся ничем заменить, ничего не пытаемся вырастить. Это со стороны государства. А клеить ярлык иноагентов, как вот я тоже согласен, что Галине Юзефович, да? Ну, ребята, ну давайте как бы уж как бы критиков как-то чаша сия пусть минует. Ничего такого уж Галина Леонидовна, в общем-то, не сделала.
9: И такое ощущение, что мы как бы не способны в этом смысле дискутировать. Никакой проблемы дискутировать с Галиной нет.
8: Да, да, все это вот в эту сторону поворачивается. Оказывается, мы с ней поговорить не можем, да. Поспорить, и поэтому давайте ярлык на нее наклеим, да? То есть, смотрите, вот что происходит. С одной стороны, там тоже деградация жуткая. Они разучились говорить, они разучились оценивать тексты, даже те, которые вроде как они сами там производят, да? У них все упирается в Гарри Поттер, больше Гарри Поттера. Нет, я всегда вспоминаю фильм «Доживем до понедельника», мне всегда хочется голосом Тихонова, который играет там учитель Мельникова, сказать, слушай, ну в твоем возрасте люди читают и другие книжки, да? Вот, причем там речь шла о диалоге все-таки Ильфа и Петрова, и то как бы, да, тут и Гарри Поттер, и опять Гарри Поттер, и Гарри Поттер как оценка мерила политической ситуации, и Гарри Поттер как метафизическая совершенно. Ну, то есть все, Гарри Поттер, Гарри Поттер. Это с одной стороны. Но с другой стороны, они имеют основание сказать, что а вот в России тоже ничего не происходит. Мы ни о чем не знаем, ничего никак не это самое. Питаются они сплетнями. Я недавно прочитал статью о Z-литературе, так называемой, да? Какая это, извиняюсь, вот какая это работа? Все построено на каких-то сплетнях, которые в этой же голове, которая это пишет, он сам эти сплетни придумал. Потому что я вот, ну, как человек более-менее вовлеченный в ситуацию, я понимаю, что таких сплетен даже никто не может рассказать. Их не бывает, таких сплетен, да? Ну, условно говоря, там всю редакцию КПД обходят когда за 3 километра. А что обходить, если нас там нет? Мы работаем главным образом на удаленке.
9: Да нет, там те, кто сидит на месте, они вовлечены во все другие процессы и сидят в общем зале и пьют чай прекрасно вместе.
8: Вот, и так далее, да? Поэтому я призываю всех людей литературной доброй воли каким-то образом вместе поработать вот над следующим набором каких-то серьезных проектов. Я предлагаю сделать критику снова народной, да? Я предлагаю вынести ее, что называется, на улицу. Ну, не на улицу, но хотя бы в те помещения, где собираются любители литературы, где собираются люди, которым интересно живое слово, которые сами хотят подискутировать. Интересно бы было устроить цикл каких-то критических батлов, да? Вокруг тех или иных актуальных текстов. Опять же, с привлечением, что называется, публики, дискуссии, площадки. Фиг с ними. Вспомните эту вот историю 20-х годов литературные суды над персонажами. Да, это тоже все как бы будет... В общем, есть модное слово, иммерсивное такое. Я предлагаю вот вернуть в какое-то такое театральное, интерактивное измерение литературную критику. И уже на базе этого попробовать переучредить критическую премию, да хотя бы имени Топорова, ради бога. Но у нас есть премия для критиков, она называется «Неистовый Виссарион». Я даже финалистом становился, по-моему, но она настолько, я ничего дурного о ней не скажу, там достойные люди, но она настолько архаична по своей природе, она настолько, что называется, толсто-журнально по генезису своему и методологии, что как бы оценить какую-то стремительно меняющую действительность, она явно не в состоянии. Поэтому я предлагаю, вот мы с поэтом Игорем Карауловым много на эту тему говорили и готовы этим, в общем, заняться, что называется, руками. Финансирование там нужно, ну, если и нужно, то самое-самое меняемое и небольшое, да? И таким образом, если эта вся история, вот как мы ее видим, на базе какого-то народного читательского участия, на базе вот этой вот как бы публичной активности критиков, мы вам гарантируем, что через несколько лет эту институцию мы совершенно спокойно можем возродить и привлечь в нее молодежь. Я просто вижу, это вот меня сердце тоже кровью обливается, извините за эмоцию. Я вижу, сколько приходит молодых, талантливых людей, способных быть литературными экспертами на очень хорошем, качественном уровне. Но все исключительно разбивается. А тот факт, что им предлагают работать на чистом энтузиазме. Это молодые люди. Им надо себя кормить. Может быть, уже и семью кормить. Ну, то есть им как-то надо в этом мире достаточно неласковым существовать. А им предлагают каждый раз строить, как Корчагину, узкоколейку. Узкоколейку 10 лет, даже 5 лет ты строить не будешь, да? Люди перегорают просто. Или просто сюда не заходят, потому что, ну, совершенно четко видно, что никаких ни перспектив, никакой репутации. Все это как бы вот... Ты хочешь принять участие в деле, которое как бы не существует. По сути, не для страны, вот, по сути, не для наличной реальности и, по сути, даже для литературы. Вот как мы, что называется, зачморили сам институт литературной экспертизы. Давайте что-то делать.
10: Вот ты говоришь, что необходима какая-то новая институция, даже придумал одну, рассказываешь о ней и говоришь при этом, что ну, нужно какое-то минимальное финансирование. А с другой стороны, говоришь, что молодые перегорают, им нужны деньги. Любому критику нужны деньги, а тут минимальное финансирование. По-моему, это не состыкуется. Надо искать нормальное финансирование, большое финансирование.
8: Я говорю, исходя из пока, вот на текущий момент, возможного. Да? Естественно, я пытаюсь как-то привлечь людей, которые прежде всего начинают считать, а сколько там типа вам надо. Поэтому я как бы так осторожно, аккуратно.
10: Не знаю, я сужу по себе и уже несколько лет перестал писать литературную критику. Вот.
9: А зря. Олег очень хороший критик был в былые времена.
10: Посмотрел.
8: Да вернется. Это такая профессия.
10: Написал целую книжку, толку от этого никакого нет, и денег от этого тоже никаких нет, поэтому для меня это пока замороженная какая-то история. Но я оглядываюсь по странам и вижу большое количество и молодых имен, и каких-то вот уже состоявшихся писателей, которые уходят от своей прямой профессии, от прозы, от поэзии, от драматургии и переходят на критику. Я сейчас занимаюсь полузабытым поэтом-фронтовиком Юрием Семеновичем Белашом, и он вот у себя в дневнике как-то прописал. Я не понимаю, как, условно говоря, поэт может всю жизнь писать только стихи и не попробовать себя в прозе, не попробовать себя в литературной критике. Но если у тебя дан дар к слову, ты его должен использовать вовсю. Да? И он сам упражнялся и в литературной критике, и при жизни был во многом известен именно как литературный критик, который печатался в «Молодой гвардии», в Москве, в «Смене», во множестве газет и так далее.
9: Москва,
10: ты имеешь в виду. Да. И только на старости лет, перед смертью, выпустил 2 сборничка стихов. И мы сегодня знаем его преимущественно как поэта, а литературную критику его подзабыли. Но сегодня, опять-таки, про молодые имена и про имена какие-то важные писательские. Да? Игорь Караулов долгое время писал критику где-то постами в Телеграме, в других социальных сетях и пытался выйти на YouTube, пока это было возможно. Вот пока платили деньги, он писал. Сейчас вот переключился на культуртрегерские проекты, скажем так, да. Первое поколение молодых людей, плюс-минус моего возраста, которых разбудили, вдохновили новые реалисты во главе с Захаром, да. Платон Беседин, у него своя передача на крымском телевидении, где он часто говорит о книгах, это тоже такая своеобразная критика. Роман Богословский сейчас начал писать критику для литературной газеты. Андрей Тимофеев занимался организационной деятельностью в Союзе писателей с молодыми писателями, много работал, в толстых журналах печатался, пока его не выгнали отовсюду. Вадим Левенталь – отличный критик, зоркий критик, очень смешной критик, но жизненные обстоятельства сложились так, ушел с головой в семью, и, опять-таки, если бы за критику платили деньги, Левенталь писал бы и писал бы и писал бы, да? Точно так же, как, допустим, Матвей Раздильный, Андрей Рудалев, Михаил Хлебников, который заведует «Сибирскими огнями», да? Тоже безумно интересный критик. Он уходит в литературоведение, пишет книжки, потому что за это хоть копеечку, но платят. Но, опять-таки, необходимо понимать, что у нас слишком большая литература, очень и очень богатая. Мы не представляем ее границы. И каждый раз, каждые 5 лет, каждые 10 лет приходят новые поколения, появляются какие-то новые эксперименты со словом и в поэзии, и в прозе. И литературных критиков на самом деле очень и очень много. Но они пишут, может быть, не о том, о чем нам хотелось бы. Может быть, не о наших книгах, о других пишут. Но пишут, да. И вот если посмотреть на эту премию «Неистовый Виссарион»...
9: Я ни на что не жалуюсь. Я за других беспокоюсь. Про меня пишут достаточно.
10: В «Неистовом Виссарионе» 100 критиков, но когда смотришь, действительно, не Алексею Колобродову, не Захару Прилепину, не Олегу Демидову, там абсолютное большинство имен либо малоизвестно, либо неинтересно, да? А те, кто нам интересен, они давно вокруг нас, давно мы их читаем, давно с ними работаем. Да? Вот он еще несколько имен себе выписал, прям совсем молодых. Это, допустим, наш коллега по КПД Владислав Крылов. Философ, культуролог, он тоже сейчас описывает критику и очень точечную, аналитическую, с неожиданными переходами то в философию, то в литературоведение. Это всегда интересно. Выделяется сейчас Антон Асанов, о котором точно необходимо сказать в нашей передаче. Но мне он чем-то не нравится. Я не могу сказать, чем. В нем больше, как мне кажется, наверное, самолюбование и желание задеть автора разбираемого текста, чем самовыражение и анализа как такового. Наверное, поэтому.
8: Это критик у него. Я, во-первых, боюсь, что он перегорит. По тем же самым причинам. А во-вторых, у него, да, отмеченное тобой. Я думаю, оно не от желания кого-то задеть, а от желания...
10: Выделиться.
8: Выделиться по-своему, но от нежелания, чтобы его обвинили в работе на какую-то группу. Он очень четко заявляет свою индивидуальность, и в этом тоже как бы есть и достоинство, и проблем.
10: Вот он год назад сделал небольшую программку, где поставил фотографии современных критиков, да, и устроил типа батл на лучшего критика. Пользователь ПК заходил в эту программку и выбирал между двумя критиками, и так по сотни раз, пока не оставался один, да. Любопытный метод исследования, и там на первых местах шли, опять-таки, Басинский, Колобродов, Юзефович, Хлебников, что тоже, опять-таки, говорит о том, что старая гвардия, извиняюсь, работает, и любопытно, и читается, и молодым есть куда расти.
8: Ну, понимаешь, ты все свернул, опять же, все нормально, все хорошо, прекрасная маркиза, давайте дальше как бы в этом вот...
10: Все сложно.
8: Все сложно, хорошо. Вот,
9: я последний, у нас осталось совсем немножко. Хочу сказать, что одним из средств развития литературной критики во все времена было участие, что верно было отмечено Олегом ранее, участие самих литераторов в этом. Находили время для критики крупнейшие наши поэты. И Николай Гумилев, и даже у Есенина можно найти критику, невзирая на всю его жизнь, да, раскрыстанную, и у Маяковского, и, конечно же, все крупнейшие прозаики, и Горький, и Толстой, кто угодно, в советские времена, и в досоветские времена писали все литературную критику. У нас огромное количество литераторов, на самом деле, которые друг друга не читают, не рецензируют, знать не хотят, друг от друга ничего не сообщают. То есть поэт прозаиков не читают, прозаики поэтов, литературоведы, искусствоведов, ну и так далее. У нас такая сегментированная жизнь, это тоже огромная проблема. Там, да, все хотят, чтобы писали про него, а сам литератор ни про кого писать не хочет. Он хочет, чтобы про него шла речь. Не понимают, исчезло ощущение, что литература – жизнь коллективная. И один еще небольшой вопрос я все-таки задам нашему литературному эстеблишменту управленческому, потому что нас воссоздали Союз писателей. Я понимаю, по каким причинам у нас на открытие нового извода Союза писателей, объединенного в первые ряды литераторов, попали и Никита Сергеевич Михалков, и Карен Георгиевич Назаров, и часть литературы начальства, и центральный деятель Богомолов, ну, как бы, чтобы и начальство высокое, политическое, и люди вообще познали, о ком идет речь. Все-таки у нас Михалков сценарист, а Шахназаров автор повестей, тоже сценарист, и все понятно, что это люди имеют отношение к литературе, но все-таки имейте в виду, что это примерно то же самое, как если бы на первом съезде советских писателей посадили бы в первый ряд Станиславского, Довженко, Зигувертова, Эйзенштейна, Немировича Данченко, там, да, и Луначарского, там, да, а все-таки надо понимать, что литература — это литература, и не подменять одно другим. Для первого раза это было объяснимо, а впоследствии нужно будет с этим работать и растить и своих писателей, и своих поэтов, и, главное, своих литературных критиков. Это дело в прямом смысле как дело ботаников каких-нибудь. Этим надо заниматься, это надо прививать, это надо кормить, это надо развивать, потому что без литературной критики не существует ни литературы, ни, как мы уже поясняли, общественно-социального осмысления дня текущего. Это была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Всем до встречи.
10: Всем пока.
8: Всего доброго, до встречи.

знать за 90 секунд. Некоторые уверены, гораздо хуже откровенной лжи только полуправда. В ней фальшивые концепции подкрепляются реальными фактами. И потому разоблачить их сложнее. Яркий пример – утверждение о том, что игорные дома намеренно не имеют окон и часов на стенах, чтобы игроки забывали о времени, а внутреннее пространство устроено в виде лабиринта, из которого, не перепробовав разные виды игр, очень сложно выбраться. Да и желание пропадает, когда вокруг столько переливающихся огнями соблазнов. В столице этого бизнеса, Лас-Вегасе, на первых порах так и было. Владельцы заведений шли на любые хитрости, чтобы заманить людей и как можно дольше их не отпускать. У многих посетителей напрочь исчезало чувство времени. Они сутками путешествовали по закоулкам казино в поисках удачи. Платить за это приходилось большими деньгами. Сегодня владельцы казино оправдывают отсутствие окон в уже построенных зданиях бликами, которые те отбрасывают на карты и автоматы. А архитекторы заявляют, что в новых проектах оконные проемы предусмотрены. В Великобритании это даже закреплено законодательно. Так что сегодня заговора игорных домов против клиентов вроде бы нет. Но это не значит, что его не было раньше.

0: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 7 утра, в Улан-Удэ полдень, в студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Два человека погибли в Херсонской области из-за удара беспилотника. Интернет-магазины предлагают властям меры поддержки продавцов, пострадавших от атак ВСУ. Дональд Трамп приказал сократить масштаб военных учений США с Южной Кореей. Подробности далее. Два человека погибли в Херсонской области из-за удара беспилотника по гражданскому автомобилю, сообщил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, в районе Дружбовки вражеский дрон «Хорнет» атаковал гражданскую машину. В ней находились супруги предпринимателей из Нижних Серогоз, которые ехали в Мелитополь за товаром для магазина. Сальдо подчеркнул, что противник в очередной раз целенаправленно ударил по мирным гражданам, которые не имели отношения к военным действиям. Ассоциация компаний интернет-торговли направила письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложениями по мерам поддержки бизнеса, пострадавшего от атак украинских беспилотников. Авторы отмечают, что эти события носят форс-мажорный характер, однако их последствия требуют выработки скоординированных и системных решений на уровне государства. Существующие инструменты поддержки ориентированы на сегмент малого и среднего предпринимательства, а для бизнеса с большим оборотом компенсаторные механизмы отсутствуют. В ассоциации сформировали перечень из 10 мер поддержки. Среди ключевых предложений – разрешить списывать утраченные товары как убытки, а также освободить от восстановления НДС по ним при подтверждении ущерба. В еврейской автономной области паводок пошел на спад. Как информирует краевой главком ЧС, уровень воды в Амуре снижается быстрее прогнозов. В селах Пашково, Екатерина-Никольская, Нагибово, Ленинская и Нижнеспасская уровень воды упал от 6 до 20 сантиметров. Сохраняются подтопления участков и дорог в Смедовичском районе, однако жилые дома вне зоны риска. Сейчас гребень амурского паводка проходит Хабаровск. Уровень реки в черте города накануне достиг пика 507 сантиметров и начал снижаться. За сутки на 2 сантиметра в зоне подтопления остаются более 300 дачных участков. Со вторника в краевой столице действует режим ЧС. Президент США Дональд Трамп приказал главе Пентагона Питу Хексету сократить масштаб военных учений с Южной Кореей. Американский лидер подчеркнул, что не считает их необходимыми. Эти учения не только дорогостоящие, причем большая часть расходов ложится на США, но и посылают сигнал, который совершенно неуместен и враждебен по отношению к Пхеньяну, написал Трамп в своей соцсети. Он добавил, что у него хорошие отношения с главой КНДР Ким Чен Ыном. МИД республики ранее назвал совместные военные учения США и Южной Кореи, которые стартуют сегодня, репетиции агрессивной войны. Пхеньян подтвердил готовность дать на них ответ. В России подсчитали расходы на сборы ребенка в школу. Подготовка мальчика обойдется в среднем в 17 тысяч рублей, девочки – 19 тысяч, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического кредитного рейтингового агентства. При этом стоимость канцтоваров составила чуть более 900 рублей, рюкзака – примерно 2700, одежда для мальчиков стоит 13 тысяч рублей, а для девочки – 15. Дешевле всего собрать ребенка в школу можно в Калмыкии. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Экспрессо.
2: Понедельник, 17 августа, 26 год, 7 часов 4 минуты, московское время. В эфире радио «Спутник», утренний «Экспресса». Никита Лиховецкий, Игорь Пименов и Константин Придыбайло. Начинаем этот день, эту рабочую неделю с вами. Ура!
3: Доброе утро, Костя. У тебя такой бодрый голос для утра понедельника, просто невероятно.
2: Я зарядился энергией на даче.
3: Все выходные ты там спал или, наоборот, копал что-то, доставал там картошку уже?
2: Скажу больше. Я выкопал 2 кустика картошечки, которую мне Александр Григорьевич Лукашенко передал. Она растет, она есть, я ее попробовал, очень вкусная.
3: Вообще. А что ты с ней сделал, драники?
2: Нет, на драники надо много картошки. Я так запек, порезал, так запек просто не кусочками. Очень вкусное. Ну, и большинство россиян, я так понимаю, провели выходные на дачах, поэтому я ничуть не отличаюсь. А у вас как?
3: Тоже на даче, но больше в ремонтах, наверное.
4: Я сейчас поймался на мысли, что 15 дней осталось до конца лета.
2: Да.
3: Ну, надо, целые 2 недели.
4: Надо максимально сейчас просто провести их.
3: Ты знаешь, это как осталось до конца лета 2 недели, но вот за окном уже вот что-то как-то осень.
4: Уже не осталось.
2: Ну, а что, какой план? Что надо успеть за 2 недели? Давайте придумаем.
3: Шашлыки. Еще один раз, еще, минимум.
2: Ну, шашлыки зимой можно, на самом деле.
4: Покупаться в водоеме, наверное.
2: А вот, кстати, в Москве, в московском регионе закрыли купальный сезон. Вода холоднее 17 градусов, говорят, уже неприятно.
4: Все.
3: Не успел. Очень безопасно.
2: Я в этом году купался один раз, и это было озеро Иссык-Куль, все. Больше я нигде не купался.
3: Ну, надо исправлять, надо дорабатывать.
2: Ну, холодно уже. Что еще? Помимо... У меня же открытие вообще жизни, можно сказать. В пятницу был ветер мощный, я запускал воздушного змея.
4: О-о-о.
2: Я впервые в жизни, наверное, вот в сознательном возрасте запустил воздушного змея. В детстве я делал, но они не летали. Они потому что были из этих таких деревяшечек, с какой-то там газеты были сделаны, там с пленки, но они не взлетали. Я просто помню, что он
3: тяжелый
2: был. И ты
3: прям поймал ветер, он как-то парил в воздухе?
2: Да,
4: как
2: я
4: ощущение?
2: Купил. Обалдеть. Просто, как ребенок просто, 10-летний.
3: Кайф. Так, красота,
4: ну вот,
3: красота.
4: Мы знаем, что делать 2 недели оставшиеся.
3: Запускать змеи.
2: Да. А мы запустим отбивку и новости. Поехали. Ну, много чего интересного-то на самом деле произошло за эти выходные. И вообще, тут у нас надо поздравить наших спортсменов, которые... рвут все просто виды спорта. Пловцы взяли золото на чемпионате Европы по плаванию, по водным видам спорта. В эстафете 4 по 100 метров считается одним из таких элитных разрядов. Это, в общем, у нас еще есть

0: несколько лет, да потому что наш
1: хотели подсобрать
0: чемпиона.
1: Медалей.
0: Ну, видимо, да, там какие-то хотели себе там галочки поставить. 9 золотых наград, выиграли мы медальный зачет юниорского чемпионата мира по синхронному плаванию. Тоже вот завершился этот турнир, в Будапеште он проходил, и там наши спортсмены были допущены с флагом и гимном. Тоже важно.
2: Я видел, девчонка у нас выиграла золотую медаль, она плачет, и там показывают, что ей не оформляли эту визу.
1: То есть она могла вообще не поехать. Там визы выдали в самый последний момент. Это было тоже какое-то, знаешь, издевательство над спортсменами, что сперва отправляют, потом визы не дают. И вот в последний момент визы выдали, и ребята реально приехали, несмотря на такое психологическое давление. Это же какой стресс, что тебе вот ехать надо, собираться, готовиться, а у тебя бюрократические какие-то проблемы.
2: Да, так не было бы чемпионки.
0: Да, да, да. Ну, это с Хорватией связана история. Действительно, там хорваты сначала отказались выдавать визы. Потом, как я понимаю, именно Федерация гимнастики надавила на них, что, ну, вы что, обалдели, что ли? Мы допускаем этих спортсменов, и идите к черту со своими там санкциями и прочими. В итоге, да, им эти визы выдали, наши девчонки-мальчишки прилетели куда надо и выступили очень ярко. Я рад, честно. Я вот в выходные видел, там одна новость за другой буквально появлялась. Там медаль, тут золото, там бронза. Молодцы. Ничего, они еще наших увидят.
2: Круто, круто.
1: Ну и прямо сейчас видят. И мы поддерживаем наших спортсменов, гордимся. И, конечно, сильно круче, когда есть и флаг, и гимн. Ну, наша страна. Это не просто какие-то нейтральные атлеты, хотя мы из-за нейтральных болеем, поддерживаем.
0: Вот ты затронул тему. Ты сказал кодовое слово «флаг». Для меня вот на этой неделе это такой, знаешь, красная тряпка для быка. У нас 22 числа. День флага. Как будете отмечать?
1: Я пока не знаю. Какие у тебя планы?
0: Игорь?
2: Я не знаю, как правило отмечать день флага, честно говоря.
0: Вот, видите, видите. А вот флаги-то видите у нас? А я не вижу флагов. Не, можно там сейчас люди найдут какое-нибудь административное здание в захолустье, сфоткают и скажут, а вот здесь флаг висит. Я считаю, что нам нужно вешать флаг России везде и всегда. Не только 3 дня в год. Это у нас флаг России появляется на 9 мая. В День России 12 июня и в День флага его 22 августа. Очень редко еще бывает где-то там День Конституции, может быть, повесит, еще что-то. Я считаю, вот пример, далеко ходить не надо, Стамбул. Вот ты выходишь из самолета в Стамбуле, и тебя флаг Турции не то что преследует, ты с ним живешь просто. Ты куда бы ни посмотрел, ты видишь маленький, большой, огромный флаг Турции. В Беларуси, например, еще ближе, лететь никуда не надо, можно доехать быстренько. Приезжаешь в Беларусь, на всех высоких зданиях, на всех там магазинах, везде-везде флаги Беларуси. Маленькие, большие и так далее. А у нас что?
1: А вот я тебе могу сказать, где можно было увидеть много флагов России вчера.
0: Где?
1: В Белграде. В Белграде вчера прошел большой автопробег в поддержку России и русских, и там, знаешь, там был и имперский флаг, и флаги ДНР, и российские флаги. Собралась достаточно большая толпа народу на машинах, автопробег, люди на велосипедах, пешочком шли. Вот, в поддержку России это был и такой немножко запоздалый, но все же протест против приезда Зеленского, и такая поддержка братскому российскому народу.
0: Ну, молодцы, молодцы. Вот. Но если вернуться уж к флагу, я считаю, что его нужно вешать. У меня в деревне моей на доме висит флаг России. Я его повесил 8 мая, и все. Ну, и кстати, он будет висеть всегда.
2: Я вот в маленьких населенных пунктах часто бываю, и там висят флаги.
0: Ну, там вот как будто
2: прямо
0: бы...
2: Прямо вот частные дома, да. И развивается
0: вот
2: флаг.
0: На частных домах, да, чаще всего. А почему вот у нас Москва-Сити есть?
2: Да?
0: Например, почему на Москва-Сити какую-нибудь высотку, там, флагшток не сделать и там не повесить флаг какой-нибудь 20-метровый? Круто было бы. Прикинь, его бы со всей Москвы было бы видно.
2: Интересно.
1: Так что... Ну, его только надо сделать так, чтобы его было видно, а то за зданием.
0: А еще купить их невозможно практически. Они продаются только на маркетплейсах. Ты придешь в книжный магазин, флаг России не купишь. Ты придешь в спортивный магазин, не в каждом спортивном магазине флаг России продается, а еще качество. И в итоге они все продаются только на маркетплейсах. А я считаю, что должны везде продаваться. Вот у нас тут ларек «Союз Печати» возле метро. Там должны продаваться флаги России.
2: Магнит, Пятерочка.
0: В «Магните», в «Пятерочке», где вообще вот захотел человек флаг купить, он должен его купить прямо.

0: за углом. Вот я так считаю. В общем, есть время еще подготовиться к флагу, ко дню флага, 22 число. Я повешу себе еще и на доме.
1: У тебя специальный флагшток ты сделаешь или как?
0: На доме, в деревне у меня флагшток специальный, да. А в квартире просто вот так из окна вывешу.
1: Ну, тоже красиво. Ну, понимаешь, главное, чтобы там не сорвался, не упал, все-таки это символ нашей страны, и надо как-то с уважением.
0: Да. Нет, есть, кстати, миф, связанный с законом от 2008 года. Якобы многие люди, к сожалению, считают, что нельзя вывешивать флаг.
1: Уже можно, уже разрешили.
0: Уже столько было разъяснений с 2019 года, уже и комментарии Госдумы были, и юристов, и всех, и там и чуть ли не прокуратура уже объясняла, что не стесняйтесь, вешайте флаг. Ну, да, чтобы он был чистый, не рваный. Ну, понятно, что от эксплуатации он там может полохматиться, но все равно, ну, поменяйте, новый потом купите. Так что флаг вешать можно. Ну что, предлагаю дальше идти к международным новостям. Тут Дональд Трамп с неожиданной новостью выступил. Он приказал сократить масштаб военных учений США с Южной Кореей. Пам-парам-пам. Все, пиду хекси, тут дан такой сигнал. Учения не только дорогостоящие, причем большая часть этих расходов оплачивается США, как обычно, но и посылают сигнал, который является совершенно неуместным и враждебным по отношению к КНДР, которая, пока Дональд Трамп был президентом, не представляла угрозы, вела себя уважительно.
1: Ну, не хотят провоцировать Северную Корею. Они увидели после того, как Северная Корея отправила нам своих бойцов, они видели, что это серьезная сила, которая готова отстаивать и свой суверенитет, и свои границы. И при этом сейчас у них есть реальный боевой опыт, который получили они нам, помогая. Но зачем провоцировать?
0: Ядерная ракетка есть.
1: Ну и не одна, и да.
2: По-моему, он просто переобулся в воздухе.
1: Почему? Не, но он встречался же с Ким Чен Ыном.
0: Они же встречались, бургеры ели.
2: Ну, они встречались, но до этого чуть другая риторика же у них была.
1: Нет, Трамп всегда говорит о том, что он с Северной Кореей договаривается, и что, наоборот, будет строить какие-то договорные долгие отношения, почему бы и нет.
0: То есть он к Северной Корее относится как бы с мягкой силой, я бы вот так сказал.
1: Ну, вменяемо, здраво, и поэтому непонятно, зачем разжигать этот конфликт, который, собственно, его предшественники постоянно поливали огнем, потому что это, ну, для них был пиар, что мы вот против такого страшного режима северокорейского протестуем. А на самом деле, ну, можно договориться и работать нормально, и жить всем.
2: Ну вот я читал новость, что Южная Корея вообще предложила соседям из КНДР заключить мир. Интересно, как это будет?
0: Ну, вряд ли они мир заключат, но Трамп решил просто сэкономить денег. А вы знаете забавный факт, что ну, Ким Чен Ын, он же учился за рубежом, он же не все время был в Корее, он учился в Америке, в Европе жил, и ему так понравились бургеры, ну, вообще сама форма еды. Не знаете эту историю?
1: Нет.
0: Он, короче, когда прилетел домой в Северную Корею, он всем рассказал, давайте готовить бургеры. И полстраны думают, что это он придумал. Ну, то есть, прям даже, когда наши туристы летают в Северную Корею из Владивостока там на курорты, в самолете подают бургеры. И стюардессы говорят, это бургер по рецепту Ким Чен Ына, он его придумал. Вот.
2: Изобрел велосипед.
0: Ну, практически, да. То есть, может быть, он и не хотел бы, чтобы народ думал, что он его изобрел. Но народ так думает.
1: Но так получилось, да. Ты знаешь про замерение, которое Южная Корея высказала, чтобы подписать мирный договор, это на самом деле очень важная вещь, потому что долгое время же Северная Корея Южную не признавала, и наоборот. То есть обе страны говорили, что они вот правильно нужная власть на полуострове вообще всем, а вторая — это оккупанты. То есть, соответственно, Южная Корея обвиняла Северную в том, что это коммунистические оккупанты, Северная и Южная, что это американские империалисты. И то, что Северная Корея несколько лет назад признала, что вот как бы вот наше государство, столица Пхеньян, все дела, это как бы хороший шаг. Сейчас заявление о том, что Южная Корея хочет мирный договор, все дела, тоже шаг к тому, что они уже по этой линии демаркационной разойдутся и уже не будут претендовать и юридически, и политически на каждый друг на друга. Ну и как-то эта история закончится, потому что там все-таки очень жесткая граница. Там стреляют время от времени на этой границе, понимаешь? И, конечно, надо, чтобы это все замерялось и было уже здраво.
2: Мне понравилось, 2 минуты назад Костя сказал, что это все для того, чтобы Трамп сэкономил. Угу. Я подумал, какие времена настали. Даже Трамп экономит.
0: Но при этом он параллельно зарабатывает такие бабки, да, что мам, не горюй. Там вообще в Америке какой-то пузырь надувается. Мне кажется, он может вот-вот лопнуть, потому что у людей, особенно у элиты в том числе, вопросики к Трампу. У него, смотрите, лучший друг и зять на криптовалюте поднялись. за счет инсайдерской информации, что запрещено законом. Его юрист, его адвокат, который защищал Трампа от всех обвинений, там, начиная от каких-то там, приставаний к женщинам, заканчивая там, коррупционными скандалами, а он теперь, по-моему, министр юстиции США, и тоже там один из прокуроров говорил, а как такое возможно? Ну, то есть человек, который защищает Трампа, получает доступ к обвинению в адрес Трампа. В общем, там очень интересно в этом плане. Прикиньте Майдан в Америке.
1: Ну, в целом и люди недовольны. Больше половины избирателей США говорят о том, что при Трампе-то стали хуже жить. То есть инфляция продолжается.
0: Да, так что им есть чем заняться.
1: Ты знаешь, ну вот. Не Майдан, у них же скоро выборы в Конгресс.
0: В ноябре, да.
1: Вот. И может быть вполне, что... Кстати, вот понимаешь, Трамп вроде как ассоциируется с республиканцами, и поэтому республиканцы теряют популярность, а у демократов-то тоже популярности нет вообще в целом. Они, у них нет какого-то харизматичного лидера, никто партию не ведет, и непонятно, кто станет лицом демократов.
0: А есть же третья партия, не забываем, коммунисты есть.
1: Ну, знаешь, зеленая партия и либертарианцы, вот эти вот, как это, третьи партии, но они пока не выходят в масштабный... Вот...
0: Ну, третьих партий там достаточно много, поэтому вдруг кто-нибудь выстрелит. Прикиньте, коммунисты выиграют Конгресс США.
1: Ну, коммунисты нет. Ну, вот я
2: здесь
1: смотрю...
2: Зюганов порадуется.
1: Интернационал в поддержке.
0: Да. Прикинь, Зюганов полетит в США.
2: Я сделаю, как надо.
0: Представляете это?
1: Ему сразу выдадут визу и такой дружеский обмен опытом.
0: Да, да, забавно. Ну ладно, у нас, кстати, свои выборы-то не с горами, через месяц. Вчера в полночь, точнее сегодня в полночь завершилась процедура регистрации всех кандидатов, которые могут поучаствовать в выборах. 11 партий.
2: Без яблок.
0: Без яблок.
1: Нет, 11 это с яблоком.
0: А, да, это с яблоком, да. 11 партий, 3100 с лишним кандидатов зарегистрированы на выборы в Государственную Думу.
1: Как это? Списки. Кость, эх, не успели. Все.
0: Подать себя?
1: Да.
0: Не, я не хочу пока. Я в следующий созыв пойду.
1: От кого?
0: Ну, не знаю, как Бог пошлет.
1: Ну, уже возраст, ближе уже, к сердцу.
0: Уже надо будет, знаешь, думать о пенсии. А если ты 5 лет депутатом отработаешь, у тебя пенсия будет ого-го. Вот у меня много друзей сейчас идут в Госдуму. Я буквально вчера с ними разговаривал, говорю, ну, признайтесь честно, ради пенсии идете, ну, серьезно.
1: Ну, давай же, зато у тебя уже сразу есть честный предвыборный слоган. Константин Придебайло, иду за высокую пенсию.
0: Я готов. Ну, понимаешь?
1: И мелким шрифтом для себя.
0: Да, это говорит о том, что я думаю о России в будущем. То есть я никуда не уеду, я буду жить в России. Я вижу свое будущее в России, свою пенсию. Мне всего 37, вот, а на пенсию уже хочется. Значит, голосуйте за меня в следующие, правда, выборы.
2: Честный депутат.
0: Кто? А что я
2: Чтоб не проголосовать за такого.
0: Тут еще новость, мы от американцев...
1: И драники делает хорошо.
0: Да. От американцев далеко, чтобы не отбегать. Экс-глава ЦРУ призвал НАТО огородиться красными линиями от России. Божечки, а что произошло? Пишет Бильд, он дал им интервью, его зовут Леон Панетта, это бывший министр обороны и экс-глава ЦРУ. По словам этого Панетты, Россия представляет все большую угрозу для Европы и продолжает проверять обороноспособность Альянса. Он считает, что НАТО необходимо определить границы допустимого, чтобы понять, будут ли страны блока готовы соблюдать 5-ю статью о коллективной обороне и быть максимально бдительным. Но подождите, у нас же Владимир Владимирович уже устал повторять, что НАТО обещало не развиваться на восток.
1: Ты знаешь, они вот так все свои линии сдвигали, ближе к России сдвигали.
0: И тут что-то задумались.
1: И не только к России, кстати, к Ирану тоже как-то вот базы прям подъезжали все ближе к границе Ирана и ближе. Так что эти красные линии, они там очень подвижны.
0: Ну, я не знаю, может, им реально перевели Владимира Путина наконец-то на английский? Ну как? Мы же всю жизнь об этом говорим. Как? Ладно, мы простили, что там Латвия, да, Польша, все это НАТО уже. Украину вот решили они тоже туда втянуть. Ну говорили же, не надо так делать. Нет, все.
1: Финляндия прям совсем у нашей границы.
0: Финляндия, да.
1: Ну, в общем, мы подскажем, уважаемые коллеги, звоните нам, мы подскажем, как вам эти границы передвинуть. Там на несколько стран от границ России, и в целом все нормально у вас сразу будет.
0: Ну да, почему нет?
1: А то, знаешь, это мы все ближе-ближе пододвигаемся к России и начинаем все сильнее чувствовать русскую угрозу.
0: Mm-hmm. Ну, глупости же. Я сказал, дыхание. Прям.
1: Уже это... прямо в стекло запотевает от этого дыхания.
2: Они еще не могут отойти от сигма-бой. Они такие, ну это же оружие.
1: Подожди, Маша и Медведь, самое страшное оружие тоже. Русской пропаганды.
0: Тоже. Да, смешарики тоже.
1: Ужас. Ты посмотри, сколько у нас. И мультики про богатырей.
2: Сейчас и колобок туда приплетут.
0: Ну, колобок — это, в принципе, оружие. Оно...
1: Колобка можно и запустить, между прочим.
0: Но вообще Маша и Медведь, она же уже запрещена в Латвии, в Литве, в Польше.
1: В Великобритании на высоком парламентском уровне обсуждается, что Маша и Медведь — это же страшное оружие пропаганды.
0: А еще знаете, до чего докопали самое забавное? К фуражке Маши. Она там играла, я не знаю, то ли полицейскую, то ли пограничницу играла. Ну и надела фуражку. И вот как раз, по-моему, британцы провели исследование, там какой-то анализ, заказали в лаборатории и сказали, эта фуражка, она прям как КГБшная, та лютого КГБ, и это все, это тоже пропаганда, это агрессия и вообще.
1: Ты представляешь, человек, который отрисовал эту фуражку, думает, блин, я же не закладывал даже смыслов таких.
0: А я тебе скажу, да, так бывает.
2: Я вижу британцев, которые смету пишут на исследование, это давайте вот наймем группу людей, которые будут...
1: Которые отсмотрят все 1000 серий «Маши и Медведя» и найдут там фуражку.
0: Подождите, а мультик «Три кота» наш?
2: Конечно.
0: Или переведенный?
2: Наш.
0: «Три кота».
2: «Три кота» наш.
0: Да, да, да, это наш. «Три кота» — это тоже оружие. Вы чё?
2: «Три кота» — это вообще...
0: Там одна
2: это...
0: песня, чего стоит? Заставка вот эта вот.
2: Мио, мио, мио.
0: Сразу это, видно, да?
2: Это позывной.
1: Многодетный
2: просто.
1: Отец.
0: Да, да, да. Ну, пока не многодетный. Пока
2: нет, это тоже много, поверьте.
0: Сказал Игорь, который на выходных ходил в торговый центр для одежды.
2: Да, не напоминай, пожалуйста.
0: Фиксики, кстати, тоже опасные. Русские хакеры — это есть фиксики, если уж на то пошло.
1: А ты знаешь, что фиксики показывают три пальца, а в Сербии это символ сербского православия? То есть три единства.
0: И,
1: то есть фиксики уже поддерживают сербскую государственность, понимаешь?
2: Верните Косово.
1: Да.
0: То есть фиксики такие, Косово — это Сербия?
1: Да, это именно символ сербского православного братства.
0: Господи. Вот я просто... вот ты говоришь, что думал художник, когда читал эти новости. У меня была похожая ситуация. Она, правда, с Молдавией была связана. Это был, короче, я сделал картинку такую, инфографику. Что было бы с Молдавией, если бы она покупала газ у нас, как мы предлагали, долгосрочный дешевый контракт, и что она покупает в Европе. Я придумал эту картинку, лежа в ванной, при помощи сделал там вот это, Midjourney тогда еще был популярен. И эту картинку там запостил, ее разобрали в молдавские паблики. Спустя где-то месяц выходит огромное расследование, что российская пропаганда... И там прям написали, не, ну они, там написано правда, что действительно российский газ дешевле, но это там часть дезинформационной войны, там еще что-то. А я сидел реально в ванной просто написал.
1: С телефончиком промпт написал,
0: да,
1: и все.
0: И это получилось. И вот я такой с такими шарами читаю, думаю, как такое вообще можно было. Так что вот, да, художники фиксируют.
2: Угроза Кишинева.
0: Так и есть, официально. А у нас новости и реклама на Радио Спутник. Вернемся.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
2: Стас!
0: В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
3: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
4: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
5: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».
6: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
7: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Два человека погибли в Херсонской области из-за удара беспилотника, сообщил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, в районе Дружбовки дрон «Хорнет» атаковал гражданский автомобиль. В машине находились супруги предпринимателей из Нижних Серогоз, которые ехали в Мелитополь за товаром для магазина. Сальдо подчеркнул, что противник в очередной раз целенаправленно атаковал мирных граждан, которые не имели отношения к боевым действиям. Военнослужащие ВСУ из 76-го полка связи оказались в окружении в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По данным источника, для удержания позиции в Краснопольском районе командование 14-го армейского корпуса ВСУ прикомандировывает связистов к боевым группам 119-й бригады теробороны. Родственники этих военнослужащих сообщают, что группа, попавшая в окружение, понесла потери, а выжившие находятся без обеспечения. Более 34 тысяч площадок, предлагающих запрещенные биологически активные добавки, заблокированы в России. Как сообщили в Роспотребнадзоре, больше не функционирует интернет-страница, где продавалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию, а также являющаяся опасной. Сотрудники службы продолжают ежедневно просматривать объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных БАДов. Решение президента США Дональда Трампа сократить масштаб учений с Южной Кореей ухудшит отношения Вашингтона и Сеула, пишет Financial Times. Издание подчеркивает, что подобный шаг был предпринят после того, как в МИД КНДР назвали маневры репетиции агрессивной войны. Нью-Йорк Таймс напоминает, что США и Южная Корея проводят учения уже более 70 лет, начиная с 1955 года, а Сеул является давним союзником Вашингтона и ключевым элементом американской стратегии нацбезопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Wall Street Journal отмечает, что заявление Дональда Трампа, вероятно, вызовет тревогу в Южной Корее. 59 российских регионов уже ввели туристический налог. Это следует из данных на сайте ФНС, который проанализировал РИА Новости. Сбор появился в 2025 году. Ставка по налогу изначально составляла 1%, с последующим ростом до 2% и до 3% в 2027 году. Минимальная сумма 100 рублей в сутки. Первый год туристический налог установили 46 региональных столиц. Еще 12 городов начали взимать сбор в нынешнем году. Налог пока не введен в 12 регионах. Со следующего года его начнут взимать приезжих в столице Мордовии Саранск и в Ярославской области. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Экспрессо.
2: Всем доброе утро. Продолжается в эфире радио «Спутник Экспресс». Никита Лиховецкий, Игорь Пименов и Константин Придыбайло. Продолжаем читать, обсуждать новости, которые произошли. Вот да, вот только что буквально.
8: И главное, просыпаться и заряжаться энергией на весь день.
2: Неделю. Доброе утро, друзья. Неделю. Неделю. Что, день-то?
9: Понедельник же.
8: Ну, мы же завтра вернемся.
2: Да,
8: и продолжим.
2: Ну, как бы заряд-то надо в понедельник дать на неделю. Тем более понедельник день тяжелый. Я думаю, что понедельник день тяжелый еще и у Макрона. Эта новость, конечно, меня порадовала, повеселила, я бы даже сказал. Все мы знаем, что в Европе была засуха, там и лесные пожары бушуют.
9: До сих пор есть.
2: Да-да-да. И новость заключается в том, что Макрон во время засухи, когда там запреты, вы представляете, в некоторых странах Европы введен запрет, например, на наполнение водой бассейна. Если у тебя в доме бассейн, и увидят соседи, что ты наполняешь его водой вместо того, чтобы просто воду экономить, тебя оштрафуют.
9: Нельзя пить большими глотками, наверное, еще.
8: Возможно. А душ можно принимать?
2: Душ можно, желательно вдвоем. И, ну, писать в душе тоже
8: и надо. За 4 минуты.
2: Да-да-да, ну, это у них всегда было, это от засухи не зависит. А вот именно траты воды, там жесткие наказания. Ну, в это время Макрон решил сходить в отпуск. И опубликовали фотографию, где он на вот этом водном мотоцикле рассекает...
9: Гидроцикл.
2: Да-да-да, рассекает водичку. Ну и народ, конечно, возмутился. Сказали, ну как так? Тысячи жертв из-за пяти волн жары, засуха, исторические пожары, сельхозкризис, рост безработицы и бедности. А Мануэль Макрон, подержите мое пиво, глядите, как едет мой гидроцикл.
8: Ну, а чего ему париться? Он в выборах больше не может участвовать. Все. Это же его последний срок.
2: Да.
8: Ну и все, он уже готовится к пенсии, думает, вот сейчас научусь кататься на этом гидроцикле, буду на пенсии на нем кататься.
9: Он как-то оправдался уже? Типа, ну это архивное фото.
2: Не, а зачем ему оправдываться? Зачем? Вот Никита же правильно говорит. Макрон, по-моему, до следующего мая сидит, и все, и он больше никто.
9: То есть он воду нашел, мне вот интересно.
2: Ну, на побережье там.
8: Там море есть.
2: Да, конечно.
9: Пока еще есть.
2: Пока, да, пока не высохло. Там, кстати, шутки шутками, но ситуация с засухой достаточно страшная. Там вон
8: Дунай обмелел.
2: И дошло до того, чтобы атомную станцию, по-моему, Пакшана называется, чтобы там специальные такие насосы, они берут воду из Дуная, охлаждая определенные штуки в этой атомной станции. Там затопили две баржи, чтобы поднять уровень воды.
8: Ты знаешь, там еще смешная история. На границе Сербии и Хорватии есть остров, который относится к Хорватии, а сербы оспаривают это и считают, что остров к ним должен относиться. И он обмелел ровно со стороны Сербии, и теперь там как бы по суше можно пройти из Сербии прямо на этот остров.
2: Присоединили себе, да, остров этот?
8: Природно присоединили. И хорваты возмущаются, говорят, что вообще беспредел, и там надо патрули выставить.
2: Вот, да, действительно, это электростанция Пакш в Венгрии. Там затопили две здоровые баржи возле атомной станции, чтобы насосы продолжали брать воду. А электростанция Пакш единственная в Венгрии, она обеспечивает огромную долю электроэнергии этой страны. Ну, что еще интересного? Вот в продолжение темы отпуска, там от Макрона до простых россиян один шаг, как говорится, в Египте задержали гражданина России, причем в хорошем таком отеле. И вчера новость гуляла с такой формулировкой: в нарушении правил поведения, принятых в исламе. Но стало вроде как известно, что произошло на самом деле.
8: Да, россиянин танцевал на вечеринке у бассейна, споткнулся о лежак, на котором сидела мусульманка, и, пытаясь удержать равновесие, случайно слегка коснулся ее рукой. Звучит вот сейчас информация
9: как,
8: такая.
9: Как объяснительное в школе звучит. Я, гражданин такой-то, упал.
8: Но ты понимаешь, что это происходило как бы в отеле, то есть на закрытой территории.
2: Ну да.
8: Насколько я понимаю. То есть просто вот по моему опыту поездок в арабские страны, там как бы есть открытый мир, да, куда ты выходишь с территории отеля, и понятно, что там ты должен соблюдать правила, уважать местную культуру и так далее.
9: А есть all-inclusive.
8: Да, есть территория all-inclusive, где как бы, знаешь, такая, она обладает экстерриториальностью. Там как бы и напитки, которые в целом в мусульманских странах не приняты, да, алкогольные.
9: Ты хочешь сказать, что там не действуют законы ислама?
8: Нет, они как бы действуют, но все смотрят сквозь пальцы, потому что территория отеля, она обычно рассчитана на зарубежных туристов.
2: Албер из Перми пишет: это смотря куда коснулся и как. Но что-то мне подсказывает, что мужчина, который танцевал у бассейна, он коснулся как надо коснулся. То есть если он упал на женщину, он упал на женщину, понимаешь?
9: Может, он прыгнул прямо на нее? Хотел в бассейн, а прыгнул в нее?
2: Ну, возможно, но с другой стороны, за что наказывать? Это же случайность, то есть это же не было...
9: Как... Это же танец.
2: Да, он же не на улице к ней подошел там и схватил ее за что-то. А так, не знаю, в общем, такая новость опасная. Геша пишет: ну, больше не ездите в эти страны. Вот, возможно. Ну, как мы без Египта? Это... Египет — это практически еще один регион России, особенно там Шарм-эль-Шейх, вот эта Хургада. Мне кажется, круглогодично, там 90% русские.
8: Там даже поздней осенью, ранней весной можно уже плавать, солнце.
2: Я и зимой там плавал, летают. В январе.
9: Я был 2 года назад, да, это 2 или 3 года назад в Египте. Там все говорят на русском, все египтяне.
8: Ну, это потому что уже научились, потому что главный, да? Турпоток-то откуда идет?
9: Да.
8: Отсюда. Ну и, кстати, поэтому странно, что если такой большой турпоток, то зачем какие-то проблемы устраивать? Я думаю, можно
9: зачем
8: было это решить.
9: Зачем такие новости, да.
8: Ну, то есть это же идет в негатив всей египетской туристической индустрии, что русские побоятся ехать, потому что, опять же, наши люди едут в all-inclusive, и если там надо не отдыхать, а бояться и постоянно за всем следить, ну, это отдых немножко нарушает.
2: А тут отдыхать тоже надо уметь. Новость страшная буквально. На мысе Вятлина на русском острове россиянка схватила баклана и начала его истязать. Женщина поймала птицу воды во время кормежки, силой удерживала ее, заламывала крылья, чтобы не дать ей взлететь. Когда баклан попытался вырваться, он клюнул девочку, которая находилась рядом. Россиянка взяла добычу, ну, имеется в виду птицу, за шею и начала трясти. Предположительно, отдыхающие приехали на остров как туристы. Женщина удерживала птицу ради фоток, а девочка толкала ее на матрасе вдоль пляжа. А позже к ним присоединился взрослый мужчина и подросток с телефоном для съемки. Птицу мучили около 15 минут. Люди рядом, кто был, требовали птицу отпустить, но злобная тетка не слушалась. Как вам такое поведение?
8: Ты знаешь, я вспоминаю знаменитое видео, как женщина спасла собачку на трассе, привозит домой, а там волк такой зашуганный в углу машины сидит, с ужасом смотрит.
2: Она волк
8: захотела? Да, она просто взяла волка, ну, собачку спасла, грустная собачка лежала, может, сбил ее кто-то. а это просто волк лежал, но его затащили насильно в машину.
9: Это хорошая новость, она хотя бы помогла. Вот эта новость прям...
2: Кому она помогла? Она волка от дома отвезла там на, не знаю, 50 километров, ему потом назад шлёпали.
8: Вот, так что если русская женщина захотела сделать с тобой фотографию, Баклан, сиди, молчи и позируй. Чем лучше ты спозируешь, тем быстрее будет фоточка готова.
2: Это да. Я, кстати, советую, вот если вдруг в душе что-то заиграет, я это читал на одном из сайтов, рассказ, как девушка приехала в деревню, к родителям, к бабушке, и где-то, когда ехала уже назад, возле деревни подобрала собаку и привезла к себе. И честно, вот мне кажется, что она увезла реально собаку от дома, потому что у нас часто в деревнях собаки вот так на свободном выгуле тусуются. Она вот взяла как этого волка, посадила и увезла в город зачем-то. Ну, вообще, надо, конечно, уметь отдыхать. Вот еще одна новость. Камчатка, прокуратура проверит преследование касаток на катерах. Причиной проверки стали публикации СМИ, что туристы преследовали вот этих вот больших касатки млекопитающих, или рыбы, кстати. Преследовали касаток на катерах и даже вертолетах, понимаете?
8: Ужас. А зачем?
9: Касатки поплавать спокойно нельзя, везде преследуют.
2: Да. Касатка. Слушай, это млекопитающий, да. Это же как дельфинчик, точно. Значит, млекопитающий. Вот так вот.
9: Нужно был звонок, меня преследуют. Пожалуйста, с вертолета перестаньте.
2: От касатки?
8: Касатка пыталась сбежать, но туристы были быстрее.
9: Да, наши туристы, конечно, удивляют.
2: Еще одна новость интересная, отвлечемся от наших касаток, вернемся немножко в сторону Европы. В Лихтенштейне женщинам разрешили наследовать княжеский престол. Теперь они могут претендовать на княжеский престол наряду с мужчинами. До сих пор было правило мужского первородства. Престол переходил только мужчинам по фамильной линии. С августа 2026 года наследником может стать первенец любого пола.
9: Это же исторический момент. Мы впервые услышали новость про Лихтенштейн.
8: До этого Лихтенштейн фигурировал в новостях только в перечислениях, типа Трамп ввел пошлины против 20 стран, и вот Лихтенштейн среди них. А тут, вот, понимаешь, люди сделали инфоповод.
9: Да. Просто ньюсмейкеры какие-то.
2: Ну, а что может в Лихтенштейне происходить вообще, вот, ну, на самом деле?
9: Ветер.
2: Ну, то есть там новости Лихтенштейна — это новости камня в лесу. В лесу ничего не происходит, в Лихтенштейне ничего не происходит. Площадь страны составляет 160 квадратных километров. Не говорите это Сергею Семеновичу Собянину.
9: 40 тысяч человек там живет.
2: Население 40 тысяч человек. Ну это же один ЖК в Москве.
8: Да, это меньше района, понимаешь? То есть вот у нас московские районы, они сильно больше будут.
2: Ну 40 тысяч — это, ну, один новый ЖК где-нибудь в Новой Москве. Почему бы и нет?
9: Ну, это матч «Рубин Крылья Советов».
2: Стадион.
9: Все пришли, сели, посмотрели.
2: Да-да-да, вот тебе. На одном стадионе группа «Руки вверх» за 2 дня собрала больше, чем все население Лихтенштейна, причем раза в 2 на концерте.
8: Ты знаешь, я открыл новости Лихтенштейна, и новости примерно такие. Радио Лихтенштейна борется за свое существование после того, как у них закончилось финансирование.
2: Да, а у них еще забавно, если уже начали... там говорить про футбол, у них же по факту профессиональных футболистов-то нет. То
9: есть почтальоны бегают.
2: Да, то есть сборная Лихтенштейна, там стоматолог на воротах, там полицейский в нападении, почтальон в защите. Тоже забавная история.
9: Я один из немногих, кто следит за лихтенштейнскими футбольными командами.
2: Серьезно?
8: А да. Что, их там несколько?
9: Их там, да, штук 7. В общем, там нет своего чемпионата национального. Но они играют раз в год кубок. И в этом кубке, так как команд очень мало, принимают участие... Ну, например, есть команда Эшен Маурен. Вот еще есть команда Эшен Маурен 2, Эшен Маурен 3.
2: То есть ты серьезно следишь за чемпионатом Лихтенштейна?
9: Да, мне всегда интересно, Вадуц выиграет или не выиграет. Там есть одна профессиональная команда, Вадуц. И вот они играют против вот прям стоматологи, почтальоны. И если вдруг они не выигрывают, это все, это сенсация. Я всегда жду эту сенсацию.
8: Ну, то есть почтальоны победили профессиональных футболистов.
2: Да, нет, профессиональных почтальонов. А тебе нормально, что он следит за лихтенштейнским чемпионатом футбольным?
8: Ну, разные хобби могут быть у человека. Это, но...
2: Как говорят, это очень нишевое хобби.
9: Очень.
8: Ты понимаешь, я уверен, что не все в Лихтенштейне следят за их футбольной лигой.
9: Я думаю, те, кто играют, не факт, что следят.
8: А, типа, у нас сегодня что, матч? Ну ладно, съездим.
2: Не, ну ладно, я кёрлинг люблю, поэтому...
9: тут защита.
8: Нет, нет, Костя, Кёрлинг смотрит больше людей, чем Лигу Лихтенштейна.
2: Точно. Ну что, ладно, давайте к нашим новостям. Впереди, как мы уже говорили, школа совсем скоро. Сколько осталось?
9: 15 дней.
2: 15 дней, да, 2 недели. Боже, это такие страшные дни сейчас для школьников. Это каждый день просыпаться в стрессе. Ну и родители тоже стрессуют. Тут подсчитали, сколько собрать стоит детей в школу. На мальчика 17 тысяч рублей выходит чек, девочка 19. Что туда входит?
9: Девочки всегда дороже.
2: Да, входит куртка, пара брюк для мальчиков, две рубашки, туфли, рюкзак, 20 школьных тетрадей, альбом для рисования, 5 ручек, 2 карандаша, набор фломастеров. У девочек отличие. Вместо пары брюк там и платье и юбка, и вместо рубашек 2 блузки. Девочки стоят, да, 19 тысяч. Мне кажется...
9: Это неправда, я уверен.
2: Это как будто да.
9: Таких цен не бывает.
8: Ну, может, на маркетплейсах, если заказывать, там прям искать.
9: Там все равно что-то еще вылезет. Вот что-то еще надо будет купить.
8: Не, ну а что-то еще, знаешь, в начале сентября что-то узнаешь, что не... надо было.
2: Не, ну подождите, ну вот какое 2 рубашки на мальчика? 2 рубашки. Он ходит 5 дней в неделю, иногда 6.
8: А это, кстати, на год или на полгода?
9: Это на неделю, я уверен. Он порвет ее уже 2 сентября. Это же мальчики, они же бегают.
2: Первого может порвать даже.
9: Может и первого.
2: Понимаешь?
8: А первую майку, рубашку порвет первого, вторую.
2: Да, ну то есть,
8: и все.
2: Что значит 2 рубашки? Подготовить ребенка к школе, 2 рубашки. Я посмотрел бы на ваших детей. Мне кажется, опека должна возбудиться, если вы готовите ребенка к школе 2 рубашками. Ну это же странно.
8: Нет. А, кстати, спортивную форму для физкультуры считают?
2: Нет.
8: А это тоже надо покупать?
2: Кстати, да.
9: А цветы учительницы?
2: А вот про цветы следующая новость. В Госдуме предлагают поднять лимит подарков учителям. Сейчас 3000, предлагают до 5.
9: Проиндексировать, короче.
2: Типа того, да. Ну, это правда. Ну, что за 3000 ты купишь сейчас? Ну, букетик один.
8: Ну, вот я слышал, что сейчас учителя отказываются от букета, знаешь, от каждого ученика, и там скорее идет, что один букет от класса, а так что-то полезное для уроков, для учебы, вот что-то такое дарить хотят.
2: А я видел другое мнение, кстати говоря. Вот буквально на днях мне попался видеоролик от учительницы, которая вот таких, как ты, Никит, ругала. Говорит, что значит учителя отказываются от букетов? Хоть раз-то в году дайте нам покайфовать. Пусть дарят букеты.
8: Ну это, понимаешь, учитель сам говорит, что ему хочется. Но тоже я не понимаю, зачем тащить домой там 30 букетов? Если класс из там 30.
2: А ты знаешь, что есть такие телеграм-чаты, и не только телеграм, по перепродаже букетов?
8: Ну, то есть просто получить 30 букетов и их быстренько перепродать.
9: Это можно. Учительский бизнес такой?
2: Нет, это не учительский бизнес. Это, в принципе, женский бизнес. В целом, да. Есть чаты.
8: То есть получается, что один букет может осчастливить сразу нескольких девушек.
2: То есть, например, как это всплыла информация в мужском нашем коллективе? Один парень подарил девушке 101 розу. Вот букет ей привезли, она такая выложила его там в соцсети. И потом каким-то образом, я уже не помню каким образом, он наткнулся на вот этот магазин цветов перепродажи. И он увидел свой букет. Как он его узнал? Потому что он сфоткан был в квартире той девушки, которую он подарил. То есть там, ну, по ламинату, по стенам, там, по обуви, которая рядом мелькнула, можно было понять, что это тот букет. И вот вам, дорогие мужчины, новость. Если вы дарите большие букеты, там, вот как сумасшедшие, там, 1000 роз дарят, скорее всего, перепродадут. А куда их девать?
8: Ты знаешь, а они что, каждый раз становятся дешевле?
2: Да, да, подешевле.
8: То есть это такая дефляция букета.
9: Они почти еще живы.
2: Не, ну слушай, девушка вообще их бесплатно получила, назовем, начнем с этого, да?
8: А дальше пошла по цепочке.
2: Да, да, а дальше она уже заработала.
8: Ну вот на самом деле, если приносят там 20-25 букетов в классе, ну домой заберешь там 2-3. А с остальными что? Ну вот либо перепродавать, либо они остаются...
2: Давай спросим наших слушателей. Я знаю, нас слушают учителя, и даже директора школ, и замдиректора школ, завучи. Друзья, вот вы учитель, позвоните к нам в эфир, расскажите, что делать. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вот нам тут подсказывают, что учителя не хотят 30 букетов, половину раздают, а домой 1-2 уносят.
9: Надо сделать как график дежурств, чтобы вот сейчас один... Через 4 дня второй как раз тебе завянут, потом через месяц еще букетик.
8: Разбить на весь год. А это, кстати, схема, если растянуть на весь год,
9: то... Да, и приятно.
2: А, то есть там, например, Никита, ты даришь букет там 1 сентября,
9: да.
2: Игорь, ты даришь там 8 сентября, а я дарю там 15-го. И вот так вот 30
8: учеников. И так до дня учителя-то и дотянем.
2: Да. Плюс 7-495-95-95-91-2. Давайте подключим тему как раз-таки школы, подготовки к школе. Может, вы уже подготовили детей, может, какие-то лайфхаки есть. Может быть, покупать одежду в начале августа выгоднее, чем в конце августа, кстати, тоже. А может... А, ну в начале лета не купишь, дети же растут, зараза.
9: Угу.
2: Поэтому надо вот где-то впритык покупать.
8: Еще, знаешь, вот важный вопрос тоже нашим слушателям. А что тогда дарить учителям?
2: Хороший вопрос.
9: Радость.
8: Это обязательно.
2: Улыбки, хорошие оценки, оценки они дарят, знания. А у нас есть звонок, доброе утро, вы в эфире.
10: Доброе всем утро, это Дмитрий из Москвы.
8: Здравствуйте.
10: Здравствуйте еще раз. Вы знаете, я сам-то не являюсь учителем, но у меня мама учитель, дочка учитель, вот пойдет второй год, второй сезон работать. Я коротко, цветы надо дарить, не надо ничего продумывать, выдумывать. Хочется дарить женщинам, учителям и всем. Я когда дочка пошла у меня работать учителем, я ей сказал, если ты не хочешь иметь машину, квартиру, загородный дом, работай учителем. Вот. А президент сказал, что надо... Учителям, как бы сказать, вот последнее, одно из последних заявлений президента было, что надо давать учителям, как бы сказать, жить хорошо. Вот и посмотрим. Пусть будет хорошо учителям.
2: Спасибо, спасибо, Дмитрий, как всегда, с хорошим настроением. И вашу дочь с предстоящим 1 сентября поздравляем заранее. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Что же дарить-то учителям на 1 сентября? Давайте попробуем разобраться.
8: Ну вот тоже, знаешь, стандартный подарок – шоколад, конфеты. А вот тоже, если все принесут, а у учителя, например, диабет.
2: Ну ты прям уже усугубил, так усугубил. Ну, раздать можно, детям своим отнести.
8: Вот, кстати, вот, да.
9: Шутки шутками, конечно. Я вообще педагог. По первому образованию своему.
8: А ты работал по профессии?
9: Не работал. Но я всегда очень вот с сочувствием ко всем преподавателям отношусь после того, как я прошел университет. Раньше-то я был малой, глупый, не понимал. Мне всегда жалко преподов. И вот если бы можно было им хотя бы нервы не трепать, вот мне кажется, это уже был бы невероятный подарок.
2: А у нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире, здравствуйте.
11: Доброе утро, уважаемые ведущие. Екатерина, город Рыбинск. Я, правда, тоже, к сожалению, не учитель, но так получилось, что у меня день рождения в день учителя.
9: Ух ты.
11: И каждый раз, когда я приходила в школу, почему-то все учителя ждали от меня подарок в качестве поздравления с моим днем рождения. Однажды даже была такая ситуация, что меня вывели в школе на линейке и сказали, что вот вы знаете, у нас сегодня... такое вот совпадение, что вот... И, наверное, Катя выберет себе в будущем профессию учителя, да? Я стою посреди школы, там на меня все смотрят, и я такая... Ну, так получилось, что мне посчастливилось, что моя младшая сестра выбрала такую профессию, так что вот как раз-таки очень интересно будет, как она будет в дальнейшем пользоваться этим. Причем, что она будет сразу учить старшие классы, несмотря на то, что она совсем еще молоденькая, только-только закончила институт.
8: А, то есть с этого года она выходит прям в школу на работу?
11: Да, да-да-да.
2: Ой, ну мы
8: желаем успеха.
2: Ну, сестре да подарите на 1 сентября что-нибудь. Это ж...
11: Обязательно. Как раз, наверное, букет повезу.
2: Супер. Спасибо большое за звонок и удачи вашей сестре. Вообще здорово. Я всегда рад, когда вижу где-то в соцсетях молодых учителей, потому что это такой тяжелый труд. Мам, не горюй просто.
9: Тикток сейчас танцуют с детишками.
2: Да-да-да. Ну, главное, чтобы директор это еще понимал, что это, в принципе, ну, приносит пользу. То есть это налаживает контакт с детьми. Потому что много скандалов, когда там станцевали тикток с детьми, а директор какой-то сумасброд. А у нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире.
12: Доброе утро. Я учитель с очень-очень-очень большим стажем.
2: Мы вас ждали.
12: Сказать вам вот что. Вы рассматриваете только одну сторону. А вот теперь представьте, 1 сентября пришли первоклассники. Или пришли вообще, вот детки пришли. Я не говорю про старшие классы, я сейчас говорю про начальные. И вот они пришли, каждый со своим букетом. Им хочется подарить. Для них это тоже некий праздник. Вот мы устраивали в классе, как каждый садился на парту, у кого букет, у кого цветочек. Кто-то приносил, допустим, выращенный свой арбуз, однажды девочка принесла. И вот мы потом делали такую перекличку, и каждый выходил, рассказывал, ну, два слова хотя бы. И вот дарил этот цветочек, цветы, особенно... Вот ценились те цветы, которые ребенок сам вырастил. Вы знаете, это был праздник не только для учителя. Да, потом ходили, раздавали нянечкам. Я вот соседям всегда приносила букеты, два дня носила. Но не в этом главное. Для ребенка это тоже праздник подарить вот этот вот цветочек. Поэтому вот об этом нельзя забывать.
2: Спасибо. Спасибо вам большое за звонок и за этот душевный рассказ.
9: Ну, кстати, вот девушкам надо дарить цветы?
2: Да.
9: Надо. А где тренироваться это делать?
2: На учителях
8: в школе. Первого класса,
9: конечно,
8: в школе.
9: Это правда очень ответственный момент.
8: Ну, кстати, вот про цветы в первом классе, ты знаешь, что вот эта стандартная фотография, когда вот с букетом,
2: с гладиолусами.
8: На линейке, да.
2: У меня есть, я с гладиолусами, по-моему, стоял.
8: У меня тоже. И я тоже, по-моему, с гладиолусами. Это как раз цветок конца августа, начало сентября.
2: Что-то не видно, кстати, гладиолусов. Они как-то потеряли популярность.
8: Не, видно, видно.
2: Да.
8: У меня в поселке, знаешь, прям на улице стоят и продают бабушке то, что выращивают у себя.
9: Мне кажется, любые цветы приятно получить.
2: Ну, наверное, да. Ну вот нам позвонили, рассказали.
8: А тебе после концерта когда-то цветы дарили?
9: Да. Это сложно психологически. Я не понимаю, что мне с ними делать.
2: Жене привезти.
9: Ну вот, а ты в другом городе, ты не повезешь, поэтому я обычно передариваю кому-то из зрителей.
2: Да. Тоже неловкий момент такой. Да. Мы, мужчины, не привыкли цветы получать. Хотя, если учитель мужчина, мне кажется, ему тоже можно что-то такое подарить. «Экспресс» заканчивается на сегодня. Завтра вернемся. Игорь Пименов, Никита Лиховецкий и Константин Придыбайло были. Хорошей недели.
8: И хорошего дня. Ура.
13: Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник».
14: Мне кажется, что ты...
15: Это проекция.
14: Но я хочу...
15: А это зацикленность на себе.
14: Нет, дело не в этом.
15: Вытеснение и отрицание.
14: Да просто поговори со мной.
13: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник».
16: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани. 8 утра в Новосибирске. Полдень в студии. Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. 6 мирных жителей погибли при обстреле Белгородской области. ПВО за ночь сбило 205 украинских дронов над Россией. Приморье запустит курсы русского языка для детей-мигрантов. Подробности далее. Шесть мирных жителей погибли при обстреле села Колосково Валуйского округа, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев. По его словам, ВСУ обстреляли населенный пункт ракетами. Пострадали 4 человека, включая 14-летнего ребенка. Врачи оказывают им помощь. Дежурные средства ПВО за ночь сбили 205 украинских беспилотников над Россией. Как сообщили в Минобороны, под ударом оказались 9 регионов страны. Дроны также уничтожены над Азовским и Черным морями. Более 50 беспилотников уничтожено ночью над Ростовской областью. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Военнослужащие ВСУ из 76-го полка связи оказались в окружении в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По данным источника, для удержания позиции в Краснопольском районе командование 14-го армейского корпуса ВСУ прикомандировывает связистов к боевым группам 119-й бригады теробороны. Родственники этих военных сообщают, что группа, попавшая в окружение, понесла потери, а выжившие находятся без обеспечения. Милитаризация Европы и воинственная риторика в адрес государства ОДКБ чрезвычайно опасны с учетом наличия у стран огромных военных арсеналов, заявил РИА Новости генсекретарь Организации договора о коллективной безопасности Талатбек Масадыков. Он напомнил, что глобальные военные расходы в 2025 году оценивались примерно в 3 триллиона долларов. Глава ОДКБ отметил, что милитаризация растет на фоне взаимного недоверия и отсутствия действенных международно-правовых механизмов, способных урегулировать возникающие конфликты. В Приморье запустят курсы русского языка для детей-мигрантов, поступающих в школы. Об этом договорились власти региона и генконсульство Узбекистана во Владивостоке. По информации городского управления образования, разрабатывается программа данных курсов, которые планируется в новом учебном году открыть на базе учреждения доп. Образования. В школах региона также организованы 20 площадок, работающих на платной основе. С 1 апреля 2025 года в России действует закон, запрещающий принимать в школы детей-мигрантов без обязательного тестирования на знание русского языка. Президент США Дональд Трамп приветствует соглашение о совместной обороне, подписанное Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном. Это свидетельствует о сплочении стран на Ближнем Востоке, написал американский лидер в своей соцсети. Пакт, подписанный в начале августа лидерами Турции, Саудовской Аравии и Пакистана, предусматривает сотрудничество в сфере обмена разведданными и координации региональной безопасности. Путешествия по России за последние годы вошли в топ летних бронирований у туркомпаний, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России. Там отметили, что доля организованных туристов выросла от 5% до 10-15%, хотя в России число самостоятельных путешественников значительно больше, чем организованных. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у Макс.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Стас разберется.
4: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто, мы вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. А наши соцсети, как и всегда, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите прямо сейчас, подписывайтесь, подключайтесь к чату, подключайтесь к трансляции. Не забывайте нам в следующем часе звонить по номеру +7 495 959 5912. А мы пока будем начинать. Стас, доброе утро.
5: Да, доброе.
4: Непривычно. Ты где так находишься? Ты обычно все-таки
5: в своей
4: студии?
5: Да я опять в ЕКБ поехал.
4: А, ты путешествуешь, а что это так?
5: А, да надо машину переклеить. Меня, короче, я когда Лишку себе свою девятую купил, мне, соответственно, я поклеил ее пленкой, и мне, короче, там... Ну, наделали, скажем так, не очень хороших вещей, вот, поэтому я поехал к знающим людям, которых я точно знаю, мне сейчас пленку там снимут, она переклеят на матовую, и еще, короче, я себе сделаю сзади значок «Жигули», ты типа понял, да, вот, а спереди вместо «Лишки» вставим значок «Бэтмена», ну, и там внутри в салоне чуть-чуть сделаем, в общем, решил поехать, ну, и заодно прокатиться.
4: И заодно ну импортозамещением вот позаниматься, ну вот, «Жигу» представить. Ну не, а кстати,
5: да,
4: а
5: да,
4: у
5: да,
4: тебя в машине вот «Звездное небо» стоит, не стоит?
5: Нет.
4: Нет? А не
5: ну,
4: хочешь
5: кстати,
4: поставить?
5: Это прикольно сейчас делают. Слушай, ну мне это не особо нужно, зачем мне на это деньги тратить, потому что я в машине в основном там снимаю, да, то есть я еду, я либо сплю, ну хотя вот, кстати, спать под
4: красиво.
5: «Звездное небо». Слушай, красиво, но у меня сейчас новый, скажем так, фетиш. Да, я в машине либо еду, отсматриваю всякие документалки и старые репортажи Associated Press. Да, вот, кстати, недавно натолкнулся. Господи, вы знаете, что я понял? Ну, вообще, короче, надо постоянно отсматривать всякое старое, потому что столько всего находишь. Это жесть. Например, недавно я нашел старый репортаж из Соединенных Штатов Америки, компании, которая является посредником Lockheed Martin. Ты вообще вот знаешь, что в 2009 году в Америке говорили, что все, скоро будет вообще всем трындец, потому что мы изобрели экзоскелет. Ты знаешь, что американские военные ходили с экзоскелетами?
4: Я знаю это по фильмам, но в 2009 году, если подумать, мне было 7 лет.
5: Короче, я нашел вот этот старый репортаж, было подразделение Lockheed Martin, которое больше 2 или 3 миллиардов долларов вложили в экзоскелеты, их начали отправлять, в том числе и в Афганистане, американцы в них бегали. Ну, а потом они такие, а, слушайте, короче, это... А причем там что подразумевалось? Это неудобно, да, то есть то же самое, что со шлемами виртуальной реальности, дополненной реальности HoloLens, то есть о них были большие репортажи, говорили, что это очень крутые перспективы, мол, ребятки, смотрите, мы там вот эти вот надеваем эти шлемы, надеваем вот это вот все и управляем беспилотниками, а военные жаловались, да, это я, кстати, как раз приурочу к первой теме, которая у нас сегодня есть, но давайте-ка я вам небольшой long story short вот про это расскажу. Экзоскелет та же самая история, то есть в это вкладывались очень большие деньги, но

0: просмотр фильмов, да, в самолете там вещь великолепная, то здесь просто очки с проводом, они коннектятся к телефону, они заряжаются от телефона, и у меня перед глазами огромный дисплей, то есть ты как будто бы вот в таком вот кинотеатре смотришь видео. И я вот теперь в машине, если я ложусь спать, то я там на звездное небо не смотрю, я отсматриваю всякие старые репортажи, вот лежа, вот скажем так.
1: Но это интересно, лёжа, минутка такая техноблогинга у нас получилась, а глаза сильно напрягаются, когда вот так
0: слушай,
1: смотришь?
0: Вообще не напрягли. Я 4 часа лежал, смотрел, вообще глаза не напряглись ни капли. И там, собственно, регулируется. Я просто для чего это думаю использовать, в том числе и для прогулок по Москве, гулять в этих очках, там потому что яркость можно уменьшить, да, я обычно слушаю просто всякие там либо подкасты, либо исторические ролики, а тут можно еще и отсматривать и что-то сходу вот, ну, нарезать себе. Вот. Конечно, фантастическая штука, фантастически удобная.
1: Интересно, интересно. У меня, знаешь, сразу вспоминается, когда мы начинаем говорить о вот этом VR, о очках, которые дополняют реальность. А вот эта классическая картинка, кстати, над которой очень заморачивались в первом «Железном человеке», вот этот его интерфейс, где он надевает костюм и уже может смотреть, ориентироваться по всей ситуации. Ну да, это так любопытно. Но вот, кстати, ты хорошо сказал, что приурочим к нынешней теме, нашей первой, и мы будем говорить как раз о ситуации с военными, с морпехами, с там, моряками на Абрахаме Линкольне, а именно как раз авианосце Соединенных Штатов, куда пришел командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер. Ну и фактически он решил устроить
0: адмирал
1: такую...
0: Адмирал Брэдли Купер.
1: Брэдли Купер неожиданно, да, актер приехал, сказал, я Эдди Мора из... Как фильм-то назывался?
0: «Области
1: Господи,
0: тьмы».
1: Из «Области тьмы». Я буду вам сейчас тут все рассказывать, все показывать. Но, собственно говоря, он приехал на такую своего рода инспекцию.
0: Кстати, он же потом политиком стал в конце.
1: Сенатором,
0: так что,
1: сенатором. Да-да-да-да-да-да. Так, ну, в общем, Купер приехал посмотреть, провести инспекцию, потому что очень много жалоб поступало. Он встретился с экипажем, назвал эту службу одной из самых напряженных и значимых в современной истории американского флота. И здесь стоит рассказать вообще, а что же там такое творится. Очень много поступало, ну, действительно, таких не самых приятных рассказов о нехватке свежих продуктов, средств гигиены, перебоях с почтой, снабжением, неисправностях сантехники, проблемах с водой. Там даже были некоторые попытки выпрыгнуть с корабля, ну и, соответственно, покончить жизнь самоубийством. Многих отговорили, многим все-таки вот психологическую помощь оказали, но ситуация действительно достаточно тяжелая. И выглядит все это таким образом, что Соединенные Штаты имеют огромные амбиции, и руководство там пытается где-то здесь повоевать, туда свой флот направить, а к этому они не готовы, чисто физически. У них недостаточно как будто снабжения. Мы уже и смотрели, как с вооружением тоже есть проблемы. Плюс люди банально не справляются, психика не выдерживает. Вот как думаешь, это такая, ну вот, большая проблема американская, или это частный случай, связанный просто с тем, что не подготовились конкретно к операции с Ираном?
0: Я думаю, что это проблема абсолютно всех, скажем так, военных ведомств, да, при капиталистической экономике. Потому что я, честно скажу, при всей любви к моей стране, я думаю, если у нас там начать всякие, ну, скажем так, аудиты, то там будет, ну, немногим лучше. Да, просто мы там авианосцы, скажем так, не отправляем, да, вот. Но... Я уверен, что, ну, понимаешь, что это как бы любая система, любая вещь, ты когда внутрь ее посмотришь, там находится огромное количество недочетов, потому что регламентов и прочего, их настолько много, да, то есть того, как все должно быть обеспечено, что ты просто не сможешь их соблюдать там при всем желании, если у тебя система под это дело не заточена. Я думаю, вот любая вещь, куда мы с вами не посмотрим, мы возьмем с вами российский частный бизнес, там будет кругом одно раздолбайство, полнейшая неуплата налогов. Мы возьмем с вами какой-нибудь... ну, не знаю, роту ВС РФ, да, мы придем, и там тоже очень многие вещи будут сделаны плохо. При ближайшем рассмотрении абсолютно все, куда ты не посмотришь, оно, как правило, сделано очень плохо. Я думаю, что это системная проблема, но, в принципе, всех армий мира. Вот,
1: я не знаю, вот по поводу, ты говоришь, вот будет все плохо. Мы же с чем-то сравниваем, если мы говорим о том, что у нас есть какой-то, я не знаю, идеальный образ в голове, где военные расположены, там, не знаю, в пятизвездочных отелях и в перерывах между боями сидят, попивают какой-нибудь коктейль, то да, тут, конечно, ситуация будет абсолютно, ну, другая. А определенно здесь, мне кажется, стоит сказать, что у нас все равно это идет полномерная поставка продовольствия, вооружения и всего остального.

0: остального, в Соединенных Штатах мы слышали об этих сложностях чуть ли не с первых дней операции.
1: Угу.
0: Вот я к этому говорю, что они, может быть, и готовились, и хотели там и Иран поклевать, и многие другие страны, но у самих сил не хватает. У них военные как будто бы не заточены под такие длительные командировки, а командировка действительно оказалась длительная. 9 месяцев на море и вообще без возможности оказаться на земле. Сейчас Авраам Линкольн отправляется домой, но его заменит другой.
1: Слушай, ну я скажу так, что Иран, здесь проблема не в Америке, а в Иране. Америка, она осталась точно такой же, какой была. Я думаю, что во времена и иракских войн, если на все эти авианосцы прийти с какой-нибудь инспекцией, то ты там увидел бы примерно то же самое. Проблема заключается в том, что здесь отличие между странами. Ирак, там некому было защищать, да, Иран защищать нашлось кому. Они к этому готовились, они были готовы к войне с Америкой, и все годы под это затачивались, потому что как раз-таки на историю с Ираком посмотрели. То есть это не про то, что вот американцы, у них слишком большие амбиции, которым они не соответствуют. Это рассказ о том, как еще со времен после Второй мировой войны, а возможно и во Вторую мировую, когда они сталкиваются с сильным противником, они проигрывают. Потому что вся их армия, да, она очень сильно преувеличена. Ее мощь, ее сила, потому что они всегда убивали только слабых. Вот и все. То есть ну, здесь тут, никаких этих искать не стоит. Но раздолбайство и несоответствие любого рода военным регламентам, мне кажется, что это проблема, ну, скажем так, общемировая.
0: Хорошо, я скорее с тобой здесь соглашусь, но вот если еще поразмышлять с той точки зрения, что эту историю будут в том числе использовать демократы для дополнительного давления на нынешнее руководство Белого
1: Хантер
0: дома.
1: Хантер Байден, ждем, пока Хантер Байден придет.
0: Нет, тут на самом деле не Хантер Байден.
1: Мне интересно, что он думает по этому поводу.
0: Да, вообще не интересно, если честно. Сенатор-демократ Ричард Блументаль вот потребовал от Пентагона раскрыть, кто и когда принимал решение о продлении похода Авраама Линкольна и какими военными задачами это объяснялось. Соответственно, они начинают использовать вот эту историю как очередную промашку руководства. То есть, в принципе, они вот все больше и больше тут где-то здесь ударят, где-то здесь ударят. Вроде бы не такие уж прям супер большие и громкие скандалы, но из этих маленьких скандалов уже скапливается такое серьезное обвинение, которое можно будет потом вот так вот выложить на стол и сказать: дорогие мои, пожалуйста, уходите, а может быть и в тюрьме посидите за такие ваши, там, не знаю, недоработки.
1: Поэтому... Это если только демократы придут к власти. Слушай, я тебе говорю, просто у нас есть пример Вьетнама. Мне нравится сравнивать Иран. Вот если СВО, логичнее всего, наверное, сравнивать там по предпосылкам и многим другим вещам с финской войной, с советско-финской войной, да, потому что они наиболее похожи, там вот буквально все один в один, за исключением отсутствия там Ото Куйстина, да, которого мы бы Януковича могли бы назначить действенным президентом Украины и уже вернуть. Интересно, кстати, почему этого не сделали. То Иран, это для Соединенных Штатов логичнее всего, наверное, сравнивать с Вьетнамом, да, потому что такие же ничем необоснованные поводы для того, чтобы напасть. Потому что абсолютно все то же самое, и потому что как только вот появляется режим, который поддерживается кем-то, то есть вы с одной стороны Россию и Китай все сделали, чтобы против себя настроить, а потом напали на Иран, который Россия и Китай поддерживают, потому что вы нас в одну ось зла объединили. И разумеется, Россия вместе с Китаем усиливает Иран, в том числе и разведданными, и много чем другим. И вы их уже не можете победить, потому что вы весь мир против себя настроили. Но это ладно. Проблема здесь заключается в том, что, повторюсь, их армия, ее мощь очень сильно преувеличена. Они по-прежнему самые сильные в мире, но только за счет того, что большая часть скоррумпированных денег, она как бы все равно очень огромна, да, и... Так вот, сейчас чуть-чуть тут пересел. И часть денег у них все равно остается, и они направляются по целеполаганию, да, то есть туда, куда изначально выделялись. Вот
0: я соглашусь, но очень много уже историй. Вот тут новость была о том, что в Соединенных Штатах артиллерийский завод там на 500 миллионов долларов, что ли, не произвел ни одного снаряда. Это вот, знаешь,
1: да,
0: вроде бы...
1: это вопрос капиталистический.
0: Да,
1: это
0: я
1: вопрос
0: согласен.
1: Того, что рисуют отчеты.
0: Кроме того, так неоднократно уже вот эти скандалы поднимались, и кажется, что это может, ты сейчас скажешь, репутация ничего не играет, но мне кажется, все-таки она решает в какой-то степени. И вот те самые высказывания бумажного тигра...
1: Я почему сравнил это с Вьетнамом? Я мысль не договорил, показалось, что я ни к чему нагородил. Так вот, там была та же самая история, когда, господи, могу президентов местами перепутать, простите меня, пожалуйста, Никсон, по-моему, ну, короче, вот был президент, как раз-таки республиканец, который всю эту войну во Вьетнаме, ну, и потом приходит, по-моему, да, Никсон пришел на смену, по-моему, Картер там был или кто, вот надо сейчас перепроверить, поправьте меня в комментариях, пожалуйста, но вот он пришел ему на смену с эгидой того, что мы остановим вьетнамскую войну. В итоге ничего не остановило, и они продолжили делать все то же самое. Я просто говорю к тому, что после демократы, Никсона если Форд придут был. К власти... Перед Никсоном был президент, который как раз-таки времена Вьетнама. Там еще был у него министр обороны Макнамара. Я забыл просто, вот кто. Ну, по-моему, Картер все-таки.
0: Нет, Картер был после, через одного. Кто был перед Никсоном, у меня тоже что-то уже сейчас запутался.
1: Короче, да, такое бывает. Ну, вот я помню просто, что Никсон Джонсон. Пришел, говорит... Да, Линдон Джонсон, вот точно. И при нем еще Макнамара был министром обороны. Все встало на свои места. Вот что-то Картер, я точно недавно секретные материалы пересматривал, у меня этот Крис Картер. А, вообще, вот, знаешь, хочу сейчас начать заниматься памятью, а тут что-то вообще, конечно, деменция близка, мне кажется. Смотри, и получается такая история, что там уже даже марш на Вашингтон был, правда, марш идиотов, которые говорили, что мы там это, они собирали здание Капитолия поднять над небом на 5 минут для того, чтобы продемонстрировать серьезных своих намерений. То есть у нас натурально был штурм магов на Вашингтон. Очень напоминает поход шамана на Путина, да, и прочее. То есть оно, вот историю изучаешь, вот, когда какие-то такие интересные факты, все повторяется. Я просто говорю к тому, что при демократах будет та же самая проблема. С любым авианосцем, со всем остальным, эта проблема исключительно системная.
0: Ну вот, кстати, вот. А можем мы говорить о том, что сейчас, пока авианосец меняется, один отправляется домой, новый приезжает, ну, приплывает, точнее, а с Ираном будет все спокойно, мирно, без каких-то новых ударов, очередных нарушений перемирия и всего остального?
1: Я думаю, будут.
0: Думаешь, будут?
1: Удары, я думаю, ну да, потому что у нас есть еще Израиль под боком, у нас есть их внутренняя напряженность, но, слушай, ну в Иране никогда не будет спокойно, все это, вот как бы цель сейчас такая.
0: Не, ну как будто сейчас логичнее подождать, пока не подплыл новый. Ну, для того, чтобы хотя бы защита была.
1: Да, и все остальное. Ну, причем в этом плане система США, она сама себя будет изъедать просто из-за счет вот этой вот капиталистической истории. Понимаете? Я вот тут вот пересматривал в том числе и репортажи Бориса Соболева по поводу строительства в преддверии Олимпиады бобслейного завода у нас, бобслейного этого, как он называется-то, арены, ну, такого вот огромного, в который вбухали миллиарды, да-да-да-да-да, вбухали миллиарды. Причем там по смете все было намного выше, а потом оказалось, что он, в принципе-то, никому не нужен, его в конечном итоге снесли. Но то же самое в Америке. То есть проблема не в Америке, не в слабости ее армии, и не в том, что они какие-то нищие, падшие духом. Проблема в том, как устроено нарисование всех этих капиталистических отчетов, и что никто ни за что не несет ответственности. Да? То есть если у нас просто в России очень тяжело посадить какого-то чиновника, вора, там, ректора какой-нибудь кафедры, который берет взятки и все остальное, то в Америке это просто превращено уже в структуру, то есть это уже является градообразующим предприятием и частью модели капитализма. Ну и поэтому мы, получается, сильнее с точки зрения экономической, ну, за счет которой армия существует, и за счет всего остального.
0: Но все равно, вот знаешь, как будто бы в Соединенных Штатах нужна поддержка со стороны армии. Мы, помнишь, в самом начале, когда иранская компания только там вот зарождалась, ну, подплыли, в общем, к берегам Ирана, там уже начали говорить военные, что, а может, нам это не надо вообще. Там заговорили о том, что, а вдруг они развернутся, а вдруг откажутся выполнять приказы.
1: Потому что это преступная война.
0: Да,
1: такого не было, что они, конечно, развернутся. Кто-то отдельно, конечно, говорит. Но, в принципе, в США, поскольку это самый яркий представитель современного фашизма, там очень большое количество людей, которые с этим не согласны. Да, и очень многие люди, которые критикуют, в том числе и из известных, которые против этого высказываются. Поэтому, ну, это всегда, когда они начинают очередную преступную войну. Но там еще знаешь, в чем претензия? Претензия-то в том, что не смогли победить. Да, если бы победили, конечно, то все бы эти голоса очень быстро бы заткнулись. А вот когда победы нет, начинают высказываться. Ну, понимаешь, в чем проблема? Они высказываются не с позиции мы бы эту войну никогда не начали. То есть они могут, конечно, говорить, ой, вот мы бы были у власти. Точно так же, как и Трамп говорит про Байдена, что если бы я был во власти, этой войны бы не закончилось. Но он все то же самое продолжает. Поэтому то, что они говорят, они просто подразумевают, что мы бы победили, в отличие от Трампа. Вот если бы мы начали эту войну, ну мы бы, конечно, не начали, но если бы, то мы бы победили. Понимаешь?
0: А это всегда это... так. Это всегда так, да. Все умнее.
1: То есть вот один делает, а вот, ну да, вот у меня было недавно общение с человеком, вот как бы коммунистом, при всей его там личной трагедии, да, то, что у него ребенок при рождении умер, мы вот выпустили это общение, можете посмотреть. Ну вот натурально я весь, всю нашу беседу находился в шоке. Он говорит, Лавров это там типа ничтожество, ничего не может сделать, всю внешнюю политику слил, но при этом сам вначале рассказывает, что он уже долгое время не может найти себе работу, там у него там, вот это вот все, вот поэтому у него ни денег нет, ничего. И я думаю, как это так? Ну, то есть ты не можешь решить проблемы в своей там личной жизни элементарно, ну, самые базовые, но при этом ты считаешь, что ты он в КПРФ хочет пойти. Вот, поэтому ко мне и пришел, думал, что я помогу с пиаром, ну, своим образом я тоже помог, конечно, но вот он думает, что типа вот эти проблемы он решит, понимаешь? Это всегда так кажется. Вот ты видишь, как другой делает, и ты думаешь, вот я бы... Да, но никто так не думает, смотря на рабочего на заводе, никто так не думает, смотря на пишущего код программиста. Все вот почему-то хотят именно страной управлять, а вот так вот нет. Ну, так же вот и демократы, они сидят, они могут реально так считать, что мы бы там вот это все бы сделали по-другому. Но было бы все примерно то же самое, те же самые проблемы с авианосцем Абрахам Линкольн.
0: Ну, единственное, конечно, республиканцы очень много им дают возможностей, чтобы, ну, вот так рот-то открыть. Если бы они это делали как-то аккуратно, правильно, и вот действительно достигали тех целей, так, которые перед собой ставят... Мы? Да, а что? А есть какие-то суперрезультаты? Ну, Венесуэла, ладно. Венесуэлу поджали под себя. С Ираном, ну, проигрыш полнейший.
1: Слушай, Гренландия, не, ну, Саш, тоже. Ну, здесь не соглашусь.
0: Тарифы в минус.
1: Разница? Да, но ты любую твою победу политические противники, они выставят как поражение, любое твое поражение они выставят как вообще просто еще конец мира абсолютно. Но я не скажу, что что-то страшное там в Иране такое-то случилось, да, безусловно, американцы проиграли, безусловно, но это... как бы при президенте демократия были накоплены все вот эти вот армейские проблемы. И если Трамп скажет, что типа, а как мне воевать с Ираном, если оказалось, и мы об этом не знали, что Байден отправил все наши снаряды, все наши деньги и все наше вооружение в Украине, и нам непонятно, как воевать, но это тоже будет правдой, понимаешь? Потому что это система.
0: Подожди, тогда ведь еще забавнее звучит, как сам Трамп говорит о нынешней помощи Украине, о расширении разведывательных данных Украине, о предоставлении
1: патриотов. Он управлять не будет, но ну, по поводу Патриотов он уже сказал, что лицензию не отдаст, а так Патриота, ну, закончит войну в Иране, он продаст. Ну, то есть тут надо конкретно высказывания все смотреть.
0: Ну, вот. Так он этих высказываний делает много, в том-то и дело. Он сам в них теряется, ощущение такое
1: это
0: есть.
1: Это мы в них теряемся, потому что высказывания у него нарваны из разных этих, вот. Ну, он, кроме того, во-первых, помимо того, что он фантастический популист, да, и поэтому ну, можешь сказать что угодно, смотреть надо на то, что он делает. Пока что вроде как особо ничего не предоставили, но по факту даже то, что он сделает, оно будет очень сильно отличаться от того, что он будет говорить. Понимаешь? Вот мы постоянно что-то ждем от Трампа, что-то там про него говорим, всякие вещи хорошие, нехорошие, а он по факту просто человый парень, который хочет зарабатывать на крипте и на бирже. Да, мы от него очень многое требуем. Он будет говорить абсолютно все, что угодно. Вы привели к власти олигарха. Все. Это, ну, это все говорит в целом о нации, о тотальнейшей деградации и о том, что они действительно сходят с ума, так этот чел еще фантастически криворукий, да, руки два Трампа в разлуке, потому что вот вы видели недавно, как он Белый дом начал переделывать, это моя любимая просто история, говорит, вот у нас фонтаны не очень красивые, в итоге все еще хуже сделал, потратив очень и очень много денег.
0: Ну, он же шоумен, ему надо вот привлечь к себе внимание, вот это тоже большая, как мне кажется, ошибка, не должен быть президент шоумен, есть, ну, да. Там, не знаю, лицо, которое может быть прославлять как-то твою страну и действительно там быть очень ярким, но президент должен все равно как-то быть, ну вот я не знаю, что ли, сдержан.
1: ЦРУшником, как Джордж Буш, КГБистом, как
0: ну,
1: Путин.
0: Ну а почему бы и нет? Почему
1: нет,
0: бы и нет?
1: Я тоже за спецслужбы, конечно.
0: Ну, вот. Люди понимают, что это такое. В общем, прямо сейчас, дорогие друзья, будем делать паузу. Уже через несколько минут будем продолжать. А пока что подписывайтесь на наши соцсети. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите. А мы уходим на новости.

0: Стас разберется. Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
3: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
4: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
6: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
7: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
8: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
9: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. 6 мирных жителей погибли при обстреле села Колосково Валуйского округа, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев. По его словам, ВСУ обстреляли населенный пункт ракетами. Пострадали 4 человека, включая 14-летнего ребенка. Врачи оказывают им помощь. По данным Минобороны России, за ночь дежурные средства ПВО сбили 205 украинских беспилотников. Под ударом оказались 9 регионов страны. Дроны также уничтожены над Азовским и Черным морями. В Москве пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, авария произошла на пересечении Дмитровского шоссе и бульвара Академика Ландау. Погиб пешеход и пострадали 5 пассажиров автобуса. На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Президент США Дональд Трамп сообщил о возвращении на родину американца, который провел 9 месяцев в плену в Нигерии. Кевин Райдаут вылетит в Штаты после того, как воссоединится со своей женой Кристой, написал американский лидер в своей соцсети. Трамп добавил, что с нетерпением ждет встречи с семьей Райдаут в Белом доме. 50-летний пилот-миссионер был похищен в Нигерии в октябре. Ни одна вооруженная группировка не взяла на себя ответственность за это. Подробности освобождения американца также неизвестны. Россияне могут отказаться от получения массовых СМС-рассылок и звонков. Год назад вступил в силу соответствующий закон, напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, чтобы защитить себя, необходимо направить оператору связи заявление через личный кабинет или оформить его в офисе компании. Оператор обязан прекратить входящие звонки и доставку сообщений уже на следующий день. Председатель Госдумы подчеркнул, если спам-звонки и рассылки продолжают поступать, можно подать жалобу на госуслугах, а за это нарушение предусмотрена уже серьезная административная ответственность, штраф до 1 000 000 рублей. По данным Минцифры, на июль этого года функции запрета спам-обзвонов воспользовались уже более 340 тысяч раз. 18-й международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» перенесен на следующий год. Как сообщили организаторы, данное решение принято по независящим от них причинам. О сроках проведения фестиваля обещают сообщить дополнительно. «Спасская башня» традиционно проводится на Красной площади у стен Кремля с 2006 года. Осмотр входит в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутника» в «Макс». Следующий выпуск через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
10: Разберется?
11: Разберется.
0: Стас разберется.
12: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Бухарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто, мы вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге, а наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм и Макс. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь к чату. Как всегда, он у нас очень активный. Обсуждаем темы, думаем, размышляем. Ну,
13: Думайте, предлагайте.
12: Номер телефона плюс 7495-95-95-912, но это на следующий час. Вот еще полчаса мы поговорим, а дальше уже можно нам звонить. Так, ну что ж, давай продолжать. Поговорим теперь о ситуации с Южной Кореей и КНДР. Президент Южной Кореи Ли Чжо Мин 15 августа предложил КНДР перейти к прямому обсуждению официального завершения Корейской войны. Заявление прозвучало на церемонии по случаю 81-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства. Ну и вот южнокорейский лидер решил вот так вот отказаться от взаимных угроз и превратить нынешнее противостояние в, ну, уже мирное такое некое сосуществование.
13: Сменим японское колониальное господство на американское колониальное господство.
12: Слушай,
13: короче, вот чтобы вот так вот, мне очень нравится этот пример, я считаю, что он абсолютно легитимный, это сравнение Южной Кореи с Украиной. Причем у них свой Майдан был, ну, у них была свой Азов, да, вот реально, то есть 100%
12: террористическая организация.
13: История. Да, разница только в том, что там демократические выборы были проведены. Кстати, повод задуматься о том, что было бы, если бы в Украине в 2014 году, например, был бы пророссийский кандидат, прикинь, вот, то есть происходит Майдан, а побеждает все равно кандидат, который пророссийский. Знаете бы, что тогда было? Тогда бы американцы просто поставили своего ставленника, какого-нибудь украинца из загашника американского бы достали и отправили туда. Listen, man, да, вот это то же самое. Южная Корея, слушайте, вот в этом, вот реально один в один повторяется, в том плане, что Северная Корея регулярно идет на шаги перемирия с Южной Кореей, да, и как только это происходит, американцы сразу начинают с южнокорейскими военными силами какое-нибудь очередное военное учение прямо у берегов Северной Кореи.
12: Так, а понимаешь, что, конечно, прямо сейчас ты преподносишься это как, с точки зрения того, что вот он как раз эту дверь открыл, да, а дальше уже решают КНДР, будут они идти на перемирие или не будут?
13: Да, но это же абсолютно то же самое, как нам предлагают перемирие, ну, дайте-ка мы перевооружимся, мы там все сделаем, конечно же, и я уверен, что там будет вот такое вот условие, вот, давайте закончим, ну, просто юридически, это, кстати, столетняя война, да, то есть скоро уже вот,
12: ну, будет 100 лет, как идет
13: война в Корее,
12: ну, через 80 лет, да.
13: Какие 80? С 50-х годов она идет, получается, 50, 70,
12: 80
13: лет, ну,
12: еще 30. Нет, да, 76.
13: Да. Ну, я себе позволяю такие статистические вольности, все-таки прямой эфир, ну, конечно, без малого, да, но когда уже треть остается. Но эта война будет столетней, я думаю, на каждое поколение, на каждые пару поколений по своей столетней войне. И я думаю, что, конечно же, это просто слова. Никакого реального перемирия заключено не будет, даже если товарищ Ким бы согласился себе в убыток, но это было бы неправильно с его стороны, и в конечном итоге все бы закончилось просто перевооружением Южной Кореи. То есть, ну, смотри, страна вооружается, то есть у нас есть факт тотальной милитаризации Южной Кореи, она говорит, а давайте-ка мирный договор подключим. Ну, понятно. Нет, ребятки будут воевать, я боюсь.
12: Ну, вот, знаешь, тут интересный есть момент, все-таки касающийся самого подхода южнокорейцев, то есть, если до этого они говорили о том, что сначала перед всеми мирными переговорами нужна денуклеаризация, то теперь об этом вроде бы речи нет. Да, там, может быть, будут требовать какой-то заморозки и всего в этом роде, потом перетекающую в денуклеаризацию.
13: Ну, заморозка-то, она и так есть. Ну, понятно, да. Конфликт и так заморожен.
12: Не-не-не, вот. Заморозки производства ядерного арсенала. Вот, я к этому говорю. Может быть, пока что они вот как позабыли об этой теме, просто говорят, давайте-ка мир заключим. Мне, знаешь, что любопытно, почему сейчас они об этом заговорили? Может быть, потому что Соединенные Штаты сейчас ослабли и не могут вот действительно прям сильно вмешиваться в этот конфликт, и им надо каким-то образом вот ситуацию успокоить.
13: Саш, я уверен, они об этом говорят постоянно. Они постоянно об этом говорят. Вопрос-то, ты предпринимаешь для этого какие-то действия? Знаешь, люди там... Я там... Вот у меня знакомый есть, реально, вот просто... Я недавно просто с ним пересекся, так сказать, сказать, косвенно, не лично, но впервые за 15 лет. Короче, каким я его запомнил? Чел вечно нылся на своих родителей, что родители ему сломали жизнь, потому что родители бедные заводчане с Красногорского завода оптико-электронного. И вот он постоянно занимал, бегал по 300, по 500 рублей. Почему такая сумма? Потому что за 500 рублей можно было купить коробок травы. И вот проходит 15 лет, я с человеком никак вообще не контактирую. Здравствуйте,
12: предупреждает, наркотики вредят вашему здоровью. Не просто вредят,
13: если
12: убивают.
13: Никак, да, не контактирую, и внезапно он пишет вот моему корешу, там, говорит, слушай, здорово, у тебя есть 500 рублей? И, ну, и кореш мне просто об этом рассказывает, ну, такие, офигеть. Но я захожу к нему на страницу, вообще ничего не изменилось. Я думаю, 15 лет назад ты рассказывал, что ты хочешь там уже вот устроиться на работу наконец-то и прочее с собой сделать. Понимаешь, то есть люди постоянно говорят, на заявления обращать внимание не стоит, но реальные действия, которые они предпринимают, ну то есть твой сосед, с которым ты находишься в состоянии войны, проводит вооружение просто до зубов, но тебе при этом говорит про мир. Ну ты в это поверишь? Ну конечно же нет. И никакого мирного решения не будет. Тем более, а как вообще договариваются с Южной Кореей, учитывая, что там ни один президент не оканчивает свой срок где-то кроме тюрьмы. Ну, то есть, ты договоришься с одним, а потом придет другой и скажет, слушайте, это все было преступное решение, но вот теперь мы с КНДР, там, так скажем, их разоружили, они теперь не до зубов вооружены, денуклеаризация проведена, дефортификация тоже проведена, ну, давайте-ка, нам теперь легче на них будет наступать. Нет, здесь мирного решения не будет, пока Америка не ослабнет. И вопрос, ну, насколько она на самом деле ослабла? Потому что мы, тут же, понимаешь, работает какой принцип? Вот на самом деле никто не нанес такого большого урона по российскому имиджу, да, как наши российские СМИ, которые говорили о наших внутренних проблемах. То есть мы постоянно говорим, что нам в стране кажется плохим, разоблачаем какие-то криминальные схемы, и это сразу же, мы-то это делаем, почему? Мы хотим решить нашу внутреннюю проблему, да, потому что у нас есть беда, и мы такие, ну, надо об этом говорить для того, чтобы это решилось, а это используется в том числе и зарубежной пропагандой, которая посмотрит, говорит, а вы посмотрите в России, что происходит, все, страны без пяти минут нет, там вот эти вот проблемы в армии, это все, это конец, страна разрушена. Хотя с проблемами сталкиваются абсолютно все, всегда и везде. Но они используют, в том числе и наше внутреннее желание решить какие-то проблемы на антироссийскую пропаганду, создавая впечатление, что страна вот-вот будет разрушена. Посмотреть старые выпуски там того же самого, ну не знаю, ради примера, возьмите там Навальный Лайв, да?
12: Террорист-экстремист.
13: Ну, телеканал, еще, точнее, интернет-канал, YouTube-канал, еще 2016-2017 год, они уже говорили о том, что все, в России ничего нет. Возьмите трагедию в Зимней Вишне. Все, гражданская война, сейчас Россия развалится. То есть они постоянно это говорят. Но и нам в этом плане не стоит ему уподобляться, потому что, тем не менее, режим американский, несмотря на все проблемы, он еще достаточно силен. И до его падения должно пройти еще достаточно много времени. Конечно, Трамп, он форсирует очень сильно этот процесс, потому что все государственные предприятия переводят в управление частными лицами.
12: Честно, для меня очень часто всплывает вопрос, а что вообще означает падение Соединенных Штатов? Ну, это же не значит, что они там, не
13: гражданская
12: знаю,
13: подводы провалятся.
12: Гражданская война.
13: Нет, гражданская война, да. Ну, то есть, такая полноценная гражданская война и падение финансовой системы, да, то есть вот эта вот эмиссия на бесконечное печатание денег, долларов, госдолги и все эти финансовые манипуляции, да, и то, что в Иране не получилось, оно, ну, подводит нас все-таки, оно ускоряет падение Соединенных Штатов Америки. То есть, понимаешь, они все это время, начиная с 2001 года и знаменитой доктрины Буша, которая позволяет тебе любую страну назначить террористом и в нее вторгаться, они начали собственное падение. Потому что все эти президенты, которые берут и под частное управление частным лицам отдают все государственные фонды и предприятия, придумывают большое количество законов военного времени, полностью превратившись в полицейское государство, они тем самым ускоряют деградацию людей, потому что меньше денег тратится на образование и на научно-промышленную отрасль. Из-за этого люди становятся постепенно все более и более тупыми. Потом происходит конкретное такое интеллектуальное вырождение, когда дебилы, ну, дебилов становится откровенно большинство, а это большинство уже выбирает президента порноактера или президента рестлера, да, тут разница уже не особо-то отличима. И в итоге этот президент порноактер, рестлер приходит, начинает принимать еще более идиотские законы, и это ведет к полнейшему вырождению всей системы. И рано или поздно оно рухнет. Ну вот что можно считать уничтожением Америки? Ну, мне кажется, глобальную гражданскую войну, которая не позволит им заниматься экспансией в других странах.
12: Сейчас ты рестлера упомянул, где-то должен был Леша возникнуть вот так вот у меня за плечом и с огромными глазами. О, рестлер. А, но, кстати, я не просто...
13: Ну, рестлинг это круто, но все-таки оно круто, как бы, знаешь, так же, как и стендап. Я ничего против стендапа не имею, но выбор стендаперов в президенты, это, конечно, не лучше.
12: И то верно. А я, кстати, заговорил о том, что, может быть, там южнокорейцы испугались или почувствовали, что у них не хватит там поддержки со стороны Соединенных Штатов, потому что вот это заявление, оно все-таки приурочено к некоторому событию, как мне кажется. А вот совсем недавно один инцидент был на границе. На этой неделе северокорейские военнослужащие во время патрулирования ненадолго там пересекли, собственно говоря, военную демаркационную линию на восточном участке границы. Там южнокорейские военные сначала предупредили, потом открыли предупредительный огонь, и в итоге севернокорейцы развернулись, ну, точнее, КНДРовцы. И вот, знаешь, мне кажется, что они просто действительно испугались. Они прям подумали, а если они вот так вот, ну, случайно нарушили, хорошо, а если не случайно? А если проверяют? А если прощупывают? А если вот сейчас мы, там, не знаю, не готовы, а они начнут противостояние против нас? И подумали, давайте просить мира, срочно, будем вот об этом говорить.
13: Как думаешь? Ну, может быть, это используется как внутриполитическая такая история, но обычно в таких случаях, ну, ты там как-то закосячил, скажем так, да, но ты пишешь официальную депешу в посольство, говоришь, вот так и так, произошла ошибка, вы не подумайте, это не провокация, мы ничего такого не собирались, это вышло, так сказать, случайно, и все, и тебе вопросов после этого абсолютно никаких нет. Поэтому такие вот действия, ну, типа сказать, вот так, ну, мне кажется, это лишнее уже.
12: То есть это, ну, может быть.
13: Как будто бы не нужно.
12: Может быть. Ну, тут посмотрим. На самом-то деле я не верю в то, что этот разговор куда-то вот прям далеко зайдет, но, по крайней мере, вот эти упоминания есть, что президент Южной Кореи хочет какого-то мира. Так, а в то время мы, ну как же, отошли от Украины.
13: А ни один не скажет, что мы хотим войны. Да,
12: понятно,
13: они скажут, либо мы хотим мира, либо скажут, эти хотят войны.
12: Хотя
13: они
12: нет.
13: На нас скоро нападут.
12: Есть один человек, который может говорить о том, что он хочет войны. Это Трамп. Он, в принципе... неоднократно так уже говорил. Давай продолжать. Поговорим теперь про Украину. Ну, как мы могли про нее не вспомнить, а именно про украинские спецслужбы. Они начали использовать открытые данные российских судов как своеобразную базу для поиска потенциальных исполнителей диверсий. И в поле внимания, по версии источника, попадают люди, которые уже привлекались по политически чувствительным административным статьям. Прежде всего, за дискредитацию вооруженных сил или участие в протестных акциях и поддержку ФБК, террористической.
13: Это абсолютно логично. И, к сожалению, переведя всех на VPN, да, на любое действие будет противодействие, повсюду диалектика, переведя всех на VPN, мы им дали возможность упростить все это, да, то есть теперь им легче будет находить вот таких вот людей. Вот.
12: И я бы, кстати, не сказал, что легче. Представь, все-таки, если определенная прослойка только этим самым VPN-ом пользуется, а теперь посмотри, если там 150 миллионов человек VPN неожиданно подключили, и в тех же Нидерландах там стало на 130 миллионов человек больше, еще где-то на 20 миллионов там в Германии или во Франции прибавилось. Это сейчас шутки есть про то, что как только у нас вернутся там все соцсети, или вообще, если там не вернутся, просто люди откажутся от VPN-а, мгновенно просто вот так вот исчезает то около 100 с лишним миллионов населения Нидерландов или какой-либо другой страны.
13: Ну, Нидерланды, да, кстати, интересно, будут там как-то экономический рост считать, учитывая, что там русские начали проводки делать через Нидерланды, через Турцию, там игры покупать компьютерные, да. Вот знаешь, вот прикольно будет, если в итоге окажется, что русские это была самая богатая нация в мире, просто они обычно действовали через другие страны. Слушай, а вот не, шутки
12: шутками. Это вполне себе может быть.
13: Ну, не прям вот так вот, да, но кто как бы Челси покупал, да, наши православные олигархи. И если так посмотреть, то очень большое количество денег, которые вот постоянно говорят, выводились в Великобританию. Я недавно пересматривал старый кейс как раз-таки времен Краснодарского края, и там был такой вот Красноярском, господи, все, сейчас совру. Ехал в машине, просто смотрел. Вот минус этих очков, что в блокнотик не запишешь, да, потому что придется очки снимать. У меня поэтому теперь такой диктофон всегда на руке специально. Я надиктовываю, но еще не настроил себе расшифровку автоматическую к компьютеру. Кстати, надо будет сейчас в перерыве это сделать, потому что всякое. Ну, короче, выводились в Великобританию сумасшедшие просто деньги. То есть они берут, знаешь, за 200 миллионов, вот это конкретный кейс, за 200 миллионов строят строят торговый центр, причем делают это на свои личные деньги, потом государство за 500 миллионов сдают в аренду, и все эти деньги, а потом еще одному в субаренду, а потом выводят все эти деньги через офшорные фонды в Великобританию. Ну, то есть, короче, в итоге реально может оказаться, что вся планета за счет наших олигархов существовала, и для страны это действительно будет очень большой плюс, то, что всем им запретили теперь эти деньги выводить.
12: Российские олигархи, ты знаешь, сейчас так звучит, как будто вот мы весь мир скупили, но втихую. Да не, на самом деле
13: весь мир скупил нас, скорее всего.
12: Ну, это тоже верно. А я бы, знаешь, все-таки вернулся вот к этой теме, потому что, ну вот ты сказал про VPN. Ну и что VPN? А каким образом им VPN помогает собирать информацию о нас?
13: Ну, слушай, VPN — это когда твой компьютер подключается к другому компьютеру, и оттуда уже намного проще тебя взламывать. Я поэтому всегда говорил, что нужно заниматься тем, что делать государственный VPN, то есть, чтобы вы все это контролировали. Ваша задача в чем? Контролировать интернет, правильно? Правильно. Вот, вы хотите контролировать интернет. Мы, как пользователи, добропорядочные пользователи, которые ничего не воруют и в терактах не участвуют, мы в чем заинтересованы? Мы заинтересованы иметь доступ всегда и везде. Но поэтому мое предложение с самого начала, с 2022 года, заключалось: сделайте государственный VPN, блокируйте там все, что хотите, контролируйте весь трафик. Например, мне скрывать вообще абсолютно нечего. Ну, мне, конечно, будет неприятно знать, какие там порнофильмы, знать, что там они знают, да, какие я порнофильмы смотрю, но, в принципе, у меня ничего там противозаконного нет, это больше так вот морально-этически. Но сделайте государственный VPN, чтобы мы не были ограничены интернетом, а сами контролируйте трафик, ловите террористов, там, ради бога, я это только поддерживаю и только за выступаю, да. Но интернета нас не лишайте. А в итоге все это теряется контроль, а вот оно переходит в серую зону, или даже уже вообще совсем в какую-то другую, где это ничего не контролируется. Поэтому VPN надо было, прежде чем все блокировать, сделать государственные VPN, чтобы вот и распространять их везде, как только можно.
12: Вот. Ну, государственные VPN звучит, конечно, немного странновато. То есть...
13: А никто не должен знать, что они государственные.
12: А вот это уже да, вот это уже интересно.
13: Да, вы создаете огромное количество фирм-прокладок, которые будут, а может быть, так оно и сделано. Вот в итоге, прикинь, мы узнаем, что все эти VPN, которые рекламируют иноагенты, в конечном итоге это проект наших спецслужб для того, чтобы все мы сидели под этим... Но это слишком хорошо, чтобы быть правдой, и тогда бы не было проблем с блокировкой, да, и с доступом к Телеграму, и эти VPN бы регулярно не выносились, но по-хорошему, будь бы я там на месте там каких-то спецслужб, я бы сделал именно так. Но из-за большой бюрократии такое организовать даже очень сложно будет. Вот, но это я тебе говорю в идеале. А так, ну, конечно, данные российских пользователей будут утекать, и ФСБ будет контролировать меньше. С другой стороны, это все равно лучше, чем абсолютно, ну, я имею в виду, для регуляции лучше, это лучше, чем вседозволенность, в которой каждый может, как тебе сказать, общаться вообще не боясь, что его как-то спалят.
12: Я с тобой согласен, но вот на самом деле случаев достаточно много вот такой вербовки, связанной с людьми, которые действительно до этого были замешаны в некоторые дискредитации там вооруженных сил России или в поддержке определенных запрещенных экстремистских организаций. И вот, ну, например, там самый свежий действительно выглядит показательно. 13 августа 26 года в Севастополе взорвалась бомба, спрятанная в урне, и погиб капитан первого ранга Роберт Шаги, заместитель командира отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота. И по данным СМИ, как раз арестована 32-летняя жительница Сочи Маргарита Реут, и ФСБ утверждает, что украинский куратор обещал ей деньги, помощь с выездом на Россию.
13: И она вообще не жалеет даже об этом. Она такая: да, все правильно там я сделал.
12: Конечно. И до этого она получала там двое суток ареста за неповиновение полиции, штраф 30 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил России. Мне кажется, все-таки, может быть, это уже действительно так работает, но если какой-то человек проявляет вот подобные, там, скажем, примеры дискредитации или чего-либо-то еще...
13: Ну, это очевидно, Саш.
12: За ним,
13: но
12: надо
13: проблема-то в том,
12: смотреть,
13: что этих людей слишком много. Понимаешь, этих людей слишком много.
12: А
13: вот
12: откуда
13: я не
12: ты
13: знаю,
12: знаешь?
13: Ну, ты, во-первых, ты сам посмотри на количество, а во-вторых, ну, ты, в принципе, вот действительно там, выйди на улицу, вот сходи в какие-нибудь места вот такие вот, знаешь, либерального толку и попытайся там вот как-то с людьми поговорить о политике. Да, у меня это все получается все меньше и меньше, но хотя, с другой стороны, может быть, многие люди, которые там костерят Путина, просто это специально знают, потому что меня узнают и делают это вот так. Знаешь, может быть, но я, в принципе, слушаю, что люди говорят, и, ну, как будто бы недовольство властью, оно настолько тотальное, что общество маргинализируется. Тем более, понимаешь, в чем дело? Много можно было бы поговорить по поводу того, что наши дурки-то, какие там вещи творятся, что людей просто отпускают. Ну, типа, ты вот прикинь, вот, кстати, за убийство есть один психопат-маньяк, который 3 раза отсидел за убийство, но его каждый раз выпускали. Сперва он свою жену убил, потом соседа, причем я там интервью с ним смотрел, он говорит, ну, как бы 10 рублей дай, говорит, я как бы взял лопатку, дал ему по голове, вот и все. И его отпускают через несколько месяцев, потому что в дурке там вообще такие процедуры. Почему все пытаются в дурку
12: откосить? Нет, ну вот, знаешь, я просто вернусь ненадолго к твоему высказыванию, там, про недовольство властью. Это очень такой собирательный образ из разряда посмотреть в каких-нибудь соцсетях, во-первых, где огромное количество ботов, во-вторых, где
13: соцсети
12: гигантские...
13: Соцсети — это не показатель, да, ну, я тебе говорю про реальную жизнь.
12: А
13: я
12: вот в реальной жизни ты как часто общаешься с каким-то гигантским количеством людей? Я вот большую часть
13: довольно-таки часто, ну, хорошо, да, я довольно-таки часто общаюсь, и я тебе скажу, что даже в кругу власть имущих вот достаточно большие недовольства, не могу сказать конкретных имен, но
12: мне
13: вот
12: кажется,
13: так вот я
12: в кругу власть
13: имущих
12: больше всего недовольств, потому что кому-то там, ну, я не знаю, артерию пережимают и не дают зарабатывать
13: нет,
12: на том, чтобы
13: нет,
12: они обманывали других людей. Ну, это же...
13: Нет, вот...
12: Ну как?
13: Понимаю тебя, но парадокс... Не, с этим тезисом я согласен, но вот те круги, в которых мне там довелось оказаться, да, у них там общее негодование, они вообще там как бы не, ну, не самые там крутые, да, вот такие вот средний класс, менеджеры среднего звена, можно сказать, и они просто, когда уже вот дадут пожить, они не взбираются там в предпосылках, они все эти политические передачи не слушают.
12: Меня вот это смешит очень часто, когда уже дадут пожить, ну, когда сам начнешь жить, тогда и дадут. Ты сам пример рассказывал вот этого человека, который там 15 лет ничего за эти 15 лет не сделал, обвиняя свою семью. Тут то же самое. Я понимаю, что они сделали. Просто вот этот негатив, который на работе там накапливается или еще где-то.
13: Слушай, они вот, допустим, недовольны тем, что они не могут спокойно там недвижку покупать за рубежом и прочее. То есть это достаточно такие люди. Ну, короче, не суть. Просто я вижу, уже таймер 2-3 минутки остается вот перед перерывом. Можем потом эту тему развить. Но я тебе просто говорю о том, что я иногда, я же часто хожу по улице, я езжу в метро, в электричках. Я слышу вот, ну, периодически, о чем говорят люди. Я себя, конечно, в этот момент немного странновато чувствую, но мне интересно. Просто люди сидят и беседуют. Ну, конечно, можно предположить, что они меня там узнали и видя, что я там сижу в своей книжке и в любом случае услышу, что они скажут, я как бы это сделаю, да, и там потом передам эти слова или прочее. Но даже если так, это, возможно, отражает их взгляд, так скажем, на политическую повестку. И то, что я слышу, ну, действительно, люди вот тотально всем всегда как бы, ну, недовольны.
12: Вот опять, это как раз к тому, что люди тотально всем всегда недовольны.
13: Да,
12: это нормальное,
13: говорю,
12: обычное состояние
13: можно.
12: Людей. Вот, вот тут я не соглашусь. Вербовка — это совсем другое. Одно дело там где-то обсуждать, сидя на лавочке или на кухне, и просто говорить, что «а да вот, вообще весь мир прогнил, все ужасно, все плохо». И вот так вот просто уходить куда-то в истерику. Другое дело — это когда действительно тебе предлагают предать свою страну, и тут у человека включается уже мозг. А
13: понимаешь,
12: если не включается, вот это уже
13: проблема. Это свойство необразованного ума.
12: Так.
13: Чем меньше у тебя знаний об окружающем мире, тем больше ты склонен к истерике. И проблема-то в том, что человека, склонного к истерике, он будет склонен еще и к магическому мышлению, и его очень легко убедить, что ты сейчас пойдешь, вот этот теракт совершишь, и все, вот путинский режим падет, и мы в конечном итоге с тобой победим. Или наоборот сказать, что вот ты там за ФСБ, мы к тебе обратились, помоги нам. Тут проблема не в политических взглядах людей. Тут проблема в... Ну, опять же, я все свожу к системе образования, которая разрушена, как правило. То есть экстрасенсы, вот эти вот всякие там секты и прочая шизофрения, это как раз-таки свойство вот очень небольшого ума.
12: Я понял, к чему ты магическое мышление, да. Но я склонен все-таки думать, что у нас по большей части сейчас все-таки население образованное. Если сравнивать даже со многими другими странами,
13: к сожалению, это не так.
12: Ну, может быть, я ошибаюсь.
13: Со многими другими странами, да, но ну, ты в любом случае, ну, как тебе сказать, это твое оценочное суждение, но если
12: конечно.
13: Посмотреть на доступность образования, да, я призываю там, не обращайте внимания на всякие статистики и все такое, вы посмотрите просто на доступность образования.
12: Доступно, по большей части.
13: Не так, нет. Ну, давай можем вернуться к этому в начале. Я тут еще материалами обзавелся. Давайте посмотрим.
12: Давай. А сейчас сделаем небольшую паузу, а в следующей полчасовке нам уже можно звонить. Не забывайте об этом. Новости на радио «Спутник».
0: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Кого сегодня удивишь холодильником? Заурядное бытовое устройство. А между тем история поисков возможности сохранять пищу восходит еще к Древнему Риму. Слуги императора Нерона запасали лед и снег в горах, а затем складировали в дворцовых погребах, помещая на них провизию. Первая попытка сделать технологический прорыв удалась только в начале 19 века. Сегодня она выглядит наивной. А тогда вызвало фурор. Американец Томас Мур сконструировал стальную коробку, обернутую кроличьими шкурами. Внутрь он клал сливочное масло, а затем помещал в бочку со льдом. И бойко продавал товар. В 1850 году американский врач Джон Горри впервые продемонстрировал процесс получения искусственного льда. Примененная им технология компрессионного цикла актуальна и сейчас. Сначала устройство использовалось в медицинских целях, но потом пошло в народ. Через несколько лет французские ученые Фердинанд и Эдмонд Карре изобрели холодильник, работающий на испарениях серной кислоты. И только спустя полвека первый в мире патент на автоматический охладитель продуктов получил изобретатель из США Альберт Маршалл. У его холодильника автоматически отключался мотор, а стоил он в два раза дороже автомобиля. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 9 утра, в Красноярске 13 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Минобороны России публикуют кадры новых ударов по объектам ВСУ. Глава Европейской дипслужбы анонсировала самый масштабный пакет санкций против Москвы. А в МИД прокомментировали кадры насильственной мобилизации, снятые в Одессе. Подробности далее. Российские вооруженные силы уничтожили логистический центр в Одессе, склад дронов ВСУ в Днепропетровской области и пункт временной дислокации украинских боевиков в Доброполье на территории ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами нанесения ударов. Уточняется, что были использованы беспилотники «Герань-4 «Сикер». Объективным контролем зафиксировано успешное уничтожение всех целей. Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас анонсировала принятие самого масштабного пакета санкций против России. Его планируют одобрить осенью. Если документ будет принят, то число подсанкционных лиц, предприятий и организаций вырастет на треть, сообщила Каллас газете Die Welt. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности также выразила надежду на то, что позиции ЕС и США по мерам против России сблизятся, сославшись на согласование в Сенате Конгресса соответствующего законопроекта. ЕС принял уже 21 пакет санкций против России, последний только в июле этого года. Под ограничениями находится свыше 3000 физических и юридических лиц. На Украине ничего не слышали о правах человека и личной неприкосновенности. Зато под аплодисменты Запада рассуждают о демократичной и правовой стране, идущей семимильными шагами в ЕС. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, комментируя кадры насильственной мобилизации, снятые в Одессе. Мирошник опубликовал видеоролик, в котором сотрудники ТЦК нападают на мужчину и распыляют в лицо женщины слезоточивый газ. Канада участвует в военном конфликте против Ирана, чтобы умиротворить США, несмотря на политику Вашингтона в отношении Оттавы, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи. Он напомнил, что власти США называют Канаду 51-м штатом, вводят пошлины на товары из этой страны, оскорбляют ее и угрожают наказанием за дым от лесных пожаров. Тем временем Оттава участвует в незаконной войне против Ирана, развязанной США. МИД Канады объявил о введении санкций в отношении пяти высокопоставленных представителей Исламской Республики, обвиняемых в создании угроз судоходству через Ормузский пролив. Россияне могут отказаться от получения массовых СМС-рассылок и звонков. Год назад вступил в силу соответствующий закон, напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, чтобы защитить себя, нужно направить оператору связи заявление через личный кабинет или оформить его в офисе компании. Оператор обязан прекратить входящие звонки и доставку сообщений уже на следующий день. Функции запрета спам-обзвонов воспользовались уже более 340 тысяч раз. «Последний богатырь Колобок» режиссера Антона Маслова возглавил кинопрокат в России и СНГ, заработав 192 миллиона рублей за прошедший уикенд. На второй строчке рейтинга «Человек-паук. Новый день», собравший в СНГ без учета России и Белоруссии 169 миллионов. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» и «Макс».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Стас. Разберется?
3: Разберется.
4: Дорогие друзья, продолжаем эфир. Меня зовут Александр Бугарев, и это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас, мы как просто вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети «Рутуб», ВК, «Телеграм», «Макс». Прямо сейчас заходите, пишите «Радио Спутник» в любой из этих соцсетей. После этого находите плейлист, любимую программу, смотрите, пересматривайте. Сейчас к трансляции подключайтесь к нашему чату и звоните по номеру телефона +7 495 95 95 +7 495 95 95 95. Еще разок, +7 495 95 95 95 12. Ждем ваших вопросов, а мы пока будем продолжать. Ты хотел еще что-то сказать.
3: Слушай, ну про образование я тут посмотрел тоже интересный репортаж специального корреспондента, и там, знаешь, оказалось, что многие бюджетные места, они на самом деле-то тоже туда продаются, то есть монетизируется абсолютно все. Так что, ну, образование, конечно, у нас доступнее, чем в США, но вообще хотелось бы в идеале абсолютно полностью бесплатное образование, это было бы для общества намного лучше.
4: Это, знаешь, это вот, а хотелось бы $1 000 000, чтобы было у каждого в руках, и было бы, ну, все прекрасно.
3: Можно, к этому стремиться.
4: Да, понятно.
3: Можно хотеть, а можно предпринимать конкретные действия, чтобы к этому стремиться.
4: Стремиться к этому надо. Но вот, если честно, я тоже решил посмотреть вот по поводу вообще возможности получать образование. Вот в российских вузах сейчас выделяется около 620 тысяч бюджетных мест. А в 2014-2015 годах этот показатель составлял 485 тысяч. То есть,
3: так,
4: ну, количество
3: не
4: увеличилось.
3: В том, сколько бюджетных мест выделяется, количество увеличилось, это хороший тренд. Но вопрос-то, а получают их бюджетники или получают их там ребята, которые просто... Бюджетные места — это что такое? Это значит, государство оплачивает твое образование,
4: да.
3: Правильно?
4: Да.
3: Правильно. Так а почему бы ректору какого-нибудь вуза не взять и мимо обычных экзаменов пришел какой-нибудь, вот я там пришел, дал ему взятку, там, 5-6 тысяч евро, да, и я бюджетное место это получил, и дальше учусь.
4: Во-первых, кстати, ну, действительно сложно. Реально сложно. Я тут не буду никак вот...
5: Я пытался дать взятку.
4: Пытаться шапкозакидательством заниматься. Но это правда действительно так и есть. В этом плане, мне кажется, у нас самая менее коррупционная история. И при этом у нас есть проблема единственная с олимпиадниками. Но эта проблема, она, мне кажется, решаема уже в кратчайшие сроки. Просто установят определенную квоту, как вот предлагали совсем недавно. Там 10-15%, чтобы занимали олимпиадники. А дальше
3: Вот, я ректор университета. Так. Я договорился с остальными своими ребятами, что вот приходит человек, готовый дать взятку за поступление на бюджетное место. Ну, вот что мне помешает?
4: Во-первых, помешает, в принципе, отношение нынешних наших руководителей, ректората. Очень многие просто не пойдут на то, чтобы брать взятки.
3: Смотря в каком вузе еще.
4: Да,
3: но в целом, смотри, вот у меня вуз. Ну... Там государство выделяет деньги на бюджетные места. То есть оно оплачивает образование. А почему бы мне эти бюджетные места не отдать тем, кто готов
4: просто
3: платить?
4: Просто объясни логику. Зачем платить кому-то за бюджетные места, если можно тогда просто пойти на платные места? Это что за обход такой? Это то же самое, что я там,
3: потому
4: не знаю...
3: Потому что будет дешевле.
4: Я приду в какой-то банк, буду там работать 10 лет, заработаю деньги, а после этого уйду. Вот такое ограбление века совершу.
3: Ну, это нет, логика в том, что это будет дешевле все равно.
4: Не факт. Вообще не факт, что это будет дешевле.
3: Сейчас образование стоит больших денег.
4: Я знаю, что образование стоит больших денег, но думаешь, просто так согласятся отдать кому-то бюджет, рискуя своей позицией, рискуя своим авторитетом, рискуя тем, что вот эта цепочка где-то надорвется и все это куда-то утечет? Нет, не согласен.
3: Так
4: абсолютно.
3: Она, цепочка полностью продуманная, и можно угрожать просто педагогам, которые не собираются принимать участие в этой схеме, может угрожать им увольнением.
4: Нет, мне кажется, здесь...

0: интегрировать это полностью в мире, скажем так, платного образования попросту невозможно.
1: Но сейчас я это очень слабо представляю, с количеством камер, с количеством того, как за этим следят. Ну, я вот, находясь в университете, так, периодически, я могу сказать, что конкретно, отношение
0: конкретно
1: ко всему
0: как это делать, я могу сказать.
1: Да
0: знаешь
1: зачем?
0: Как? Ты просто приходишь, ты пишешь экзамен, а за тебя его потом переписывают, и вот ты уже получил там максимальную оценку и поступаешь на бюджетное место. То есть это вот конкретно задокументированные случаи вот специального корреспондента.
1: ЕГЭ? Погоди, ты про ЕГЭ говоришь или про вступительные?
0: Не про ЕГЭ, я говорю про вступительные экзамены в вузы.
1: Да и что, вступительный экзамен в вузы очень часто вообще не так уж сильно баллов добавляет. И они не суперсложные, если сравнивать с ЕГЭ. Если человек написал ЕГЭ неплохо, то он и вступительный напишет неплохо. Если он ЕГЭ написал никак, то ему вступительный ничего не даст при поступлении. Вот вообще ничего. У него будет слишком мало баллов даже с этими вступительными. И я тебе говорю как человек, который
0: ЕГЭ
1: писал вступительный.
0: ЕГЭ тут это отдельная история. Я тебе говорю конкретно про экзамены поступления в вуз, да, потому что когда ты поступаешь на платку, ты должен, по сути, там каждый год платить. Ну, вот, например, у тебя там 3 500 долларов в год, получается, там за 5 лет обучения ты должен 17 500 долларов заплатить. Либо ты можешь дать взятку там 4 500 долларов и поступить на бюджет.
1: Нет, тебе придется платить тогда каждый год еще по 4 500 долларов.
0: Нет, так, нет, а что? Нет, ты платишь за вступительный экзамен.
1: Нет, а зачем? А ты просто, ну, потом скажешь, а вот меня хотят выгнать. Они говорят, нет, мы не выгоним. А потом подходишь к экзамену, и они, давай. А, или ты уходишь уже, вот прямо сейчас отчисляешься. Ну, вот по такой логике это бы так работало. Не знаю, я вот здесь действительно буду защищать максимально, и, возможно,
0: ну,
1: из-за того, что я до сих пор...
0: Ну, потом в чате тебе скинуть просто репортаж.
1: Давай.
0: Конкретно с оперативной съемкой и с тем, как вот многие представители...
1: Мне кажется,
0: даже
1: из старых репортажей, действительно, я соглашусь, раньше можно было найти. Сейчас таких случаев, мне кажется,
0: единицы. Если все изменилось, ну да, ну... Как бы, слушай, хотелось бы в это верить тогда, конечно, потому что здесь я действительно полагаюсь на старые репортажи там, но я почему-то не могу поверить, что ситуация в этом направлении без смены системы могла как-то кардинально поменяться.
1: Ну, может быть, но я все-таки буду вот здесь до конца отстаивать позицию, мне кажется, здесь ты не прав. Вот было раньше, возможно, сейчас очень вряд ли,
0: ну,
1: очень мало. Но
0: я посмотрю,
1: да, хорошо. Да. Так, и да, дорогие друзья, пишите, если есть какие-то мысли по тем темам.
0: Да.
1: Конечно, звоните. Номер телефона все тот же, +7 495 95 95 912. Еще раз проговорю помедленнее, +7 495 95 95 912. Ждем ваших звонков, ждем ваших вопросов, а мы пока будем продолжать. И теперь поговорим про такую вот, вообще-то идею не новую, но просто сейчас вновь всплывающую в медиа. Мексика пытается построить новую крупную торговую артерию между Тихим и Атлантическими океанами. Новым каналом, вот таким они хотят обзавестись, сухим каналом, то есть будут, с одной стороны, вот так корабли подплывать, их будут разгружать, они будут на железной дороге ехать до другой стороны, после этого опять будут нагружать очередное судно, и оно уже будет уплывать. И там уже в проект вложено не менее 70 миллиардов песо, около 4 миллиардов долларов, при этом, ну, конечно, идея не новая, тут железную дорогу здесь открыли еще в 1907 году, при президенте Порфирио Диасе, но после запуска Панамского канала в 1914-м она потеряла стратегическое значение. Сейчас на вот эту историю смотрят с той точки зрения, что это может быть такая запасная артерия, да, не основная, но все равно обладающая таким серьезным потенциалом, именно финансовым, за счет того, что, предположим, Панамский канал, он очень сильно зависит от уровня воды. Иногда действительно по нему просто сложно пройти, и там вот коридор оказывается очень узким, и корабли платят там миллионами долларов для того, чтобы просто пойти первыми, вот эту очередь, чтобы себе выбить. А это будет такая определенная альтернатива. Единственное, вот что меня, по крайней мере, смущает, это вот это название «Новый Ормузский пролив». Все-таки Ормузский пролив предполагает возможность выплыть из Персидского залива, то есть из той зоны, где сосредоточена чуть ли не треть мирового запаса нефти, газа и всего остального, связанного с энергоресурсами.
0: Слушай, вот не люблю, когда такие темы берут. Я говорил, у меня с географии очень большие проблемы, это надо сейчас слезть на карту, смотреть, анализировать. Не думаю, что я смогу сходу так сказать, но
1: показываю.
0: В любом случае, Мексики хана.
1: Почему Мексики хана?
0: А потому что, если там можно будет что-то делать, то тогда Америка будет пытаться это контролировать, потому что основная цель это контролировать. А с Мексикой у Америки и так не самые простые.

0: простые, мягко скажем, взаимоотношения, и, конечно, для них это будет все очень и очень плохо, потому что их в очередной раз будут пытаться использовать, будут пытаться максимально контролировать, а значит, будет вмешательство во внутреннюю политику. То есть, смотри, вот это вот, знаешь, парадоксально, но чем лучше ты пытаешься себе сделать, чтобы у тебя было больше всего, тем больше это хотят контролировать сильные игроки на рынке, и да. Тебя просто будут, так скажем, и в хвост, и в гриву.
1: Ну вот тут на самом деле есть очень много особенностей, вот как раз связанных вообще с проблемами внутри Мексики. Не понимают, как сделать так, чтобы это действительно работало так, как хотелось бы. А там и с железными дорогами был инцидент не самый приятный, когда происходил сход с рельс. Кроме того, и там есть все-таки участки вот этой самой железной дороги не самые безопасные. Мы понимаем, что в Мексике насколько готовы будут многие корабли переправлять вот так вот через всю территорию.
0: Ой, с одной Это всегда. Понимаешь, тут же прикол в том, что и в США большое количество всяких крушений, связанных с железной дорогой, но почему-то в отношении США у нас сомнений не возникает, да? Хотя там техногенная катастрофа в 2024 году была, там, ну, в принципе, это сравнимо с Чернобылем. Но пока нет каких-то сил, которые всю эту историю раздуют и расскажут о том, какой это огромный удар по всей планете, как США в силу своей там неспособности капиталистической системы обеспечить безопасность, как они создают угрозы всему человечеству. Ну, пока это в медийке-то не раскочегаришь, да, никто на это внимание-то особо и не обратит. Поэтому, да нет, если надо будет, ну, тут же вопрос, понимаешь, опять же, вот эта вот знаменитая сцена из бойцовского клуба, сколько ты, что дешевле, да, устранить, собственно говоря, отправить все на доработку и полностью пересмотреть, или просто заплатить за издержки. Ну, потеряют некоторое количество грузов, заплатят за это, нанесут непоправимый вред природе и будут дальше работать до очередной катастрофы.
1: Не, ну вот тут я бы даже вернулся к твоим словам по поводу того, что Мексике хана, как ты выразился. Здесь скорее мне любопытно, как ты считаешь, Соединенные Штаты это будут делать. Они будут Мексику захватывать полностью или просто контролировать определенные участки?
0: Зачем? Зачем тебе вообще что-то захватывать? Да, вот недавно
1: была
0: история
1: с Эль-Менчо, или как его? Картинка вот эта, Соединенные Штаты.
0: Не нужна картинка.
1: Ну, как
0: нужна
1: это,
0: картинка, ну, вот так вот, ты просто понимаешь, что ты, ну, Трамп, слушай, картинку эту он сделает из чего угодно, да, любую вещь превратит в свою победу. Ну, смотри, недавно была история с задержанием Эль-Менчо, но на самом деле это использовалось как возможность контролировать в том числе и мексиканское правительство. То есть они говорят, у нас есть доктрина Буша знаменитая. В соответствии с этим, если мы назначим Эль-Менчо террористом международного масштаба на манер Бен Ладена, да, кстати, ты знаешь, что один раз собирались запустить и практически даже запустили операцию по устранению Джулиана Ассанжа, то есть его приравняли к Бен Ладену, и многие сенаторы, в том числе американские, выступали за операцию по его ликвидации. Тоже забавный такой факт. Но как бы там ни было, они назначили Эль-Менчо и устраивали операцию. Вы вдумайтесь, да, кто ловил Эль-Менчо? Я правильно произношу? Я забыл.
1: Эль-Менчо.
0: Эль-Менчо. Его же ловили, по сути, это все эти бесконечные дроны, беспилотники, то есть операция по его ликвидации ничем не отличалась от операции по ликвидации Бен Ладена. И того, и другого-то, в принципе, сдала его любовь к женщинам, да, и желание строить половые отношения. И если бы не это, то Бен Ладен бы еще бы и до сих пор бы скрывался, и тот же самый Эль-Менчо тоже. Но практически там 7 или 6 лет беспилотники патрулировали Мексиканский залив, там, Мексику всю. На это тратились огромные деньги. А потом его устранили, но по факту на тот момент была очень большая вероятность, что будет специальная операция, проведена полицейская, прямо на территории Мексики. То есть США ведут регулярные войска для того, чтобы... Но на самом деле Эль-Менчо, он не был такой уж критически важной целью. Просто было показать, что мы контролируем, делаем
1: за это. Я бы, кстати, не сказал, что не был
0: критически
1: важной целью. После этого все-таки произошло разделение наркокартеля, причем достаточно серьезно.
0: Вот именно,
1: и
0: стало еще хуже. Конечно. Стало еще хуже. То есть вместо одной террористической группировки у вас теперь несколько...
1: Управляемой. Стало несколько неуправляемых.
0: Безусловно. Да, да. Причем каждый... Сейчас начнется борьба за власть. Это практически сравнимо с гражданской войной. То есть вы создаете то же самое, как в свое время они там создали в Афганистане афганский терроризм. Точно так же И в Мексике, да, потому что, ну, с самим-то наркотрафиком бороться никто не собирается, потому что, в принципе-то, наркотрафик изначально, вот вся мировая наркотическая торговля, это следствие отсутствия у ЦРУ финансирования, когда они попытались через продажу наркотиков, в том числе и через Пабло Эскобара, получать бабки для борьбы с погаными коммунистами по всем частям планеты, да, потому что другим способом этого достичь было невозможно. И вот так вот они сделали, и, по сути, теперь это все последствия предыдущих действий, всех предыдущих администрации Соединенных Штатов Америки. И теперь они с этим борются. Ну, вот это им дает возможность любого. Ну, короче, назначат вот этого нового лидера группировки международным террористам и начнут на территории Мексики операции. То есть, о чем я говорю, какова последовательность действий. Допустим, Мексика открывает этот залив, он становится важной артерией для мировой нефтяной торговли. И они такие, так, ребята...
1: Не залив, железную дорогу.
0: Да-да-да, железную дорогу. Так, ребятушки, давайте нам вот это, вот это, вот это, мы хотим это все контролировать. А им говорят, нет, а что это? А это мы построили, а это мы, мексиканцы, это наш собственность. Они говорят, так, кажется, на территории Мексики обнаружен террорист, начинаем специальную полицейскую операцию, наши беспилотники засекли то-то, то-то, то-то, вы травите там какими-то наркотиками всех наших граждан американских, из-за вас мы умираем.
1: Ровно по маршруту вот начала железной дороги и по ее завершению.
0: В идеале, да. В том числе она используется. Поэтому мы вынуждены. Это представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Поэтому у нас не остается никакого выбора, кроме контроля над этой железной дорогой.
1: Да, вот вполне реалистичная история. Так, у нас звонок есть. Давай послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Здравствуйте,
1: Сергей. Добрый.
2: Мурман.
1: Здравствуйте.
2: Наш вопрос оказался в продолжении темы, получается.
1: Так.
2: Вот там объявил, что Амазонский пролив станет территорией США, как бы. Как вы относитесь к таким заявлениям вообще высших руководителей, когда еще победы вроде и нету? И как бы, может, и нам объявить что-нибудь, типа, что Босфор, там, Дарданеллы могут стать, как бы, Царьград, там, все дела. Может такого
0: быть? Как бы, да нет, ну, наверное... Нам-то это невыгодно.
2: Ну все, спасибо.
1: Спасибо большое за вопрос.
0: Это же, да, это, во-первых, допустим, ну, мы теперь пропускаем только российские суда. Ну, во-первых, надо посмотреть, я не знаю, по поводу Босфора и остального, как там что контролируется, не интересовался, честно говоря.
1: Турция?
0: А много всяких... А?
1: Турция.
0: Ну, тогда как мы можем остановить Босфор и сказать Турция, все?
1: А загоним туда наш флот. Ну, нет, на самом деле, если серьезно говорить,
0: ну,
1: такие
0: артерии... Ну, это уже такая прямая война,
1: ну, такое невозможно. Да. Это совсем не то, что можно вот так сделать одним каким-то наплывом и нападением. Здесь то же самое касается и Ирана. Если уж говорить про Армузский пролив, так а что? Трамп с самого начала говорил переименовать в пролив Трампа, американский пролив, он его раскрашивал там на картинке в американский флаг, и, ну, это стандартное как будто поведение Трампа. И он никак себе не изменяет. Насколько реально он получит этот Армузский пролив, очень сомнительно, потому что там Иран сразу после этих высказываний сказал, что Армузский пролив всегда останется теперь под нашим контролем, и будете и платить нам за то, что через него проходите. Единственное, вот что они могут сделать, это я не знаю, буквально уничтожить весь Иран, но для этого надо или сухопутную операцию какую-то с миллиардом жертв, я, конечно, преувеличиваю, но с очень большим количеством, или ядерную бомбу. Но другого варианта я не вижу, по крайней мере.
0: Да, да. Ну что ж, посмотрим, как они с этим справятся.
1: Да-да-да. Но то, что Армузский пролив станет там территорией США, да и то, что вот Трамп такие заявления делает, ну это ж Трамп. Он такие заявления делает всегда. Он может завтра сказать, что Европа американская теперь. Европа скажет, мы не американская, он скажет, а мне без разницы, вы американская. И что попишешь, да? Это...
0: Человек с магическим мышлением.
1: Да-да-да. Это проблема медиаполитики нынешней. Это даже, мне кажется, не именно Трамп. Просто он такой яркий ее представитель. Поэтому мы обращаем внимание. Так тем более еще и руководители Соединенных Штатов, которые обладают чуть ли не самым большим влиянием в мире, особенно в медиа.
0: Так. Да, но трындеть, он, повторюсь, может сколько угодно реального положения вещей, что происходит в реальности, да, какова экономика, он не контролирует, поэтому ну, на самом деле парадоксально, но он может действительно себя убедить в том, что все так, и он может сам искренне начать в это верить, но рано или поздно с последствиями этой его слепой веры в собственный мани-мирок расплачиваться будут остальные американские президенты, которые тоже могут там действовать, исходя из того, что у них... Короче, понимаешь, тут проблема в том, что многие люди уверены, что то, что вот у них в голове, оно больше действительность, чем сама объективная реальность. То есть можно себя убедить в чем угодно. таково свойство людей с пластичной психикой, да, то есть я бы сказал, что все вот эти актеры, шоумены, они в некоторой степени психопаты, да, все в разной степени, но почему часто актеры там сходят с ума и прочее, потому что у людей пластичная психика, они там не привязаны к реальному миру, они придумывают себе образы, они этим образом соответствуют, они играют в кино, и моментами тебе начинает казаться, что то, что у тебя вот на сцене происходит, оно на самом деле и есть реальность, и ты можешь себя убедить в действительно очень странных, ну, казалось бы, абсолютно нелогичных вещах, и постепенно ты как будто бы вот от этого сходишь с ума.
1: Да, сойти с ума на самом-то деле недолго тут, особенно когда вот во всем этом медиаполе.
0: Долго не сойти.
1: Долго
0: вот
1: не сойти.
0: Действительно надо работать.
1: Да. Так, ну вот, а по поводу, кстати, не сойти с ума, здесь есть любопытная история, о которой мне, кстати, лично рассказывал друг, там определенное время живший. В Испании проблема окупас людей, самовольно занимающих чужую недвижимость.
0: Уже все говорят,
1: да,
0: об этом,
1: действительно, да. Остается заметной, и особенно там, где много пустующих квартир и вторых домов, по данным за 2024 год, в стране зафиксировано более 16 тысяч случаев незаконного занятия недвижимости, и примерно 40 в день, причем около 42% пришлось на каталоги.
0: Казалось бы, при чем тут Украина?
1: Да. Но, если честно, вот эта история меня первый раз вообще действительно повергла в шок. Я тогда услышал вот рассказы своего знакомого, который там учился долгое время, и он действительно рассказывал, что наблюдал похожие разборки, как там просто приходили к соседям, вот так вот заселялись мигранты, начинали там жить, возвращался там с отпуска человека, он там улетал, ну, куда-то на 2-3 недели, и все, это целое огромное судебное разбирательство, каким образом получить обратно эту квартиру, как можно заселяться, как нельзя заселяться, при этом они могут просто брать и ногами, руками выгонять из этой квартиры. Да, сейчас как-то над этим работают, там пытаются сделать вот этот процесс судебный хотя бы более быстрым, а раньше вообще было как вот это пресловутое 48 часов, после этого в этой квартире можно жить. А чисто со стороны юридической это не так. Но на практике это действительно вот выглядит примерно следующим образом. Человек уезжает, приходит окупас, садится, переселяется фактически, и все, и там живет. А потом другой человек приходит, и попробуй теперь с ними разберись. Попробуй их выгони, что-нибудь с ними сделай, а стоит на них напасть или лично, там, не знаю, как-то рукой потянуть их из квартиры, все, тут у них уже будут некоторые обстоятельства для того, чтобы на тебя уже жаловаться и говорить товарищу полицейскому: товарищ полицейский, на меня напали, из дома выгоняют. Злые все, коварные, ужасные. А по этому поводу чуть-чуть поговорим, и хотя вот я не знаю, вот сейчас у нас звонок есть, но у нас остается 1.5 минутки. Я думаю, давай, наверное...
0: Да, после перерыва,
1: после перерыва послушаем. Да, сейчас ответить, и тоже вопрос немного скомканный получится. Поэтому оставайтесь на линии, и вот уже после перерыва мы вам на звонок ответим. Так вот, ситуация действительно с этими окупами странная. Вот как думаешь, ее вообще решат? Я до сих пор не понимаю, как такое может быть? Ну вот просто человек приходит,
0: я тоже... Надо почитать какую-нибудь научную работу на эту тему. Как это вообще смогли принять? Что это за идиотия? Чем они мотивировались? Это же бред какой-то натуральный.
1: Да, абсолютный. Я не понимаю, каким образом это... Может быть, испанцы настолько ленивые, что они подумали: ну, пришел кто-то в дом, ну, сел. Ну и ладно вообще, да кого это волнует? И, кстати, по поводу лени, это, ну, вообще не шутка. Тот же друг рассказывал, как едет на автобусе, опаздывает. Водитель просто в один момент выходит на улицу и начинает, ну, садится в кафешку и начинает есть. Тот говорит: а вы как бы на линии, вы же едете. Он говорит: нет, я устал, я отдыхать. А все, иди пешком, если хочешь. И это меня так поражает. То есть им вообще без разницы. Они существуют вот в своем мирке, и им все
0: даже
1: классно,
0: дверь
1: все
0: открыта.
1: Прекрасно. Даже дверь открыта. Так, ну сейчас сделаем как раз небольшую паузу, дорогие друзья. Подписывайтесь на наши соцсети, РУТВК, Телеграм, Макс. Переходите там и в чат. И не забывайте про звонки. Вот у нас один звонок уже есть. Как раз в начале следующей получасовки ответим. Сейчас новости.
3: Стас разберется. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
4: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
3: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
5: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
3: непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
5: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
3: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
5: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
3: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. «Спорим с Ищенко». Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в «Споре с Ищенко» она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Ночью ударными беспилотниками в порту Одесса был поражен патрульный катер типа «Тарантул», обеспечивающий безопасность морских судов, а также резервуары с топливом. В порту «Измаил» уничтожен причальный терминал, ангары с западной военной техникой, а также склады безэкипажных катеров. Мирный житель погиб в результате атаки украинского беспилотника в Брянской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Он уточнил, что дрон ударил по селу Понуровка Стародубского района. Ковальчук выразил соболезнования родным погибшего и обещал оказать помощь и поддержку его семье. По данным Минобороны России, за ночь дежурные средства ПВО сбили 205 ударных беспилотников. Под ударом оказались 9 регионов страны. Дроны также уничтожены над Азовским и Черным морем. Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас анонсировала принятие самого масштабного пакета санкций против России. Его планируют одобрить осенью. Если документ примут, то число подсанкционных лиц, предприятий и организаций вырастет на треть, сообщила Каллас в интервью газете Die Welt. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности также выразила надежду на то, что позиции ЕС и США по мерам против России сблизятся, и сослалась на согласование в Сенате Конгресса соответствующего законопроекта. ЕС принял уже 21 пакет санкций против России, последний только в июле. Под ограничениями находится свыше 3000 граждан и организаций. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир не согласен с решением премьера Беньямина Нетаньяху сократить военные операции в Газе. «Там есть люди, которые не заслуживают жизни», заявил Бен-Гвир в подкасте с бывшим заложником Хамас. По мнению министра, израильским военным следует совершать от 30 до 40 точечных атак за ночь на Газу. Он также призвал возобновить строительство еврейских поселений на палестинской территории. Президент России Владимир Путин поздравил главу Индонезии Прабова Субианта с Днем независимости страны. В телеграмме российский лидер отметил, что отношения Москвы и Джакарты развиваются успешно, и страны продолжают наращивать взаимовыгодные партнерские связи, в том числе в рамках объединения БРИКС, диалога России-АСЕАН и других международных структур. Это отвечает интересам дружественных народов и способствует безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом, подчеркивается в поздравления на сайте Кремля. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
7: Разберется.
8: Разберется.
9: Разберется.
10: Разберется.
1: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев, и эта программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто, вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге, наши соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Подписывайтесь прямо сейчас, заходите в комментарии, в чат, на трансляцию, и номер телефона +7 495 95 95 912, и сразу принимаем звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
7: Доброе утро, Вячеслав, Ялта.
1: Доброе утро.
7: У меня такой вопрос. Вот, вот Зеленский, кстати, ну, в лице Украины, начал удары по нашим ПЗ не так давно. Потом вот начал удары по энергетике. Вот в Крыму у нас и так далее. Вот, у меня вопрос. Тут у нас, конечно, в городе, как говорится, ходят слухи. Абсолютно, я сразу подчеркиваю, это слухи. Что вроде как возможны удары и по газовой инфраструктуре, и далее по водной. Насколько я понимаю, в этой войне еще не было ударов целенаправленных по водной инфраструктуре, то есть тем, ну, тем смыслом, чтобы полностью как бы обезвожить, так сказать, население. Но Зеленский может пойти на такую эскалацию, или все-таки это, ну, уже некоторая такая серьезная, все-таки гуманитарная, ну, история, вот, потому что в ответ-то полетит, собственно говоря, такой же ответ.
0: Спасибо. Ну, что-то понятен, его по части НПЗ это не особенно волновало, да? То есть, когда он по НПЗ-шечкам-то начал бить, он что думал, мы типа стерпим, и ответки не последуют, и не будет по дороге от Днепра до Одессы полностью оббензинено все, отбензинено. Или минус, не знаю, это правильно.
1: Не, на самом деле, по городским
0: изобрел.
1: Системам водоснабжения били уже давно, и мы, и они, но мы били в ответ на их вот такие атаки. Единственное, что вот прям водная энергетика, да и какие-то крупные водные объекты, ну, мне кажется, им страшновато. Мы по плотине тогда ударим, которая рядом с Киевом, и будет плохо Киеву. Но нет, на самом-то деле, если так посмотреть, мне кажется, здесь вообще сейчас сложно им какую-то вот прям эскалацию устраивать. У них огромные проблемы с тем, чтобы сейчас найти деньги, финансирование на то, чтобы фронт не рухнул. А это действительно так. То есть очень часто мы там говорим, что вот-вот он рухнет, сейчас это может действительно приблизиться. Почему? Потому что логистика настолько отрезана, что, ну, вооружения нет, вооружение слабое, подвозить новые снаряды сложно, подвозить новых людей также проблематично. И здесь говорить о том, что они будут эскалировать, вряд ли. Мне кажется, они наоборот сейчас будут пытаться в мирные переговоры все-таки как-то все свести. А, ну или
0: да
1: хотя
0: нет,
1: бы в перемирие.
0: На самом деле, слушай, это логично, да, и да. Как бы стоило бы им действовать, но, во-первых, перемирия не будет, об этом уже Лавров заявил, и абсолютно правильное решение. А во-вторых, все-таки как будто бы они бы вообще бы хотели, чтобы мы их стерли с лица земли. То есть Украина делает абсолютно все, чтобы умереть. Это буквально убойные каникулы, да, когда фильм вот этот знаменитый, обожаю его. Детишки приехали и кончают с собой на свежем воздухе. Вот это то же самое, что примерно делает Украина. Так что я думаю, никакая эскалация их бы не остановила. Они бы, наоборот, были бы рады нечто подобное, скажем так, отчебучить. Вот. Но, возвращаясь еще к этой теме, я могу сказать следующее. Все-таки удары по газовой инфраструктуре были, по-моему, по станции Краснодарская, по-моему, ну, что-то такое было, то есть единичные какие-то случаи удары по газовой инфраструктуре, но они никакого такого, как бы это сказать-то, этого...
1: Крупного эффекта?
0: Системного, системного, то есть там, ну да, типа неудобно, но с тем же успехом по складам Wildberries как будто бы эффективнее бить, потому что это больше людей не то чтобы выводит на улицы, но деморализует и вызывает активные бурления известных субстанций в российском обществе, а вот удары по той же самой Краснодарской, которая обслуживает газовый поток в Турцию, они как-то, ну, типа так вот, даже особо-то об этом мало кто вспоминает, да, хотя вот удары по НПЗ, это, ну, это не вызывает ни внутреннего кризиса, и урон не такой большой. А по поводу эскалации, слушайте, ребятки били по нашей ядерной триаде, да, в рамках операции «Паутина». Ну, а какой тут эскалации может идти вообще речь? Конечно, они готовы на абсолютно любую эскалацию, и рассуждать они будут не из психологии, логических факторов, а из математической целесообразности ударов по тому или по другому. Точно так же, как некоторые наши НПЗ не будут защищать, исходя из математической целесообразности, потому что некоторые НПЗ защитить слишком дорого, намного дороже, чем устранить последствия этих ударов. Не то чтобы я считал это правильным, я просто констатирую, что у нас рулит математическая логика.
1: Да, но вот у нас слушательница пишет, будут они эскалировать и дальше, у украинцев логика несовместима. Ну, на самом-то деле, здесь правда, можно согласиться.
0: Единственное... логика, математически они все правильно типа делают.
1: Ну, не, по поводу математически тоже очень часто такие ошибки серьезные. Ну, вот касательно того, что математически, ладно, они там нанесли удар по территории России, вызвали у нас на некоторое время там проблемы с бензином или что-то еще. Мы в ответ снесли им все.
0: Да, но, во-первых, урон России нанесен. Во-вторых, откуда они знают, да, что будет? Ну, то есть, в принципе, понимаешь, про Россию, да, в принципе, вообще одни страны очень мало знают про другие. То же самое. Я о чем говорю? Я говорю о том, что они действительно могли рассчитывать, что у нас будет очень серьезный кризис, который выведет людей на улицы, и возмущение будет настолько большим, что может произойти в том числе и смена власти, и Майдан, и все что угодно. Ну, то есть, как бы на то расчеты есть, и они регулярно это делают, еще начиная там и с арабской весны, когда пришло тотальное понимание того, что это работает. И российская власть боролась против этого путем создания в том числе и наших, и всяких таких общественных движений, которые призывают народ сконсолидироваться, да, объединиться вокруг царя-батюшки. И с другой стороны, они постоянно пытаются произвести Майдан, вызвать, ну, внутренний кризис. Например, события в Зимней Вишне, да, достаточно большой, скажем так, успех Украины, когда они распространили информацию об огромном количестве погибших внутри России детей, которых скрывают, и там, ну, действительно, в Кемерово у нас же было очень недалеко от гражданской войны. Во многом из-за этого, в том числе, и начались ужесточения интернета, и сегодняшние ужесточения интернета – это последствия как раз-таки в том числе и тех действий. Понимаешь? То есть я говорю про то, что, ну, ты не можешь на 100% знать, приведет это к смене власти или нет. А их представление о российской политике, ведь если ты целыми днями рассказываешь, что Путина ненавидит вся страна, ну, ты сам в это со временем начинаешь верить. Люди регулярно самоотравляются пропагандой. Если они там, ну, у них телемарафон, в котором они рассказывают, что действительно там Путин захватил всю страну в заложники, никто из 140 миллионов его там максимум 1-2 миллиона поддерживают и голосуют, а все остальное это нарисованное, ну, они действительно могут в это поверить. Поэтому с точки зрения логики их внутренней, да, и могут казаться эти удары целесообразными, их поддерживают в том числе и внутри страны.
1: Может быть, может быть. Я просто не верю в то, что у них прямо сейчас хватит ресурсов для того, чтобы нанести эти удары. Может
0: ресурсов
1: быть, и хватит.
0: Хватит, смысла не хватит. Ну, ресурсы, почему эти удары, они наносятся с помощью дронов? Да. Конечно, опять же, вот математически выгоднее все бы это было с помощью ракет каких-нибудь запустить, но ракеты, они не владеют ими в нужном количестве, у них сейчас даже ПВО нет для того, чтобы российские атаки отбивать, да, на территории Украины, когда там по Киеву и его окрестностям прилетает. Ну, у них нет для этого ресурсов. Следовательно, и для атак нет ресурсов. Но зато есть дроны. Когда будет очередной транш от Евросоюза, они на все на это закупят дроны, соберут их где-нибудь там в подворотнях своих украинских и запустят, но не по газовой инфраструктуре.
1: Не, ну вот по поводу того, что соберут, все-таки тут надо разделять. Есть те, которые вот собрать можно на коленке, это вот именно коптеры на линии соприкосновения, которые используются. Соберут. А другое дело, это вот эти большие беспилотники, которые летают на гигантское расстояние.
0: Да, все-таки... но они тоже прилетают, да, они для отверточной сборки, чтобы формально все это сказать, что это украинские дроны, а мы, европейцы, которые эти дроны и создали изначально, мы к этому не имеем отношения, мы продали, а это товары двойного назначения. Ну, вот этот всем хорошо знакомый принцип офшоризации.
1: Ну да, согласен. Но, отвечая на вопрос, да, скорее всего, они эскалировать будут пытаться, им вообще не важно, в какую сторону это делать, там,
0: но,
1: в сторону водной энергетики, газовой.
0: Газовая инфраструктура пока что не выглядит перспективным направлением, в том числе и для эскалации.
1: Скорее всего, так и есть. Так, спасибо огромное за вопрос, Вячеслав. Наше почтение, как всегда. Кроме того, у нас номер телефона остается тот же, плюс 7495-9595-912. Ждем ваших звонков, а пока что давай продолжать. И вот поговорим на более такую, что ли, легкую тему. Падл-теннис. Играл? Уже не играл?
0: Нет. Но все буквально на нем помешались.
1: Все помешались.
0: Раз, да,
1: просто с ума сошли.
0: Где одна из самых крутых арен, так скажем, для падла.
1: Патла? Не патла, а падала. Но на самом деле...
0: Поискал падла.
1: Не, а вот это...
0: Проблема с произношением буквы «Д». Я не, это, не, как его, не занимался последние дни в машине дрых.
1: Не сквернословие. Не сквернословие. Ну нет, на самом-то деле, вот падл теннис — это достаточно такая смешная история. Очень многие сейчас действительно на этом строят шутки. Честно признаюсь, у меня один из друзей вот начал активно играть в падл теннис, и мы сразу все остальные начали над этим шутить.
0: Пошутили с ним общаться.
1: Нет, но мы начали над этим шутить, что вот там, что там с ориентацией и все в этом роде. Это глупо, это мы так вот просто по-дружески, но суть-то все равно действительно есть в том, что очень многие сейчас в соцсетях действительно смеются над этим, создают кучу мемов. Во многом потому, что это такой пародия на большой теннис в упрощенном варианте. И многие воспринимают это как своего рода, ну, я не знаю, замена гольфу. Кто-то туда приходит во многом пообщаться, вот там в падл играют очень известные люди, очень такие действительно состоятельные, где можно там с кем-то встретиться, на почве вот поиграть в падл-теннис, найти себе там работу, может быть, подругу, друга и все остальное. И вот с одной стороны, это спорт. Да, я никак не говорю о том, что это не спорт и все такое, хотя вот зайти в него куда проще. Другое дело, что к нему относятся как-то странно. То есть вот мне не очень нравится, когда спорт начинают эксплуатировать. То есть он превращается из обычной игры, вот действительно такой, которая должна приносить удовольствие, там некоторая физическая нагрузка, в площадку для, ну я не знаю, что ли, для каких-то других дел. Вот ты как думаешь, спорт должен быть опосредованным или все-таки...
0: Слушай, ну тогда вообще стоит все тренажерные залы запретить, учитывая, что там приходят поболтать по большей части и мало кто тренируется. И это нормально. Да, ну конечно, но появилась какая-то новая хайповая штука, и все такие, вау, заходим в хайп. И все начинают ходить и заниматься. Пусть лучше уж это, чем там, я не знаю, в подъездах наркоманят, правильно?
1: Ну, может быть, не знаю. Но на самом-то деле вот эта история с падл-теннисом меня, с одной стороны, привлекает. Я бы, может быть, сам один разок сыграл. Но вот мне интересно, кстати, что у нас слушатели думают. Вот тут...
0: Там правила полегче.
1: На правила там не то, что полегче. Там сама игра полегче. Там вот эта ракетка, ну, она напоминает большую ракетку от пинг-понга. И при этом это вроде бы как большой теннис, только с ударами об стекла, то есть у тебя есть дополнительная возможность еще там бить, это легче. Я просто играл в большой теннис, учился играть в большой теннис, вот в пинг-понг хорошо играю, в большой, но меня сестра учила, она им занималась.
0: Значит, это, людей больше войдет.
1: Это вот сложновато. Но войдет, и с одной стороны кто-то там в большой теннис пойдет, а кто-то просто, будь здоров.
0: А кто-то, спасибо, продумал, будет в падл играть. Да и ради бога, слушай, это активность, но это любая. А по поводу мемов, так это нормально. Нормальная история абсолютно для любой штуки, которая на хайпе. Все, что становится хайповым, появляется большое количество шуток, приколов, стебов, деконструкций. Это,
1: не, ну вот даже вот данные. Прямо сейчас в комментариях можно увидеть, как вот слушатель пишет, падал, это аборт от большого тенниса.
0: Ну, ну ради бога.
1: Звучит странновато, но я бы вот так не говорил. Все-таки это такой спорт, да, упрощенный, да, больше медийный такой вот, что ли, спорт для буржуев, как вот очень многие его сейчас называют.
0: Слушай, теннис — это спорт для буржуев.
1: И гольф — спорт для буржуев. Стоит? И многие другие виды спорта,
0: да,
1: это спорт
0: тоже.
1: Для буржуев.
0: Ты видел, сколько там стоят ракетки вообще?
1: Очень много. Да, если уж там говорить про спорт для буржуев, это художественная гимнастика, хоккей, все вот эти виды спорта, где экипировка стоит каких-то космических денег.
0: Хоккей — это, да, это вообще...
1: Хоккей — это, да, это 5000, это 5000, это 100 тысяч, это у тебя набор там, особенно если ты вратарь, все, веселуха. Но на
0: самый спорт для буржуев — это, конечно, космонавтом стать. Это
1: спорт? Космонавты — это спорт?
0: Ну, своего рода, да, мы же соревнуемся с другими странами,
1: а
0: кто
1: вот
0: там
1: тут,
0: быстрее
1: вот тут
0: долетит,
1: я
0: кто
1: не
0: там
1: соглашусь. Это вот именно наука. Вот наука в ее истинном проявлении. Это вот серьезно, это красиво, это завораживающе.
0: А спорт не наука, что ли? Ну, это именно профессиональный.
1: Не весь.
0: А вообще весь. Одни соревнуются эти фармакологи в биолабораториях.
1: Ну, фармакологи, наверное, соревнуются. В любом случае, у нас вот эта фармакология и в жизнь переходит от спорта. Сначала для спорта, мне кажется, придумывают какие-то там, не знаю, добавки.
0: Сейчас, мне кажется, уже нет.
1: Да нет, почему? Мне кажется, придумывают. Скорее всего, есть. Ну, просто для того,
0: там
1: чтобы поддерживать...
0: Там такие вещи, которые твою жизнь так укращают, укорачивают.
1: Не, а кто, а почему ты решил, что только укорачивают? Можно же вот банальные даже такие витаминки или что-то еще, которое просто поддерживает хорошее состояние здоровья.
0: И вот тоже можно использовать. Витаминки так все, Коля, не, витаминки реальных спортрезультатов не дают. Но это ладно, это не суть. Ну, слышите, короче, падл – это нормальная тема, гоняйте, играть, можно познакомиться с людьми. Кроме того, это дополнительная физактивность, это вот просто весело. Это очень позитивный тренд, который я одобряю. Будут те, кто, конечно, будут говорить, вот, падл – это кастрация, аборт от большого тенниса. Но я думаю, а, эти люди и в большой теннис не играют, б, если и играют, то это для них просто способ как-то, ну, преувеличить свою, типа, вот ты ерундой занимаешься, а я чем-то серьезным. Тут зависит от целеполагания. Если человеку скучно обычное, ну, вот это вот убогое кардио на эллипсе делать в тренажерном зале, и он играет в падл, но я это только полностью поддерживаю, потому что это активность дополнительная, и это весело. Это не так скучно, как просто на эллипсе втыкать лицом там в телефон или там в экран, который перед тобой проектор там висит, или еще бог знает что там, телевизор, да, и ты втыкаешь в этот экран, ты занимаешься чем-то интересным, при внесении игровой активности это всегда весело.
1: Да, согласен, я в волейбол вот играю, и мне прекрасно. А, хотя вот слушатели тоже, ну, все-таки разделяются. Одни пишут о том, что это такой странный вид спорта, другие, что это вполне себе нормально. Третий, вон вообще рассказывает историю, как вот Екатерина рассказывает, в моем городе как-то открыли гольф-клуб, я ради интереса приехала и заказала занятие, так как играть не умею. Ох уж, сколько я словила взглядов странных, а оказывается, там дела решали. Ну, вот такое вполне себе может быть, мне кажется, сейчас
0: на игре в падл. У нас в Красногорске тоже был гольф-клуб, и я вот гольфистов очень уважаю, потому что благодаря ним я всю молодость одевался. Потому что у меня у друга моего лучшего мать работала в гольф-клубе, и они постоянно мажористые шмотки забывали. Я никогда не забуду красное поло Лакост, вот, потому что я был больше комплекции, чем мой друг. Мой друг был худощавый, ну и, соответственно, все, что мать ему приносила, все, что было размера больше, чем М, перепадало мне. И как-то раз мне перепало. Ну, там всякое бывало.
1: Преемственность.
0: Да, Ральф Лорен и прочее, но когда мне перепало забытое кем-то в этом самом Красногорском гольф-клубе красное поло Лакост, вы даже не представляете, какую оно роль в моей жизни сыграло. Я его носил 7 лет по особым случаям, там, с девкой на свидание идешь, все, вот этот красный
1: Лакост. С девкой,
0: Лакост.
1: Ну что это? Ну как да. Некрасиво. Ну почему с девкой?
0: Ну это
1: с
0: просто девушкой. Фигура речи, обидятся только обиженки.
1: Ну, все равно как будто бы некрасиво называть девушек девкой.
0: Ну, слушай, когда при мне девушка говорит, девка, это, знаешь, это такое... ходила, мне нормально.
1: Ну, может быть.
0: Это уже такое, это знаешь, это вот это вот такое, кощунство, что ли, не знаю. Ну, да какая разница, кто кого как называет. Все понимают, что подразумевались, типа, несерьезные отношения, интрижки там, да, секс одноразовый там и прочее. Ну, конечно, не это...
1: Ну ладно, да, ну я понимаю.
0: Конечно, вот мы, когда мы с женщиной, это подразумевает, что у вас серьезные отношения.
1: Ну,
0: а
1: да.
0: Я просто вот типа на свиданке.
1: Это
0: ну,
1: женщина.
0: Это, когда говоришь девка, это подразумевает несерьезность.
1: Ну да, да, какая-то, не то, что даже легкость, а, ну, легкость, да, в какой-то степени. Легкодоступность.
0: И они все были очень легкодоступны.
1: Ой-ой-ой. Так, ну ладно, давай продолжим. У нас еще две темы есть, достаточно любопытные. Исследователи Мадридского университета выяснили, что выраженные нарциссические и психопатические черты статистически связаны с более сильным предпринимательским мышлением. Переводя на нормальный язык. Нарциссы
0: вот
1: и психопаты предприниматели.
0: Но... Конечно, потому что вот это вот первое исследование, с которым я согласен, хотя я уверен, что если мы на методологию посмотрим, как определить нарцисса, мы все в той или иной степени, наверное, нарциссы, но есть, наверное, какая-то крайняя степень, но это факт.
1: Для того, кстати, чтобы зарабатывать... по поводу нарцисса я не уверен. Все-таки нарциссы, они тоже ведь разные бывают. Один может быть именно самоуверенный, то есть он знает, что он там самый лучший, самый прекрасный, а у многих вот это нарциссическое, оно как раз от неуверенности. То есть человек абсолютно не уверен в себе, и он пытается вот закрыть вот этой нарциссической картинкой.
0: Они уверены на людях, когда вот они находятся в обществе, то они супер уверенные в себе и супер нарциссы. А когда они находятся наедине с собой, начинаются сомнения, и вот они себя ведут примерно как Патрик Бейтман, который там сидит и 15 минут рассуждает по поводу качества отпечатанной визитки в американском психопате. Так что вот. Но в любом случае надо быть абсолютно психопатом для того, чтобы чтобы быть предпринимателем, потому что от тебя там зависят в том числе и другие жизни, но ты же должен как можно меньше тратить на производство, как можно меньше платить, а из-за этого страдает качество продукции, люди получают что-то некачественное, а тебе должно быть на это плевать. Ну, то есть нужно быть абсолютно бесчувственной мразью для того, чтобы быть действительно хорошим,
1: успешным предпринимателем. Ну, вот, кстати, макиавеллизм, который вот тоже думали будет достаточно важной такой историей в предпринимательстве, не показал большой процент, а не так много надо, вот, чтобы там манипулировать или что-то еще. Достаточно быть, кстати, любопытным. Очень важно быть любопытным человеком, который вот действительно ко всему тянется. И я недавно слышал историю о том, как человек... Но очень странно, я правда не понимаю, как это работает. Вот есть непотопляемые, у которых там за долги все забрали, в тюрьму посадили, он выходит и там буквально за 2 недели вновь возвращается к тому же уровню, на котором он был. И при этом без связи, без всего, просто вот как-то
0: пока
1: они...
0: выплывают. Надо смотреть конкретную, конечно, историю. Звучит, честно говоря, как вот какая-то фантастически невыдуманная чушь. Вот, то, что они там возвращаются и прочее. Как минимум там связи остаются и все остальное. Понимаешь, прикол в том, что каким бы ты любопытным там ни был, ты в конечном итоге проиграешь просто человеку, который будет... Да, который будет тебя уничтожать без малейшего сочувствия, уничтожать твой бизнес, заказывать против тебя медийные кампании, выпускать клевету и давить тебя всеми правдами и неправдами. Поэтому любопытство, ну, это хорошо там, для ученого, для людей, которые бы занимались созданием там, науки и реально классных каких-то продуктов, но для бизнеса, мне кажется, это вообще неприменимо абсолютно.
1: Наверное. Так, у нас одна тема остается. Пенсионерка построила деревню только для женщин, но вообще изначально она задумывалась не только для женщин, проект появился недалеко от Далласа, она купила землю, построила домики, и там вот в итоге живут 12 женщин в возрасте от 52 лет. Да, и вот на самом деле странно, сейчас очень много начинает появляться мест, куда мужчинам вообще вход запрещен, например, в Турции на многие пляжи просто нельзя войти мужчинам. Какая-то некоторая дискриминация или нет? Ну, впору говорить об этом.
0: Ну, вообще, конечно, попахивает сексизмом, но как бы фиг бы с ним.
1: Ну, и тоже
0: на
1: верно.
0: На самом деле, как бы норм тоже.
1: Да, ну, ты как-то вообще уж подустал под конец. Ну, ладно, дорогие
0: друзья. Я просто вижу, что остается 20 секунд, ну, а что я буду сейчас вот начинать
1: верно,
0: развивать тему, верно. Чтобы ничего не сказать?
1: Ну, а почему бы просто не сказать, что... А, вот так оно и... Так оно и есть.
0: Не, ну вообще надо обдумать. Ну, сексизм, конечно, немного попахивает, но с другой стороны, если это частная инициатива, то ради бога.
1: Ну вот и думаем. Спасибо всем за то, что нас слушали. Увидимся уже завтра.

0: Страна героев. Ришат Хамидуллин. Ришат Хамидуллин с отрядом наших бойцов на одном из участков полосы огневого контакта вел наблюдение за действиями противника. Позиция была удобной. Вражеский разведывательный дрон удалось засечь на дальних подступах, рядом с рубежом обороны врага. Хамидуллин организовал ведение прицельного огня по воздушному объекту. Отряд действовал быстро и четко. Беспилотник был успешно сбит буквально в сотни метров от позиции ВСУ. Ришат Хамидуллин понимал, данные из беспилотника сыграют большую роль для разведки и ликвидации оборудованных позиций противника. Решение организовать изъятие важнейшей информации пришло в голову мгновенно. Ришат во главе группы под плотным и неутихающим вражеским огнем добрался до беспилотника. Применяя боевой опыт и технические навыки, он оперативно извлек из него записывающее устройство. Его прикрывали боевые товарищи. Все они вернулись на позиции живыми и здоровыми. А извлеченная из БПЛА информация о дислокации врага была передана нашим разведчикам. По позициям ВСУ был нанесен массированный артиллерийский удар, который привел к значительным потерям в живой силе и технике. Страна героев. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
2: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений «все сложно». Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
4: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Луганске 10 утра, в Благовещенске 16 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Задержан агент Киева, собиравший данные о военных объектах в Крыму. Минобороны сообщила об ударах по портам Одессы и Измаила. Иноагенты готовят провокации на зарубежных избирательных участках. Подробности далее. Задержан агент Киева, собиравший данные об объектах Минобороны России в Крыму. Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, 54-летний житель Севастополя был завербован Службой безопасности Украины в мессенджере Telegram. По заданию куратора он передавал противнику сведения о военных объектах в регионе, также устраивал схроны с компонентами взрывных устройств. В одном из таких тайников Севастополя была обнаружена взрывчатка на основе гексогена массой более 400 граммов и электродетонатор. Возбуждено уголовное дело о госизмене. Подозреваемый арестован. Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Ночью ударными беспилотниками в порту Одесса поражен патрульный катер типа «Тарантул», обеспечивавший безопасность морских судов, а также резервуары с топливом. В порту Измаил уничтожен причальный терминал, ангары с западной военной техникой и склады безэкипажных катеров. Иноагенты и представители экстремистских организаций готовят провокации в ходе голосования на зарубежных избирательных участках в период российских выборов. В том числе собираются проводить фейковые экзит-полы 20 сентября у посольства России, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев. По его словам, организаторы данных акций причастны к вербовке и вовлечению лиц в массовые беспорядки, а цель манипуляции – заявить в Запад. СМИ о фальсификациях на российских выборах еще до их окончания. Сейчас ведется набор волонтеров для планируемых экзит-полов из числа релокантов, в том числе имеющих опыт социологических опросов и агитации. Соответствующие материалы комиссия Госдумы уже направила в МИД, добавил Пискарев. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы различных уровней пройдут в России в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Жители более 400 домов в Октябрьском районе Новосибирска остались без света из-за аварии на электросетях. По данным местных СМИ, из строя вышли 10 трансформаторных подстанций. В основном обесточен частный сектор, однако без электроэнергии остались и коммерческие объекты, включая крупную станцию техобслуживания. Ведутся восстановительные работы. Вернуть свет в дома обещают в ближайшее время. Британский премьер-министр Энди Бёрнем вступил в переписку с человеком, который выдавал себя за главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. Об этом пишет «Политика» со ссылкой на источники. По информации издания, британское посольство в Вашингтоне настолько обеспокоено инцидентом, что подняло данный вопрос перед американским правительством. Что обсуждалось в ходе переписки и когда были отправлены сообщения, не уточняется. Информацию об этом держит в строжайшей тайне, пишет «Политика». В канцелярии премьер министры и в Белом доме инцидент комментировать отказались. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутников Макс. Следующий выпуск через полчаса.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Изолента Life.
2: Сэк, не падает с неба.
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 17 августа у нас на дворе. Лучшая радио страны у вас в ваших радиоприемниках. Радио «Спутник». Изолента «Живьем». Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Петр, доброе утро.
2: Да, доброе утро, Трофим Викторович. Доброе утро. 17 августа сегодня, между прочим.
3: Ужас.
2: Вот. Ужас. Да не то чтобы ужас. Уже
3: Новый
2: смирился.
3: Год не за горами. Новый год не за горами.
2: Знаешь, хорошо, что жизнь устроена так, что мы живем от чего-то к чему-то, идя к чему-то и так далее. Ну, так, наверное, жизнь проходит. Как-то все быстрее и быстрее становится, ускоряется.
3: Все. Это правда. Ускорение бешеное. Бешеное ускорение. Не успеваешь. Я это лето, вот прошлое лето, я вроде хоть как-то помню, а это лето у меня прошло как будто один день. Так хоп, и все, и нету. Чего было? Зачем все? Зачем все это было? Вот, кроме изоленты, и вспомнить нечего, собственно говоря, все. Эх, да. Ну что ж, пишите нам, задавайте вопросы, спрашивайте. Вот Григорий Эл тут уже спрашивает нам, ну, нас, давайте, как обычно.
2: Звоните, кстати, Григорий. Звоните.
3: Звоните нам, пожалуйста. Значит, телефон. Уход Андрея Клепача с должности главного 4, экономиста.
2: 495-95, давайте телефон продиктуем. Да, да, да. Плюс 7-495-95-95-91-2. Так что... Звоните, набирайте, если есть вопросы, пожалуйста. Угу.
3: У меня чуть, похоже, был звук с задержкой. Извините, я перегрузил. Сейчас все будет нормально. Уход Андрея Клепача с должности главного экономиста ВПРФ будет ощутимым для нашего развития. Петр Алексеевич, это тебе.
2: Для развития Григория Элла, я думаю, будет абсолютно неощутимым, так что все нормально.
3: Развивайтесь, Григорий. Развивайтесь спокойно. Ни о чем не заботьтесь. Уход Андрея Клепача никак не скажется на вашем развитии. Петр гарантирует. Это идеальная ситуация для вас. Развивайтесь. Далее что? Распределение после института...
2: Нет, почему... давайте пару слов скажем по поводу ухода. Это шумная довольно история. Вот, пишут об этом средства массовой информации. Он сам не... Он был главным экономистом... ВЭП Российской Федерации, это, ну, как бы банк развития, основной государственный банк, который, собственно, занимается кредитованием экономики. Фигура в мире экономическом, безусловно, важна и известна. Значит, ну, там разные причины фигурируют. Он сам, важно сказать, что сам он в комментариях российским СМИ не назвал причины ухода. Вот, поэтому все основное там приводили иноагенты всякие, значит, он там где-то что-то в мае сказал не то, они, ну, можно их в качестве домыслов каких-то там, так сказать, обсуждать, но вот уход и уход. Я не знаю, ну, наверное, да, какое-то влияние есть, но вот чтобы как-то страна остановилась или наоборот ускорилась после этого, это, наверное... Сложно сказать. Это, скорее всего, надо спрашивать экономистов. Ну и к тому же, если человек является авторитетной фигурой в какой-то своей сфере, то, ну, не так важно, ушел вот он там с поста, я не знаю, там одного из руководителей, ну, условно, чтобы понятнее было, предположим, какого-нибудь крупного театра в Москве. Насколько сильно это повлияет там на развитие искусства в России? Ну, наверное, не очень сильно. Вот. Ну, в целом, вот. Поэтому вот так вот. Так, ну, напомню, что ВЭП РФ – это госкорпорация. Вот. Это компания, которая, как любая другая, принимает решения о кадровых перестановках, организации, вернее, кадровых перестановках время от времени. Вот. Поэтому я думаю, что волноваться не надо. Если так вопрос звучал, Григорий, не переживай.
3: Не волнуйтесь, все будет хорошо. Роль личности в истории, она, конечно, велика, но не настолько, чтобы переживать из-за такого вот такой ситуации. Далее, второй вопрос, да, всегда интересный вопрос. Распределение после института, сейчас, кстати, наиболее такой актуальный вопрос, потому что сейчас очень много людей поступают,

0: Мы не очень понимаем систему, как она работает. У нас распределения как такового нет, но у нас есть целевое поступление. И об этом мы очень мало говорим. Тут действительно слабый пиар, откровенно слабый пиар. Хотя это великолепный совершенно механизм и для абитуриента, и для государства, и для предприятия, и для вообще, в принципе, для системы образования. Это когда до поступления в ВУЗ ты договариваешься с каким-либо предприятием о том, что после окончания ВУЗа ты пойдешь к ним работать по контракту. Это может быть государственное предприятие, частное предприятие, там, не знаю, в Москве или в Новосибирске, или где угодно. Оно оплачивает, ну или как-то там какая-то механика есть, да, выкупает места в вузах, ставит тебя на это место учиться, поскольку знает тебя, ну или не знает тебя, но видит твои баллы, твои перспективы там и прочее, и ты учишься там бесплатно, за тебя платит предприятие, а потом ты идешь на это предприятие работать. То есть это не то, чтобы командно-распределительная система, как в советские времена, что вот государству нужно, чтобы ты поехал в какой-нибудь муха этот самый, вот, и ты поехал туда. Нет, это ты заранее определяешь, на каком предприятии ты будешь работать, и тут все, ну, вин-вин, как говорят американцы, да, полностью ситуация выгодная для всех. Во-первых, ты не платишь за обучение, ты занимаешься той профессией, по которой будешь работать, ты гарантированно получаешь работу после окончания вуза, что, кстати, очень круто с точки зрения того, что очень многие студенты, закончив вуз, потом еще шарахаются пару лет, перебиваясь с хлеба на квас, пытаясь найти себе хоть какую-то работу, чтобы в трудовую книжку получить запись хоть какую-нибудь, вот, и иметь опыт работы. Ну, а предприятие получает молодого специалиста и следит всю дорогу за его учебой. Кстати, и подзатыльники раздает, если ты плохо учишься, потому что, в общем-то, ты должен уже этому предприятию немножечко, оно за тебя, в общем-то, оплачивает твою учебу и стимулирует тебя таким макаром. Ну, при определенном раскладе. Понятно, есть системы, как можно закосить, как можно откосить от этого контракта. У нас все это умело, все, естественно, делают и помогают там и юристы, которые там все это дело подкручивают. Но я беру сферического коня в вакууме идеальную систему. Мне кажется, что это лучше, чем распределение, ну, в той форме, в которой она была в советские времена. Было, вернее, не было, а было. Потому что это, ну, реально по обоюдной договоренности ты получаешь образование, а предприятие получает сотрудника. Поэтому вот есть такая система, и мне кажется, про нее надо рассказывать, потому что она весьма эффективная и достаточно интересная. Вот.
1: Я думаю, тут вопрос не совсем по этой теме. Там, скорее всего, про медицинские вузы, и там есть определенные проблемы. Там же был принят закон, по-моему, в марте в этом году о том, что студенты бюджетных отделений медицинских вузов обязаны до 3 лет отработать по распределению. И сейчас недобор большой. Значит, там много свободных мест, студенты отказываются идти. Более того, даже до принятия этого закона, вот я читал, там тогда мы еще это обсуждали, были данные опросов, большинство подавляющее и студентов, и преподавателей посчитали, что такая мера с их точки зрения не является эффективной, потому что, ну, понятно, да, то есть она может отпугнуть талантливых студентов, там низкая зарплата, принудительный переезд и так далее. Вот. Понятно, что с другой стороны есть необходимость государства укомплектовать врачами медицинские учреждения. Есть запрос Минздрава, как я понимаю, на эту тему. Вот. Но, на мой взгляд, тут надо, безусловно, этим методом, в каком-то смысле методом проб и ошибок действовать, посмотреть, насколько это будет работать. Потому что, ну, может быть, для кого-то это действительно интересный вариант, а для кого-то не очень. Вопрос, конечно, если ты одаренный и мог бы спокойно поступить на бюджет, ну, там, я не знаю, там, отличник, ЕГЭ, олимпиады и так далее, а тут тебя, вот, одаренного такого самородка, значит, там, принуждают, например, или ты вынужден где-то там еще отрабатывать, что ограничивает, безусловно, твою личную свободу, либо ты должен будешь оплатить это, там есть возможность оплатить, но, понятно, что там у обычного студента таких денег нет, чтобы это оплатить. Здесь вопрос, и, на мой взгляд, это вопрос про практики. Здесь не то, что надо какие-то там, значит, устраивать панику или там кричать «все пропало». Если такая система не работает, ее можно корректировать. И, на мой взгляд, именно этим и надо заниматься. Я думаю, что те, кто занимается системой и управлением медицины, и системой высшего образования в этой сфере, они как раз будут смотреть на результаты поступления, на то, насколько эта мера оправдывает себя, и каким-то образом ее корректировать, в том числе и в сфере пиара. То есть, мне кажется, что поставить вопрос так вот или-или, сейчас все давайте отменять и возвращать, или там как-то...

0: Еще это вопрос, мне кажется, подгонки, корректировки. Безусловно, нужно найти решение, которое бы и государственные задачи решало, если государство готово бесплатно предоставлять такое образование, и безусловно, личные цели граждан, чтобы они могли нормально развиваться и не были поражены в каких-то правах в таком случае. Это, мне кажется, этим надо работать. Я думаю, что у нас, когда Бадмай Николаевич Башинкаев будет, мы обязательно с ним поговорим, заместитель председателя комитета по охране здоровья Государственной Думы. Он в том числе является организатором здравоохранения. Это действительно важнейшая задача стратегического характера, которую надо решать. Вот. Так что здесь, безусловно, знаете, каких-то стопроцентных успехов или неудач, наверное, удастся избежать, мне кажется. Давайте звонок послушаем.
1: Алло, слушаю вас. Слушаем.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Алло.
1: Да, слушаем вас. Слушаем.
2: Здравствуйте, Петр, здравствуйте, Трофим. Меня зовут Кирилл. Я из Санкт-Петербурга вам звоню.
1: Здравствуйте.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо, нормально. Спасибо большое. Да.
0: Если вы нас слышите, то попробуйте перезвонить, потому что там слышно было, что вы находитесь где-то либо на вершине, так сказать, на шпиле Александрийского столпа, либо на вершине башни Газпрома, вот, ну, в общем, на каком-то, либо, может быть, вращаетесь, так сказать, на шпиле Адмиралтейства, но, в общем, на каком-то шпиле, мне кажется, вы, судя по ветру, это звучало очень по-петербургски. Такой холодный ветер откуда-то с Финского залива дул, но за теплые слова вам тоже спасибо. Ну, если можете перезвоните, пожалуйста, мы еще раз вас подключим и с удовольствием обсудим.
1: Да. Еще вопрос. Как вы считаете, есть ли у нашей страны плохая историческая традиция спустя время очернять или изобличать собственных героев? Яркий пример – Судоплатов. Почему так происходит, и не повторяем ли мы эту ошибку сегодня? А кто очернял Судоплатова, я, честно говоря, не знаю. Значит, ну, может, я что-то пропустил. Там, по-моему, наоборот, поколение очерняли как таковое, но
0: да, не то, что... Ну, сложно сказать. Ну, там как бы очерняли, наверное, некоторых руководителей и определенных деятелей. А Судоплатов как раз, он же выпустил довольно откровенные мемуары. Вот у него они есть, и они, в общем, доступны. Наверное, он не мог этого сделать там в какие-то годы 70-е, там, может быть, там секретности и все такое, а потом все, в общем, нормально, с Судоплатовым. Вроде бы, может быть, его очернял, конечно, кто-то, но мне кажется, он был. Давайте я. А вот звонок у нас, кстати, да.
1: Давайте, да, звонок. Алло, слушаем вас. Петр пока посмотрит, кто очернял Судоплатова, и там все сейчас ответят. Да,
0: слушаем. Мне кажется, он был осужден, может быть. Ну, сейчас вспомним, посмотрим. Ага.
1: Слушаем, алло.
3: Да, здравствуйте. Меня зовут Сергей Феликсович, я говорю из Владивостока. И вот вопросами распределения студентов я профессионально занимался. И скажу вам следующее, что через 5 лет после выпуска из университета 50% студентов не работает не то что по специальности, а по направлению факультета. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил во время стажировки в США, что и там та же самая проблема есть. То есть получается, что никогда не успевает образование за сегодняшними потребностями и приходится закрывать это разными плюшками. То, что у нас было в советское время принудительное распределение, это миф, потому что не было никакой ответственности юридической за это принудительное распределение. Просто когда человеку предлагали однокомнатную квартиру в Сахалине, на Сахалине, он туда ехал. А если это комната в общежитии, туда частенько не хотели ехать абитуриенты. Поэтому это таким образом. Может быть, сегодня оно даже жестче, это система распределения, когда я по контракту, по целевому контракту, должен возвратить деньги в ВУЗ. Но я хочу сказать, что мне неизвестно ни одного примера, когда предприятие потребовало деньги за то, что студент туда не поехал. По двум причинам. Первое. Там очень много таких людей, когда у тебя знакомые работают на крупных предприятиях, можно договориться, чтобы это было якобы целевое распределение. И, ну, он даже и возьмет этого человека, потом он через полгода уволятся, допустим. А во-вторых, если со мной будут судиться как с выпускником предприятия, я найму адвоката, и он поднимет учебный план и скажет: «Господи, так вы не дочитали и не выполнили учебный план. У вас было 14 часов психология проведения собеседования при найме на работу, бла-бла-бла». И ни одного, это очень сложный вопрос. Поэтому главное — это плюшка. Недаром, когда у нас сейчас самый главный дефицит, это врачи в провинции, им предлагают очень хорошие подъемные, по-моему, 1 000 000 рублей. Да. Еще и дом предлагают, или там ипотеку.
0: Ну, там программа целая действует, земский доктор, там жилье, да, подъемные.
1: Да, это хорошая схема, кстати, да, очень.
3: Хорошая.
1: Да. А вы знаете, вот пока вы еще здесь на связи, я расскажу. У меня история была замечательная с моим одним очень хорошим знакомым, который закончил вуз по целевому как раз, и в процессе обучения придумал, ну, там, как бы придумал схему, как бы не работать на то предприятие, которое за него заплатило. И у него все получилось. Он ушел, несколько лет мыкался там, пытался поработать, искал, где лучше, где это самое, и через 3 года вернулся на то предприятие, которая за него заплатила, добровольно, и до сих пор там работает, причем работает хорошо и зарабатывает достаточно приличные деньги. Вот. То есть ему уже потребовалось 2,5 года, чтобы осознать, что он немножечко осел, вот, и после этого вернуться к той схеме, с которой начинал, но только потерять 2,5 года. Вот бывает и такое.
3: Кстати. Ну вот, интересный, очень интересный пример, да, но не очень типичный.
1: Да. Ну вот, спасибо вам большое. Да, специалистов всегда интересно слушать, когда человек непосредственно участвует в процессе в том или ином. Да, это интересный взгляд. Спасибо вам большое.
0: Здесь, на мой взгляд, довольно очевидная история, потому что, конечно, вот аргумент, что люди не работают по специальности, он, ну, не выдерживает критики, на мой взгляд. Потому что, ну, во-первых, образование любое, оно дает тебе, конечно, базу. Это все-таки не профессиональный навык, ну, предположим, какой-то рабочей специальности. Вот. Да и там многие не работают по специальности. И жизнь, она, к сожалению, сложнее, все меняется, возникают разные обстоятельства, и человек, безусловно, может принять решение работать либо по специальности, либо не по специальности. Требовать от людей то, чтобы они обязательно, вот, получив образование, что-то там отрабатывали, ну, мне кажется, это не совсем корректно. Они сами же выбирают свою специальность, может быть, исходя из того, что, ну, допустим, они хотят получить, ну, я не знаю, там, предположим, базу технического образования. Сколько у нас, например, математиков работает в сфере IT, не работает математиками, да, а работает там айтишниками, финансистами и так далее и тому подобное. Вот, при этом, ну что с них взять, нормально это. Вот, тогда не было, может быть, таких профессий, ну и так далее. Вот, и распределение, на мой взгляд, конечно, сложная задача очень. Действительно, единственным таким вот универсальным, конечно, аргументом в пользу того, чтобы человек поехал куда-то там в сложные условия работать, жить и так далее, являются какие-то стимулы либо карьерные, либо материальные, либо, возможно, там идейные какие-то, альтруистические, может быть, по-разному. Но заставить, на мой взгляд, практически невозможно. Вот по тем причинам, о которых говорил наш уважаемый слушатель, что всегда можно будет найти какие-то лазейки, там, если кто-то не хочет и так далее, либо люди просто перестанут туда идти. Судя по всему, вот подобные проблемы сейчас есть в медицинских вузах, ну, по публикациям, во всяком случае, здесь сказать сложно. Так что, ну, есть же система... это задача непростая.
1: Да, есть же блестящая система социальных лифтов в разных странах, и в том числе, кстати, и у нас они есть, ну, такие зачаточные. А вот в Штатах, например, меня всегда очень, мне ребята когда рассказывали, у них очень интересные системы. Пошел служить в армию, получаешь бесплатную возможность поступить в вуз по выбору. И это, кстати, очень круто.
0: Ну, у нас тоже, не надо... у нас тоже, ну, участник, да, да, СВО, дети у нас, имеют право.
1: Вот, участник СВО, да, а до этого не было у нас такой системы, да, это как бы система социальных лифтов. Или ты стал хорошим спортсменом, тебя вуз берет бесплатно на обучение, потому что ты потом будешь защищать его цвета. В советские времена, кстати, у нас такое было очень хорошо, да, развитая эта система. Спортсмены учились в вузах на льготных условиях.
0: Да, там другая проблема, что они не особо учились.
1: Ну, с другой стороны, они пиарят вуз, в который идут больше народу. Там какой-нибудь Майкл
0: Джордж. Ну да, но это дискредитирует.
1: Для своего вуза больше
0: делает. В США, кстати, они учатся наравне со всеми, экзамены точно так же. сдают.
1: Правда.
0: То есть
1: это
0: там,
1: правда.
0: Там
1: это
0: жестко
1: правда.
0: У них в этом смысле. Ну да ладно, в общем, да. Много есть вопросов. И здесь, конечно... Но понятно, что и государственные задачи никто не отменял. Конечно, найти баланс, в общем, непросто. По Судоплатову, наверное, имелось в виду то, что он был осужден в 1953 году, наверное, это... И отсидел 15 лет.
1: Да.
0: Так как был сподвижником признан Лаврентия Павловича Берия, который, как известно, был признан, так сказать...
1: Вышел из доверия.
0: Ну, мягко говоря, да, и был убит без суда, насколько я помню. Вот, так что, ну, мемуары Судоплатова, они общеизвестны, он их опубликовал, я уж не помню, в каком году, надо посмотреть. Вот, но был реабилитирован в 92-м году полностью, господин Судоплатов.
1: Угу. Ну, вот бывает и так, да, бывает и так. Так, что еще у нас? А, у нас еще полминуты до эфира, мы сегодня еще полчаса будем без гостя, будем тоже отвечать на ваши вопросы. Сейчас у нас тут чуть-чуть расписание поменялось. Александра Казакова у нас не будет, ну, ничего страшного, он будет зато сегодня на радио «Спутник» в 18 часов, аж целый час сможете его послушать. Так, что еще? А, ну, есть вопросы. Есть вопросы. Сейчас в интернет уйдем, и в интернете будем еще на несколько вопросов ответим. Будем отвечать на ваши вопросы. Так что оставайтесь с нами. Нас можно смотреть в Рутюбе и ВКонтакте, в Изоленте живьем. Ну, и, естественно, слушать на лучшем радио страны. Но...
4: Знать за 90 секунд. С середины 1950-х годов мир стал буквально бредить освоением космоса. Этому способствовало бурное развитие авиации и ракетостроения. Новая глобальная тенденция повлияла на сугубо земные технологии. Прежде всего, автопром. В США появилось целое направление, занятое созданием машин с космическими формами и турбореактивными двигателями. Концепты выглядели завораживающе. Плавники, прозрачные кабины, бутафорские сопла и аэродинамические тормоза самолетного типа. В серию они не пошли. Обыватели предпочитали более традиционные модели. Вопреки расхожему мнению о технологическом отставании СССР от Америки, в этой сфере дело обстояло ровно наоборот. Одновременно с американскими образцами в 1954 году в Советском Союзе был построен первый автомобиль с турбореактивным двигателем ГАЗ-СГЗ «Стрела». Заложенные в этот аппарат технические параметры поражали воображение. Он мог развить до 800 км в час, по скорости вставая в один ряд с самолетами. На практике испытатели ограничились 300 километрами. Нагрузки не выдержали шины. Поговаривают, что на пути гонщика попался посторонний предмет. Он решил судьбу проекта, который пришлось закрыть. Но престиж страны был приумножен.

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник».
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Задержан агент Киева, собиравший данные об объектах Министерства обороны России в Крыму. Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, 54-летний житель Севастополя был завербован СБУ в мессенджере Telegram. По заданию куратора он передавал противнику сведения о военных объектах и устраивал схроны с компонентами взрывных устройств. В одном из тайников Севастополя обнаружили взрывчатку на основе гексогена массой более 400 граммов и электродетонатор. Возбуждено уголовное дело о госизмене. Подозреваемому грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. ВСУ атаковали Белгородскую область 152 раза за минувшие сутки. В результате 8 человек погибли, еще 23 пострадали, в том числе двое детей, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. По его словам, удары были нанесены по 13 округам, совершены 11 обстрелов с использованием артиллерии и РСЗО, а также 8 сбросов взрывных устройств с беспилотников. Сбито и подавлено 125 дронов. С начала года более 54 тысяч граждан России заключили соцконтракт на открытие собственного дела. Наиболее популярными направлениями являются сферы производства, строительства и автомобильного обслуживания, сообщила первый замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина. По ее словам, второе по популярности направление социального контракта – содействие в трудоустройстве. Его выбрали почти 42 тысячи человек. Почти 18 тысяч получили поддержку на развитие личного подсобного хозяйства. Соцконтракт можно заключить, если среднедушевой доход в семье меньше регионального прожиточного минимума на человека. Полиция установила личности участников инцидента с нападением на 13-летнюю девочку в городе Партизанске Приморского края. Подростки опрошены в присутствии законных представителей, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД. Там добавили, что потерпевшая прошла судебно-медицинский осмотр, установлена степень тяжести вреда, причиненного ее здоровью. Кадры с нападением на девочку распространились в соцсетях. Мать потерпевшей написала заявление в полицию, сообщив, что ее дочь избили и отобрали у нее деньги. Активность Ключевского вулкана на Камчатке не помешала путешественникам, рассказали РИА Новости в Российском союзе туроператоров. Там отметили, что полуостров остается востребованным направлением. Туроператоры отслеживают рекомендации вулканологов, МЧС и авиационных служб и при необходимости корректируют программы. При распространении пеплового шлейфа основное влияние может быть связано с авиацией и безопасностью отдельных экскурсионных маршрутов. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в МАКС. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
4: Мы продолжаем наш эфир. Изолента живьем. Мы вернулись после отпуска. Сегодня такая первая полноценная рабочая неделя в этом смысле начинается для нас. Трофим Татаренков, Петр Лидов. Следующие 25 минут, полчаса мы будем вдвоем отвечать на ваши вопросы. Поэтому, пожалуйста, 495-95-95-912. Набирайте, говорите. Вот нам звонил слушатель из Санкт-Петербурга, успел сказать только спасибо. Мы бы хотели что-нибудь еще узнать от него. Вот, но ветром ощущение такое, что его сдуло оттуда, где он находился. Вот, ну что ж, давайте продолжим тогда, может быть, ответ на вопросы. Трофим Викторович, если они у тебя перед глазами,
5: то... Перед глазами, да.
4: Давайте,
5: ну, мы тогда вопросы...
4: Там что-то... Стас на что-то не ответил, а мы...
5: Давайте со Стаса начнем. Да, действительно, там есть другое, мы можем все. Сергей Ящук, повторю и тут, а то Стас не ответил. Как вы отнеслись к заявлению Трампа, что пролив в Иране станет территорией США, или и нет ли у России, как к Третьему Риму и наследнице Византии, каких-нибудь прав на Босфор и Дарданеллы?
4: Ну, я думаю, что как и права России, так и права Трампа, вернее, права Соединенных Штатов на соответствующие проливы, вопрос ведь не в декларации, а вопрос в способности эти права реализовать. Вот. А если способность реализовать есть, то тогда зачем декларации, собственно, нужны? Вот тоже одно исключает другое в каком-то смысле. Вот. Поэтому, мне кажется, декларации звучат тогда, когда возможности реализовать не очень-то есть. Вот. И мы помним, что Дональд Трамп, он много сделал заявлений по поводу территориальных, ну, скажем так, грядущих приобретений Соединенных Штатов Америки. А вот Гренландию мы помним, Канаду в качестве 51-го штата, что еще там, Венесуэлу, теперь вот Армунский Кубу. Пролив. Да. Возможно, возможно, все это в планах, и под это разработаны какие-то стратегии, но мне кажется, что это в большей степени информационная политика администрации президента США, и, собственно, этим он и силен. Вот. Вот примерно так. То есть, это я не скажу, что это хорошо или плохо, это, ну, это часть политической деятельности администрации США во внешнем мире. Вот. А уж насколько там, так сказать, у нас есть какие права на Босфор и Дарданеллы, мне кажется, что у нас как-то исторически с правами на эти проливы что-то не очень. Мы, я так не припоминаю, что мы когда-то ими владели, как Россия. Вот. И, возможно, какие-то претензии, может, когда и были, но как-то реализованы они никогда не были.
5: Ну, мы контролировали некоторое время, но это было так, да. Так, у нас звонок есть?
4: Да, давайте.
5: Слушаем вас.
6: А вот можно спросить, почему статистики по распределению студентов после работы не учитывают ту цифру, что трагически неустроившиеся студенты и кончают, что называется, сектами, воровством? Ну, что называется, да и погибают. Сколько так, какой процент, интересно, студентов пропадает, что называется, трагически?
4: Не очень понятно, в чем вопрос. В какой статистике это должно быть учтено по распределению? Причем есть распределение, секты и воровство. Ну, не знаю, мне кажется, это, ну, наверное, речь не о статистике, а о том, что кто-то, может быть, как-то не распределился, куда хотел или что-то такое, но мне кажется, это немножко больше особенность психическая человека, а не система распределения, если она вообще есть, она у нас не то, чтобы прям стопроцентно работает. Вот, а секты, ну, секты, да, есть. Но мне кажется, тут не застрахован никто, ни удачно, так сказать, устроившийся на работу, ни нераспределенный или наоборот. Там есть психологические особенности человека. Понятно, что есть люди, которые в силу тех или иных причин больше подвержены влиянию тоталитарных сект или меньше подвержены. Вот, а уж воровство, ну, это, мне кажется, вообще отдельная история.
5: Да, тут, ну, я бы не стал вообще связывать, потому что а сколько в сектах людей, которые вообще никуда не поступали, даже не пытались.
4: Да-да-да, ну, да, мне кажется, что этот вопрос немножко... Да, проблема, наверное, это, есть да. такая большая. И, кстати, мне вообще интересно было, проблема сект сейчас. Как-то они поутихли, они, мне кажется, вот что-то...
5: Ну, у нас их прижали. Раньше-то...
4: Что не так их много, в общем.
5: Ну да, раньше-то это был беспредел. Вон у нас, считай, в центре Питера здание строили одной секты и построили. Шикарное. Потом, слава богу, забрали. А сейчас-то нет. Сейчас им хвосты подприкрутили, и нормально. А, вопрос у нас от зрителя, от нашего. Правильно ли я понял, Каю Каллас, когда мы выполним все условия своего, то с нас снимут санкции. Просто как воспринимать слова, пока Россия не прекратит войну? Они там готовят очередной пакет с пакетами, нам Кая Каллас об этом сказала, что беспрецедентное количество частных лиц попадет под санкции европейские в этом пакете. Я так понимаю, что они уже не знают, чем руки занять, и, в общем, сейчас придумывают уже, кого бы персонально санкционировать. И она действительно сказала, что пока Россия не прекратит войну, а я понимаю вопрос таким образом, что мы прекратим специальную военную операцию по достижению целей специальной военной операции. С нашей-то точки, с нашей-то стороны.
4: Ну, вообще, такой, конечно, расклад вполне возможен, что мы прекратим, закончим, вернее, специальную военную операцию, когда цели ее будут достигнуты. И, очевидно, тогда, ну, во-первых, это может произойти разными способами. Один из способов – это переговорный процесс с Украиной, возможно, с участием Европы, возможно, с участием США, возможно, еще с чьим-то участием, мы этого не знаем. И там действительно, ну, если серьезно оценивать этот вопрос, то действительно там может быть одной из частей разговора отмена санкций, ограничений там, и прочее. Вот. Ну, скорее всего, да, так и будет. Вот. Может, не сразу.
5: Да. Я вообще думаю, вот, у меня есть такое ощущение, что окончательно санкции с нас никто не снимет в ближайшие годы, десятилетия даже, наверное. Потому что прецедентов не было, чтобы с России полностью кто-то снял санкции из наших врагов. Даже во время Великой Отечественной войны санкции были. Они одной рукой нам помогали, а другой рукой санкции на нас налагали. Это все было. Мы это все проходили.
4: Звонок, это их дело, собственно. Мне кажется, да, знаете, да, да, не надо переживать особо. Будут их хорошо.
5: Да. Да. Слушаем. Слушаем вас.
7: Добрый день, Василий.
5: Алло.
7: Прокомментируйте. Да. Алло.
5: Да, Василий. Да, слушаем вас, Василий. Да.
7: Да, интересный момент с Трампом, с хитрым Трампом, который поменял самолет и оставил кучу своих помощников под угрозой.
5: Что-то опять у нас. Опять ветром сдуло нашего слушателя, к сожалению. Про хитрого Трампа. Вопрос про хитрого Трампа, который поменял самолет. Да, Трамп, говорят, действительно поменял самолет. В тележке из-под кеттеринга уехал из президентского борта на другой и, собственно говоря, улетел на другом. Но это, кстати, случается, и не раз такое было. Можно смеяться, там можно что-то еще, но когда приходят высшим руководителям, да и не только высшим руководителям, но, в принципе, руководителям разного уровня информация о том, что готовится покушение на них, конечно же, у них есть план «Б» всегда. И Федеральная служба охраны, ну, не знаю, в разных странах она по-разному называется, имеет определенные протоколы, по которым, как мне рассказывали компетентные люди, даже самое первое из первых лиц не имеет права сказать «нет». То есть, если происходит какая-то чрезвычайная ситуация, и просто управление на себя берут люди, которые отвечают за это дело, и вывозят, спасают, ну, там, как-то прячут первое лицо так, как положено по протоколу, а не так, как хочется первому лицу. Это нормальная абсолютно ситуация. Вот. Иран, конечно, красиво попиарился на этом. Они сделали замечательные картинки, мемчики в сети, я не знаю, она не запрещенная, по-моему, в сети Twitter. Ну, всем поржали, миллионные просмотры, все, все красиво, как его вывозят на тележке из-под кеттеринга, обернув его в этот самый, как он, начос, не начос, как эти у них лепешки-то называются, и залив сверху кока-колой без сахара. Вот, то есть все как положено, но тем не менее, раз сигнал был, надо было его отрабатывать. Так, что еще?
4: Я думаю, там еще вопрос был о том, что остальные-то все полетели, ни в чем, ничего не подозревая, на том самолете, который якобы был целью иранских спецслужб, вот, и таким образом.
5: Да, иначе целью бы стал другой самолет, если бы они подозревали.
4: Ну да, тут приходится выбирать одно из двух, конечно. Да. Вот. Но, кстати, справедливости ради, вообще, насколько я знаю, всегда руководители государства, они там вместе, все вместе не летают. Допустим, там три главных человека в государстве, они должны летать на разных самолетах, поэтому, в общем, всяко может быть. Так что здесь, ну да, наверное, можно с этой точки зрения немножко, в общем, изумиться, но мне кажется, что здесь, знаете, в чем? Уверен, что подобные меры безопасности, они в прошлом предпринимались. Другой вопрос, сейчас очень сложно это скрыть. Все докопаются, все опубликуют, ну вот пришлось так, что ж поделать.
5: Конечно, конечно, конечно. И, кстати, более того, даже мне рассказывали, что в крупных предприятиях, таких очень крупных предприятиях, да, тоже руководство не летает
4: нельзя,
5: вместе.
4: Да, есть специальная политика, нельзя летать.
5: Протоколы безопасности, да, все дела.
4: Да. Да, еще что, если что-то случится, чтобы все руководство компании или там организации...
5: Не вымерло в единый момент.
4: Вместе не погибли. Ну, вот пишут про поляков, которые все слетали одним рейсом. Был.
5: Ну, и вагнера слетали, да. Это, ну, вот это скорее нарушение протокола, да. Это вот было такое. Слушаем вас.
8: Алло.
5: Да.
8: Здравствуйте.
5: Да.
8: Меня зовут Александр, я звоню из Ленинграда. У меня вопрос.
5: Здравствуйте.
8: Что это за семья Усольцевых, которую целый год ищут? В Ленинградской области пропадают каждый год сотни людей бесследно, но их почему-то так не ищут.
4: Ну, да, хороший вопрос, но здесь, мне кажется, не то чтобы не ищут или ищут, это, скорее всего, вы имеете в виду, что средства массовой информации освещают факт пропажи семьи Усольцевых. Да, ну, для средств массовой информации это интересная тема, большая загадка. А почему, например, вот у нас до сих пор по центральным каналам и везде обсуждают гибель группы Дятлова? Ну, казалось бы, в общем, все там понятно, уже довольно давно это все было. Но, тем не менее, такая медийная история трагическая. Или там, я не знаю, какие-то есть даже каналы, которые специализируются на тайнах века, там, загадках и прочих вещах. Ну, вот это одно из этих. Это связано с тем, что сюжет для средств массовой информации интересный. Вот, и много действительно загадочного, много таинственного. Людям это нравится, они это читают, соответственно, средства массовой информации освещают. А ищут или не ищут, это, соответственно, вопрос, наверное, к соответствующим органам, у которых есть, ну, ведется там следствие или не ведется, ведутся ли поиски или не ведутся. Насколько я понимаю, там поиски прекращены давно уже, и, в общем, есть определенный период, и никто не будет заниматься поисками спустя годы. Вот если это, конечно, не какие-то самодеятельные экспедиции, цель которых, опять же, это медиа и внимание к вопросу.
5: Ну да, да, согласен. Далее что у нас? Мне друг рассказывал, что стримеры и онлифанщицы зарабатывают гораздо больше, чем врачи и медсестры. Сергей Ищук спрашивает. Это не может повлиять на выбор пути у молодежи? Может, конечно.
4: Может.
5: Может, и мы с Петром.
4: Но, во-первых, не все зарабатывают. А так, да.
5: Ну да, и зарабатывают единицы. Кстати, вот что важно, зарабатывают единицы, но они самые распиарены, и кажется, что все зарабатывают.
4: Не то чтобы единицы, тоже. Нет, их там
5: десятки,
4: много
5: окей,
4: зарабатывают,
5: десятки.
4: Но в процентном соотношении, конечно, не все.
5: Да, да, да, да. И мы с Петром рассказывали не раз историю, как люди, прошедшие, грубо говоря, видевшие это своими глазами. Точно такая же история была в 90-е, когда мечтой было стать проституткой или бандитом. Не самые креативные специальности, мягко говоря, но по тем временам самые доходные. И всем казалось, что это легкий путь такой к обогащению, что одно, что другое. Вот тебе вроде делать ничего не надо, ты пришел, вот, спортом в молодости занимался, гандболом, гандболистов очень любили, они здоровые были, и вот ты пошел там черепа крушить, и на тебя деньги из мешков посыпались прямо. Или вот пошел в Прибалтийскую, как в интердевочке, работать, и на тебя деньги посыпались. Было это все, мы это проходили. Вот. Так что онлифанщицы – это те же, тоже только на удаленке. Извините. По-другому я даже назвать это не могу. Это, после ковида стала очень популярная тема.
4: Ну, да. Удаленка не удаленка, но это как и блогеры, и это, в общем, новая реальность. А по онлифанщицам там есть очень интересный морально-этический аспект, ну, потому что они фактически торгуют там своими интимными изображениями, вступлением, там, я не знаю, в персональный контакт тот или иной с мужчинами со всего мира, ну и так далее. Некоторые действительно зарабатывают прилично. Вот, это приличный заработок, он возводится в культ, и действительно они становятся героями там, нашего времени. И кажется, что все легко, и, наверное, кому-то это легко, если повезет и так далее. Вот. Но это больше, конечно, это свойственно Соединенным Штатам Америки, но учитывая, что Соединенные Штаты Америки являются ролевой моделью для всего остального мира, то, в общем, путь довольно любопытный для учениц школы, для десятиклассниц, молодых девушек и так далее. Что тут? Вот. Это примерно, я думаю, что это скорее не проституция больше, а это больше похоже на, там, например, съемки в порно или работу в эскорт-индустрии, там, поездки в Дубай, кстати, скажу вам, что у нас это тоже процветает. Вот. И собственно, свои герои есть и у нас, героини такие же. Вот. Единственное, что они у нас не являются. Хотя, что не являются. Вон инстасамка та же, которая вот там хайпанула на мнимом отъезде, девушка с большими губами, так сказать, которая транслирует мысль о том, что за деньги можно все и так далее. Ну, вот такое общество современное. Здесь, наверное, надо находить... Ну, запрещать бесполезно, трудно с этим бороться. Так или иначе, молодежи вообще трудно что-то запретить. Вот. Но находить какие-то положительные решения, на мой взгляд, положительные примеры. В конце концов, скажу, наверное, криминальное, но с высшим медицинским образованием даже, значит, в соцсетях у вас шансов будет больше, чем без него.
5: Это точно, абсолютно. Кругозор ширше будет или ширее, я не знаю, как там сейчас.
4: Кругозор ширее, да. И, так сказать, знание, да, и да, мысли глубже.
5: Анатомия, знание анатомии получше.
4: Тезисы интереснее, тезисы, изобретательнее.
5: Более научные такие, да. Отлично. Есть звонок у нас еще один. Слушаем вас.
9: Доброе утро, Петр Алексеевич. Викторович, Денис Краснодар, который...
5: Доброе.
9: Динамовский. Я хотел уточнить насчет ваших подписок. Вот, хочу быть подобным Григорию Л. и задавать вопросы в комментариях, но я так и не могу разобраться, где именно мне оформить подписку. И так желательно, чтобы еще и ПВС как бы зацепить этой же подпиской. Есть такая возможность?
5: Конечно.
4: Ну, в «Изоленту плюс». Ну,
9: просто где? Просто где? Мне вот да. Через ВК смотреть или через YouTube, и через Рутуб. И они, я так понимаю, отдельные, да, подписки идут или нет?
4: Нет, это в Телеграме.
9: Ну, ПВС это у вас в Телеграме, а «Изолента плюс», где конкретно вопросы в комментариях задают,
4: тоже,
9: это уже отдельная подписка,
4: тоже,
9: да?
4: Тоже там же.
9: Да, тоже, да. Точно там. Угу. А. Все, и еще один вопросик, можно, пожалуйста, насчет футбола. Футбола сегодня у нас не было.
5: Можно.
9: Трофей,
5: был чуть-чуть.
9: Как-то про своим, там, я не знаю, некой второй любви к Парме, там, или к Парме же, если я правильно помню, вы майки собираете в розовый.
4: Не к Парме, к Палермо.
9: А, Палермо. А, Петр Алексеевич, у вас что-то подобное именно, ну, какая-то симпатия к зарубежным там командам была в свое время, или, может, сейчас какая-то есть? Ну, Арсенал, да, я так понимаю, у вас был? или сейчас остается там?
4: Ну, многие команды вызывают симпатию. Вот, и нет, ну, нет такого, чтобы я как-то там прям болел. Я вообще, мне не очень понятно, боление за зарубежные команды, с которыми тебя ничего не связывают. Хотя, в общем,
5: я это отрицать тоже. Я тоже не болею, мне форма нравится, извините. Мне розовая форма нравится, и все.
9: Я хотел пояснить в том дело, что да, как я как болельщик динамовский, но я очень сильно фанатею еще от английской премьер-лиги и переживаю, как ни странно, за футбольный клуб Тоттенхэм, который как-то схож по всем параметрам.
4: Почему? Динамо. А что вас заставляет переживать за футбольный клуб Тоттенхэм?
9: Ну, в свое время Павлюченко туда перешел, и очень крутой состав был, и как-то они круто играли, и много таких молодых звезд в свое время.
4: Ну, там все в свое время круто играли, и во все клубы в свое время перешел Павлюченко.
9: Нет,
5: кстати, зачастую связано это с нашими именно игроками. Вот я помню, Андрей...
4: Ну, можно тогда выбрать, например, Челси, да, вот Челси был владельцем российский бизнесмен, там играл динамовец Харин. Играл динамовец Жирков, динамовец, ну, относительно динамовец Смертин, да. Вот, много кто играл. И форма синяя.
5: Зенитовец Жирков-то.
4: Вот. Ну, зенитовец Жирков, да. Много кто он там вообще.
9: Просто понимаете, вот как раз еще тот, я вот недавно начал сопоставлять такие некоторые факты, что чемпионами плюс-минус они в одно и то же время последний раз становились. Бестрофейные, цитата из фильма «Залечь на дно Брюгге». Если так посмотреть, можно также наложить и на «Динамо». То есть, как бы, крутыми мы, ну, не были плохими, но и до вершины не добирались, так сказать. И так получается зачастую.
4: Кто, Тоттенхэм?
9: Да. Тоттенхэм, вы знаете?
4: Ну, Тоттенхэм и чемпионом там ни разу не был, если я не ошибаюсь.
9: Нет,
4: «Динамо» все-таки имеет какую-то историю.
9: Последний раз 60-й.
4: Был,
9: да.
5: В один год с «Динамо»,
4: ну, я так подозреваю. Окей, нет, если моя позиция интересна, меня не цепляет ни один зарубежный клуб вот настолько, чтобы я болел. Мне кажется, что, я никого не хочу обидеть, но мне кажется, что это такое, знаете, как бы вот попытка идентифицировать себя с чем-то, что тебе не очень свойственно. Если ты там не рос в Манчестере с детства, там, так сказать, не ходил на футбол, ну, что за него болеть-то? Ну, хороший клуб, клевый, прикольно смотреть, да. Но, не знаю. Меня все время вызывало, знаешь, это умиление, когда где-нибудь на трибунах этих стадионов, сейчас прощаемся с радиослушателями, сидят, значит, этнические китайцы или индийцы, и вот они там самые ярые фанаты Манчестера. Ну, как бы, ну да, понятно. Но они фанаты бренда, скорее всего.

Страна героев. Роман Брикульский. Преодоление рек во время наступления – одна из самых сложных задач для любой армии. Инженерной бригаде полковника Романа Брикульского предстояло организовать мостовую переправу через одну из водных магистралей для продвижения наших подразделений. Противник догадался об этих планах и начал массированный артобстрел участка. Полковник, оценив ситуацию, несмотря на опасность, принял решение выполнять задачу первостепенной важности. Радикалы били с расстояния в километр, с другого берега. Использовали все имеющиеся средства, от гранатометов и минометов до зенитных установок. Осложняло положение погода, особенно резкие порывы ветра. Приходилось работать в холодной воде. Полковник Брикульский принимал личное участие в наведении переправы. Поднимал дух бойцов, отдавал грамотные и своевременные команды, чтобы сохранить их жизнь и добиться максимального результата. Инженерное сооружение длиной порядка 100 метров через реку было оборудовано в течение светового дня. Это позволило колонне российской техники с военнослужащими перебраться на другой берег и выбить противника с его позиций. Среди наших воинов потерь не было. Успешное продвижение вглубь территории продолжилось. Страна героев. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.

горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио.

что вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 11 часов, в Хабаровске 18.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Жительница Астраханской области погибла в результате массированной атаки беспилотников. Мария Захарова сравнила Каю Каллас со старухой Шапокляк. Медицинские службы Сеуты перегружены на фоне миграционного кризиса. Подробности далее. Жительница Астраханской области погибла в результате массированной атаки беспилотников ВСУ на регион. Об этом сообщили местные власти. По их данным, атаке подверглись промышленные предприятия и гражданские объекты. Ущерба не допущено. Уголовное дело о теракте возбудили по факту ракетного удара ВСУ по Белгородской области, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. В результате атаки в селе Колосково Валуйского округа погибли 6 мирных жителей, пострадали 4 человека, в том числе 14-летний подросток. Петренко добавила, что на месте происшествия организован сбор доказательств, специалисты устанавливают тип и модель использованного вооружения. ФСБ опубликовало кадры допроса задержанного в Крыму агента Киева. Видеоролик. Злоумышленник рассказывает, что выбрал себе псевдоним Гюнтер и за выполнение заданий должен был получить до 500 евро. Примерно в середине марта крымчанину дали тестовое задание выяснить, где находятся указанные военные объекты. Также по заданию кураторов подозреваемый готовил схроны со взрывчаткой. Возбуждено дело о госизмене и незаконном обороте взрывчатых веществ. Фигуранту в совокупности грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. Официальный представитель МИД России прокомментировала подготовку самого масштабного санкционного пакета ЕС против России. Заявившую об этом главу евродипломатии Каю Каллас, Мария Захарова сравнила с персонажем из «Чебурашки» старухой Шапокляк. Она жила по такому же принципу. Кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя, отметила представитель МИД. Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас анонсировала принятие осенью самого масштабного пакета санкций против России. После этого число лиц, предприятий и организаций, находящихся под ограничениями, вырастет на треть. С начала года более 54 тысяч граждан России заключили соцконтракт на открытие собственного дела. Наиболее популярными направлениями являются сферы производства, строительства и автомобильного обслуживания, сообщила первый замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина. По ее словам, второе по популярности направление социального контракта – содействие в трудоустройстве. Его выбрали почти 42 тысячи человек. Около 18 тысяч получили поддержку на развитие личного подсобного хозяйства. Медицинские службы Сеуты на фоне миграционного кризиса перегружены, персонал истощен, сообщил СМИ председатель коллегии врачей автономного города Энрике Раверальта. По его словам, в Сеуте уже наблюдается вспышка гастроэнтерита. Для приема пациентов открыли отделение, предназначенное для чрезвычайных ситуаций, которое работало во время пандемии коронавируса. Сеута в конце июля столкнулась с массовой волной нелегальной миграции из Марокко. Более 70 тысяч беженцев проникли в Анклав. Около 10 тысяч по-прежнему остаются в городе. Накануне мигранты организовали протест, призывая власти предоставить убежище. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента Лайф.
2: Па, а если у вас выбор есть, делайте его.
3: Продолжаем наш эфир. Понедельник, 17 августа, 11.04. Изолента живьем. Лучшее утреннее шоу на лучшем радио страны. Радио «Спутник». К нам присоединяется военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Юрий Альбертович, доброе утро.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юрий Альбертович. Давайте начнем, наверное, с самого такого сейчас животрепещущего вопроса про фламинго, которых полетело вдруг много по нам. Расскажите, пожалуйста, про то, что есть, да, сейчас, как мы с этим справляемся. Вот говорят, что там чуть ли не 15 штук летело по Самаре, одна долетела. все остальное сбили, как это все работает, насколько это все серьезно и опасно. Ну и следующий вопрос сразу же, да, после этого, наверное, про баллистику, которая нам угрожает, те же самые производители «Фламинго».
5: Ну, если мы говорим о ракете «Фламинго», вообще она создавалась на основе британской крылатой ракеты, хотя, в общем-то, по размерам она намного больше. Эта ракета имеет дальность до 3000 километров, боевая часть до 1 тонны. Это, в общем, самое мощное, наверное, оружие, которым располагает Украина. Да, и европейцы тоже там где-то 450-350 килограмм на однотонных боевых частей на крылатых ракетах у них нет. Скорость, ну, таких крылатых ракет где-то 800-850 километров. Соответственно, то есть она дозвуковая, идет на малых высотах, но я бы так сказал, где-то, может быть, примерно высота 100 метров. Установлена система ориентации, которая позволяет ей выходить на цель и атаковать непосредственно достаточно с высокой точностью. Это западная система. Есть разные данные, что там используется система наведения. Кто-то говорит испанская, кто-то говорит немецкая. Но во всяком случае, вот сейчас Firepoint, компания, которая считается якобы разработчиком, хотя на самом деле они просто дают госзаказы крупнейшим европейским компаниям, те разрабатывают определенные узлы, агрегаты, аппаратуру, покупается авторское право, и таким образом Firepoint становится якобы разработчиком. Поэтому, с одной стороны, корпус, кстати, изготавливается из композитных материалов, то есть что это, ну, снижает радиолокационную заметность. Но из-за больших размеров ракета, конечно, все равно заметна и обнаруживается и радиолокационными станциями, и может поражаться зенитно-ракетными комплексами. Кроме того, у данной ракеты, в общем-то, вот эта вот ее система наведения, она все время совершенствуется, развивается, и это позволяет говорить о том, что ракета, в общем-то, будет развиваться. Вот сейчас Firepoint занята созданием двигателей для этой ракеты, потому что пока используются двигатели либо от чешского самолета учебного Л-39, либо даже от самолетов советских Як-40. В перспективе появится свой двигатель. Мы по этим ракетам работаем достаточно устойчиво. Буквально вчера была информация, 8 ракет было сбито. Но, естественно, когда какой-то массированный удар, еще если он комплексный, сопровождается налетом беспилотников типа FP-1, а у них дальность тоже 3400 километров, то, естественно, тут ПВО может просто не справиться в связи с плотным налетом. Какое-то одно-два изделия могут, наверное, прорваться. То есть мы работаем по беспилотникам, вдруг появляются крылатые ракеты. Мы начинаем работать по ним, прорываются беспилотники. То есть плотность ПВО, конечно, должна быть очень высокая для того, чтобы обеспечить 100% защиту объектов. Ну а учитывая размеры нашей территории, это, конечно, трудно. В советское время была система, были созданы различные зоны, были созданы эшелоны. ПВО начиналось от стран Варшавского договора. На Северном полюсе много, вдоль Арктики у нас было много различных радиолокационных станций. Дежурили специальные истребители Ту-128 с ракетами. Считаю, что летающие зенитно-ракетные комплексы. Но к концу 90-х, в начале 2000-х это все уничтожили. Можно было спокойно долететь через Северный полюс до Урала, и ни одной РЛС там не было, и никто бы не заметил такую цель. Поэтому, в общем-то, тот

0: или это какие-то разведывательная информация? Вот откуда появляется информация о ракетной опасности? Как вот эта механика работает? Это мы видим из космоса, что где-то произведем пуск, или как?
1: Что-то мы видим из космоса, что-то видят радиолокационные станции. Эти радиолокационные станции у нас достаточно мощные. Например, тот же комплекс «Небо», он диапазонный радиолокационный комплекс. 8-метровый, 10-метровый, сантиметровый. И он позволяет обнаруживать цели и на большой дальности, и на средней. Ну, а сантиметровый – это более точное обнаружение, хотя, может быть, и не так, такой большой, на таком большом расстоянии. То есть фактически радиолокационные станции фиксируют полет той или иной ракеты, потом на определенном маршруте. И уже специальные программные алгоритмы, они чертят трассу. И становится примерно понятно те цели, по которым может атаковать эта ракета. И отсюда, естественно, соответствующий сигнал тревоги и выдвижение средств противовоздушной обороны с целью перехвата либо беспилотника, либо крылатой ракеты. Ну и в этом отношении еще, кстати, важную роль играют самолеты А-50. Это вот наши самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Ну и по сути это летающий радар, который с большой высоты, естественно, видит очень далеко. Естественно, он видит те ракеты, которые летят. Также определяется примерный маршрут, составляется прогноз трассы и определяется таким образом примерно, каким целям может быть нанесен удар. Ну а для перехвата можно использовать у нас либо истребители, либо вертолеты. Но у истребителей есть достаточно, с одной стороны, позитивный момент, если мы ведем речь о поражении крылатых ракет. Здесь скорости, ну там 850 километров, тут 2000 километров. То есть таким образом мы можем говорить о том, что истребитель догоняет крылатую ракету, берет на прицел и поражает. Кстати, в свое время истребители МиГ-31, которые сейчас являются носителями кинжалов, они создавались именно как истребители-перехватчики. Четверка МиГ-31 должна была контролировать пространство примерно 800 километров по фронту и таким образом перехватывать крылатые ракеты, которые двигались к цели. То есть у нас уже такая задача давно стояла перед истребительной авиацией. А вот появление беспилотников, там скорости наоборот, 150 километров. Естественно, такой скорости истребитель лететь не может, у него скорость больше. Значит, у него есть меньше времени для того, чтобы поразить, ну, в общем-то, этот дрон. Но такие тоже задачи отрабатываются. И задачи, в общем-то, ну, во всяком случае, истребители для истребителей это не такая сверхсложная задача. Хотя есть определенные трудности. Поэтому, вот именно поэтому мы сейчас разрабатываем, да, создаем специальный даже самолет там на базе спортивных Як-18, других более современных моделей.
2: Вопрос по баллистике. Вопрос по баллистике остается, да, то есть тот же Firepoint, руководитель этого предприятия. Что они там могут сделать-то?
1: Значит, они пошли самым простым путем. Они взяли нашу ракету 5В55 и 48Н6, вторую ракету. Это обе ракеты от зенитно-ракетного комплекса С-300. Ну, вот вторая ракета 48Н6, я еще вначале сам использовал С-400. Потом там появились более современные ракеты. Они взяли эти ракеты. Эти ракеты были на вооружении Украины и других стран, куда Россия поставляла комплекс С-300. Мол, такая экспортная версия. Ну, они сделали эти ракеты. Одну ракету они делают как, то есть там съемная головная часть будет, и можно установить будет головную часть с активной головкой самонаведения. Это позволит ракету использовать как зенитную ракету для перехвата целей. А есть еще один вариант, когда вместо

0: такой головной части с активной головкой самонаведения применяется обычная система наведения, то есть и ракета превращается в баллистическую. В этом случае эта ракета будет иметь дальность 300 километров. Хотя как ракета ПВО она 75 километров имеет дальность, это вот 5В55. А здесь будет 300 километров, и она должна заменить американские ракеты «Атакамс», как предполагает Украина. А на основе 48Н6 они делают ракету Firepoint 9, FP9, с дальностью 850 километров и боевой частью 800 килограмм. И она должна уже будет предназначена для Москвы и Санкт-Петербурга, как заявлял Зеленский и руководители компании Firepoint Штеллерман. Вот, ну, что, сложные это цели или нет? Конечно, цели любые сложные. Но вообще в свое время, когда боевые расчеты комплекса С-400 участвовали в тактических учениях с боевой стрельбой, ну, это фактически зачетные учения. Они там ходили раз в год, раз в два года, по-разному. И вот во время стрельб в качестве мишени как раз использовалась ракета 48Н6, то есть ракета от комплекса С-300. То есть мы С-400 наши, С-350, видите, я уж не говорю про С-500, да, такого рода целям стреляем, стреляем более-менее успешно. Вопрос только в одном. В наличии, в достаточном наличии зенитно-ракетных комплексов. И это очень важно.
1: Вопросы есть от наших зрителей, если позволите. Значит, первое, в чем заключается основная сложность выявления БПЛА в ясную погоду? Разве не наоборот, что их лучше видно?
0: Вообще БПЛА, ну, можно обнаружить разными способами. Значит, первое, это с помощью радиолокационных станций. Ну, тут погодное явление, состояние погоды играет второстепенную роль. Для радиолокационных лучей это не столь принципиально. Именно сама погода, хотя облачность, гроза, они могут также влиять на возможность обнаружения цели на фоне помех облаков. А вот для визуального наблюдения, конечно, ясный день, он только помогает. Ну и в том числе для инфракрасного еще наблюдения. То есть тепловой след, двигатель работает, он нагревается, появляется тепло, тепло фиксируется. Мы можем использовать ракеты с тепловой головкой самонаведения, например, «Стрела-10», там, ПЗРК «Верба» и так далее. Здесь немножко другая проблема. Проблема заключается в том, что была информация примерно неделю назад, может больше, о том, что американские сенаторы сказали, что США поставляют Украине бесплатно разведывательную информацию, причем высокого качества, в высоком разрешении. С какой дискретностью мы не знаем, то есть сколько раз в сутки. Но до этого была информация, что США и Франция поставили, также составили карту противовоздушной обороны России. То есть где находится РЛС, где находятся комплексы того или иного типа. Это позволяет Украине, соответственно, прокладывать маршруты обход наших зенитно-ракетных систем. И таким образом выходить к цели практически уже на конечном этапе, обойдя те позиции, которые могли бы их перехватить. Это вот делается вот именно США и Франция. А сейчас к этому процессу еще подключается Финляндия. Финны пока запустили 4 разведывательных спутника. В следующем году они планируют запустить 100. И, естественно, эти спутники будут работать в том числе на Украину. Поэтому помощь вот в этом вопросе со стороны США, она играет ключевую роль.
1: Хорошо. Еще вопросы у нас есть. Так, тут я попробую вычленить. Просто на некоторые вопросы мы уже ответили. С профессиональной точки зрения, какие образцы вооружения, которыми Украина наносит удары по нашей территории, вы считаете наиболее эффективными? Есть ли среди них технологии или решения, которые нам стоило бы перенять?
0: Вы знаете, я бы так сказал, что мы раньше отставали по беспилотникам, но по крылатым ракетам я вообще не хочу говорить. Мы здесь обгоняем Украину достаточно серьезно, особенно вот эта последняя наша модификация «Бандероль», дрон-ракета, по сути, на, в общем, на сегодняшний день привела в шок просто Украину и ПВО Украины. Поэтому просто нужно наращивать мощности, совершенствовать тактическое применение, но дрон-ракета «Бандероль» проявляет себя очень хорошо. Если мы говорим о беспилотниках, то мы сейчас производим беспилотники «Герань-4», «Герань-5». Они находятся либо на уровне лучших образцов беспилотников западных, не украинских, а именно западных, украинских хуже в данном случае, они собираются из западных деталей как конструктор, либо даже превосходим их. Например, «Герани», они сейчас у нас реактивные, 5-е. А что это значит? Это значит скорость 500 километров. То есть вот мы знаем, что Украина создала целую систему противовоздушной обороны, зенитной, на основе зенитной артиллерии. Эта система, она была эффективна против «Герани-2», которые летели со скоростью 150 км в час. На сегодняшний день наши «Герани» летят со скоростью 500 км. То есть в зону поражения зенитной артиллерии они проходят, ну, за считанные секунды, может быть, там за минуту, не больше. То есть времени для поражения не оставляют противнику. Плюс к этому они могут лететь на высоте 5 километров. Зенитки туда не достают. То есть Украине приходится применять только ракеты, которых у нее сейчас практически нет. Ставится даже система РЭП. Уже были кадры, украинские кадры, как один из дронов-перехватчиков украинских пытался атаковать наш «Герань». «Герань» поставила помехи по каналу, каналу видеосвязи. То есть видеокамера на украинском дроне, она практически отключилась, но она была заглушена, и оператор вместо цели видел снег. То есть как будто вот вы в телевизоре антенну вытащили, и у вас кран да, с белым. Вот примерно такая же ситуация сложилась у украинцев. То есть они, опять же, тоже потрясены. Ну и плюс применение элементов искусственного интеллекта, распознавание целей. Это, в общем, все достаточно серьезные прорывные технологии. А сейчас еще мы же запустили спутники «Рассвет» компании 1440. И эти спутники должны нас фактически сравнять. Вначале по возможностям со спутниками Илона Маска, а потом по ряду позиций вывести вперед. Да, Илон Маск 100 тысяч собирается иметь, там несколько сотен. Это, конечно, несравнимо, если масштаб земного шара. Если мы ведем речь об обороне России, либо о поддержании связи на Северном морском пути, где-то отдаленные объекты, гражданские, я имею в виду, этого будет достаточно. В следующем году эта система должна заработать. И тогда то преимущество, которое Украина имеет на сегодняшний день благодаря Старлинку, оно будет фактически нивелировано нашей системой «Рассвет». Поэтому я бы так сказал, что дроны совершенствуются постоянно. Сейчас по Волгограду у нас там еще по ряду объектов работал британский новый дрон. Великобритания 120 тысяч должна поставить дронов в Украине. Серьезная такая партия. Так вот, этот дрон тоже реактивный. Он тоже из композитных материалов. Он же с искусственным интеллектом. Он вообще не выходит на связь. Летит по цифровым картам, которые заложены в память. И, естественно, с помощью РЭБа на него воздействовать вообще нельзя. Но, собственно говоря, уже есть случаи перехвата. Значит, выработаем определенные тактические приемы и будем тоже поражать их. Здесь самая главная проблема – количество дронов. И именно поэтому вот у нас сейчас появилась новая модификация «Панциря», в которой позволяет использовать одну большую ракету, то, что мы сейчас применяем, да, эти ракеты, кстати, в шутку называют «летающие ломы». Либо вместо одной большой ракеты поставить четыре маленьких. Их назвали «летающие гвозди». И они как раз предназначены для беспилотников самолетного типа. Не более дешевые, достаточно эффективные. 48 ракет «Панцирь» может иметь такого типа летающих гвоздей. Это вот уже не так давно они у нас появились, показывают себя достаточно хорошо. И это о чем говорит? Это говорит о том, что средства борьбы есть. Вопрос в их количестве. Поэтому здесь, конечно, важно развивать разные направления. Я говорю всегда о том, что первое – это система обнаружения, достаточно дешевые и эффективные. Это аэростаты с радиолокационными станциями. Причем аэростаты привязные, и они совмещаются со змеем, что препятствует сносу аэростата в случае, да, сильного ветра. И там антенна...
1: Мы сейчас уйдем на рекламу и на новости. Юрий Альбертович, извините, сейчас связь прервется скорее.
2: Новые условия труда и отдыха для водителей автомобилей. Контекст. Продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, а длительность смены – 10 часов. За исключением таксистов, инкассаторов, водителей медицинских организаций, коммунальных и аварийных служб, теле- и радиоканалов. У них трудовой день по договоренности можно продлевать на 2 часа. Отдыхать водители должны не менее 45 часов в неделю. Временной промежуток между выходными не может составлять больше 7 суток. Новые правила Минтранса для работников, профессионально связанных с управлением транспортными средствами, повысят безопасность на дорогах и позволят не работать на износ. Ранее водители некоторых транспортных компаний жаловались, что у них практически нет времени на отдых. Это неоднократно приводило к крупным ДТП. Новые правила не распространяются на трансграничные перевозки, обслуживание органов власти и поездки по территориям предприятий. Водители пожарных и аварийно-спасательных служб, скорой помощи, вневедомственной охраны и других специальных служб будут работать в прежнем режиме. В России самыми массовыми профессиями остаются водитель и продавец. В этих сферах трудится свыше 10 миллионов человек. Половина – водители.
3: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
3: Провожу анализ. Англосаксы – 0,0%. Франко-галлы – 0,0%. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. В Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ погиб боец «Орлана». Второму бойцу, который получил ранение спины, оказывают помощь Шебекинской ЦРБ, сообщает оперштаб региона. Еще один мужчина пострадал при отражении налета на гражданскую инфраструктуру в поселке Красная Яруга. Астраханская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Целью стали промышленные предприятия и гражданские объекты. Атака отражена, ущерб предприятиям не допущен, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. По его словам, в Янатаевском округе дрон ударил по частному дому. В результате погибла женщина, ее сын, подросток, не пострадал. Администрации района поручено подобрать временное жилье для семьи. Экстренные службы ликвидируют последствия атаки. Запад планирует провокацию, чтобы обвинить Россию в поставках оружия наркокартелям и другим преступным группировкам в Венесуэле, Колумбии и Мексике. А в эти страны завозят вооружение российского производства, захваченное врагом в ходе СВО, сообщает служба внешней разведки. По ее данным, провокацию хотят подкрепить фальшивой документацией о причастности представителей вооруженных сил к поставкам оружия наркокартелям. Этим Запад наивно рассчитывает склонить латиноамериканские правительства к поддержке антироссийского курса, отмечает СВР, и напоминает, что цена антироссийских инсценировок может оказаться крайне высокой, прежде всего для их организаторов. В Уфе полиция задержала 16-летнюю девочку, которая ранила ножом двух сестер 9 и 16 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Башкирии. По ее данным, инцидент произошел в квартире по улице Высотной. Несовершеннолетняя нарушительница после этого попыталась скрыться. Пострадавшие госпитализированы. Выясняются все обстоятельства ЧП. Ростех запустил серийное производство мобильных электроподстанций, которые могут обеспечить снабжение потребителей в аварийных ситуациях. Как сообщила госкорпорация, комплексы предназначены для установки на колесных платформах, включая прицепы повышенной проходимости. Они могут обеспечить питание потребителей без ограничений нагрузки как в период плановых ремонтов стационарных объектов, так и при ликвидации последствий разрушений. Решение позволяет восстановить электроснабжение сразу по прибытии на место. Комплексы адаптированы для работы в любом климате. День ходьбы пройдет в Москве 5 сентября. Для участников подготовлен 3-километровый маршрут от Ростовской набережной до Лужников, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Уточняется, что дистанция рассчитана на людей разного возраста и уровня физической подготовки. В программу включена северная ходьба, сочетающая аэробную и силовую нагрузку. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» Макс.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
5: Изолента Лайф.
6: Ну, осуждался. Тоже.
7: Да. Времена были такие. Доброе утро, дорогие друзья. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Изолента живьем. Мы продолжаем нашу работу. Поотвечаем на ваши вопросы. Ну, вот капитан Шепард спрашивает по поводу исторической традиции осуждения различных выдающихся деятелей в разных отраслях. Ну, это история нашей страны. Она, да, имеет такие особенности. Действительно, очень многие люди заслуженно, либо незаслуженно, либо эти оценки менялись со временем, в разные годы попадали под действие механизмов разного рода репрессий, там, не знаю, уголовного наказания или другого. Я не думаю, что здесь нужно делать какие-то выводы на будущее. Я думаю, что в будущее, наверное, этого хочется избежать, но, тем не менее, историю не перепишешь. Хорошо, продолжаем. К нам присоединяется Владимир Соловьев. Трофим Викторович пригласил Владимира. Владимир возглавляет Союз журналистов России. Владимир, доброе утро. Доброе утро еще.
8: Доброе утро, дорогие друзья. Давно не общались. Рад всех вас видеть. А с некоторыми увидимся уже в ближайшее время на берегу теплого моря. Но не отдыхать будем, а работать.
6: Вот, ну, это хорошо, как всегда. Не, чтобы пригласить поотдыхать, он сразу приглашает работать. Это нормально. Главный журналист всей Руси Владимир Геннадьевич Соловьев присоединился к нашему эфиру. Вопрос возникает. Я тут увидел, наверное, самое главное, что сейчас хочется обсудить, очень актуальная тема, проблема, что Союз журналистов России начинает заниматься кодексом чести, скажем так, использования искусственного интеллекта для журналистов российских. Мы сейчас сталкиваемся с тем, что, ну, я прям уже невооруженным взглядом вижу, что, наверное, не совру, если скажу, 90% новостных каналов, если не все 100, именно кто работает с новостями, как минимум итоговые вечерние и утренние портянки делают с помощью искусственного интеллекта, прямо даже не корректируя. Это ты заходишь, и у тебя там просто текст видно, уши торчат. Хорошо это или плохо судить, конечно, больше, наверное, надо профессионалам. Есть же у нас экспертные советы, которые в том числе этим занимаются. Но вот этот вот кодекс, про который я у тебя прочитал, хочется узнать, что это будет и как это будет работать.
8: Ну, если начать немножко издалека, на одной из конференций, а их сейчас очень много проходит, все, что связано с искусственным интеллектом, конечно, обсуждается, как это будет интегрировано в работу журналистов. Вот у меня спонтанно родилась такая аббревиатура 3И – искушение искусственного интеллекта. И этому искушению, как мы с вами прекрасно знаем, подвержены и наши самые маленькие дети, а у кого-то внуки, потому что они лучше нас соображают. Еще разговаривать человек не умеет, а уже сидит в интернете и общается с искусственным интеллектом. И за них уже в школе, конечно, искусственный интеллект решает все задачи, поэтому некоторые сейчас уже предлагают специалисты отменить домашние задания для школьников. Та же история со студентами, за них искусственный интеллект делает дипломные работы и прочие всякие научные труды. Ну и, конечно, это связано в том числе с творческими профессиями, и, конечно, это связано с работой журналистов, потому что бывает достаточно часто теперь уже, особенно среди наших молодых коллег, которым неохота иногда трудиться, иногда прикладывать свой талант, они перекладывают свою работу на, образно говоря, на плечи того самого искусственного интеллекта, и это выглядит, конечно, очень неприлично, потому что все сразу понимают, что это не человек написал, а, в общем-то, машина. И тут целый комплекс вопросов, и мы давно уже думали, как подойти к этой ситуации. А Союз журналистов России, по сути, это исследовательский центр журналистики. У нас есть очень серьезные специалисты, которые глубоко копают и хорошо разбираются во всех тонкостях работы с искусственным интеллектом, со всеми многочисленными появившимися сейчас искусственными интеллектами, и мы решили сделать какие-то наши предложения для того, каким образом работать журналистам с этим новшеством, и параллельно у нас идет обсуждение темы, это кодекс этики журналиста. в старые легендарные советские времена на одной из конференций Союза журналистов СССР был принят кодекс этики советского журналиста. С тех пор изменилось очень много. Тогда еще не было ни интернета, ни мобильных телефонов и, конечно, искусственного интеллекта. Это все было только в фантастических романах. Потом кодекс этики уже в международном масштабе обсуждался на платформе Международной федерации журналистов. И на 30-м конгрессе в Тунисе он был принят, этот кодекс этики, и наша делегация там была, и мы за него голосовали. Но в прошлом году наше членство в МФЖ было заморожено, потому что мы создали отделение на новых наших исторических территориях. И в этом году нас приглашали приехать в Париж на конгресс, чтобы обосновать свою точку зрения и, может быть, остаться в Международной Федерации. Но мы не поехали, потому что мы понимаем, что с этими людьми нам еще очень долго не по пути. Очень много лет, судя по всему, мы не сможем объединить наши точки зрения на профессию, на журналистскую солидарность и на очень многое, что связано с нашей работой. Поэтому мы задумались о том, чтобы создать новый обновленный кодекс этики российского журналиста и интегрировать туда наши предложения о работе с искусственным интеллектом. Это такой большой достаточно комплекс задач, которые мы перед собой поставили. И мы надеемся создать рабочую группу, которая будет все эти темы обсуждать, может быть, даже целый год. И когда это уже все будет отполировано, все будет уже красиво и понятно всем, когда согласятся с этими предложениями и все лидеры общественного мнения, руководители СМИ, наши коллеги-журналисты, тогда мы предложим этот отполированный уже новый кодекс на наш 14-й съезд Союза журналистов, который должен состояться осенью следующего года. И это будет такой очень сильный, в том числе информационный повод, если мы этот кодекс примем на 14-м съезде.
7: Дело нужно, и понятно, что в редакциях, ну, можно какими-то административными методами, ну, и, собственно, у редакции есть политика, и есть механизмы для соблюдения. А можно ли, ну, я бы шире взял, вообще этические нормы, которые, безусловно, для журналистов существуют, ну, каким-то образом попытаться распространить, ну, я не знаю, на медиаплатформы, например, или на какие-то там вот, ну, я уж не знаю, там, мессенджеры и прочее. Понятно, что блогеров, наверное, не заставишь соблюдать все это дело. Вот, да и журналистов, наверное, не так просто. Но вот есть ли какие-то идеи по поводу того, как с этим работать вот в прикладном смысле?
8: Ну, блогеры – это наши прекрасные сограждане, которые занимаются самостоятельным творчеством, и критерием их работы остается их собственная совесть. А иногда, если они нарушают гражданский или уголовный кодекс, соответственно, тогда кодексы – это критерии. Ну, блогеров мы не принимаем в Союз, мы принимаем только журналистов, которые работают в официально зарегистрированных средствах массовой информации. А для них мы не можем никого, конечно, обязать это делать. Мы общественные организации, не министерство. Мы можем только предложить пользоваться этими идеями и этими предложениями. И, конечно, мы будем рекомендовать всем вступающим в Союз журналистов нашим коллегам, и молодым, и людям в возрасте. А сейчас вступают даже уже люди в серьезном возрасте, которые видят, как хорошо и интересно работает Союз. Так вот, всем, кто вступает, мы, конечно, будем предлагать изучить этот кодекс и на него опираться. Ну, а что касается каких-то возможностей, скажем так, наказания, если человек сильно отклоняется от этих постулатов, то в крайнем, самом крайнем случае, конечно, если человек является членом Союза журналистов России, его можно из Союза выгнать за очень серьезные нарушения.
7: По поводу, вот вы упоминали Сочи, мероприятие Союза журналистов ежегодное, там наверняка будут какие-то проблемные вопросы тоже обсуждаться. Вот если говорить сейчас об отечественной журналистике, ну, помимо того, что нас, как и во всех сферах жизни, пытаются изолировать от мировой, а есть ли у нас какие-то специфические, ну, проблемы, которые сегодня наиболее остро можно, ну, обозначить для отечественных журналистов?
8: Да, наш форум в Сочи – это самый большой форум журналистов в мире, такого никто не делает. Каждый год участников больше 1000, он продолжается неделю. И вот в прошлом году было 80 мероприятий, больше 60 спикеров приезжали, выступали. У нас за прошлым году приезжал и даже Сергей Викторович Лавров, у нас приезжают все лидеры общественного мнения, руководители СМИ, самые известные наши коллеги. В том числе к нам приедет и Трофим Татаренков и будет выступать 30 числа. Могу анонсировать с тем, каким образом делать изоленту, как наматывать изоленту. Он будет рассказывать всем участникам форума. Я надеюсь, это вызовет большой ажиотаж среди участников. Ну, а что касается основных проблем, конечно, мы находимся в очень непростой ситуации. Переломный исторический момент, тяжелейший исторический момент для всех нас, но тем не менее это невероятно интересное время для журналиста, невероятные возможности для проявления своего творчества. Вот. При этом, конечно, мы сталкиваемся с невероятной информационной войной против нашей страны, небывалой в истории. Самые лучшие специалисты военной спецпропаганды из всех стран, которые мы считаем недружественными, особенно это англичане, американцы, немцы. И сейчас, кстати, украинцы научились работать против нашего общественного мнения очень хорошо, скажем так. Так вот, небывалая в истории информационная война, и фейки вылезают в самых неожиданных местах, в каких-то там телеграм-каналах, которые рассказывают про то, как выращивать кактусы, вдруг вылезает то самое ЦИПСО, неприкрытая, а иногда и прикрытая. И вот очень непросто, образно говоря, понять, откуда растут ноги у каждой новости. И сейчас для нас, для журналистов, важно уметь, вот, что называется, фильтровать информацию, образно говоря, фильтровать базар, да, чтобы случайно это не долетело до нашей аудитории. И это очень важно. И, конечно, все вопросы, связанные с работой наших доблестных военкоров, мы очень за них переживаем, стараемся им помочь всеми силами. К нам приедет Евгений Поддубный, единственный наш герой России, будет выступать и на пленарной дискуссии, будет рассказывать. Марьяна Наумова приедет, другие коллеги. Потому что очень интересно всем приехавшим на форум со всей нашей огромной страны коллегам знать из первых уст, что там вот, ту окопную правду, как там работают коллеги, как там жить, как там действовать, как передавать материал в редакцию. Будут курсы военной тактической медицины, потому что это тоже очень важно. Даже в быту это очень важно, если поранишься, да, уж в районе боевых действий надо понимать, как, если что случится, спасти себя, как спасти товарища, как вовремя отправить, опять же, материал в редакцию. Я всегда говорю, что наша задача не героически погибнуть, а сделать свою работу, вовремя остановиться и вовремя отправить в редакцию свое творчество. И этому, об этом тоже будем говорить на форуме.
7: Еще одна тема, мне кажется, довольно любопытная, такая философская в некотором роде. Мы видим обвинения, особенно, знаете, со стороны тех, вот, кто у нас был журналистами, здесь работал, а сейчас уехал там за рубежом, вот эти все издания, там, значит, они публикуют разоблачения и прочее, они сообщают нам о том, что, значит, вот мы с вами все не журналисты, а пропагандисты. Вот, мы, в принципе, примерно то же самое говорим про них. А вот можно ли обозначить какую-то на сегодняшний день, ну, я не знаю, грань? Наверное, она сместилась действительно, потому что я вот сколько общаюсь, в том числе с моим другом Толей Кузичевым, который секретарь Союза журналистов, мнение-то у нас такое, что мы-то, конечно же, пропагандисты, и мы этого не стесняемся, и мы вспоминаем времена Великой Отечественной войны, мы много чего вспоминаем, и на сегодняшний день гражданская позиция журналиста, она, наверное, в каком-то смысле делает его пропагандистом. Вот вы для себя какую-то здесь, ну, я не знаю, грань, водораздел какой-то видите? Должен ли современный журналист здесь, в России, быть, ну, как бы над схваткой, если он, предположим, освещает то, что требует гражданской позиции, не какие-то там конкурсы красоты, там, я не знаю, мир звезд, а вот что-то околополитическое. Где вот эта граница все-таки проходит?
8: Вот когда-то я много лет работал корреспондентом Первого канала в Югославии, и тогда, конечно, достаточно легко можно было быть над схваткой, потому что мне удавалось тогда взять, например, интервью и у лидера боснийских сербов Радована Караджича, а потом переехать через фронт с нашими миротворцами и взять интервью Алии Изетбеговича, то есть показать, например, обе стороны лидеров двух сражающихся армий. Сейчас, к сожалению, практически это невозможно и как и с нашей стороны, как и с той стороны. Кстати, с той стороны работают очень серьезные силы западных средств массовой информации, ну и те силы, которые, увы, уехали и покинули нас и работают, можно сказать, работают на врага.
7: Может, и не увы, может быть, вот уехали, слава богу, может быть и так.
8: Вот знаете, когда...
7: Ну, это ладно, еще, это ремарк.
8: Когда еще все начиналось, еще в 22-м году, я помню, брали интервью у Владимира Познера как раз таким вопросом, кто пропагандисты, а кто настоящие журналисты. Он тогда сказал такую интересную фразу, что, по сути, ну, мы пропагандисты с этой стороны со знаком плюс, а все, кто работает против, они со знаком минус, потому что пытаются рассказать, как все плохо и как все пропало, и как мы вот-вот, страна наша погибнет, вот, для того, чтобы, конечно, подорвать веру в победу и самочувствие наших людей. А мы, наоборот, в непростой ситуации поддерживаем веру в то, что, конечно, Россия стопроцентно победит, и рассказываем подробно и честно о том, что происходит. Хотя с некоторыми, конечно, с некоторыми изменениями в том плане, что есть в военное время такое правило «не навреди», когда не все можно рассказывать, так как существует военная тайна. Это тоже отдельный момент в нашей работе. Хоть цензура у нас запрещена Конституцией, при этом, конечно, некоторые элементы военной цензуры сейчас существуют. И когда в самом начале боевых действий неопытные наши корреспонденты, мечтающие стать военкорами, оказывались где-то в районе боевых действий и делали стендап. Это когда журналист стоит на фоне какой-то местности и что-то рассказывает. Вот сейчас мы все видим, что местность становится мутной, ее заблюривают практически на всех каналах. А тогда этого не было, и туда почти сразу прилетало, и иногда погибали наши солдаты. И очень быстро поняли, что как-то надо это менять. И какие-то применять элементы все-таки военной цензуры для того, чтобы сохранить жизни наших солдат.
7: Еще один важный мне тут пришел в голову аспект. Трофим, давай, пожалуйста.
6: Да, не, я просто хотел спросить.
7: Но вернулся.
6: У меня, да, тут авария произошла с интернетом, ничего, все починили, вроде более-менее. Скажи, пожалуйста, а вот сейчас какие критерии вообще, вот едет человек на линию боевого соприкосновения, какие критерии ему, где ему их взять, да, что является военной тайной, что не является военной тайной, там, не знаю, вот это как?
8: Сейчас есть достаточно строгие рекомендации, и в основном отправляются на первую линию или близко к первой линии, а сейчас это она размазана из-за дронов очень сильно на многие десятки километров, отправляются съемочные группы или журналисты основных каналов, центральных газет, конечно, во взаимодействии с нашими военными, с определенными коллегами из Министерства обороны, которые помогают туда доехать, помогают наладить какую-то жизнь, расположиться. И военные, опять же, коллеги сопровождают, съемочные группы сопровождают коллег в самые опасные места. Ну и в процессе объясняют, и как себя вести, и как остаться в живых. Охраняют во многом. Иногда охраняют, да, иногда бывают случаи, что и погибают даже наши бойцы, охраняя журналистов.
6: Да.
7: Можно ли сказать, что работа на линии боевого соприкосновения, вообще работа военкора, это не женская профессия?
8: Ну вот помните, наш президент сказал, что у него сердце сжимается, когда он видит наших девушек на первой линии, где-то там в окопах, когда снаряды где-то рвутся, и ему за них, он за них очень переживает. У меня сердце тоже сжимается, когда я их вижу. Я понимаю, что нахождение долго в окопах и в военной ситуации совершенно не соответствует, значит, женскому организму. И тем не менее наших девушек не удержать. И несмотря вот на гибель героическую Анны Прокофьевой, несмотря на ранения других наших коллег, девушек наших героических, в прошлом, позапрошлом году, тем не менее, я вижу, что все равно появляются на первой линии корреспонденты, женщины, девушки, и очень неплохо работают. Но все-таки, конечно, в основном это мужское дело.
6: Угу. Вопрос от нашего зрителя есть Владимиру. С каким самым распространенными проблемами сталкиваются наши журналисты на сегодняшний день? Имеется в виду, наверное, из-за границы, и ну, у нас в меньшей степени проблемы тут какие-то есть с журналистам.
7: Ну, может, и у нас есть. Почему? Бывает у нас тоже.
8: Собственных корреспондентов за границей, то, конечно, очень тяжело коллегам в недружественных странах. Они иногда не могут просто годами даже выехать, например, в отпуск на родину, потому что им обратно визу не дадут. Вот те, кто работает в Соединенных Штатах. Из Германии, например, съемочную группу вообще выдворили. Во Франции Макрон просто откровенно во всех своих интервью рассказывает, что «Арти» Франс – это пропаганда Кремля, и не надо запретить им работать. Применяются разнообразные бюрократические и административные меры, чтобы помешать работать нашим коллегам. И вообще общественное мнение в этих странах настолько перегружено русофобией, что очень многие лидеры общественного мнения отказываются давать интервью, потому что боятся появиться на экранах наших или в газетах российских. Это очень непросто. И, конечно, очень непросто нашим коллегам из «Арти», из «Спутника», но они продолжают активно работать.

0: Страна героев. Ришат Хамидуллин. Ришат Хамидуллин с отрядом наших бойцов на одном из участков полосы огневого контакта вел наблюдение за действиями противника. Позиция была удобной. Вражеский разведывательный дрон удалось засечь на дальних подступах, рядом с рубежом обороны врага. Хамидуллин организовал ведение прицельного огня по воздушному объекту. Отряд действовал быстро и четко. Беспилотник был успешно сбит буквально в сотни метров от позиции ВСУ. Ришат Хамидуллин понимал, данные из беспилотника сыграют большую роль для разведки и ликвидации оборудованных позиций противника. Решение организовать изъятие важнейшей информации пришло в голову мгновенно. Ришат во главе группы под плотным и неутихающим вражеским огнем добрался до беспилотника. Применяя боевой опыт и технические навыки, он оперативно извлек из него записывающее устройство. Его прикрывали боевые товарищи. Все они вернулись на позиции живыми и здоровыми. А извлеченная из БПЛА информация о дислокации врага была передана нашим разведчикам. По позициям ВСУ был нанесен массированный артиллерийский удар, который привел к значительным потерям в живой силе и технике. Страна героев. Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе полдень, в Перми 14 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Два человека погибли при атаке беспилотников в Запорожской области. Вооруженные силы России уничтожили склады боеприпасов и дронов ВСУ в Харьковской области и ДНР. Запад планирует провокацию, чтобы обвинить Россию в поставках оружия латиноамериканским наркокартелям. Подробности далее. Два человека погибли при атаке беспилотников в Запорожской области. Вблизи села Черноземное под удар попал гражданский автомобиль, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Он также добавил объявил о пострадавшей женщине в Васильевке, которой оказывают помощь. В этом же городе дрон повредил автомобиль скорой помощи. Из медицинского персонала никто не пострадал. Российские вооруженные силы поразили склад боеприпасов в районе Новониколаевки в ДНР и склад беспилотников ВСУ в районе Гавриловки в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны, в обоих случаях применялись беспилотники «Герань-4». Объективный контроль подтвердил успешное уничтожение целей. ВКС России с помощью бомб ФАБ-1500 и ракет Х-39 поразили пункты управления украинскими беспилотниками в Харьковской области в районе населенного пункта Приколотная. Колотное ведомство показало видео уничтожения целей экипажами многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34. Часть абонентов на Украине остаются без электроснабжения из-за повреждений энергетической инфраструктуры, сообщает компания «Укрэнерго». Обесточенные, по ее данным, населенные пункты в Харьковской и Сумской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Запад планирует провокацию, чтобы обвинить Россию в поставках оружия наркокартелям и другим преступным группировкам в Венесуэле, Колумбии и Мексике. В эти страны завозят вооружение российского производства, захваченное врагом в ходе СВО, сообщает служба внешней разведки. По ее данным, провокацию хотят подкрепить фальшивые документации о причастности представителей вооруженных сил России к поставкам оружия наркокартелям. Этим Запад наивно рассчитывает склонить латиноамериканские правительства к поддержке антироссийского курса, отмечает СВР, и напоминает, что цена антироссийских инсценировок может оказаться крайне высокой, прежде всего для их организаторов. Уголовное дело возбуждено после нападения девочки с ножом на двух сестер в Уфе, сообщает Управление Следственного комитета по Башкирии. Полиция задержала 16-летнюю нарушительницу, которая пыталась скрыться. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в квартире по улице Высотной. Пострадавшие госпитализированы, выясняются все обстоятельства ЧП. Мятежный командир Джума Хан Фатех, возглавивший вооруженное противостояние с регулярными войсками Афганистана, сдался властям в присутствии начальника генштаба вооруженных сил в провинции Бадахшан. Как сообщают СМИ, Фатех и подчиняющиеся ему бойцы попали в окружение в уездном центре Нусай. По данным источников, сторонников Фатеха разоружат, а силы безопасности возьмут регион под контроль. Конфликт возник из-за спора о золотых рудниках у Бадахшане в результате столкновений с мятежниками. Были повреждены жилые дома на сопредельной территории Таджикистана. Одна гражданка этой страны погибла. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутника у Макс.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Эскалация. Александра Дугина.
2: Здравствуйте, друзья. Философ Александр Дугин на прямой связи со студией «Радио Спутник», где нахожусь я, Алексей Осин. Александр Гильевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну, давайте начнем с неким новым поворотом, но относительно новым. Я имею в виду обрушение, естественно, не без активного участия ВКС России, инфраструктуры юга Украины, логистики, в том числе и морской, и не только морской. Есть мнение, высказывается оно уже неоднократно, причем не только нашими, но и западными специалистами, о том, что это может стоить Украине потери Одесской области. Давайте попробуем разобраться, как это может сработать, ведь все-таки сухопутная эта логистика между более северными областями и Одесской, она же может сохраняться, и тем не менее, интересно бы ваше мнение было услышать.
3: Я, во-первых, не спешил бы говорить о том, что Украина теряет Одесскую область, но то, что происходит сейчас, уже объективно и совершенно независимо от того, с какой страны мы имеем дело с анализом, с нашей или западной, даже почти с украинской, это потеря Украины выхода к морю. Это принципиально важно, потому что морское сообщение, несмотря на развитие беспилотия, воздушных сообщений, несмотря на все технологические изменения в информационной, цифровой инфраструктуре, все равно остается очень важным, ключевым. По сути дела, лишить Украину выхода к морю, то есть закрыть Одесский порт и прекратить циркуляцию каких бы то ни было товаров, услуг, вооружений, предметов, материалов через Одесский порт, это чрезвычайно важно. То есть Украина перестает иметь выход в открытое море, откуда она могла бы получать и получала постоянную инфраструктурную поддержку. Ну, конечно, очевидно, что надо было делать это давно, с самого начала, но давайте вот этот аргумент просто запретим себе использовать, потому что мы, честно говоря, Россия во всем опаздывает, всегда и во всем опаздывает. Но в результате все-таки в конечном итоге все оказывается так, как нам надо. Нам все, правда, на нашей стороне, но действуем мы, конечно, преступно медленно, и это стало уже неким фактом. Поэтому это капитан очевидность, что надо было это делать раньше, это делать раньше, это делать с самого начала, не входить в зерновую сделку, не договариваться в Стамбуле. Вообще не надо было дух Анкориджа, не надо было. Но мы совершаем очередную ошибку, и потом ее...
2: Извините, что прерываю. Не надо было вообще общаться, ну, с тем же Трампом,
3: надо.
2: Владимир Владимирович.
3: Нет, надо было, надо. Ага. Это я как раз много говорю. Конечно, Трампом надо было общаться, но вот поднимать из этого такое вот ожидание, облако ожиданий, что о скором перемирии, конечно, надо было ехать общаться с Трампом в Анкоридж или куда-то еще. Президент все делает верно, но его правильные шаги погружается сразу в неправильный контекст. Это фатально. Просто что бы он ни сделал, помимо правильной интерпретации его действий, его слова, его поступки приобретают сразу в элитах неправильное толкование. И отсюда возникает Анкоридж правильно, а дух Анкориджа неправильно. Общение с Трампом, попытку разрешить военный конфликт, прямое ядерное столкновение между двумя супердержавами правильно, безусловно. То, что над этим было надстроено, абсолютно неправильно. Точно так же и со многими другими вопросами. То есть сейчас давайте вот поэтому этот аргумент, на мой взгляд, вот раз и навсегда надо вычеркнуть, что мы же вам говорили, опять вы сделали поздно, надо было начинать 4 года назад, надо было в 2014 году, надо в 1991 году. Все совершенно правильно. Именно так и надо было. Надо было в 1991 году не разрушать Советский Союз, надо было заниматься Украиной все 26 лет по-настоящему, а не так, как мы занимались. Надо было начинать специальную военную операцию в 2014 году, а то и раньше, все это надо было это делать, но мы этого не сделали. Надо было разрушать Одессу, Одесский порт раньше, с самого начала специальной военной операции, когда мы еще контролировали остров Змеиный. Это стратегическая точка в Западном Черноморье. Но, смотрите, вот этот аргумент, вот, может быть, его раз и навсегда стоит где-то утвердить, что мы делаем все с опозданием. Все, по-другому мы делать не можем. Значит, мы будем делать все с опозданием, и это, наверное, не исправить ничем. Так вот, давайте уже, скажем, приняв это раз и навсегда, что мы делали и будем делать, мы в этом настойчиво, последовательно, будем всегда во всем опаздывать, но, может быть, к финалу мы прибудем вовремя. Это так тоже бывает, по крайней мере, в нашей истории. Не всегда так, конечно, бывает, но бывает. Ну, раз мы ничего не можем в этом изменить и сказать, давайте побыстрее, давайте вовремя, давайте реагировать тогда, когда возникает проблема, давайте закрывать Украину от моря с самого начала конфликта, потому что все равно эти зерновые сделки ничем не кончатся. Вот все эти аргументы совершенно правильные, но они не действуют. Мы будем наступать, вот мы говорим, что украинцы наступают на одни и те же грабли, правильно, наступают постоянно. И, надо сказать, будут наступать. Это их фатум, что ли, их проклятие, их рок. Но, может быть, и у нас есть нечто аналогичное. Но этот аргумент я предлагаю больше не использовать. То есть вот раз использовали и на этом поставили точку, что сейчас мы имеем дело? Сейчас мы делаем совершенно важную вещь. Мы превращаем Украину

Но мы сейчас довольно последовательно взялись за то, чтобы отрезать Одессу от моря, Украину от моря. Это очень важно, это абсолютно необходимо, и это фундаментальный стратегический геополитический шаг, потому что это превратит Украину, сделает ее зависимой исключительно от сухопутных контактов с Европой. И на мой взгляд, прежде чем, на мой взгляд, именно геополитика, не военного стратега, прежде чем говорить о освобождении, собственно, Одесской области, очень важно разрушить имеющимися у нас средствами и следующий этап. Отделив Украину от моря, надо отделить ее от суши. И там тоже всего несколько артерий. Там не бесконечное количество. Если мы представляем себе географический ландшафт западных границ Украины, мы поймем, что транспортных коридоров, по которым можно осуществлять настоящую системную военную, энергетическую помощь, их ограниченное количество. И по большому счету у нас есть ресурсы для того, чтобы их уничтожить. Ну вот здесь мы можем действовать и как последовательно, так и параллельно. Вы знаете, я вот сегодня утром прочитал очень интересную статью, посвященную новому программированию искусственного интеллекта. Она называется «Управление графами». Очень тонкая вещь. То есть основная идея, что можно существенно ускорить и увеличить многократно, просто в разы, а то и на порядки, эффективность работы с искусственным интеллектом, если мы будем делегировать агентам, то есть некоторым таким, ну, можно сказать, там, министерствам или каким-то отделениям, если применять это к государству, разные функции параллельно, не ожидая, пока одно министерство или один агент справится со своей задачей, потом следующее и так далее. В некоторых случаях это точно логически необходимо. Это называется так называемое понятие edge, стрелка, которую мы можем оперировать с чем-то, с необходимыми ресурсами только после того, когда этот агент выполнит свою работу. Только после этого. В некотором случае зависимость такая, временная. А в некотором случае зависимости временной нет. Но мы по инерции все равно говорим, этот выполнит вначале одну операцию, потом другую, потом третью. В некоторых случаях между ними есть действительно потребность вот в этом разделении. Вначале одно, потом другое, потом третье. А в некотором случае нет. Так вот, управление графами показывает, где эта зависимость последовательности есть, а где ее нет. Так вот, может быть, не ждать, пока мы отрежем, применяя этот принцип графов к военной стратегии, может быть, не ждать, пока мы закроем Украину с моря. Может быть, закрывая окончательно Украину с моря, может быть, сосредоточиться на том, чтобы закрыть Украину из суши. Надо, конечно же, действовать этим принципом мешка. Надо поместить Украину в мешок. С каких-то границ она закрыта, а там, где она открыта, она должна быть закрыта. И не ждать, пока мы сделаем одно, потом другое, третье. Точно так же. Вот это распределение функций агентам в программировании искусственного интеллекта с помощью графов, в каком там даже есть такое понятие алмаза, что мы так распределяем. Вначале мы распределяем, распыляем функции, потом мы результаты этих функций сводим, а не так, как действуем обычно. Одно там сделали, как в ручном режиме. Вначале одно сделали, закончили с этим, перешли к другому. И если мы подойдем к этому принципу бриллианта или алмаза в программировании, к программированию графов, к военной стратегии, может быть, мы получим невероятный результат, потому что все сейчас признают, вот действительно, по-настоящему сейчас начинают признавать, что инициатива сейчас постепенно переходит к нам. Еще 2-3 месяца назад, когда верили в эти 40 дней атак по внутренним территориям России Зеленского, думали, что Зеленский поручился, что он изменит ситуацию в сторону Украины. Это не дало эффекта, это принесло нам боль, это принесло нам серьезные потери, но ситуацию не переломило. И наоборот, мы сейчас эту ситуацию переламываем. И может быть нам вот этот наш пока, я бы все-таки сказал осторожно, пока некоторый, не очень значительный, еще пока не решающий перелом, как бы нам его закрепить? И вот тут-то, мне кажется,
Этот принцип распределения функций бы мог помочь. То есть мы в одном направлении делаем одно, другими силами другое, третьими третье, четвертыми четвертое. И в конечном итоге создастся синхронность. Надо организовать синхронность. Надо держать победу путем множества направленных синергетически к общей цели усилий, где нет ничего.

0: маловажного. И в информационной сфере. Вы знаете, вот даже, например, вот такие вещи внутренней политики, как снятие с предательского или лаконского иноагентского яблока с выборов, как бы ограничение проката западных таких безобразных фильмов, как ограничение действия чужих враждебных нам сетевых структур на территории России в сочетании с успехами теми или иными военной стратегии, с очень мощными ударами по инфраструктуре Украины, которое мы делали или не так интенсивно, либо надеясь на то, что нам это вот-вот просто придется восстанавливать, щадили. Вот сейчас мы избавляемся от этих шор, внутренних шор, от этого какого-то от гипноза, загипнотизированностью, в общем-то, не работающими стратегиями. Вот это упрямство, может быть, наше румское упрямство. Мы что-то, если посмотреть на украинцев, это упрямство, оно и страшное, и негативное, но оно, в общем-то, дает им стойкость определенную, надо тоже это признавать. И у нас это упрямство. Что есть. У нас что-то не получается, мы вот до конца пытаемся все равно это проработать. Как и с духом анкориджа. Пока он не выветрился окончательно, в него верили. А можно было бы вот попробовал, ну не получается, не получается. И дальше пошли. И пошли дальше. То есть вот считаться на Западе и Трамп, и не Трамп, кто угодно, будет только с сильными, только с победителями. А сохранить инфраструктуру украинского общества нам в этой чудовищной войне не удастся, придется все восстанавливать заново, и это придется делать только нам, надеяться больше не на кого. Соответственно, нам надо побеждать любыми способами, и лучше очень-очень активно, действуя сразу во всех направлениях по этому принципу, как и управляют сейчас искусственным интеллектом. Вот этот самый тонкий момент. Распределяем усилия, наносим сокрушительный удар со всех сторон, и посмотрим, что будет. А дальше будем восстанавливать.
1: Но это, знаете, как кино. Его же снимают не обязательно хронологически, а могут сначала финальную сцену снять, потом начало, потом середину. Как удобно режиссеру, как он видит. Но дело даже не в этом. А как вам такое предположение, что на самом деле вот все эти разговоры про дух анкориджа, это такая специальная хитрая уловка наших властей с тем, чтобы нас не заставили подписать никаких документов. То есть мы благодаря этому духу анкориджа продолжим делать то, что мы делаем, да, то есть двигаться по линии фронта и, ну, как раз в частности и то, о чем вы сказали. Разве нет? То есть Украина не выполняет, не хочет, а мы продолжаем свое и говорим про анкоридж или нет? Или мы действительно в это верили?
0: Тут вопрос в том, что ясно, очевидно, что президент все понимал и всегда все понимает. Другое дело, что мы создали вокруг духа анкориджа нездоровое ложное ожидание у определенной части нашего общества, которые считали, вот-вот там договорятся в верхах, война закончится, и все вернется на свои довоенные позиции. Это вообще никогда не произойдет. Война на самом деле находится совершенно не в окончательной стадии. Предстоит еще совершить невероятные усилия. И это расхолаживает людей. Это создает неправильный посыл в обществе, на фронте. И вреда от этого духа анкориджа было гораздо больше, чем пользы. А Западу нужно было посылать этот сигнал. То есть на самом деле по дипломатическим каналам, по каким-то закрытым шерпам, которые готовят эти встречи. Ради бога, только об этом наше общество не надо было знать. Это военная хитрость. Она в этом качестве и должна существовать, но она направлена, это военная хитрость, на противника. А мы направляем ее на своих. Противник не верит, он давно ее осознал, а мы продолжаем глушить этой совершенно абсолютно пустой и провальной темой своих же. Ну, то есть это делает честь нашей последовательности, то есть начали что-то делать, мы доводим до конца. Но в какой-то момент вот реалити-чек или некая проверка, а туда ли мы вообще идем, то ли мы делаем, все-таки должна в обществе быть. Понятно, что сверху. Понятно, что народу там столько следить, вот как кот смотрит телевизор, там иногда сидит, хвостом виляет. Но понимает ли он то, что происходит? Конечно, вопрос на экране. Вопрос такой. Так вот, в каком-то смысле общество, оно как этот кот. Но в любом случае хотелось бы, чтобы то, что там происходит на самом деле, чтобы там не было ложных представлению, чтобы мы все-таки вводили в заблуждение тех, кого планируем, а не своих или не сами, тем более не самих себя. Вот в этом вопрос.
1: И очень важный момент, то, что меня с самого начала СВО удивило в приятном смысле, то, что наше общество обнаружило, ну, может быть, не стопроцентную, но в значительной мере единство, да, то есть я думал, что здесь могут быть какие-то шатания и разнообразные не очень хорошие явления. А вот сейчас, с вашей точки зрения, по прошествии этих лет, наше общество едино, и какие процессы, может быть, там внутри мешают, помогают этому?
0: Интересно, что с самого начала специальной военной операции наиболее радикально ее отвергли представители элиты, а не представители общества. Среди релокантов, среди иноагентов, людей обычных, ну просто раз-два и общался, может быть случайно, просто куда-то убежавший, поскольку все бежали, и я побежал. А в основном это люди элиты. Вот на самом деле основное предательство не в народе, основное предательство в верхах. И эти люди, которые разрушали Советский Союз, которые аплодировали криминальным реформам 90-х годов, которые составили значительную часть нашей элиты, вот они-то как раз этот поворот к по-настоящему полноценному суверенитету нашего президента, нашей страны, они-то и отвергли. Поэтому здесь не о народе и не об обществе. Они создавали иллюзию протестных движений, они создавали иллюзию каких-то там либерально-демократического недовольства курсом, патриотическим курсом нашего президента.
1: Ну, извините, элиты — это тоже искусство. Часть общества, правда ведь? Или нет?
0: Это особая часть общества.
1: Наверное, да, тем не менее.
0: Это особая часть общества, и она это меньшинство раз. Это меньшинство, как бы сказать, в хороших случаях оно хорошее, но оно не всегда по-настоящему представляет лучших из народа. Бывают периоды, когда в элиту проникает большое количество шлака. Так, увы, вышло и в конце советского периода, в 90-е годы. Наша элита — это проблема, это не зеркало, я хочу сказать, народа. Это искаженное зеркало. И там были оппозиционные настроения, они в обществе. И когда эти релоканты прыснули из России, вот то, что осталось, это уже гораздо более здоровая часть элиты осталась, в первое, и общество осталось. Вы спрашиваете, как они сегодня реагируют на специальную военную операцию. Я думаю, что люди устали от неопределенности, а не от специальной военной операции. Люди устали от задержки, люди устали от нерешительности. Причем одни это считают, вот как бы осознают, что давайте побеждать, давайте воевать по-настоящему. Это большая часть нашего общества, но они тоже, если угодно, не очень довольны тем, как все разворачивается. Не быстрее, только не быстрее, решительней. Они хотели бы, чтобы мы действовали решительней. Мы все хотели, чтобы общество хочет, чтобы мы действовали решительней. И нам не нравится, вот то, чего мы начали, что мы опаздываем. А вторая часть, ну я думаю, что это более что ли наивные люди, менее понимающие остроту исторического момента, они считают уже, вот, ну, давайте заканчивать поскорее, что ли. То есть вот не берут на себя ответственность за то, что надо предпринять и на какие, в общем, усилия и жертвы надо пойти, чтобы закончить это поскорее. И как это поскорее? У них нет такого образа. Но они тоже это хотят. И вот здесь сейчас такой вопрос, что в обществе есть консенсус, во-первых, о обоснованности специальной военной операции, поддержке президента, необходимости, ее все понимают серьезность этого вызова, эту войну цивилизации, которую мы ведем с коллективным Западом. Сейчас, я думаю, в обществе есть такое именно общее, всеобщее понимание. Но копятся определенные вопросы государству, на мой взгляд, которые могли быть решены, если бы мы все же ускорились, и если бы мы чуть-чуть вот пришли в резонанс с ожиданиями народа в целом.
1: Давайте прервемся на новости. Философ Александр Дугин в эфире «Радио Спутник» по видеосвязи. Можете на всех носителей нас смотреть. Здесь я, Алексей Осин. Вас ожидают несколько минут полезной и интересной информации. Затем выпуск новостей. Тут еще и актуальность добавится. Ну а после мы вернемся в студию с тем, чтобы продолжить беседу.
2: Эскалация Александра Дугина.

Узнать за 90 секунд. Лицезреть знаменитые пражские куранты своей обязанностью считает каждый турист. Это самые древние астрономические часы в мире, исправно работающие по сей день. Они были созданы мастером Микулашем по проекту астронома и математика Яна Шинделя и установлены на башне Староместской ратуши еще в 1410 году. Через 80 лет их усовершенствовали, добавили готические скульптурки и календарный циферблат. В таком виде куранты показывали время много столетий, вплоть до середины 19 века. Тогда диск расписали, на нем появились аллегорические сценки и знаки зодиака. Но это пошло курантам только на пользу, закрепив репутацию главной достопримечательности Праги. И правда, объект незаурядный и даже уникальный. Часы показывают зодиакальные знаки, текущие год, месяц, день, период восхода и заката Солнца и Луны. По ним можно узнавать время в 24 и 12-часовом формате. Они напоминают о праздниках и важных событиях. Но и это не все. На куранты установлены фигуры, символизирующие главные грехи в Средневековье – от скупости до тщеславия. А фигурка скелета, согласно местному поверью, обладает пророческими способностями. Если она кивнула, ждут страну страшные бедствия.

0: будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
2: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
2: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
2: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
2: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
2: Нас впереди ждет очень веселое время.
3: Вам удобно?
4: Ну да.
3: Лампа не слишком светит в лицо?
4: Нет.
3: Камера не смущает?
4: Вовсе нет.
3: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Минобороны России сообщает об освобождении двух населенных пунктов в зоне СВО. Российская группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника и взяла под контроль Новосолошино в Запорожской области. ВСУ потеряли более 340 военнослужащих и танк в зоне ответственности группировки. Подразделения центра освободили населенный пункт Андреевская община в ДНР, заняв более выгодные рубежи. Российские военнослужащие уничтожили за сутки свыше 390 военных ВСУ. Двух сестер 16 и 9 лет, пострадавших при нападении с ножом в Уфе, прооперировали. Одна из них, старшая, находится в крайне тяжелом состоянии. Состояние младшей оценивается как тяжелое, но стабильное, сообщает Минздрав Башкирии. Оказание помощи пострадавшим лично курирует министр здравоохранения Республики Айрат Рахматуллин. По данным полиции, инцидент произошел в квартире по улице Высотной. 16-летнюю нарушительницу, которая пыталась скрыться, задержали. Возбуждено уголовное дело. Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил основателя группы компании «Рольф» Сергея Петрова к 9 годам лишения свободы по делу о незаконном выводе за рубеж около 4 миллиардов рублей. Об этом сообщил РИА Новости участник процесса. Срок наказания будет исчисляться с момента задержания осужденного или его экстрадиции на территорию России. Вместе с Петровым заочно осуждены бывший гендиректор автодилера и директор кипрской компании. Назначено наказание в виде 8,5 лет колонии каждому. Все фигуранты находятся за пределами России. Российским компаниям при необходимости и по возможности нужно организовывать ясли или центры дневного пребывания для детей. Это позволит сотрудникам не ставить семью перед выбором между рождением ребенка и продолжением работы, отметил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он подчеркнул, что социальная ответственность предприятий должна подкрепляться встречными шагами со стороны государства. Такие решения уже есть. Например, с этого года выплаты работодателя до 1 000 000 рублей при рождении ребенка освобождаются от НДФЛ и страховых взносов. Вице-премьеры на совещании по мерам демографии поручили министерствам, регионам, госкорпорациям Ростех и Росатом усилить работу по применению корпоративного демографического стандарта. Власти Австралии начали вакцинировать пингвинов от смертельно опасного штамма птичьего гриппа. В стране зарегистрировано 230 случаев данного заболевания. У пернатых местные власти предупредили о высокой вероятности дальнейшего распространения инфекции. Масштаб вакцинации в штате Виктория беспрецедентный для дикой природы. Планируется привить более 5000 пингвинов. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у Макс.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Эскалация» Александра Дугина.
6: Философ Александр Дугин на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что. Заканчивая уже тронутую тему, вы сказали, что элиты, которые не приняли СВО, малочисленны. Более того, многие из них вообще покинули страну. Это, кстати говоря, тоже положительный уже итог СВО, очищение российского общества, как мне представляется. Вот. Но между тем вы пишете о том, что между разными частями нашего общества может быть некое несоответствие. Они могут развиваться и функционировать отдельно друг от друга, что в итоге может привести к распаду. И даже соответствующий термин употребляете. Вот насколько эта опасность сейчас велика, и как бы вы ее оценили?
7: Знаете, речь идет о том, что в медицине называется мальформация. Мальформация – это неправильное воззревание органов в человеческом зародыше, которое приводит к разным формам уродства. То есть, когда органы, например, у ребеночка не на месте находятся. То есть, вот когда целое, некий замысел, некий образ человека, человеческого существа, его формирование, прохождение разных стадий, от самых первых после зачатия до рождения и, можно сказать, и позже, и сбиваются со своей вот этой цели, потому что целью и рождения, и появления ребенка, зачатия, рождения, воспитания ребенка является создание некой личности, где у каждого все на месте, и в организме все на месте, и в душе все на месте, и в сознании все на месте. Это некая цель. И мы говорим, вот это норма, вот это, ну, как бы, это правильно, это не вызывает у нас ужаса. Но иногда движение созревания чего-то, в частности, человеческого плода или ребенка, зародыша, идет не по плану. То есть происходит сбой этой огромной работы, когда все органы должны выстроиться в правильном порядке, когда все должно сформироваться в единый цельный организм. Вот это целое утрачено, и какие-то части начинают развиваться совершенно по автономной логике. Это патология, называется мальформация в медицине. Так вот, если применить это к нашему историческому опыту, к России, то именно такой мальформации, которую заметил там, Шпенглер, многие внешние наблюдатели и внутренние наши славянофилы в XIX веке, они сказали, в России происходит нечто подобное. Это можно назвать псевдоморфозом еще одним термином, или там археомодерном, я предпочитаю. То есть, что это значит? Что в наше воззревание и движение нашего общества, в этом сложном очень балансе между народом и властью, этот баланс никогда не был простым. Он все время выстраивался, перестраивался, искажался. Вот в этот процесс формирования исторического пути, движения русского государства, русского народа сквозь историю, с XVIII века вмешалось западничество, вмешался опыт совершенно другого организма, другой цивилизации, и привел к искажению процессов внутри нашего общества. В XIX веке вот наши славянофилы, особенно ярко Федор Михайлович Достоевский, они увидели это в качестве болезни. Западничество русского общества – это болезнь, это патология, это мальформация. То есть там, где у организма здорового должна быть голова, у него какой-то другой орган. Где рука, там нога. И вот это порождение патологического существа, общественного существа, отражено Достоевским и в «Бесах», и в «Братьях Карамазовых», и в других романах, и даже в «Идиоте». То есть это и в «Преступлении, в наказании». Общество русское больно, оно больно западничеством. И вот Достоевский ставит диагноз в лице фигуры из романа «Братья Карамазовы» Смердякова, в котором он вывел образ западника. Он говорит, что вот Смердяков, будучи русским человеком, он на самом деле полностью предан Западу. Он хочет, чтобы Россия проиграла, хочет, чтобы образованная французская нация победила необразованную и отсталую русскую. И это вот такой, ну, конечно, карикатурный образ русского либерала, русского западника, который, по большому счету, вот он описан, как его описывает старый слуга Григорий, добрый, хороший русский слуга Карамазов, он говорит, это же дракон родился, это какая-то мокрота банная, это смешение природ в нем произошло, он даже просит не крестить Смердякова, потому что он говорит, смотрите, мы сейчас делаем мы признаем статус нормального русского человека за каким-то выродком, за каким-то патологическим существом, которое припомнит нам все. И так оно и было. Он и является в романе, напомню, убийцей, за которого судят Митю, осуждают. И, собственно говоря, он незаконорожденный бастард, незаконорожденный сын того же Карамазова. Вот русская либеральная элита, русское западничество, которое является носителем этой мальформации, и в своих политических структурах, вот, слава богу, снятой партии «Яблоко», и среди своих представителей, они представляют собой вот это внутреннее уродство нашего общества, дисфункцию. Они препятствуют здоровому и естественному становлению, пусть трудному, драматичному, русской истории. Это некая помеха, это некое разрушение цельности. И это такая, скажем, западническая, либеральная, русофобская, по сути дела, элита, мы с ней-то на Украине воюем. Вот там мальформация победила. Украина — это и есть вот наш выражение, наш отвратительный, искаженный, но на самом деле очень точный, перевернутый пусть, но очень острый, очень концентрированный образ нас самих в этом извращенном смердяковском аспекте. И поэтому это очень серьезный вопрос. Мальформация, археомодерн или псевдоморфоз нашего общества. Звучит это все сложно, научные термины, но это и есть та задача, которую мы призваны решить в ходе специальной военной операции. Мы должны выйти на простор нашего исторического бытия в очень сложных условиях, при, конечно, очень большом, негативном, продолжающемся давлении Запада. Ведь Запад проникает в нас не только физически, тесня нас, пытаясь, как при Наполеоне, Гитлере или Байдене, просто нас завоевать, захватить, но еще и изнутри. Через свои технологии, через свои операции, через свои образы, через свои культурные, через свой soft power, культурные паттерны. То есть Запад сознательно навязывает нам ту модель движения в истории, которая будет выгодна ему, чтобы мы ослабли, распались. Это как, по сути дела, с опиумными войнами в Китае, когда Запад требовал открыть, принудительно открыть рынок наркотиков, запрещенных в Российской Федерации, совершенно тогда еще независящему напрямую политически от них Китаю, под угрозой, чтобы просто это общество продолжало китайское разлагаться и распадаться. Вот этим западным влиянием и как раз с ним мы и столкнулись изнутри. Поэтому мы растерялись в 90-е годы, уступили наше государство, потянулись туда, к нашему главному врагу, и, конечно, совершили огромное количество ошибок и преступлений концентрированно. Это свойство мальформации. И вот, собственно говоря, на мой взгляд, сейчас мы подошли к моменту великого излечения. То есть наше общество должно прийти в согласие со своими традиционными ценностями. Поэтому и указы президента издаются о традиционных ценностях, и об историческом просвещении. Мы должны понять, кто мы, откуда, какова наша природа, какова наша цивилизационная идентичность, что мы вообще русские такое. Эта война заставляет нас дать очень серьезные и глубокие ответы на вопросы, которые, к большому сожалению, в уютном, мирном времени мы задать себе просто не способны. Мы распадаемся по мелочам, мы обращаем внимание на быт, мы занимаемся исключительно какими-то индивидуальными вещами и не видим, как эти разрушительные тенденции, эти яды проникают в сознание наших людей, нашего общества, мы оказываемся к ним беззащитными. Вот с этим как раз мы сейчас и сталкиваемся. Сейчас у нас есть, знаете, как бы вынесенный вовне образ нашей болезни, потому что нынешний украинский режим – это и есть наша болезнь. Это же мы же рвались на Запад. Это мы хотели туда, к ним, в Европу, в НАТО, это без виз, Шенген, или что мы еще, о чем мы грезили. Собственно говоря, это наша элита в 90-е годы презирала и ненавидела русский народ, считая сторонников социальной справедливости и сторонников патриотической идеи, называя их красно-коричневыми. Русофобия царила здесь, в самой России, и на ней сформировались те элиты, которые после начала специальной военной операции откололись. И вы совершенно правы, когда вы говорите, что речь идет о неком Оздоровление нашего общества и нашей элиты сейчас, это очень болезненно дается. Мы платим за это огромную цену, но идет оздоровление. И очень важно, чтобы мы осознали сейчас масштаб проблемы. Речь идет не о техническом сбое. Эта война, специальная военная операция, и то, что, к чему она приведет, она все равно будет лишь масштабироваться в ближайшем будущем. Это величайшее испытание для нашего общества и нашего народа, но это одновременно и величайший шанс, величайшая возможность для нашего пробуждения и утверждения на наших исторических и духовных путях.
6: Ну, благо, что, вернее, не благо, война-то идет во всех сферах, я даже не про воздух, землю и море, да, она идет в умах и душах, она идет в экономике, она, разумеется, идет на поле боя, и тут, слава богу, сил, вот к чему, с чего я начал, силы приходится распылять Соединенным Штатам Америки, потому что появились точки сопротивления, тот же Китай в каком-то смысле, Иран, разумеется, да, и так далее. То есть мы не одиноки, и Иран, в общем, своим сопротивлением нам помогает. Тем не менее, Дональд Трамп уже анонсировал сокрушительное поражение и сказал, что Ормузский пролив станет, значит, частью США, то есть под юрисдикцией Соединенных Штатов. Вот на этом фронте, с вашей точки зрения, как дела обстоят?
7: Знаете, здесь, как и везде, мне кажется, стоит избегать слишком легковесных высказываний. Ну, совершенно очевидно, что Трамп просто выдает желаемое за действительное. Он даже близко нет никакой победы, никакого контроля и господства над Ормузским проливом со стороны США нет. Он сейчас контролируется Ираном и американцами. Тех, кого пропускают иранцы, останавливают американцы, а тех, кого, кто не договаривается с Ираном, тех иранцы останавливают, заворачивают или топят. Ну, то есть установили двойную блокаду. Поэтому, по сути дела, сквозь него никто не проходит. А для того, чтобы получить полный контроль над Ормузским проливом, США необходимо полностью сокрушить Иран. А это еще и даже в перспективе отдаленной нет. Это не значит, что этого не может произойти. Америка – сильная держава, НАТО – сильная, мощная сила. Но это еще за горами, за горизонтом. Иран очень успешно противостоит, великолепно сражается, собрался, пересобрался, получив первый удар, и готов к долговременной войне со всем Западом. Он готов, он нащупал болезненные точки, он вот-вот перережет кабели с чувствительной для мировой экономики информацией, идущей по дну Ормузского залива, будет перерезать по один за другим, я думаю. И, в принципе, у Ирана еще очень большая вариация, большой набор тех возможностей, чтобы сделать Америке и миру, Западу, так больно, что они будут выть и визжать. Но это не бесконечно, конечно. То есть я думаю, что ситуация такая. Конечно, нельзя сказать, что Иран победил. Морально он, конечно, победил и выстоял. Но нельзя сказать, что это победа. До победы далеко Ирану. Но и Западу очень далеко до победы. А может, вообще она ему не светит. Ситуация такова, что быстрые операции с Ираном не получилось у Израиля, у США точно, в отличие, например, от Венесуэлы. Здесь все застопорилось. А дальше ситуация непредсказуемая, я бы сказал. Иран великолепно героически сражается за суверенитет. Это просто пощечина всем другим исламским странам, которые лизоблюдствуют у Израиля, у США. Просто я думаю, что никогда авторитет Ирана в исламском мире, да и вообще в человечестве, не был так высок, как сегодня. Действительно, вы правы, что стратегически это очень нам полезно, потому что Запад вынужден воевать на два фронта, а при открытии Тайваньского фронта, то и на три. Ну и к этому все идет. Это борьба многополярного мира, где мы, Китай, Иран, Северная Корея, воплощаем радикальную многополярность. Другие крупные государства цивилизации, Индия, исламский мир остальной, кроме Ирана, Африка, Латинская Америка, это такие нейтральные, что ли, игроки, которые могут склониться к многополярности или к однополярности. Если бы им дали возможность, они бы выбрали многополярность. Но воевать так ожесточенно, как мы, иранцы, за это они пока не готовы. Поэтому они как бы следующие. Ну, посмотрим, как с ними будет складываться. И эта война, вот что самое главное, эта война мировая, она уже идет сейчас, и в зависимости от того, кто в ней победит, вот таким и будет миропорядок, либо многополярным, либо однополярным. Мы боремся сейчас за многополярный мир. Можно ли сказать, что мы победили? Честно говоря, нет. Ни мы, ни иранцы, ни китайцы, мы еще не победили. Можно ли сказать, что Запад победил? Уж точно нет. Он скорее, наоборот, начинает демонстрировать свои слабые стороны. Но если мы не возьмемся за ум, если мы не поймем, что это еще все впереди у нас, и у иранцев, все впереди. И у Запада все впереди, потому что если мы их победим, то это действительно рухнет, как Вавилонская башня. Так что по всей земле гул пойдет. И еще неизвестно, как, не попытаются ли они за собой утащить все человечество. И китайское вот чудо, когда они стали огромной, мощной силой в мире, очень аккуратно и осторожно, тоже будет подвергнуто испытанию. Мы сейчас видим Китай как какого-то безусловного лидера. Это правда. Он вырвался из очень таких второстепенных позиций на первое место в истории, и в искусственном интеллекте, в экономике, в финансах. Вообще великолепные результаты. Но по большому счету все это было за счет очень тонкой игры. Как только Запад решит прекратить играть со своей стороны в эту игру, Китаю придется тоже сдавать экзамен на историческую зрелость. И это и у Китая все впереди. Тайвань — это тот пробный камень, с которым еще предстоит столкнуться. Важно сейчас осознать серьезность происходящего для нас, для Ирана, понять, что то, что происходит на Ближнем Востоке, нас касается напрямую, что иранцы — это наши, что Северная Корея — это наши, что Китай — это наши. В этой войне многополярного мира против однополярной гегемонии. И, в общем, смотреть на все глобально, стараясь сделать нашими другие государства, цивилизации, и найти союзников на Западе, потому что этот либеральный, глобалистский, или вот это уже просто такой неонацистский, трамповский Запад, это далеко не предмет консенсуса западных обществ. Там растет огромное сопротивление и справа, и слева, и в отношении к Евросоюзу, и по отношению к американской вот этой двухпартийной неоконсервативной системе. На самом деле на волоске висит Израиль, который объявил войну всему исламскому миру, который сделал резко очень многих страшных шагов, продолжает геноцид в Газе. Но это игра с огнем, и это тоже очень опасная, очень агрессивная политика, тем более, что они действительно не считаются уже практически ни с кем и ни с чем, и даже в американском обществе пытаются через колено переломить ту элиту тех политиков, которые не согласны с этой позицией американского руководства. Сейчас все стоит под вопросом. Я думаю, что вот уникальный момент в мировой такой, в мировом распределении сил, где 50 на 50, где сейчас вот волосок упадет, пылинка, перышко упадет на одну из чаш весов, и может ситуация переломиться. Причем Запад, безусловно, утрачивает свою гегемонию, но он бьется за то, чтобы ее продлить, чтобы ее не упустить. И за это он пойдет на очень далеко и на очень многое. Но, с другой стороны, нельзя считать это то, что называется taking for granted, гарантированным, ни победу ни одной, ни другой стороны. Вот сейчас чаша весов 50 на 50. Уникальное такое военное конфликтное равновесие. Сейчас еще один шаг, вот, может быть, там какие-то удары наши эффективные, либо действия решительных иранцев, либо новый конфликт, который может в Тихоокеанском регионе открыться. И ситуация может быстро очень измениться. Главное — стоять до конца. Вот есть такое в Евангелии, в нашей традиции фраза: «Претерпевший до конца, да спасется». Тот, кто до конца выстоит, выстоявший до конца, да спасется. И вот здесь очень важно быть настроенным, решительным. Вот почему, с чего мы начинали, всякие разговоры о перемирии, что быстрее надо заканчивать войну или давайте договариваться, вот почему они расхолаживают. В тот момент, когда надо сделать решительное действие, собраться с духом, с мыслью, с силой, с организационными возможностями и действительно нанести, вот, может быть, предельный такой фатальный удар в битве, очень трудный, очень трагичной битве, которую ведет сейчас человечество, вот вместо этого нам говорится, только сейчас вот все закончится. Ну, пока мы не победим, не закончится. И Иран в таком же положении. Ну, кстати, и США, вы правы, и США в таком положении. Замахнулись? Отвечайте. Трамп замахнулся и сейчас отвечает исключительно своими постами. Причем они становятся все менее и менее членораздельными. Даже его сторонники начали говорить, не подвергся ли он лоботомии в последний период, потому что его когнитивное расстройство замечают его даже вот убежденные адепты. Его поведение напоминает уже действительно диагноз. Ну, это, как бы сказать, их дело, не будем в них вмешиваться. Тем не менее, гегемонию, по сути дела, это как-то принципиально не отменяет и не изменяет. Они в конечном итоге могут и с таким представителем вести свою линию. Он пытался что-то, пришел под очень хорошими лозунгами, хотел все изменить или говорил, что хочет все изменить. Все это рухнуло, об этом уже никто не вспоминает, ни о файлах Эпштейна, ни о мире. Все это пришло, как стало, как обычно, уже разница между демократами и республиканцами в этом неоконсервативном курсе просто большой разницы нет. И надо понимать, что Запад не зависит от президентских выборов ни в Америке, ни в Европе. Все, это вопрос уже окончательно снят. Это сила, с которой нам придется иметь дело, и с которой мы находимся в состоянии войны с Западом и с западничеством. И у нас есть только один путь – это победить в этой войне.
6: Да и сторонников-то он растерял. И Маска, и Такера Карлсона, Мэджори Террел Грин и так далее. Очень многих. Спасибо большое, Александр Гелевич. Александр Дугин, философ, был в эфире. Радио «Спутник». Через несколько минут новости. Оставайтесь на орбите.
0: Эскалация. Александра Дугина.

0: Страна героев. Роман Брикульский. Преодоление рек во время наступления – одна из самых сложных задач для любой армии. Инженерной бригаде полковника Романа Брикульского предстояло организовать мостовую переправу через одну из водных магистралей для продвижения наших подразделений. Противник догадался об этих планах и начал массированный артобстрел участка. Полковник, оценив ситуацию, несмотря на опасность, принял решение выполнять задачу первостепенной важности. Радикалы били с расстояния в километр, с другого берега. Использовали все имеющиеся средства, от гранатометов и минометов до зенитных установок. Осложняло положение погода, особенно резкие порывы ветра. Приходилось работать в холодной воде. Полковник Брикульский принимал личное участие в наведении переправы. Поднимал дух бойцов, отдавал грамотные и своевременные команды, чтобы сохранить их жизнь и добиться максимального результата. Инженерное сооружение длиной порядка 100 метров через реку было оборудовано в течение светового дня. Это позволило колонне российской техники с военнослужащими перебраться на другой берег и выбить противника с его позиций. Среди наших воинов потерь не было. Успешное продвижение вглубь территории продолжилось. Страна героев.
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».

0: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Воронеже 13 часов, в Калининграде полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Минобороны России отчиталось об освобождении двух населенных пунктов. Более 1,5 миллиона обращений о розыске уклонистов поступило в украинскую полицию. Парламент Гагаузии признал вакантной должность главы автономии. Подробности далее. Минобороны России сообщила об освобождении двух населенных пунктов в зоне СВО. Российская группировка войска «Восток» продвинулась в глубину обороны противника и взяла под контроль Новосолошино в Запорожской области. ВСУ при этом потеряли более 345 военнослужащих и танк. А подразделения центра освободили населенный пункт Андреевская община в ДНР. Российские военнослужащие, заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки свыше 390 боевиков ВСУ. Украинский дрон атаковал автомобиль бойцов самообороны в Белгородской области. Пострадали двое бойцов, сообщил оперативный штаб региона. Инцидент произошел между селами Нечаевка и Никольская при оказании помощи мирным жителям. Двоих мужчин со слепыми осколочными ранениями бригада скорой доставляет в больницу номер 2 Белгорода. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Ганы Самуэлем Акудзета Аблаковой накануне прибывшим в Москву с рабочим визитом. Он продлится до 19 августа. Стороны на переговорах обсудят ситуацию в Ормузском проливе и Латинской Америке, а также угрозы, поступающие в адрес России со стороны европейских соседей, заявил Сергей Лавров. Он назвал Гану исторически одним из важнейших партнеров Москвы в Западной Африке. На встрече министры рассмотрят двусторонние отношения, торговлю, экономику, образование, гуманитарные обмены и подпишут соглашение о безвизовых поездках для обладателей дипломатических и служебных паспортов. С начала года в полицию Украины от военкоматов поступило более 1,5 миллиона обращений о розыске уклонистов. С 2022 года расследуется более 20 тысяч уголовных дел по фактам уклонения от мобилизации, рассказал СМИ временно исполняющий обязанности главы нацполиции Максим Цуцкиридзе. По его словам, сейчас правоохранители проверяют обстоятельства возможного незаконного бронирования почти 2500 военнообязанных. Одна из распространенных схем – фиктивная трудоустройство на предприятие, где сотрудникам предоставляют отсрочку от мобилизации. Парламент Гагаузии признал вакантной должность главы автономии. Дата выборов пока не назначена, заявил председатель высшего законодательного органа региона Валентин Гайдарджи. Парламент Гагаузии дважды пытался обсудить вопрос о назначении выборов нового руководителя, но они провалились из-за отсутствия кворума. Глава автономии Евгения Гуцул в августе 2025 года была осуждена на 7 лет по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии ШОР. Около 70% заявлений в российские колледжи было подано в этом году через портал госуслуг. Так, за время приемной кампании на бюджетные места поступило свыше 2 миллионов заявлений, сообщили в Минцифры. Самыми популярными специальностями оказались юриспруденция, разработка и управление программным обеспечением, сестринское и лечебное дело, а также туризм и гостеприимство. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
3: Дорогие друзья, всех вновь приветствую. Дневной ракурс на радио «Спутник». Для вас работают Александр Букарев и Лиза Сухобалова.
4: Привет. Всем здравствуйте, Саша, привет. Как твое настроение, как дела? Сегодня понедельник, напишите нам, пожалуйста, наши дорогие радиослушатели, самого лучшего радио страны, радио «Спутник», как ваше настроение?
3: У меня, да хорошо, знаешь, вот так спокойно, хорошо, вот так бы я его описал. Не как-то феерично хорошо, но хорошо. Ну вот на самом деле, знаешь, мне кажется, очень хорошо совпадает как раз с сегодняшними вот такими забавными праздниками. Мне нравится, что они такие немного глуповатые. Угу. Вот сегодня день лысых ежиков. Вот почему этот день? Откуда? Я посмотрел, вообще нигде нормальной информации нет. Просто вот день лысых ежиков. Какой-то человек сидит, придумывает вот такие названия праздников.
4: Нет, подожди, мне однозначно очень нравятся все праздники, о которых ты рассказываешь. Это наверное, что-то... Прям что-то лучшее.
3: Но они такие глупые.
4: Ну нет, почему? Они не просто глупые. Тут можно задуматься, потому что наверняка... Вот смотри, смысл я нашла. В этом есть еще и смысл. Призыв бережно относиться к живой природе, защищать беззащитных существ, помогать тем,
3: всегда,
4: кто попал в беду. Вот. И символизм, лысый ежик — это образ того, кто остался без своей естественной защиты.
3: Ну вот, кстати, а представляешь, как плохо рыжему лысому ежику. Он же действительно грустит. Я, кстати, недавно вот домой ездил.
4: Наверное,
3: просто
4: грустит.
3: Я сижу, вот спокойно сижу перед костром, и у меня рядом вот так вот ежик проходит. Вообще на меня внимания не обратил и ушел куда-то дальше вот по своим делам. Но это было как-то так по-свойски. Я подумал,
4: этот
3: я прям...
4: Мир ему абсолютно понятен.
3: Ощущение было действительно, что вот если я к нему подойду, вот так руку протяну, он мне 5 даст и дальше пойдет. Его вообще ничего не волновало. Это так было как-то по-доброму и красиво. Есть еще один такой достаточно приятный, мне кажется, праздник. Это день рыжих котов с голубыми глазами. Отмечается вот каждый год 17 августа. Это забавный, добрый, неофициальный праздник, который посвящен редкой, необычной красоте домашних питомцев. Но они действительно красивые, миленькие. Вот я смотрю на фотографию, маленький такой котенок голубоглазый сидит.
4: Да, котята вообще все очень миленькие,
3: ты
4: приятные.
3: Ты по кошкам или по собакам?
4: Я и по тем, и по другим, но у меня кошка, ей уже 20 лет, очень сильно я ее люблю. Да, это такой, знаешь, член семьи. Очень мы ее все любим.
3: Ну, тут надо говорить не то, что она там старенькая, она опытная, она мудрая.
4: Она мудрая. В расцвете сил. Я видела, мы водили кошку к ветеринару недавно, вы уж простите за такие подробности, но раз мы заговорили о таком празднике, и там была кошка, которой было 24 года.
3: Ого.
4: Правда, она была после операции, но чувствовала она себя хорошо, поэтому я стараюсь вот настраивать себя на такое, что еще долго лет она с нами пробудет.
3: Ну вот пусть котики живут подольше. А у нас вот сейчас, как и всегда, актуальные темы. Ну что ж, первая новость у нас на самом деле не такая уж и добрая, и красивая. Хотя в то же время мы можем отметить, как всегда, отличную работу наших спецслужб. Служба внешней разведки рассказала, что западные украинские спецслужбы готовят масштабную провокацию против Москвы в Латинской Америке. Казалось бы, Латинская Америка и мы, каким образом они там собираются какие-то провокации устраивать, но они планируют обвинить Россию в нелегальных поставках оружия наркокартелям и другим ОПГ в Венесуэле, Колумбии и Мексики. Мне кажется, они нас с кем-то перепутали, с какой-то страной, начинающейся на С, заканчивающейся на А. Ну, вот единственная вот страна, которая действительно неоднократно была замешана в том, что они действительно предоставляли оружие, да, кстати, и сама Украина, тем самым ОПГ, нелегальные поставки наркокартелям осуществляла. Соединенные Штаты и Украина. Вот они, два главных, наверное, вот просто ключевых поставщика всего, что можно было назвать вот в эти страны.
4: Ну, видишь, они еще так интересно действуют. Вот в службе внешней разведки рассказали, что для этого на их территорию уже завозят отечественное вооружение, которое было захвачено противником во время спецоперации. Параллельно провокаторы готовят фейковые аудио и видео, которые якобы подтверждают факты передачи оружия латиноамериканцам через посредников. Хотелось бы посмотреть. Не хотелось бы, чтобы вообще это все происходило, чтобы как-то подставляли Россию, но все равно фейковые аудио и видео, по ним как-то можно понять, сделать выводы, что да, это действительно фейк, или там все будет очень хорошо подстроено,
3: ну, знаешь,
4: как ты
3: думаешь? Я думаю,
4: там
3: просто все-таки работают люди тоже профессиональные, и не просто закинули куда-то в яичку и сказали, сделай нам, пожалуйста, фейковую документацию, а такая, вот вам, пожалуйста, идеальный вариант, и мы, оп, потом смотрим, а водяной знак, это что такое? Ну, нет, на самом-то деле, действительно, тут будут работать профессионалы. Единственное, теперь-то мы об этом знаем. Как вот от этого защититься, не ясно. А развивать нашу, ну, там, не знаю, какую-то медиа-ответку на подобные действия с одной стороны. С другой стороны, а что они вообще хотят этим добиться? Вот чего они хотят этим добиться?
4: Служба внешней разведки подчеркивает, что Запад с помощью провокации наивно рассчитывает склонить латиноамериканские правительства к поддержке антироссийского курса. Поэтому отсюда мой вопрос, то есть смогут ли они разобраться, действительно ли это провокация или нет, но я склонна верить в то, что ты говоришь, что да, наверняка они смогут разобраться, правительство разберется, но, возможно, здесь они как-то попробуют тем самым настроить хотя бы народ против России. То есть уже какой-то, так знаешь, может быть и капля в море, но эта капля на кого-то да повлияет.
3: Я бы даже, знаешь, о чем подумал? О том, что они это делают не для того, чтобы в очередной раз там как-то раскрутить пропаганду против России, сказать, что вот Россия плохая, Россия ужасная, она вот такие вещи устраивает. Во-первых, есть огромное количество фактов, огромное количество документов, связанных именно с поставками оружия Украины. Uh-huh. Это в том числе отмечалось, кстати, не только нашей стороной, но и европейцами, и самими американцами. А здесь, мне кажется, это сделано как раз для того, чтобы немного вот эту репутацию размыть. Показать, что вот украинцы это делают, то и Россия это делает. Соответственно, ничего в этом страшного нет. То есть хотят обелить, ну или точнее очернить Россию для того, чтобы вот мы были на одном уровне. Дополнительный был какой-то вариант на нас нападать риторически.
4: Ну, видишь, служба внешней разведки наша отвечает достойно и говорят о том, что единственное, чего способны добиться организаторы, так это в очередной раз продемонстрировать отсутствие нравственных ограничений, а также шаблонность мышления.
3: Ну, вот на самом-то деле отсутствие нравственных ограничений как будто бы их никогда не волновало. Угу. Они как отсутствовали, так и отсутствуют. И, в принципе, они дальше с этим спокойно живут. А вот то, что это всплывает, и то, что они не дорабатывают, а это именно не доработка спецслужб, ну, тут можно

0: настолько опасная, настолько... Да, забудем даже про политические какие-то истории, забудем про военное противостояние на время, вот буквально на секунду. Подумаем, вот как человек, понимая степень ответственности и степень опасности, в первую очередь, для себя, готов пойти на что-то за 500 евро. Ну вот что это должно быть за состояние? Я понимаю, всякое может быть, но все-таки как будто бы и свою жизнь-то надо тоже ценить. Если ты оцениваешь свою жизнь 500 евро, то твоя жизнь ничего не стоит.
1: А меня каждый раз пугает, как они находят таких людей, не могу понять. То есть это ведь нужно найти человека, которого, по которому ты поймешь, что он согласится сделать это за 500 евро. Кто-то там, мы рассказывали историю, наверное, месяц назад про девушку, которой парень просто писал в социальных сетях, где-то попросил сделать что-то очень сильно противозаконное, в итоге девушка согласилась пойти на эти меры. То есть это ведь еще и хорошая психологическая работа должна
0: Конечно.
1: Происходить.
0: Но они выявляют вот... тех самых людей, у которых
1: так вот,
0: вот можно
1: как?
0: За что зацепиться.
1: Знаешь, хочется понять, может быть, это в социальных сетях, например, какие-то картинки, по
0: Конечно.
1: Которым можно понять, что это за человек.
0: Ну,
1: вот,
0: мне кажется, если человек, там, например,
1: нет.
0: публикует какие-нибудь цитаты, выражения, может быть, наоборот, пересылает новости такого не самого приятного характера, может быть, в отношении России. Они сразу видят потенциальный клиент. Хорошо. Так, к нему обращаются, смотрят дальше, на что можно надавить, какие у него есть вот эти самые болевые точки. И дальше уже в них бьют. Если человек сам по себе может быть, там, не знаю, с нарциссическим расстройством, может быть, просто он почувствовал себя главным героем, ему кажется, вот, ко мне обратились спецслужбы, я сейчас как какой-то там супер-мега-шпион, разведчик и диверсант, все сделаю и потом стану героем всея мира и всего остального, но на самом-то деле это все заканчивается только тем, что он становится террористом, возможно, сам этого не осознавая до конца. Вот это самое страшное.
1: Вот, согласна, это все очень страшно. Здесь все гораздо проще. Он даже ничего, никаких вот этих вот фантазий не было, о которых ты говоришь. Просто человеку в феврале написали в телеграм-канале, ему пришло сообщение с предложением заработать в интернете от 100 до 500 евро. И что надо делать, сказали потом. И оказалось, это сотрудники спецслужб Украины хотят собирать здесь информацию об объектах Министерства обороны. Вот думаю, возможно, просто пытаюсь предположить, может быть, человек в этот момент испугался. То есть это как раз, когда ты понимаешь, кто тебе пишет, если они еще и как-то представляются, да?
0: Вот, кстати, знаешь, почему я подумал, что не испугался? Вот потому что он предложил, они предложили ему спецслужбу Украины выбрать псевдоним, и он с радостью назвал себя Гюнтер. Ну, не знаю, как будто бы человек не станет там себе псевдонимы выбирать, как-то пытаться из этого сделать какую-то историю. А это действительно попытка сделать из себя кого-то. Ну, я не знаю, добавить, что ли, значимости. Это вот для меня самое страшное, когда человек действительно включает вот этот режим главного героя и пытается быть тем, кем не является, и впоследствии еще не на той стороне. Вот что самое страшное.
1: 500 евро — это 49 тысяч рублей.
0: Да, но севастопольцу грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного. И это вполне заслуженно. Единственное, что неоднократно, конечно, мы уже говорили это, но я считаю, что нужно повторить. Дорогие родители, обращайте внимание, какие там источники смотрят ваши дети, и в случае чего объясняйте, каким образом взаимодействовать, если им вот так вот напишут. Ну и вообще, в принципе, подготавливайте их к возможным подобным исходам.
1: И сами тоже будьте бдительны,
0: Конечно.
1: Потому что мы неоднократно рассказывали о том, что мошенники провоцируют даже родителей, пытаясь как-то угрожать семье, там, детям, неважно, но обязательно. Это все делается только через телефон. Эти люди очень далеко от вас, и обязательно сразу же обращайтесь в службы, которые вам помогут.
0: Необходимо. Вот это вот прям обязательно. Кроме того, продолжаем. У нас, как Кая Калас заявляет, обожаю. Просто вот я обожаю, даже вот не буду кавычки ставить, потому что это человек, который может за какой-то там очень короткий срок накинуть нам столько тем на обсуждение. Такие смешные фразы. Настолько глупые, что, знаешь, смешно.
1: Так, с другой стороны, это уже никто особо и обсуждать, знаешь, не хочет. Я даже когда с экспертами разговариваю, с нашими, говорю, вот вы знаете, Кая Калас сказала. Все, что я слышу
0: Конечно.
1: В ответ, это просто смех. И ответ, ну, Кая Калас много чего сказала.
0: Не, ну она же книжки читает, ты не забывай. Она в один момент сказала, что я теперь книжки читаю, я умный стану. Потом, правда, она сказала, что это Марвел был, но тоже книжка, тоже комикс.
1: Она делала такое заявление,
0: да,
1: я пропустила. Ты представляешь,
0: надо
1: поискать. Было. Вот это да.
0: Я тебе говорю, это вот те моменты, когда я действительно начинаю смеяться и радоваться, что я это вижу. Но с другой стороны, это правда настолько странно, что человек, занимающий такой высокий пост, может позволить

0: себе подобное выражение. Но сейчас я могу сказать, что, возможно, это не до конца вот прям придуманное. Грядущий 22-й пакет европейских санкций против России станет самым масштабным с 2022 года. Честно говоря, мы неоднократно слышали уже подобные заявления, но вот масштаб это, конечно, сильно. Такое, ну, заявление так заявление. По ее словам, после принятия очередного пакета санкций число подсанкционных российских лиц и организаций сразу увеличится на треть. Само санкционное давление планируется начать уже этой осенью, добавила Каллас. Соответственно, мы можем тут сказать о том, что они в очередной раз просто расширят количество людей, которые под санкции попадут. Насколько это сильно повлияет? В какой-то степени, конечно. Масштабно и серьезно и страшно. Но я прошу прощения, вы уже, наверное, израсходовали все свои возможности, а дальше это только будет, ну, я не знаю, усугублять их собственное положение. Ну, из-за вот тех новостей, которые еще вот быстро можно пробежаться, тут Трамп приказал сократить масштаб военных учений США с Южной Кореей. Вот это, кстати, показательно, потому что совсем недавно было сообщение о том, что президент Южной Кореи призвал начать переговоры о мире с КНДР, и мне кажется, это сильно связано, потому что Южная Корея почувствовала, ай-яй-яй, у нас поддержка со стороны США падает, нам надо сейчас как-то, ну, что ли, попробовать устаканить эту ситуацию с КНДР, иначе нам будет нехорошо. Но пока
1: вот,
0: что...
1: Вот, ты знаешь, я тоже читала, да, сейчас удивилась, почему они так сильно, вдруг резко, мне кажется, что резко, стали стремиться к миру. То есть они об этом заявляют, об этом громогласно говорят. Вот, вот почему так вышло, тоже хотелось бы понять.
0: Хотя война длится, если вот так вот брать по официальным, по юридическим уже документам, уже 76 лет, ну или ну вот. Около того. Примерно так. И пока что непонятно, каким образом они вот на это перемирие или на что-то еще хотят подбивать КНДР. На месть КНДР, наверное, верить не стоит. А
1: но
0: может
1: видишь,
0: быть...
1: как они говорят о том, что они хотят не просто перемирие, то есть они хотят мир. То есть
0: ну,
1: вот,
0: конечно,
1: вот эта фраза,
0: конечно,
1: да, была,
0: конечно, они
1: не
0: хотят
1: мир, а мир.
0: Все они хотят мир, но на своих условиях. Ну, я думаю, с актуальными новостями пока что мы подведем черту и перейдем к обсуждению военных новостей с военно-политическим обозревателем Михаилом Ануфриенко. Михаил, приветствую.
2: Добрый день, друзья.
0: Что ж, у нас, как всегда, есть темы для обсуждения, которые хотелось бы затронуть. И первое – это то, что российские войска ударили по используемым ВСУ объектам в порте Измаил. И вообще мы, ну, уже неоднократно говорили о том, что продолжаем очень активно бить по логистике. И насколько вот это прямо сейчас сказывается на линии боевого соприкосновения? Уже есть вот прям ощутимые, скажем, потери у украинцев в возможностях там доставить боеприпасы, возможностях наносить удары по нашей территории, возможности вообще там, не знаю, подвозить подкрепление?
2: Ну, на сегодняшний день это не сказывается, количество ударов растет, об этом отчитывается наше Министерство обороны об ударах по тылам России. Что касается фронта, то это скажется на нем в последнюю очередь, в силу того, что логистика на контролируемой хунте территории проходит не только через морские порты, но и непосредственно через территорию Польши. Вот их много, они самые разные. Те же узкоколейные ветки ведут вглубь территории Украины, ширококолейные проведены вглубь польской территории. Так называемая ширококолейная магистраль в 1979 году запущенная, ведет вообще на 400 километров вглубь Польши. Используется именно для грузовых перевозок. Поэтому пока ощутимо страдает в целом экономика хунты, потому что, ну, собственно говоря, резко сократились поставки топлива, в том числе и не только по ударам по портам, но и по ударам по заправкам, по местам хранения топлива, по складам. Поэтому мы видим, как опустошаются полки продуктовые, как дорожает бензин, который там даже, при том, что у нас тоже цены растут вдвое дороже нашего, и многое-многое другое. Фронт, мы понимаем, пока держится, но все силы направляются именно туда в первую очередь.
0: Ну
2: там
0: хорошо, фронт пока держится.
2: Это там, понятно.
0: Но вот тут важное вот это замечание «пока держится». Просто помимо этого, конечно, еще был там совершен удар нашей стороной по крупнейшему на Украине металлургическому комбинату. А, уже упомянули мы удары по портам. И вот у меня постоянно возникает сейчас вопрос. Массированные удары максимально. Урон очень ощутим. И хочется вот спросить, когда, даже не вот будет ли, а когда Зеленский и его компании начнут запрашивать уже такое полноценное перемирие и опять менять вот эту всю медиаповестку, там вместе подключая Европу, Соединенные Штаты, к тому, чтобы давайте вот тут встретимся, давайте вот все-таки вот это мы здесь уступим на время, ну, для того, чтобы как-то, может быть, сбавить накал.
1: Я прошу прощения, то есть ты думаешь, в скором времени вот Зеленский начнет сам говорить об этом?
0: Был момент, когда говорил, был момент, когда он буквально подбивал, потому что, ну, сил не было сопротивляться. И вот сейчас как будто бы ощущение, что этот момент вновь наступит.
2: Ну, по-моему, всерьез он никогда об этом
0: всерьез,
2: не говорил.
0: Всерьез, конечно, нет, но да.
2: Вот все его предложения о перемирии, которые доходили и были озвучены, известны нам, все касаются возвращения к границам 91-го года, но как временная мера замораживания по линии фронта. Но все остальные просто смешны. Давайте не будем пить по мостам. Да, авиационное перемирие, такое перемирие, всякое перемирие. В конечном итоге все равно выйти на границы 91-го года. То есть мы еще и Крым должны им вернуть. Сейчас разогнались. То есть Зеленский никогда подобного ничего не предложит, потому что прочный мир означает конец, собственно, Зеленского и, возможно, не только в политическом смысле, но и в физическом. Он слишком много знает, он слишком втянут в коррупционные схемы, в том числе и с участием Запада, о том, что пилятся десятки миллиардов долларов, говорят многие, в том числе и по ту сторону поребрика и за океаном. Об этом говорил, собственно говоря, даже Трамп. Поэтому здесь не о чем рассчитывать на то, что он всерьез предложит какое-то перемирие, не приходится. С разом за серьезным перемирием наступают перевыборы, Зеленского меняют, а за свою шкуру он дрожит.
0: Кстати, вопрос с выборами. В один момент он ведь поднимался, и даже Трамп там говорил, что вот вам срок, в который вы должны эти выборы провести. И сразу там начинали все крутиться, думать, а как же это так сделать, чтобы выборы не проводить, но при этом Трамп от нас отстал. Может быть, и сейчас там тот же Трамп или европейцы увидят, что какой-то актив-то у нас больше не рентабельный, неудобно, ничего толком он не делает, а только деньги наши тратит.
2: Нет, но самое главное он делает. Он воюет с Россией. Это цель основная. Что касается вопроса... Ну, Европа играет подчиненную роль, мы в этом убедились. Англичане и американцы правят бал. И, в общем-то, они ввергают Европу во все больше и больше кризис, не заботятся об этом. Но не секрет, что вот эти тысячи марокканцев, которые там сейчас штурмуют в очередной раз Сеуту испанскую, науськаны, ну, отнюдь не вдруг им что-то приспичило, все десятки тысяч собрались и ринулись на штурм. Мы понимаем, что это хорошо организованный процесс, и его организуют в том числе лучшие друзья американцев, израильтяне, которые испанцев активно не любят и достаточно с ними ломают копий. То есть мы понимаем, что Европу как раз англосаксам не жалко. Они платят за киевской хунте, ну и пусть платят дальше. Ну как их вынудили? Им еще и цены подняли. Вот и сказали даже, мы еще 10% надбавки введем на все вооружения, которые вам продаем. Это сверх, и так сверхвысоких цен. Отлично ли? Американцы себя прекрасно чувствуют.
0: Конечно.
2: Европа, как экономический континент штатов, уже отсутствует. А посмотрите, собственно, Еврокомиссия и руководство ЕС в целом, они занимают абсолютно политику, противную интересам каждого конкретного государства Европы. Но что пишут при этом на Западе? Россия завтра на нас нападет, давайте вооружаться, давайте усиливать киевский режим. То же самое он только что прошло о секретных базах, в которых запускаются беспилотники, представляющие угрозу даже Варшаве. Туда могут долететь. Ребят, наши баллистические ракеты могут без всяких беспилотников долететь куда угодно. Зачем нам вот эти 4,5 миллиона квадратных километров, на которые натыкано 27 государств и 500 000 000 человек, не может объяснить никто. Вот в принципе, эту тему не касается.
0: А вот такая вот загадка. Это загадка.
2: Да.
0: Ну вот постараемся, не знаю, ее разгадать со временем. Спасибо огромное, как всегда, за комментарии. Военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко был с нами на связи. А для вас работали Александр Букарев или Сухобалова.
3: Дневной ракурс. Снижение числа преступлений через соцсети и мессенджеры. Контекст. Последние полгода побили рекорды по падению правонарушений в цифровом пространстве. В МВД отчитались, что для преступлений социальные сети и мессенджеры использовались на 58% меньше, чем в предыдущий период. И все-таки пока цифры большие. Органы правопорядка зафиксировали 98 тысяч деяний. В основном использование фишинговых ссылок и выманивание у потенциальных жертв кодов из СМС. Это необходимо, чтобы получить доступ к аккаунтам и затем просить у знакомых их владельцев деньги взаймы. Для преступной деятельности активно использовался мессенджер Telegram. В России на государственном уровне реализуется целый комплекс мер, направленный на борьбу с кибермошенничеством. Ведется регулярная работа в сфере повышения цифровой грамотности и совершенствования технических механизмов защиты. Была создана информационная система «Антифрод», объединившая госорганы, банки, операторов связи и цифровые платформы. Интегрированы системы МВД и Банка России, что позволяет оперативно блокировать счета для вывода похищенных средств. Возможности некоторых цифровых площадок были ограничены, а пользователи получили новые инструменты безопасности, такие как самозапреты на кредиты.
4: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на радиоспутник.ру.

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
2: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
2: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
2: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Продвижение российских бойцов за прошедшую неделю позволило более эффективно перерезать логистику ВСУ вблизи Краматорска в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. В пример он привел Першамариевку, которая находится в непосредственной близости от Краматорска. Об освобождении этого населенного пункта Минобороны отчиталось 16 августа. Пушилин добавил, что российские войска продолжают зачистку кварталов Красного Лимана. Это еще один крупный логистический центр ВСУ. Решение Швеции не признавать российские небиометрические паспорта является очередным искусственным барьером для граждан. Дипломаты помогут соотечественникам в решении возникающих в этой связи вопросов, заявили РИА Новости в российском посольстве в Стокгольме. Там добавили, что со стороны Швеции данное решение не стало неожиданностью. Курс стран ЕС на отказ от признания российских небиометрических паспортов обозначился давно. Многие граждане это учитывали при оформлении новых документов. Швеция с 1 октября перестанет признавать выданные в России паспорта без биометрии. Семейную налоговую выплату получили уже свыше 1 миллиона родителей, которые воспитывают более 2,5 миллионов детей, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Она напомнила, что возможность подать заявление на новую меру поддержки появилась с 1 июня. Выплата положена работающим родителям, которые воспитывают 2 и более детей. Обязательные условия – уплата налога на доходы физлица за прошлый год, а также средний доход, не превышающий 1,5 прожиточных минимума на каждого члена семьи. Инфраструктура для беспилотной авиации к 2030 году может появиться в 35 регионах России, рассказал замглавы Росавиации Андрей Потемкин на бизнес-форуме «Ростки». Потемкин добавил, что в каких-то регионах, например, в Татарстане, такая инфраструктура уже есть, она может стать хорошей площадкой для развития маловысотной экономики. Также Россия развивает беспилотную инфраструктуру и на Дальнем Востоке. Объемы перевозок пока небольшие. В прошлом году было выполнено 178 тысяч полетов, рост составил 20% к 2024 году. Федеральная антимонопольная служба России проанализирует причины повышения цен на арматуру. Производителям уже направили запросы. В ведомстве отметили, что мониторинг стоимости стройматериалов находится на особом контроле. По данным участников отрасли, на повышение цен оказывает влияние соотношение спроса и предложения. В этом году увеличение строительной активности произошло на фоне низких складских запасов, указали в антимонопольной службе. И это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в МАКС. Следующий выпуск через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
4: 13.33 в Москве. Вы слушаете «Дневной ракурс» на радио «Спутник». В студии я, Лиза Хабалова. И ко мне присоединился мой коллега Алексей Осин. Алексей, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Вот так вот. Четко, коротко, ясно и понятно. Здравствуйте. Мы сейчас по традиции в это время будем обсуждать с нашими экспертами самые интересные, актуальные темы к этому часу. И начнем, пожалуй, сразу к первой теме. Перейдем. К концу года в России может закрыться свыше 2000 банковских отделений. Сообщается, что это не кризис, это новая реальность. А вот почему такая новая реальность случилась, мы как раз и обсудим с нашим экспертом, руководителем отдела проектов аналитического центра «Аргумент», главред каналов «Русские деньги» и «Русский экономизм». Кирилл Неткачев с нами на связи. Кирилл, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Кирилл, расскажите, пожалуйста, почему банки закрывают массовое отделение свои именно сейчас? Какие факторы на это влияют? И есть ли какие-то там, возможно, исключения?
6: Ну, первоочередной фактор — это, безусловно, цифровизация. Очень много услуг у нас можно получить с помощью банковского приложения и иметь в столь большом объеме отделения, платить за них банкам ни к чему, поэтому это позволяет им сократить издержки, при этом проводить все те же самые операции с помощью приложений. Второй немаловажный фактор – это, безусловно, следствие того, что рынок сейчас проходит некоторый формат изменений. Если вы помните, то у нас на банковском рынке было несколько слияний, ну, в частности, там Росбанк, Тбанк объединились, ВТБ, Почта и НКБ объединяются, и у многих из них есть свои системы управления, свои отделения, которые, во всяком случае, могли друг друга дублировать. То есть это фактически такая полуоптимизация процессов.
4: Здесь, знаете, я еще когда читала эту новость, я обратила внимание на то, что некоторые банки, например, вот, кстати, не знаю, надо будет уточнить, можем ли мы их здесь называть в прямом эфире, но есть те банки, которые расширяются и наоборот, открывают там около 30 новых отделений к концу года, а есть банки, которые, да, действительно закрывают массово свои отделения, но там они говорят о том, что это происходит некое перераспределение сил, то есть нет такого, что люди массово теряют работу. Вот этот вопрос мне очень хотелось задать и узнать, действительно ли люди теряют работу или нет.
6: Ну, тут все зависит от банка, но чаще всего, если у тебя есть готовый специалист, который там проработал энное количество лет в компании, в отделении, он уже знаком там с банковскими услугами, продуктами, которые он предоставляет, ему, вероятнее всего, предложат ротацию либо в соседнее отделение, которое там либо открылось, либо уже действует, либо перейти на другую должность. Я напомню, что безработица у нас весьма, весьма низкая, и терять уже готовые кадры вряд ли кто-то захочет, тем более в таком весьма конкурентном бизнесе, как банкинг.
5: А здесь может быть перетекание кадров из одного банка в другой? Насколько эта тенденция может быть ощутимой с вашей точки зрения?
6: Ну, конечно, если, условно, мы говорим про отделение там, в малых городах, ты работал рядом с домом, банк там в силу своих причин это отделение закрывает, но у тебя есть рядом отделение другого банка, ты, конечно, можешь прийти к ним на работу. Это нормальный рыночный механизм.
5: Ну вот, на самом деле, я в силу обстоятельств, которые мы будем обсуждать во второй части этой получасовки, регулярно посещал банк год назад. И мне показалось, что помимо того, что там действительно операции некие совершаются, это еще центр социальной жизни, особенно для пожилых людей. Они вот там сидят, общаются, значит, очень долго общаются, значит, с операционистами. В общем, там идет своя жизнь. Мне вот людей жалко тоже, да, но что тут сделаешь?
4: Ну вот делают ли что-то банки, чтобы клиенты в таком случае не остались без поддержки, о которой говорит, возможно, Алексей Осин? То есть, понятное дело, да, есть горячие линии, есть чат-боты. Вот чат-боты для меня, например, это вообще что-то ужасное, потому что я не разбираюсь. Меня это очень сильно раздражает. Нужно постоянно куда-то нажать. И я всегда прошу оператора. Вот как думаете, что-то делают сами банки для того, чтобы клиенты не остались без такой поддержки человеческой?
6: Ну, для человеческой поддержки здесь у нас в целом сейчас банковская система перестраивается, то есть все вот эти функции по открытию-закрытию можно будет реализовать там в отделениях Почты России. Это, опять же, вследствие того, что банкам не придется тратить средства на поддержание отделений, а передать часть функций там вот в почту, которая у нас по закону так или иначе есть в каждом населенном пункте и на определенное количество людей. То есть в целом под местом силы социальной коммуникации станут и уже являются, во всяком случае, отделения почты. Вот. Касательно поддержки коммуникаций, здесь основной формат – это, безусловно, горячие линии. Если мне память не изменяет, у нас есть даже ряд банков, которые в целом не имели отделений и весьма-весьма неплохо функционировали. То есть благодаря развитию вот этих вот дистанционных методов подтверждения, там, верификации личности, если мы говорим про биометрию, ты можешь провести все свои функции, как бы не выходя из дома. И это позитивно сказывается как на клиенте, так и на банке, потому что банк тогда экономит там деньги на аренде, на содержание отделений, там, на инкассации средств, передавая часть функций там, в почту, часть оказывая через горячие линии. Ну, а клиент может спокойно там, в течение 10 минут решить свою проблему, не выходя там из дома, с работы или иных каких-то мест.
5: А перспективы, с вашей точки зрения, каковы? Но если пофантазировать о будущем, футурологические прогнозы себе позволить, то вообще у нас отделения исчезнут или все-таки сохранятся в каком-то виде, как считаете?
6: Для физлиц, ну, в каком-то очень далеком будущем, я думаю, что они не исчезнут и не сократятся до там только для решения каких-то самых важных вопросов. Для юрлиц, безусловно, останутся, потому что там много транзакционных вопросов, которые требуется решать лично. Плюс, как бы немаловажную роль еще играет то, как вот сейчас у нас есть проблема мошенников, и многие банки, когда там морозят тебе счет в случае, если они подозревают мошенническую операцию, требуют лично явиться в отделение, чтобы подтвердить, что ты владелец счета и т.д. и т.д. и т.п. Вот. И я думаю, что вот этот фактор как бы борьбы с мошенниками и верификации, пока там мы массово все не перейдем на подтверждение биометрических данных там, по телефону, по видеосвязи, не позволит сократить отделение до нуля.
5: А вот есть у нас банки, у которых вообще нет отделений. Насколько я понимаю, вы меня поправьте, если я ошибся. Они много выигрывают по сравнению с остальным в расходах и в прибыли.
6: С точки зрения расходов, да, потому что отделение это что это? Первое – аренда, второе – это, соответственно, инкассация, третье – это ФОД, ну, как бы немаловажную часть играет, и экономия на всех этих нюансах позволяет тебе получать большую прибыль и рассчитывать на более лучшие условия. С другой стороны, такие банки ограничены там в привлечении клиентов, которые, вот, как вы сказали, предпочитают лично прийти, получить там бумажку, расписаться, то есть представители старшего поколения, которые не так хорошо доверяют, соответственно, всем цифровым технологиям. Но времена меняются, со временем вся банковская система может прийти к такому формату.
4: А как думаете, возможно ли вообще как-то сохранить вот этот баланс между технологичностью и заботой о каждом гражданине?
5: Да, а то вообще дополню вопрос, а то иной раз даже вообще с человеком нельзя поговорить. Значит, какие-то кнопки, нажмите один, нажмите два, или какой-то металлический голос тебе какую-то
4: А после
5: вечную.
4: этого мы рассказываем новости про то, что услуги психолога все более востребованы, потому
5: Да.
4: что после таких бесед сразу хочется к психологу обратиться.
6: Ну, у крупных игроков они все в целом идут по этому пути, то есть есть и возможности с помощью цифровой поддержки все вопросы решить. Там тоже в части операции после нескольких попыток обычно все-таки подключается человек. И при этом они сохраняют отделение, если мы говорим там про большую пятерку наших банков по капитализации, где ты можешь лично прийти. Но, опять же, за счет того, что у нас идет вот этот поколенческий сдвиг, там, молодежи привычные цифровые, использовать цифровые инструменты, а бизнес, ну, банки все-таки прежде всего бизнес, рассчитывает, сводит там свой дебет с кредитом по расходам, и если можно закрыть часть отделений, почему бы этого не сделать? Тем более от этого, если от этого никто не пострадает.
5: Ничего личного, только бизнес. Спасибо, Кирилл. Кирилл Неткачев, руководитель отдела проектов аналитического центра «Аргумент», главред каналов «Русские деньги» и «Русский экономизм», был в эфире «Радио Спутник».
4: И дальше можно говорить, наверное, о том, что сразу две тревожные новости у нас впереди из мира кибербезопасности, скорее всего.
5: Мы все время
4: всего.
5: В тревоге, каждый день что-нибудь по этой части появляется.
4: Ну да, кстати, на самом деле очень часто эти новости мы рассказываем. Специалисты организации выявили новое вредоносное программное обеспечение, которое поражает устройство Android. И также хочется сюда добавить о том, что в МВД предупреждают граждан, мошенники под видом VPN-приложений получают полный доступ к телефонам россиян и таким образом крадут деньги. Ну вот это вообще чудовищно на самом-то деле, потому что сейчас...
5: Да нечего VPN-ом пользоваться, как говорит нам наше государство.
4: Ну, а вот видите, такой. Иногда достаточно просто пользоваться телефоном, потому что пользователи Android тоже очень сильно могут пострадать. Они не в безопасности. Аня, сейчас подробнее обсудим все интересующие нас вопросы с экспертом по информационной безопасности. Лукацкий Алексей с нами на связи. Алексей к нам присоединится попозже, но здесь как раз хочется спросить. Вот вы рассказывали, что что-то год назад у вас случилось. Алексей, что случилось?
5: Ну, меня, собственно, заподозрили в дроперстве, заблокировали мне все мои счета, и я вынужден был зарплату ходить снимать в банк, то есть наличными. Я тратил наличные. Вот у меня была такая крайне неудобная, я уж привык к оплате карточками, телефонами и так далее. Переводы не мог делать никому, никто мне не мог делать перевод.
4: А какие были поводы заподозрить?
5: Конечно, не говорят. Они вот закончилось все тем, что меня пришли и в полночь практически забрали в отделение полиции. Значит, я там дал объяснение, и на следующий день меня оставили в покое. Вот такая была ситуация. И все вернули, конечно, да, весь доступ и так далее.
4: Вот это да, представляете? То есть попасться каждый человек может, еще и обвиняют в таком. Но решился вопрос быстро?
5: Ну нет, это, значит, началась история в сентябре, закончилась в декабре, прямо перед Новым годом. Решили мне подарок сделать, чтобы я мог тоже кому-то сделать подарки, не мучаясь в этой ситуации.
4: Ну, хочется подробнее пока рассказать нашим слушателям, пока нет эксперта с нами на связи, о том, что это вообще за такое вредоносное устройство, которое на Android-систему устанавливается. И хочется сказать о том, что уже более чем из 26 стран граждане подвергались атакам с помощью вот этой новой шпионской программе, о которой мы сейчас с вами рассказываем. И так вот, сообщают, что Алексей Лукацкий с нами на связи. Алексей, здравствуйте, вы с нами? Слышите нас?
7: Добрый день, да.
4: Ну, расскажите, пожалуйста, что это за вредоносное такое...
5: Программное обеспечение, да.
7: Ну, на самом деле, это обычная вредоносная программа, задача которой красть информацию, и ее, по сути, своей отличительной особенностью является... то, что она маскируется под обновление браузера. И когда мы с смартфона под управлением Android, это работает только на Android, попадаем на мошеннический сайт, а заманивают нас туда различными способами, либо через фишинг, либо через вредоносную рекламу и так далее, то сайт похож на настоящий сайт компании Google. Нам предлагают скачать обновление, мы это обновление скачиваем, и дальше своими руками устанавливаем вредоносную программу, которая получает полный контроль над нашим смартфоном под управлением Android. Все очень просто.
5: А меня, вы знаете, пугает в этой связи, что вот один из банков, которым я пользуюсь, не буду рекламу делать, все время предлагает мне обновить их программу. Я вот начинаю думать, а вот здесь ли не кроются подобные вещи, это я обновлю и что-нибудь произойдет. Вот как к этому относиться?
7: Безусловно, такие риски тоже существуют, и мошенники прекрасно пользуются этим, также от имени банков, рассылая по различным каналам, в Телеграме, по почте, в WhatsApp, в Максе и так далее, такого рода уведомления, отправляя якобы на сайт банка, где мы скачиваем вредоносное обновление и также теряем контроль. Поэтому, когда нам банк что-то рекомендует, всегда надо либо получать эти ссылки из официальных каналов коммуникации от банков, из самих, собственно, приложений, либо лишний раз уточнить в банке по официальному там либо номеру телефона, либо через то же самое мобильное приложение, а действительно ли банк выпустил обновление, и можно ли его скачать, а если да, то пришлите официальную ссылку для скачивания.
5: Вот важный вопрос, как мы понимаем, что произошла вот эта вот операция, ну то есть по каким, не знаю, следам, знакам, вот так можно сказать, да, и что делать сразу, ну если уж вы попали в такую ситуацию?
7: Ну, основной знак, если у нас украли деньги, то значит это произошло.
5: Ну, то есть смс-ка придет, что с вашего счета сняли деньги, да?
4: А иногда телефон сразу блокируется. Я помню, вот это была история, возможно, она есть еще сейчас, когда отправляют файл, спрашивают, а это ты там на фото, да? Ну, условно, вот какая-то такая подпись. Или там руководитель спрашивает, это ты на фото, посмотри, пожалуйста, ответь. Там кто угодно может написать. Могу даже, будто бы я, да? И вы открываете, и все, у вас тут же система, она просто, телефон перестает работать, он превращается в кирпич. Ну, вот тоже знак.
7: Ну, это самый плохой знак. В целом, наверное, знаков может быть очень много, в зависимости от того, какую задачу преследует злоумышленник. Если у него задача украсть деньги со счета в банке, а мы не установили ни многофакторную аутентификацию в банковском приложении, ни ограничения на переводимые средства или адресатов, куда мы будем переводить средства, у нас нет подтверждения в виде одноразовых кодов, причем не на тот же самый смартфон, с которого мы заходим в банк, то основным фактором и признаком будет кража денежных средств и смс о том, что у нас деньги списали. Если задача злоумышленника украсть пароли и незаметно отслеживать переписку в мессенджерах, в почте, куда мы звоним или кто нам осуществляет те или иные звонки, то здесь каких-то явных признаков может вообще не быть, и единственная рекомендация, ну, помимо установки, возможно, мобильного антивируса, хотя мало кто это делает, это действительно все-таки иметь критическое мышление и не кликать по ссылкам, которые мы где-то получаем, что якобы нам надо на что-то обновиться.
5: Ну вот вы смс-ку получили, надо сразу блокировать или что делать? Вот какие действия?
7: Если мы получили смс-ку о списании средств, надо сразу же идти в банк, точнее, как минимум позвонить на горячую линию и заблокировать счет, заморозить, по крайней мере, не заблокировать, заморозить счет и доступ в онлайн-банкинг, временно заморозить все карточки, а возможно и перевыпустить их, потом писать заявление о несанкционированном списании средств в банк. Дальше в зависимости от банка. Если банк дорожит репутацией, то, скорее всего, если сумма не очень большая, он эти деньги вернет вам на счет, потому что по закону он должен это сделать. Если сумма большая, ну и банк, может быть, не очень дорожит вами как клиентом, здесь, к сожалению, понадобится уже обращение в правоохранительные органы, возбуждение уголовного дела, и тогда уже через суд получение компенсации от кредитной организации. Но опять же, при условии, что вы сами не соблюли, точнее, вы соблюдали требования по безопасности и просто получился там вредоносный код по независящим от вас причинам, и при условии, что вы уведомили и банк, и правоохранительные органы о такого рода мошеннической операции.
5: А при большой сумме не действует период охлаждения, так называемый, по-моему, даже в законе о нем говорится, недавно принятом?
7: Ну, это зависит от банка. У банка есть такое право, но это не значит, что у него есть такая обязанность. Угу. Это сильно будет зависеть от ваших договорных условий. И, возможно, вы отменили этот период охлаждения, или мошенники знали верхнюю границу этого лимита, и они прошли по нижней границе или не превысили эту границу. То есть мошенники зачастую, к сожалению, работают с инсайдерами на стороне банка. Они знают условия, которые позволяют им обойти определенные ограничения и фильтры, которые вводятся банковскими службами безопасности.
5: Ну, значит, не все деньги тогда потеряете, если этот лимит существует, правда ведь?
7: Безусловно, более того, есть практика и рекомендация все-таки в интернете, если и оплачивать что-то, то делать это отдельной карточкой, возможно, даже виртуальной карточкой, создаваемой только под оплату в интернете. И, конечно, можно вводить на определенные вклады определенные лимиты и ограничения, чтобы их нельзя было одномоментно закрыть, перевести все деньги и так далее. Чтобы был текущий счет, на котором была не очень большая сумма денег, которую можно потерять, но это не будет прям критично для
5: катастрофа,
7: человека.
5: Да. Угу.
4: Про VPN-приложение еще хотелось поговорить, о том, что мошенники получают полный абсолютно доступ к телефонам россиян и крадут все деньги. Как им это удается сделать? Как себе можно от этого обезопасить? Расскажите, пожалуйста, Алексей.
7: А схема ровно та же самая. Это тоже вредоносное приложение, которое работает, как правило, на платформе Android, потому что у iOS это гораздо сложнее сделать. Там можно такие обновления и приложения только через App Store пропускать, а он гораздо более пристально смотрит на такого рода программы, которые туда попадают. Поэтому это опять же нацелено на пользователей Android. Ровно то же самое, что обновление для браузера, только в данном случае вместо обновления браузера пропагандируется или рекламируется очередной VPN-клиент, который обходит ограничения, блокировки и иным способом дает возможность человеку получить доступ к какой-то там, информации, которую не может получить доступ напрямую. То есть это манипуляция в чистом виде и попытка использовать человеческое желание как бы обходить те или иные блокировки. И дальше программы действуют ровно так же. Будучи установленной нами своими руками на смартфоне под управлением Android, она позволяет читать переписку, красть логины, пароли, фотографии и, опять же, подключаться к банковским приложениям. И если отключена многофакторная аутентификация и так далее, может даже и украсть деньги.
4: Алексей, буквально 10 секунд. А антивирус поможет?
7: Если эта вредоносная программа старенькая, поможет. Если новенькая, к сожалению, быть первой жертвой неудобно будет и неприятно.
4: Спасибо вам огромное. Эксперт по информационной безопасности Лукацкий Алексей был с нами на связи. И не переключайтесь, мы еще вернемся.

0: Страна героев. Ришат Хамидуллин. Ришат Хамидуллин с отрядом наших бойцов на одном из участков полосы огневого контакта вел наблюдение за действиями противника. Позиция была удобной. Вражеский разведывательный дрон удалось засечь на дальних подступах, рядом с рубежом обороны врага. Хамидуллин организовал ведение прицельного огня по воздушному объекту. Отряд действовал быстро и четко. Беспилотник был успешно сбит буквально в сотни метров от позиции ВСУ. Ришат Хамидуллин понимал, данные из беспилотника сыграют большую роль для разведки и ликвидации оборудованных позиций противника. Решение организовать изъятие важнейшей информации пришло в голову мгновенно. Ришат во главе группы под плотным и неутихающим вражеским огнем добрался до беспилотника. Применяя боевой опыт и технические навыки, он оперативно извлек из него записывающее устройство. Его прикрывали боевые товарищи. Все они вернулись на позиции живыми и здоровыми. А извлеченная из БПЛА информация о дислокации врага была передана нашим разведчикам. По позициям ВСУ был нанесен массированный артиллерийский удар, который привел к значительным потерям в живой силе и технике. Страна героев. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера. О политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В 14 часов в российской столице, столько же в Сухуми и Симферополе. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин встретился с губернатором Ненецкого автономного округа. Сергей Лавров и глава МИД Ганы подписали соглашение о безвизе для обладателей дипломатических паспортов. Российские стрелки победили на соревнованиях по экстремально дальней стрельбе в ЮАР. Подробности далее. Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Ненецкого автономного округа Ириной Гех. Встреча состоялась в Кремле. В предыдущий раз Путин общался с ней на встрече с избранными главами региона в сентябре 2025 года в онлайн-формате. До этого Гех была на посту в Рио главы региона, а с мая 2024 года до января 2025 занимала должность председателя правительства Запорожской области. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Ганы подписали соглашение о безвизовом режиме для обладателей дипломатических паспортов, передает корреспондент РИА Новости. Стороны в данный момент проводят переговоры. Они уже обсудили международную повестку, включая Ормузский пролив, ситуацию в Латинской Америке и на Европейском континенте. Также Лавров и министр иностранных дел Ганы поговорили о вопросах двусторонних отношений, экономики, образовательной и гуманитарной сфер. Российским компаниям при необходимости и возможности нужно организовывать ясли или центры дневного пребывания для детей, что позволит сотрудникам совмещать работу и уход за детьми, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он подчеркнул, что в этом случае семье не придется выбирать между рождением ребенка и продолжением профессиональной деятельности.
2: Социальная ответственность предприятия должна подкрепляться встречными шагами со стороны государства. Такие решения уже принимаются. В частности, с этого года выплаты работодателя при рождении ребенка до 1 миллиона рублей освобождены от НДФЛ и страховых взносов.
1: Вице-премьеры Денис Мантуров и Татьяна Голикова провели совещание по мерам демографии. По его итогам, министерствам, регионам, госкорпорациям Ростех и Росатом поручено усилить работу по применению корпоративного демографического стандарта и дальнейшему расширению мер поддержки предприятий для сотрудников с детьми. Россия и Китай уже сегодня способны выстроить по-настоящему эффективное взаимодействие в таком перспективном направлении, как низковысотная экономика, заявил глава Татарстана Рустам Миниханов. Он отметил впечатляющие достижения индустрии Китая в данной сфере. Миниханов уточнил, что сегодня на территории 28 субъектов России реализуется 11 экспериментальных правовых режимов по беспилотным авиационным системам. По его словам, Татарстан также занимает важное место в развитии индустрии беспилотных систем и рассматривает все планы в контексте широкого международного сотрудничества. Российские стрелки Максим Каданцев и Алексей Дубровин стали победителями соревнований по стрельбе на экстремально дальнюю в ЮАР, сообщили в Московской оружейной компании. Спортсмены получили золотую и бронзовую медали в стрельбе на одну милю и бронзовую в стрельбе на две мили. Отмечается, что они впервые достигли международного успеха такого уровня с российской винтовкой в зарубежных соревнованиях. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Карине Геворкян.
3: 14 часов 4 минуты в Москве. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов, а также политолог, востоковед Карине Геворкян. Карина Александровна, добрый день.
4: Михаил, приветствую.
3: Свежие новости на ленте информагентств поступили. Соединенные Штаты Америки и Иран договорились продлить 60-дневное перемирие. Об этом сообщает телеканал
4: «Арабия». Еще на 60 дней, да. Или не сообщили?
3: А вот я тоже хотел бы разобраться, потому что я так понимаю, что перемирие, оно весьма условное. Потому что Соединенные Штаты могут говорить, вот Иран нарушает условия, мы там нанесли удар в ответ. Иран говорит, мы не нарушаем, мы наносим удар в ответ на удар США. Как сейчас это происходит и как будет происходить вот после этого продления перемирия?
4: кто первый начал. Каждый из нас, по крайней мере, в моем детстве, я гуляла на Арбате в закрытом дворе таком, с воротами и так далее. То есть кто первый начал? У нас был такой арбитр, вот Миша Татарин, замечательный. С детства считаю, что у татар повышенное чувство справедливости. Вот, ну так, в стороне. Значит, теперь давайте фон посмотрим. Иранцы очень так весело, активно, знаете, били по Эмиратам, правда?
3: Угу.
4: Причем по определенным объектам. И вот так вот втихую, те, кто за флайт-радаром следит, заметили, что из Эмиратов самолеты летали в Тегеран, грузовые. Сами иранцы взяли и слили, что везут наличку и золото физическое.
3: Для чего?
4: Дело в том, что у Ирана свои активы в эмиратских банках были немалые. В том числе не только государственные, но и частных лиц. Если вы помните, в самом начале эмиратцы арестовали эти активы. Ну, по крайней мере, речь идет, наверное, об этом. Вот. Второе. В Эмиратах это такая серая зона хранения физического золота. Потому что, собственно, золото у них там 70 тонн. У них, в общем, не очень большой объем. Вот. Я могу даже ошибаться, граждане, меня простите, пожалуйста, да, вот не очень большой объем, но объемы частные и разные серые, в том числе иранские, физического золота, там были немалые. Так что вот Ирану они это дело возвращают. А раз так, то это означает, что как минимум страны Аравийского полуострова с Ираном, ну, никак не хотят ссориться, связываться, и скрипя зубами, скрипя сердце, вот, как-то принимают эту реальность. И больше всего, надо сказать, они озабочены тем, что Соединенные Штаты, которые ядерная держава номер два, все-таки мы номер один.
3: Ну, да? По количеству и объему, да.
4: Да. И даже состоянию, надо сказать. Потому что у нас модернизирована эта сфера, и при всех наших недостатках, упущениях и так далее, тут мы точно держава номер один. Вот. Так вот, очень им не хочется, чтобы США применяли бы тактическое или стратегическое ядерное оружие против Ирана. С другой стороны, надо сказать, что, в общем-то, это тоже бесполезно. Потому что, ну, они могут нанести такой удар, но вопрос, зачем, а какого результата они добьются? То есть ситуация станет еще хуже для самих Соединенных Штатов, потому что дело даже не только в розе ветров, а нужно так рассчитать по погоде, в том числе, там, куда двинется радиоактивное облако, а учитывая сложный ландшафт, гористый, там, горы, пустыни и так далее, ландшафт Ирана, ну, в общем, вопрос еще, а куда бить-то? Ну, вот вам и весь этот сам. Потому что, да, могут, конечно, ударить по какому-то ядерному объекту иранскому. Опять-таки, толку. У Ирана это все, знаете, так, это самое красиво под землей размазано по всей территории.
3: При этом, да. То есть те публикации, которые связаны с обсуждениями потенциальными ядерного удара по Ирану, они все же присутствуют, но пока их признают, скажем так, только обсуждениями.
4: Вот. Вы знаете, того, я даже, да, я даже позволю себе надеть очки и прочитать один из постов у себя, просто что, чтобы не отнимать много времени. А вот этот вот вопрос, который, как выйти из этой патовой ситуации? Возможно ли какое-то серьезное соглашение между Ираном и США? А с моей точки зрения, не очень, потому что США, даже если Трамп будет всей душой гореть за это, дать гарантии он не может. Кроме всего прочего, кто знает, что будет в 2028 году, правда? Вот. То То есть теоретически оно, наверное, возможно. При этом США захотят сохранять положение сверхдержавы первого класса. Да? Но на какую договоренность тогда согласится Иран? Армуз не отдаст. Свое влияние на берегах Африки, Баб-эль-Мандебский пролив, то есть связи с Сомали. Я подчеркиваю, с Сомали, потому что на территории Сомали есть Сомалиленд, признанный Израилем, да? Вот. А вот сомалийское правительство, оно сотрудничает и с Ираном, и с хуситами. Вот. То есть Баб-эль-Мандеб они тоже могут закрывать. А тут вот, учитывая потрясающие совершенно связи иранцев давние с испаноговорящими странами и Ватиканом, и Испанией, кстати, почему Санчес запретил использование военных баз НАТО испанских против Ирана. За что получал по голове не один раз. И получил Сеуту, да, с которой быстро справился, но Израиль и Соединенные Штаты видеофейки все время публикуют с неграми на пляже. Дело в том, что вот в этой толпе марокканцев, заполонивших Сеуту, ни одного негра не было. Поэтому это очень забавно. Вот. Хотя некоторые поверили. Вот. Теперь варианты какие. Значит, Иран устроит, что США будут сверхдержавой второго класса, условно говоря, то есть признающие

0: такие моменты серьезные предпринять. Вот. Иран, что важно для Ирана? Чтобы он выглядел победителем. Оставил бы за собой контроль над Ормузом. И даже тогда, я думаю, что в какой-то степени с Соединенными Штатами он готов будет поделиться. Ибо я напомню, раньше Трамп говорил, что они уже там договорились. И вот 20% пошлин, которые будут взимать за проход через Ормуз, они будут американские. То есть он торгует, по большому счету, в этой ситуации он мог бы выйти. Возможно, на это бы и согласились иранцы. То есть Иран, Оман, и они с Оманом уже с большим трудом, потому что в Омане позиции глобалистского Лондона очень сильны, и там много было неприятностей, которые при всех договоренностях между руководством Тегерани вот, и, соответственно, в Маскате были достигнуты, там они нарушались Оманом. То есть там видно, что какое-то разделение существует внутри страны, но я не спец, я готова этим заняться, просто уже рук не хватает. Вот, вот да, таким образом они могли бы поделить это все. Они могли бы вместе доить, я прошу прощения за цинизм, да, вот эти аравийские монархи.
1: Они на это не очень готовы. Что-то они могут противопоставить такому положению вещей?
0: Они этим, вот Саудовская Аравия попыталась в том числе противопоставить этому союз, да, некое такое специфическое региональное НАТО, да, Пакистан, Саудовская Аравия и Турция. Очень они уже уговорили вроде Египет, но надо сказать, что пока внутри этой тройки есть серьезные возражения. Вот. Вот. Что дальше?
1: Публикация Трампа, связанная с тем, что Трамп хочет назвать Ормузский пролив американским.
0: То есть в итоге вот и вся эта история, авантюра Трампа, по сути, на которую его сподвиг Нетаньяху, которому это было нужно, выгодно, в том числе и по внутренним причинам. Вот, это бы напомнило бы четвертый крестовый поход, когда крестоносцы отправились для освобождения гроба Господня от неверных, а в результате разграбили Константинополь христианский и ушли. Кто бывал в Венеции, понимает, о чем я. Вот. Может ли вот на что-то такое пойти Иран? Не исключаю, иранцы очень рациональны. Все их решения принимаются на холодную голову. Кому-то кажется, что раз это восточные люди, то они люди первого жеста, эмоций и так далее. Отнюдь. Вот. Готовы ли США смириться с потерей статуса сверхдержавы? Ну, все уже, даже сами американцы об этом пишут. В том числе недавно в ИНСМИ появилась статья о том, в каком состоянии находится американский флот, и для этого нужны десятилетия. Тут Китай уже опередил по верфям, да, по количеству верфей, количеству того, что они создают на этих верфях. То есть американцы уже отстали. Придется. Вот. Как победить Иран? Бомбардировками ковровыми это сделать нельзя. Масштабная наземная операция, нужен миллион для вторжения, нету. Вот. Что еще?
1: Блокада морская, которую сейчас пробуют, это один вариант?
0: Да, пока только блокада, но иранцы из этой блокады, именно из-за этой блокады, развивают континентальные коммуникации, север-юг. А если Россия, я считаю, очень наши управленческие структуры лоббируют и всячески распевают преимущества коммуникации наземных через Азербайджанскую республику, то иранцы, не теряя времени, уже пробивают 7-километровый туннель и фактически купируют создание коридора 3ПП имени Трампа по территории Армении. Они сейчас в Армении уже ведут работы. Иранская компания. Потому

0: Потому что для иранцев важна диверсификация, и они уже давно сказали, что никакого ТРПП не будет, и что дорогу через Армению, все коммуникации через Армению они будут приветствовать, создавать, в том числе и на свои средства. Удивительно другое, что Пашинян это допустил. Потому что у нас как ругают Пашиняна, что он там с Европы, и, да, ТРПП подписал. А вот возьмите, втихую... Тем не менее, договорился с иранцами, иранцы уже строят. Через Армению иранцы выходят на Грузию, вот, и к Черному морю. Для них это тоже очень важно, вот эта диверсификация. И к Черному морю, и, соответственно, на Россию через территорию Грузии. Вот, поэтому, поскольку наши порты и терминалы в Астрахани недостаточно развиты, их не развивали владельцы, там много частных владений, вот, и они пока недостаточны для того, чтобы обеспечить серьезный товарооборот.
1: То есть мы пока находимся в таком состоянии, когда для того, чтобы с тем же Ираном нарастить товарооборот, нарастить какое-то экономическое взаимодействие, вот к тем коридорам, о которых мы сейчас говорили, нужно еще с нашей стороны тоже инвестиции, стройка и так далее.
0: Вы знаете, вот что касается территории Армении, то иранцы об этом даже не заикаются. Они готовы сами вкладывать свои инвестиции в развитие инфраструктуры на территории Армении. И я думаю, они вряд ли допустят закрытие Медсаморской атомной электростанции, на чем настаивает Турция и Азербайджан. Вот, иранцы это вряд ли допустят. И, ну, между прочим, ее функционирование обеспечивает российская сторона, и российская сторона готова модернизировать, поставить новые блоки. Иранцам очень важно, и они уже об этом сказали, что они обеспечат Армению. А что там, 2,5 миллиона населения, да, значит, где-то 2,5 миллиарда кубометров газа нужно всего. И 2,5 миллиона, вот условно я сейчас говорю, 2,5 миллиона тонн нефти. Иранцы в состоянии это обеспечат даже сжиженным газом. Ну, не сразу, конечно, в случае, если Россия, скажем, перекроет этот газ или сделает его слишком дорогим. Взамен иранцы хотели бы получать электроэнергию для своих северных регионов из Армении. Армения сейчас, вернее, Россия, электрогенерация, производимая на территории Армении, продает Турции. Вот, поэтому там излишки существуют энергогенерации. Вот. Плюс, почему Иран не хочет и укрепляет свои позиции в Армении, потому что Армения – это резервуар с питьевой водой. Вот. И краны, потому что Армения имеет такие границы, она может перекрыть Аракс, там, чего не делала никогда, но на крайняк, как говорят, имеется, да, на крайняк. Да. Угу. И это может сделать, то есть заставить соседей вот, вести себя более аккуратно, скажем так. Именно это связано с питьевой водой. Огромная проблема для всего макрорегиона. В этом смысле тот, кто недооценивает вот эти горы, помните, как Фрунзе Макарчан в фильме «Мимино» показывал, да? Верблюд видел? У нас горы. Вот, иранцы это отлично понимают, поэтому укрепляют свои позиции в Армении. Вот, им очень не нравится сотрудничество Азербайджана и Израиля, потому что из стран, где традиционно основная религия – ислам, Азербайджан – это самый такой серьезный союзник Израиля, и мы знаем, что 60% потребностей Израиля в углеводородах, ну, в смысле в нефти, обеспечивает как раз Баку, Джейхан и азербайджанская нефть. Вот. И там есть объекты на территории, так утверждают иранцы. Вот. И дают снимки даже, да, со спутников этих объектов. Я не могу это верифицировать, я просто говорю, как они утверждают. Вот. Они просят Азербайджан убрать эти объекты и как-то снизить такую интенсивность и, как это сказать, любовность этих отношений между Тель-Авивом и Баку. Вот. Ну, пока Азербайджан на это не идет. И иранцы, надо сказать, у нас просто это слабо понимают. В Иране проживают настоящие азербайджанцы, то есть народ азари, говорящий на тюркском языке, вот, которые считают себя настоящими азербайджанцами, а соседи с севера азербайджанцами не считают. Вот, в Иране азербайджанцев, по подсчетам американских социоантропологов и этнологов, 11-12 миллионов, плюс 3-4 миллиона других тюркоговорящих народов, таких как туркмены, кашкайцы, там, их много. Вот, и они очень преданы, надо сказать, идее Ирана, вот, как государства. Они заподозрить их в нелояльности или в какой-то двойной лояльности, это могут только наивные люди. И сейчас, когда Израиль отговаривается, вернее, Моссад обвинили в том, что у них, у их специалистов низкие компетенции, они недооценили вот возможности Ирана и сделали ставку на азербайджанцев и курдов, угу. Вот, на их сепаратистские настроения. Это была огромная ошибка, потому что для специалиста это изначально было понятно, что и курды в основной массе, конечно, там есть маргиналы, понятно, что и такие
1: они
0: есть.
1: Они везде есть.
0: Да, ну извините, у нас тоже есть русские русофобы, да, в Иране тоже все есть, как в Греции. Вот, и поэтому надо сказать, что и курды в основной массе, и азербайджанцы иранские в основной своей массе подавляющие. Более того, в политическом руководстве Ирана всегда традиционно этническая вот эта составляющая азербайджанцев была представлена несколько больше, чем, то есть достаточно высоко. Вот, это видно и по фамилиям некоторым там, и так далее. Да и сама Аятолла Али Хаменеи, и Муджтаба Хаменеи, именно иранские азербайджанцы. Поэтому об этом вообще даже смешно говорить.
1: Вопрос есть от слушателя, их тут даже несколько, у нас 3 минутки до перерыва остается, наверное, один успеем рассмотреть, про отношения Ирана с западными странами, если сейчас у них такой конфликт с Соединенными Штатами, при этом Европа и США уже как будто следуют несколько разными курсами, будет ли Иран каким-то образом укреплять сотрудничество с Европой? Вот пример Испании, он есть, а еще государства, как с ними?
0: Знаете, я вот открою страшную военную тайну. Это цитата, да, да, это мальчишки-бальчиш. А дело в том, что когда я бывала на всяких массовых конгрессах, форумах, мероприятиях в Иране, я обращала внимание на большое количество гостей, именно испаноязычных. А это были представители Латинской Америки, самые разные, именно испаноязычные. Конечно, Венесуэла, понятно, там Никарагуа, Куба, Мексика, Аргентина. Вот. И испанцев самих. Ну, я на это просто обращала внимание. Когда Санчес отказался предоставить свои базы для ударов по Ирану и очень резко себя повел и получил осуждение и Израиля, и Соединенных Штатов, вот, мало кто вспомнил, кроме Карины Александровны, что когда начались 28 февраля совместная вот эта коалиция Эпштейна нанесла удары по Ирану, иранцы заявили, что они возьмут под свой контроль Ормузский пролив, а если будет мало, то возьмут Баб-эль-Мандебский, а кроме всего прочего, возникнут, если еще будет мало, то возникнут проблемы в Гибралтаре. Тут все как-то задумались. Вообще, где Иран, где Гибралтар, заметьте. Вот. Но я обратила внимание на то, что до этого... Я помню эти кадры, эти видео на иранских ресурсах, как посол Ирана в Ватикане вручает какие-то очень ценные подарки от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Вот. А вот в 26-м году, как раз незадолго до этих ударов, если я не ошибаюсь сейчас, посол Ирана такой в чулме, там вот в этом прикиде, получил орден от папы. А орден — это не только висюлька какая-то, это же членство в ордене, понимаете, да?
1: Угу.
0: Вот. И для меня, в общем, ситуация связалась. Я считаю, что на сегодняшний день в плане игроков или субъектов в большой игре на макрополитическом уровне Ватикан через испаноязычных вступил. И здесь Испания становится, ну, де-факто попутчиком Ирана через Ватикан. Это вот у меня такое впечатление. Я могу ошибаться, но я же могу предположить такую
1: схему. Безусловно. Карина Александровна, прервемся. У нас сейчас рубрика «Выпуск новостей», потом вернемся в прямой эфир. Политолог, востоковед Карина Геворгян. Не переключайтесь.
2: Узнать за 90 секунд. Талант, умение перевоплощаться и чувствовать героя, знание человеческой психологии, отменная память, харизма. Все это необходимо для актерской профессии. Но порой судьбу артиста определяет его внешность. И только она. Савелий Крамаров из таких. Он сам признавался, что фактура, по несчастью, определила его путь в кинематографе. Еще в школе в любом хулиганском поступке автоматически подозревали его. И вызывали родителей к директору. В пионерлагере мамы и папы других учеников требовали от тех обещания не водиться с Савелием. Мол, такие только дурному научат. В армии старшина сразу определил: с гаупвахты солдат вылезать не будет. В первом же фильме Крамарова «Ребята с нашего двора» ему была отведена роль бездельника и хулигана. Артист стал заложником этого образа, органично слившегося с его внешностью. При этом ни с одним хулиганом в реальной жизни Савелий даже знаком не был. Он, как и любой другой представитель профессии, мечтал сыграть Отелло или Гамлета, но понимал, что этого никогда не произойдет. В результате даже обида какая-то возникла на природные данные. Переезд в США в 1981 году не преподнес никаких сюрпризов. В Голливуде Крамаров играл лишь комические роли второго плана. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Ненецкого автономного округа Ириной Гехт создание спортивных объектов в регионах Арктики. Встреча прошла в Кремле. Гехт рассказала о планах создания объектов социальной инфраструктуры, в том числе домов культуры. Она отметила, что постройка спортивных сооружений обсуждается, подобные объекты востребованы, в том числе с учетом климатических особенностей. По словам Гехт, она выступила с предложениями в адрес Минспорта, чтобы предусмотреть большую оснащенность спортивных сооружениями для регионов арктической зоны. Президент Ганы подтвердил участие в саммите «Россия-Африка» в октябре в Москве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он добавил, что третий саммит станет важным этапом в развитии стратегического партнерства с Африканским Союзом. Кроме того, президент Ганы рассчитывает провести двустороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Глава МИД Ганы находится с рабочим визитом в Москве с 16 по 19 августа. Он поблагодарил российскую сторону за приглашение, а также высоко оценил прошедшие с Лавровым переговоры, назвав их конструктивными и плодотворными. Российские войска продвигаются в направлении Светогорска в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. Он также добавил, что наши бойцы продолжают зачистку Красного Лимана. Минобороны ранее сообщило, что подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Андреевская община в ДНР, а группировка войск «Восток» освободила Новосолошино. В Запорожской области отмечается, что во время боев ВСУ здесь потеряли до роты живой силы. Также уничтожены 10 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 6 наземных роботизированных комплексов и более 30 тяжелых гексокоптеров типа «Баба-Яга». Россиянка Алевтина Соболева, задержанная в июле в аэропорту Буффало-Ниагара, больше не числится среди задержанных иммиграционной полицией США, свидетельствуют данные американских властей, которые изучила РИА Новости. Отмечается, что еще на прошлой неделе в системе учета по ее данным указывалось, что она содержится в иммиграционном центре на юге штата Луизиана. Соболеву задержали 20 июля в аэропорту Буффало перед вылетом в Калифорнию. Причины задержания в доступных официальных данных не уточняются. 12 августа суд разрешил освободить ее под залог. На следующий день залог был внесен, а 16 августа Соболева вернулась домой в Калифорнию. Следующее слушание по ее делу назначено на 5 ноября и пройдет очно в иммиграционном суде города Конкорд в Калифорнии, выяснила РИА Новости. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Прямой эфир с Кариной Геворкян.
1: 14.33 в российской столице. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии я, Михаил Алимов, и политолог, востоковед Карина Геворгян. Карина Александровна, еще раз вас приветствую.
0: Взаимно.
1: Пока у нас выпуск новостей шел, свежие новости появились от Дональда Трампа. Американский президент угрожает Оману ударить по их территории, если это государство встанет на пути их потенциальной договоренности с Ираном. Это нас сразу же отсылает к началу нашей сегодняшней
0: беседы.
1: Конечно,
0: а мы это все обозначили. Соответственно, это угроза той части оманской элиты, которая сотрудничает с глобальным Лондоном. Все понятно.
1: Внемлет.
0: Типа, вам здесь, не тут.
1: Да. Внемлет глобальный Лондон и оманские его
0: сторонники. А что ему
1: делать?
0: У глобального Лондона множество очень интересных качеств, включая британскую традицию, которую они замечательно используют по внешнему контуру. Вот. Совершенно не заботьтесь о своем собственном народе населения. Я вообще это развожу, эти две темы. Вот. Но дело в том, что все это хорошо, когда у тебя есть силовая составляющая, а силовой составляющей у них нет. Это их самая серьезная слабость. Вот. Если у тебя нет Томми, то есть солдат и офицеров, которые готовы, да, и заряженные в том числе, отважны достаточно, чтобы идти воевать. Вот, если у тебя нет соответствующих военно-морских возможностей, то даже Иран может подойти и сказать: «Ты кто такой?», понимаете? Вот, хотя и в самом Иране, разумеется, эти закладки, агентура Лондона, у них везде есть агентура, даже в бывшем Советском Союзе это все проявилось после распада Советского Союза, это, в общем, заметно. Ну, в общем, это такая деликатная, с одной стороны, тема, а с другой стороны, все это знают и кулуарно всегда обсуждают. Поэтому так везде. Даже в Средней Азии у них давно, как бы, вот эти семьи, которые, да, они действительно столетиями работают со своей агентурой. Это очень сильно, да. Но как меня тут моя внучка не заставила, ну, лето, знаете, мертвый сезон, вот, а я не смотрела «Игру престолов».
1: Так.
0: Вот, и там, и она, значит, я смотрю сериал, вот, ну, она сказала: «Ты потерпи, там, не, так, да, весь этот...
1: Как
0: весь
1: без
0: этот...
1: спойлеров обойтись,
0: не,
1: да?
0: Не, там или весь что? Этот дурацкий секос, а так вообще я сказала: слушай, это фильм для подростков 9-12 лет, вот. Она говорит: ну, там есть о политике кое-что. Дело в том, что там была сказана фраза, там иногда действительно, вот они разбросаны, эти фразы, вот, о том, что, что такое, кто может применять власть. По отношению к кому? По отношению к тем, кто верит в эту власть. Понимаете, это точно так же, как с банковской системой. Это вопрос доверия. Вот. А есть это, мы живем в мире, А как это, теология после Освенцима, это есть такое понятие, да, после Второй мировой войны, и кризиса традиционных религий, потому что запрещенные в России ИГИЛ и разные салафиты, это точно такой же кризис вот этих. И то же самое, поверьте мне, и с иудаизмом мы имеем дело. Почему? Потому что теологии этих мировых религий недостаточно объясняли, ну, недостаточно развивали такой предмет, как теодицея, оправдание Бога, почему на земле зло. Я просто объясняю, в чем дело. И вот в этом, на этом этапе глобализации и информационной революции, технологического сдвига, нас вернули к мифологическому сознанию, потому что средства массовой информации, ну, Запада в основном, распространяют мифы, и каждый распространяет о себе самые разные мифы. Но это работает до поры. И я поясню. Миф может соответствовать реальности, может частично соответствовать реальности,
1: может
0: не
1: соответствовать. Прямо противоположным, да.
0: Да. Но мы живем в мире мифов. То есть, когда у нас говорят, англичанка гадит, да, это тоже своего рода миф, который частично соответствует реальности, но это не англичанка гадит. Понимаете, это уже не Англия, не, как это сказать, это вот не интересы народа, проживающего, народонаселения, проживающего на островах. Это вообще вразрез с его интересами. Все. Вот, то есть здесь надо каждый раз вносить уточнение. Или миф о непобедимости и величии США вот рушится на наших глазах. Миф о чрезвычайной слабости России после развала Советского Союза тоже оказался мифом. Хотя понятно, что самую мудрую вещь сказал Бисмарк, что Россия никогда не бывает такой слабой, какой кажется, и такой сильной, какой хочет казаться. Вот. Тоже верно, на самом деле, очень мудрое соображение. Но это правда, потому что понятно, что у России помимо всегда есть потенциал для ответа благодаря многим составляющим. Вот. Хотя Россия тоже может вступать в самые разные внутренние кризисы и тому подобное. Давайте не закрывать на это глаза, никто от этого не гарантирован. Вот. Миф об отсталости Ирана рушатся на наших глазах. Миф о том, что Совет по инклюзивному капитализму с Ватиканом – это такой международный сговор Шваба, да, это, вы понимаете, это Давосский форум, да, вот да, все да. Эти, нет, конференция по безопасности, да, в Мюнхене, вот, да и Давос тоже. Вот, что там, значит, Ватикан, ну, чуть ли не самое почетное место отвели и так далее. Но в 22-м, 20, даже чуть позже, как я понимаю, умные люди в Ватикане поняли, что глобалисты нацелены на то, чтобы отобрать максимум реальных активов, а у Ватикана дивизии нет, а реальных активов полно. Это земля, это собственность, это даже вот произведение искусства. И это все неоценимо, это реальные активы. Деньги у Ватикана тоже есть. А еще актив Ватикана – это вот эти вот испаноязычные католики верующие. Неважно, куда они сейчас тоже, чем они увлекаются, какими языческими культами, тем не менее Ватикан имеет авторитет во многих странах. Иначе бы мы... Все-таки не, иначе бы не пришлось его рассматривать как некий субъект. И вот видите, тот же Ватикан, ну, не спелся, а вот нашел возможности очень взаимоуважительных отношений с Тегераном. Правильно? Вот, поэтому вот на наших глазах создаются мифы, рушатся мифы. Вот. Ну, меня могут спросить, а что за этим? А за этим мы вернемся, как я думаю, к религиозному сознанию. Точно так же, как мы вернемся к миру империй, больших империй. Или, как некоторые говорят, вот этих валютно-экономических зон и так далее. Это не обязательно де юре будут империи, понимаете? А это могут быть и де-факто.
1: Но фрагментация вот мира будет продолжаться.
0: Да, да. Но это же мы видим.
1: Видим. Возвращаясь к теме Ирана, то есть сейчас, грубо говоря, вот этой последней новостью, которую мы обсудили, Трамп еще раз для экспертного сообщества и для части людей, которые темой интересуются, заявил, что вот он прямо нацелен на то, чтобы заключить договоренности, все-таки выскочить из конфликта.
0: Я думаю, что они имеют шанс договориться. Я вот стала свой пост зачитывать, да, как так уныло, потом сбилась и прочее. Ну и чего? Ну оставит он, ну уйдет он из Аравийского полуострова. Его будут контролировать иранцы. По-доброму. Кстати, они не будут особо зверствовать, вот я вас уверяю. Им незачем. Они хотят утвердить свою репутацию как договороспособного, следующего договором контрагента. А американцы останутся на великолепной на атолле Чагас базы Диего Гарсия в Индийском океане, 5000 километров до иранского берега. И иранцы, я думаю, с этим смирятся. И
1: а Израиль смирится с этим?
0: Если а у Израиля сейчас очень интересная игра. Поскольку, по сути, Израиль наигрывает тому самому глобальному Лондону, что удивительно, потому что этот глобальный Лондон, в принципе, долгое время, по крайней мере, ему Израиль мешал. Так все было бы хорошо, и глобалисты, в том числе известно, что Бжезинский показывал на Израиле, говорил, вы понимаете, вот представляете, вот нету этой занозы на карте, и пляшут лес и горы, все порядок, со всеми можно прекрасно договориться. Так что даже в самих Соединенных Штатах некоторые, которые клянутся и божатся по поводу своей любви и уважения к Израилю и прочее, эта любовь не так однозначна, как это может представляться. У нас тоже в стране есть люди, которые бьют себя пятками в грудь, как патриоты. А мне, ко мне народ подходит на улице, и люди не знают, как устроена, да, программа телевидения и вот эти ток-шоу, которые идут в прямом эфире, и говорят, передайте там, пожалуйста, что мы им не верим. Я столько раз с этим сталкивалась, что я просто вот об этом сейчас откровенно рассказываю. Поэтому по-разному бывает, знаете, говорит одно, делает другое, а думает вообще третье. Вот, поэтому на сегодняшний день попутчики Нетаньяху, Израиль Нетаньяху и Лондон, вот этот глобальный.
1: И здесь можно говорить уже и о расхождении в таком случае пути между Трампом и Нетаньяху, несмотря на заявление о очень крепкой и тесной дружбе.
0: Ну он же Трамп, я имею в виду, в своих твитах незадолго до этих ударов писал этот ублюдок, извините, он правда, да, не буду английское слово приводить, да, пытается втянуть меня в войну с Ираном. Он все понимал. И я иногда допускаю, что, поскольку Трамп, конечно, может сколько угодно, он человек действительно немолодой, прикидывается старым разматиком а-ля Байден, вот. Но, тем не менее, вы знаете, у меня вообще создается иногда впечатление, что он на это пошел вполне прагматично. Получится? Отлично. А не получится, тогда удастся, как это сказать, вот эти путы израильского лобби слегка, или, по крайней, если не скинуть, то ослабить.
1: Ослабить, да?
0: Что фактически и происходит в Соединенных Штатах.
1: Но это же все происходит не только в Иране.
0: А он как раз хочет быть императором земного шара или сверхдержавой, да, или там державой первого эшелона мировой, как субъект, а не как орудие глобалистов или кого бы то ни было еще. Вот в этом смысле его... Он был искренен, когда он говорил «Make America Great Again», понимаете? Вполне допуская вот и играет тактически. Поэтому у меня давно было, с самого начала было это предположение по поводу вот этой иранской авантюры. И когда его, вот вспомните Тулси Габбард, которая говорила, его многие не поняли. А он ввязался в эту авантюру. При этом, заметьте, иранцы каждый раз, когда били по американским объектам, они предупреждали американцев. И жертвы были, минимальные. И лишь совсем недавно там были более мощные удары, потому что иранцы дали понять, что это не вечно они будут вот так вот беречь американцев. Но они все время обращаются к американскому народу, что они ничего не имеют против американского народа и вообще ему симпатизируют. Кстати, знаете, даже вполне искренне меня удивило, но в Иране на телевидении американские фильмы идут. Такие с героями, знаете, где там герой кого-то спасает, защищает и так далее. Запросто совершенно.
1: И Рэмбо показывают.
0: В Иране нет бытового антиамериканизма. Я понятно говорю? Угу. Есть политический на уровне руководства. Но бытового антиамериканизма нет вообще.
1: На кухнях обсуждают и осуждают израильтян.
0: Да. Более того, я сколько американцев в Иране видала. И туристами, и через третьи страны они приезжали по всяким торговым соглашениям. Но это правда, понимаете? Я в отеле вот спускаешься, а там американцы сидят, галдят, они всегда довольно громко говорят, так несколько чуть развязно себя ведут. Mm-hmm. Вот, поэтому легко отличить их от других англоязычных еще по соответствующему, да, американскому английскому. Вот, поэтому, что тут говорить? Вот эта искаженная картинка. Смерть Америки. Какой Америки-то? Они не американскому народу. Они имеют в виду Америки, которая против Ирана. И которая пытается всем все диктовать. И на это растратила вообще-то свой ресурс. Я много раз приводила цифру. Это ООНовские цифры. Что на афганском героине было заработано около 2 триллионов долларов за 20 лет. Где эти деньги? Они же не в бюджет вернулись. А государство Соединенные Штаты те же 2 триллиона потратило на всю эту операцию в Афганистане. Кстати, вы не задаете мне вопрос. Вот проскочила информация, которую я даже сейчас верифицировать не в состоянии, понимаете? У меня еще и времени не было. Что посольство Соединенных Штатов возвращается в Кабул, с талибами договорились. А тогда большой ваш вопрос. Талибы давным-давно договорились с Пекином.
1: Договорились с Москвой.
0: Да, да. И там сейчас тоже строятся автомобильные дороги Китай через Афганистан. Есть планы о строительстве железных дорог, в том числе в Пакистан. Там вообще очень интересная разворачивается картинка. Вот. И я готова поверить то, что посольство США возвращается в Кабул. Понимаете, на этом фоне.
1: Тут еще любопытные события разворачиваются в секторе Газа, потому что мне что-то слабо верится, что Хамас действительно готов разоружиться, пока Израиль с их территории не уйдет.
0: Я обратила на это внимание, но что я хочу сказать, что когда говорят «Хамас», это вот как сказать «курды» или сказать «Ватикан». Курды – это вот как славяне, я много раз это говорила. Mm-hmm. Много разных народов, которые между собой в чрезвычайно сложных отношениях. Ватикан, да, это тоже такой террариум единомышленников – что понятно, потому что когда столько активов и все-таки власти, то понятно, что ревность и конкуренция существуют априори. То же самое с Хамасом, понимаете? Это не один Хамас, это внутри Хамаса много Хамасов. Там есть антииранский Хамас, там есть проиранский Хамас. Этот самый Синвар, он же был проиранский. А пришел антииранский сейчас. Поэтому какой Хамас на это согласился?
1: Большой вопрос.
0: Ага. А значит, весь Хамас точно не разоружится.
1: То есть в дальнейшем, возможно, я не знаю, деление Хамаса с официальными переименованиями каких-то отдельных подразделений, или там военное крыло отдельно, гражданское отдельно. Как это будет происходить?
0: Там военные крылья у каждого из хамасиков. Пусть на меня не обижаются эти люди, они... Вот, просто я говорю, это именно так. У каждого, соответственно, свои военные отряды. Они ему подчиняются. Вообще, в любой стране, вот говорят там на Востоке, Восток дело тонкое, уже надоело это все. А я каждый раз говорю, будучи азиаткой, я говорю, а Запад хитрый, да? Угу. Извините. Везде свои какие-то мульки, феньки, да, и разные прочие особенности, которые нужно учитывать. Но никуда не уходил фактор авторитета, подлинного авторитета, или фактор, например, права на землю. Вот он везде одинаков, понимаете? Это очень сложная тема, то, что я сейчас говорю. Вот, например, в Европе, в Западной Европе, основная часть земли принадлежит так называемой черной аристократии. Почему ее так называют? Потому что они как бы поддерживают Ватикан. А вот глобалисты что делали в адрес этих людей? Они всячески пытались отжать у них эту землю. А, во всяком случае, в католических странах, в протестантских немножечко другое. Вот, например, в Дании большая часть земли принадлежит банкам, то есть глобалистам, и королю. И только мой друг, скончавшийся в 2007 году, был исключением, Йорган Ви, очень известный общественный деятель европейский. Вот. На острове Фюн у него огромные... плантации были этих датских елок, которые у нас тут продаются. Да-да-да, это вот с его плантации было. Ну вот, понимаете, вот на них насели, им налоги повысили. А, вот, и откуда я это все знаю? Знаю. Четко, можете проверять. И они выли, они вынуждены были продавать произведения искусства, потому что что у них из этих вот активов реальных, бесценных, понимаете? Да, они долго реализовываются, ну, это понятно, да? Но они вынуждены были вот так вот, скрипя зубами, с ненавистью к этим глобалистам. А эти люди тоже существуют. И все время ждать, что они прижмут ушки и поднимут лапки, было ошибкой. Вот сейчас они, в том числе, через Ватикан, Испанию, вот весь этот юг... Я не исключаю, знаете, я всегда говорила, я не исключаю военного переворота во Франции.
1: Интересные нынче процессы в мире происходят, а мы за ними с интересом наблюдаем. Благодарю вас за беседу, Карина Александровна. Карина Геворгян была в эфире «Радио Спутник», политолог и востоковед. Для вас также Михаил Алимов работал. Выпуск новостей, потом коллеги продолжат эфир.

0: Страна героев. Роман Брикульский. Преодоление рек во время наступления – одна из самых сложных задач для любой армии. Инженерной бригаде полковника Романа Брикульского предстояло организовать мостовую переправу через одну из водных магистралей для продвижения наших подразделений. Противник догадался об этих планах и начал массированный артобстрел участка. Полковник, оценив ситуацию, несмотря на опасность, принял решение выполнять задачу первостепенной важности. Радикалы били с расстояния в километр, с другого берега. Использовали все имеющиеся средства, от гранатометов и минометов до зенитных установок. Осложняло положение погода, особенно резкие порывы ветра. Приходилось работать в холодной воде. Полковник Брикульский принимал личное участие в наведении переправы. Поднимал дух бойцов, отдавал грамотные и своевременные команды, чтобы сохранить их жизнь и добиться максимального результата. Инженерное сооружение длиной порядка 100 метров через реку было оборудовано в течение светового дня. Это позволило колонне российской техники с военнослужащими перебраться на другой берег и выбить противника с его позиций. Среди наших воинов потерь не было. Успешное продвижение вглубь территории продолжилось. Страна героев.
1: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио «Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа дня, столько же в Кирове, в Самаре 16 часов. Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российский МИД вызвал посла Японии из-за неприемлемых заявлений Токио насчет визита Владимира Путина на Итуруп. Новак поручил держать на контроле координацию программ развития в сельском хозяйстве. США и Иран договорились о продлении перемирия. Подробности далее. Глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемыми заявления Японии о том, что президент России не может посещать какую-либо территорию собственной страны. Так министр отреагировал на реакцию Токио, который выразил протест послу России в связи с визитом Владимира Путина на остров Итуруп.
2: Наши японские соседи перешли черту приличий в своих совершенно неприемлемых заявлениях о том, что президент Российской Федерации не может посещать любую часть территории Российской Федерации. Если пытаются сейчас японские коллеги переделать международное право под себя и под Соединенные Штаты, с которыми у них тесный союз, это, конечно, вызывает большую тревогу.
1: Сергей Лавров уточнил, что МИД вызвал посла Японии в Москве, но по неясным причинам приехать он не смог. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что посол должен явиться, чтобы ему объяснили, как нужно вести работу. Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ в Белгородской области, сообщил региональный оперштаб. Отмечается, что вражеский беспилотник ударил по коммерческому объекту. Раненого доставили в больницу. Также от атаки украинского ПВ-дрона поврежден объект инфраструктуры, частные и многоквартирные дома, несколько автомобилей. Ситуация на рынке труда России стабильная. Уровень безработицы в июне составил 2,2%, сообщила пресс-служба правительства России. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по текущей экономической ситуации. На встрече были рассмотрены макроэкономические данные за июнь и первое полугодие нынешнего года. В частности, было отмечено, что за прошедшие 6 месяцев экономика страны выросла на 0,6%, что свидетельствует о возвращении на траекторию роста. Кроме того, Новак поручил держать на контроле вопросы координации программ развития отрасли сельского хозяйства и топливно-энергетического комплекса. США и Иран договорились о продлении перемирия, сообщает телеканал «Аль-Арабия». Согласно новому договору, огонь должен прекратиться на 60 дней. Кроме того, американский президент Дональд Трамп подтвердил наличие неофициального канала связи с КСИР. Об этом сообщил телеканал Fox News. Там уточнили, что американские чиновники общаются напрямую с представителями Корпуса стражи Исламской революции. Фильм о трагическом восхождении альпинистки Натальи Наговицыной на пик победы могут снять в России, сообщил РИА Новости режиссер Александр Баршак. Он добавил, что, однако, для реализации картины необходимо получить разрешение ее родственников на использование этой истории. Наговицына получила травму ноги 12 августа 2025 года при спуске с пика победы. Это самая высокая точка Тяньшаня на высоте около 7000 метров над уровнем моря. Ее неоднократно пытались спасти другие альпинисты, однако из-за сложных погодных условий сделать это не удалось. Попытки спасения альпинистки были официально прекращены 25 августа 2025 года. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: В 15.04 в Москве, понедельник. Вы слушаете «Радио Спутник», самое лучшее радио страны. В студии я, Лиса Хабалова, и рядом со мной мой коллега Алексей Осин. Алексей, здравствуйте.
4: Здравствуйте, дорогие.
3: Это информационный час, и по традиции в это время мы обсуждаем самые интересные, актуальные темы к этому часу. И начнем с того, что, в принципе, мы обсуждали это уже с Александром Букаревым в 12 часов дня. Сегодня мы обсудим это более детально вместе с нашим экспертом. Служба внешней разведки России заявляет о том, что Запад готовит провокацию против нашей страны в Латинской Америке. о целях сообщается, то есть они хотят очернить Москву, подорвать доверие к нам, разрушить традиционно теплые отношения с нашим государством. В общем, все детали обсудим подробнее вместе с нашим экспертом, политолог, автор каналов Телеграм и Макс Сергиенко. Владимир Сергиенко с нами на связи. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Лисо. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
4: Здравствуйте, Владимир Владимирович.
3: Владимир Владимирович, мы сегодня как раз с Александром Букаревым, когда еще разговаривали об этом в 12 часов дня между собой, вот у нас такой вопрос. А можно ли вообще отличить эту диверсию, эту провокацию от настоящих файлов? Они же там какие-то аудио, видеозаписи планируют готовить. Можно ли как-то это отличить? Вот смогут ли они?
4: Или мы?
5: А нет, они в данном случае кто?
3: Ну, служба внешней разведки нашей сообщает о том, что Запад готовит провокацию против в Латинской Америке. В Латинской Америке они смогут понять там, что Россия...
5: Могут ли представители органов власти или специалисты, эксперты отличить подделку от неподделки, под которой будет под фальшивым флагом что-то сделано, как будто это Россия, как будто это не Россия. Правильно я понимаю? То есть латинские американские коллеги.
3: И смогут ли они донести до своих людей эту информацию?
5: Вы знаете, когда работают спецслужбы, как правило, они доказательства не предоставляют. И доказательств нарыть – это достаточно тяжелая вещь. Почему? Кого-то могут рассекретить. Может возникнуть вопрос, какой источник дал утечку. То есть здесь всегда такой очень тонкий-тонкий лед. Я считаю, что сам факт появления такого предупреждения со стороны СВР открывает нам дорогу не в логику доказать, не доказать, подделка или фальсификация. Я думаю, обломки российских дронов собрать не проблема. Собрать производство калашниковых вообще не проблема с маркировкой российской, патроны, гильзы. То есть здесь этого мусора военного хватает по всей Европе. И вопрос в другом. Появится ли в ближайшее время информация и является ли сообщение СВР тогда превентивным, а информация именно из названных стран – Венесуэла, Колумбия, Мексика, что в распоряжении картелей, например, была проведена спецоперация их спецслужб и найдено то-то и то-то, сейчас без файлов. Если произойдет, тогда мы входим действительно в очень интересную позицию, потому что Латинская Америка – это все-таки геополитика. У нас с американцами противостояние прям под нашим порогом, под нашим окном. Не где-то там мы с ними противостоим, не в Индо-Китайском регионе. Мы не противостоим с ними на Аляске, мы не противостоим с ними где-то у нас конкретно. Американцы дают разведданные украинцам и не отвечают по этому поводу запросы на наш российский МИД. У нас противостояние то, как НАТО создали систему закупки оружия, производства оружия. И дальше это непосредственно бьет по России, и Америка вроде как в тени. Это не совсем так. Где мы можем ответить Америке? Я уверен, что Америка проводит свои спецоперации по дискредитации России. И это должно быть направлено, как будто бы Россия должна... Ну, давайте так, вы спецагент Джеймс Бонд. Кого вам нужно разругать, чтобы ваше присутствие в Латинской Америке не произошло? Чтобы белый лебедь не приземлился в Венесуэле? Чтобы ракеты не доставили на Кубу? Вас нужно разругать с правительством. Для этого нужно поддержать антиправительственное движение. Антиправительственное движение – это, конечно же, наркокартели. Кто из латинских американских наемников на Украине? Картели. Что картели делают? Обучаются дроноводанью, дроноведенью. Нет, дронов, даже не знаю.
4: Управлению дронами, я так примитивно скажу.
5: Да. Ну, дроноводов своих взращивают.
4: Ну да.
5: Система взаимодействия именно в этом. Картели – это не боевая единица, которая будет зарабатывать пару тысяч долларов за то, чтобы их боевики легли на Украине. Нет, такого им не нужно. Им нужны специалисты, которые вернутся и будут профессионально противостоять любым контр-антитеррористическим объединениям, совместным, которые действуют в Латинской Америке против наркокартелей. И здесь Америка, безусловно, заинтересована в том, чтобы нас разругать с правительством. И для меня использование наркокартелей, которые в очень хороших, добрых, взаимопомогающих отношениях находятся с украинским правительством при финансировании Евросоюза и Лиги желающих, конечно, это 2 плюс 2. И если у СВР такая информация появилась, давайте подождем буквально недельку, полторы, и посмотрим, что произойдет. Я считаю, что самый большой клин, который американцы должны сбить, это между правительством России и тем правительством, которое готово принять наши какие-нибудь системы. Разницы нет, какие. И Америка очень трепетно, ревностно относится, когда у нее на пороге что-то происходит. И давайте публично, я вам скажу, все, что происходит с Кубой, это не просто расстройство, это нервы, это глубокий анализ, что мы можем сделать. Куба, Венесуэла, Мексика – это чуть-чуть не наркокартельская деятельность, это еще и социальное, и внутреннее философское противостояние оголтелому империализму со стороны США. Беспределу, который они делают, блокада Кубы – это беспредел, блокада венесуэльской нефти – это беспредел. Это пиратство 22 века. Я думаю, что дым не просто так, и действительно какую-то гадость ожидать надо. Но эта гадость, за ней не украинцы стоят. Нет.
4: Само обнародование уже нивелирует отчасти эту гадость и, в общем, притушивает эффект от нее. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Спасибо. Политолог, автор телеграм-канала Сергиенко. Владимир Сергиенко был в эфире «Радио Спутник». Ну, а на самом деле, я думаю, что там по каналам спецслужб наших и вот означенных стран уже пошли депеши соответствующие. Ребят, если у вас появится, это не мы, это провокация. Я думаю, что там разберутся.
3: Да.
4: Довольно дикий случай в Уфе. Ну, на почве личной неприязни, ссор в классе. Вот так бывает, кто-то не доглядел. Девушки две поссорились, и одна пришла, знаете, в жуткой черной такой маске и нанесла несколько ножевых ранений.
3: Пришла прям в дом.
4: Домой, к этой, да, на личной площадке. Своей сопернице, скажем так, да. Причем досталась ее сестре. И, как сообщают, но это пока не окончательная информация, спас девушек брат, который позвал соседей.
3: Да, побежал
4: поднял
3: к соседям.
4: Крик и так далее. Ну вот, обсуждаем, что же это такое происходит. И кто не доглядел ситуацию с Михаилом Игнатовым, бывшим оперативным сотрудником МВД России. Михаил, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Вот в таких случаях, кто не досмотрел, родители, школьный учитель, как считаете? И что дальше-то будет? Действительно ожидает, наверное, суд, вот это,

0: и за своими детьми. Все это в обязанности сказано, обязанность по воспитанию несовершеннолетних.
1: А вот смотрите, там ситуация непростая. Опять-таки, я ни окончательной информации не обладаю, но пишут в местных каналах, да, информационных, что родители в разводе, и отец, в общем, как-то он такой довольно суровый человек был. Я, опять-таки, не хочу ни на кого наговаривать, то есть в семье не все в порядке. А вот в этом случае, если дети, ну, предположим, я не обсуждаю сейчас ситуацию в этой конкретной семье, а вот если такая вот семья неблагополучная, например, то тогда кто?
0: Ну, опять же, семья. Тут, конечно, еще должны быть органы опеки внимать, если семья неблагополучная, органы опеки должны подключаться и наблюдать, что происходит с совершеннолетним ребенком, и держать его на контроле. Плюс не только опека, а еще и подразделение по делам несовершеннолетних, вот, территориального управления внутренних дел. Это, вот знаете, это должно быть обязательно, но, к сожалению, не всегда это происходит в практике. Вот. Ну, плюс, конечно, полное отсутствие идеологии у нас в стране как таковой. Вот, и дети предоставлены сами себе и, знаете, как говорится, варятся в собственном соку. Это тоже печально, тоже здесь и в школах, и начиная с детского сада, надо как-то детям идеологически их немножко... Ну, воспитывать. То есть дети должны понимать, где они живут, в какой стране живут, и в конечном итоге, какая цель их дальнейшего пребывания на этой земле. То есть, знаете, раньше это был там наша цель коммунизм, до этого там было там, знаете, пойти в церковь, и обязательно необходимо помолиться Господу и отметить праздники все престольные церковные. Вот, эти тоже была какая-то идея, понимаете, была идеология, была вера во что-то. Сейчас этого ничего нет. Сейчас кто в лес, то по дрова. Вот, поэтому вот дети, видите, ищут то, чего им интересно. Всякие там непонятные, навязанные, опять же, навязанные извне. Вот всякие вот эти вот игры страшные. Она же была одета при совершении преступления, была одета там в какого-то героиню, какого-то там, не знаю, какого-то даже не ролика, а какой-то игры. Ну, я, знаете, не силен в этих играх.
1: Ну, жуткий образ. Черное все, черная маска, ну, накидка, да, какая-то черная, да, кошмар.
0: Да, просто. Это вот элементы какой-то игры. Так вот, что игра? Это недалеко не детская шалость была с ее стороны. Ей грозит реальный срок, реальное лишение свободы. Ей уже 16 лет. Уголовная ответственность за убийство и за покушение на убийство наступает с 14 лет. Так что она предстанет перед судом по полной программе. И, ну, не по полной, нет. Несовершеннолетним нельзя, значит, несовершеннолетних осудить нельзя более чем на 10 лет лишения свободы. Но даже там то, что она не довела до конца свой там замысел преступный, это тоже, конечно, смягчающее обстоятельство, что не было как такового убийства, было покушение на убийство.
1: Ну, там в тяжелом состоянии девочка находится.
2: Сообщите, что девочка одна в тяжелом, но стабильном, 9-летняя девочка, а 16-летняя в крайне тяжелом состоянии находится. Тяжелом. Да. То есть там пока, дай бог здоровья, будем надеяться, что все сложится в итоге. Конечно. Хорошо, здесь, знаете, сразу такой вопрос. Я понимаю, что вы не психотерапевт, вы бывший оперативный сотрудник, но все-таки, как вы думаете, как можно защитить детей и подростков от подобных ситуаций там на улице, в быту? Что действительно можно сделать? Какие рекомендации? Вот как раз как бывший оперативный сотрудник, может быть, вы и сможете дать какие-то рекомендации детям, как действовать в таких ситуациях, как распознать агрессию возможную в свой адрес, агрессию, вот такую суровую агрессию. Не понять, что это не просто какая-то разборка, а сейчас, возможно, будет что-то страшнее.
0: В быту мне трудно сказать. Если там, знаете, дети живут в одной семье, и у них, знаете, вот одни родители, воспитание, и родители должны видеть какой-то там конфликтную ситуацию между детьми. Или один ребенок противопоставляет себя другим, что все время агрессируют и так далее, то они должны вовремя принять меры, там, обратиться к детскому психологу, если надо, обратиться в органы внутренних дел, то есть чтобы инспектор ПДН подключился, чтобы они проводили с ним беседы с этим ребенком. Это если в семье. А если на улице, ну, здесь, знаете, все зависит от того, насколько, значит, состояние этой улицы, сколько там людей, если кто-то присутствует, посторонние какие-то, присутствует ли кто-либо там из граждан, если у кого-то можно защиту найти. Или, если это темно, когда никого нет совсем, ну, здесь что, попробуйте убежать, конечно, в первую очередь. Ну, и применить газовый баллончик. Всем советую всегда с собой носить вот эти перцовые газовые баллончики. По крайней мере, вы сможете на какое-то время хотя бы, знаете, обездвижить вот этого агрессора. И будет у вас запас по времени, чтобы просто убежать. Вот, потому что...

0: выступать там в единоборстве, там что-то им доказывать, объяснять, это бесполезно, абсолютно бесполезно. Они ничего не поймут, их только еще больше это подзадорит, они видят, что вы их боитесь.
1: А я, вы знаете, все-таки еще сказал, что если нормально возвращаться к функции учителя, педагога, наставника, вот я даже такие слова употреблю, но видит же учитель, что конфликт между двумя девочками. Почему не позвать психолога школьного, если он есть? А, кстати, вот если смотреть лестничную клетку, девочки в очень хорошем доме жили. Он чистенький, отремонтированный. Значит, наверное, квартира неплохая, да? Или позвать родителей, пригласить и сказать, что у вас происходит, да? То получается, что это мимо как-то проходит. Оказаны образовательные услуги, что-то оттарабанено и забыто, и ушел домой.
2: Ну, понимаете? Да, я полностью поддерживаю такое чувство, будто да, ну, нужно как-то уделять больше внимания таким конфликтам, казалось бы, несерьезным, возможно, потому что иногда девочки в школах бывают очень суровые, даже не мальчики, а девочки. И вот сейчас это доказано на практике, на самом-то деле. То есть хочется задать вопрос, ну, понятное дело, тоже не вам, а вообще в целом, какие меры существуют?
1: Быть для... внимательным, Лисо, просто внимательным к людям. Если человек плачет, лишний раз подойти ребенок, ну, пусть даже уже почти взрослый.
2: И да? Научить этому своих детей.
1: Ну, конечно, мне так кажется.
0: Конечно.
1: Спасибо большое.
0: Безучастным быть.
1: Да. Да, спасибо большое, Михаил. Бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов был в эфире «Радио Спутник». Смешная ситуация, Лисо. Вот мы вроде как сначала считали, что когда рубль крепкий, это хорошо, так сказать, можем больше товаров где-то купить на внешних рынках. Потом нам стали говорить, что это плохо.
2: Что это плохо, да.
1: Потому что наши нефтяные, газовые, сырьевые и прочие компании меньше зарабатывают, меньше денег идет в бюджет, меньше у нас, и мы меньше можем купить. Более того, теперь говорят еще так, если будет расти курс доллара по отношению к рублю, придет замечательный наш центральный банк и, значит, ужесточит без того жестокую кредитно-денежную политику. Вот давайте разбираться, потому что у нас внебиржевой курс доллара почти 85 рублей без копейки, официальный курс 84,5, а был-то еще 70 где-то там совсем недавно. На линии Валерий Корнеев, экономист, представитель Союза «Цифровой мир». Валерий Валерьевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Ну вот, да, крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Как нам к этому относиться, хорошо или плохо, что растет?
3: А вы знаете, смотря кому.
1: Государству, что... давайте да. Так, наверное, ну и нам да. Тоже
2: простым
1: несчастно.
2: Людям, да.
3: Дело в том, что низкий курс доллара, ну то есть когда был 70, он выгоден людям, которые покупают потребительские товары, а высокие, вот как сейчас, или даже там 95, например, к которому постепенно призывает, например, тот же Сбербанк, выгоден экспортерам, ну, в первую очередь, сырьевых товаров, для того, чтобы, с одной стороны, пополнить свои денежные закрома, с другой стороны, это и есть интересы бюджета, которые тоже очень сильно зависят от платежей со стороны этих компаний. А в третьей стороны, вы не забывайте, что вот сейчас у нас в моменте есть все-таки топливный кризис. Его для того, чтобы его купировать, необходимо, с одной стороны, обеспечивать возможность реализации того бензина, который продается или который привозится по приемлемым ценам, а для этого этим нефтяным компаниям и переработчикам, с одной стороны, необходимо обеспечить, ну, то есть какую-то компенсацию их затрат для того, чтобы они не слишком задирали цены, а с другой стороны, у них есть потребность денежных ресурсов для того, чтобы обеспечивать восстановление разрушенных
1: НПЗ, понятно.
3: Да, да. Ну и защищаться, да, то есть, с одной стороны, защита стоит денег, с другой стороны, восстановление стоит денег, с третьей стороны, физическая защита стоит денег, ну, то есть, сами по себе люди, которые стоят вокруг этих НПЗ с средствами уничтожения дронов, тоже стоит денег. Поэтому все это в совокупности дает необходимость регулировать в эту сторону стоимость доллара и, ну, то есть удешевлять рубль для того, чтобы все эти процессы одновременно можно было решить. Если у нас в предыдущем периоде большое значение уделялось все-таки сдерживанию цен на потребительские товары, именно поэтому курс был достаточно низкий, то сейчас, вот в данный конкретный момент, необходимо компенсировать те дополнительные затраты, которые несут экспортеры и переработчики нефтепродуктов.
1: А не придет ли Эльвира Скибзадовна и не скажет, давайте опять 20 сделаем?
3: А понимаете, какая история? У нас курс все-таки рубля, как вы правильно сказали, внебиржевой, да, то есть у нас торговля валюты является индикативной. Она с пересчетами через различные другие валюты. И, в принципе, поток валюты внутри страны, он полностью регулируется Центробанком и Минфином. И поэтому, чтобы не заявляли наши экономисты, которые рассматривают различные потоки валюты, там торговый баланс, платежный баланс, ту или иную брошку на лацкане делового костюма у Эльвиры Сахибзадовны. В общем, все определяется политэкономической необходимости, а не только экономической. И в данном случае и Центробанк, и Минфин, они два коня в одной упряжке, которые, в общем, везут эту повозку в ту сторону, в которую, в общем, определили политические власти страны.
2: Валерий Валерьевич, здесь слушатели спрашивают, причем активизировались очень сильно слушатели конкретно на этой теме, сразу несколько вопросов. Первый вопрос. Почему должны цены расти внутри страны? Разве нельзя зарабатывать на покупателях из-за рубежа? Григорий Л. спрашивает, это наш постоянный слушатель, самый внимательный.
3: У нас сейчас проблемы с вывозом, с физическим вывозом. Как вы знаете, атакам дронов подвергаются в том числе и порты, в том числе и на другие возможности, кроме тех, которые находятся на земле. Ну, то есть, например, нефтепроводы, которые идут в Китай, или газопроводы, которые идут в Китай, или в другие места, они защищены на сегодняшний день. А вот все остальные возможности у нас сокращены, поэтому экспорт нефтепродуктов у нас сейчас тоже находится под давлением. Поэтому физически мы бы рады вывозить эти нефтепродукты, особенно, например, там то же самое дизельное топливо, которое за последний месяц фактически чуть ли не в два раза подорожало на биржах Европы. Да?
1: Но так есть же запрет на вывоз дизеля и бензина.
3: Я говорю, мы были бы рады вывозить, да? Но, к сожалению, у нас нет физической возможности, есть запрет, потому что у нас сейчас, мы говорим в первую очередь про дизель, у нас сейчас уборочное, у нас сейчас большое потребление, и мы должны в первую очередь обеспечить себя, конечно.
1: Да, я так думаю, что потребление-то тоже осталось, просто мощностей немного, да, и нефть-то есть, переработать, наверное, мощностей не хватает. Спасибо большое, Валерий Корнеев, экономист, представитель Союза «Цифровой мир», был в эфире «Радио Спутник». Через несколько минут выпуск новостей, Лесо Хабалова, Алексей Осин сейчас с вами, и затем вернемся к интересным темам.

0: Новые условия труда и отдыха для водителей автомобилей. Контекст. Продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, а длительность смены – 10 часов. За исключением таксистов, инкассаторов, водителей медицинских организаций, коммунальных и аварийных служб, теле- и радиоканалов. У них трудовой день по договоренности можно продлевать на 2 часа. Отдыхать водители должны не менее 45 часов в неделю. Временной промежуток между выходными не может составлять больше 7 суток. Новые правила Минтранса для работников, профессионально связанных с управлением транспортными средствами, повысят безопасность на дорогах и позволят не работать на износ. Ранее водители некоторых транспортных компаний жаловались, что у них практически нет времени на отдых. Это неоднократно приводило к крупным ДТП. Новые правила не распространяются на трансграничные перевозки, обслуживание органов власти и поездки по территориям предприятий. Водители пожарных и аварийно-спасательных служб, скорой помощи, вневедомственной охраны и других специальных служб будут работать в прежнем режиме. В России самыми массовыми профессиями остаются водитель и продавец. В этих сферах трудится свыше 10 миллионов человек. Половина – водители.
1: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Тестирование системы дистанционного электронного голосования перед выборами депутатов Госдумы пройдет в Москве 28 августа, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. Он отметил, что это позволит разработчикам проверить все нюансы работы системы. Вопрос для тестового голосования предлагается обсудить на следующем заседании общественного штаба. Как и ранее, он будет касаться актуальной городской повестки. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся 20 сентября. Голосование пройдет в 3 дня. Цифра в 300 жителей Курской области, пропавших после вторжения ВСУ в 2024 году, может оказаться неокончательной, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он уточнил, что это могут быть люди, чьи могилы не найдены, либо они уехали на какие-то российские территории и потерялись. При этом сложно говорить, что эти люди находятся на Украине. Мирошник добавил, что омбудсмены двух стран контактируют по проблеме пропавших без вести жителей Курской области. Поддержка семьи, сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей – основная национальная цель, которую поставил президент, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по реализации корпоративных мер поддержки демографической ситуации. Она отметила, что мероприятия, направленные на поддержку семьи, должны быть включены во все национальные проекты.
4: Такая работа была по поручению главы государства проведена. Сегодня мы можем сказать, что все национальные проекты имеют направление семейно-центричность. Но важно не зафиксировать просто основные направления, а важно их реализовать и прийти к качественным результатам с точки зрения влияния на демографию.
3: Татьяна Голикова напомнила, что в России с 2025 года запущен новый национальный проект «Семья». Кроме того, действуют меры поддержки семей, материнский капитал, единое пособие и ежегодная семейная выплата. Новый пик активности клещей в России начнется в конце лета, сообщил РИА Новости эпидемиолог. По его словам, сезон клещей на самом деле имеет два характерных пика. Первый приходится на май-июнь, а второй на август и сентябрь. Это значит, что в течение всего августа и первой половины сентября риски сохраняются. Эксперт также призвал помнить о нимфах. Это молодые особи клещей, размер которых крайне мал. Они способны передавать инфекции. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в МАКС-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
5: Пятнадцать тридцать три в Москве. Мы продолжаем информационный час на радио «Спутник». В студии я, Алиса Хабалова, и мой коллега Алексей Осин. Алексей, здравствуйте еще раз.
6: Здравствуйте.
5: Продолжаем обсуждать самые интересные, актуальные, важные темы к этому часу. И хочется поговорить о теме, которая меня лично очень сильно удивила. И однозначно, это не только мне так кажется, а вообще это так и есть. Это на самом деле отличное, отличное производство. Серийный выпуск Ростех начал мобильных электроподстанций. Это полностью отечественная разработка, которая позволит быстро восстанавливать энергоснабжение в чрезвычайных ситуациях, вообще в разных ситуациях. Это настоящая находка. Хочется подробнее поговорить об этом сразу с нашим экспертом, эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков с нами на связи. Игорь, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Ну, расскажите, пожалуйста, как это будет работать, что вообще представляют собой эти мобильные электроподстанции, чем они отличаются от стационарных?
7: Ну, понятно, что их можно оперативно доставить куда-то, где есть повреждения, например, и, соответственно, подать электроэнергию потребителям с их помощью. То есть это именно способ быстрого восстановления энергоснабжения в случае каких-то ЧП. Будь то там попытки ударить там какими-то дронами, и поэтому они, наверное, будут очень востребованы и в прифронтовых районах, и на Донбассе, в Крыму. Вот, там, где есть вот риск подобных аварий. Вот, и поэтому как можно быстрее дать энергию потребителю. И в это время, в общем-то, пока они работают, такие мобильные подстанции, производить ремонт обычных стационарных подстанций, которые были повреждены. Ну и, в принципе, даже, скажем так, в мирное время они найдут свое применение, опять же, там, где будут проводиться какие-то ремонты, чтобы надолго не отключать потребителей. Ну, вот, можно будет сразу подключить подобную мобильную подстанцию и спокойно ремонтировать стационарно. Ну, вот, и поэтому здесь подобная, в общем-то, техника, она может повысить надежность энергоснабжения, уменьшить то время, сколько потребители находятся без энергоснабжения в случае каких-то ЧП или плановых ремонтов. Ну, вот, то есть в этом плане это улучшение качества энергоснабжения.
6: Извини, пожалуйста, да. Одна на сколько может запитать, ну, не знаю, если в домах, может быть, или в микрорайонах.
7: Судя по всему, все равно это не будет какой-то крупным объектом, так как ее надо перемещать. Хотя, опять же, мы помним, что и мобильно генерирующие установки были, которые там Крым буквально снабжали энергией после 2014 года, когда Украина энергоблокаду еще сделала. Их в районе Сочи в основном, в общем, сосредотачивали на время Олимпиады, а потом вот как раз перекинули в Крым. Поэтому здесь подстанции тоже могут быть разной мощности. Я думаю, что Ростех-то как раз и пойдет по этому пути, чтобы будет выпускать просто широкую какую-то линейку подобных агрегатов в зависимости от необходимости, от того, какое напряжение там и так далее, какая мощность нужна. Поэтому может быть несколько вариантов исполнения, но все-таки это не какие-то огромные мощности объекты, потому что все равно есть свои ограничения.
5: Но вот дом в 5 этажей сможет обеспечить топливом, слушатель спрашивает. И на каком топливе работает, что... сразу несколько человек спрашивают.
6: Дизель, скорее всего.
7: Я думаю, что... Нет, тут скорее про подстанции, когда речь идет, это, наверное, все-таки не генерирующий объект, иначе бы они и говорили, что это мобильный генерирующий.
5: Вот кто-то предполагает атом.
7: Ну, вряд ли, наверное, там на атоме будет какие-то. Хотя Росатом шел по этому пути, он разрабатывает некие такие ядерные батарейки, скажем так. Но все-таки здесь, наверное, предполагают, что это не объект генерации, потому что подобные вещи, что у нас и так выпускались, которые вырабатывают электроэнергию. Это именно подстанция, которая обеспечивает как бы нормальную работу сетевого комплекса. Ну, вот. Но на самом деле нужны и те, и другие в нынешних условиях, потому что зачастую нужен ремонт и какой-то и подстанции, и, соответственно, объекту генерации, то есть электростанции, которая вырабатывает электричество. Поэтому, на самом деле, и те, и другие будут востребованы, особенно с учетом того, что многие электроэнергетические компании, там, западные, они с 22 года обрывали наши с нами отношения, и даже в программе импортозамещения нам, в общем-то, это требуется. Поэтому посмотрим, какую линейку предложит Ростех. Вот. Но, в любом случае, да, и, конечно, и дом, и, условно говоря, небольшой населенный пункт вполне можно обеспечить энергоснабжением за счет вот подобных агрегатов.
6: Топливо, да, тут был вопрос тоже. про топливо.
7: Ну, если да, если мы говорим про генераторы, то небольшие генераторы, они на бензине работают, есть даже и с несколькими топливами, и на газу, в общем-то, есть генераторы. То есть в этом плане как раз промышленные, такие даже мобильные промышленные генераторы, мобильные установки, они могут и на метане работать, и на жирном углеводородном газе, вот пропан-бутане, ну и, соответственно, на жидких топливах. То есть в этом плане тоже номенклатура широкая. То есть главное, чтобы двигатель работал, а он уже будет вырабатывать электроэнергию.
5: Игорь Валерьевич, вот вы как ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, не знаю, ответите мне или нет, но думаю, мне кажется, этот вопрос как раз именно к вам. Как вы думаете, данный продукт, он ориентирован только на внутренний рынок или, возможно, в дружественных странах это тоже будет очень актуально, потому что, возможно, я не очень хорошо разбираюсь, но когда я читала эту новость, я подумала, вот это да, вот эта вещь, это то, что действительно сейчас надо, и я прям обрадовалась, что такое у нас производство есть теперь.
6: Экспортный потенциал есть?
7: Я думаю, что экспортный потенциал есть, и, ну и в нашей стране, на самом деле, это не только для населенных пунктов, но, условно говоря, любые подобные агрегаты, которые подразумевают мобильность, они могут быть использованы для разработки там каких-то месторождений, вахтовых поселков и так далее, то есть где-то в отдалении от общих сетей и энергоснабжения, и газоснабжения, и так далее, и так далее. Вот. А у нас как раз-таки очень много проектов подобным образом разрабатывается и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и в Арктике, и то же самое и и экспортный потенциал, в общем-то, может быть тоже для промышленных объектов, где-то отдаленных от населенных пунктов, это можно сделать. Ну и развивающиеся страны, я думаю, что этим тоже будут в этом заинтересованы, чтобы как можно быстрее обеспечить энергоснабжение там, и населения, и своей промышленности. Можно сначала применять вот подобные мобильные установки, а потом уже переходить постепенно строить стационарные.
6: Ну, в Колумбии попригодился сейчас, да, или в Венесуэле?
5: Ой, там, да, конечно, там скорее очень всего нуждаются наверняка в этом. Как вы думаете, последний вопросик, наверное, уже задам, каковы перспективы вообще в целом развития вот такой мобильной энергетики в ближайшие 5-10 лет? То есть это такое прям что-то новое, которое будет дальше очень сильно развиваться?
7: Ну, я думаю, что по этому пути, безусловно, будет идти промышленность и мобильные, в общем-то, и стационарные, и уменьшение как бы масштабов стационарных установок. Поэтому, да, я думаю, что здесь как раз-таки развитие пойдет по пути диверсификации, скажем так. То есть нельзя сказать, что вот одно пойдет, другое точно уже никому не нужно. Нет, я думаю, что как раз рынок хватит и для одних, и для других установок.
6: Спасибо. Спасибо, Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, был в эфире «Радио Спутник».
2: Радио Спутник.
5: Алексей, давно были в отпуске?
6: Только что.
5: Вот как раз вернулся. Мы очень скучали на самом-то деле. А здесь тема касается очень многих, кто хочет поехать, полететь куда-нибудь в отпуск, и кто привык летать в Турцию. Предупреждают, что из продажи практически исчезли горячие путевки в Турцию. И говорят о том, что туристический рынок, он в целом сейчас очень сильно изменился. Это касается и «Миллион фортиян», и вообще всех. Хочется поговорить, почему дешевых предложений больше нет, и как теперь планировать свой отдых. С чем вообще это все может быть связано. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин с нами на связи. Дмитрий, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
5: Ну, расскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано? Вы знаете, сразу хочу немножечко добавить. Удивляют такие заголовки. Сначала кажется, что удивляют, а потом вот если начинать думать чуть-чуть в этом направлении. Ну вот смотрите, недавно совсем на пляже в Турции были найдены обломки беспилотника. Вот это все никак не взаимосвязано, а теперь есть сообщение о том, что получается, ну вот прям билеты раскуплены на месяцы вперед, и горячих туров больше не ждать.
8: Ну, вы знаете, если говорить о курортных зонах, а это Анталия, Кемер, Белек, Бодрум, Измир, там никаких беспилотников нет. Это, наверное, у вас инфоповод на Черноморском побережье Турции. Такие факты, наверное, были, но это не туристические зоны. А как раз безопасность отдыха в Турции и ее востребованность, хочу напомнить, что 50% туристов, выезжающих за границу, организовано, а это как минимум 7 миллионов человек, включая транзитный перелет через Стамбул в третьи страны, отдыхают в Турции. Это очень существенная цифра. Ближайшие их конкуренты – Таиланд, Вьетнам, Египет, Объединенные Арабские Эмираты – это примерно около 2 миллионов человек в год каждая страна. Турция, прежде всего, это направление
6: А извините, а Египет не фигурирует Египет, вообще?
8: А Египет, он не может достичь 7 миллионов, Египет растет. И, кстати, сейчас хорошо то, что в Египет открылись еще новые рейсы как раз на другое побережье. И Египет принимает в год не менее 2 миллионов человек из России. Мы надеемся, что эта цифра в этом году, может быть, будет увеличена и до 3 миллионов, но еще сезон впереди, так как Египет – это все-таки осенне-зимнее направление, там высокий сезон в этот момент. Про цены, вы знаете, на стадии акции раннего бронирования, вот мы сегодня сравнивали цены в апреле, если бронировать бархатный сезон на сентябрь-октябрь в Турцию, и сейчас цены изменились в большую сторону, и горящих мест в самолетах, в отелях нет, и поэтому действительно горящих туров нет и не будет. Но есть спецпредложения всегда по акциям раннего бронирования, поэтому, наверное, совет только один. Сейчас стартовали акции раннего бронирования на зимний сезон. А зимой, конечно, другие немножко направления в лидерах, и Вьетнам, который показывает фактически двукратное увеличение количества туристов из России. Вот. И здесь еще один важный фактор, которым нам надо всегда руководствоваться при ценообразовании, курс рубля к евро-доллару. К сожалению, за последний месяц рубль ослабел на 11%, и вот, кстати, повышение цен на ту же Турцию, оно связано в том числе с ослаблением курса рубля, который был крепким фактически весь последний год.
6: Ну, если о причинах говорить, значит, получается, что с одной, ну, то есть были раньше другие направления, условно, Европу, куда многие ездили, теперь она закрылась, и теперь все поехали вот в оставшиеся, да, а Турция самая удобная. И поэтому нет горячих путевок, правильно?
8: Ну, вы знаете, в Европу виз выдано на 17% больше. Это, конечно, не те 4 миллиона, которые были в 2019 году, а всего скромные 600 тысяч туристов, да? Но в Европу нет прямых рейсов. А в Турцию прямые рейсы. И, кстати, что важно, все первые вот эти топ-5 стран по выездной туризму, сейчас говорим, конечно, не говорим о внутреннем, а это страны безвизовые, с прямой авиационной перевозкой, да, и, наверное, популярность в этом тоже их есть. Кстати, в этом году в рейтинге топ-5 стран теперь четко есть Китай, куда мы можем путешествовать без виз, и большое количество прямых рейсов открывает нам возможности, например, кто любит пляжный отдых, отправиться на остров Хайнань, он очень популярен.
5: Дмитрий, скажите, пожалуйста, а в Китай поехать дешевле, чем в Турцию полететь?
8: Хороший очень вопрос. Сопоставимые цены. Турция, особенно в премиальном сегменте, не дешевое направление, да, и если сравнивать, например, остров на острове, отдых на острове Хайнань и Турцию, цена будет примерно такая же или даже дешевле. Это, кстати, связано с тем, что Китай проводит политику государственного субсидирования въездного туризма. И вот те рейсы, которые на Хайнань летают, они пользуются в том числе поддержкой и субсидий китайского государства. Вот. Ну, а в Турции есть большой плюс все-таки лететь ближе. В октябре, кстати, цены мы посмотрели, они ниже сентябрьских на 15-20%. Ну, самое главное, что именно бархатный сезон – это все-таки теплое море, не так много туристов. А это тоже большой плюс, конечно, путешествий.
5: Дмитрий, еще хочется очень про Китай спросить. Вы говорите, в октябре в Турцию еще можно, а в Китай, на остров Хайнань, сколько можно?
8: Да, конечно.
5: До какого месяца?
8: Вы знаете, на самом деле в Хайнане это вообще круглогодичное направление, но сейчас оно комфортное по погоде. Поэтому как раз наступает сезон уже Юго-Восточной Азии, когда мы надеемся, что будет больше и рейсов предложено. И, наверное, из-за открытий этого года в выездном туризме у нас наконец-то возобновилось прямое воздушное сообщение с Танзанией. На остров Занзибар летают рейсы. А поэтому география тоже расширяется, помимо вот этих стран, о которых мы с вами
5: говорили. И вот на Занзибар, вроде, я помню, разговаривала с экспертом, но это было уже 2 месяца назад, и она говорила, что туда лететь будто бы даже выгоднее, чем вообще куда-либо. И Вьетнам назвала. Вьетнам и Занзибар, у них одна примерно ценовая политика.
8: Да, потому что много отелей категории 4 звезд и 5 звезд, которые ориентированы как раз на семейный такой отдых, есть отели, все включено, это тоже важно зафиксировать наш бюджет до путешествия. Поэтому как раз вот конкуренция между странами, она усиливается, и Таиланд, который, ну, понятно, очень популярен, как раз начинает в динамике роста спроса уступать Вьетнаму. Но здесь, опять-таки, ответ очень простой. Большое количество прямых рейсов и, что очень важно, из многих городов Российской Федерации.
5: Дмитрий, один еще вопросик задам. Буквально у нас с вами 40 секундочек, может быть. Но что посоветовать россиянам, которые хотят сэкономить на отдыхе, но при этом не потерять в качестве? Вот какой-нибудь совет такой?
8: Первое, покупать путешествия через турагентов-туроператоров, использовать как раз спецпредложения, а не горящие туры. Акции раннего бронирования дают скидку от 10 до 40%. И сейчас это еще возможно как раз на предстоящий зимний сезон. Можно выбрать и либо пляжное направление, либо экскурсионное. И что хорошо, самое популярное у нас без виз.
5: Спасибо. Спасибо вам огромное за такой информативный ответ. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин был с нами на связи. Мы продолжаем выпуск.
2: В эфире радио «Спутник».
5: И хочется поговорить о том, что министр промышленности и торговли Антон Лиханов сообщает, что в России могут появиться корпоративные детские сады при предприятиях. Вот такая интересная новость. И говорится о том, что это поможет сотрудникам совмещать и работу, и семью, и при этом может даже снизить значительный дефицит рабочих мест. Давайте обсудим вместе...
6: Рабочих рук, наверное.
5: Да, рабочих рук, наверное. Председатель комиссии Общественной палаты России по защите семьи Сергей Рыбальченко с нами на связи. Сергей, Игорь, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте.
5: Ну, расскажите, пожалуйста, как это вообще, какой будет механизм, как это будет работать?
9: Ну, так же, как работало в советское время, потому что в Советском Союзе 70% всех детских садов, они были при предприятиях. Если вы даже откроете Конституцию, то в ней написано, что государство гарантирует получение и доступность дошкольного образовательного образования в организациях и на предприятиях. Имелось в виду, что это как раз сады при предприятиях, при корпорациях. Поэтому мы просто возвращаем хорошо забытое старое, и я поддерживаю это предложение.
6: Извините, что прерываю, а это будут непосредственно при предприятиях, то есть на территории или где-то в помещениях, или все равно родителям нужно будет, или просто будет предприятие платить?
9: Возможно, и те, и другие варианты. Это может быть офисное здание у самого предприятия, где будет организован корпоративный детский сад. Действующие санитарные нормы и правила позволяют это делать, если нет, скажем, таких противопоказаний для этого. И второе, да, а также это могут быть отдельные помещения, то есть предприятия могут, допустим, либо в сотрудничестве с коммерческой или некоммерческой организацией создать такой сад, либо, допустим, учредить некоммерческую организацию, потому что дошкольно-образовательная организация у нас по закону осуществляет свою деятельность как некоммерческая организация, ну, построить такой же детский сад. Есть разные варианты, но я все-таки вижу перспективу в том, что это прежде всего будут корпоративные ясли для детей в возрасте до 3 лет, там, где обеспечивается присмотр и уход, и это как раз направление у нас сейчас и самое дефицитное.
5: Сергей Игоревич,
9: и соответствует международной практике, потому что корпоративные ясли есть очень во многих странах, они себя зарекомендовали как такой инструмент поддержки работающих родителей, совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью.
5: А вот в России есть успешные примеры корпоративных детских садов?
9: Есть. Например, крупные компании, прежде всего, такие сады у себя создают. Но я приведу пример, когда корпорации, крупные компании, ну, скажем так, не то что отказались, они перевели детские сады в другой формат. Это произошло в Самарской области. Там автомобильные наши гиганты, они фактически все непрофильные активы перевели в другой формат. И сейчас детские сады работают как самостоятельные структуры, но в то же время и в определенном сотрудничестве, и при поддержке органов власти, при субсидировании услуг присмотра и ухода, что немаловажно, что делает как раз доступными места в таких детских садах, не такими дорогими.
5: Плюсы на самом деле очевидные, а могут Могут ли быть какие-то сложности, Сергей Игоревич? Какие-то сложности, какие-то минусы, как вы думаете?
9: Ну, самый главный, я вижу только одни плюсы. Самый главный вопрос, откуда брать эти ресурсы. Угу. Я считаю, что вот на такие цели стоило бы предусмотреть специальный налоговый кредит. Вот. Сейчас у нас предусмотрен на разные цели налоговый кредит для предприятий, в том числе на, скажем, расширение производства. А вот на социальные цели, я считаю, что это было бы правильно создавать, дать возможность такой объясни, взять налоговый кредит, ну, условно говоря, в счет налогов, которые вы должны перечислять государству, да, то есть в бюджет, при определенных условиях, на договорных условиях, создавать социальные объекты, которые, ну, затем с течением времени возвращать то, что затрачено. Но я думаю, что даже было бы правильным и частично компенсировать предприятию такие инвестиции, учитывая социальную ответственность предприятия.
5: Спасибо вам большое. Здесь, на самом деле, успеваем задать еще один вопросик. У нас буквально 20 секундочек, но вот обязуют все предприятия или по желанию? Это слушатели наши спрашивают, они прям активизировались на этой теме.
9: По желанию, конечно, да? По желанию, да. И я думаю, что предприятия сами будут бороться за это. И в корпоративный демографический стандарт сейчас уже входит это направление, как создание корпоративных семейных, корпоративных детских садов. Но я считаю, что это должен быть приоритет во всей корпоративной демографической семейной политике.
5: Спасибо вам огромное за такой развернутый комментарий. Председатель комиссии Общественной палаты России по защите семьи Сергей Рыбальченко был с нами на связи. Вы слушали информационный час на радио «Спутник». Не переключайтесь, вы слушаете самое лучшее радио страны. С вами работали Алексей Осин и я, Лисо Хабалова. Короткая реклама, выпуск новостей, и радио «Спутник» продолжит свое вещание.
6: Оставайтесь на орбите.

0: Страна героев. Ришат Хамидуллин. Ришат Хамидуллин с отрядом наших бойцов на одном из участков полосы огневого контакта вел наблюдение за действиями противника. Позиция была удобной. Вражеский разведывательный дрон удалось засечь на дальних подступах, рядом с рубежом обороны врага. Хамидуллин организовал ведение прицельного огня по воздушному объекту. Отряд действовал быстро и четко. Беспилотник был успешно сбит буквально в сотни метров от позиции ВСУ. Ришат Хамидуллин понимал, данные из беспилотника сыграют большую роль для разведки и ликвидации оборудованных позиций противника. Решение организовать изъятие важнейшей информации пришло в голову мгновенно. Ришат во главе группы под плотным и неутихающим вражеским огнем добрался до беспилотника. Применяя боевой опыт и технические навыки, он оперативно извлек из него записывающее устройство. Его прикрывали боевые товарищи. Все они вернулись на позиции живыми и здоровыми. А извлеченная из БПЛА информация о дислокации врага была передана нашим разведчикам. По позициям ВСУ был нанесен массированный артиллерийский удар, который привел к значительным потерям в живой силе и технике. Страна героев. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы судить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус, где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шестнадцать часов в российской столице, столько же в Анапе, в Уфе 6 вечера. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Мирный житель пострадал в Курской области в результате атаки ВСУ. Финский политик раскрыл, какое вооружение Хельсинки передали Киеву. В Нижнем Новгороде пройдет форум «Сильные идеи для нового времени». Подробности далее. Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он уточнил, что мужчина наступил на мину, обошлось без серьезных травм, пострадавшему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Правительство России ежегодно направляет около 30 миллиардов рублей на обновление общественного транспорта в городах и населенных пунктах страны, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что также созданы различные инструменты поддержки регионов для обновления общественного транспорта, среди них льготный лизинг, программа городского электрического транспорта, казначейские инфраструктурные кредиты и списание 2/3 задолженности субъектов по бюджетным займам, которые они направляют на эти цели. Финляндия предоставила Украине тяжелые системы средней дальности советского образца, противокорабельные ракеты, артиллерийские тяжелые вооружения различного типа, включая бронетехнику и танки «Леопард». Об этом рассказал РИА Новости финский политик, член партии «Альянс Свободы» Армандо Мема. По его словам, также были неподтвержденные сообщения о поставках Украине истребителей «Орнет», управляемых авиабомб, противотанкового оружия, зенитных орудий, гранатометов и беспилотников. Политик добавил, что общий объем средств, которые Хельсинки направили на военную помощь Киеву, уже составляют более 4 миллиардов евро. Традиционно дружественные отношения между Россией и Ганой базируются на прочном фундаменте солидарности и взаимопомощи, который был заложен в годы борьбы с колониализмом и становления суверенитета и государственности Ганы. Об этом на встрече с главой МИД Ганы заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что Москва готова содействовать Акре в развитии энергетики, геологоразведки и промышленности.
2: Господин министр специально подчеркнул заинтересованность своего президента в том, чтобы как можно больше создавать добавленную стоимость внутри страны, а не продолжать практику вывоза сырья для того, чтобы основные преимущества, ту самую добавленную стоимость, извлекали другие страны. Мы готовы всячески содействовать этому.
1: Глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия приветствует заинтересованность Ганы в развитии контактов с российскими экономическими операторами и будет работать над воплощением конкретных проектов. Содействие экономическим и торговым связям, по его словам, послужит подписанное соглашение о безвизовых поездках для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Деловая программа форума «Сильные идеи для нового времени» пройдет на двух площадках Нижнего Новгорода, сообщил фонд «Росконгресс». Отмечается, что на мероприятии будут представлены топ-100 наиболее перспективных проектов. Кроме того, запланировано заседание клуба губернаторов, где главы регионов и генеральный директор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева обсудят региональные механизмы поиска, отбора и сопровождения сильных идей. Шестой форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет 24-25 августа. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: Шестнадцать часов 4 минуты в Москве. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем добрый день. Ближайшие полчаса будем обсуждать новости с полей специальной военной операции. В этом нам поможет военный журналист Роман Сапоньков, который с нами на прямой связи находится. Роман, здравствуйте.
4: Михаил, здравствуйте.
3: Такая новость от Николаевского подполья пришла, что вооруженные силы Украины начали использовать контейнеры в порту Одессы для того, чтобы запускать с них дроны к линии фронта. Я так понимаю, что это нам говорит о том, что мы, помимо того, что сейчас наносим удары по сухогрузам, которые ВСУ используют в военных целях, по портовой инфраструктуре, теперь будем вынуждены еще и атаковать отдельные контейнеры для того, чтобы каким-то образом минимизировать это.
4: Да, совершенно верно. Причем надо понимать, что контейнеры хранятся на специальных контейнерных терминалах, площадках, и их там находится, ну, сотни, может быть, даже то, что может быть, и гарантированно тысячи штук. И если украинский режим решил подвергнуть ответным атакам все вот эти места хранения, а это значит угроза рисков для всех грузоотправителей, которые используют пока что еще Одесский порт, но это повод задуматься о том, что их грузы под прямым ударом, потому что никто особо не будет разбираться, если контейнер пусковой, который используется для террористических целей, находится рядом с контейнерами, которые обычных гражданских отправителей, ну, будут последствиями поражений, пожаров повреждены все остальные контейнера.
3: И тут подобные действия на самом деле как будто расширяют, в принципе, поле для нанесения ударов по разным производственным, по разным логистическим. Осталось ли хоть что-то, чуть-чуть переформулирую, осталось ли хоть что-то на Украине, которое не задействовано вот в этом процессе атак в нашу сторону?
4: Да, Михаил, совершенно верно, но надо... И мы с вами это прекрасно понимаем, но на всякий случай стоит добавить, что это вот ответные действия на действия украинского режима, который начал бить по нашим гражданским и логистическим центрам, в частности, по всем известным складам и гражданской инфраструктуре. И то, что вот наш верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин много раз говорил про то, что ответ будет и обязательно будет, и будет жестким. Но вот мы видим про то, что именно втягивание и разрастание происходит. По поводу того же, что осталось, ну, в принципе, мы сейчас уже бьем, наверное, по всему, что только может иметь, имеет, точнее, военное использование. Это от электростанции и тепловозов, и логистики, заканчивая тоже портовой инфраструктурой. Ну, дальше, вот, наверное, если все-таки будет принято политическое решение по уничтожению лиц, принимающих решения, ну, значит, будут наноситься удары уже по местам, где они выявлены и находятся. А, соответственно, эти места, они, ну, довольно широкие. Это от легендарной Банковой улицы, заканчивая местами проживания, в том числе, ну, к сожалению, наверное, это, зная особенности и повадки, по-другому даже не скажешь, киевского режима, жить они, конечно же, начнут среди обычных гражданских лиц в пятиэтажках и прочих жилых центрах, и поэтому понятно, что пока что еще наше высшее руководство таких ударов оно избегает, надеясь, что все-таки можно будет обойтись сугубо военными целями.
3: Вот как раз говоря, раз уж затронули эту тему о ликвидации отдельных персон на украинской территории, я и в экспертной среде вот буквально недавно читал одну публикацию, связанную с тем, что уже и на Западе хотят из того же Зеленского сделать некую сакральную жертву, мол, уже какие-то кулуарные вещи обсуждаются, чтобы снять, скажем так, мораторий на безопасность этого человека.
4: Да, это на самом деле абсолютно логично со стороны западных кукловодов, по-другому даже не скажешь, потому что для них, к сожалению, для нас, все, что находится на Украине, это расходный материал, который таран, который используется против нашей страны. И понятно, что если в какой-то момент политическое и различные другие расчеты окажутся, что этих людей надо пустить на сакральные жертвы и на любые другие способами, как-то, чтобы наша позиция нашей страны была уязвлена, то понятно, что они это используют. Почему именно, хочу вкратце раскрыть, что значит уязвлена, понятно, что они вот эту вот утилизацию-ликвидацию того же там Зеленского или там других лидеров, которых они сочтут нужными, они произведут в тот момент так, чтобы пиар раздуть и максимально на нас, ну, нашу, с информационной точки зрения, нас выставить в невыгодном свете. Поэтому, естественно, что вопрос, наверное, когда только это произойдет, но то, что все на той стороне закончат свои дни далеко не в Лондоне, а совершенно другими, более печальными способами, но у меня лично не вызывает сомнений.
3: Вопрос от слушателя очень важный, потому что действительно, когда начинается эскалация со стороны противника, когда атакуется уже инфраструктура гражданская, можно ожидать абсолютно всего. Гражданские производства, например, связанные с пищевой промышленностью, или там какие-нибудь с водоснабжением моменты связаны. Мы помним удар по водопроводу в Новороссийске, по-моему. Мы к этому каким-то образом готовимся сейчас?
4: Да, конечно, мы сейчас проходим путь для выстраивания ПВО малого неба, как у нас тут принято называть, это именно от ударов против вот этих БПЛА и коптеров, которые летят на нашу территорию каждую ночь. Понятно, что ПВО их сбивает, но количество их растет. И вот для этого выстраиваются новые контуры противовоздушной обороны. К сожалению, это за день, за неделю это все не происходит, но это нужно перестройка и общества, и страны, и гражданского общества, и промышленности. Ну, это прям такой огромнейший. Но шаги, естественно, предпринимаются. Но понятно, что противник, он в любом случае будет использовать эти террористические атаки на гражданскую инфраструктуру, он их будет производить независимо от наших ударов. То есть это далеко не в ответ на наши удары, то есть это их лично такой цивилизационный выбор. И если они докуда-то еще не успели дотянуться и по каким-то таким вот болезненным для нас объектам ударить, но это только потому, что пока что они не смогли реализовать полный спектр для ударов. Во-вторых, ну, наше ПВО хорошо эти объекты прикрывает. Поэтому то, что дальше теоретически такие вот атаки будут продолжаться, но это, к сожалению, не вызывает сомнений.
3: Говоря об ударах дронами, противник, ввиду там сложностей с поставками больших ракет, ввиду того, что мы их как будто бы, во всяком случае, мне так кажется, лучше сбиваем, потому что цели крупнее и нет сейчас таких технологий, как есть у нас вот, наподобие нашей баллистики. И сейчас сделана ставка на удары дронами. И вот коллеги сообщают о неких британских дронах, которые впервые запустили вглубь России. Насколько высок уровень угрозы от таких беспилотников, и как мы им противодействуем?
4: Ну да, вы правильно сказали, что с нашей стороны эффективно в силу того, что у нас более высокого класса технологии, ну, крылатые ракеты, различный ассортимент, БПЛА более легкого типа герани, в том числе реактивная герань, мы используем даже не столько для нанесения ударов, хотя для этого тоже, но и для разгрузки, перегрузки системы ПВО противника. Поэтому понятно, что с той стороны постоянно расширяется номенклатура поражающих средств, постоянно ведется модернизация в этом плане. Противнику, конечно же, надо отдать должное, что они это делают быстро. Ну и понятно, что в силу того, что вся территория Украины находится под возможностью нанесения ракетно-бомбовых ударов, большая часть вот именно высокотехнологичных производств, вплоть до крупноузловой сборки, она может находиться на Западе. Ну или, по крайней мере, Запад 100% является поставщиком технологий для таких вот. Поэтому, естественно, что вот

0: писали в СУ, как, опять же, пишет это издание, что, мол, стало сложнее наносить удары, потому что не действует спутниковая связь над российской территорией. Насколько это критично, действительно, и как в СУ, в принципе, программируют эти дроны?
1: Да, действительно, это критичная уязвимость, которая возникла, потому что именно система Starlink – это мобильное высокоскоростное средство передачи данных. Ну, понятно, что через сеть интернет, но это и видеосигнал, это и корректировка, это и полетное задание, и внутри вот терминала находится и, понятно, что и GPS-системы надежные, которые позволяет корректироваться летательному аппарату, который летит. И понятно, что когда в том числе в СУ потеряли возможность на Старлинке, ну или точнее у них не было даже такой возможности летать вглубь страны, для них это, ну и даже в приграничной территории, потому что прифронтовые, точнее, территории, потому что при фронтовых территориях тоже там были проблемы и у нас, и у противника по использованию Старлинка, для них это уровень технологически несколько снизился. Но прогресс он не стоит на месте. И понятно, что в силу особенностей наши подразделения первые были вынуждены приспосабливаться. Ну и изначально ставка на Starlink не делалась массово, изначально было на другие решения, в том числе отечественного производства. Ну, не уровень Starlink, конечно, но именно по уровню передачи данных и коррекции полетного задания. И эти решения, они совершенствуются, и основная масса вот ударов, которые вглубь нашей территории происходят, она, конечно же, уже реализована, ну, изначально была реализована на других средствах. Поэтому использование Starlink, или точнее проблемы с использованием Starlink, они осложнили, но не устранили угрозу БПЛА.
0: Говоря о связи как раз, вот как можете охарактеризовать сейчас те процессы, которые с нашей стороны в отношении именно средств связи? Адаптируемся мы к тому, что происходит? Пертурбации с разными мессенджерами как влияют? Как сейчас со связью на фронте в целом?
1: Да, конечно, мы идем вполне себе в паритете, в некоторых местах может даже есть какое-то опережение, всего того, что у нас изначально не было такого массового доступа к Starlink, поэтому приходилось изначально разрабатывать и использовать другие средства. Поэтому Starlink, он облегчает, ну, может быть, в каких-то очень узкоспециализированных моментах без него действительно прям крайне проблематично, но в целом через использование радиомостов, через использование вышек LTE, через протягивание оптических магистралей оптики и так далее и тому подобное, да и просто классическая связь различная, в том числе широкополосная, ну, обычно классическая радиосвязь, вопрос так или иначе закрывает. И когда вот в январе-феврале было для наших подразделений, ну, для нашей страны отключено, ну, для наших подразделений блокировано доступ к Starlink, действительно, это было сделано достаточно эффективно. Ну, буквально в течение там пару недель полностью системы Starlink были замещены, потому что к этому заранее готовились, и для этого есть все и интеллектуальные, и промышленные возможности решения.
0: Сегодня Министерство обороны сообщило об взятии под контроль Андреевской общины в ДНР и Новосолошино в Запорожской области. У нас уже осень не за горами. Ежедневно военное ведомство публикует данные о продвижении наших сил в зоне специальной военной операции. Какие направления у нас сейчас в приоритете? Какие можно будет, я не знаю, итоги летней кампании подводить? Может быть, это громко сказано, но вот чего добиться удалось нам за лето и к чему будем стремиться?
1: Ну, мы продолжаем. Вот это основная цель, которая была поставлена, в том числе Верховным Главнокомандующим, это освобождение Донбасса. И последний вот такой вот крупный узловой пункт, который цель и символ и знак, это, конечно, Донецко-Славянская агломерация. И мы в этом направлении идем, и, в принципе, уже сейчас понятно, что бои именно за вот эту Краматорско-Славянскую агломерацию, она не за горами. И освобождение Славянска, с которого в 2014 году и началась война на Донбассе, она, ну, не то что прям не за горами, но она уже в перспективе виднеется. Вот. Также были бои успешные на Сумском направлении, там у противника даже в какой-то момент была там паника про то, что уже наши подразделения, они двигаются на Сумы. Ну, понятно, что когда говорят двигаются, это не значит, что идут колонны, как вот мы привыкли к картинкам, понятно, что это такая вот тяжелая война на зачистку малого неба, на нейтрализацию дроновой угрозы и потихонечку такое продавление.

0: не просачивание. Ну и зачистка флангов была на запорожском направлении, это район Орехово, ну, соответственно, без растягивания противника, это фронт от Орехова до Сумской области, это как бы не тысячи километров, ну, по крайней мере, 700-800 километров точно, и поэтому, когда подразделение противника сковывают и заставляют гонять на таком большом плече, это действительно сильно его сковывают его усилия обороны. Также у нас вот, буквально на днях появилось сообщение Минобороны, что на Харьковском направлении в приграничье тоже там наше подразделение оказывает давление на противника, вот расширяет как раз эту зону безопасности, о котором тоже в том числе говорил наш президент. Ну и поэтому сейчас, концентрируясь на освобождении Донбасса, также мы давим на флангах и растягиваем оборону противника.
1: Говоря как раз о событиях в зоне СВО, помимо успехов непосредственно наших военнослужащих, нельзя не упомянуть и о тех проблемах, которые испытывают вооруженные силы Украины. Там и со снабжением были новости, там связанные, что одна из бригад чуть ли не на подножном корму существует. И есть еще одна важная вещь, которая называется дефицит ракет ПВО. Если по тыловым производством мы это видим, да, там удары по заводам, удары по производствам. Виден ли дефицит именно ПВО вот непосредственно на поле боя? Насколько у нас преимущество есть вот в этом отношении?
0: Да, совершенно верно, потому что даже когда вот наши доблестные военно-космические силы наносят удары планирующими авиабомбами по ближайшему тылу, это там порядка 30 километров от линии фронта, мы, слава богу, давно не видим потерь среди авиации. Понятно, что это и рост уровня профессионализма наших летчиков, и систем управления, ну и в том числе, конечно же, это связано с ростом дефицита средств ПВО, и противник сам об этом говорил, это я вижу в профильных группах, в профильных чатах, что там идут сокрушения о том, что ПВО оттягивается вглубь страны на прикрытие важных объектов. Ну а важные объекты, это помимо Киева в целом, ну, с точки зрения противника, как они у них идея фикс это защищать. А мы видим, как регулярно, вот буквально там дня не проходит, как наносятся удары по Киеву, это означает, что, значит, ПВО там далеко не все хорошо. Также это необходимость прикрытия электростанций, потому что противник всерьез обеспокоен, и там такой уже такой на грани паники о том, что впереди зима, а удары по электростанциям опять начали, или вообще, в принципе, по электроэнергосистемам в целом, это и подстанции 750 киловатт и так далее, начали нарастать. Также наши подразделения начали наносить удары по движущимся подвижному составу, это локомотивы, которые практически невозможно оперативно заменить, и там каждый день именно Минобороны публикует кадры поражения, как бы не десятка локомотивов, а только то, что доходит до публикации. Также мы видим удары по Одессе и ближайшим акватории, это постоянно также кадры горящих сухогрузов, кораблей. И, естественно, на противника и на необходимость прикрытия ПВО это накладывает колоссальные задачи, которые, понятно, что в данных условиях выполнены быть не может от слова никак.
1: А вот вы как раз упомянули зимний период, и если почитать как раз-таки информационные ресурсы противника, в том числе и заявления официальных лиц, как будто бы рисуют, что все будет там очень нехорошо. Вот буквально я сегодня читал заявление одного из официальных лиц, что зимой там уровень непосредственно температуры в квартире там не выше 10 градусов будет, это в зимний период. И вот мне интересно, это действительно все так очень нехорошо, или это некая картинка, которую рисуют в том числе для нас, для того, чтобы мы как-то расслабились и в это поверили?
0: Я думаю, что истина где-то посередине. То, что прошлой зимой энергосистеме Украины был нанесен очень серьезный ущерб, это факт. Мы видели и кадры размороженных магистралей, мы видели кадры неработающих канализаций в крупных городах. И просто вот как вот мне показалось, что в какой-то период наше высшее руководство решило дать такую, ну, второй шанс гражданскому, в первую очередь, населению, и мы понимаем, что все равно зима следующая придет рано или поздно, ну, переключились на другие более важные цели, в том числе тот же там, самый порт в Одессе или выявление военных целей в Киеве. Поэтому противник, естественно, понимает, что массированные удары по энергетике этой зимой ушедшие, они наверняка продолжатся. Понятно, что бить летом, наверное, не так эффективно, потому что все это так или иначе может быть установлено либо переведено на альтернативную генерацию. Альтернативно это не значит солнечный, это значит, что завозится блок контейнера на дизелях, к ним присоединяется еще там целое там цистерное топливо, все это перевозится по дорогам, по тем же самым железнодорожным
1: путям. Поставляется из-за рубежа, некоторые государства напрямую об этом говорят.
0: Совершенно верно, да. Вот, перевозится все это локомотивом, по которым бьет наше подразделение, перевозится на тех же самых кораблях, по которым точно так же находится под ударом, то есть мы заправляем, топливо берется с тех же нефтебаз, которые горят последний месяц, тоже очень активно, об этом тоже много кадров, то есть, поэтому к зиме-то дело идет, а методичная работа по инфраструктуре, она как продолжалась, так и продолжается, и в любой момент вектор силы может быть смещен, допустим, с Одесского порта на энергосистему, и тогда опять, станется совершенно не до смеха никому. Но с той стороны,
1: у нас минута до конца эфира остается. Вот эти удары потенциальные по энергетике. Если да, мы несколько сместим фокус внимания, обрушат ли это каким-то образом на отдельных направлениях, вот с вашей точки зрения, ту систему укрепрайонов, то ожесточенное сопротивление, которое многие подмечают со стороны ВСУ, сильные проблемы в тылу?
0: Сильную проблему в тылу создаст, это факт, создаст проблема производителям тех же самых дронов, перевозчикам, логистической цепи и так далее. На фронте сразу это не сыграет. Фронт — это такая последняя, до чего доходит вот этот вот сигнал разрушения тыла, и только когда тыл разрушен, начинаются проблемы на фронте.
1: Да, понял вас, благодарю за беседу. Роман Сапоньков, военный журналист, был в эфире «Радио Спутник». Обсудили много тем, связанных в том числе и с дронами, и с ударами, продолжающимися по украинской инфраструктуре. Поэтому действительно много всего интересного. Будем продолжать следить за тем, что происходит в зоне СВО. Опять же, напомню, буквально сегодня Минобороны России сообщила об освобождении двух населенных пунктов в ДНР и на Запорожском направлении. Для вас также Михаил Алимов работал. Выпуск новостей, потом коллеги продолжат эфир.
2: Вы слушаете «Радио Спутник».

знать за 90 секунд. Договор о продаже Аляски был подписан в 1867 году. США отошли полуостров, береговая полоса в 10 миль и ряд островов. Но полноправным штатом Аляска стала только в 1959 году. До этого имела статус территории. В 1920-х ее губернатор после поездки в Вашингтон загорелся идеей разработать флаг для своего региона. Обидно было, что подведомственная территория не имеет своего полотнища. Был организован конкурс, в котором приняли участие дипломированные дизайнеры и обычные школьники. Победил 13-летний подросток Бенни Бенсон. Его проект оказался лучшим. Жюри подкупили лаконичность и символизм. На синем полотнище Бенсон изобразил 7 звезд созвездия Большой Медведицы и Полярную звезду. И дал пояснение: голубой фон – небо Аляски, ковш Медведицы – ее сила, а Полярная звезда – будущий самый северный штат США. До сих пор этот флаг считается самым красивым из всех других американских флагов. Ирония судьбы в том, что символизмом было наполнено не только изображение, но и происхождение автора. По отцу Бенни был швед, а по матери Татьяне на четверть русский. Мама родилась наполовину русской, наполовину эскимосской. Кстати, название этому прибрежному народу, алутиики, дали тоже русские.

0: горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: Диана Грузлова, здравствуйте. Еще 3 человека пострадали в Белгородской области из-за атак ВСУ, сообщил региональный оперштаб. Уточняется, что произошло это в результате детонации дронов. Ранее штаб сообщал, что в городе Шебекино погиб боец подразделения «Орлан». Еще 2 получили ранения. Также в Белгородском округе были ранены 2 бойца самообороны и мирный житель. Позднее стало известно об обращении еще 2 жителей региона с ранениями после атак ВСУ. Правительство России предусмотрело более 9,5 миллиардов рублей на федеральный проект кадры ВПК. В нынешнем году, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он добавил, что таким образом удается привлечь в отрасль молодых специалистов с практическим опытом, освоивших технологии последнего поколения. Кроме того, выстраивается система, начиная с обучения школьников и заканчивая подготовкой педагогов и поддержкой научных работников. Глава правительства напомнил, что президент России Владимир Путин на заседании Совета по образованию отмечал необходимость повысить качество образования и создать современные условия для работы и учебы в сфере сельского хозяйства. Попытка Японии переделать международное право и уйти от исторической ответственности вызывают тревогу, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Ранее он назвал неприемлемыми заявления Японии о том, что президент России не может посещать какую-либо территорию собственной страны. Так министр отреагировал на реакцию Токио, который выразил протест послу России в связи с визитом Владимира Путина на остров Итуруп. Сергей Лавров уточнил, что МИД вызвал посла Японии в Москве, но по неясным причинам приехать он не смог. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что посол должен явиться, чтобы ему объяснили, как нужно вести работу. Суд в Подмосковье ждет 5 участников преступного сообщества, которые в аэропорту Шереметьево обдирали клиентов такси, в том числе участников СВО, информирует Генпрокуратура России. Так, с 2023 по 2024 год они похитили у 8 граждан более 500 тысяч рублей. Отмечается, что расследование в отношении организаторов преступного сообщества продолжается, а также устанавливаются другие преступные эпизоды. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в акватории у побережья Камчатки, сообщает камчатский филиал Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН. Эпицентр находился примерно в 94 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 44 километров. Отмечается, что подземные толчки ощущались в Петропавловске-Камчатском с интенсивностью до 3 баллов. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видео в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
1: В студии я, Эля Сухобалова, и ко мне присоединился мой коллега Алексей Осин. Алексей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вот так вот, четко, коротко, ясно и понятно. Здравствуйте. Мы сейчас по традиции в это время будем обсуждать с нашими экспертами самые интересные, актуальные темы к этому часу. И начнем, пожалуй, сразу к первой теме. Перейдем. К концу года в России может закрыться свыше 2000 банковских отделений. Сообщается, что это не кризис, это новая реальность. А вот почему такая новая реальность случилась, мы как раз и обсудим с нашим экспертом, руководителем отдела проектов аналитического центра «Аргумент», главред каналов «Русские деньги» и «Русский экономизм» Кирилл Неткачев с нами на связи. Кирилл, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Кирилл, расскажите, пожалуйста, почему банки закрывают массовое отделение свои именно сейчас? Какие факторы на это влияют? И есть ли какие-то там, возможно, исключения?
4: Ну, первоочередной фактор – это, безусловно, цифровизация. Очень много услуг у нас можно получить с помощью банковского приложения и иметь в столь большом объеме отделения, платить за них банкам ни к чему, поэтому это позволяет им сократить издержки, при этом проводить все те же самые операции с помощью приложений. Второй немаловажный фактор – это, безусловно, следствие того, что рынок сейчас проходит некоторый формат изменений. Если вы помните, то у нас на банковском рынке было несколько слияний, ну, в частности, там Росбанк, Т-банк объединились, ВТБ, Почта и НКБ объединяются, и у многих из них есть свои системы управления, свои отделения, которые, во всяком случае, могли друг друга дублировать. То есть это фактически такая полуоптимизация процессов.
1: Здесь, знаете, я еще когда читала эту новость, я обратила внимание на то, что некоторые банки, например, вот, кстати, не знаю, надо будет уточнить, можем ли мы их здесь называть в прямом эфире, но есть те банки, которые расширяются и наоборот, открывают там около 30 новых отделений к концу года, а есть банки, которые, да, действительно закрывают массово свои отделения, но там они говорят о том, что это происходит некое перераспределение сил, то есть нет такого, что люди массово теряют работу. Вот этот вопрос мне очень хотелось задать и узнать, действительно ли люди теряют работу или нет.
4: Ну, тут все зависит от банка, но чаще всего, если у тебя есть готовый специалист, который там проработал энное количество лет в компании, в отделении, он уже знаком там с банковскими услугами, продуктами, которые он предоставляет, ему, вероятнее всего, предложат ротацию либо в соседнее отделение, которое там либо открылось, либо уже действует, либо перейти на другую должность. Я напомню, что безработица у нас весьма, весьма низкая, и терять уже готовые кадры вряд ли кто-то захочет, тем более в таком весьма конкурентном бизнесе, как банкинг.
3: А здесь может быть перетекание кадров из одного банка в другой? Насколько эта тенденция может быть ощутимой с вашей точки зрения?
4: Ну, конечно, если, условно, мы говорим про отделение там, в малых городах, ты работал рядом с домом, банк там в силу своих причин это отделение закрывает, но у тебя есть рядом отделение другого банка, ты, конечно, можешь прийти к ним на работу. Это нормальный рыночный механизм.
3: Ну вот, на самом деле, я в силу обстоятельств, которые мы будем обсуждать во второй части этой получасовки, регулярно посещал банк год назад. И мне показалось, что помимо того, что там действительно операции некие совершаются, это еще центр социальной жизни, особенно для пожилых людей. Они вот там сидят, общаются, значит, очень долго общаются, значит, с операционистами. В общем, там идет своя жизнь. Мне вот людей жалко тоже, да, но что тут сделаешь?
1: Вот делают ли что-то банки, чтобы клиенты в таком случае не остались без поддержки, о которой говорит, возможно, Алексей Осин? То есть, понятное дело, да, есть горячие линии, есть чат-боты. Вот чат-боты для меня, например, это вообще что-то ужасное, потому что я не разбираюсь. Меня это очень сильно раздражает. Нужно постоянно куда-то нажать. И я всегда прошу оператора. Вот как думаете, что-то делают сами банки для того, чтобы клиенты не остались без такой поддержки человеческой?
4: Ну, для человеческой поддержки здесь у нас в целом сейчас банковская система перестраивается, то есть все вот эти функции по открытию-закрытию можно будет реализовать там в отделениях Почты России. Это, опять же, вследствие того, что банкам не придется тратить средства на поддержание отделений, а передать часть функций там вот в почту, которая у нас по закону так или иначе есть в каждом населенном пункте и на определенное количество людей. То есть в целом под местом силы социальной коммуникации станут и уже являются, во всяком случае, отделения почты. Вот. Касательно поддержки коммуникаций, здесь основной формат – это, безусловно, горячие линии. Если мне память не изменяет, у нас есть даже ряд банков, которые в целом не имели отделений и весьма-весьма неплохо функционировали. То есть благодаря развитию вот этих вот дистанционных методов подтверждения, там, верификации личности, если мы говорим про биометрию, ты можешь провести все свои функции, как бы не выходя из дома. И это позитивно сказывается как на клиенте, так и на банке, потому что банк тогда экономит там деньги на аренде, на содержание отделений, там, на инкассации средств, передавая часть функций там, в почту, часть оказывая через горячие линии. Ну, а клиент может спокойно там, в течение 10 минут решить свою проблему, не выходя там из дома, с работы или иных каких-то мест.
3: А перспективы, с вашей точки зрения, каковы? Но если пофантазировать о будущем, футурологические прогнозы себе позволить, то вообще у нас отделения исчезнут или все-таки сохранятся в каком-то виде, как считаете?
4: Для физлиц, ну, в каком-то очень далеком будущем, я думаю, что они не исчезнут и не сократятся до там. Только для решения каких-то самых важных вопросов. Для юрлиц, безусловно, останутся, потому что там много транзакционных вопросов, которые требуется решать лично. Плюс, как бы немаловажную роль еще играет то, как вот сейчас у нас есть проблема мошенников, и многие банки, когда там морозят тебе счет в случае, если они подозревают мошенническую операцию, требует лично явиться в отделение, чтобы подтвердить, что ты владелец счета и т.д. и т.д. и т.п. Вот. И я думаю, что вот этот фактор как бы борьбы с мошенниками и верификации, пока там мы массово все не перейдем на подтверждение биометрических данных там, по телефону, по видеосвязи, не позволит сократить отделение до нуля.
3: А вот есть у нас банки, у которых вообще нет отделений. Насколько я понимаю, вы меня поправьте, если я ошибся. Они много выигрывают по сравнению с остальным в расходах и в прибыли.
4: С точки зрения расходов, да, потому что отделение это что это? Первое – аренда, второе – это, соответственно, инкассация, третье – это ФОД, ну, как бы немаловажную часть играет, и экономия на всех этих нюансах позволяет тебе получать большую прибыль и рассчитывать на более лучшие условия. С другой стороны, такие банки ограничены там в привлечении клиентов, которые, вот как вы сказали, предпочитают лично прийти, получить там бумажку, расписаться. То есть представители старшего поколения, которые не так хорошо доверяют, соответственно, всем цифровым технологиям. Но времена меняются, со временем вся банковская система может прийти к такому формату.
1: А как думаете, возможно ли вообще как-то сохранить вот этот баланс между технологичностью и заботой о каждом гражданине?
3: Да, а то вообще, дополню вопрос, а то иной раз даже вообще с человеком нельзя поговорить. Значит, какие-то кнопки, нажмите один, нажмите два, или какой-то металлический голос тебе какую-то
1: А после
3: вечную.
1: этого мы рассказываем новости про то, что услуги психолога все более востребованы,
3: Да.
1: потому что после таких бесед сразу хочется к психологу обратиться.
4: Ну, у крупных игроков они все в целом идут по этому пути, то есть есть и возможности с помощью цифровой поддержки все вопросы решить. А, там, тоже в части операции после нескольких попыток обычно все-таки подключается человек. И при этом они сохраняют отделение, если мы говорим там про большую пятерку наших банков по капитализации, где ты можешь лично прийти. Но, опять же, за счет того, что у нас идет вот этот поколенческий сдвиг, там, молодежи привычнее использовать цифровые инструменты, бизнес, ну, банки все-таки прежде всего бизнес, рассчитывает, сводит там свой дебет с кредитом по расходам, если можно закрыть часть отделений, почему бы этого не сделать? Тем более от этого, если от этого никто не пострадает.
3: Ничего личного, только бизнес. Спасибо, Кирилл. Кирилл Неткачев, руководитель отдела проектов аналитического центра «Аргумент», главред каналов «Русские деньги» и «Русский экономизм», был в эфире «Радио Спутник».
1: И дальше можно говорить, наверное, о том, что сразу две тревожные новости у нас впереди из мира кибербезопасности, скорее всего.
3: Мы все время в тревоге, каждый день что-нибудь по этой части появляется.
1: Ну да, кстати, на самом деле очень часто эти новости мы рассказываем. Специалисты организации выявили новое вредоносное программное обеспечение, которое поражает устройство Android. И также хочется сюда добавить о том, что в МВД предупреждают граждан, мошенники под видом VPN-приложений получают полный доступ к телефонам россиян и таким образом крадут деньги. Ну вот это вообще чудовищно на самом-то деле, потому что сейчас...
3: Да нечем VPN-ом пользоваться, как говорит нам наше государство.
1: Ну, а вот видите, такой. Иногда достаточно просто пользоваться телефоном, потому что пользователи Android тоже очень сильно могут пострадать. Они не в безопасности. Аня, сейчас подробнее обсудим все интересующие нас вопросы с экспертом по информационной безопасности. Луцкий Алексей с нами на связи. Алексей к нам присоединится попозже, но здесь как раз хочется спросить. Вот вы рассказывали, что что-то год назад у вас случилось. Алексей, что случилось?
3: Ну, меня, собственно, заподозрили в дроперстве, заблокировали мне все мои счета, и я вынужден был зарплату ходить снимать в банк, то есть наличными. Я тратил наличные. Вот у меня была такая крайне неудобная, я уж привык к оплате карточками, телефонами и так далее. Переводы не мог делать никому, никто мне не мог делать переводов.
1: А какие были поводы заподозрить?
3: Конечно, не говорят. Они вот закончилось все тем, что меня пришли и в полночь практически забрали в отделение полиции, значит, я там дал объяснение, и на следующий день меня оставили в покое. Вот такая была ситуация. И все вернули, конечно, да, весь доступ и так далее.
1: Вот это да, представляете? То есть попасться каждый человек может, еще и обвиняют в таком. Но решился вопрос быстро?
3: Ну нет, это, значит, началась история в сентябре, закончилась в декабре, прямо перед Новым годом. Решили мне подарок сделать, чтобы я мог тоже кому-то сделать подарки, не мучаясь в этой ситуации.
1: Ну, хочется подробнее пока рассказать нашим слушателям, пока нет эксперта с нами на связи, о том, что это вообще за такое вредоносное устройство, которое на Android-систему устанавливается. И хочется сказать о том, что уже более чем из 26 стран граждане подвергались атакам с помощью вот этой новой шпионской программе, о которой мы сейчас с вами рассказываем. И так, вот, сообщают, что Алексей Луцкий с нами на связи. Алексей, здравствуйте, вы с нами? Слышите нас?
5: Добрый день, да.
1: Ну, расскажите, пожалуйста, что это за вредоносное такое...
3: Программное обеспечение, да.
5: Ну, на самом деле, это обычная вредоносная программа, задача которой красть информацию, и ее, по сути, своей отличительной особенностью является... то, что она маскируется под обновление браузера. И когда мы с смартфона под управлением Android, это работает только на Android, попадаем на мошеннический сайт, а заманивают нас туда различными способами, либо через фишинг, либо через вредоносную рекламу и так далее, то сайт похож на настоящий сайт компании Google. Нам предлагают скачать обновление, мы это обновление скачиваем, и дальше своими руками устанавливаем вредоносную программу, которая получает полный контроль над нашим смартфоном под управлением Android. Все очень просто.
3: А меня, вы знаете, пугает в этой связи, что вот один из банков, которым я пользуюсь, не буду рекламу делать, все время предлагает мне обновить их программу. Я вот начинаю думать, а вот не здесь ли не кроется подобная вещь, это я обновлю и что-нибудь произойдет. Вот как к этому относиться?
5: Безусловно, такие риски тоже существуют, и мошенники прекрасно пользуются этим, также от имени банков, рассылая по различным каналам, в Телеграме, по почте, в WhatsApp, в Максе и так далее, такого рода уведомления, отправляя якобы на сайт банка, где мы скачиваем вредоносное обновление и также теряем контроль. Поэтому, когда нам банк что-то рекомендует, всегда надо либо получать эти ссылки из официальных каналов коммуникация от банков из самих, собственно, приложений, либо лишний раз уточнить в банке по официальному там либо номеру телефона, либо через то же самое мобильное приложение, а действительно ли банк выпустил обновление, и можно ли его скачать, а если да, то пришлите официальную ссылку для скачивания.
3: Вот важный вопрос, как мы понимаем, что произошла вот эта вот операция, ну то есть по каким, не знаю, следам, знакам, вот так можно сказать, да, и что делать сразу, ну если уж вы попали в такую ситуацию?
5: Ну, основной знак, если у нас украли деньги, то значит это произошло.
3: Ну, то есть смс-ка придет, что с вашего счета сняли деньги, да?
1: А иногда телефон сразу блокируется. Я помню, вот это была история, возможно, она есть еще сейчас, когда отправляют файл, спрашивают, а это ты там на фото, да? Ну, условно, вот какая-то такая подпись. Или там руководитель спрашивает, это ты на фото, посмотри, пожалуйста, ответь. Там кто угодно может написать. Могу даже будто бы я, да? И вы открываете, и все, у вас тут же система, она просто, телефон перестает работать, он превращается в кирпич. Ну, вот тоже знак.
5: Ну, это самый плохой знак. В целом, наверное, знаков может быть еще много, в зависимости от того, какую задачу преследует злоумышленник. Если у него задача украсть деньги со счета в банке, а мы не установили ни многофакторную аутентификацию в банковском приложении, ни ограничения на переводимые средства или адресатов, куда мы будем переводить средства, у нас нет подтверждения в виде одноразовых кодов, причем не на тот же самый смартфон, с которого мы заходим в банк, то основным фактором и признаком будет кража денежных средств и смс о том, что у нас деньги списали. Если задача злоумышленника украсть пароли и незаметно отслеживать переписку в мессенджерах, в почте, куда мы звоним или кто нам осуществляет те или иные звонки, то здесь каких-то явных признаков может вообще не быть, и единственная рекомендация, ну, помимо установки, возможно, мобильного антивируса, хотя мало кто это делает, это действительно все-таки иметь критическое мышление и не кликать по ссылкам, которые мы где-то получаем, что якобы нам надо на что-то обновиться.
3: Ну вот вы смс-ку получили, надо сразу блокировать или что делать? Вот какие действия?
5: Если мы получили смс-ку о списании средств, надо сразу же идти в банк, точнее, как минимум позвонить на горячую линию и заблокировать счет, заморозить, по крайней мере, не заблокировать, заморозить счет и доступ в онлайн-банкинг, временно заморозить все карточки, а возможно и перевыпустить их, потом писать заявление о несанкционированном списании средств в банк. Дальше, в зависимости от банка, если банк дорожит репутацией, то, скорее всего, если сумма не очень большая, он эти деньги вернет вам на счет, потому что по закону он должен это сделать. Если сумма большая, ну и банк, может быть, не очень дорожит вами как клиентом, здесь, к сожалению, понадобится уже обращение в правоохранительные органы, возбуждение уголовного дела, и тогда уже через суд получение компенсации от кредитной организации. Но опять же, при условии, что вы сами не соблюли, точнее, вы соблюдали требования по безопасности и просто получился там вредоносный код по независящим от вас причинам, и при условии, что вы уведомили и банк, и правоохранительные органы о такого рода мошеннической операции.
3: А при большой сумме не действует период охлаждения, так называемый, по-моему, даже в законе о нем говорится, недавно принятом?
5: Ну, это зависит от банка. У банка есть такое право, но это не значит, что у него есть такая обязанность. Это сильно будет зависеть от ваших договорных условий. И, возможно, вы отменили этот период охлаждения, или мошенники знали верхнюю границу этого лимита, и они прошли по нижней границе или не превысили эту границу. То есть мошенники зачастую, к сожалению, работают с инсайдерами на стороне банка. Они знают условия, которые позволяют им обойти определенные ограничения и фильтры, которые вводятся банковскими службами безопасности.
3: Ну, значит, не все деньги тогда потеряете, если этот лимит существует, правда ведь?
5: Безусловно, более того, есть практика и рекомендация все-таки в интернете, если и оплачивать что-то, то делать это отдельной карточкой, возможно, даже виртуальной карточкой, создаваемой только под оплату в интернете. И, конечно, можно вводить на определенные вклады определенные лимиты и ограничения, чтобы их нельзя было одномоментно закрыть, перевести все деньги и так далее, чтобы был текущий счет, на котором была не очень большая сумма денег, которую можно потерять, но это не будет прям критично для
3: катастрофа,
5: человека.
3: Да. Угу.
1: Про VPN-приложение еще хотелось поговорить, о том, что мошенники получают полный абсолютно доступ к телефонам россиян и крадут все деньги. Как им это удается сделать? Как себе можно от этого обезопасить? Расскажите, пожалуйста, Алексей.
5: А схема ровно та же самая. Это тоже вредоносное приложение, которое работает, как правило, на платформе Android, потому что у iOS это гораздо сложнее сделать. Там можно такие обновления и приложения только через App Store пропускать, а он гораздо более пристально смотрит на такого рода программы, которые туда попадают. Поэтому это, опять же, нацелено на пользователей Android. Ровно то же самое, что обновление для браузера, только в данном случае вместо обновления браузера пропагандируется или рекламируется очередной VPN-клиент, который обходит ограничения, блокировки и иным способом дает возможность человеку получить доступ к какой-то там, информации, которую не может получить доступ напрямую. То есть это манипуляция в чистом виде и попытка использовать человеческое желание как бы обходить те или иные блокировки. И дальше программы действуют ровно так же. Будучи установленной нами своими руками на смартфоне под управлением Android, она позволяет читать переписку, красть логины, пароли, фотографии и, опять же, подключаться к банковским приложениям. И если отключена многофакторная аутентификация и так далее, может даже и украсть деньги.
1: Алексей, буквально 10 секунд. А антивирус поможет?
5: Если эта вредоносная программа старенькая, поможет. Если новенькая, к сожалению, быть первой жертвой неудобно будет и неприятно.
1: Спасибо вам огромное. Эксперт по информационной безопасности Лукацкий Алексей был с нами на связи.
0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
6: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
7: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
7: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
7: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
8: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
9: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
10: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
11: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
12: Тупо не хотят работать.
13: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
14: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
15: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет. Сколько ни ищу, все не то.
16: Ага.
15: Нужен и мужественный, и заботливый.
16: Ага.
15: Чтобы говорил интересно.
16: Ага.
15: И с чувством юмора.
16: Ага.
15: Нужен он, тот самый.
17: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
15: Тот самый.
18: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
17: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
19: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский. Русский на 100%.
17: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
20: Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве 17 часов, столько же в Севастополе и Казани. Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Посольство России в Великобритании заявило, что Лондон сознательно идет на эскалацию. НАТО разработало стратегию на случай конфликта с Россией. Оба реактора установлены на строящийся атомный ледокол «Ленинград». Подробности далее. Сообщение о применении Киевом британских беспилотников для ударов вглубь России подтверждает, что Лондон сознательно идет на эскалацию, заявили РИА Новости в нашем посольстве в Великобритании. В дипмиссии добавили, что в этом случае Лондон ответит за свои действия. Накануне газета «Таймс» сообщила, что Украина начала использовать дроны британского производства для нанесения ударов вглубь территории страны. В нашем посольстве добавили, что удары британскими дронами означают, что Лондон выступает пособником и соучастником кровавых преступлений и терактов. Российские регионы смогут заключать долгосрочные контракты с производителями транспортных средств на поставку общественного транспорта, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правительством. Он напомнил, что новый механизм обсуждался в Улан-Удэ на заседании Госсовета с участием президента.
21: Глава государства подчеркнул, что финансовые возможности регионов разные. Условия софинансирования с федерального бюджета закупок транспорта должны это учитывать. В связи с этим обсуждался вопрос о формировании механизмов, в рамках которых можно будет заключать долгосрочные контракты с производителями техники, что помогло бы загрузить промышленные предприятия, которые выпускают транспортные средства, гарантировать заказ.
2: Глава правительства отметил, что на обновление парка общественного транспорта в регионах ежегодно из бюджета выделяется порядка 30 миллиардов рублей. Кроме того, созданы инструменты поддержки, среди которых льготный лизинг, программа городского электротранспорта, казначейские инфраструктурные кредиты и механизм списания 2/3 задолженности по бюджетным займам. НАТО разработала стратегию на случай конфликта с Россией, пишет немецкая газета «Бильд». Речь идет о трех стратегических шагах. Сначала НАТО задействует истребители, ракеты и беспилотники. Одновременно с этим альянс намерен создать автономную зону вдоль границы балтийских стран с Россией и Белоруссией. Солдаты НАТО там размещаться не будут. Следующим шагом будет непосредственно нанесение ударов НАТО по территории России. Также планируется создать воздушный мост, по которому с помощью самолетов в России будут перебрасываться дроны и робототехника. Два ядерных реактора «Ритм-200» установлены на строящийся универсальный атомный ледокол «Ленинград», сообщила пресс-служба Балтийского завода Объединенной судостроительной корпорации. Отмечается, что энергоблоки заняли штатные места, начался монтаж реакторов и вспомогательного оборудования. Пресс-служба уточнила, что реакторные установки станут основой энергетической системы ледокола. Вес одного реактора превышает 147 тонн. Тепловая мощность каждой установки составляет 175 мегаватт. На заводе обратили внимание, что ядерные реакторы, разработанные в России и изготовленные предприятием госкорпорации «Росатом» ЗИО «Подольск», им присвоены имена «Искра» и «Гром» в честь военных операций в годы Великой Отечественной войны. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск новостей в середине часа.
20: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
4: 4 минут 6-го, понедельник, 17 августа, 26-й год. Генри Тигранович Сардарян не до конца вернулся в рабочий режим, насколько я понимаю.
16: Только сегодня... на верхнюю половину.
4: Да, сегодня только на верхнюю половину. Да, это называлось как это? Молочный план это называется, молочный план. Да,
16: привет,
4: Ген, привет. Доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО. Ты в отпуске еще?
16: Ну да. Еще чуть-чуть. Угу. Чуть-чуть совсем.
4: Как отдыхает с тебя?
16: Да нормально, я в России, мне тут очень нравится. Все классно, все очень хорошо. Отдыхать не работать, поэтому что-то грех жаловаться.
4: Это правда. Ну и как будто вот ты ушел, и ничего такого там особого, ничего не происходит. Ну вот, кроме большого турне там президента по стране и реакции на его поездку. Ну, мы знаем, что Владимир Путин посетил Курилы в Японии, как это помягче сказать, можно подобрать какой-то синоним к слову «подгорело», но пусть будет так. Значит, да, премьер-министр Японии Санаэта Такаити назвала визит неприемлемым, японский МИД выразил протест, значит, изучают возможность введения каких-то новых санкций. В общем, ну и на реакцию японцев последовала наша реакция от министра иностранных дел Лаврова. Министр призвал руководство соседней страны заняться внутренними делами вместо наездов на Москву. Ну, в общем, по мнению Лаврова, японские коллеги, соседи, конечно, перешли черту приличий в своих совершенно неприемлемых заявлениях о том, что президент не может посещать любую территорию России. Ну, тут, вот такие вводные, о которых мы все хорошо знаем. Да.
16: Стандартная ситуация, старик. Японцы должны были что-то сказать, потому что с формальной точки зрения не признают принадлежность этих территорий нашей стране, на их признание и непризнание далеко до одного места, и поэтому в ответ на их заявление прозвучало заявление с нашей стороны. Также там было заявление американцев, которые сказали, что, значит, солидарны они в определенной степени с японцами. Ну, дальше этого дела сильно не заходит. И мне очень нравится такая решительность Рианы японцев, когда речь идет о том, чтобы говорить о Курильских островах. И при этом каждый раз, когда обсуждается очередная годовщина Хиросимы и Нагасаки, когда они обсуждают какой-то абстрактный удар, нанесенный по Японии, но никогда непонятно, кто его нанес. Вот нынешнее правительство в Японии, оно вообще позиционируется как такое ультраконсервативное, националистическое и так далее. Но вот эта тема тоже никак у них не меняется. Вот я думаю, если бы они к нам относились как-то особо рьяно, и еще и в годовщину Хиросимы и Нагасаки заявили бы, что американцы там бесчеловечно себя повели, я не знаю, там именно в результате их действий. Но почему-то в случае с американцами у них это какие-то мифические самонаправляемые бомбы были, которые вообще непонятно, кто отдал приказ на них сбросить. В случае с Россией каждый раз, когда идет любое обсуждение, у них, значит, такая вяная и очень агрессивная позиция. Реагировать на это вообще никакого смысла не имеет, потому что Япония по факту является оккупированной страной, собственных вооруженных сил у нее нет. Фактически, можно сказать, подмандатная территория. Хотя в свое время Хантингтон, конечно, их прям сильно переоценил, аж в целую цивилизацию отдельно выделил. Но не дотягивают пока японцы до этого уровня.
4: Слушай, а ну, там про вот это вот, про историю, да, про историческое наследие. Вот и японоведы там, и японисты, которые приходили к нам, вот они говорят, что все-таки в школах изучают. И обязательно, значит, каждый школьник обязательно был на экскурсии, посвященной Хиросиме и Нагасаки, где про американцев говорится. И вот тут я вижу различия, да, между как бы политическим дискурсом, внешнеполитическим и внутриполитическим дискурсом. Что думаешь по этому поводу? Это действительно так или?
16: Ну, нет, я думаю, что, в принципе, любой человек, который каким-то образом интересуется историей вопроса, достаточно прогуглить, и ни у кого не возникает сомнений, кто и какие решения принимал. Вопрос только в том, что когда государственная власть там в годовщину очередную исторической для его народа трагедии просто боится назвать государство, не осудить его, не сказать, что это было сделано там, я не знаю, преступным образом или еще что-то. Просто сказать, что это было сделано, значит, по указанию, по приказу американского военно-политического руководства. Ну да, даже на это духа не хватает. Поэтому вот всерьез рассматривать какие-то воинственные угрозы сейчас со стороны японцев. Очень жаль, что вот до такого уровня скатилось это государство, потому что в свое время были очень, очень близкие взаимоотношения у японского руководства с руководством России. Особенно там были отдельные премьер-министры, которые еще в дзюдо хорошо себя чувствовали и на этой волне как-то сильно подружились с руководством нашего государства.
4: Ну, Абе, конечно, хорошее чего. Да. При том, что были хорошие отношения, и ведь во время Абе, помнишь, на одной из пресс-конференций японский журналист там задавал тоже вопрос Путину по поводу мирного договора, и Путин, так сказать, инициировал, давайте вот сразу подпишем мирный договор, просто без всяких, значит, предварительных договоренностей, да. Просто сядем и подпишем. Ну, естественно, ничем это не обернулось. И второй момент, значит, такие не то что мечтания, но в принципе предположения. Вот, например, мы сейчас говорим, на прошлой неделе там с Евстафьем подробно обсуждали, как США, влияние США смещается южнее, значит, в Персидском заливе, ниже. То есть США все равно так или иначе освобождают территорию. А вот в Юго-Восточной Азии можем ли мы предположить, что рано или поздно, когда-нибудь Соединенные Штаты тоже, так сказать, начнут двигаться, например?
16: Тут просто, знаешь, Лех, вопрос в чем. Сейчас так сильно меняется в мире весь инструментарий, вообще система взаимоотношений между государствами, корпорациями и всем прочим, что мне очень сложно замерять уменьшение, увеличение влияния Соединенных Штатов Америки, потому что, знаешь, метрика очень разная. То, что мы понимали под влиянием 30 лет назад и то, что понимается сегодня, кажется, что это просто разные формы влияния, разные формы воздействия на те или иные государства. Мы привыкли к тому, что если американцы на что-то влияют, у них там обязательно должна быть военная база, обязательно значит, должен быть там посаженный какой-то их руководитель, который там понятным образом себя позиционирует во взаимоотношениях и с американцами, и с окружающими странами. Но мы видим, что, допустим, у действующей администрации вообще другой взгляд на эти вещи. Они под влиянием понимают не наличие военной базы и прочих характеристик. Они понимают, скажем, торговый баланс. Вот у Трампа первый, самый важный показатель, что-то хорошо или плохо, это торговый баланс. Наверняка для Обамы или Байдена это не было абсолютно никаким приоритетом во взаимоотношениях с государствами. Будет ли, допустим, вот эта характеристика сохраняться для последующих администраций, или это фишка просто конкретно Дональда Трампа? Мне кажется, что мировая политика в этом отношении, в вопросах влияние на государство, на другие регионы, она в целом по всему миру меняется, она становится чуть легче. Политика становится более компактной и мобильной в этом смысле. Мы живем в такую эпоху, которая с философской точки зрения, если все человечество постепенно начинает привыкать к тому, что длинные ролики — это зло, надо смотреть рилсы там, до минуты, а желательно 15-20 секунд, и на этом все. Но это так аллегорически начинает перебрасываться и на другие сферы жизни. И мы видим, что такие тяжелые вертикальные иерархические структуры, они постепенно начинают уступать...

0: наших этих 8-9 KPI, это вообще второстепенный вопрос. Главное, чтобы мы добились этих целей. Если удастся перекупить человека, вполне нас это устраивает. Угрозы, значит, угрозы. Небольшой военной кампании, значит, небольшой военной кампании. Но вот системно оценивать сейчас их влияние в регионе, с которым они сами общаются, как непонятно с кем. Вот мы не только с Ближним Востоком, сейчас последние там новости. Он на корейцев обиделся, говорит, не надо, говорит, с корейцами проводить учения, они мне не помогли в войне с Ираном. Если он уже на корейцев обижается, с самими ближневосточными монархиями, с этими странами, он меняет всю логику вот этого союзничества. Если они изначально предполагалось, что вроде как американцы там для того, чтобы защищать эти государства. Нынешняя парадигма говорит о том, что на самом деле американцы там для того, чтобы эти государства защищали присутствие американцев.
1: Ну,
0: и
1: да.
0: Что американцы не собираются защищать арабские монархии от Ирана. Американцы обижаются, что вот эти арабские монархи, они не хотят вписываться в войну против Ирана и наносить ущерб собственной безопасности этим самым. Это очень серьезное такое изменение. Мы пока что не можем сказать, это просто личность Дональда Трампа, очень специфического человека с очень-очень специфическим взглядом на политику, на переговоры и на все прочее. Либо же это большое какое-то изменение в мировой политике вообще, потому что схожие вещи происходят и у нас во взаимоотношениях с отдельными странами. Если мы до этого привыкли, что со странами СНГ у нас один формат, где понятные деятели и понятная риторика, и какие-то понятные красные границы, то и красные линии, то сейчас этого всего нет. Но при этом, значит, одной рукой мы говорим о наличии больших политических проблем, другой докладываем о рекордном очередном росте товарооборота. С внешними силами тоже там после того же Башара Асада, когда казалось, что ну, у нас там очень понятная, исключительно бинарная такая позиция, что вот у нас есть черное, есть белое. Мы на стороне белого, а все, что им противостоит, это черное. Проходит какое-то время, и в Москву с визитом приезжают, значит, деятели, с которыми мы достаточно долго...
1: Да, мы сейчас, кстати, о некоторых из них поговорим. Ну, а так, да, конечно, ну и что, как будто бы весь мир понимает, что там Трамп уйдет, и все поменяется. Отношения с Соединенными Штатами будут другими. А про Северную Корею, про Южную Корею и про КНДР хорошая история. Действительно, Трамп говорит, послушайте, значит, почему я должен портить отношения с моим другом, с кем мы с детства, с первого класса, вот так вот, значит, вместе, да, с Ким Чен Ыном. А тут южнокореец, когда им сказал, давайте воевать, спасибо, нет, да что это такое? Это дорого для нас, учение, это дорого для нас. Да, любопытно, что он Ким Чен Ын, то есть он наезжал на Южную Корею, но при этом, так сказать, щегольнул своей дружбой или очень хорошими отношениями, если дословно, значит, с Ким Чен Ыном из Северной Кореи. Ну, классно, классно.
0: Ты знаешь, на самом деле здесь, Лёх, важное в этой истории всей что? Если бы это касалось только Кореи, или только отдельно взятых европейских стран, или
1: Ближнего Востока,
0: Ближнего Востока, вот по отдельности. Ну, можно было бы сказать, что у него просто с кем-то не складывается. Но когда у него это происходит на всех, без исключения, направлениях, складывается впечатление, что это все-таки определенная тенденция, это система. Если ее анализировать, получается интересная вещь, что Дональд Трамп осознанно, неосознанно, но он делает из Соединенных Штатов Америки вместо сетевой такой империи, то, чем они являлись, это империя просто очень специфического типа. Она не империя в том смысле, в котором империя была Россия там, в 19 веке, включая в состав своих территорий все новые регионы, народы, давая им подданство и так далее. Нет такого сетевого плана, где-то база, где-то, значит, без виз дадим, где-то еще что-то. Но смысл любой империи в том, что она берет на себя ношу, заботится и иногда в прямой диспропорции делает что-то для провинции собственной империи. А Трамп превращает это все в национальное государство, у которого абсолютно нет никакой заинтересованности в том, чтобы отдельно взятые европейские страны обладали какими-то привилегиями или ощущали

0: себя частью большого американского мира, ему вообще на это плевать. Так же, как плевать на то, Южная Корея считает американцев хорошими или плохими, видит ли в этом цивилизационный проект. Он ведет себя как национальное государство, у которого есть интересы, есть торговые балансы, есть необходимость проведения, значит, военных операций, еще чего-то. И вот если вы хотите, присоединяйтесь, не хотите, идите к чертовой матери. Мне не нужно, чтобы вы, в принципе, обитали в каком-то, в какой-то сфере моего большого влияния такого. И с этой точки зрения опять вопрос, придет следующий президент Соединенных Штатов Америки. Мы пока не очень понимаем, это поведение Трампа, оно у населения находит большую поддержку или большое отторжение. Это пока я таких замеров, по крайней мере, не видел. Методологически пока сложно себе представляю, как это, в принципе, можно сейчас замерить. Но мне кажется, что риторика национального государства и риторика национальных интересов, которые должны быть превыше крупных глобальных проектов, она очень укоренена в Соединенных Штатах Америки, и он не просто так со своей администрацией этим всем балуется. И далеко не факт, что следующий глава Соединенных Штатов Америки сможет себе, в принципе, позволить какую-то альтернативу, что он сможет себе сказать, что все, вот сейчас будет у нас нормализация, мы сейчас опять начнем из своего бюджета содержать большое количество дармоедов по самым различным регионам мира, будем ввязываться в конфликты за других, они за нас ввязываться не будут. Я не думаю, что один раз перейдя вот эту черту табу, а сказать, что европейцы нам никакие не союзники, и что они дармоеды, это серьезное табу такое было на протяжении всех этих десятилетий. Либо с той же самой Кореей проговорить то, что сейчас проговорил Трамп, это тоже большой табу. И вот когда ты его единожды перешагнул, вернуться за эту линию бывает обычно достаточно сложно в политике.
1: Так, ну тут, кстати, сегодня бывший премьер-министр республики Ким Мин Сок был избран лидером правящей партии. Что тут еще про Корею? Да и все. Россия увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею до максимума с 2018 года и в 3 раза сократила импорт рыбы и морепродуктов оттуда, из Южной Кореи. Так, дальше, значит, смотрите, что у нас. Нетаньяху проводит встречу в Иерусалиме с Кушнером, зятем Трампа и спецпосланником президента США. И еще... И еще с Николаем Младеновым. Николай Младенов. Вы знали, кто такой Николай Младенов? А, дорогие слушатели, Николай Младенов. Это представитель Совета мира по Газе. Он же бывший дипломат, главный, ну, в смысле, министр иностранных дел и министр обороны Болгарии. А еще он в ООН возглавлял структуру, которая отвечала за Ближний Восток. Я посмотрел, просто никогда не слышал никогда раньше. Николай Младенов. Николай Младенов. Вот. И еще Тони Блэр там. Они обсуждают, как бы вот урегулирование и, так сказать, в секторе Газа и с Хамасом, короче говоря. Что-то тут, что-то может подвинуться, что-то повлиять на что-то?
0: Ну, из того, что параллельно с этим звучит, здесь, конечно, нужны в большей степени специалисты по Израилю, которые будут объяснять, почему... На фоне этого всего, допустим, министр национальной безопасности, товарищ Бен-Гвир, там заявил, что мы вообще должны выселить все население Газа, сделать это чисто израильской территорией и вообще к этому вопросу больше не возвращаться. Поэтому он таким образом очки набирает правящей коалиции, конкретно себе партии. Либо это и есть позиция израильского руководства, просто озвучивается она не премьер-министром, а одним из министров его правительства. Я думаю, что там вопрос, он, конечно, шире, чем только сектор Газа. Мы, по крайней мере, в публичном пространстве нам все время пытаются создать такое впечатление, что у Трампа с Нетаньяху серьезный конфликт. Я вот специально говорю, пытаются создать впечатление, потому что мы не знаем, так это или нет. Мы читаем в различных средствах массовой информации, что Трамп на него то накричал, то сказал, что он сумасшедший, то еще что-то. Но мы об этом обо всем читаем. Мы не видим, что были серьезные изменения в политике. Мы видим какие-то заявления со стороны израильского руководства, что мы это отвергаем, и деньги нам ваши не нужны на самом деле. Мы сейчас сами все будем обеспечивать. Но опять же, это не отражается на реальной политике здесь сейчас на земле. Поэтому касательно сектора Газа, сейчас явно это не самая острая проблема, которую Трампу необходимо обсуждать с Нетаньяху. Я думаю, ситуация с Ираном, она поострее и поактуальнее в настоящий момент. А там совершенно тупиковая такая ситуация сложилась, когда выйти из региона Трамп очень хочет, но не может, потому что просто не существует сейчас сценария выхода, который не приводит к абсолютному провалу американской политики. В первую очередь, на поле внутренней политики у Трампа не создает катастрофы. Такого сценария нет. В любой момент, когда он попытается выйти, иранцы контролируют Ормузский пролив и фактически могут шантажировать каким угодно образом и ценами на нефтяные продукты, на все прочее. Плюс к этому, очевидно, что у иранцев готов какой-то вариант нанесения существенных ударов по Израилю, и на фоне того, что американцы оттуда выходят, это будет просто эффект разорвавшейся бомбы будет во внутренней политике американской. А демократы, я думаю, обязательно подхватят эту тему и будут уничтожать Трампа перед выборами, что ничего ты в этом регионе не добился. А продолжать военные действия? Ну, он их продолжает, но абсолютно непонятно, что и в какой момент можно объявить своей возможной победой. Поэтому я думаю, что длится это все будет до промежуточных выборов. А вот сразу после промежуточных выборов Трамп, мне кажется, заявит о феноменальной победе в этом регионе, о том, что настало время заниматься Гренландией или Канадой или чем-то таким, и очень быстро соберет манатки и уедет обратно в свое собственное полушарие.
1: А вот присутствие там и Младенова этого, и Блэра, это, так сказать, вот, ну, в каком-то смысле декорации, да, бутафорский, как это в Comedy Club, помнишь, была реприза, когда они просили перевести словосочетание «бутафорские озимы». Бутафорские озимы, да. Вот это бутафорские озимы в рамках этого урегулирования. Или нет? Потому что я посмотрел, оказывается, он еще, вот этот Младенов, руководил дип-академией Анвара Гаргаша в Абу-Даби, между прочим. И его, в общем, называют таким специалистом по региону, у которого есть как бы контакты с разными сторонами, с разными странами. И...
0: Я, во-первых, хочу сказать, что очень люблю и уважаю тебя за то, что ты можешь феноменально убедительно, с серьезным выражением лица, сделать вид, что до этого эфира ты знал про существование дипломатической...
1: Нет, я сказал, что я вообще...
0: Очень серьезное достижение в жизни, и ты был удивлен, что именно он был главой этой академии.
1: Это же странно. Болгарин учит арабов дипломатии, прикинь, но это, ну, как будто бы...
0: И вся проблема в том, что он говорит «да».
1: Это если бы Киркоров в Абу-Даби открыл бы, значит, школу вокала какую-то, понимаешь, там, для муэдзинов. Ну, это...
0: Я пока ты начал говорить про Киркорова, я ожидал более резкой концовки. Ну, школа вокала, значит, школа вокала. Я думаю, что они там в основном из-за того, что смысл всех этих переговорщиков в том, что они вхожи и имеют контакты в обеих сторонах этого конфликта. И они в этом всем участвуют в первую очередь из-за того, что они могут поговорить как с израильтянами, так и с той стороной. Ну, по крайней мере, Тони Блэр известен широкой сетью контактов на Ближнем Востоке. И, возможно, их роль в том, чтобы донести позицию через параллельные каналы коммуникации и попытаться добиться ответа с той стороны.
1: Давайте перейдемся на выпуск новостей, рекламу, и скоро вернемся в эфир.
2: «Мировая политика» с Генри Сардаряном.

0: то вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. 8 человек погибли, 23 пострадали за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников. Отмечается, что 8 раненых проходят лечение в стационаре, остальные амбулаторно. Всего, по словам Иконникова, в больницах региона проходит лечение 100 пострадавших от многочисленных атак со стороны киевского режима. Из них 5 человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии. За назначение на должность руководителя военкомата на Украине приходится платить от 50 до 150 тысяч долларов, утверждает депутат Верховной Рады Александр Качура. Он отметил, что стоимость зависит от района или региона. По словам депутата, военкоматы на Украине нужно ликвидировать, поскольку сегодня это организованная преступная группировка, которая похищает и избивает людей. 6 жителей Оренбургской области украли из законсервированных скважин нефть на 124 миллиона рублей. За это они получили до 8 лет в исправительной колонии общего режима, сообщает региональная прокуратура. Отмечается, что преступники незаконно добывали нефть, вывозили ее, а затем реализовывали. По февраль 2024 года подсудимым удалось похитить почти 3000 тонн сырья. Осужденным также назначены штрафы от 400 тысяч до 1,5 миллиона рублей. В США 16 сентября пройдет досудебное слушание по делу россиянина, который обвиняется в кибератаках, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Мужчину задержали в Таиланде в ноябре 2025 и в июне 2026 года экстрадировали в США. 9 июня он впервые предстал перед судом в Бостоне. Ему предъявлено обвинение в сговоре с целью несанкционированного доступа к защищенным компьютерным системам. По версии ФБР, он обеспечивал инфраструктуру, которую использовала хакерская группировка «Войн». Blizzard. Китай стремится достичь показателя товарооборота с Россией в 300 миллиардов долларов, заявил посол КНР в нашей стране Джан Хуньхуэй. По его словам, Поднебесная уже 16 лет подряд сохраняет позицию крупнейшего торгового партнера России. Объем двустороннего товарооборота 3-й год подряд превышает 200 миллиардов долларов. Всероссийское общество глухих и Ассоциация ветеранов СВО заключили соглашение о сотрудничестве в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. Процедура подписания была приурочена к торжественным мероприятиям по случаю 100-летия общества глухих. Президент организации Александр Бочков отметил, что будут проводиться совместные работы, чтобы ветераны спецоперации чувствовали себя полноценными членами общества. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. «Мировая политика» с Генри Сардаряном.
5: 17.33, продолжаем. Генри Сардарян с нами на прямой связи сегодня не в студию. Ты в следующий понедельник тоже будешь?
6: Обязательно, конечно.
5: Супер. Так, значит, пишите в этот Телеграм, ВКонтакте, Рутюб. Самое-то главное внешнеполитическое событие или внешнеполитический успех Российской Федерации сегодня не обсудили мы с тобой. Концерт Кани Уэста, наконец-то, состоится в Санкт-Петербурге в октябре.
6: Да, я сегодня об этом узнал. Ну, он сейчас, у него должен был быть концерт в Казахстане до этого. По-моему, его отменили из-за того, что он проблемы с электричеством. Какие-то серьезные очень в Средней Азии. А до этого у него был концерт, по-моему, в Грузии, до этого в Стамбуле. Да. Вот теперь он хочет доехать до Санкт-Петербурга. Но остается только надеяться, что самый любимый хит его из последних лет, да, из последнего изданного «Седая ночь» будет исполнен и на английском, и на русском.
5: Не, ну ты знаешь, да, что он не исполнился, что он не этот, залетел, конечно, трек залетел, сгенерированный искусственным интеллектом, но думаю, что вполне возможно действительно и прозвучит. А ты знаешь, там же история, что вроде бы Разин выкупил сразу права на эту песню.
6: Прикинь. Да, да, да. Я просто хочу, чтобы ты понимал, я 3 дня, несмотря на наличие ученой степени и звания, 3 дня, как последний дегенерат, ходил и людям вокруг включал, говорил, послушайте, как круто Канье Уэст спел «Седую ночь». Включал Яндекс.Музыку, включал, и некоторых людей даже убедил до тех пор, пока сотрудники чуть моложе меня, мне донесли, что это все-таки искусственный интеллект, и еще включили 45 версии, где Металлика поет песни Arctic и Асти и других исполнителей, я понял, что, конечно, меня стало легко обмануть такими вещами.
5: Это правда, да. Но состоялся тут, так сказать, концерт действительно Канье в Казахстане был отменен и перенесен. Не отменен, а перенесен. Значит, он состоялся, прошел успешно, все хорошо. Значит, в Питере 10-11 октября на стадионе «Газпром-Арена». Контракт якобы уже подписан. Вот, ну, не знаю, у моей собираются дети, честно говоря, и будут упрашивать, так сказать, обязательно
6: сгонять. Я не буду тебе врать, я в жизни никогда не был большим просто поклонником этого певца, потому что у меня нет ни одной песни Канье Уэста, которая бы меня вот так любила, эту песню Канье Уэста, или, в принципе, она мне сильно нравится. Поэтому как шоу, безусловно, символично то, что постепенно наши спортсмены возвращаются на соревнования, там побеждают, в Россию начинают приезжать эти исполнители из пула таких глобально знаменитых западных различных певцов. И вроде как это вот сейчас посмотрим, но я думаю, в ближайшее время не будет истерической реакции какой-то и всего прочего, потому что на Западе постепенно наступает усталость от этой гипермобилизации в отношении России. Мы понимаем, что 3 года назад, если бы Канье Уэст сказал, что он приезжает выступать в Россию, то уже сейчас Урсула фон дер Ляйен совершила бы прыжок с крыши здания Еврокомиссии в знак протеста. Кая Каллас голая облила бы себя бензином и подожгла бы, и были бы массовые акции протеста и сбор подписей против Канье Уэста. Но у меня сложилось после второго пришествия Дональда Трампа абсолютная убежденность, что любые подобные акции имеют исключительно искусственный и направляемый характер. Объясню просто, почему. Ты помнишь, вот я вспоминаю его первый срок, когда он был у власти. Я тебе клянусь, каждое его слово, неважно, что он говорил, он мог просто утром проснуться, сказать, я считаю, что 2 + 2 = 4. Через 15 секунд Роберт Де Ниро, Жюльет Бинош прочие. Да. Значит, дети, вы ты свинья, мразь, тварь, скотина, ты как мог?
5: Ютуб записывает альбом «Мы против Трампа», да, сразу, да.
6: Все, начинает запеть, все. Тут он весь этот срок насилует вообще собственную страну, весь внешнеполитический периметр, все что угодно. Ноль, ничего не происходит. Максимум 2-3 ведущих лейт-найт-шоу, что-то пикировки какие-то с ним, еще что-то. Ну, в абсолютно спокойном режиме у него все проходит, никаких проблем, никаких сложностей, ничего подобного. И ровно таким же образом на внешнеполитическом периметре, в отношениях с другими странами. Вот события в одной стране, вдруг там женщины начинают сбривать себе волосы в знак протеста, там как песню записали, шествие сделали. В соседней стране происходит то же самое, ноль реакции абсолютно. Поэтому я на это смотрю не с той точки зрения, что является триггером, а что нет, а почему в определенный момент необходимо через огромную эту сеть неправительственных организаций, финансируемую из известных источников, вот в определенный момент нужна эта реакция, а в другой момент не нужна. В настоящий момент мы видим, что отсутствует такая реакция на события, связанные с Россией.
5: Тут ничего не происходит. Понимаешь, вот это по-настоящему тоже там обращает на себя внимание. Значит, все-таки Де Ниро поливает Трампа. Периодически все равно поливает. Вот там в июне, значит, наехал на него. Там я не могу любить Америку, пока, значит, ей управляет Трамп и прочее, прочее. Как будто бы вот соцсети и СМИ в меньшей степени это разносят, понимаешь?
6: Да, да. Да, я про это же и говорю, что вот до этого, то есть я, для того, чтобы это не звучало, что я сторонник, значит, какой-то теории заговора, где каждый из участников митинга это проплаченный человек, совершенно не так. Заявления вполне вероятно звучали и тогда, и сейчас в одинаковом количестве. Но в одном случае средства массовой информации и лидеры общественного мнения подхватывают и делают из этого главный информационный повод. В другом случае этого не происходит. Хотя разницы никакой между первым и вторым нет. И люди, которые потом после этого выходят куда-то протестовать, вполне вероятно начитались, насмотрелись и абсолютно искренне, будучи несогласными с этой политикой, хотят выразить свою собственную точку зрения. Но настолько искусственно выглядит весь процесс до этого, что остается нам только смотреть на то, как группы интересов в одном случае, видимо, договорились с Трампом, в другом случае не договорились по каким-то вопросам. И поэтому в одном случае его гасят, в другом случае нет. Хотя сам Трамп ничего кардинально отличающегося в этот раз от того, что было тогда, не делает, ведет себя экстравагантно, эксцентрично, позволяет себе, на мой взгляд, намного больше даже в риторике официальной, чем было до этого. Но все это глубинное государство и все сторонники различных леволиберальных идеологий по какой-то причине сейчас отмалчиваются и ничего не делают.
5: Вот смотри, прости, пожалуйста, мы на шаг назад просто посыпались сообщения. Канье Уэст триггернул. Можешь сколько угодно говорить про Японию, значит, про Корею. Оп, да, есть все-таки, да. А песню известную, значит, про Гитлера будет петь Канье на концерте? И прям несколько сообщений однотипных. Вот это тоже любопытный такой феномен. Предлагаю тебе как-то коротко так медийно вот разобрать. Значит, мы помним скандал, связанный там с признаниями, с футболками и прочее, прочее. Но Канье потом извинялся множество раз, сказал, что он так не думает и прочее, прочее. И вообще непонятно, как к этому там относиться, как постиронии какой-то, метаиронии, не знаю. Значит. Вот то, что извинялся, то, что отрекался, потом никто не помнит, а это все запомнили. Вот как, что здесь учитывать, что здесь важно, на что стоит обращать внимание, на что не стоит обращать внимание?
6: Я, насколько я понимаю, пусть меня простят зрители, еще раз скажу, я не являюсь большим поклонником творчества Канье Уэста, но, насколько я понимаю, у этого человека есть достаточно серьезные проблемы с головой, потому что время от времени у него то его мадам появляется в неглиже на различных мероприятиях, и он на этом настаивает прямо, то он делает какие-то заявления, которые позволяют утверждать, что он немного поехал кукухой, поэтому... Если он реально является сторонником Гитлера, пусть хотя бы начнет с того, чтобы почитать про его воззрение. Потому что ему бы не очень хорошо, мне кажется, пришлось бы, значит, под властью подающего надежды акварелиста из Австрии. Но я подозреваю, что это какая-то вот форма такого сумасшествия, когда афроамериканец выступает за увековечивание памяти и популяризацию нацизма. Это, мне кажется, форма сумасшествия такого. Что касается того, что в России допускать, что не допускать, я сам являюсь ярым сторонником того, что в России главное, чтобы не было в первую очередь концертов и прочего подобного, там, подобных мероприятий людей, которые выступают против Российской Федерации и оскорбляют ее население, народ. Но я за то, чтобы этого не происходило не потому, что какой-то чиновник, сидя в кабинете, может принять решение, что значит нет, а я вот не допускаю. Я за то, чтобы они не происходили, потому что люди не будут на них ходить. Почему вот, мне вот ты, эта вот версия?
5: Совершенно верно. Вот леди в кепке. Ой, леди в кеде. У нашей слушательницы с тобой, может быть, постоянно. Да. Здрасте, спасибо большое, что нас слушаете. Значит, пишет. Мы будем надеяться, что концерт... Кто мы?
6: Вот, вот вопрос, смотри, я хочу на этот счет вот высказать. Как бы Kanye West, понятно, что это не самый яркий пример. Если он реально убежденный нацист и поддерживает нацистскую идеологию, это подпадает под вполне себе законодательство, можно в соответствии с законодательством что-то там запрещать, не разрешать. Я сейчас про другое. Вот в гипотетической картине, в которой в Россию в какой-то момент решат вернуться деятели, которые последние 5 лет обливали грязью и страну, и ее население, называя последними словами нас, картинка, в которой вот какой-то чиновник запретит выступать в ДК, исходя из того, что это все недопустимо, она краткосрочно вроде как правильная. Но вся проблема в том, что если это отдать на откуп решению такого вот отдельно взятого бюрократа, он сегодня запретит, завтра разрешит. И если он завтра разрешит, то как будто бы мы отдаем возможность принятия этического такого решения, что для нас допустимо, что нет, в руки человека, который вполне вероятно, может, даже ходит, целует руки вот этим деятелям, которые отсюда, значит, уезжают, оскорбляют нас и так далее. Я считаю, что вполне нормальное, зрелое общество может прийти, именно как общество, может прийти к выводу, что ну, если эти люди считают, что мы дегенераты, дебилы, отсталые какие-то, уроды, еще кто-то, мы просто не пойдем на их концерт. Вот они приедут один раз в наш город, второй раз, третий, столкнутся с пустыми ДК, столкнутся с тем, что деньги не отбиваются, и, скорее всего, перестанут выступать, либо будут выступать уже в каких-то других странах. Это очень действенный метод. Объясню почему. Потому что это не продиктовано, исходя из конъюнктурных соображений, которые я не буду лицемерить. Они сегодня могут быть вот, правильные, мы за страну, так с населением обращаться нельзя, а завтра могут быть такими, какими они были 7 лет назад. Вот все, кто уехали и сейчас поливают нас говном, эти люди 7 лет назад были светочами нашей культуры, лицом страны и завсегдатаями всех передач на всем телевидении. Всё, на радио,
5: ты понимаешь, что в чем дело? Значит, дело вот в этой самой пресловутой широкой общественности. Да? Вот леди в кеде говорит, мы надеемся. Ну хорошо, значит, вот там, я не знаю, несколько миллионов нашей молодежи наверняка приветствуют там концерт этого Кани. И ну, поскольку речь идет о стадионе, то десятки тысяч билетов, значит, будут приобретены. Обязательно найдется какая-то общественная организация или люди, выдающие себя, значит, за общественную организацию, так называемые, значит, какие-нибудь там, ну, неважно кто, которые выйдут в составе там 50-70 человек и будут говорить, это там не соответствует тенденс, там, традиционным духовно-нравственным ценностям, еще чему-то, значит, мы призываем отменить. Вот как тут... А молодежь не будет выходить, десятки миллионов, которые хотят, это, они не будут выходить на улицу, слава богу, понимаешь, значит, ура, Kanye West приезжает. Вот как тут разобраться? То есть сумасшедших, понятно, будет слышно громче, чем нормальных людей. Так всегда бывает. Потому что они кричат все время, эмоционально заряжены.
6: Сейчас будет очень непопулярный ответ, потому что он будет не про то, как прямо здесь и сейчас выработать быструю формулу, которая поможет, значит, до октября разобраться с подобного рода вопросами. Единственный способ, на мой взгляд, с этим вопросом разобраться – это когда традиционные духовно-нравственные ценности, помимо того, что являются названием указа президента, они в действительности системно являются частью жизни нашего общества. Когда граждане страны разделяют хотя бы какое-то общее видение об общем благе, о этике, о том, что для нас, как для общества. У каждого по отдельности может быть еще своя надстройка. Что, ну, я как бы как личность, может быть, чуть мягче отношусь к этому, но чуть жестче к тому-то. Но у нас как у общества есть, мы, будучи обществом, являемся еще и отдельным субъектом, у этого субъекта есть свои представления о границах допустимого. И эти представления, они настолько являются естественными для нас, что, в принципе, не возникает вопроса насчет того, что 70 человек выйдет с какой-то петицией или требованием, 50 человек выйдет с петицией с требованием. Искусственные любые механизмы, они мне не очень греют душу по той причине, что сегодня эти 70 человек выходят с близкой мне какой-то позицией, допустим, и я, может быть, и рад, что они вышли. Завтра они будут выходить с сумасшедшей леволиберальной повесткой, и ровно таким же образом, если это в тот момент будет конъюнктурно попадать в интересы одной из башенок, хорошо нам известных, то будет ровно так же этот механизм для этого использоваться. А нормальное развитие общества и великого государства, такого, каковым является Россия, предполагает, что общество само должно фильтровать для себя допустимые и недопустимые вещи. Но для этого необходимо, чтобы страна в первую очередь занималась не вот этой краткосрочной фильтрацией. Вот это мы здесь сейчас в ручном режиме за, здесь мы против. Это если есть нарушение законодательства, это, безусловно, необходимо делать. Но главное системное, что должно быть, чтобы эти ценности, они приобретали характер принципиальных, базисных, фундаментальных оснований культурных, ценностных для нашего общества, и делалось бы это системно, красиво, со вкусом, и через массовую культуру, и через образование, и через то, что человек видит на телевидении, при всем уважении. Но очень сложно жить в психоделической шизофрении вот этой, когда, с одной стороны, мы обязательно за духовные и нравственные ценности, а другой рукой мы вываливаем на население, и на молодое в том числе, бесконечное количество сериалов про путанок, наркоманов и прочие отбитые слои населения. И каким образом две эти вещи друг с другом сочетаются, мне сказать очень сложно.
5: Ну, потому что это делают те же люди, понимаешь, которые позавчера в каком-нибудь региональном городе большом, да, значит, приходили на концерт Бориса Моисеева. Они все приходили на концерт Бориса Моисеева, все, значит, все кайфовали. И там были, так сказать, администрации, силовые ведомства, значит, какие-то криминальные структуры и прочее, прочее. Они подергивали плечами там, значит, под какую-нибудь песню, понимаешь ты. А сейчас все поменялось, они сейчас вот они по-другому. А завтра опять вот поменяется, они будут потреть. Ну, что тут? Что?
6: Вот я именно про это и говорю, что все-таки при всем уважении, я не за то, чтобы опять заниматься формализмом, какими-то иллюстрациями, еще чем-то. Но мы понимаем, что у нас страна 30 лет находилась в одной парадигме. В настоящий момент она вынуждена, у нас нет уже другого выбора. Да? Мы не можем находиться в той парадигме, которой были 30 лет, потому что эта парадигма больше не существует. Это надо испытывать фантомные боли какие-то по вот тому миру. Его просто физически больше нет. Сейчас мы пытаемся построить нечто совершенно иное, но делают это зачастую люди, которые строили предыдущую парадигму, и по-другому они физически не умеют. И поэтому зачастую и в сфере культуры, и образования, и прочих гуманитарных отраслях нашей жизни мы сталкиваемся с тем, что по форме вроде все красиво, по форме все правильно, но с точки зрения содержания мы занимаемся абсолютным формализмом, который не дает реального результата. Я за то, чтобы у нашего общества не было необходимости все время сидеть и говорить, так, запретят или не запретят. Вот я беру такой пример. Если в Россию, еще раз говорю, приедет человек, который отсюда уехал и 5 лет говорил, что мы преступники, что Россия, значит, агрессор, что надо, чтобы больше наших ребят там убили, а население России тупые ватники. И вот этот человек приедет выступать с концертом в какой-нибудь любой российский город. Вот я могу сказать, если на этот концерт придет 1000 человек, то, что запретят этот концерт, что нет, у нас будущего не будет, как у страны. Если у нас общество, любой человек не задает себе вопрос, а зачем мне идти на концерт этого подлеца и негодяя, то о каком будущем государство может идти речь? Я уверен, что мы придем к ситуации, когда никто на этот концерт в действительности не пойдет. Все остальное, значит, выступает кто-то, там еще как-то. Ты знаешь, я считаю, что когда речь идет о... Это очень сложный такой пограничный вопрос. Если речь идет о кинематографе, если человек готов потратить свои деньги собственные и снять фильм про абсолютно дебильную какую-нибудь концепцию, еще что-то, но это его деньги, и он может их вложить в то, чтобы открыть кафе, а решил вложить, значит, съемки кино. Ну, снимает, если не нарушает законодательство, ради бога. Но вот когда государство за свои деньги финансирует деструктивные нарративы, финансирует все, что создает внутри общества, на мой взгляд, абсолютно бесполезные идеи, ценностные ориентиры и все прочее. Для меня это непонятно. Поэтому, на мой взгляд, либо государство уже вообще ничего тогда не финансирует. И, пожалуйста, говорит, вот кто что хочет, то и снимает. Я думаю, в нашем случае это не работающий вариант. Либо же государство говорит, ребят, вы как частники можете зарабатывать, что-то снимать, быть популярными. Но мы должны, как государство, обеспечить то, чтобы то, что мы финансируем, это соответствовало национальным интересам. Потому что это деньги налогоплательщиков.
5: Ну, оно, понимаешь, да, Ген, абсолютно, ну да, конечно, да. Но, значит, Райкин. Должно ли государство, значит, финансировать Райкина, который высмеивает систему? А Салтыков-Щедрин, там, Радищев, а Лермонтовы, а, значит, а все, что так, так сказать, которые, люди, которые смотрят под определенным углом и подвергают критике, иногда там остракизму или иронии, сарказму, иногда едкой, злой, значит, да, какой-то, какие-то явления.
6: Ты очень хороший вопрос задаешь. Я считаю, что если в творческой среде объектом критики являются пороки, недостатки, устранив которые, страна становится сильнее, мощнее, величественнее, а граждане страны пребывают в лучшем качественном состоянии внутри этого государства. То есть человек что-то высмеивает, что-то делает объектом критики, но целью этого является то, что, тем не менее, человек страну любит. Он не поливает страну грязью. Он хочет, чтобы эти пороки, которые есть у любого общества, потому что у любого человека есть пороки, соответственно, у любого общества есть пороки, у любого государства есть пороки. Вот одно дело, когда он на них обращает внимание, он точечно показывает на изъяны наши, как общество, заставляет нас задуматься для того, чтобы мы видоизменялись и развивались в лучшую сторону. Совсем другое дело, на мой взгляд, когда критика является самоцелью, ничего, кроме уничижительного отношения, ненависти и восприятия, вот эта страна, да, вот не моя страна, не мое государство, не Россия, а вот эта страна, этот народ, эти люди, это вот все в третьем лице, как будто эти люди представляют совершенно, значит, другую какую-то общность. Вот такого отношения, я считаю, никакой пользы нет. И опять я хочу вернуться к этому вопросу. Что если это отдать на откуп исключительно и только чиновнику в кабинете, мы же видели, что, да, сегодня, к счастью, значит, слова президента приводят к тому, что хотя бы с мертвой точки это точно сдвинулось, мы можем говорить вещи, которые 10 лет назад воспринимались бы как характеристика городского сумасшедшего. Если бы я говорил то, что я сейчас говорю. Но чиновник, который принимает решения, он 10 лет назад мог принимать их в русле абсолютного вписывания в Евровидение, глобальный мир и прочие вещи. Сегодня он будет в этом русле, завтра его может, значит, кокнуть, и он пойдет в сторону БЛМ, вокизма и всего прочего. А вот общество – это намного более стабильная субстанция, которая может ограничить кого угодно, и артиста, и того, кто принимает решение в отношении артиста. А для этого у нашего социума должны быть более стойкие принципиальные взгляды на то, что мы считаем собственной этикой.
5: Ну да, но ногами же, ну в смысле кошельком. Хочешь иди, хочешь там не иди. В этом смысле,
6: вот,
5: да.
6: Вот и,
5: не запрещать, ни одна часть запрещает другим, значит, вы пойдете, а мы вас побьем на выходе. Такое тоже у нас было. Мы вас на выходе будем ловить и бить за то, что вы пошли на концерт. Это же, так сказать, это тоже инструмент общества, но как будто бы такой деструктивный. Ген, спасибо тебе большое.
6: знаменитый концерт «Плачь до Доминго».
5: Доминго, совершенно, да, совершенно верно, совершенно верно.
6: Не дай бог вы туда пойдете, мы вас будем любить.
5: Да. А, все, друзья, поговорим Гене Тигранчу. Спасибо, до свидания, до следующего понедельника. Все, увидимся в студии. Пока-пока.
0: «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Снижение числа преступлений через соцсети и мессенджеры. Контекст. Последние полгода побили рекорды по падению правонарушений в цифровом пространстве. В МВД отчитались, что для преступлений социальные сети и мессенджеры использовались на 58% меньше, чем в предыдущий период. И все-таки пока цифры большие. Органы правопорядка зафиксировали 98 тысяч деяний. В основном использование фишинговых ссылок и выманивание у потенциальных жертв кодов из СМС. Это необходимо, чтобы получить доступ к аккаунтам и затем просить у знакомых их владельцев деньги взаймы. Для преступной деятельности активно использовался мессенджер Telegram. В России на государственном уровне реализуется целый комплекс мер, направленный на борьбу с кибермошенничеством. Ведется регулярная работа в сфере повышения цифровой грамотности и совершенствования технических механизмов защиты. Была создана информационная система «Антифрод», объединившая госорганы, банки, операторов связи и цифровые платформы. Интегрированы системы МВД и Банка России, что позволяет оперативно блокировать счета для вывода похищенных средств. Возможности некоторых цифровых площадок были ограничены, а пользователи получили новые инструменты безопасности, такие как самозапреты на кредиты. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть вечера в российской столице. В Калининграде на час меньше, в Якутске полночь. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Посол Японии сказал, что приедет в российский МИД в связи с вызовом Сергея Лаврова. Сир Ирана опроверг контакты с американскими представителями. Владимир Путин поздравил российскую сборную по художественной гимнастике с победой на чемпионате мира. Подробности далее. Посол Японии прибудет во вторник в МИД России в связи с вызовом, сообщил РИА Новости официальный представитель министерства Мария Захарова. Ранее глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров вызвал посла ведомства после того, как Токио выразил протест послу России в связи с визитом президента Владимира Путина на остров Итуруп. В итоге посол Японии в Москве не приехал по неясным причинам. Мария Захарова уточнила, что тот сослался на недомогание, но после заявления Лаврова он резко почувствовал себя лучше, поэтому завтра в МИД все-таки приедет. Верховный суд России оставил в силе решение о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Партия «Родина», будучи удовлетворенной иском дела, обжаловала решение суда в той части, которая касается нарушений «Яблоком» прав на ряд изображений. «Яблоко» же настаивало на отмене решения, называя его политическим и незаконным. Решение о снятии партии с выборов вступило в законную силу. Более 9,5 миллиардов рублей выделит в текущем году правительство на федеральный проект «Кадры ВПК», а также расширит перечень получателей господдержки в рамках этого проекта, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
2: Они теперь смогут возместить свои затраты при заключении договоров с теми, кто проходит обучение в этой области, ну а также компенсировать часть расходов на проживание и практику будущих специалистов. Предусмотрено ряд иных корректировок в государственную программу развития сельского хозяйства, в которой уточняем порядок получения субсидий по этому направлению.
1: Михаил Мишустин выразил надежду на то, что принятое решение повысит эффективность субсидирования подготовки кадров для агропрома. В то же время школьники и студенты смогут овладеть новыми навыками на современном оборудовании. Сир Ирана не ведет какого-либо диалога с американскими чиновниками, заявил официальный представитель корпуса стражи исламской революции Хасейн Махиби. Он добавил, что это ложное заявление президента США Дональда Трампа представляет собой лишь фантазии, порожденные воображением и кошмарами, ставшими следствием его отчаяния и поражения в войне. Трамп ранее заявил о наличии неофициального канала связи с КСИР. По словам Махиби, подобными заявлениями американский президент стремится держать под контролем цены на нефть и энергоносители. Президент Владимир Путин поздравил сборную России, победившую на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии в командных соревнованиях, сообщил Кремль. Глава государства подчеркнул, что этот триумф стал значимым вкладом в развитие традиции отечественной школы художественной гимнастики. Напомню, наша сборная завоевала одну золотую, одну серебряную и 3 бронзовые медали. Россиянки одержали победу в командном многоборье. Также есть серебро и 3 бронзы в личных зачетах. Чемпионат мира по художественной гимнастике проходил во Франкфурте на Майне с 12 по 16 августа российские спортсменки выступали на турнире без национальной символики. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
3: 4:07, понедельник, 17 августа, 26 год, вечер на «Радио Спутник». Меня зовут Алеша Тимофеев, всем здравствуйте. У нас гость ногами, рад видеть. Ногами, это значит, живьем пришел и сел.
4: В офлайне,
3: да.
4: По импортному.
3: Совершенно верно, да. А политолог, член Совета по внешней оборонной политике, советник первого главы ДНР Александр Захарченко. Ну, узнали, наверное, Александр Юрьевич Казаков. Александр Юрьевич, приветствую.
4: Так. Давненько мы вместе в студиях не были.
3: Не были давно.
4: Давно.
3: Ну, вот, пожалуйста. Ничто не уходит бесследно в этом смысле. Значит, смотри, что у нас тут есть. Но про Украину вот можно начать. Говорят, что НАБУ готовит второе подозрение Ермаку. Новое расследование связано с делом о незаконном обогащении и легализации средств, полученных преступным путем. Детективы НАБУ проводят комплексные экспертизы изъятых вещей, исследуют биологические следы. Где они?
4: На деньгах.
3: На деньгах, ну, может быть.
4: На сейфах.
3: Слюни имеется в виду, да, собирает там с купюр с каких-то, да, наш палец слюнявить. В материалах расследования фигурируют доказательства, изъятые у Арахами. Самому главе фракции «Слуга народа» Арахами детективы параллельно готовят первое подозрение. Ну, вот то, что называл еще недавно политикумом, да, это, так сказать, вот представители этого, ну, а это все, да, Арахами присутствовал на переговорах в феврале.
4: Арахами серьезная фигура.
3: И возглавлял да. делегацию. Он потом и признался, что Джонсон посоветовал,
4: да, так сказать. Точно, он же подписывал, он парафировал,
3: да,
4: у нас там был один.
3: Да. Угу. А что думаешь по этому поводу, о чем это все?
4: Все коррупционные дела на Украине разрабатываются по одному алгоритму. Он применяется либо компактно по времени и месту, либо наоборот так рассредоточенно, но алгоритм всегда один. То есть набирается информация, потом эта информация о коррупции, по большому счету, на весь истеблишмент киевского режима. Ну, чтобы послушные были, чтобы поводок был короткий. Значит, как правило, это делают не компактно, а как бы я это называю посевом. То есть они как бы сеют эту информацию по разным мейнстримовским СМИ, Нью-Йорк Таймс, Ле Монд, какой-нибудь Санди Таймс и так далее. То есть они разбрасывают в разных местах. И на первый взгляд, только маньяки читают всю западную прессу вместе, ну как мы с тобой, а нормальные люди какую-то одну-две газеты читают. И вот эта вот общая картина, она не складывается. И нет такой задачи. То есть это посеяли, потом изъяли и в стопочку положили. И так формируются папочки на всех этих деятелей. Это важно, что это в публичном пространстве. Вот ты сейчас ссылаешься тоже на сейф в публичном пространстве. Вот это важно, потому что они потом и в нужный момент они делают... Я вот недавно поймал эту технологию прямо за хвост. Это было правда, связано с обвинением России в том, что мы помогаем Ирану убивать американских солдат, а потом они сделали, ну, косячок, скажем так, эффект исполнителя. Они к своему короткому материалу подгрузили ссылки на предыдущие материалы, и вот ровно этот посев они и собрали, прямо ссылочками. Ройтер, Блумберг, Нью-Йорк Таймс, Атлантик, и в разные месяцы разбросаны. Тут они раз так компактненько собрали, вот видите, так это и работает. Вот. Тут самый главный вопрос, почему не доводится до конца.
3: Да, вот это же обращает на себя. То есть мы помним эту историю с мая. Май, июнь, июль, август, да, вот 4 месяца.
4: Пленки Миндича.
3: Да, еще раньше. И как будто бы, ну, да, при том, что есть...
4: Год. Да, это осень прошлого года было.
3: При том, что есть... Ну, подозрения первые, по-моему, февраль как раз, если я ничего не путаю. По-моему, подозрения первые были в феврале. Да, объявили подозрения... В мае, правильно.
4: Это
3: объявили
4: кому?
3: Подозрения Ермаку, первые. Ага. Значит, пленки... Да, и несмотря на то, что есть НАБУ, САПы и прочее, бюрократический аппарат, целый механизм. Но не шатки.
4: Здесь
3: не
4: самое главное, лишь надо понимать, что вот все эти расследования никакого отношения к правоохранительной деятельности не имеют. Это просто, они просто собирают информацию. Все это становится результативным после политических решений. То есть я не исключаю ситуацию, что все это будет накоплено там... По законодательству Украины каждому из них по 250 тысяч лет положено, а все так и останется лежать в сейфе. Это политическое решение. То есть, когда будет принято решение...
3: Зеленского или должны кто-то там...
4: Зеленский есть такой же потерпевший, он как уж на сковородке крутится. Там говорят, что он очередную атаку на НАБУ, наоборот, готовит. Для Зеленского это смертный приговор политический, как минимум, потому что он сам есть на пленках Миндича, 100% известно. Там есть еще Елена Зеленская, и с гораздо более тяжелыми историями, потому что там дети, органы и так далее. Вот, и он не может допустить публикации этих. Поэтому здесь он тоже среди целей атаки. Но атаки нет. А атака будет только, когда будет политическое решение и команда ФАС.
3: Вот. А от чего она зависит? Вот от успехов или, наоборот, неуспехов?
4: Нет, это все конъюнктура. Это зависит от глобального расклада. Сюда, то есть эта история вовлечена в мировой большой контекст, включая выборы в Соединенных Штатах, во Франции, в Германии, Британии, Италии, Польше и Соединенные Штаты, включая способность западной промышленности воспроизводить боеприпасы, включая ситуацию в секторе Газа и иранского. Это глобальный контекст. В рамках этого контекста будет приниматься решение по ликвидации киевского режима или, по крайней мере, его текущих носителей. То, что это будет, это, я считаю, это неизбежно. Это вопрос времени. Либо-либо. Либо снесут весь режим, либо снесут...
3: Это зависит, понял, в контексте. Хорошо, будем рассматривать как одно. Но вот тут-то тоже для этого звена нужен какой-то как бы триггер. Или это тут невозможно вычленить что-то одно, действительно, вот надо да. все это... вот.
4: То есть невозможно найти, где находится эта кнопка, да. на которую будут нажимать. Этой кнопки нет. Угу. Просто каждый день анализируется ситуация по каждому вектору из названных мной, а их гораздо больше, конечно. Вот, ключевыми векторами являются выборные истории, потому что они могут изменить политический ландшафт в мире, в том числе и изменить ситуацию в нашем конфликте. Это Соединенные Штаты, положение Трампа в связи с... Если выборы будут, я по-прежнему считаю, что у него есть опция снести выборы и их не проводить. Это отдельный как бы, вопрос. Это выборы из ключевых выборов. Это Франция, Италия, Польша. То есть это уже назначенные выборы. И они могут сильно поменять европейские расклады. Ну вот, ну, в Китае выбор, слава богу, сейчас нет.
3: Вот. Слушай, я вот просто подумал вот о чем еще. Хорошо, мы рассматриваем этот контекст. Но нельзя же не учитывать ситуацию внутри Украины и свое кусалово там, так сказать, помимо вот, этой, вот этих глобальных, глобальных геополитических вещей. Ну, это там начинает каких-то личной неприязни, там, не знаю, Дропатова к Зеленскому, например, да, или наоборот. Когда кто-то, типа черный лебедь, знаешь, может использовать ситуацию, вот эту внутреннюю, она же все равно, так сказать, вот, ну вот сейчас второе подозрение. Но мы помним, что люди выходили за НАБУ, да, защищая это НАБУ. Понятно, что выходили не просто так и не бесплатно, ну понятно, да, целая история.
4: Понятно, что американское посольство всех вывело.
3: Да, но да. здесь теперь есть военные, и если кому-то, или там, ну не знаю, не Дропаты, а Федоров, например, вот кто-то может взять... вожжи в свои руки, нет. понимаешь, для того, чтобы, нет. так сказать, использовать вот, ситуацию.
4: Вот здесь большая такая студия, да, я сейчас глядя на тебя, представил себе картину, я надеюсь, у наших слушателей есть воображение, да. Вот мы с тобой такие взрослые, серьезные исследователи, у которых большие научные планы. А вот в том углу, там у вас углов нет.
3: Да, но есть они такие, да.
4: Вот в том углу стоит, да. значит, пластиковый короб большой, где живут подопытные мыши. А. Своей жизнью. Экспериментальные такие мыши. Вот. А мы с тобой занимаем, у нас тут бумаги кругом, планы, мы с тобой вычисления проводим, дискутируем, а мыши там живут. И вот в один прекрасный момент одна мышь загрызла другую. Мы там, ух ты ж, ничего себе. Открыли коробку, взяли сдохшую мышь, выкинули, да. запустили другую. Вот это все, вот когда ты видишь ситуацию на Украине, вот это ситуация на Украине с точки зрения глобальных игроков. Вот этот ящик, где живут эти мыши. Что важно, мы с тобой в студиях разных не раз об этом говорили. Украина, так называемая, ее уже и нет, она и недавно не являлась суверенной страной. Вопрос в том, насколько субъектен Зеленский в качестве главаря режима.

0: всему миру в конечном счете, да? Но здесь это аналогия. Мыши что могут разбежаться по лаборатории. Потом ходи их лови,
1: надо
0: понимаешь?
1: Надо следи за качеством мячика. Нет, вот если это аналогию на Землю, то да, есть вот отрицательная вот эта субъектность, да, у Зеленского есть, она может действительно принести огромный ущерб, ну, даже человечеству. Ну, например, очень простой пример. Для того, чтобы принудить киевский режим к переговорам на устраивающих нас условиях, мы добиваем единую энергосистему Украины. Вот зимой мы этого делать не стали. Я думаю, что это просто добрая воля Владимира Владимировича. Он не хотел многомиллионный город доводить до такого состояния, когда там реально несколько миллионов человек живут в Киеве. Ну вот ситуация поменялась, сейчас там уже тепло. Вот, и в числе прочего мы наносим удары не по одной в тестовом режиме, это мы же делали, а серийно по подстанциям 750 киловольт, которые являются передаточными от атомных электростанций, их у них три. А подстанции не работают, электроэнергию сбросить некуда. Единственный выход для атомщиков, украинских в данном случае, это глушить реакторы. А если они их не заглушат? А подстанции... ведрами электроэнергии не откачать.
0: Да.
1: Вот, и тогда это приводит к аварии на всех трех станциях. Ну, как бы «Роза ветров» известна по поводу и Ровенской, и Южноукраинской. Вот, и Европа, мягко говоря, приплывает. Ну, это три Чернобыля. Но эти станции побольше, чем Чернобыльская. Вот, вот она отрицательная. То есть Зеленский дает приказ не глушить. Отправляет туда своих ТЦКшников, своих претарианцев, и они просто вывозят весь персонал со станции, и все, не глушите. Пусть мы все равно на русских свалили, русские же виноваты, они же по станциям ударили. То есть такие вот катастрофические сценарии, да, они в руках у Зеленского. Поэтому насчет мыши, которая из Ухани там улетела, с дуру ты правильно вспомнил, но надо просто коробку держать под присмотром и смотреть, чтобы там щелей не было.
0: А украинские порты оказались под мощным ударом, российские войска перерезают Киеву поставки западного оружия. А есть какая-то, ну, понятно, это засекреченные данные, их невозможно найти. Но так хотя бы понимание, сколько по воде, а сколько через границу с Польшей поступает в пропорции.
1: Есть оценочное, ну, оценочное как бы суждение, но консенсусное, что... через морские и сухопутные ворота, то есть морские, понятно, это Большая Одесса, плюс Дунай, а сухопутная, это западная граница, примерно 50 на 50. Но там есть спецификация по технике. Они не могут вести, они боятся вести по железной дороге крупногабаритные военные агрегаты, потому что ну, мы их видим. Они по-прежнему боятся, что мы нанесем удар. Поэтому это они доставляют, конечно, в трюмах сухогрузов. Под видом детского питания, зерна и так далее. Вот по вооружениям примерно 50 на 50. Боеприпасов больше тащат, конечно, через морские ворота тащили, потому что ну, там тоже там объемы огромные. Вот. Но ведь мы за... это официальная причина. Она не могла быть другой с нашей стороны. Именно официально не могла быть другой. Вот. Но мы же прекрасно понимаем, что мы закрыли морские ворота вообще. Не только для боеприпасов и вооружений. То есть мы лишили киевский режим экспортных возможностей по зерну на 75%. Из чего следует, вот я внимательно за этой темой слежу, она тихо-тихо так шуршит в информационном пространстве на периферии, но она бахнет через недельку так, что это будет, стекла будут трястись. Это глобальный рынок зерна и продовольствия. Потому что Украина в недавнем прошлом это там 3-5%. Это очень много.
0: Много, конечно, много, да.
1: Но только никому не говори, пожалуйста. Вот. Но дело в том, что удары киевских беспилотников по нашим не сухогрузам, не зерновозам, а по зерновым терминалам, например, в Новороссийске, привели к тому, или мы воспользовались тем, и мы их закрыли. В том числе и крупнейший терминал. Он крупнейший чуть ли не в Восточной Европе. Это группа компаний «Дело» терминал. Я искал, не нашел фактов ударов по этому терминалу. Вот, но мы его закрыли официальной формулировкой безопасности сотрудников, оборудования и так далее. Более того, я скажу, что российские железные дороги на другом ресурсе опубликовали новости, что они прекращают подвоз к этим терминалам до 22-го.

0: еще неделька. То есть подвоза нет, терминалы закрыты, а наша доля на глобальном рынке под 30%. Ну, в нашем случае, вот я привел ситуацию с атомными электростанциями, и скажу, так русские жбили, а мы скажем, так это украинцы жбили.
1: Угу.
0: Вот это они виноваты. И я это называю армузский синдром, по аналогии со стокгольмским. Один раз мы им воспользовались в Большой Одессе. Мы же там нет физической блокады. Мы не топим корабли. Мы обозначили, то есть у нас нет ни одного заявления официального, что мы блокаду устроили. Нет ведь ничего этого. Но память об Армузе работает психологически. Мы нанесли раз, два, три, пять, десять, пятнадцать. Причем это же легенькие удары там, ну, по рубке, беспилотникам, летательным, ничего тяжелого. Пару раз, насколько я знаю, ракеты там прилетали. Но мы подняли планку эскалации очень высоко в этом вопросе. В частности, судно, которое мы, конечно, мы знали, что оно принадлежит Турции, что это международный экипаж. И нанеся удар по нему, мы получили еще и жертву среди экипажа, граждане Турции.
1: Закрытие
0: и граждане,
1: на три дня Турции. Да.
0: И гражданин Индии.
1: Да.
0: Вот, мы там были, заметь, международного скандала нет. Я так понимаю, что семьи моряков мы будем на несколько поколений содержать.
1: Не, ну там типа договорились. Все-таки он начал разгораться. У Турции была позиция. Турция закрыла, значит, Босфор, Дарданеллы для России и Украины. Да, на три дня. Значит, этот Хакан Фидан выступил с пламенной речью, что вот должны, значит, этот гарантировать и прочее, прочее. Включились США, надавили на Украину, значит, те дали официально, мы не дали. Но поскольку открыли, значит, по неофициальным каким-то этим можно сделать вывод, что тоже, так сказать, мы что-то прогарантировали.
0: Ну, мы добились самого главного. Мы продемонстрировали всему миру, всем перевозчикам, что мы не допустим прибытия сухогрузов и танкеров в Большую Одессу, даже если среди членов экипажа граждане наших друзей и союзников.
1: Угу.
0: И все поняли. Там просто больше никто не туда больше угу. никто не ходит. Ша-ша уже никто никуда не идет.
1: Угу.
0: Там просто... То есть, но блокады нет. Это армузский синдром. Иран тоже не топит каждое проходящее судно. Он обозначает. Вот, и... Армузский синдром сказывается и сейчас в истории с зерном, и она громыхнет, потому что...
1: Ну, знаешь, с одной стороны, вот это, кстати, хороший тоже пример для иллюстрации вот того глобального контекста, о котором мы говорили. Там,
0: да.
1: Вот оно все действительно одно.
0: И так же, как Иран добился международного давления на США из-за того, что нефть...
1: Uh-huh.
0: А также международное сообщество начнет давить и на США, и на Британию, и на Европу, чтобы они вели себя иначе в нашем конфликте.
1: Ну, вот, представьте, в результате конфликта, значит, есть продовольственная безопасность, есть там энергетическая, радиационная безопасность и прочее. Ну, разве это норм? Ведь кто-то конкретный недополучит хлеба, кто-то конкретный, не дай бог, так сказать, окажется под радиацией и так далее. Как вот, что с людьми не так, что они как-то играются этими рисками, понимаешь? Как будто это, ну, что-то такое, как карты какие-то.
0: Знаешь, дело не в этом. Вот есть определенные категории для того, чтобы оценить упертость некоторых игроков, которые не способны не то что сделать шаг назад, даже остановиться.
1: Угу.
0: Они, большинство наших политологов не учитываются, а они являются главными. Это вопрос не денег, это вопрос престижа.
1: Угу.
0: Здесь такие вопросы, как самолюбие,
1: угу.
0: честь. Они не тюрьмы боятся, то есть они, конечно, ее боятся, но важнее другое. Это игры самолюбий. Сейчас включились, уже включились. Для нас, например, нет. Мы четко объяснили, для нас это вопрос безопасности. Есть другие страны, для которых это тоже вопрос, для Ирана вопрос выживаемости. Вот. Но вот эти категории, как бы не политологические, они зачастую являются решающими. Вот, например, Лондон сейчас мог бы отступить. Он получит прибыток, а не потери от этого. Европа ровно то же самое. Но представляешь, вот перевернули страницу, между этим какой-то дикий кошмар, страницу перевернули, там написано... Возобновляются поставки российского газа в Европу.
1: Да.
0: Ну, так они же вздохнут с облегчением, наконец-то. и удобрения, и продовольствие на рынок. То есть сразу все начнет дышать по-новому. То есть это прибыток, а они на это не идут. Потому что здесь другие категории. На мой взгляд, ну, я придерживаюсь концепции, что народ – это такая симфоническая личность со всеми вытекающими последствиями, с настроениями, с самолюбием, с представлением о чести, достоинстве и так далее. Вот, и сейчас включились игры самолюбия. Это не только про Трампа. То есть коллективный Лондон. Вот у него, как мы, империя, там, как мы не можем вот, так взять и отступить. А придется, только уже под давлением других обстоятельств.
1: Ну, а если, так сказать, вот это просто же... Почему это плохо? Ну, потому что это иррационально, а, следовательно, ну, более... Не просто рискованно, да?
0: Это очень рискованно, да.
1: Это даже больше, чем... Просто, как говорим, рискованно. Ну, типа, риск это такое. Кто-то там риск благородный, 50 на 50. Так не, ребят, ну, тут 50 на 50 жизнь или смерть, там, условно говоря.
0: Ну, вот. До сих пор ученые спорят, что опаснее, ядерный конфликт или глобальный экономический кризис. Да. Я думаю, что жертв в результате глобального экономического кризиса будет больше. Угу. Совокупно по земному шару, но... Это будет растянуто во времени, не будет ядерных вспышек и так далее. Но да, это сейчас мы подошли к определенному краю, за которым, ну, бездна, скажем так. Но опять же, ну не шутил наш президент, когда говорил, что зачем мне этот мир, если в нем нет России. Он не шутил, это не было бонмо. Вот, потому что для нас это вопрос безопасности. И замысел наших европейских, в частности, противников – раздеребанить Россию, он никуда не делся. Они это рационально рассматривают. Вот здесь рационально. Вот если мы сейчас нанесем...
1: А зачем им это? Ну, слушай, значит, территория, огромная разделенная территория с огромным количеством ядерного оружия, значит, и эти, которые выясняют между собой, там, кому достанется 1000 боеголовок, кому 40, понимаешь?
0: Нет, ну... это не про то. Ну, смотри, вот в ответ на это они говорят, ну, один раз уже страна распалась, и ничего, ядерного апокалипсиса не было, но свезли в одну из них все ядерное оружие. СССР распался ядерно, и что? Ничего, как-то самоконтролировалось все, самоурегулировалось. И все свезли отовсюду, из Беларуси, Украины, Казахстана, все свезли в Россию, как бы все под контролем. Было такое уже, было. Громадная страна распадалась в одночасье, и что? Ни гражданской войны. То есть, я понимаю, что это короткое мышление, короткое дыхание, потому что сегодняшняя Украина – это последствия того 91-го года.
1: Ну, как не года. Но сколько это до сих пор еще трясет кое-где?
0: Да, да? Но это при условии, что ты смотришь как бы на большом периоде, а они не хотят, они смотрят на коротком и говорят, ну, вот смотрите, распалось, и ничего не было.
1: Давайте мы эту тему продолжим обсуждать после выпуска новостей и рекламы. Если есть вопросы, дорогие друзья, ВКонтакте, Рутюб, Телеграм-канал, принимаем ваши сообщения, мобильное приложение «Радио Спутник». Александр Казаков у нас.
2: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
3: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
3: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
3: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто». В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Вооруженные силы России в порту Николаева поразили сухогруз, доставлявший боеприпасы для ВСУ, сообщили в Минобороны. Еще один сухогруз российские бойцы уничтожили в порту Одессы. Там же под удар попали военные хранилища. В Минобороны добавили, что наши войска продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам ВСУ. Израиль и Совет мира договорились, что разоружение палестинского движения «Хамас» и демилитаризация сектора Газа должны предшествовать восстановлению сектора, сообщила канцелярия израильского премьер-министра Бениамина Нетаньяху. Ранее он провел переговоры в Иерусалиме со спецпосланником президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и экс-министром обороны Болгарии Николаем Младеновым, назначенным высоким представителем Совета мира по Газе. Отмечается, что было решено создать две рабочие группы. Первая займется разоружением «Хамас», вторая рабочая группа сосредоточится на обеспечении чистой водой жителей Газы и на других вопросах общественного здравоохранения. Польша в этом году депортировала уже 6 тысяч человек, сообщила польское МВД. Отмечается, что по сравнению с первой половиной 2025 года этот показатель вырос почти на 30%. Рост числа депортаций в первую очередь является результатом ужесточения системы и повышения активности служб. Наибольшая группа выдворяемых составляют граждане Украины. Связано это с тем, что они составляют подавляющее большинство иностранцев, проживающих в Польше. В числе следующих групп депортируемых граждане Грузии, Белоруссии, Молдавии и Колумбии. На 4 года осужден известный в Латвии блогер Эдгарс Блейдерс, который выступал за хорошие отношения с Россией и поздравлял подписчиков с Днем Победы, сообщил Земгальский районный суд. Блейдерс 13 августа был признан виновным в двух уголовных преступлениях. В настоящее время обвиняемый находится под стражей. В своих соцсетях Блейдерс, известный под ником «Черный ястреб», заявлял, что в Латвии нет демократии и свободы, а также высказывал мнение о необходимости сотрудничества Латвии с Россией и Белоруссией, при этом Украина и западные страны изображались как зло. Существует необходимость введения взаимного безвизового режима между Россией и Китаем на постоянной основе, заявил РИА Новости посол КНР в Москве Джан Ханьхуэй. Так он ответил на вопрос о перспективе полного безвиза. Джан Ханьхуэй напомнил, что на данный момент стороны взаимно ввели безвизовый режим на срок до конца 2027 года. Ранее об обсуждении закрепления безвизовых поездок граждан на постоянной основе заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. Еще больше информации в МАКС-канале «Радио Спутник».
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на «Радио Спутник».
1: Продолжаем. 18.33. Александр Казаков, политолог, член Совета по внешней оборонной политике, советник первого главы ДНР Александр Захарченко у нас в гостях. Александр Юрьевич, привет еще раз. Рад видеть тебя и слышать. Да. Так, ну что, продолжим предыдущую тему амбиции или пойдем как ты... Вот это мы просто за кадром продолжили. Я приоткрою завесу. Значит, обсуждение... как бы, ну, наверное, не...
0: Осталась ли рациональность в международных отношениях, скажем так? Есть ли, сохранились ли рациональные подходы? Это значит, что, во-первых, можно ли их анализировать, иначе, ну, если
1: чтобы
0: нет,
1: сделать
0: то
1: выводы,
0: нет.
1: Да, какие-то, да.
0: Но
1: да.
0: На самом деле при отсутствии рационального подхода и сами международные отношения становятся невозможными, и наступает период международного хаоса и анархии. Я-то считаю, что мы уже в нем находимся. И благодаря в очень большой степени Дональду Трампу, который делает это сознательно, со своим интересом. Вот. Но и вслед за ним многие еще добавляют. То есть сейчас мы реально живем в режиме международной анархии. И поэтому для того, чтобы начать с кем-то нормальный, трезвый, рациональный разговор, нужно предпринимать многократно большие усилия. То есть каждый раз нужно играть целую игру. Раньше можно было позвонить, а сейчас нужно обставиться, сыграть сценарий, там, показать это все. Ну, дипломатия там, это сложная сигнальная система.
1: Но при этом мы знаем, что значит какие-то отставники там и правительственные, военные, что-то куда-то поехали, обсели там где-то поговорили и разъехались, понимаешь? Но я к тому, что вот эти разные векторы коммуникации.
0: Они всегда присутствуют.
1: Слава Богу.
0: Мы как раз только что говорили про Японию, да, когда у нас был очередной кризис такой тяжелый с Японией. Экс-премьер, фамилия вылетела, но я вспомню, у которого были хорошие отношения, он был еще до Куидзуми, по-моему, хорошие отношения с Путиным, поехал с частной поездкой, значит, в Москву и спрашивал у разных знающих людей, значит, сначала навел справки и понял, что Путин готов с ним поговорить приватно. Вот я не открываю никаких гостайн, это было давно. Вот, а потом он через разных людей, значит, наводил справки, как ему правильно себя вести, позиционировать в публичном пространстве или нет в Москве, чтобы ничего не сорвалось. Он ехал, зная заранее, что, вернувшись в Токио, он сразу пойдет в кабинет на самом высоком уровне и расскажет. Он не был посредником. Вот, он хотел привести сигнал. Вот, то есть при разрушенных отношениях это очень ценно. Вот, ну, как он, собственно, вот в наших отношениях с Соединенными Штатами, ну, таким был Степан Витков. Он тоже привез сигнал всего лишь для начала. Вот, и он здесь все правильно сделал, возложил цветы к памятнику Столыпина по совету одного умного человека. Вот, и был хорошо принят, привез сигнал. И спустя несколько лет появился Синдзо Абе, и отношения с Японией стали постепенно нормализоваться. Они сейчас снова рухнули, ну, в том числе после 22-го года, по понятным причинам. Япония страна оккупированная. Вот, и там шаг вправо, шаг влево, стоят американские морпехи и бьют прикладом по коленям. Вот. Но, тем не менее, разумеется, эта система, то есть у нее есть привычные механизмы функционирования. Вот если они разрушаются, это как произошло после 22-го года у нас, у США. Были разрушены все абсолютно. То есть они обрушили полностью всю систему взаимодействия, даже частную, даже там, по каким-то отдельным областям, там, гуманитарным, просто все обрушили. И там с нуля. Это тяжелейшая история. Вот. И поэтому мы так и не можем приподняться.
1: Ну да. Хотя ты неоднократно, ну нет, это, так сказать, слово подтапливать будет грубо, наверное, но выражаешь, ну, в определенном смысле, да, или отдаешь должное, так сказать, рациональности Байдена.
0: Я, конечно.
1: Да, да,
0: нет, да не просто. Вообще, на мой взгляд, благодаря рациональности и вот этой еще советской опасливости и пониманию того, что пропасть рядом, это советские еще, то есть, ну, времен холодной войны инстинкты. Но благодаря этому, я считаю, до сих пор Приднестровье целое. Потому что я даже, мало того, что сам, я с друзьями не раз анализировал, нет ни единого основания, то есть ни единого вообще, почему до сих пор не захватили Приднестровье. Кроме одного. Кроме американского президента. А это был Байден. А теперь Трамп. Приднестровье по-прежнему не под ударом. А там 250 000 граждан, подчеркиваю, не жителей, граждан Российской Федерации. И там можно так погеноцидить, что у нашего народа, у нас самих, у нас с тобой мозги снесет от этого видео в интернете, а оно будет идти потоковое. Вот, поэтому, да, я даю должное Байдену. К сожалению, у него было какое-то мерцающее сознание, когда проблема в том, что когда он был без сознания, кто от его имени рулил? Ну, вот да, эта проблема. До сих пор следствие идет.
1: Понять не могу. Так это в этом смысле и сейчас примерно так же тоже, так сказать, Трамп может говорить все, что угодно, а в это время там мы не будем дружить с Южной Кореей, значит, нам невыгодно проводить совместные
0: учения. Да, сегодня,
1: конечно,
0: круто заявил вообще.
1: Да, учение будет все равно там проводиться.
0: Да, мы разбомбим к чертям этот Оман.
1: Оман, да.
0: Если он там что-то рыпнется. Но Трамп... Главная проблема, не до всех дошло сразу, это рассинхронизация работы президента и институтов. А институты никуда не делись.
1: Ну, да,
0: и не
1: да,
0: только
1: да.
0: Конгресс, там, да, Госдеп. Да, да. Госдеп – это аппарат. Тот самый дип-стейт, который на самом деле является объединением бюрократии высокого уровня, которые машина работает, даже если не будет президентом, машина будет работать государственная. У нас везде, ну, так работает государство. А и Трамп с ней рассинхронизирован, он как бы свой, он, у него своя повестка, а у государства американская своя повестка. Да. И периодически они так, там такие искры летят. Ну вот посмотрим, чем закончится это в ноябре. Я по-прежнему считаю, у Трампа остается опция снести нафиг эти выборы.
1: Думаешь, не будет?
0: Ну вот сегодня, на сегодняшний день, оценки американцев нормальных, адекватных, они говорят, что республиканцы просели, но демократы вообще лежат на полу. То есть республиканцы не выиграют выборы, но демократы могут их проиграть. То есть сейчас все-таки весы качаются, но не рухнули. А если они рухнут, Трамп об этом узнает примерно в этот же день, я думаю, у него много есть опций,
1: как военное положение,
0: отменить. Чрезвычайное, да, военное. И отменят эти выборы. Объявит Армузский пролив территории Соединенных Штатов.
1: Но он же пообещал, кстати, да.
0: А если так, то защита национальной суверенной территории, армейская операция, вся Америка, значит, едет в Армуз.
1: Несокрушимая печаль, да, какая-то операция, да, что-то такое. Значит, так.
0: Тоска.
1: Хтонь там, ну не что, какие-то вещи. Значит, крупнейший в истории Польши военный парад в Варшаве в честь Дня войска польского состоялся. 1800 военнослужащих, 300 единиц наземной техники, около 60 летательных аппаратов.
0: Ну,
1: главное мероприятие, между прочим, на Вислостраде, широкой магистрали вдоль Вислы, здесь проходят пешие колонны. А на Варшаве, ну, как бы хорошо. Так.
0: Ну, парад-то так себе, честно говоря.
1: Я не смотрел.
0: Чуть-чуть лучше, чем американский. Американский это позорище такое, многовековое позорище. А этот чуть-чуть лучше. Ну, этот парад чем был отмечен? Кроме того, что он скромненький такой. Это речуга, собственно, Кароля Навроцкого, президента Польши. Она была очень забавная. То есть 90% времени он говорил про Россию на польском параде. А второе, это тем, что не пригласили представителей киевского режима. Ни в каком качестве. Ни военнослужащих, ни делегацию. Их вообще там не было. Зеро, как бы. Вот. Выступление Навроцкого, оно было очень польское. Потому что поляки в Европе – это наиболее травмированная нация. Сегодня с коллегами просто, ну, получилось, что карта под ногами лежала. Я говорю, посмотрите, вот Польша. Единственный сосед, по отношению к которому у Польши нет претензий, это рыбы в Балтийском море. А так по периметру все.
1: Со всеми, да.
0: Калининград, Литва, Белоруссия, Украина, Чехия, Германия. То есть поляки одни такие. Вот это действительно, ну, это, они сами это про себя знают. Это им не помогает жить совершенно. Вот. Но это нация, переполненная исторической травматичностью. Ну и, собственно, речь Навроцкого была вот в этом смысле очень польская.
1: Вот смотри, мы тоже, значит...
0: А вообще люди знают, в честь чего парад-то проходил?
1: Господи, битвы на Висле. Да, это они так, по крайней мере, говорят.
0: Это,
1: да.
0: Они чествуют победу польской армии над советской армией в 2020 году.
1: Да.
0: В 1920 году.
1: Да, 106
0: годовщина. Это победа над Советским Союзом.
1: Ну,
0: они бы нас еще пригласили.
1: Ну, да. Ты, вот знаешь, что тут интересно? Значит, смотри. Вместе с польскими военными маршировали контингенты из США, Великобритании, Франции, Румынии, Хорватии, стран Балтии. Значит, что меня здесь? Просто много внимания еще совсем недавно. Ну, там, ну, хорошо, и до 22-го, и прочее. Значит, уделялось так называемой Вышеградской четверке, которая так или иначе продолжает свое существование и сегодня. И существование это выражается, ну, в таком, так сказать, противостоянии Брюсселю. Ну, в Венгрия, Словакия, Чехия туда входит, и нынешний чешский президент, Но он, наверное, так сказать, по сравнению с Венгрией и Словакией, менее выраженно там противодействует. Но так или иначе, он тоже там спуску не дает. Делает заявления, mm-hmm. там, в том числе mm-hmm. о примирении с Россией и прочее, прочее. Всегда здесь не хватало именно Польши. У Польши тоже противостояние с Брюсселем и подвергалось там санкциям, и Брюссель вводил, значит, за суд, за решение о судах и прочее, прочее. Как будто бы нет вот этого формата, который действительно сделает эту Вышеградскую четверку, но если не над национальным объединением, то хотя бы структура какая-то появится. И здесь, в этом перечислении, на параде нет ни словаков, ни венгров, ни чехов. Случайно ли это?
0: Нет. Польша, то есть, ну, это моя субъективная оценка. Ну, собственно...
1: Имею
0: право, да, раз пригласили. Значит, мне кажется, что Вышеградская четверка как некое, да, действительно, объединение, которое было призвано дать опору для жесткой торговли с Брюсселем. Mm-hmm. Да, по разным, при этом иммиграция и традиционные ценности, в этом смысле и Венгрия, и Польша, близнецы-братья.
1: Да, кстати. И Словакия, да.
0: То есть там нет ни гей-парадов, там традиционная семья, ну, как у нас примерно. Вот, значит, и она ушла, эта история этого объединения ушла в прошлое, потому что сейчас другие тенденции работают, они тоже большие и очень на большую перспективу. Что касается Польши, положение Польши сейчас, то есть геополитическое положение Польши совершенно особое. Если, когда вы смотрите новости, которые исходят из Варшавы, всегда помните о том, что Польша вообще больше не занимается сегодняшней политикой. Польша первая страна в Европе, которая поняла, чем это все кончится. Кризис в Восточной Европе, который украинским называют. И Польша выстраивает политику постукраинской Европы. Они все списали. Угу. И дело не в том, пригласили, не пригласили. Там Волынская резня, это все само собой, но это внутренняя, локальная повестка. А глобально-европейской повестке Польша первая страна, которая переступила через эту историю. Все их решения и по армии, и по вооружениям, и по ядерке, и по позиционированию, по взаимоотношениям со Скандинавией, с Германией и так далее. Это все уже выстраивание своего места в постукраинской Европе. И Польша на секунду претендует на лидирующие роли в будущей Европе постукраинской, после Украины. И у нее есть для этого основания.
1: Но армия здоровая, экономика неплохая.
0: Неплохая там, территория, да, население.
1: Да. Традиции.
0: Консолидация общественная в достаточной степени на традиционных ценностях. Потом это самое мононациональное государство, между прочим. Они говорят спасибо Советскому Союзу. Вот, и кроме того, католическая, роль католической церкви. Вот, пожалуй, самая сильная в Европе. То есть ресурсы у Польши для этого есть, но у них теперь и амбиции появились, еще раз обоснованные, и поэтому Польше не нужна Вышеградская четверка. Даже более того, те страны, которые входили в эту четверку, сейчас для Польши являются конкурентами, потому что чуть южнее Польши формируется другой центр силы, который будет венгро-австрийским, а раньше был австро-венгерским. И, между прочим, и у того, и у другого проекта один и тот же духовный центр находится чуть-чуть в Италии, uh-huh. в Ватикане. Uh-huh. Вот, и вот эти проекты в Восточной Европе, я вообще считаю, ну подожди, это не только я так считаю, давайте я процитирую Путина на Валдае последнем, про Европу. Он имел в виду западную, прежде всего, Европу. Потому что здесь у нас хоть славяне, если там никого нет, там все чужие. Он сказал по памяти... Европа – это затухающий центр, который уже находится на периферии исторического развития. Ну и все. Вот. И у Восточной Европы есть возможность хорошенький такой реванш взять. Особенно у поляков. То есть сейчас история пойдет не с запада на восток, а с востока на запад. То есть претензии будут предъявляться с восточной части в западную. У Польши – Германии, у Германии – к Франции отдайте там Эльзасы, Лотаринги. И так дальше они еще и Британию сожрут.
1: И только в Португалии кто-то выйдет на берег океана, значит, крикнет туда что-нибудь, да?
0: Нет, Португалия уедет в Бразилию. Примерно. Да, да. Вот, то есть я вообще считаю, что вот на это... Когда мы говорили про то, что на краю пропасти, европейцы примерно в 24-25 уже точно осознали, что украинский конфликт для них является, у нас об этом не говорят, и очень зря, тоже вдруг экзистенциальным. Мы уже все знаем, что такое экзистенциально. Да, это жить или не жить, это быть или не быть. То есть это...
1: В чем смысл?
0: Тут не про смысл, тут про мы останемся или нет. То есть экзистенциальное, то есть когда
1: нет, в чем
0: уже...
1: смысл жизни, я имел в виду существование бытия, как бы в этом...
0: Ты в другую сторону немножко. То есть экзистенциализм, философское учение во Франции, это лучше всех сформулировали Жан-Поль Сартр и Альбер Камю. То есть это смысл жизни открывается... для человека в пограничной ситуации. Пограничная ситуация на грани смерти. И тогда он все про себя понимает. Вот что такое экзистенциальная ситуация. Европа начинала вообще из-под палки, между прочим. Американцы палкой по башке били европейцев, затянуть в этот конфликт. Теперь это воспоминание мы уже имеем. Салливан с Блинкеном носились и просто били их. Но постепенно, втянувшись в это, когда Америка сказала «бай, мы поехали, между нами Атлантика», Европа, оставшись с нами один на один, она вдруг поняла, что поражение Украины – это поражение Европы. Стратегическое, историческое, эпохальное. Для этого там не нужны русские солдаты. Русский сапог в Европе не нужен. Они рухнут как культурный, как геокультурный геополитический центр. Они это поняли. Это, для них это страшная история. Теперь уже. Поэтому они звереют, и поэтому они с ума сходят. Вот, а Польша при этом говорит, о, хорошо, а я на этом пепелище нормально себе выстрою. Так, вспомнили, что когда-то герцог Анжуйский был их королем.
1: Тут, судя по всему, Сергей Александрович Караганов, значит, просто подпись Рамирес Иванович. Я думаю, это Караганов подписался Рамирес Иванович. Так, может быть, не стоит ждать, когда Европа в очередной раз нападет на нас и удивить их упреждающим ядерным ударом. Вот,
0: нет,
1: Рамир Александрович, дорогой,
0: нет,
1: значит,
0: нет,
1: вот, вот
0: в
1: этот, шучу, откуда у вас это, скажите, пожалуйста, ну, подумайте, ну, на шаг вперед. И у всех представление, что мы сейчас шарахнем и будем, значит, смотреть просто на вот эти всполохи. Чуть никто не предполагает, что может прилететь обратно. А когда говоришь, так прилетит, да, ну, ничего не прилетит, посмотрите, знаете, Иран там, знаете, бомбит локаторы в Кувейте, и им ничего за это не будет.
0: Совсем ничего. Нет, да, там пару тысяч ракет не прилетели.
1: Разрушенные города, да, совершенно верно.
0: Разрушенные школы с погибшими детьми. Ничего этого не было. Мосты и так далее. Нет, вот я, когда получаю регулярно, примерно раз 50 в день такого рода рекомендации, есть два четких таких интеллектуальных приема. Всем рекомендую. Первое. Когда у вас заходит речь, а давайте мы жахнем, сразу задавайте вопрос. А завтра? Себе задайте и попытайтесь найти ответ. Потому что, когда мы говорим, давайте жахнем, такое ощущение, что завтра что-то не будет. Вы жахнули и конец. А с чего вы взяли, что конец? А может, это только начало? И начало чего? Вопрос, первый вопрос. А завтра? А второе? Для того, чтобы самим без публичных дискуссий оценить необходимость или вредность такого рода истории, есть универсальное средство, оселок такой, да, вот лакмусовая бумажка. Вот, есть один вопрос, который дает ответы на все остальные вопросы. Он очень простой. Это приблизит нашу победу или нет? Если нет, нафиг с пляжа. Вот ядерный удар по Европе. Два вопроса. Что будет завтра и приблизит ли? Или, а вдруг он наше поражение приблизит? Подумайте сами. Для этого не нужны вам ни Алексей, ни я. Это простые операции. Один вопрос. Это приблизит нашу победу? Потому что я поражаюсь нашим коллегам, которые говорят, ой, да они не ответят. С чего вы взяли? Это они вам позвонили, сказали, что они не ответят? Вот все думали, что Иран не ответит. Он нифига себе не ответил. И Америка проигрывает войну очередную. Очередную, кстати, не первая, не последняя. Хотя, может быть, последняя. Вот с чего взяли-то? Вот сегодняшняя публикация в одной из европейских газет, ну, они регулярно появляются, они сценарии пишут войны, они уже военные пишут реально сценарии, пока это сценарии, но войны с Россией. И если вы думаете, что ядерный удар по Жешеву, например, маленькой такой вот там бомбочкой, да, который Польшу даже не снесет с лица земли, а только Жешев непосредственно снесет, что на этом все кончится, откройте любой справочник, в интернете есть, и посмотрите, сколько на вооружении Европы или Евронаты, Путин разрешил склонять НАТО, сколько на вооружении Евронаты, например, самолетов, способных нести ракеты. Сколько у них танков, сколько у них, собственно, ракет.
1: И наши откройте. Можно прям табличку, там сейчас искусственный интеллект вам быстро стоит. Но вот количество танков Россия, страны НАТО, количество штыков,
0: военных кораблей. И, пожалуйста, в конце этого списка, когда будет, внизу напишите. Французские подводные лодки с ракетами, с ядерными боеголовками. Про них не забывайте, они тоже есть. И решения об этом принимаются в Париже, а не в Вашингтоне. Поэтому вот это вот, мы сейчас там жахнем, они сдадутся. Киев уже сдался в 22-м году. До сих пор и кается.
1: Блистательно, Саш. Вот это, так сказать. Не обязательно сразу бить массированно. Карагану, кстати, не говорит об ударе всеми средствами. Слушайте, с Карагановым лично сидели за, так сказать, я все это слышал. Да, у него не все сразу, у него все точечно, там какие-то чуть ли не адреса.
0: Леш, Сергея Александровича никто никогда не дослушивает до конца. Все слушают первые 15 минут, воодушевляются, идут в водку.
1: Или наоборот,
0: до конца послушайте, каждый раз заканчивается. И почему сам Сергей Александрович говорит, до конца дайте мне договорить, иначе я не подпишу эту запись, не пущу в эфир. А в конце он говорит всегда, может да, может быть, но это страшный грех, с которым наш народ поколениями будет жить. Потому что не бывает... Не работает так ядерное оружие, точечное, хирургическое, что мы вырезаем военных, а мирные остаются. Что взрослые умирают, а дети остаются. Такого не бывает. И он каждый раз про этот грех говорит.
1: Я боюсь, что для вот Рамироса Ивановича, нашего дорогого слушателя, спасибо, что вы с нами. Значит, для него...
0: Извините, что я повышаю голос просто.
1: Это допустимая цена. Вот этот грех, о котором говорит Караганов, за который какое-то количество людей остановит, да?
0: Сегодня министр обороны Израиля, то есть Рамирес Иванович, поддерживает поведение Израиля в секторе Газа.
1: Конечно, да. Конечно.
0: Вот, Израиль посчитал давно, это государственная политика, сколько можно убить мирных для того, чтобы одного террориста. 24 человека. То есть вот на пляже отдыхает тот, кого они считают, может быть, это не так террористом, они просто шарашат, и куча мирных. Вот сегодня Бен-Гвир вообще сказал, что они не люди. Надо просто всех, кого можно убить, а остальных выслать. Вот... Я тут недавно с нашими военными общался, с военными моряками. Там вопрос такие же, как и в гражданской аудитории, кстати. Но в конце потрясающие ребята, обстановка, Северный морской флот. И меня спросили, почему мы не можем, как американцы? Вот. Да потому что мы не американцы, потому что мы русские. И важно, с нами Бог не потому что мы русские, а потому что мы вот так воюем. Поэтому с нами был.
1: Александр Казаков был у нас в гостях в студии. Спасибо большое, Александр Юрьевич.
0: Спасибо, Алексей.
2: Узнать за 90 секунд. Суд над Иисусом Христом. Военный трибунал в Нюрнберге. Суды над декабристами и астрономом Галилео Галилеем. Расправа над обвиненными в ереси тамплиерами и казнь Жанны д'Арк. Судебных процессов, повлиявших на ход мировой истории, не так уж много. От силы десяток. В их числе незаслуженно забытое Салемское дело. Но оно до сих пор леденит кровь. В 1692 году в американском городе Салем недуг сразил 11-летнюю девочку. Симптомы были загадочные и жуткие. Истошные крики, судороги, жалобы на невидимые уколы. Местный доктор не нашел физических причин болезни и заявил: «Она одержима дьяволом». Началась массовая истерия. Подозрительных и неблагонадежных женщин стали хватать и обвинять в колдовстве. Через пару месяцев казнили первую, потом еще и еще. Мужчин тоже беда стороной не обошла. Всего за короткое время повесили 19 человек.
5: Даже 4-летнюю девочку за решетку отправили. В какой-то момент наступило прозрение. Губернатор помиловал оставшихся под арестом. Судьи признали ошибочность приговоров, а окончательно все участники процесса были оправданы только в 1957 году.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 вечера, столько же в Санкт-Петербурге. Полночь в Улан-Удэ. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска освободили населенные пункты Андреевская община и Новосолошино. Экс-пресс-секретарь Зеленского призвала власти Украины завершить конфликт. Женская сборная России по спортивной гимнастике вернулась в Москву с чемпионата Европы. Подробности далее. Российская группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Андреевская община в ДНР, а группировка «Восток» освободила Новосолошино в Запорожской области, говорится в опубликованной сводке Минобороны. Отмечается, что российские войска улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, а также продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли 1450 военнослужащих. Кроме того, украинские войска лишились танка, 7 боевых бронированных машин, 2 боевых машин реактивной системы залпового огня «Град», 4 артиллерийских орудий, 7 станций РЭП и 2 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, комментируя случаи насильственной мобилизации, призвала власти Украины завершить конфликт с Россией. Она добавила, что это режим настолько отчаявшийся, что он хватает мирных жителей прямо на улице и бросает их домашних животных одних на тротуаре. Принудительная мобилизация превратилась в откровенное хищничество. Правительство, которое так обращается с собственным народом, уже проиграло моральный спор. Партия «Яблоко» обжалует решение Верховного суда России о снятии с выборов в Госдуму, сообщил председатель партии Николай Рыбаков. Он добавил, что «Яблоко» сделает все необходимое, чтобы вернуться в бюллетень. Жалоба будет подана в ближайшие дни. Ранее Верховный суд признал законным решение об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблоко» в депутаты Госдумы и отклонил апелляционные жалобы сторон. Правоохранители задержали подростка, который поджег трансформаторную подстанцию на железнодорожной станции в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Отмечается, что юноша совершал действия по указанию куратора, поступившему через мессенджер Telegram. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Небольшой смерч пронесся в Нижнем Новгороде, заявил глава города Юрий Шалабаев. Ранее сообщалось о сильном ливне, после которого образовалась воронка от непогоды. Никто не пострадал из последствий. 4 упавших дерева, их дорожные бригады уже заканчивают убирать. Водооткачивающая техника работает по всему городу. Женская национальная команда России по спортивной гимнастике прибыла в Москву после чемпионата Европы, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Российские гимнастки прилетели в аэропорт Внуково рейсом из Стамбула. Наша сборная стала победителем медального зачета чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Россиянки стали лидерами по общему числу медалей и по количеству золотых наград. Наши спортсменки выиграли командное многоборье, а Ангелина Мельникова завоевала золото в личном многоборье и опорном прыжке. Также Мельникова взяла 2 бронзовые награды на бревне и в вольных упражнениях, а Анна Калмыкова стала 2-й в личном многоборье. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
2: 4:08. Продолжаем прямой эфир. Понедельник, 17 августа, 26 год. Алёша Тимофеев у микрофона. Борис Рожин, автор телеграммы «Макс» канала «Колонель Касат» с нами на связи. Сегодня не из дома, как будто бы. Борь, привет, салют.
3: Вечер добрый, да, пока не из дома, пока в дорогах, но скоро уже дома буду.
2: В дорогах, расскажи про дороги, про ситуацию с бензином, например, в дорогах.
3: Ну, у нас, если брать Крым, ситуация сейчас несколько стабилизировалась. Бензин в основном практически каждый день уже есть. Цены частично сбили на ряд сортов. Ну, почему? Потому что государство залило большие деньги, субсидии на стабилизацию цен на топливо. При этом, конечно же, остаются вопросы со спекуляциями, власти про это говорят. Один раз уже специально даже вводили до 5 QR-коды, именно чтобы побороть спекуляции с ценами на заправках. Ну, при этом, опять же, сохраняются ограничения на большинстве заправок 20 литров, ну, иногда 40 литров, по-прежнему есть ограничения по канистрам. То есть топлива явно стало больше, цены за счет государственных вливаний стабилизировать. То есть, конечно, на пик остроты кризиса вот с топливом, конечно, вот именно если брать Крым, он в основном пройден. Ну, собственно, и Аксенов это на днях подтвердил, сказал, что да, с топливом ситуацию плюс-минус начали стабилизировать. Цель с электроэнергией похуже, потому что атаки на подстанции линии ЛЭП продолжаются, то есть наши электрики чинят, противник снова атакует, опять аварии, ну и, соответственно, идет вот уже несколько недель вот такая постоянная как бы борьба, то есть противник стремится выключить отдельные куски Крыма, но, соответственно, ремонтники круглосуточно все это чинят. То есть, ну, поэтому отключение света сохраняется и в Севастополе, бывает 3 через 3, бывает 2 через 6, бывали более длительные отключения, когда там были поражены подстанции в Крыму, и, соответственно, мощность упала. То есть острота проблемы еще не снята, если брать по электроэнергии. По бензину стало сильно лучше, если сравнивать с тем, что было, допустим, в начале первой половины июля.
2: Слушай, а как вот люди справляются? Вот генераторы, например, как заправлять, когда в канистры не наливают?
3: Ну, во-первых, опять же, 20 литров, то есть ты можешь приехать на машине и 20 литров себе заправить. При этом, ну, в канистры иногда в отдельные дни, если мы разрешение, можно заправить в канистру, если ты предоставляешь QR-код о принадлежности тебе твоего транспортного средства. То есть, ну, у тебя машина заправлена, приехал на следующий день, заправился вот по QR-коду. Естественно, много не дают заправлять именно потому, чтобы избежать, опять же, спекулятивного спроса, который обвалит даже вот эту хрупкую стабилизацию. Я решаю проблему. У меня вот обычные эти аккумуляторы, ну, литионные, которые вот именно на несколько часов позволяют там ноутбук там зарядить, холодильник, чтобы не разморозился. Ну, вот как-то вот так выкручиваться. Приходится, потому что в отдельные дни там 8-9 часов света не было. Ну, в основном это где-то часа 2, ну, 2-3, иногда 6. Ну, чаще 2-3 часа без света.
2: Хорошо. Так, я просто про дороги спросил. Я думал, может быть, ты откуда-то там переезжал куда-то, так сказать, вот на юге. Вот там думал еще узнать у тебя. Ты что там видел, наблюдал что-нибудь?
3: Не, ну, если по Новороссии противник там продолжает, ну, там наш транспорт идет, ну, часть поставок в Крым идет по трассе Новороссии, атаки там продолжаются, периодически какие-то машины они там бьют с помощью дронов, там потери, безусловно, есть, но при этом так безнаказанно действовать, как это было вот в начале этой кампании, у них уже не получается, потому что насытили большим количеством МОГов, и все-таки удается отбиваться и сохранять логистику. То есть, но опять же, говорить о том, что там полностью все спокойно, безопасно нельзя, потому что атаки продолжаются. Противник, ну, не смог заблокировать сейчас ту дорогу, но, безусловно, будет предпринимать усилия, чтобы у нас там были более серьезные трудности, поэтому борьба за логистику там будет продолжаться, это безусловно.
2: Так, у нас сегодня международная повестка прям практически получилась. Ну, нет, есть что-то там и про нас, про Украину, но в целом. Значит, я тебе предлагаю сейчас с этого. Трамп обиделся на Южную Корею публично, значит, он сказал, что вот не будем проводить совместные учения. А что это мне с ним проводить совместные учения, когда у меня такие прекрасные отношения с Ким Чен Ыном? Вот, а тут, значит, Южная Корея. А я вот Южную Корею попросил поучаствовать в конфликте на Ближнем Востоке. Они отказались. А что нам? Это для нас дорого и прочее, прочее. Значит, поручил сократить масштаб военных учений с Южной Кореей. Говорит ли это о чем-то? Вот я сегодня спрашивал там Сардарян, например, да, говорит ли, что Соединенные Штаты, которые сейчас на Ближнем Востоке, вот тоже, так сказать, куда-то, ну, не скукоживается, это грубо, я не люблю такие, значит, но куда-то, так сказать, переходит более южнее, ниже, да, по карте, сокращает свое присутствие или может сократить? А может ли в регионе, например, и по поводу, так сказать, вот этих... Вообще, что думаешь, да? Слова это или действия будут какие-то за Трампом, да?
3: Ну, по форме это выглядит как очередной пинок с ноги очередного сателлита, что Трамп любит это делать, как мы видим, он и так и Канаду пинает, и европейцев пинает, и ближневосточных сателлитов периодически так попинывает. Ну вот и корейцам досталось. При этом во время войны, активной фазы, это не помешало США сначала выдернуть пусковые установки с Южной Кореи, и потом еще запасы ракет вместе с радарами тоже угнать на Ближний Восток, которое предполагалось, что это как раз-таки против Южной Кореи должно было быть и против Китая использовано. Раз. Также в свое время с Южной Кореи вывозились огромные запасы снарядов для войны на Украине. Там это были очень большие объемы, там, по-моему, 150 или 200 тысяч снарядов, которые переводовались на Украину со складов американской армии. Поэтому важно понимать, что несмотря на то, что Трамп любит так пинать своих сателлитов, это не значит, что вот он возьмет, завтра развернется и уйдет. Потому что на фоне вот этой болтовни Пентагон там методично занимается расширением американского военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе, опять же, с прицелом на противостояние с Китаем. И, конечно же, от такого сухопутного авианосца, как Южная Корея, американцы не откажутся, потому что там размещены батареи ТАТ, которые направлены на противодействие китайским баллистическим ракетам, в том числе с ядерной боеголовкой. То есть это стратегическая угроза для Китая. Условно, на Южной Корее можно разместить ракеты большой дальности, которые могут поражать глубинные районы Китая. То есть сказать, что американцы идут в Южную Корею, это несерьезно. Но при этом, опять же, с помощью таких действий Трамп может пытаться чего-то добиваться от Южной Кореи, то есть более активного вовлечения в какие-то действия, например. Либо более активное участие в давлении на Иран. Или же, допустим, в поставке вооружений на Украину. Тем более, вот Южная Корея недавно заявляла, что она не будет летальные вооружения поставлять. Но это вот намек. Если не будете делать то, что нам надо, вот мы вас будем сокращать. Конечно же, то, что Ким Чен Ын поверит вот в эту риторику, вряд ли, потому что Ким Чен Ын тёртый калач, и вряд ли он сильно верит, что США предпочтут Северную Корею Южной. То есть, вряд ли он какие-то такого рода иллюзии питает. Тем более и Трамп, и южане продолжают заявлять про стремление к денуклеаризации. А Северная Корея уже не раз заявляла, что даже обсуждать это не собирается, а будет лишь увеличить количество боеголовок и средств доставки. Поэтому это определенный тактический ход, пино. Это был комплекс причин, по которым Трамп решил так пнуть Южную Корею. При этом США особо ничего от этого не теряют, но Южная Корея, по сути, теряет лицо. Всем показывают, что вот эта страна зависимая, и с ней можно обращаться вот так.
2: Президент Южной Кореи предложил КНДР начать переговоры о прекращении войны. Тоже, в общем-то... Как будто бы сейчас не время. Надо сказать, что подобные предложения звучат периодически со стороны Южной Кореи, и даже шаги предпринимались там какие-то, но ВОЗ и ныне там. В смысле войны-то нет, да, но и мирного договора нет. Значит, и здесь Ли Джи Мён, давайте отложим наши намерения угрожать друг другу и начнем обсуждение прекращения затянувшейся войны как непосредственно заинтересованные стороны. Я превращу энергию вражды и противостояния в импульс для мирного сосуществования и общего процветания, говорит президент Южной Кореи.
3: Опять же, такого рода заявления случается, потому что политика Южной Кореи в отношении северян периодически переживает подобные так называемые оттепели, когда там очередной президент, особенно если он не ультраправый, он стремится мириться в свое время создавалась экономическая зона Кэсон, где работали и северные, и южные корейцы, проводились встречи на границе, проводились различные меры по снижению напряженности. Но сейчас пока мы видим в одностороннем порядке, Южная Корея там отказалась от этой отправки воздушных шаров с пропагандой, которые начали делать еще при прошлом президенте, который сейчас сидит за госпереворот. И, ну, и собственно, и только после этого Северная Корея

0: А стоит помнить, что все-таки в отличие от Северной Кореи, Южная Корея не является ядерным государством, и ее столица достаточно уязвима. Поэтому новые власти Южной Кореи сейчас как бы не заинтересованы в провоцировании эскалации. Ну, Северная Корея это понимает, и поэтому действует с позиции силы, то есть требует каких-то односторонних уступок, чтобы просто начать о чем-то разговаривать. То есть, опять же, это вот последствия Южной Кореи, вот этого провалившегося военного переворота. Северные корейцы помнят, под какими лозунгами проводился этот переворот, в том числе для будущую борьбу с Северной Кореей. Они, конечно, это тоже считали, поэтому этим заявлением риторики мира они не очень верят. Кстати, не случайно это они зафиксировали в целом ряде доктринальных документов, то есть и многие вот эти вопросы, связанные с мирным объединением двух Корей, исчезли из целого ряда основополагающих документов Северной Кореи. То есть это показывает о том, что они не верят, что этот курс, ну, вот этих переговоров, который приводит к некое там сосуществованию мирному, что он к чему-то существенному для корейцев приведет. Но это, опять же, создает дополнительный эскалационный потенциал. Если, допустим, в Южной Корее снова придут к власти правые, начнут разыгрывать северокорейскую карту, но Северная Корея готова в этом случае отвечать. Но хотя это не значит, что война будет. Они в таком режиме
1: Но да,
0: живут
1: ни
0: уже
1: мира, ни войны.
0: десятилетиями.
1: Да, ни мира, ни войны. Да. И я в этом смысле много раз вот в эфире тоже говорил, что это один из вариантов. Ну да, нет, ни мира, ни войны. Люди не гибнут, и слава богу, так сказать. Мира нет? Нет, мира нет. Договариваются, договариваются. Будут еще 20 лет договариваться или 50. Ну, пока люди не гибнут, это значит хорошо. Это позитивный момент. Тут Константин пишет, а как КНДР в условиях мира будет существовать? Плохо себе такое представляю. Ну, вот ровно на этом
0: А
1: мифе, да,
0: что
1: как будто бы...
0: проблема?
1: И, да, Борь.
0: Те, кто, ну, допустим, сейчас можно спокойно поехать в Пхеньян, самолеты летают раз в неделю туда, в составе туристической группы, приехать посмотреть. То есть это не та Корея, которая из либеральных там страшилок про голодную там Северную Корею, где там последнюю там ложку риса доедают. Сейчас Пхеньян в значительной степени так осовременился с точки зрения потребительской, в том числе китайская одежда, китайская электроника, смартфоны, планшеты. То есть все это завозится, имея такие ворота к мировой, ну, такой канал доступа к мировой экономике, как Китай. Ну, Северная Корея сейчас себя при Север, ну, при Ким Чен Ыне, особенно за последние десятилетку, уровень жизни в Северной Кореи вырос, потребительский уровень вырос, экономический рост продолжается уже который год. Ну, понятно, в том числе за счет ВПК и тяжелой промышленности, но тем не менее рост есть, особенно ну, на фоне стагнирующей той же Японии, там, как бы, которая сейчас испытывает огромные проблемы. Тот курс, который провел Ким Чен Ын, некоторые которые все смеялись, для вот новых реалий он оказался очень актуален, когда страна самодостаточная, в меру закрытая и живет на посредством, а не в долг, как большинство западных стран и их сателлитов, которые понабирали долги, сейчас сталкиваются с проблемами, как та же Япония, где сейчас американцы, в которой сейчас американцы в огромных количествах вливают доллары, чтобы не допустить обвала иены, и что потянет за собой все остальное, как костяшки домино. То есть, опять же, на фоне этого Северная Корея вполне себя нормально ощущает. Конечно, с опорой на китайских товарищей, ну и на нас, потому что мы, как бы, Северной Корее тоже дали определенный буст в развитии. И думаю, они тем еще будут несколько лет, только надо даже на этом багаже ехать спокойно.
1: Да, не просто буст, а еще же гарантии не прекращать. Ну, в смысле, вот этот договор знаменитый о дружбе, сотрудничестве, партнерстве там, да, это, конечно, важно. Так. Но в регионе давай тогда еще, тут просто приходит новость. Сегодня же встречался Нетаньяху с Кушнером и председателем, ну, в смысле, там в Совете мира есть отдел по Газе в Болгарии, но опять вылетело у меня из головы его фамилия. Ну, короче говоря, Израиль и Совет мира договорились, что разоружение Хамас и демилитаризация Газы должны предшествовать восстановлению анклава. То есть восстановление анклава, сектора Газа, начнется после разоружения и демилитаризации.
0: Ну, Хамас, очевидно, оружие сдавать не будет, потому что, ну, их просто потом всех там передавят поодиночке различные там эти руками. Израиль это сделает руками вот этих коллаборантов.

0: которых он там понабирал, эти отряды, которые Хамас частично после так называемого перемирия там подзачистил, но там есть еще кому работать. Хамас же занимает такую позицию, что вот, ну, давайте израильские войска уводим, мы тяжелое вооружение передадим некой технической палестинской администрации, но при этом стрелковку и все прочее мы оставим при себе. То есть полностью разоружаться они не хотят и не собираются. Поэтому ситуация там застыла в этом клинче. Ну, откуда для... Ну, Хамас-то понятно, у него вопрос выживания. Израиль полностью додавить это силой не может. Там большие военные, политические издержки этого. Поэтому вот мы наблюдаем, как этот Бен-Гвир, этот нацист, там, грозит, что там по 30-40 гражданских в день убивать, чтобы зачистить Газу от палестинцев. То есть, ну, там такая программа геноцида, которую не стесняется в эфире израильского ТВ озвучивать. То есть, ну, целью перебить всех палестинцев и заселить их еврейскими поселенцами. То есть, ну, в стиле генерального плана ОСТ. Только тут у нас Бен-Гвир вместо Розенберга. То есть, ну, естественно, какой Совет мира с такой политикой сможет чего-то достигнуть в палестинском вопросе? То есть, это имитация бурной деятельности, которая после ухода Трампа благополучно прекратит свое существование. Может быть, даже еще до выборов президента США. То есть это мертворожденная концепция, она не приведет ни к миру, ни к стабилизации.
1: А Трамп заявил о наличии неофициального канала связи с КСИР Ирана. Да, тут Трамп не признал. Еще раз, да, это зять тут по Газе встречается с Нетаньяху, а Трамп грозит Оману с одной стороны, с другой стороны говорит, что есть контакт с корпусом стражи исламской революции. Ну, вот многогранный, да.
0: Ну, опять же, он многократно заявляет, что ему кто-то постоянно из Тегерана звонит, с кем-то он общается, потом выходит представитель МИДа Ирана, говорят, ни с кем, никто ему не звонит, никто с ним не общается. Там официальный пресс Ирана, что любое общение сейчас идет либо через Пакистан. Ну, то есть они иранцы передают что-то Пакистану или Катару, и те уже передают американцам. То есть контактов уже там давно не было. И, собственно, Иран к ним не стремится. Более того, Рейтерс сегодня, ну, заявляет, опять же, непонятно, насколько это правда, что через Пакистан иранцы передали США фактически ультимативные требования, то есть связанные с выводом войск из стран, граничащих с Ираном, признание новых реалий в Ормузском проливе, ведение уже переговоров не в том клоунском виде, как это делает Трамп, а серьезные переговоры, которые должны зафиксировать итоги войны. Безусловно, американцы этого не хотят, поэтому Иран сам уже угрожает, что если США не будут вести деятельные переговоры, Иран сам начнет расширять пространство войны на американские объекты по всему региону. То есть, ну, иранцы чувствуют, что они действуют с позиции силы и продолжают давить на Трампа таким образом, потому что все упирается в выборы, которые скоро уже в США будут, а Трампу там не нужна война прямо под выборы. Плюс истощение американских запасов ракет, как ПВО и ПРО, так и ударных. То есть, много накидали там агавков, ну и прочего. А сейчас выяснили, что там несколько лет все это придется потом, даже в ускоренном режиме, потребуется где-то восстановить довоенные запасы до 2031-2032 год. То есть, а если, ну, сейчас еще, допустим, несколько месяцев повоевать, то США вам придется искать, собирать ракеты по базам, там, по другим ТВД, чтобы просто продолжать эту обмен ударами на Ближнем Востоке без какой-то гарантии чего-либо. Ну, еще там разрушили в Иране там несколько там баз каких-то. Ну, а какая разница? Основные-то ударные возможности Ирана в горах находятся. Их обычными ракетами не достать. Соответственно, Иран как стрелял, так и будет стрелять. Соответственно, любой американский актив, и не только американский, он становится уязвимым. То есть, а это потери в миллиарды долларов. Ну, по Саудовской Аравии достаточно посмотреть, которая там союзы заключает, но при этом по Саудовской Аравии, по ее нефтянке, ее танкерам прилетает практически в ежедневном режиме. Потому
1: Боль, что, опять здесь...
0: же, Иран через своих проб...
1: Да, значит, но при этом договорились о продлении перемирия. США и Иран, Вашингтон, ну, Тегеран, договорились.
0: Ну, Иран устраивает текущее, вот, потому что Иран, если мы вспомним всю ретроспективу, то есть он никогда не хотел прямой войны. Он всегда хотел воевать руками своих прокси-сил. Ну, чем он и занимался десятилетиями вот, в войне с Израилем и США. Ну вот в 25-26 году США и Израиль попробовали напасть на сам Иран. ну, не вывезли эту войну, но вот откатились ситуации. Вот как, и вот Иран, ну, вполне себе доволен вот текущей ситуацией, когда он, если и получает, ну, не сильно, то есть там терпимый ущерб, при этом руками своих прокси он наносит огромный ущерб своим оппонентам. В такой войне Иран привык, и для них это удобно. А США это в текущей ситуации удобно по той причине, что, опять же, истощены запасы ракет. И, собственно, еще когда, 2 или 3 недели назад, когда глава комитета начальников штабов Кейн, ну, как, если опять же верить утечкам американской прессе, прямо заявлял Трампу на совещании, что войну надо сворачивать, иначе, если ее затягивать, последствия будут еще хуже, чем если завершать ее сейчас. Но, опять же, все упирается в ресурсы. То есть, ну, военным-то там, собственно, на выборы не очень, как, ну, по большому счету, положить там кто будет. Но с точки зрения возможности американской армии, эта война очень серьезная, истощает, как раньше утверждали, бездонные арсеналы США. Как оказалось, опытным путем проверено, они не бездонные, а учитывая, что, ну, Ирану объективно помогают и Китай, и Россия, конечно же, Китаю и России было выгодно, чтобы если бы США в этой войне еще там несколько месяцев провели, истощились бы еще сильнее, мы могли бы точно так же истощать США на Ближнем Востоке. То есть, ну, опять же, в рамках такой большой игры.
1: Но Оман-то не Иран, и в этом смысле...
0: Оман уже второй раз такая... Оман уже второй раз так угрожают напасть на Оман, потому что Оман изначально, когда ему предложили получать часть денег за проход судов, да, они отказались наотрез. Но потом они пересмотрели свою позицию, начали обсуждать коридоры, деньги. И после этого тогда первый раз Трампа угрожал, а сейчас, когда они договорились уже о коридорах и обсуждают вопросы денег, а Трамп-то хотел, чтобы ему там 20% пролетело, да, да, отстегивали, а тут получается Иран с Оманом... Да, договорились, а США в этом уравнении нет вообще. Поэтому, ну, угрозы Ирану ничего не дадут. Они вот пытаются из этой схемы выбить Оман, пользуясь тем, что Оман слабенький, и можно там, допустим, разбомбить его нефтяные эти терминалы там и хранилища. Тем более Израиль под видом Ирана уже бомбил эти хранилища, пытаясь подставить Иран. То есть, поэтому оманцы понимают, что США-то не вечные, а Иран под боком, и все нефтяные там эти возможности в любой момент могут быть уничтожены. Поэтому Оман и не то. Только Оман. Они хотят договариваться сейчас с Ираном.
1: Прерываемся на выпуск новостей, рекламу, после чего продолжим. Борис Рожин, автор телеграм-макс-канала «Колонель Касаться», с нами на связи.

0: Великая, драматическая, родная. Русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. Мужчина погиб в результате атаки ВСУ в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он уточнил, что вражеский беспилотник нанес удар по дому, в котором жил мужчина-инвалид. Начался пожар. Хозяина дома спас его брат ценой своей жизни. Губернатор подчеркнул, что все причастные к гибели этого мужественного человека понесут наказание. Сообщения о применении Киевом британских беспилотников для ударов вглубь России подтверждают, что Лондон сознательно идет на эскалацию, заявили РИА Новости в нашем посольстве в Лондоне. В дипмиссии добавили, что в этом случае Великобритания ответит за свои действия. Накануне газета «Таймс» сообщила, что Украина начала использовать дроны британского производства для нанесения ударов вглубь территории страны. В нашем посольстве добавили, что удары британскими дронами означают, что Лондон выступает пособником и соучастником кровавых преступлений и терактов. Посольство России в Нидерландах сообщило РИА Новости, что не исключает попыток провокации в ходе проведения выборов Госдумы на избирательном участке в Гааге, учитывая высокий уровень антироссийских настроений в королевстве. Подчеркивается, что посольство предпримет все необходимые меры, чтобы голосование прошло в штатном режиме, безопасно и в полном соответствии с российским законодательством. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва запланированы на 20 сентября. Голосование пройдет в 3 дня и будет организовано более чем на 300 избирательных участков в 152 иностранных государствах. Иран скоро завершит работу над контрактом по строительству с участием России железнодорожного участка Решт-Астара международного транспортного коридора «Север-Юг», заявила министр дорог и городского развития Исламской Республики Фарзане Садек. По ее словам, Иран приобрел землю под строительство железнодорожного участка. Также она сообщила о формировании транспортного консорциума с участием России, Ирана, Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. Театр Олега Табакова в новом сезоне сделает особый акцент на молодых режиссерах-дебютантах, сообщил художественный руководитель театра Владимир Машков на сборе труппы. По его словам, в числе режиссеров-дебютантов, которые в этом сезоне работают в театре, Владислав Миллер, Михаил Шугарев и Севастьян Смышников. Первой премьерой сезона станет спектакль Владислава Миллера «Звездный час по местному времени», который состоится 28 августа. Кроме того, театр представит экспериментальную постановку «Мэйдэй» под руководством Шугарева. Для него эта работа станет двойным дебютом. Он выступит не только режиссером, но и автором драматургии спектакля. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на радио «Спутник».
4: Так, 19:33, продолжаем. Борис Рожин с нами на прямой связи. Это получасу. Да, если есть вопросы, пожалуйста, ВКонтакте, Телеграм, Рутюб, принимаем сообщения. Значит, к новостям. Bild, немецкое издание, простите, сообщает, что НАТО разработало трехступенчатую стратегию наземных боевых действий на случай прямого военного конфликта с Россией. Концепция нацелена на сдерживание потенциального наступления и оттеснение сил противника обратно к границам. Значит, три этапа. Первое – подавление угроз. Нейтрализация российских истребителей, ракетных систем и беспилотников. Одними из главных целей первой фазы называют объекты ПВО и ракетные комплексы в Калининградской области. Второе – создание автономной зоны, формирование роботизированного буфера вдоль границ с Россией и Белоруссией. Оборону здесь предполагается вести исключительно с помощью беспилотников и автоматизированной техники без задействования пехоты на передовой. И третье – удары по тыловому снабжению. Ну, понятно, массированные атаки вглубь территории страны и России, да, для уничтожения военной логистики. Целями станут аэродромы, заводы, мосты и крупные железнодорожные узлы. Руководство Альянса намеренно не засекречивает план, рассматривая как бы вот эту демонстрацию, открытость, прозрачность, транспарентность, как один из элементов уже начавшегося стратегического сдерживания. Как тебе планы НАТО?
5: Ну, это стандарт, достаточно стандартная угроза, тем более планы такого рода они отыгрывают на учениях еще с середины 10-х годов. И серия учений на авиабазе «Рамштайн» командно-штабных, где отыгрывались сценарии с Уралским коридором, с Прибалтикой, блокадой Калининграда. То есть тут как бы ничего нового нет. То есть, ну, если брать то, что новое, это вот акцент на то, что мы будем больше применять дронов, роботизированных систем. Ну, за счет того, что будет полностью роботизировано без людей, это иллюзия. Иначе бы им не пришлось там сейчас спешно наращивать немецкую бригаду в Литве, им бы не пришлось постоянно пытаться увеличить группировку в Прибалтике, именно в плане людей, техники и так далее, которые находятся зачастую там, буквально там, в 10-15 километрах от границы с Россией. И, безусловно, в случае войны, там говорят, что Россия будет воевать с роботами, это иллюзия, Россия будет, безусловно, наносить удары, потому что это по скоплениям людей, техники выявленным, тем более, ну, скорее всего, это будут удары ядерным оружием. То есть, просто вряд ли эта война станет, ну, такого рода война, которую описывает НАТО, это она останется, как будто они будут спокойно роботами отбиваться, и пострелят по России безнаказанно. Ну, это как бы иллюзия. То есть, да. Но при этом они, безусловно, ну, рассматривают это как элемент такого военного давления на Россию. То есть вот мы угрожаем России, чтобы, как бы, если что, вот, ну, представить себя жертвой. Что вот наша вся стратегия, она такая сугубо оборонительная. Мы, ну, хотя никаких признаков подготовки каких-то сухопутных операций России в Польше, либо в Прибалтике на текущий момент просто не существует. Там нет достаточно группировка, и все войска, ну, группировки России, Ленинградский военный округ, российско-белорусская группировка, они занимают оборонительное положение, что признают, собственно, и в НАТО. Никаких признаков подготовки каких-то наступательных действий нет. И руководство Польши это подтверждало, и руководство США это подтверждало. Но это не мешает постоянно муссировать тему, что вот если Россия нападет, вот мы то-то. Ну, и, соответственно, под это дело увеличить военные бюджеты, увеличивать группировку в районе Сувалского коридора, увеличивать группировку в Прибалтике. И, соответственно, наращивать возможности с точки зрения производства и передачи дронов Украине для ударов по России в прокси-формате.
4: Слушай, ну вот, вот ты так, ну, коротко, что ли, да, ответил вот по поводу вот этой... Оно действительно, ну, как бы до конца не ясно и звучит фантастически, но так или иначе, вот насколько реально вот это вот действительно без буферная зона, роботизированная буферная зона. Значит, все минируют беспилотники, все в датчиках, все автоматически определяется и прочее. Да, что-то какие-то беспилотники кого-то не пускают. Вот насколько это сейчас там возможно, невозможно, но и в какой-то перспективе, там, не знаю, 3-5, может быть, лет.
5: Не, ну, почему? Ну, как все, у них граница оборудована большим количеством средств наблюдения, безусловно, которые позволяют закрывать сектора, то есть обеспечить высокую осведомленность о тех или иных участках нашей приграничной территории и своей территории, ну, на случай интенсивных боевых действий. Безусловно, количество дронов, которые они там применяют и используют, будет продолжать возрастать, несмотря на то, что они многое передают Украине, тем не менее увеличивается производство и в их собственных нуждах, при этом совершенствуются их технические характеристики. Кроме того, увеличивается количество наземных дронов, то есть их уже там не тысячи, их десятками тысяч производят, если брать Украину и Европу совокупно. То есть количество наземной роботизации возрастает. Но при этом на поле боя основную роль будет продолжать играть пехота, но кто-то же территорию должен удерживать или захватывать. А если просто образовать фронт и сидеть, постоять по России, обратно полетит. То есть это явно не тот сценарий, который что-то им обещает. То есть они нам могут нанести определенный ущерб, но опять же все упрется в ограниченный ракетный арсенал. Тоже Германии всего около 500 ракет «Таурус». Насколько это пострелять хватит? Да, нанесут ущерб, но опять же это не тот ущерб, который может быть неприемлемым. То есть, соответственно, мы можем постреливать там по той же Варшаве. Там,
4: но тут хотя бы пока, даже я не про простреливать, а как раз про возможность, создания вот такой инфраструктуры безопасности. Мы же помним, там вот эта стена дронов, там, значит, все это уже, сколько тянется.
5: Есть хорошие примеры, такую зону безопасности из современных технологий. Не так давно Израиль строил у себя на северных территориях, там, с лазерами, с железным куполом, что вот это все должно дать гарантию, что ничего туда не полетит. В итоге полетело столько, что там все эти лазеры и все эти системы ПВО там просто захлебнулись. Так это Хезболла, и это, в сравнении с Израилем. Понятно, что у России гораздо больше ударных возможностей, чтобы преодолеть. Объективно сейчас любая ПВО, она ограниченно может справляться со спам-атаками дронов, тем более со спам-атаками баллистических ракет. При этом важно понимать, что в России, несмотря на то, что она активно воюет в Украине, она же не все расстреливает. Есть запасы ракеты на войну с Европой потенциальную. Конечно, никто полностью оголять это направление не собирается. То есть это не только «Искандеры», которые в Калининграде развернуты. Соответственно, есть же бригада, которая там развернута для работы по Финляндии, в случае чего. И по Прибалтике, само собой. То есть, понятно, что что-то будут сбивать, особенно на старте, пока пока сохраняется высокий уровень снабжения боеприпасами, особенно противоракетами. Но, как мы видим, период, когда все это укомплектовано, он очень быстро заканчивается. Если уж США, буквально через 2 недели активных боевых действий начали захлебываться, то Европа, которая традиционно, еще со времен Ливии, было все хорошо видно, что они неделю повоевали, и возникли проблемы с боеприпасами против всего лишь Ливии. Для более серьезной войны, несмотря на запущенные производства, опять же, нужны гораздо более серьезные объемы. А ведь часть этих объемов уходит на украинское направление, и там сжигается. То есть идея на словах понятная, понятно зачем, то есть концепция со временем к этому тоже будет приходить все больше роботизации переднего края. Да. К этому придут, и мы к этому придем неизбежно, рано или поздно. Это скорее контуры войны, скорее уже конца 20-х, 30-х годов. То есть это уже то, что не является невероятным, это то, к чему стремимся. И они, и в принципе и мы. Это опять же показывает, что нельзя стоять на месте, надо... То, что есть сейчас, оно через какое-то время во многих аспектах будет устаревать, просто потому что повышается роботизация и наземки, и уже, собственно, все видят, все произошло уже.
4: Да, значит, бюджет на укрепление границы, рассматривался этот сценарий базовой Балтийской обороны, Балтийская линия обороны, базовая для Европы и НАТО, значит, от 2,5 до 10 миллиардов долларов. Огромный проект. Эстония планировала потратить около 60 миллионов. То есть там до 10 миллиардов, Эстония 60 миллионов. А Польша, между прочим, реализует самую дорогую национальную программу «Восточный щит». Бюджет 2,3 миллиарда до 2028 года. И здесь тоже можно поговорить, Боря, вот о, значит, военных планах Польши. Мы вот в прошлом часе говорили, да, значит, парад состоялся, выступал президент, но помимо, значит, Навроцкого еще выступал Туск. Дональд Туск, но это не на параде, насколько я понимаю, или на параде, где он там выступил. Значит, заявил о том, что границы закрыты между Польшей, Россией и Белоруссией. Сегодня граница Польши, восточная граница России и Белоруссии. Это закрытая граница, через которую никто не сможет проникнуть. Пообещал, что польская армия скоро станет крупнейшей в Европе. И подчеркнул, что Варшава создает силу, которая своей современностью и численностью определит судьбу региона. Что, так сказать, имел в виду Дональд Туск?
5: Ну, во-первых, безусловно, это вооружаются они напротив НАТО, даже вооружаются в том числе в кредит. Безусловно, они в том числе конкурируют с Германией. Потому что Германия же тоже заявляла, что она там хочет создать крупнейшую армию в Европе. Вот. Ну, то есть они в этом вопросе конкурируют. Безусловно, Польша будет стремиться к максимальному ослаблению России любыми возможными способами, но пока без прямого участия. Но, опять же, военный потенциал нужен при реализации, скажем так, планов нападения на Белоруссию или блокады Калининграда, что может привести к прямому столкновению, и тогда вот все вот эти вложения, они, как бы, собственно, тут будут все в кассу, потому что вот для этого, собственно, финансировали, готовились, вот их можно применить. А, как известно, еще времен Пилсудского и вот этого санкционного режима Польши, расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке. Со времен того режима, который утрамбовали в 1939 году, нынешняя Польша по своим целям в отношении нас, она ничем принципиально не отличается. То есть это враждебное государство, которое будет стремиться к нанесению нам прямого, непрямого ущерба, ну и по возможности, если получится, где-то что-то урвать у той же Беларуси или там, или с трупа Украины, там, ну, как бы, планы есть такие. Просто, опять же, поскольку они находятся достаточно близко, в случае полноценной войны, ну, Польша получит, ну, одна из тех стран, которая получит очень много радиоактивных территорий. Поэтому говорят, что мы не хотим напрямую воевать, но мы будем финансировать убийство москалей. Угу. То есть вот их политика. Ну, при случае, если Брюссель решится на уже горячую войну, Польше деваться некуда, будет воевать.
4: Но вот это про регион, это про Восточную Европу или у Польши, ну, планы как бы амбициознее?
5: Ну это опять же, да, это Восточная Европа, это Прибалтика, это Белоруссия, тем более, опять же, территории, они же когда-то владели территориями Западной Украины, Западной Белоруссии, то есть они же про это периодически напоминают, о том, что вот когда-то Львов был польским, когда-то вот такие города, как Гродно, Брест, были в составе Польши. И, конечно же, учитывая умственное развитие лиц, которые сейчас управляют польской политикой, всякие вот Навроцкие, Качинский, ну или стоящий там за занавесом Качинский, то есть они же от этих идей никто не отказался. Просто если либералы во главе с Туском пытаются это там облечь какие-то словеса про защиту свободы, щит Европы, то эти люди гораздо более прямолинейные и говорят то, что вот у этих так называемых демократов на уме.
4: Но здесь же, понимаешь, амбиции, просто амбиции на амбиции, вот любопытно. Но мы знаем, что, так сказать, Польша хочет стать Германией для, ну, если не для, не для всей Европы, но то для Востока, как бы, то локомотивом. Локомотивом. Хватит?
5: Она и не отказывалась, потому что Украина, так или иначе, кто там от нее останется, она выйдет из войны разваленным государством в долгах. То есть, соответственно, Польша имеет крупнейшую армию, при этом, опять же, использует дешевую рабочую силу, чтобы подогревать рост экономики у себя. Поэтому, конечно же, конкурируя с другими странами, там, с прибалтийскими тиграми или с Украиной, конечно, Польша может и хочет рассчитывать на то, что она будет доминировать в Восточной Европе, предлагая себя в том числе как некий такой сдерживающий элемент нового железного занавеса, то есть направленного против России, ну и союзного государства. То есть в этом плане они даже это не открывают, они-то прямо говорят, что вот Польша выступает таким становым хребтом вот этого каркаса антироссийских государств, которые вот протянулись от Баренцева моря и вот до Черного. То есть вот хребет всей вот этой линии – это Польша. То есть идеологически они это обосновывают вот именно своей вековой ролью, что вот Польша сдерживала азиатское варварство, что Польша там сдерживала в свое время там Московское царство, Российскую империю до поры, вот, ну и потом вот Советский Союз там боролся с ним, вот, ну, то есть для них противостояние с Россией, они вот в рамках этой идеологии, это логичное продолжение всей их предыдущей политики. Польша была дружественной России государством, только когда-то находилась Красная Армия, и находилось просоветское руководство. Во всех иных случаях Польша оставалась враждебным государством, как только она получала там толику независимости. Только они отделились от развалившейся Российской империи, сразу начали хапать территории у Германии, у Советской России, то есть сразу же войны начали развязывать. То есть, ну, чем Польша, собственно, время занималась там еще с древнейших времен, ну, пока вот она там 12-13 век, когда она расширялась вот до своего пикового состояния. То есть в этом плане польские националисты во главе с Навроцкими, Качинскими, то есть они как бы от этих идей отказываются, как Эрдоган, допустим, не отказывается от идей, связанных с неоосманской империей, там, или вот этим великим Тураном. То есть вот эти вещи, исторические основания сейчас в условиях распавшегося международного права, они дают возможность обосновывать необходимость пересмотра государственных границ, нападения на те или иные государства и так далее. То есть если то, что раньше регулировалось договорами, международным правом, сейчас регулируется вот подобными историческими основаниями. То есть это вот такой вот прекрасный новый мир.
4: Да. Так, 7 минут у нас остается. Предлагаю вот обсудить авианосец «Линкольн», Абрахам Линкольн, экипаж которого столкнулся с упадком духа, антисанитарией, дефицитом снабжения из-за рекордно затянувшегося боевого дежурства. Значит, непрерывно длящаяся миссия, уже порядка 9 месяцев. Авианосец не заходит в порт, и ситуация на корабле стала критической. Об этом пишут самые разные СМИ, в том числе там и западные, конечно. Значит, давайте разбираться. Главная проблема экипажа. Психический кризис, бытовой коллапс, износ техники. CNN публикует жалобы членов семьи моряков на невыносимые условия. Wall Street Journal указывает, что затягивание миссии блокады Ирана усиливает избыточную нагрузку на военных. Значит, французы акцентируют внимание на безразличии властей к жалобам родственников военнослужащих. Ну а Китай рассматривает ситуацию как системный кризис, заявляя... Но на самом деле многие пишут, что это, так сказать, не просто ситуация на авианосцы, а это яркая иллюстрация того, что, в принципе, происходит в вооруженных силах Соединенных Штатов. Следишь за СМИ, за этими публикациями, что там происходит, Борь?
5: Ну, я говорю объективно, когда Линкольн с его авианосной группой отправляли на театр Венгерский, конечно же, никто не предполагал, что они продлятся столько, и нет даже какого-то ограниченного срока, когда они вообще закончатся. Понятно, что Пентагон и администрация Трампа заинтересованы в том, чтобы держать Линкольна на театре как можно дольше, потому что если его убрать, то есть его надо каким-то другим авианосцем менять, а не факт, что сейчас есть свободная группа, которую можно вот так спокойно заменить по-простому. Поэтому, скажем так, недовольство уже антикризис запустили, что все нормально, так это легкие проблемы. Это как вот с украинским полком «Скала», где на фоне рассказов, что там происходит, тоже включили схожий антикриз. Да. Понятное дело, что Линкольн пока будет он необходим, но если его убрать, соответственно, у США серьезно упадут возможности для нанесения ударов. Конечно же, это усилит позиции Ирана, поэтому сейчас убирать Линкольн невыгодно как с военной, так и с политической. Потому что это будет увидеть, что США настолько ослабли, что они не могут поддерживать даже одну из своих авианосных групп на театре. Ну, поэтому будут держать сколько могут или готовить как можно быстрее переброску дополнительной АУК на замену Линкольну. Ну, либо так, просто убрать и ничего не поставить там взамен, это будет признаком, что позиции Пентагона продолжают слабеть, администрация Трампа ничего с этим поделать не может. Все это видят, все оппоненты США, конечно, глумятся над тем, что там происходит на Линкольне, как в свое время глумились над тем, что там вот эти пожаром на авианосце «Форд», который случился прямо во время войны. То есть в этом плане, опять же, это все показали, что американская военная машина сейчас не настолько неодолима и, скажем так, работает на полную катушку. Нет, она, как и все, испытывает давление, усталость от войны, нехватку ресурсов. Все это видят, и это разрушает один из культивируемых американцами мифов, что вот эта мощь, она неодолимая. Но война с Ираном показывает, что, опять же, да, это действительно очень серьезная армия с серьезными ресурсами, но и у нее есть пределы. Иран эти пределы с помощью товарищей показал. Это этот урок и для американцев, и для остальных.
4: Но они сами об этом там в том числе и пишут. Вот это правильно Китай пишет, слушатель, китайцы правильно говорят, пишет Константин. Американцы о себе тоже такое пишут. Wall Street Journal, в частности, да, перечисляет системные проблемы ВМФ. И некоторые вот СМИ, в частности, без частности, значит, некоторые СМИ указывают, обращают внимание на расхождение между амбициями Белого дома и возможностями, так сказать, военной машины. Вот это тоже важный момент.
5: А тут важно понимать, какие американские СМИ. Важно говорить, что глобалистская демократическая пресса с начала войны активно топит, по сути, против успехов Пентагона. То есть, понятно, для демократа выгодно, чтобы американская армия там не преуспела, чтобы Трамп не преуспел с этой войне. Иран с этим справляется, Трамп не преуспевает, а все проблемы такого рода, как с авианосцем Линкольн, это в том числе озвучивая эти проблемы, это способ бить по Трампу и Хексету, что вот смотрите, вот Хексета назначили, который обещал сделать американскую армию сильнейшей, вот посмотрите, что на Линкольне творится. Обещали там Иран разгромить, смотрите, тут базы по всему Ближнему Востоку развалили. Обещали Тегеран за 3 дня, а вот уже там который месяц там бодаются из-за пролива. То есть демократ выгодно объективно такое локальное поражение, потому что они видят это не как поражение США, а как поражение Трампа, потому что они сказали, что это не США, а это тут у нас дурак президент и дурак министр. Вот они ввязались в эту авантюру, причем предупреждали, что это плохо закончится. Были голоса трезвые в США, говорили, что эта война не будет такой простой, как там некоторым казалось. А для демократов это удобный способ пинать Трампа перед выборами и обжигающие правды про проблемы Пентагона, проблемы войны против Ирана перед выборами будет становиться все больше и больше, потому что это каждый такой эпизод, это удар по Трампу.
4: Значит, вот любопытные еще подробности, конечно, вот представьте, у нас бы, так сказать, военные отчитывались об эмоциональном выгорании военнослужащих. Просто вот представьте это, так сказать. А там всерьез обсуждается эмоциональное выгорание военнослужащих. Значит, глава Центком Центрального командования Брэд Купер посетил авианосец и заявил, что ситуация с душевным здоровьем не является худшей в американском флоте, не является худшей, тоже любопытно. Значит, и добавив, что показатели суицидальных рисков на этом авианосце одни из самых низких среди всех авианосцев США. То есть на других еще хуже, он говорит.
5: Это, видимо, они уступили авианосцу авианосец «Форд» их опережает.
4: Суицидальный риск.
5: Пришел на театр и ушел в театр. Да.
4: Хорошо, спасибо большое. Борис Рожин, автор телеграм-макс-канала «Колонель Кассад», был с нами на прямой связи. До следующего понедельника. Пока-пока.

0: Новые условия труда и отдыха для водителей автомобилей. Контекст. Продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, а длительность смены – 10 часов. За исключением таксистов, инкассаторов, водителей медицинских организаций, коммунальных и аварийных служб, теле- и радиоканалов. У них трудовой день по договоренности можно продлевать на 2 часа. Отдыхать водители должны не менее 45 часов в неделю. Временной промежуток между выходными не может составлять больше 7 суток. Новые правила Минтранса для работников, профессионально связанных с управлением транспортными средствами, повысят безопасность на дорогах и позволят не работать на износ. Ранее водители некоторых транспортных компаний жаловались, что у них практически нет времени на отдых. Это неоднократно приводило к крупным ДТП. Новые правила не распространяются на трансграничные перевозки, обслуживание органов власти и поездки по территориям предприятий. Водители пожарных и аварийно-спасательных служб, скорой помощи, вневедомственной охраны и других специальных служб будут работать в прежнем режиме. В России самыми массовыми профессиями остаются водитель и продавец. В этих сферах трудится свыше 10 миллионов человек. Половина – водители.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 8 вечера, в Херсоне и Цхинвале столько же. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска поразили 2 сухогруза в порту Николаева и Одессы. На Украине появились вербующие людей на митинге «Десятники» и «Сотники». 6 кинозалов появятся в Донецкой Народной Республике. Подробности далее. Вооруженные силы России в порту Николаева поразили сухогруз, доставлявший боеприпасы для ВСУ, сообщили в Минобороны. Еще один сухогруз российские бойцы уничтожили в порту Одессы. Там же под удар попали военные хранилища. В Минобороны добавили, что наши войска продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам противника. Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ в Белгородской области, сообщил региональный оперштаб. Уточняется, что украинский FPV-дрон ударил по автомобилю. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, машина сгорела. Ранее министр здравоохранения региона Андрей Иконников сообщил, что за сутки в регионе погибли 8 человек, 23 пострадали. Всего в больницах Белгородской области сейчас находится более 100 человек, пострадавших от многочисленных атак со стороны киевского режима. На Украине появились десятники и сотники, которые вербуют людей для участия в митингах в поддержку бывшего украинского министра обороны Михаила Федорова, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По словам собеседника агентства, большинство участников не понимают сути требований протеста. Для них участие в митингах является источником заработка или возможностью попасть на модную тусовку. По данным силовиков, за участие в шествии платят по 2000 гривен, то есть около 2000 рублей. Центральная избирательная комиссия на заседании во вторник рассмотрит вопрос о внесении изменений в федеральный бюллетень на выборах Госдумы 9-го созыва, следует из проекта повестки заседания. Ранее секретарь Центра избиркома Наталья Бударина сообщила, что бывший глава Удмуртии Александр Бричалов отказался участвовать в выборах депутатов Госдумы. Он исключен из федерального списка «Единой России». Кроме того, как сообщил РИА Новости, замглавы ЦИК Николай Булаев, комиссия рассмотрит вопрос об удалении информации о партии «Яблоко» из бюллетени на выборах Госдумы после того, как получит решение суда об отмене регистрации списка партии и утвердит соответствующие изменения. Фонд «Кино» поддержит создание и переоборудование 6 кинозалов Донецкой Народной Республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры ДНР. Отмечается, что всего в новых регионах поддержку получит 15 кинозалов. Отбор проводился среди организаций, показывающих или планирующих показывать фильмы в населенных пунктах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с населением до 500 тысяч человек. Министр культуры ДНР Михаил Желтяков сообщил сегодня, что сегодня в ДНР уже работают 30 кинозалов, открытых практически во всех муниципальных округах, а поддержка еще 6 учреждений позволит сделать качественный культурный досуг доступным для еще большего числа жителей. В департаменте метеорологии Таиланда сообщили, что в период с 18 по 21 августа в 39 провинциях страны возможны наводнения и оползни из-за сильных сезонных ливней. Это касается и туристических зон. Департамент рекомендует жителям Таиланда и туристов соблюдать меры предосторожности и не посещать в эти дни водопады и районы горных рек в северных провинциях. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: 20:04 в Москве. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, историк Денис Шполянский. А с нами на прямой связи доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, добрый вечер.
3: Да, Михаил, добрый вечер. Добрый вечер, Денис.
4: Добрый вечер.
2: Владимир Ростиславович, расскажите, пожалуйста, о чем мы сегодня будем общаться и будем ли мы принимать от слушателей звоночки по этой теме?
3: Ну, звонки принимать будем, и давайте объявим сразу номер телефона, потому что тема у нас очень интересная. Мы специально подгадали, скажу честно, вот под этот августовский вечер, потому что много было заявок со стороны наших радиослушателей, ну и подписчиков наших каналов, лектории Достоевски, много было вопросов и пожеланий по поводу обсудить разного рода исторические фильмы. В какой степени эти фильмы достоверны? Можно ли использовать их при изучении истории? Можно ли показывать детям, школьникам, студентам? Где разница между историческим кино и фэнтези? И вот мы подготовили вместе с Денисом целый ряд таких передач. Я думаю, что их будет, там, наверное, не меньше 5-6. И мы постараемся поэтапно, по, скажем, по хронологии поговорить об историческом кино. То есть кино о нашей истории. Причем говорить будем не только о фильмах советских, российских, но и о фильмах зарубежных. Начали копаться, тема оказалась очень интересной. Ну и сегодня мы начнем с рассказа о фильмах, о истории древнего мира, то есть от испокон веков и, наверное, до этапа падения Римской империи. Я, честно говоря, из того перечня фильмов, который видел сам, выбрал с десяток и указал их у себя на сайте Мединский.ру. Ну, как, в общем, то, что можно без стыда рекомендовать к просмотру. Для разных возрастных групп, конечно. Ну, давайте, наверное, про все эти фильмы поговорим. Поговорим немного об истории исторического кино, как эти фильмы называются, как они снимаются. А потом можем вместе с нашими радиослушателями обменяться мнениями и услышать ваши точки зрения тоже. Михаил, я предлагаю вам тоже, Денис, активно включиться в наше обсуждение.
2: Да, конечно. Давайте я тогда номер телефончика назову и начнем обсуждение. 495-9595-91.2. Звоните нам, только вопросы, пожалуйста, по теме нашего сегодняшнего эфира.
3: Ну, начнем мы, наверное, с того, что фильмы, в которых рассказывается об истории древнего мира, будь это Египет, Греция, Древний Рим, Византия, ну или иные страны и континенты, эти фильмы традиционно на киношном языке называют пеплумами. Пеплум. Слово это необычное, оно никак с пеплом не связано. По-моему, Денис, это от греческого платья, одеяния.
4: Да, это неологизм, который возник в киношной среде уже во второй половине 20 века, чтобы эту категорию фильмов обозначить.
3: Да, и когда вы слышите фильм «Пеплум», то вы должны понимать, что речь идет о фильмах типа «Клеопатра», «Спартак», «Даки», «Битва за Рим», ну, если говорить современные, наверное, «Одиссей». Вот то, что сейчас у нас шумит в кинотусовке. И вот это все, это голливудским языком «пеплум». Хотя есть еще один термин, чуть менее известный у нас, но, наверное, более точный. Это называется фильм категории «Sword and Sandal». Так, по-моему, да?
4: «Sword». Там меч первое слово, по-моему. «Sword and Sandal», да.
3: Да. Угу. Вот. Вот. Ну, в общем, «Sword and Sandal» — это меч и сандали. Хотя мне кажется, что сандал можно, конечно, трактовать и как сандаловое масло, что тоже веет какой-то древностью. И как песок. Сразу вспоминаю известный сериал «Кровь и песок» из серии «Немного сказок о Древнем Риме».
4: Но вы его не рекомендуете, Вадим Иславович, «Кровь и песок» для просмотра.
3: «Кровь и песок» я разве рекомендую?
4: Нет, не рекомендуете.
3: Не рекомендую. Я вспомнил, я его посмотрел несколько серий и не рекомендую. Да. В общем, это меч и сандали. И то есть сразу понятно, что почему меч, потому что это оружие, собственно, Древнего мира. А все эти фильмы, так либо иначе, боевые. А почему сандали? Потому что, ну, понятно, в чем ходили легионеры, древние греки, ахиллы, гекторы и 300 спартанцев. Ну, не надо думать, что босиком они ноги берегли. Ходили они в специальных таких кожаных сандалях, делали хендмейд под заказ, под размер. Вот, носили долго, стоили дорого. Ручная работа, не кидая. Ну вот, то есть фильмы категории «Пеплум», они же «Sword and Sandal». Давайте о них сегодня и поговорим. Денис, с чего начнем? Ну, или Михаил, предлагайте ваши. Что у меня там в списке рекомендаций?
2: Давайте вот с первого фильма и начнем. Фильм «Бен-Гур».
3: А, «Бен-Гур». Ну, «Бен-Гур» — это суперклассика. «Бен-Гур» должен быть у каждого на слуху, потому что это в расширенном варианте «Бен-Гурион». Он же «Аэропорт». Он же один из отцов-основателей и известнейших политических деятелей современного Израиля. Ну а в случае сокращенной версии этого древнего имени Бен-Гур, фильм, названный по имени легендарного, по-моему, совершенно не исторического, Денис, да?
4: Нет, это художественная литература. Художка, по-моему, конца, начала 20 века написали.
3: Ну, там прототипа исторического Бен-Гура, по-моему, не было. Это все-таки такая выдуманная история. Ну, на реальной основе, так, по-моему, да? То есть в реальных исторических... Он помещен в реальный исторический контекст. Примерно время, кстати, раннего христианства.
4: Там даже, по-моему, во имя жизни Христа, насколько я помню.
3: Ну, начало, да. Первая треть первого века нашей эры. Вот Бен-Гур, легендарный герой иудеи, патриот и вообще красавец-мужчина во всех отношениях. Вот фильм посвящен его жизни, его борьбе, его любви. 11 Оскаров, если мне память не изменяет, абсолютно рекорд среди Оскаров в мировой истории. Повторил только «Титаник» Джеймса Кэмерона.
4: «Титаник» и третий фильм «Паутину колец». Там, у них тоже по 11, но у них менее значимые статуэтки.
5: Номинация. Это,
3: наверное, но у них там мелкие. У «Властелина колец» какая-то ерунда. Там, какая-то визуализация, младшие операторы, средние звукорежиссеры. То есть такие несущественные. А у Бен-Гура там «Оскары» так «Оскары». Лучший фильм, лучший сценарий, лучшие режиссеры, лучшие актеры и все такое. Я могу ошибаться в мелочах, но по значимости «Оскаров», конечно, «Бен-Гур» — это первое место. И это такой образец пеплума. То есть грандиозное кино, гигантская массовка. Без всякого искусственного интеллекта. Сейчас уже искусственный интеллект в этом участвует, безобразие. А раньше это называлось компьютерная графика. Вот. Без этого грандиозные постановочные батальные сцены и фантастические декорации. Гонки на колеснице. Вот Бен-Гур — это гонки на колеснице. Сняты вживую на каком-то построенном ипподроме. Я вообще не представляю, как это делали, честно говоря. Но как-то делали. Наши отцы и деды умели снимать великое кино. Вот. Поэтому Бен-Гур у нас на первом месте. Мы с него начинаем, по-моему, наш рейтинг. Что у нас идет? Кто-нибудь, Михаил, смотрели Бен-Гур, нет?
5: К стыду своему нет, но чувствую, что, может быть, после эфира нашего как раз пойду и посмотрю.
3: Это небольшой, но простительный пробел в образовании. Мне кажется, что просто любой человек, который, в принципе, смотрит кино, должен посмотреть те фильмы, которые являются канонами. Вот если вот в нашем советском кинематографе сложно рассуждать о кино, если ты не видел, например, Александр Невский из «Эйзенштейна», да? Вот, ну, о чем с тобой говорить? Вот, сначала посмотри «Александр Невский», вот, если интересуешься комедиями, посмотри «Джентльмены удачи», вот, а потом рассуждай. Вот. То вот в случае с «Пеплумами» посмотри «Бен-Гур». Вот от него надо плясать. Ну и там протяженность соответствующая, по-моему, часа 3,5 экранного времени, Денис, да?
4: Да, не все...
3: Я давно смотрел, в глубоком детстве, да.
4: Все в районе 4 часов, поэтому терпением тоже нужно запастись, и ни в коем случае не попкорном, потому что там каждый кадр — это произведение искусства. Ничего нельзя пропускать.
3: Ну там 3,5 часа эфирного времени, экранного времени, и, конечно... это просто великое кино, но о чем тут говорить, понимаете? Сейчас так не делают.
5: Вот, Владимир Ростиславович, у меня как раз вопрос есть в связи с этим. Сейчас так не делают. Обратил внимание, что вот в вашем рейтинге на сайте представленном самый свежий сериал, в данном случае многосерийный фильм, 2007 годом представленным. Разучились снимать хорошие пеплумы вот после 2007-го?
3: А что там у меня в рейтинге? Напомните.
5: Сериал «Рим». Ну, вот он самый свежий.
3: «Рим», да. Угу. Но «Рим» 2007 год, мне кажется, это уже последний сезон.
5: Да.
3: Он начал выходить раньше. Да. Это великий сериал «Рим». Это, понимаете, тут я не обсуждаю художественное достоинство. Кому-то нравится, кому-то нет. Можно по-разному спорить. Но коль мы с вами перепрыгнули сразу в сериал «Рим», это сериал, который открыл собой эпоху больших, громадных исторических костюмированных сериалов. И поэтому все эти последовавшие Борджи, Медичи, ну, в общем, все исторические сериалы, отечественные, большие, и вплоть до «Игры престолов», это все дети Рима. Вот с Рима все началось. До Рима сериалов такого масштаба с построенными городами. Рим строили целый город в Тунисе, Древний Рим. С таким количеством героев исторических, абсолютно там Цезарь, Клеопатра, там, Октавиан, Марк Антоний,

0: еще, простите, там 90 лет назад, делал примерно то же самое в Александре Невском, там, чуть-чуть позже. Подход следующий. Вы берете реальные исторические события, вы берете реальных героев истории, знакомых нам по учебникам, чья жизнь нам понятна. Но главными героями вы делаете не их. Главными героями вы делаете выдуманных персонажей, судьба которых никому не известна, потому что они выдуманы. Но они архетипичные образы. Вот они персонажи реальные, живые, из тех, которые должны были быть в ту эпоху. Если мы вспомним с вами Александра Невского, там есть такие вот двое парней, которые там за одну девушку сражаются, так, по-моему, да, у нас? Вот, и только по итогам битвы с крестоносцами она определяется, кто будет ее суженым.
1: Владимир Ростиславович, у нас звоночек есть, может, примем?
0: Да. Ну, давайте, а потом вернемся к сериалу «Рим», чтобы не забыть, потому что это канонический исторический пеплум многосезонный. Ну, давайте, да, давайте примем звонок, если он только по теме нашей, ладно?
1: Да, уже поговорили. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и вопросик задайте.
2: Здравствуйте, Олег. Да, это как раз
0: Да.
2: древний мир. Да, если
0: Добрый вечер, Олег,
2: можно,
0: да.
2: я хочу. Добрый вечер. Хотел вот сравнить. Если помните, был больше 20 лет назад фильм Кончаловского «Троя», да? Потом, ну, там тоже, естественно, есть линия «Одиссея». Потом был фильм, прошедший незаметно, пару лет назад «Одиссей». Но не так громко, как вот этот последний. Тоже такой, ну, в принципе, мрачный, с элементами артхауса. Просто интересно было, если сравнить три этих фильма, ну, даже вот Кончаловского, где, ну, Брэд Питт, другие актрисы, актеры, такой вот здоровый, крепкий фильм. И последний такой депрессивный, полуартхаусный «Одиссей», где, что тоже забавно, ну, что они
0: Олег,
2: говорят.
0: Да, вопрос ваш понятен, Олег. Вы немножко смешали несколько фильмов. Значит, смотрите, у Кончаловского был два десятка лет мини-сериал «Одиссей». Это было сделано в то время, когда Андрон Кончаловский, наш выдающийся мастер, кинорежиссер и художник, работал в Голливуде. Он, кстати, реэмигрант. Он, если помним с вами, как Тарковский эмигрировал, ну, уехал работать и остался в Голливуд, где был очень востребован, и снял несколько больших блокбастеров голливудских, там «Танго и Кэш» с Сильвестром Сталлоне, и еще там много, значит, разных, вот. Но среди тех блокбастеров, которые он снимал в Голливуде, был и мини-сериал «Одиссей». Я его, честно говоря, не видел. Коллеги, Денис, Михаил, вы видели «Одиссей», нет?
3: Ну вот что-то у меня... Это не там, где Ермольник играет «Одиссея», или это
0: А
3: наш
0: какой
3: советский?
0: Ермольник? Это голливудское кино. Ермольник — это «Трудно быть богом». Вы не путайте все в кучу. Вот. Да-да-да, нет. «Одиссей» — голливудский сериал, по-моему. Он небольшой, там 4 или 6 серий. Я, честно говоря, я посмотрел «Одиссея» последний, Нолана, вот, который сейчас на экранах мировых, и хочу посмотреть «Одиссея» Кончаловского, чтобы сравнить. Вот. Все очень хвалят «Одиссея» Кончаловского, я пока не видел. Вот. А вот Олег, то, о чем вы говорите про Трою, это примерно десятилетней давности. Сейчас могу сказать вам точно когда, потому что у меня есть в списке рекомендаций. Да нет, уже 22 года прошло. Время течет быстро. 2004 года фильм «Троя» режиссера Вольфганга Петерсона. Голливудский фильм, большое, батальное, классический пеплум. «Штурм Трои» с бесподобным, конечно, Брэдом Питтом, замечательный актер, с бесподобным

0: архетипичные театральные маски героев, благородный Гектор, не менее благородный, беспощадный Супермен Ахилл, красавица Елена, фантастическая, младший брат Гектора, который украл Елену и, собственно, не мог контролировать свои чувства. Да, такой бестолковый герой-любовник, изнеженный. Парис, красавчик. Ну, в общем, такой, да, жажды до власти, ему лишь бы повод подраться. Король Греции, не король, царь, греческий царь, главный, там их много царств, главное. Агамемнон. Ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, там Менелай, правда, похоже на викинга почему-то с такой рыжей бородой, как сейчас помню. Вот. Как будто сошедший из фильма «Храброе сердце» шотландского. Ну вот, да, «Троя». Но «Троя» — это очень добротное, очень дорогое, качественно сделанное кино. И, конечно, Брэд Питт там невероятен. Очень интересно. Очень интересно. Там профессионально поставлены поединки в лучших традициях сценического фехтования нашего Гитиса и Вигика. Все не по-настоящему, но все очень красиво. Рекомендуем. Для детей, ну, наверное, я бы не стал. Ну, подросткам, наверное, современные подростки что-то уже не видели. Поэтому 14+, вполне. Вполне. Точно вызовет интерес к легендам и мифам Древней Греции, к творчеству Гомера, что прекрасно. Так, а теперь, значит, мы о чем с вами говорили? О сериале «Рим»?
1: Да.
0: Да, так вот, я заканчиваю историю. И вот главные герои сериала «Рим» — это два легионера. Один солдат, один офицер. Центурион. И вот два друга, братья по оружию, товарищи. Они же противники потом, они же конкуренты, они же друзья, они же соратники. Ну, все как в жизни. Их семьи, их жизни. И что поразительно, вот они главные герои. И за ними мы следим, за их жизнью весь сериал. Им мы сопереживаем. А Цезарь, Октавиан и все остальные интриги, они где-то проходят вторым фоном. И мы изучаем историю Рима, погружаемся в нее сквозь личности вот этих придуманных двоих парней. Очень яркие, симпатичные образы, прекрасно прописанные сценаристами. Но что самое интересное, я, честно говоря, не помню совершенно, как зовут этих героев. Но я где-то прочитал у кинокритиков, что имена их не случайны. Их имена... этих выдуманных легионеров. Это единственных два имени солдата обычных, которые упомянул Цезарь в своих записках о Гальской войне. В записках присутствует много царей, вождей, полководцев, консулов и трибунов. Но солдат простых, он упомянул двоих в каком-то там контексте. Вот именно эти два простых парня с реальными историческими именами, именно они становятся героями выдуманного мира сериала «Рим», ну, полностью на фоне реальных исторических событий, что невероятно интересно. Поехали дальше.
1: Борисович, можно еще один факт про
0: «Рим»? Кто смотрел? Да, Михаил, «Рим» смотрели?
2: «Рим» нет, я смотрел «Трою», о которой вы также говорили.
0: «Трою» смотрели. Что, по «Трое» что-нибудь добавите? Порекомендуете смотреть?
2: Безусловно, порекомендую. И если я все правильно помню, после этого фильма в массовой культуре вот некий мем возник, связанный с Гектором. И это вот когда кричит один из персонажей его
1: Ахилл, имя. Ахилл, да, Ахилл, собственно, кричит.
2: Вот, это тоже.
0: А что он там кричит, расскажите. Ну,
1: имя Гектора.
2: Имя Гектора,
1: там,
2: да.
0: Гектор. Да. Вот, по-моему, стоя у стен Трои вызывает его на поединок.
2: Да. Из этого фильма, да, как раз было.
0: Да, да, да. Ну, большое кино, да. Рим требует времени, конечно. Честно говоря, у меня сейчас нет времени смотреть такие масштабные сериалы, но когда-то, вот когда он только начинал выходить, в начале нулевых, вот, и когда ваш покорный слуга, работая в Государственной Думе, имел чуть больше свободного времени, вот... Рим скрасил мне несколько вечеров.
1: Валентин Саныч, там еще интересный факт был, да. Когда Рим очень тщательно подходили к реквизиту, то есть там костюмы шили вручную под каждого персонажа с опорой на источники, старались оружие тоже подбирать. Но одно отступление, вот во всех материалах к этому сериалу указывается на одно отступление. Там у кавалерии есть стаймена, которых, естественно, тогда еще не изобрели.
0: А, ну да, да. Конечно, конечно.
1: И
0: да, конечно,
1: этому есть
0: правильно.
1: Объяснение. Это совершенно...

0: умышленный, к сожалению, ход. Авторы не хотели этого делать, но строгое законодательство трудовое, по-моему, в Италии снимали, сказали, что это требование безопасности, поэтому обязательно ста имена, никаких там...
1: Да,
0: в этом
1: да,
0: вопросе,
1: да,
0: пожалуйста,
1: да, да.
0: отойдите от историчности.
1: Римская кавалерия была без стремян, и надо сказать, что это было большое искусство усидеть без стремян в седле, а вот при этом еще орудуя копьем, щитом и мечом. Да, кстати сказать, в Риме, вот вы сказали, снимали в Италии, там снимали еще, по-моему, в Тунисе, и была история, все фанаты Рима тогда, 22 года назад, жаждали, конечно, продолжения этого сериала, потому что у него такой открытый финал, очень яркий, я бы сказал, финал очень яркий. Вот, не буду спойлерить, но прямо там, посмотрев финал, рука тянется к пульту, чтобы включить следующую серию. И шоураннеры сказали, что они не будут продолжать, потому что Рим сгорел. У них в результате какого-то нарушения правил пожарной безопасности сгорел весь их город в Тунисе, который они построили. Вот беда. Вот. Уж не знаю, правда или нет, или они просто хотели на этом поставить яркую точку, воспользовались этим как поводом. Но там были построены стадионы, дома. Ну, в общем, воссоздан Древний Рим. Вот так.
2: Да, очень исторично получилось.
1: Да. Кстати, по поводу Трои, так чтобы к этому фильму уже не возвращаться, 2004 года, там Одиссея, мы уже начали говорить о современном Одиссее, там знаете, кто Одиссея играл в Трое?
2: Так.
1: Он там, естественно, есть хитроумный Одиссей. Вот очень... Шон Бин.
2: А.
1: Да, известный актер Шон Бин. И вот это редкое кино, где Шон Бин остался жив. Потому что этому актеру не везет со сценариями. Его все время убивают где-то, так сказать, где-то его убивают. Вот я помню шок, который я испытал первый, так, после просмотра первого сезона «Игры престолов» много-много лет назад, когда Шон Бин главный герой, и фильм заканчивается тем, что ему отрубают голову.
2: Да. Владимир Ростиславович, у нас сейчас перерыв будет на рубрику «Выпуск новостей», и после этого вернемся в эфир. Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества, историк Денис Шполянский, я Михаил Алимов. Скоро к вам вернемся.
3: Будущее наступает.
4: Будущее за антропоморфными роботами.
5: Роботизация будет идти очень быстро.
3: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
6: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
7: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
3: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
8: Это можно тиражировать уже куда угодно.
3: Как подготовиться к восстанию машин?
9: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
3: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
10: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
3: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
11: Нас впереди ждет очень веселое время.
3: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.
12: Радио «Спутник». Новости. студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Председатель Центра избиркома Элла Памфилова допустила, что при проведении голосования на выборах депутатов Госдумы на избирательных участках в недружественных странах могут быть провокации и попытки дискредитировать избирательный процесс. Она отметила, что комиссия рекомендовала российским послам обратиться к властям соответствующих государств, чтобы они получили ответ по вопросу обеспечения безопасности избирательных участков в соответствии с международными обязательствами. Она предположила, что ответа от властей этих стран не будет. По словам Памфиловой, возможные провокации могут быть связаны в том числе с активностью уехавших из России граждан. Владимир Зеленский проводит самоубийственную национальную политику на Украине вместо достижений мира, который был доступен в разных формах, но отвергнутым, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель. По ее словам, на Украине остается примерно 4 миллиона мужчин призывного возраста. Мендель считает, что в настоящее время украинское правительство прилагает все усилия, чтобы отправить на фронт как можно больше украинских мужчин. Полиция проверяет бронирование от мобилизации 2500 военнообязанных. А правила предоставления отсрочек от мобилизации пересматриваются настолько строго, что некоторые мужчины неделями не выходят из дома. Мендель добавила, что власти также тестируют реакцию общества на сообщения о мобилизации женщин. Московские школьники в составе сборной России получили кубок и 3 диплома призера на международном инженерно-космическом конкурсе в Китае, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что Россия впервые принимала участие в этом состязании и боролась за победу с командами из 9 стран. Всего в нашей сборной было 11 школьников. Участники разрабатывали проект промышленного космического города в поясе астероидов, так эксперты оценивали инженерную и научную обоснованность решений, реалистичность проекта, умение работать в команде, а также качество защиты и ответов на вопросы. Подготовка нашей сборной проходила под руководством наставников из Центрального университета и Роскосмоса. Американский рэпер Канье Уэст питает огромную симпатию к президенту России Владимиру Путину и мечтает увидеться с ним во время визита в нашу страну, сообщили РИА Новости организаторы концерта. Ранее сообщалось, что он дважды выступит на площадке «Газпром-арены» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Отмечается, что организаторы концертов также готовят Канье Уэсту и культурную программу и хотят показать ему красоту архитектуры Санкт-Петербурга, поскольку артист является большим ценителем архитектурного искусства. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Рассказы из русской истории.
2: 20 часов 33 минуты в Москве. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, историк Денис Шполянский. А с нами на прямой связи продолжает находиться доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, еще раз вас приветствую.
1: Да, добрый вечер. Ну, продолжаем по нашему списку рекомендованных фильмов про древнюю историю. Там в основном пойдут фильмы, конечно, голливудские, американские, потому что у нас наша история началась чуть позже, чем известная, чем Древний Рим и Древняя Греция, поэтому российских фильмов на эту тему мало. Что у нас дальше в списке?
0: Спартак,
2: да.
0: 60-го года.
1: Спартак с Кирком Дугласом. Не вот эта жуткая помойка, из которой там соорудили какой-то бесконечный сериал «Спартак», который выходил последние лет 20. Боже мой, не тратьте времени, не смотрите никогда. А классический, настоящий голливудский пеплом «Спартак». 60-го года. Кирк Дуглас, отец Майкла Дугласа, невероятно харизматичный в роли «Спартака». И феерические батальные сцены.
0: И, кстати, «Спартака» показывали в Советском Союзе, в отличие от «Бена Гура», потому что это борьба, рабы там, вот это все, в общем, попало в повестку.
1: Ну, потому что это очень классово правильное кино, потому что «Спартак» положительный герой. Восстание рабов против, так сказать, как там писали, долой рабовладельческий строй к светлому будущему, к феодализму. Вот Спартак, абсолютно положительный герой в исполнении Кирка Дугласа и замечательный режиссер Стэнли Кубрик, да, тот самый, который потом прославится космическими «Одиссеями», опять же «Одиссеи» и всякого рода космическими фильмами, и гигантская массовка. Вот и, пожалуй, в «Спартаке» как никогда и нигде показаны вот эти там тысячи снимавшихся актеров, статистов и солдат, которые показывали тактику, ну, как мы себе представляли ее, тактику движения римских центурий в бою. И там интересная есть вот эта сцена, помните, да, когда войска легион Краса против армии «Спартака» на равнине. Вот. В 67-м году, когда его показывали в СССР, это лидер проката Советского Союза, по-моему, 67 миллионов зрителей. Вот потом его еще повторяли, он шел вторым экраном и опять собрал 30 миллионов. Принес немало денег советскому кинопрокату, за что мы Стэнли Кубрику благодарны.
2: Насколько фильм «Спартак» сейчас, вот на фоне той графики, которая есть сейчас, он, в принципе, актуален? Если мы отбросим в сторону смысловую часть, вот если сравнивать ту большую массовку, да, и то, что сейчас компьютер
1: рисует. Михаил, точно не надо отбрасывать смысловую часть, потому что он достаточно политически, исторически корректен, фильм «Спартак». То есть там все основные моменты, ну, кроме, естественно, выдуманной любовной линии, про которую никто ничего не знает. Вот. Все остальные моменты показаны довольно корректно. Там присутствуют реальные исторические герои в кадре. В общем-то, и начало, и конец восстания показаны примерно так, как это звучит в римских хрониках. И в этом плане вполне отличная иллюстрация к учебнику истории. Более того, скажу, что в учебниках истории для 5 класса мы, конечно, «Спартак» не рекомендуем, потому что это, ну, не для маленьких детей кино, не для пятиклассников, где, когда изучают историю древнего мира. Но в целом, я скажу так, что для современного школьника это полезное кино. Это хорошее полезное кино, оно формирует хороший вкус к большому историческому кино. Сами смотрели, Михаил? Нет?
2: Я давно, насколько помню, но смотрел, да.
1: Давно смотрели. Ну вот советую пересмотреть. Советую пересмотреть. Это достойное зрелище. Следующий у нас в списке рекомендованных фильмов. И опять же, то, что можно смело рекомендовать школьникам. В данном случае вот этот фильм я рекомендовал бы даже пятиклассникам и шестиклассникам. Это классический американский фильм «300 спартанцев». Примерно того же периода он снят был спустя 2 года после «Спартака» и снят был на волне успеха, конечно, коммерческого фильма «Спартак». «300 спартанцев» в основе взята известнейшая легенда о битве при Фермопилах. Снимался этот фильм в Греции, то есть не в самих Фермопилах, но там неподалеку. Вот, и прямо на месте снимался. И я вам скажу, что этот фильм смотрел дважды. Один раз когда-то в глубоком детстве, опять же, в школьные годы. А вот второй, или не в школьный, может, ранее студенческий. Вот. А вот второй раз я пересмотрел его, я точно помню, когда. Это произошло ночью, после того, как я пошел, как сейчас помню, с женой. Что-то нас тогда заставило это сделать. Пошел посмотреть комикс, вот этот вот, по-другому я назвать-то не могу, вот это вот действо, полунарисованное под названием «300 спартанцев современно». Он вышел, по-моему, лет 15 назад.
2: Это 2007 помните года, это? Который, или 13-го, их просто там несколько было, по-моему.
1: Их там, ну, я не знаю, с меня достаточно было первого, по-моему, все-таки. Наверное, скорее всего, 7-го. Вот. Да, скорее 7-го. 13-го у меня уже не было времени смотреть кино. Такое. Вот 7-й, да, да. Я посмотрел, и мне стало настолько физически плохо. Тут просто у меня болели одновременно все части тела, начиная с головы и живота, потому что я не понимал, как можно превратить эту великую историю в подобного рода пошлость. Просто странно. Это очень странно. И вот я пришел домой ночью, я помню, отправил значит, супругу и ребенка спать. Включил, достал видеомагнитофон. Где-то нашел древнюю кассету с фильмом Зака Снайдера. Нет, не Зака Снайдера, а с фильмом вот этого. Вот Зак Снайдер — это как раз автор этого комикса. С классическими 300 спартанцами. И пересмотрел. И только после этого смог уснуть. Потому что вот старое голливудское кино, вы знаете, оно... Ну вот как будто его... Не знаю, как будто его снимали по канонам Минкульта России. Хорошо, после этого слова. Никаких извращенцев. Абсолютно правильные духовно-нравственные ценности. Добро и зло. Честь и доблесть. Предательство и мужество. Отвага и трусость. Любовь и ненависть. Вот все как должно быть. Все как в настоящей жизни. И понятно, ради чего люди шли на смерть. И понятно, что они защищали и почему. И почему Родина и самоуважение для них важнее их бренной жизни для царя Леонида и его гвардии. К сожалению, в современных комиксах, в кино о чем-то другом. Добавите что-нибудь, Денис, Михаил?
0: Да,
1: не согласитесь там... со мной?
0: Василий, полностью согласен. По поводу места съемки там интересные факты тоже есть. Во-первых, массовку выделила греческая армия. Это еще не режим черных полковников, но вот в будущем они будут как раз частью этого режима. А, ну, солдаты, наверняка, эти сообщники.
1: Там какая-то многотысячная массовка была, огромная.
0: 5000 человек, один из самых... Ну, в основном, наверное, персов играли, конечно, понятно, там, бессмертных, еще кого-то. Но вот с местом съемок еще интересный момент, потому что почему...
1: Ну, да, тогда еще не умели на графике множить. Множили график бойцов, бесчисленные армии, нарисованные на компьютере. Вот, поэтому, да, 5000 реальных статистов, это впечатляет. У нас круче было только у Бондарчука. В «Огне и мире».
0: Да.
1: Там и... полки и дивизии шли в бои.
0: И это. И почему не снимали в Фермопилах? Собственно, технической проблемы-то не было никакой. Но за это время, когда, ну, за прошедшие 2500 лет, уровень воды отступил, и, соответственно, там, где был ущелье... Фермопилы — это не ущелье, где скала и скала. Это как бы с одной стороны скала, с другой стороны море. Вот в этой теснине они держались.
1: Там проход такой.
0: А теперь вода отступила. Если снимали бы там, то там бы просто не поняли, как персы их не обошли сразу. Зачем искали эту тропу? Там просто, обходи не хочу. А нашли место, более похожее по географии на те исторические Фермопилы, на Каринском перешейке, там рядышком с ним. И что любопытно, именно там изначально собирались обороняться и спартанцы, и жители Пелопоннеса. То есть считали, что вот можно Северную Грецию отдать персам, а они как-нибудь тут отобьются. И вот так вот судьба распорядилась через 2500 лет. На том месте, где изначально хотели обороняться, появились съемки 300 спартанцев.
1: Да, это я не знал, это интересно. Ну, это вот еще раз говорю, это вот как раз классическое кино, которое можно показывать школьникам как иллюстрацию к уроку истории Древней Греции. Это хорошо. Вот, рекомендуем. Что у нас еще есть в истории древнего мира?
0: Дальше Клеопатра. Вообще самый, наверное, на мой взгляд, лучший из того, что в фильме есть. В детстве потрясен был этим фильмом.
1: О, да. Самое красивое. Что-то такое невероятное. 4 часа хронометраж. Вот. И люди сидели в кинотеатрах по 4 часа.
2: Ну, это говорит, да. Как минимум, мне кажется, что современный зритель... на 4 часа пошел бы, даже ради такого кино?
1: Ну, пошел бы, да. Но я смотрел «Клеопатру» школьникам, ее показывали у нас точно где-то в начале 80-х. Видимо, это какой-то был уже повторный прокат, потому что это фильм тоже с Элизабет Тейлор 63-го года. Вот в Советском Союзе он шел в начале 80-х или в конце 70-х. Я смотрел раза два его, я помню, просто уж с замирающим сердцем на большом экране. Вот точно так же, как, кстати, и следующий фильм «Клеопатра» там чуть не разорила киностудию 20 век Фокс, потому что это было настолько дорогое кино, что не окупилось сразу. Вот. Но зато вошло в историю мирового кинематографа и прославило киностудию. А вот падение Римской империи, тоже 64-й год, и тоже на волне успеха этих пеплумов. Очень красивое кино. Последние годы Марка Аврелия. Примерно, по-моему, то же самое время описывается, что и в «Гладиаторе». Последующем Ридли Скотта, так, Денис?
0: Да, там «Гладиатор», конечно, чуть менее историчный, но Ну, о том же.
1: Да, да. В «Гладиаторе» там просто много чего придумано вокруг реальных действующих героев. Конечно, придуман этот генерал, римский полководец под названием генерал. Но «Падение Римской империи» — эпичное, большое, масштабное кино. Я тоже помню, школьником смотрел его в кинотеатре советском на большом экране. Это большое зрелище, хотя по нынешним меркам, наверное, довольно медленное. Вот. Но сделано масштабно. Софи Лорен, как-никак, главные роли.
0: Кстати, надо еще посмотреть перевод, правильно ли у нас перевели, потому что по смыслу названия это должно быть о пятом веке, а там о втором, может быть, там как-нибудь...
1: Ну да, там до падения там еще типа, лет 200, наверное.
0: Может быть, закат там как-то в оригинале.
1: Закат, наверное. Да-да, закат, точно там, точно. Падение, я думаю, упрощенный период, потому что до падения империи даже по классической историографии еще 2 века. Вот. Недавно, кстати, я хочу сказать, похвастаться, что я недавно, там, готовясь к одной публикации, пересмотрел на ускоренной перемотке эпизодами старое кино из своего детства. И я включил его, кстати, первую в рекомендацию. Надо будет и вторую часть тоже включить в рекомендации, Денис. «Даки и колонна». Mm-hmm. Производство Румыния, Франция, Италия, если мне память не изменяет. Такое вот совместное кино времен Николая Чаушеску. 60-е годы. «Даки и колонна». Ну, конечно, это не масштаб Бен-Гура, съемок и Клеопатры, но, поверьте мне, для румынского кинематографа тогда как раз Румыния искала свои исторические корни. Откуда они, романи? Вот они, значит, нашли их в героическом эпосе даков, известного древнего народа, который жил на территории как раз Южной Европы, в том числе и на территории современной Румынии. Там весьма развитая цивилизация, очень интересная, оставившая после себя много следов. Вот, кстати, вот остатки даков, по-моему, и сегодня, ну, как считается, ну, конечно, смешавшись уже со всеми, с кем только можно, но где-то в районе... Этническое расселение — это Румыния-Венгрия южная, да, по-моему, Денис?
0: Ну да, там северные, центральные Балканы.
1: Болгария, где-то там. Да, Балканы, да. Mm-hmm. Ну там, собственно, уже в чистом виде этого этноса давно уже нет, но это было большое государство, противостоявшее натиску Римской империи, ну и потом с ним слившееся, ставшее как бы вассалом Рима. Вот. Там хорошие римляне, плохие римляне, хорошие даки, плохие даки. Но такая попытка найти свою национальную идентичность, и румынское правительство всерьез тогда вложилось в это кино, хотя сама Румыния называется отнюдь не Дакией сегодня, а именно Романией по имени завоевателей римлян. Можно вполне порекомендовать, но детям будет тяжело. Фильм медленный. Вот. Медленный. Двигаемся дальше?
2: Да, по списку у нас фильм «Гладиатор», да. Дальше, 2000 года.
1: Вот тут тоже... Тут уже можно принимать звонки, потому что это наверняка смотрели все.
2: Да, давайте я еще раз напомню наш телефончик. 84-95-95-95-91-2. Если есть вопросы по фильму «Гладиатор», в том числе, пожалуйста, звоните. Я этот фильм, кстати, сразу скажу, смотрел, с родителями смотрел в свое время, и он мне очень понравился.
1: Да, ну, вы имеете в виду первый «Гладиатор» или недавно вышедшее продолжение?
2: 2000-го именно, который года.
1: А, 2000-го, да, 2000-го года. Вот, ну, Денис, что скажете про «Гладиатор»?
0: Ну, совершенно, конечно, это сказка по многим моментам, с падением Римской империи даже не сравнить, хотя там тоже много выдумки. Но история заставляется переживать. Вот то, что называется термином «саспенс», там прям...
1: Да-да-да, это абсолютная сказка. Это еще больше сказки, чем «Троя», конечно, и «Одиссей». Это полная сказка. Вот, но просто переживаешь. Замечательный главный герой.
2: Насколько...
1: Вообще все герои замечательные, все очень яркие, типажи такие.
2: Если вот так в истории разобраться, насколько часто такие сценарии вообще в жизни воплощались, когда там человека из верхней части пирамиды кидало в самый низ?
0: Частенько.
1: Ну что вы. Марк Твен, «Принц и нищий». Начнем с этого. Вот. Далее по списку. Дубровский, Александр Сергеевич Пушкин. Вот. Вот, так что как из грязи в князи, так и наоборот. Или наоборот. Опять же, Александр Сергеевич Пушкин, «Капитанская дочка». Емельян Пугачев. Из казака почти государя императора Петра Федоровича. Вот. частично признанного на небольшой территории. Ну, большой, в принципе. А, что скажете про «Гладиатор», да, Михаил, Леонид? Посмотреть есть смысл?
2: Смотреть есть смысл, безусловно. Батальные сцены мне запомнились очень хорошо, в том числе и о том, как он там индивидуально поединки были переданы, если с точки зрения чисто визуальной.
1: Ну, да, нет, сделано здорово. Второй «Гладиатор» смотреть не рекомендуем. Это чудовищно. Это очень плохо. Вот. Страшно обидно, но это очень вторично и очень слабо. А вот первый «Гладиатор» — это, ну, можно сказать, классика пеплума наряду со «Спартаком», наряду со «Спартанцами», наряду с «Клеопатрой». Ну, масштаб примерно такой же съемок. Вот. Но если говорить о реальных исторических фактах, то жизнь даже интереснее того, что придумал Ридли Скотт и сценаристы «Гладиатора», потому что сын Марка Аврелия, император Комод, который, судя по всему, действительно был не самых высоких душевных качеств человек, он, конечно, не убивал своего отца, тому нет ни одного доказательства. Вот. Он, конечно, не преследовал генерала Максимуса, ибо этого генерала не существовало в природе. Вот. И никакой генерал Максимус не должен был наследовать империи по завещанию Марка Аврелия, что тоже красиво придумано сценаристами. Но Комод действительно любил сражаться на сцене. Вот было у него такое хобби. Он был гладиатором-любителем. Он сражался на сцене, на арене. Он любил поединки. И он действительно во время одной из тренировок был убит своим спарринг-партнером. Но это был заговор, безусловно. Его спарринг-партнер, атлет, раб, история сохранила его имя, Нарцисс. Он, конечно, убил его не из какой-то там личной мести, а, вероятно, как орудие заговорщиков. Так, по-моему, Денис, я вот не очень точно помню эти детали.
0: Там
1: отличная история.
0: Он погиб, причем не на арене, его задушил этот раб во время тренировки вот закрытой какой-то части.
1: Да-да, не на арене, да. Но имеется в виду, что он, как бы сейчас сказали, в спортклубе дело происходило. Вот. Да.
2: Владимир Ростиславович, звоночек есть. Примем?
1: Да, давайте, да. Да.
2: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и вопрос задайте или мнением поделитесь по поводу нашей темы сегодняшней.
13: Здравствуйте, Ярослав, Москва. Вот хотел бы, не знаю, попал ли в вашу выборку такой вот фильм, «Массандра» называется, старый голливудский фильм, там Питер О'Тул в главной роли.
1: В главной роли?
13: Такой. Питер О'Тул.
1: Ага. Ага.
13: Вот, фильм «Массандра» относится к завоеванию Римом Ближнего Востока. И сюжет там, как они брали вот этот город Массандра очень долго.
0: Массада. Как... Только Массада, а не Массандра.
1: Массандра. Массандра — это все-таки крымское поместье, это вино.
13: Ага. Оговорился, конечно, оговорился. Да. Массада — такой достаточно трагический фильм с такой развязкой трагической. Вот мне кажется, он в вашей выборке, наверное, тоже мог бы быть.
1: Надо посмотреть, Денис, вы пометьте, пожалуйста. Мы просто с Денисом включали в наш рейтинг только те фильмы, которые мы лично видели, и за которые не стыдно поручаться. Поручиться, да.
13: Голливудский фильм с масштабными сценами, очень качественно снят, и, еще раз говорю, с очень таким серьезным сюжетом трагическим в конце.
1: Да.
13: Если вы помните,
1: я сейчас вспомню.
13: Жители города, они, значит, когда понимают, что римские легионы их все-таки захватят, они долго обороняются, там показана вся эта история сюжетная, и когда они понимают, что город все равно будет захвачен, они все, значит, режут друг друга, убивают, чтобы не достаться им живым.
1: Ну да, это известная легенда античная. Вот.
0: Это, по-моему, про иудейское восстание второй вроде век, или первый, я уже сейчас не
1: вспомню. Да, это одна из таких вот гордых легенд иудейского народа. Да. Ну, это да, действительно. Имело место быть. Вот.
2: Владимир,
1: что у нас еще в нашем списке? Я вот, кстати, думал еще по поводу списка, что мы могли бы включить туда «Кама Гридеши» по известному роману. Вот. Не помню, почему мы не включили, Денис?
0: включим. Фильм очень хороший, по Сенкевичу.
1: Надо подумать. Мне кажется, это вполне достойное, мне кажется, вполне достойное кино. И как раз попадает под наш, под наш временной отрезок.
2: Владимир Вячеславович, у нас пару минут еще остается до конца нашего сегодняшнего эфира. Хотел бы спросить у вас по поводу как раз тематики этих фильмов, потому что в основном это античность, это Греция, это Рим, другие эпохи, там, может быть, Древний Китай. Почему в перечень не попали, может быть, не сняли что-то такое хорошее?
1: Мы просто не видели, потому что все, что мы видели из фильмов про Древний Китай с Денисом, но это все в основном такое фэнтези или полуфэнтези из серии там «Крадущийся тигр», какой-то там «Летающий дракон». Вот, это нельзя отнести к категории исторического кино, понимаете? Поэтому... Вот. Поэтому про Китай пока ничего не включили. Но если что-то появится интересное, то можем.
2: Угу. И последний, наверное, вопрос уже будет у меня. Как отличить вот человеку, который не имеет соответствующего образования, где вот граница между серьезным историческим фильмом и художественным вымыслом, там, доработкой, может быть, где-то даже с фантастикой и примесью?
1: Как отличить? Денис, как вы отличаете?
0: Ну, если у орка, при приближении орков мечи не светятся, то, скорее всего, это исторический фильм. А если обратно, то нет.
1: Если говорить серьезно, знаете, у меня давно уже такая привычка со школьных времен, когда я смотрю что-то реально интересное, я потом беру про это читать. И не до фильма читать, потому что ощущения будут полностью смазаны. Если ты прочитаешь реальную историю Коммода и Марка Аврелия, то, собственно, смотреть «Гладиатор» будет неинтересно. Но если ты почитаешь по факту, то узнаешь много интересного. Поэтому я всегда рекомендую, что бы вы ни посмотрели, вот посмотрели «Одиссею» Нолана, о которой сейчас много говорят. Ну хорошо, если у вас нет сил прочитать Гомера, это все-таки большой труд, но почитайте о Гомере, почитайте о Троянской войне, почитайте о героях и мифах, и богах, и титанах Древней Греции. И тогда этот мир, который предстает...
2: Станет понятнее. Владимир Вячеславович, у нас время к концу подходит. Владимир Мединский, доктор исторических наук, был в эфире «Радио Спутник».
3: Узнать за 90 секунд. Комета Чурюмова-Герасименко была открыта советскими астрономами в конце 1960-х годов. Космический объект имеет странную форму, как бы состоит из двух частей. Видимо, в прошлом произошло столкновение двух комет и их слипание. Но прославилась комета Чурюмова-Герасименко не из-за внешнего вида. Впервые в истории на нее была совершена мягкая посадка. 2 марта 2004 года с французского космодрома Куру был запущен космический аппарат «Розетта». Спустя 10 лет один из его зондов после 7 часов снижения коснулся поверхности кометы. Через полчаса сигнал об этом поступил на Землю. Образцы, которые удалось получить на комете, потрясли ученых. Они обнаружили 1,5 десятка органических соединений, включая углекислый газ. Но главное, в облаке из пыли и газа, которое окружает ядро кометы, содержался молекулярный кислород. А в ее хвосте такие элементы, как азот, углерод, метанол и метан. Их называют строительными кирпичиками аминокислот. Если бы соединения, обнаруженные на комете, оказались в благоприятной среде, их хватило бы для возникновения биологической жизни. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Девять вечера в российской столице, в Ереване 22 часа, в Бишкеке полночь. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Силы ПВО сбили более 300 дронов над российскими регионами. Россия и Таиланд будут совместно инвестировать в крупный проект в Мьянме. Владимир Путин поприветствовал участников форума «Арктика. Лед тронулся». Подробности далее. Триста 16 украинских беспилотников уничтожили в течение дня дежурные средства российской ПВО, сообщает Минобороны. Уточняется, что вражеские дроны подавлены и ликвидированы над 9 регионами страны и над Черным морем. Как сообщил глава Горловки Иван Приходько, в результате атаки ВСУ в городе пострадал один мирный житель. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. МИД Германии принял к сведению предупреждение министра иностранных дел России Сергея Лаврова об ужесточении ответа Москвы на поддержку Украины. Соответствующие слова представителя немецкого внешнеполитического ведомства приводит немецкая газета «Вельт». Лавров недавно заявил, что Россия не опустится до методов, используемых Украиной, но свои сделает более жесткими для разрушения всего, что подпитывает киевскую военную машину Западом. Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии жителя Кубани, который поджег станцию сотовой связи в Кореновске, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. По информации суда, мужчина придерживался негативных взглядов в отношении российских властей и проведения специальной военной операции, из-за чего и решился на поджог, пытаясь таким образом воздействовать на госорганы. Суд признал мужчину виновным по статье о теракте, повлекшим значительный имущественный ущерб. Россия и Таиланд на переговорах в Москве начали разговоры о вероятных совместных инвестициях в проект глубоководного порта Давей в Мьянме, сообщили в МИД Таиланда. Там отметили, что такое сотрудничество может быть взаимовыгодным. Такая инвестиция вызывает интерес у обеих сторон. Но пока двустороннее обсуждение этой темы только начинается. Порт Давей в Андаманском море может стать не только одним из важнейших портов для таиландского импорта и экспорта, но и сыграть роль ключевого транспортного узла, связывающего Индийский океан, страны Азии, Ближний Восток и Африку в отход Малакского пролива. Пентагон инициировал проверку связей 30 американских вузов с российскими, китайскими и иранскими организациями из черного списка министерства, говорится на его сайте. Речь идет о зарубежных физических лицах и организациях из списка потенциально угрожающих национальной безопасности США, который был принят в рамках оборонного бюджета и запрещает любое сотрудничество с внесенными в него структурами. Отчеты о проделанной работе Пентагон ожидает не позднее 31 августа. Пятый молодежный экологический форум фестиваля «Арктика. Лед тронулся» собрал в Нарьян-Маре молодых активистов, которые стремятся внести свой вклад в обеспечение баланса между экономической деятельностью и сохранением окружающей среды, а также оказывают действенную поддержку государству. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям мероприятия. Президент отметил, что в рамках проекта «Чистая Арктика» уже собрали более 22 тысяч тонн отходов, дойдя до самых отдаленных районов Ненецкого автономного округа, Кольского полуострова, Чукотки, Ямала, Поморья, Красноярского края и Карелии. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Клименко советует.
2: 4:10 в Москве. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем добрый вечер. И это авторская программа председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко. Герман Сергеевич, вас приветствуем.
3: Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, слушатели.
2: Коллеги из «Известий» пишут, что российские банки, если продолжат в том же духе, могут закрыть свыше 2000 дополнительных офисов в этом году. Я, на самом деле, лично такого процесса не замечал. В моем городе, наоборот, там какие-то мелкие магазины хозяйственные закрываются, на их месте отделения банков открываются. Это такое небольшое наблюдение. Но в целом, если характеризовать этот процесс, он происходит почему? Все услуги теперь по интернету решаются, по телефону. Не обязательно лично в отделение приходить, чтобы, и поэтому закрывают.
3: Ну, у меня 25-летний банковский стаж есть, так в истории где-то. Вот. И я разговариваю с банкирами, со своими старыми приятелями. Они говорят: катастрофа. Молодежь вообще не ходит в банки. Поэтому не знаю, какой у вас город. Не знаю, какой у вас город. Не хочу допускать, там, не знаю, там, мало ли, вдруг это где-нибудь там что-то, да, то есть, вот. А вот то, что я вижу по Москве, все отделения банков, которые я вижу между станциями метро, вот Кутузовский проспект, он большой, да, вот у самого станции метро, там как были банки, так и остались. Все, что было по дороге, прекрасные места, закрыто, ничего на этом месте не открывается. Вижу сам, так как, ну, знаете, как взгляд такой, знаете, я как-то смотрю, все-таки я в этой теме вовлечен, поэтому мне это видно, да, то есть в центре города Сбербанк проявляет безумную активность по сокращению своих отделений. И еще раз повторюсь, понятно вообще совершенно почему. Люди перестают ходить, что-то платить. Да? Все, что можно сделать сейчас. Зачем сейчас нужны банки? Чтобы зайти и обновить у них приложение санкционное, если, например, да? То есть, ну, это надо пешочком сходить. Все остальное, да, еще возможно верифицироваться, чтобы можно было там платежи какие-то проводить один раз. После этого вы в целом вы не нужны банку, ни банк не нужен вам. Да? Я, например, честно, не очень помню, когда последний раз заходил в банке. Ну, разве что недавно заходил, там нужно было день рождения дочки, нужно было подарить ей именно в конвертике денежку. Да? То есть вот зашел, снял и ушел. Все. Никаких иных историй нет. Поэтому я даже думаю, дело, ну, знаете, как хлопок одной рукой. Да? То есть когда говорят 2000 отделений, это кажется, это много или мало. Да? Если мы с вами вспомним, что в России 150 тысяч населенных пунктов, то это вроде как мало. Понятно, что населенные пункты бывают разные, банков там иногда не бывает, там бывает, может быть, один банк на 10 населенных пунктов, и поселочки там по 25 человек. Но городов 1000 у нас есть, да, то есть, а это уже для 1000 городов, 2000 отделений, это вообще, согласитесь, почти ни о чем. Поэтому вопрос надо было бы, конечно, ставить. Я не знаю, честно говоря, сколько отделений в России банков, да, то есть, ну, допускаю, что речь все-таки идет о сотне тысяч. Ну, где-то так, то есть, все-таки. Ну, если мы с вами так примерно прикинем, сколько их в Москве, посмотрим города, то есть, еще раз повторюсь, больше 1000 городов, да, вот сколько отделений, да, ну, наверное, должно быть хотя бы, если по 10, то уже у нас с вами там 10 тысяч, по 100, вот 100 тысяч набежало. Поэтому 2000 – это немного, это тренд, он давний тренд, непонятно, почему сегодня обратили на это известие, я не вижу это прям такой, то есть, это хорошо, да, то есть, вот что так происходит, вот, но мне кажется, еще медленно, надо быстрее, но тут еще как бы медленно определяется, как я понимаю, некоторые банки, на них на самом деле лежит ответственность, некоторая такая социальная, они позакрывали, да, потому что проку такого нет, да. Ну, пенсионеры, люди ходят, и там губернаторы дадут по голове, да, банкам, если они закроются. Поэтому, если бы дать волю вообще нам, технократам, мы бы вообще все это позакрывали давно, и наличные бы даже убрали, да, они только мешают. Но, вы же понимаете, нам давать столько нельзя, да, поэтому у нас какой-то такой компромисс идет, вот мы его наблюдаем.
2: А вообще сейчас в населенном пункте необходимо банковские отделения, хотя бы одно. Просто я вот был в прошлом году на Соловках, и там отделение банка ровно одно. Мы этот банк сегодня называли. Оно еще в такой прикольной деревянной избушке там было.
3: Ну, слушайте, ну вот вопрос, знаете, как только мы решим рано или поздно вопрос авторизации, он же основная проблематика, зачем все нужно. То есть, смотрите, первое, зачем нужен банк? Там, честно говоря, всего одна история, это кэш, деньги. Да, как только у вас деньги безналичные, вот еще раз повторюсь, у меня ИП-шечка моя есть, на нее приходят денежки, мы научились передавать документы по электронному вообще, то есть мы не встречаемся уже даже в большинстве моими контрагентами. Банк мне вообще не нужен, за одним маленьким исключением, когда, еще раз повторюсь, я прихожу в магазин, и продавец, это касается только сегодняшнего дня, по сути, вот я прям сегодня, кстати, это видел, я брал в ресторане Фубо, и вот на меня продавщица такими, знаете, глазами смотрит, говорит: вы наличными не хотите заплатить? А я говорю: не хочу. Вот. Но в целом это единственное, где-то наличные нужны. Так вот, банки, конечно же, по большому счету, в целом не нужны. Ровно в тот момент, когда у нас и так уже в смартфоны Давайте мы сейчас не будем разбираться, кто авторизует, там Apple, Google или наш там кто-то, Роскомнадзор. Смартфоны и так уходят, достаточная доля нашей биометрии, да, в целом, сами физические банки нужны, еще раз повторюсь, только для одного — выдачи наличных. Все остальное может вполне себе решаться дистанционно. И никаких... и единственное, что остается, это привычка людей ходить в банки и говорить: девочка, какой у меня там процент по вкладу? Да, понятно, что и наличные, когда я говорю, что надо бы их убрать, и ступоры, которые надо признать самое важное, это все-таки привычки населения. Вот. Но когда-то это закончится, да, и вот если в вашем вопросе, то я уверен, что там, ну, когда-то в периферии, то есть я уверен, что существуют люди, которые вообще не ходят в банки, один раз авторизовались, счет открыли, ну, каким-то образом, да. Это можно делать вообще не обязательно в банке, это можно делать в МФЦ. Это вообще, возможно, скорее всего, будет одна авторизационная контора, которая будет, ну, для разных уровней авторизации, да, там, квартиру покупать, когда им через интернет мы будем полностью 100%, да, и тогда мы будем приходить к какой-то супер-пупер навороченный МФЦ, где будет сидеть психиатр, кто-то еще. Но, еще раз повторю, основная идея – это авторизация. Как только мы уверены, что в этом телефоне вы, а дальше банк действительно не нужен, и вполне себе где-то в дальней перспективе видно, что ни банков не будет. Как там было, помните, Москва слезам не верит? Ничего не будет. Да? То есть вот, будет одно сплошное телевидение, театров не будет.
4: В таком случае, если немножко развить мысль, может быть, тогда и от пластиковых карт уже вполне себе можно отказаться и только цифровые оставить?
3: Смотрите, мы тестируем сейчас очень много способов оплаты. Лицом. И несмотря на санкции, кстати. Да, то есть кто-то и лицом платит, кто-то придумал платить улыбкой. Да? Я бы, честно говоря, нашел бы этого продакт-менеджера и по голове настучал. Но все-таки деньги требуют некоторого такого более серьезного отношения, но понятно, что они хотят затащить детишек. Я просто наблюдал корчение детишек, да, то есть вот под... Причем детишками, мы с вами понимаем, зумеры наши до 30 лет детишки, да, и вот когда стоит 30-летний зумер и улыбается разным образом, ну, это выглядит, слушайте, ну, вот прям мое старое банкирское сердце, оно как-то вот оно, ну, может быть, так это положено в новом
4: все режиме. Мы улыбаемся, когда расстаемся с деньгами.
3: Да, но обратите внимание, до введения против нас санкций, да, прям тренд шел на замену карточек телефона. Потому что карточка uh-huh. – это такая история. А телефон у нас всегда в руках. Всегда. Мы же не можем выйти без телефона. Это, по сути, наш такой, знаете, ID, который к нам прирос. И оказалось, что телефонами очень удобно платить. Были очень много опасений, было очень много дискуссий, я очень хорошо их помню. А вот и что-то еще. Вот, конечно же, и тогда стало понятно, что карточки – это такой, знаете... дублирующий элемент, прям реально дублирующий, ненужный на самом деле, потому что, еще раз, как я говорю, про одну точку авторизации, да, вот как и с банками, там тоже авторизация нужна, да, вот также здесь нужна одна точка авторизации, смартфон ее прекраснейшим образом выполняет, может быть, карточки нужны пока еще, пока не согласованы, то есть карточки пробились там десятилетиями, там, даже Visa, MasterCard, они, или там сейчас UnionPay мы пользуемся по миру, да. То есть, понятно, наш смартфон можно не принимать где-нибудь там в Германии, например, да, то есть как авторизационная точка. Карточки в этом плане больше пошли, но, опять же, в дальней перспективе видно, что сами по себе карточки останутся... Как вы знаете, есть банки, где до сих пор есть чеки, чековая история. Вот прям чековые книжки, да, то есть вот я прям с таким удивлением наблюдал чек, мне говорят: а ты выпиши чек. Я говорю: вы что, с ума все посходили, что ли, да? Вот, но вот есть люди. Поэтому это однозначно отомрет. Вопрос в сроках, да. Сроки здесь определяются уже... не технологиями. Технологично можно все давно сделать. А определяется социальным спросом. Если есть социальный спрос, то, ну, что будете отказывать людям? Они, во-первых, за это платят, давайте так скажем честно, да, то есть карточки – это не бесплатное удовольствие. Там заложена огромная комиссионная история для магазинов, там они, когда подключают себе платежку от Visa, MasterCard или от нашего мира, магазинчику чуть-чуть капает всегда, да, поэтому они заинтересованы, да, то есть поэтому здесь... Еще раз повторюсь, технически вообще нет проблем отказаться завтра от карточек и забыть про них. Потому что они же все-таки, вы же помните, когда санкции начались, чипов не было. А здесь и не надо чипов, здесь, пожалуйста, вам камера прекраснейшим
4: образом. Перевыпускать не нужно, да?
3: Вообще не нужно. Слушайте, ну тут, правда, надо и должно. У меня виза, я сегодня платил карточкой, да? У меня там конец был, 23-й год, уже карточка вся истрепанная, лень поменять. Вот, это, наверное, об этом и позаботил сейчас Набиуллина, они говорят, что они хотят, чтобы вообще визу не обслуживали. Там. Но, и причем эта виза, понятно, она не обслуживается в визе, а просто как был инструмент. Но даже такая карточка обтрепанная такая уже полосочка, но пока еще работает физически.
4: Вот касается технички, наиболее сейчас как будто бы потенциально, я не знаю, удобный способ – это чипы NFC, а у нас на отдельных телефонах они не очень работают в условиях санкций. Вот этот момент мы преодолеем?
3: Да, конечно. Я думаю, по времени. Слушайте, но мы потихоньку… Слушайте, процессор отечественный, конечно, мы никогда не будем делать в смысле процессор отечественный. Имеется в виду сравнимые, да? То есть мы, к сожалению, в обозримом нашем… Ну, давайте обозримо, давайте скажем, 10 лет. Неизвестно, что произойдет за 10 лет. Там дальше уже за горизонтом. В конце концов, Китай за 25 справился. Может, мы где-то через 15 справимся. Но если говорить прямо вот про наше время, 10-летнее, для интернета это очень много, для технологий. Мы, конечно, процессоров не выпустим. Но все, что касается мелких чипов, я даже не сомневаюсь, что мы все это преодолеем. Это, ну, это не слишком сложная на текущий момент история. Компаний, которые продают оборудование под это дело, тоже достаточно много. Здесь дело просто уже в самих нас. Да? То есть выгодно, невыгодно, удобно, неудобно. Никакого особого дефицита в этих чипах нет. Они дешевеют. Да? То есть там же основная проблема. В дорогих телефонах они стоят по умолчанию, в дешевых их почти нет. Ну, значит, скоро в дешевых будет везде стоять.
4: Вот тут коллега сообщает, что MasterCard карточка перестала работать везде. Виза, он еще держится. У меня у самого старая визовская карточка еще работает.
3: Слушайте, MasterCard уже все. Слушайте, как интересно. Секундочку, я взгляну, что у меня.
4: Минутка так немножко.
3: MasterCard у меня. Я сегодня платил MasterCard.
4: А, ну все тогда, единичный случай. Александр спрашивает,
3: слушатель... Это другой какой-то, ужас какой-то. Да, то есть другой.
4: Спрашивает, вот...

0: Половиночка лежит в долларах, половиночка лежит в рублях. И она где-то под подушкой обязательно лежит. И когда мы с вами рассуждаем о том, что нет наличности, я уверен абсолютно, что это от нас, нас слишком часто обучают этому. Да? Поэтому я ваш вопрос понимаю, просто давайте так скажем. Я когда вот о всем этом говорил, сейчас я в гипотезе, что ну, даже у меня где-то лежит немножечко конвертик на всякий случай, да, вот вообще на всякий случай, да, вот ну, мало ли что, я верю все, в банковскую систему. Госпожа Набиуллина, мой кумир, в отличие от господина Хазина, да, который выступает, по-моему, по пятницам, а я вот по понедельникам, да, то есть вот он верит, что она там на ЭТМИД МИ-5, да, я не верю, я считаю, что это лучший председатель Центрального банка, который вообще у нас был. Конечно, Геращенко был, конечно, то есть другая система измерения была, другая страна, но тем не менее. Вот. Но, повторюсь, какая бы она ни была хорошая, конечно же, я считаю, что у нас уже что-то есть. Да? Другой вопрос, что вообще в целом, конечно, от наличных надо уходить, потому что это сильно улучшает нашу электронную коммерцию. Сильно-сильно прямо, реально. То есть там как раз уходят риски бития по голове курьеров. Да? На самом деле колоссальнейшая проблема, когда курьеры развозят дорогие посылки, и там начинаются какие-то криминальные истории. То есть понятно, что уходить надо, но также понятно, что можно, это надо будет сделать только тогда, когда мы будем абсолютно уверены, что, в общем-то, ну, точнее, да, я еще раз повторюсь, хождение наличных и платежи наличными – это разные истории. То есть как доллар, у нас же нет хождения доллара. Но доллары есть у всех. Я даже уверен, что у сотрудников Центрального банка тоже они есть наличные.
1: Еще важную тему успеем поднять. Связана она с нашим маркетплейсом Wildberries. Есть предложение от ассоциации, представляющей нашу интернет-торговлю. Обратились они к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать предпринимателей. И среди этих предложений есть такое, что, ну, мол, нужно списать утраченные товары как убытки, не устанавливать по ним НДС, а также напрямую субсидировать пострадавших селлеров из федерального бюджета. В условиях, когда это толком нельзя даже и посчитать, ну, это, во всяком случае, мне так кажется, насколько реалистично такие предложения и насколько реалистично, что их поддержат?
0: Слушайте, ну, конечно, они нереалистичны. Да? То есть не в том смысле нереалистичны, что они неправильные. Да? Есть необходимые и достаточные. По идее, государство могло бы выступить следующим образом, что оно гарантирует все платежи от компании Wildberries. Как бы это ни звучало дико, да, то есть тут вопрос ответственности. Да? И уже разбиралась бы с одним Wildberries. Да? Тогда бы у нас было бы 1000 решений вопросов, связанных с поставщиками и ПВшниками, которые сейчас банкротятся прямо, банкротятся волнами. Да? Не было бы проблем с банками мелкими, для которых 50-100 миллионов рублей – это катастрофические суммы. Можно задать вопрос, а зачем нам нужен банк, для которого 100 миллионов – катастрофическая сумма? Я потом отвечу, но это не тема нашего эфира, да? Вот. Поэтому я бы предпочел, конечно, решение грамотное. Грамотное решение – это одна узловая точка – это Wildberries, которые по-прежнему сейчас достают оттуда стороны. Понятно, что вины Wildberries в этом нет, кроме того, что она безумно популярна, да? Вины поставщиков тоже нет. И государство здесь уж вмешиваться, да? Просто, ну, какие-то, я хорошо знаю, ребят, но с их стороны, и вообще даже то, что я сейчас говорю, типа, государство закроет все долги Wildberries, да, это звучит, знаете, как... Даже не могу сказать, как рекламно, да, как это называется, лоббистки, да, то есть, но правильно, понимаете, с точки зрения экономики, потому что у нас там дальше пойдет сейчас цепочка, да, прям цепочка, принцип домино, как это было в 98-го года. И очистится огромный сектор. Виноваты ли эти люди, да, вот у меня просто есть реальный пример, у меня прекрасный товарищ, мой поставщик ноутбуков, у него хороший объем, но средняя компания, нельзя сказать, что они там великие миллиардеры, да, но у них лежало почти весь товар на Wildberries лежал, все закрыто. Они банкроты. За что, спрашивается, они банкроты? Поэтому здесь, мне кажется, государство должно вмешаться радикально. Им и государству вырезать это бюджет дешевле. Вопрос в том, что все боятся, там непонятно, как к Wildberries подходить. Да? То есть государство должно что-то забрать, мне кажется. Да? Потому что все-таки Wildberries должен был заботиться о страховках. Должен был... Ну как, вот у меня сейчас помещение в офисе, оно у меня, простите, застраховано. То есть так задуматься. А другой вопрос, что наши страховые компании боятся такое страховать. Они, я думаю, и боялись. Но здесь, в общем-то, еще раз повторюсь, Акитна, я много списков уже видел, да, то есть предложения от Акита, есть предложения там от РСПП, есть предложения от Опоры, есть предложения от Деловой России, да, они все идут, и я уверен абсолютно, что не то, что ни одно из них не пройдет, Ну, вот, например, Центральный банк выступил с рекомендацией для банков, да, то есть давайте уже еще раз вернемся к банкам, если мы начинали, с рекомендацией для банков. Я прям, знаете,

0: мое банкирское сердце расплакалось. Понимаете, центральный банк рекомендует. Знаете, там отношения между ЦБ и банками всегда были жесточайшими. Да? То есть, когда рекомендуют, это значит, на это можно даже не читать. Центральный банк должен был просто сказать, коллеги, по всем кредитам, которые будут там досрочно, там проблема в чем? Что как только с кредитами что-то, банки должны резервироваться. Изъятие денег прямо из оборота. Это очень плохо. Можно сказать, по этим кредитам, да, ничего не делайте, все хорошо. Именно эта инструкция. То есть банки не умеют играть в эту рекомендацию. Это не их история. Но ЦБ пока единственный, кто хоть что-то сказал. Поэтому, мне кажется, еще раз повторюсь, есть центр проблем. Это сам Wildberries. Я думаю, в нормальном бы режиме государство бы выступило и сказало, я закрываю Wildberries все долги. И со второй, ну, например, там 70% компаний Wildberries переходят, ну, я не знаю, там, куда у нас принято, в Росимущество.
1: Что будет затем в дальнейшем, да, бизнес был более эффективным.
0: Да, а потом, если Wildberries справится и выйдет, ну, допустим, обратно выкупить или отдать, да, то есть, ну, это уже другая история. Но мне кажется, это имело бы большой смысл, да, почему? Потому что все-таки мы сейчас, давайте, убираем все истории. Ситуация действительно форс-мажорная, действительно требует вмешательства государства. И вопрос, то есть понятно, что ни ИП не виноваты, ни мы, покупатели, не виноваты. Там же сгорело имущество примерно, сейчас такое косвенное, пока цифры идут, 200 миллиардов к Wildberries имеет отношение склады, и 400 миллиардов – это как раз люди, да? Либо мы, покупатели, либо ИПшники, которые там хранят товар, да? Слушайте, любой склад отвечает за свой товар. Да, не застраховали от этой истории, но в чем проблема? Ну, тогда государство зайди. Ну, прими решение радикально. Пусть пострадает один. Все-таки, давайте так скажем, госпожа Ким, она одна. А десятки тысяч людей, да, это такой, знаете, вирус, да, у вас проблема, либо, знаете, как это, ну, диабетик, да, там, либо отрезать пальчик, либо ногу, да, то есть надо что-то выбирать, да, то есть вот, вот мы пытаемся отрезать ногу, видимо, себе, что нога неправильная у нас, да. Вот, то есть, еще раз повторюсь, я понимаю Акит, я понимаю опору, я понимаю деловую Россию, но мне кажется, правильно было бы, я понимаю, что это вообще невозможно, убедить государство выступить сейчас просто гарантом, чтобы народ успокоился, сказать, что, потому что там, ну, те деньги, которые будут потеряны, они вот именно для экономики, их будет больше потеряно, да? Вот. Государство могло бы спокойно выступить, у Силанова достаточно резервные фонды для того, чтобы это перекрыть. Другой вопрос, еще раз повторюсь, какую цену забрать за это с Wildberries? В Корее чебли, да, то есть отдаются полностью, и потом только когда они выживают, тогда государство им обратно отдает. Здесь, мне кажется, было бы вполне разумно вступиться, забрать долечку, тем более практика забора долечек у нас есть, вот, и все, и дальше уже спокойно разгребаться не... Там, потому что я общаюсь очень много с коллегами, там, конечно, паника несусветная идет.
1: Да, к сожалению, это процесс, который продолжается до сих пор, и людей действительно можно и нужно понять в этом случае. У нас 3 минутки до перерыва. Начнем мы тему с обезличенными данными о пассажирах, которые тоже людей очень взволновало, из-за чего, соответственно, у нас ведомство аж дополнение к тому, что происходит, решило выпустить. Значит, Минтранс предложил передавать Росстату обезличенные данные о пассажирах для того, чтобы уточнить данные, планировать маршруты, даты поездок и число пассажиров для того, чтобы стоимость рассчитывать. Почему так, опять же, лично не вдавался в подробности, почему так людей взволновало это событие, что их данные опять кому-то куда-то хотят передавать? Насколько у нас люди к данным трепетно относятся?
0: Слушайте, ну, давайте так скажем. Это, есть такое понятие, битва двух якодзун, да, то есть такой цирковой фокус, когда борются якобы двое, а на самом деле один. Борются чиновники. По разным причинам, да, то есть кто-то кому-то нравится, кому-то не нравится. Минтрансу откровенно не нравятся данные, которые попадают наружу, говорят о том, как работает Минтранс. Я вас уверяю, это единственное, что их бесит, их что расстраивает, они вообще не хотят этих данных отдавать. Тогда мы с вами с помощью Яндекса узнаем, как на самом деле все построено, да, или почему, там же сразу маршруты. И вот, понимаете, мы вторгаемся в очень тонкую модель, да, то есть а почему этот маршрут идет туда, а вот этот маршрут идет не сюда? Вот у меня сегодня буквально был разговор, случайно совершенно, да, извините, случайно. Там идет от метро Беговой автобус, и он идет очень редко, да, и там очень много пассажиров, которые его ждет. А вот мимо же проходит автобус другой, да, то есть он идет очень часто. И мы не знаем почему, но мы знаем, что там едут пустые автобусы, а этот весь переполненный. Понятно, что когда вы все это кому-то отдадите, а мы, айтишники, негодяи, понимаете, да, то есть мы видим, ну, уже в чем проблема посмотреть-то, да? И мы задаем вопрос, а в паблик это все выносить? Ну, это нет привычек у министерств. Поэтому, конечно, я думаю, основным противником этих данных, отдачи вообще наружу, является Минтранс. Да? То есть понятно, что они какие-то компромиссы, на них давят. давит на них Владимир Владимирович лично, да, то есть, вот, обратите внимание, он причем вынужден приезжать и прям конкретно на конференциях специализированно говорить о том, надо работать с искусственным интеллектом. Потому что они же что говорят? Они говорят, нам никто не говорил. Буквально недавно был Владимир Владимирович на одной из спецконференций. Он говорит, давайте отдавать. Я говорю, да, надо отдавать. Так же здесь. То есть, поэтому Минтранс является одним из самых главных. Понятно, что мы, опять же, это про деформацию, мы хотим как можно больше данных, да, но обратите внимание, на примере Москвы, когда вы ходите и вы видите, когда к вам подъезжает троллейбус, ну, согласитесь, это очень хорошо. Это прямо очень удобно, очень перспективно. Я из дома выхожу, если мне надо проехать на троллейбусе или на автобусе, я смотрю, о, через 5 минут будет, и выхожу, иду прямо спокойно. Мне очень это нравится. Вот, поэтому у нас с вами идет такая большая борьба, и мы с вами видим ее следствие. Конечно, хотелось бы, чтобы это все было быстрее. Вот, честно говоря, хотелось бы, чтобы это все было быстрее, но бюрократия так устроена, что быстро ничего не бывает.
1: Вот как раз, к слову, о наличных и транспорте. Перед перерывом такой любопытный факт. В Подмосковье полностью отменили оплату наличными за общественный транспорт, потому что не туда деньги шли. Вот как раз следствие той цифровизации, о которой мы говорили. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. В эфире «Радио Спутник». Вернемся после перерыва.
2: Клименко советует. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
3: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
2: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
3: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
4: Симметрично, Михаил Леонидович.
2: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
3: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
2: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
2: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
6: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
2: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
7: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Минтранс России совместно с федеральными ведомствами и отраслевыми сообществами готовит пилотный проект по формированию низковысотной экономики с применением беспилотников для логистических сервисов, заявила советник министра транспорта России Анна Иоффе в рамках форума «Ростки-2026». Она добавила, что региональный проект будет строиться вокруг подтвержденных потребностей грузооборота, инфраструктуры и ряда других критериев. Центральная избирательная комиссия на заседании во вторник рассмотрит вопрос о внесении изменений в федеральный бюллетень на выборах Госдумы 9-го созыва, следует из проекта повестки заседания. Ранее секретарь Центра избиркома Наталья Бударина сообщила, что бывший глава Удмуртии Александр Бричалов отказался участвовать в выборах депутатов Госдумы. Он исключен из федерального списка «Единой России». Кроме того, как сообщил РИА Новости замглавы ЦИК Николай Булаев, комиссия рассмотрит вопрос об удалении информации о партии «Яблоко» из бюллетеня на выборах Госдуму после того, как получит решение суда об отмене регистрации списка партии и утвердит соответствующие изменения. Требование Евросоюза ввести новые санкции против России не приведет к миру и прекращению боевых действий, заявил глава делегации правой австрийской партии «Свобода» в Европарламенте Гарольд Вилимски. По его словам, Брюсселю следует сделать ставку на дипломатию, а не на новые санкции и эскалацию. Вилимски также раскритиковал утверждение главы евродипломатии Кая Каллас о том, что 21-й пакет санкций, принятый ранее Евросоюзом, был успешным. По посол России в Турции Сергей Вершинин и министр окружающей среды, городского хозяйства и изменения климата Турции Мурат Курум обсудили российско-турецкое взаимодействие. Отдельное внимание стороны уделили перспективам сотрудничества в сфере градостроительства. Также дипломаты обменялись мнениями по вопросам подготовки и проведения с 9 по 20 ноября в Анталии 31-й сессии конференции сторон рамочной конференции ООН об изменении климата. Кроме того, рассмотрено взаимодействие в контексте предстоящей международной строительной недели БРИКС, которая пройдет с 10 по 13 ноября в Казани. Председатель КНР Си Цзиньпин не планирует посещать мероприятия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в ходе своего сентябрьского визита в США и ограничится однодневными переговорами в Белом доме с американским президентом Дональдом Трампом, утверждает издание «Политика». По словам одного из источников, Си Цзиньпин прибудет в США поздно вечером 23 сентября и вылетит обратно уже 25 числа. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва. 91.2, Санкт-Петербург, 91.5 FM. Клименко советует.
1: 21 час 33 минуты в российской столице. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник», в студии Михаил Алимов. И нам, со мной на связи продолжает оставаться председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Герман Сергеевич, еще раз добрый вечер.
0: Добрый вечер, я здесь.
1: Затронули мы тему транспорта в конце предыдущей получасовки и в том числе о том, что для того, чтобы где-то в регионах произошли подвижки вот с внедрением искусственного интеллекта, как будто бы необходимо начальственное присутствие, вплоть до того, что сам президент вынужден обращаться вот к региональным властям. Насколько тогда может, я не знаю, не затянуться, но какое время займет вот внедрение таких прорывных технологий, например, как беспилотный транспорт, потому что вот у нас сейчас собираются расширять этот пилотный проект по беспилотному транспорту, который только в Москве и Петербурге был, еще на 5-6 регионов. Готовы ли у нас регионы к тому, чтобы эти технологии внедрять? Если нет, то что нужно сделать, чтобы были готовы?
0: Знаете, грустно немножечко скажу. Когда я был советником, мы собирали всех заинтересованных и пинали их, всячески, прям, знаете, ногами. Ну, слушайте, айтишнику дали должность, и не попинать, ну как я не мог? Да? Поэтому я собрал всех. Я собрал правоохранительные органы, я собрал МАДИ, все, кто пишет законы. И они мне очень долго говорили: Герман Сергеевич, мы вас понимаем, нам все нравится. Беспилотники – это просто must-have, это наше будущее. Но должны же быть международные законы. Вот, например, это прям реально мне так рассказывали. В правах, ну, в законодательстве об вождении написано, за рулем должен сидеть человек. И пока не поправится ничего, да, ничего не будет. А теперь, внимание, сегодняшняя новость. Прям мне очень нравится, что сегодняшняя новость. Я вообще люблю такие новости в пандан. Вот вы спросили, а мне есть что ответить. В Лос-Анджеле работает компания Лос-Анджелес Америка. Простите, что делаю ссылочку на Америку, но в Китае, я подозреваю, гораздо хуже вся история. Давайте Америку рассмотрим. Не будем пугаться Китаем. Америка, Лос-Анджелес. 19% заказа беспилотный автомобиль. 19%. Я хочу заметить. И цифры имеют тенденцию расти, потому что владельцам автопарка очень нравится, точнее не так, производителям автомобилей нравится, что они ушли из-под контроля владельцев автопарков, работают напрямую с компаниями, отдают им просто автомобили, кстати, без водителей. Вам не нужны туалеты, места, соцстрах, что там еще, заботы какие-то. Еще раз, 19%, это не просто много, да? Это говорит о том, что это уже становится стандартом, вообще просто стандартом, да, то есть они сейчас сами же автопарки, так называемые цифровые, в городах приводят территории в порядок, а там надо, ну, как светофоры, указатели, там есть какая-то история. И, вы знаете, грустная вещь. Когда я, опять же, ругался с чиновниками, и чисто в кулуарах они мне говорили: Герман Сергеевич, ну, чтобы, неужели вы не понимаете, как у нас все устроено? Когда там будет, то мы все купим. Понимаете, да? Я говорю: подождите, но мы же здесь. Мы сделали вам, тогда я решила, правда, про медицину больше дам, я сделал вам третье мнение. Мы сделали распознавание рака, онкологии. Ну, Герман Сергеевич, ну это же сложно, вы же свои, да? Вы даже наглые твари хотите денег. Я говорю, ну там же вам обойдется в 10 раз дороже. Я говорю, ну зато проверено. Я говорю, нормально. Так вот, с автомобилями полностью, я повторяю, полностью такая история будет развиваться. Более того, я даже уверен, что если бы не санкции, да, компания, которая сейчас в Америке, беспилотные автомобили, она бы уже здесь присутствовала, да, и Яндекс огромной скоростью закупал бы тоже оборудование, и началась бы большая война. Я вот прям уверен в этом на 100%. Сейчас у нас пока сложности с оборудованием, сложности с лидарами, еще что-то, сложности, извините, с Минтрансом. Хотя Минтранс как бы всеми силами говорит о том, а давайте мы ускоримся, это получается, простите, как с криптовалютой. Ее как бы разрешили, зато теперь сроки будут давать реальные, да, потому что разрешили и сроки тоже, да. Поэтому я думаю, что оптимистично, кстати, я уже как бы смирился, знаете, у меня закончился молодежный запал такой, знаете, молодецкий. Вот, я думаю, что когда там подойдет к 50%, мы объявимся, что мы срочно создаем ассоциацию Министерства беспилотного транспорта, да, то есть если Минтранс вообще как-то не выдержит, и поручим ему в течение, там, естественно, очень короткого срока, да, заполнить Москву беспилотными такси, что и произойдет. Тут другая проблема. Знаете как, для нас с вами, может быть, даже это будет неплохо. Но хотелось бы, чтобы это был Яндекс, понимаете? Ну, как бы мы к нему ни относились, там есть, пусть даже, извините, Wildberries, да, неудобно, потому что они там все скупили, как я понимаю, то есть им, конечно, сейчас тяжело, но, тем не менее, до момента пожаров Wildberries там, он прям башни строил, таксопарки покупал, что только не делал. Неважно кто, но был шанс, что это будут наши таксопарки, да. Сейчас пока, на текущий момент, не видно, что мы сможем подойти хотя бы с нашим программным, даже с нашим программным обеспечением. Скорее всего, мы лицензируем зарубежное программное обеспечение и будем, ну, это быстро решится. То есть сейчас и этим индикатором станет не наша воля, да, а станет то, что там уже рынок станет, ну, таким, знаете, уже все понятно. Все, пожалуйста, вот вам беспилотники, здравствуйте. Причем понятно, что по сложным маршрутам, где там не везде будет железяка способна проехать, по тысяче причин, да, то есть по нашим, я подозреваю, хотя, вы знаете, я тут разговаривал с коллегами, кто этим занимается, они говорят, Гер, это очень большая иллюзия, что железяка не проедет по нашим осенним дорогам. Она-то как раз по ним проедет. Ей сложнее, проехаться по Арбатским переулкам. Вот. А вот как раз по вот этому, наоборот, даже лучше проедет, потому что она реально в качестве не оценит глубину лужи, даже посмотрит предыдущие съемки.
1: Высчитает, да, траекторию необходимую.
0: Да. И, возможно, проедет даже лучше. Да? То есть мы-то с вами думаем, что там-то хуже. Да нет, ничего подобного. Как раз так как там нет обочин, там нормально можно делать все, что угодно. Она посчитает давление шин, что вчера был дождь, что там слякоть, и поедет не направо, а, например, налево. Да? Поэтому здесь еще бабушка мудрость сказала. Но в целом меня радует, что они... Это значит, слушайте, если они начали об этом говорить, чиновники, да, то есть вот... А причем, вы же понимаете, само там как у муравьев получается. Все муравьи разумные, но едут фиг знает куда, да? Вот даже им в Минтранс. Я разговариваю со многими человеками, потрясающее впечатление. Глубочайшее образование. Но результат черт знает какой. Так вот, если система... Да, от них эта система не знает. Если система начала интересоваться беспилотными автомобилями, то, конечно же, есть шанс, что мы куда-то вот прям прибежим.
1: При этом к 2030 году, как ожидается, инфраструктура для беспилотной авиации появится в 35 регионах России. До 2030 года осталось 4 года. Для кого-то это может быть новость, для нас нет, но тем не менее планы достаточно амбициозные.
0: Ну, давайте так скажем. Где из 35, там и 85. Да? То есть, по большому счету, нет ничего суперсложного, да, обеспечить инфраструктуру беспилотников. Это вопрос запуска пилотных проектов, и самое главное понять, а вообще в чем дело, да, то есть где-то беспилотная авиация нужна, где-то она нужна, где-то нет. Где нужна беспилотная авиация? Там, где большие расстояния и очень маленькие населенные пункты. Безусловно, да. Будут ли там посылки? Сильно сомневаюсь. Скорее всего, это лекарства, скорее всего, это какие-то истории, связанные с безопасностью, да, то есть потому что это вряд ли выйдет в какую-то коммерчески нужную историю. Хотя понятно, что там, ну, допустим, где-то на Алтае расстояния между поселками могут быть, простите, ну, это даже не Москва, а Подмосковье, да? Вот, ну, и что там дрон полетит, он же все-таки жрет какое-то электричество, да? Другой вопрос, что, то есть, он будет замещать дорогие истории. Там, где едут трактора, жрут бензин, там, 20 литров на 100 километров или 30 литров на 100 километров. Да не бензин, дизель там жрут. Поэтому ничего необычного в этом не вижу. За исключением, что мы к 30-му году должны уж точно решить историю с неизвестными нам беспилотниками, которые к нам откуда-то прилетают, да, вот, и каким-то образом контролировать небо. Вот, судя по вот тому, что сейчас происходит, наверное, действительно нужно какое-то время для того, чтобы эту всю историю как-то раздербанить и привести в порядок. Но в целом, еще раз повторюсь, вы знаете, я даже скажу так смешно, технически все, вот прям нет ничего, чтобы невозможно было сделать. Просто вкладывай деньги и вперед за отечество. А проблема основная – это регулирующая разнообразная история, чтобы мы с вами не удивлялись потом, а что, куда, где летают. Да? И для бюрократии 4 года – это, кстати, не самый такой срок. И понятно, что если 35 регионов должны быть к 2030-му, то 2 должны быть завтра региона. Да? 5 через 2 недели. Ну, например, потому что это же не может все завтра появиться или прям через 4 года. Через 3 года 349 дней. Да? Не может все сразу появиться. Поэтому какие-то вещи должны появляться в этом году, какие-то в следующем. Вот, и мы с вами это увидим по динамике. Понятно, что если у нас до 2029 года ничего не будет, то можно предположить, что и в 2030-м вряд ли что-то появится.
1: Да, все познается в динамике. Есть у нас новость, которая простых россиян тревожит весьма серьезно. Это невозможность пользоваться привычными приложениями на уже привычных нам операционных системах. Особенно, когда мы эти телефоны обновляем. И речь сейчас идет про удаление приложений из App Store и Google Play. Герман Сергеевич, с вашей точки зрения, какие еще приложения нам могут заблокировать, каким секторам они могут относиться? Вот если сейчас мы на эту минуту прикинем.
0: Слушайте, это такой вопрос. Знаете, вот прям реально, я никогда не думал, что я вот попаду в историю блондинки, да? А вы меня спрашиваете, а вот за углом динозавра будет или нет? Но в целом я, кстати, с блондинкой согласен. Либо да, либо нет. Да? То есть 50 на 50. То есть где-нибудь раньше я бы вам сказал, ну что, вообще о чем вы говорите? Да? То есть вообще что вы такое вообще несете? Да? Кто может заблокировать? Почему? Сейчас, к сожалению, все мы находимся с вами в позиции 50 на 50. То есть это не плохо, не хорошо, это просто факты. Да? То есть мы должны понимать, что мы можем завтра, ну, например, завтра могут выгнать все государственные сервисы, да, госуслуги. Легко. Непринужденно, да? Вот. Мне кажется, уже давно государство должно... Там есть способы поставить, да? Мне кажется, государство должно на себя взять некоторую одну маленькую проблемку. Вот как сейчас банки санкционные, да, вы можете прийти в коммерческий банк, и там вам поставят предложение того или иного банка. Способ хитрый, конечно, не каждый с ним справится, да и не надо. Надо в МФЦ открывать специальных людей, сажать специальных коллег, да, чтобы мы пришли к МФЦ, протянули им наши аппаратики, сказали, пожалуйста, поставьте нам там. Хотите, даже и МАКС поставьте, да, то есть поставьте все остальное тоже. Вот. Тут просто люди делятся четко на две категории, да, это очень важно. Первая категория, которая на это все смотрит и говорит, да, ничего страшного, я поменяю страну технически, там можно выкрутиться, да, то есть для тех, кто профессионал, знаете, как вот, когда там Роскомнадзор режет сервис VPN, и все говорят, слушайте, я, конечно, все понимаю, но я, например, плохо себе представляю системного администратора, который не решит для себя эту проблему. Да? То есть понятно, что системные администраторы как работали, так и будут работать. Да? Понятно, что я что-то умею, да, вы что-то умеете, а кто-то не умеет. Так вот, конечно же, в этой истории надо понимать, что мы и так 4 года живем в странной истории. Никто не принимает платежи, кроме Apple никто не принимал. А все весь Android, например, то есть мы каким-то образом всегда вертелись с оплатой. Всегда вертелись с оплатой. И, собственно говоря, никаких трендов на изменения этого нет. Поэтому я думаю, что надо жить в режиме, не надо себе портить нервы. Во-первых, это очень важно, да, потому что от того, что вы будете портить нервы, события и не ускорятся, и не замедлятся. Прогнозы можно сдать любые. Я слышал прогнозы о том, ну и мы с вами слышали прогнозы о том, что они вообще все сотрут у нас на смартфонах. Вот. Но, скорее всего, история будет простая. Я думаю, что на этом, на вот все, что сейчас произошло, история успокоится, потому что там был запущен процесс с компанией Apple. Ее прижали немножечко за несоблюдение санкций. Она вынуждена была пойти там из-за кинотеатра ОК, кстати. Вот они пересмотрели свои правила, разбудили своих юристов, те юристы выступили, сказали, ну, там, МАКС, ВК, и дальше это европейские санкции. Но я искренне надеюсь, что это вот прям, ну, вот это последнее сейчас мы с вами выбили выплески, когда выгнали банки наших маркетплейсов. И на этом, надеюсь, все успокоится.
1: Не приведет ли это к буму китайских смартфонов в продаже? Они и так себя очень неплохо чувствуют, но у них все-таки
0: они
1: есть там сторонние...
0: Они себя прекраснейше... Смотрите. Китайцы чувствуют себя прекраснейшим образом, потому что те, кто как раз озабочен вот этими плеями и прочими, они как раз их и покупают, потому что они еще и дешевые, давайте сразу добавим. Uh-huh. Да? При этом сразу добавим, у китайцев есть свои магазины, которые в целом очень хорошо относится к нашему Рустору и в целом очень даже неплохо относится к нашим банкам, которые санкционированы. Ну, ставится и ставится, и все там потихонечку как-то живет жизнь. То есть, и более того, для них американские санкции не очень дотягиваются, потому что они там сами под санкциями сидят, у них там какая-то странная такая вырубка есть, да, где санкционная история, и там вообще делай все, что хочешь. Понятно, что надо договариваться, но в целом это все решаем. Поэтому, а та часть, которая покупает Apple, ну, она проклята заранее, да, сами возитесь, о них не надо беспокоиться, они сами справятся с тем, о чем задать вопрос. И есть те, кто покупает дорогие андроиды. Тут, конечно, коллеги, им можно должен посочувствовать, да, вот, но, еще раз повторюсь, те, кто покупает дорогие андроиды, тоже понимают, что делать. По большому счету, дорогие андроиды, мне кажется, делятся четко на две категории. А, ну, с чем я сталкивался, да, то есть первое, это покупают девушкам, которым почему-то нравится у дорогих андроидов действительно хорошее фото, там они, китайцы, не жалеют, цельс вкладывают туда, стекла даже делают, да, и в целом там за фото можно порадоваться, да. А вторая часть, те, кто покупает андроиды, это условно сисадмины, дорогие, да, то есть вот, ну, условно говоря, те, кто понимает, что ему надо. Начальники, мы тоже о них не беспокоимся, потому что начальник берет так телефон, вызывает сисадмина и говорит, на, я такое видел просто, на, поставь. Я говорю, Петя, ты что, не можешь себе поставить сам? Зачем я буду думать? То есть, понимаете, поэтому, условно говоря, те, кто покупает, кстати, в самой уязвимой позиции, на мой взгляд, находятся, те, кто покупает китайщину, да, они должны понимать, что у них-то как раз проблема будет решаться проще всего.
1: Сфера наших креативных индустрий, за которую я болею всей душой, это российский игрострой. И Мосбиржа хочет привлечь на фондовый рынок российских разработчиков видеоигр. Верите ли вы в наших игростроителей? Кто готов инвестировать в Россию в столь сложный для нас пока продукт, как игры?
0: Слушайте, тут важный вопрос. О чем идет речь? И я как раз сегодня, когда прочитал эту новость, решил переписываться с коллегами. Хочу понять, что они хотят сделать на самом деле, да? Потому что одно дело разработка. Это, по сути, мы с вами вдвоем придумали игру. Что-то сделали, конечно, это очень важно. Что-то сделали, да? То есть, вот, чтобы это было видно, прототип какой-то. И мы ищем с вами деньги на ее окончательное создание. И это будет измеряться там 100, 200, 300 миллионов рублей. Для биржи это не очень много, надо отдать должное. А для разработчиков этого достаточно, чтобы вывести игру. Ну, там у них есть категории А, Б, С, ну, допустим, категория С. Такая простенькие игры, без каких-то совершенно чудесных историй. Потому что для того, чтобы сделать Atomic Heart, да, там понадобилось 100 миллионов, да, долларов. Это много. Но вот для стартовых историй, то есть если они, по сути, будут работать, то есть они проверят компанию, посмотрят на ее опыт и инвесторам предложат в нее инвестировать. Почему нет, собственно говоря? Вот цифры небольшие, инвесторам нужен рынок. Он рискованный, сразу могу сказать, да, то есть тут еще надо посмотреть на то, что скажет Центральный банк, потому что инвестировать, понимаете, в золотодобычу, понятно, там есть золото, оно физическое золото, да, там вы можете, ну, немножечко там ошибиться, если геологи ошиблись в запасах, да, но в целом оно золото, да, там, и вы инвестируете в какое-нибудь производство кваса, есть квас, есть хмель, есть люди, которые пьют этот квас, пожалуйста, в крайнем случае, переделайте на пивной завод. Инвестировать в интернет сложно, тем более сейчас индустрия получила хороший урок, инвестируя. Они же тоже не очень понимают про инвесторы. Они инвестировали в банковский сектор, в разработку. А он же ограничен нашими банками, да, во всякие разные инструменты. Да, они же тоже ограничены нашим рынком. Да. И в результате они там потеряли, кстати, переоценки, там раза в три упали акции. Сейчас, правда, нормально живут. Они просто перепутали интернет и локальный бизнес. Вот, видеоигры – это шанс сделать хорошую индустриальную историю. Я думаю, что на финансирование, как именно стартаперская история, наверное, неплохо. Если мы говорим с вами о финансировании именно крупняка, то тут сложная история, конечно, да, потому что, во-первых, крупняк, он явно не выйдет за рубеж, не сможет, потому что он крупняк, у него следы санкций и прочее, да, то есть вот, да и ему и не надо, честно говоря, потому что если у него уже все зажило, то дальше там найдутся другие инвесторы. В этом плане просто надо почитать внимательно. Я сейчас не готов. Я к следующему эфиру уточню у Мосбиржи вообще, что они имеют в виду. Возможно, это, простите, я коллег очень уважаю, но, возможно, это просто промо-акция, о которой мы с вами говорим. Но мне бы хотелось, чтобы они взяли на себя роль сбора первичных инвесторов на эту историю. В конце концов, у Мосбиржи столько мусорных акций, и сюда добавится 20-30 разработчиков игр, которые пройдут все. Там не просто так пройти. Там надо доказать, что ты живой, доказать, что ты вменяемый, доказать, что ты проект. Наверное, какая-то экспертиза должна быть, что эта игра может быть создана. Да? И на сбор каких-то первичных денег для этого, я думаю, что биржа была бы очень-очень удачным инструментом. А уж как нам, что будет на самом деле, еще раз повторюсь, вот только сегодня новость прошла, поэтому я не готов ее глубоко осветить.
1: И интересно, смогут ли участвовать в этих торгах те компании, которые в том числе и там какую-нибудь государственную задачу выполняют в области креативных искусств, и которые соответствующие гранты получают, чтобы разностороннее финансирование привлекать. Это вот прям очень интересно было бы на это посмотреть, как это реализуют.
0: Я отвечу в стиле той же блондинки. Может быть, да, может быть, нет, но по здравому смыслу. Если ты хочешь учитывать интересы государства, ты заведомо соглашаешься с тем, что прибыль у тебя будет, скажем так, неизвестно какая. Вот. Это не к инвесторам, это либо к IRI, который прекрасно с этим справляется, либо к президентскому фонду грантов. Они, кстати, там иногда выдают неплохие гранты. Да? Поэтому мы видим с вами пример со смутой. По-моему, они там набрали 1 800 000, кстати. Uh-huh. Дали первые 500, потом 300. Тоже я вот... Но тут я даже не готов осуждать, потому что гранты — это как раз та история, которая гранты. Да? То есть если что-то несет политическую функцию, то государство содержите вашу политическую функцию. Мне кажется, здесь... Я даже не осуждаю, когда мне говорят, а что ты не ругаешься? Я говорю, что ругаться? Государство имеет право, на мой взгляд, как-то продвигать. Может быть, первый неудачный способ, ничего страшного, научится.
1: Вернемся немножко назад к теме, которую затронули. Это андроиды и попытки людей обойти те препоны, которые им ставят с разных сторон. Не будем сейчас называть конкретные персонали, но, тем не менее, на этом фоне возрастают сопутствующие риски. И параллельно с этим по 26 странам, включая и Россию, распространяются шпионское приложение, которое маскируется под обычный браузер Google Chrome. Вот как не попасться на удочку, когда мы там с одной стороны качаем разные с помощью костылей, там каких-то обходов нужные нам приложения, а с другой стороны там опасность подстерегает нас под привычным Chrome'ом?
0: Вы знаете, я могу сказать весело, да, сейчас ЕГЭ идет, да? Вот. Я иногда вступаю в дискуссию о том, что нашим детям в школах преподают по литературе. Да? Когда я читаю там Герасима Мумо, я все время... Вот я могу сейчас сказать одно. Было бы здорово, если бы в каждой школе, в каждом классе, каждому ребенку, да, давали читать всего одну сказку о попе и его работнике Балде. Там есть прекраснейшая фраза. Можно ее всю не читать, одну фразу. Знаете, вот «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизм». Да? То есть каким образом и почему... ставится приложение. Да? Для того, чтобы поставить браузер Chrome, например, вне Google Play, вне там, еще чего-то, вне еще чего-то, нужно, я вас уверяю, очень это захотеть. Да? То есть просто захотеть. Да? Прям упороться, как захотеть. Да? Соответственно, для этого там начинаются какие-то приманки. Там говорят, а вот в браузере сразу установлен VPN. Например. Чего на самом деле нет? Ну, что-нибудь обещается, что надо поставить. Да? Вот. А на самом деле, естественно, ставится, возможно, даже какая-нибудь старая сборка хрома, в которую вписывается вообще все, что надо. Там, ну, то есть там вот прям, вот, я вас уверяю, к бабке не ходи. Вот. А поэтому, еще раз повторюсь, все проникновения вирусов сейчас на наши смартфоны не технические, все социальные. Бесплатный VPN. Chrome в браузер, в котором установлен сразу, там, я не знаю, там, пишите все, что хотите. Да? Люди удивительные создания. Да? То есть им говорят... Не ставь эту железяку, этот софт, не ставь, пожалуйста. У нас есть сейчас у андроидов, везде, у Гугла, по сути, антивирус. Не такой бодрый, как у Касперского, но он что-то понимает. И он говорит, не надо ставить, это опасный программный продукт. Человек берет и нажимает, окей. Я это, знаете, как перевожу в шутку, я говорю, там тебя спрашивают, тебя всегда спрашивают, извините, ты дурак, да или нет? Человек выбирает, да. Но вот под этим словом «ты дурак», там написано, что... Все, это не надо. Это прям отвратительно. Кстати, с 27 года Google это пресечет. Потому что это все-таки большая дыра, потому что люди убеждаются. Да, то есть все-таки здесь на себя тогда Google должен что-то брать, потом же все бегают и орут, что андроиды дырявые. Это же не андроиды дырявые, это наши мозги дырявые. Вы в iPhone такого никогда не поставите. Там только сертифицированный разработчик, только фамилия, имя, отчество. То есть у этого браузера должна быть фамилия, отчество, живая, с карточкой, где-то, чтобы можно было потом поднять за ушко и на солнышко.
1: Это что, эра мобильных торрентов тоже к концу подходит, или все-таки найдем способ?
0: Нет, способ всегда находится, давайте так скажем. Ну, всегда находится способ. Он просто становится либо сложнее. Я-то думал, что мобильные торренты убьет история постоянного удешевления доступа кинотеатров, которые со своими... Там же у нас как-то там есть какая-то история. Новые фильмы подороже, старые фильмы подешевле, подписка на Кинопоиск, например, 200 рублей, и у тебя там в доступе уже 100 тысяч, есть каких-то истории. Понятно, что... Когда там обвиняют торренты, я все говорю, коллеги, если вы думаете, что в торрентах качают прям только-только то, что вы хотите, там на самом деле я качал «Король Лир», мне бы приспичило найти с этим, сейчас не вспомню, актера, да, то есть, ну, просто старая постановка 70-го года, да, то есть, ну, а, с Ульяновым «Король Лир» был, да, совершенно потрясающий, его редко где показывают, а где его нашел? Торренты, ну, осудите меня, в конце концов, да, я не знаю за это, но мне кажется, то есть, мобильный торрент – это другое, все время забывают, что в торрентах там, собственно говоря, они хороши ровно тем, что у них есть все, да, причем такое странное, и оно даже с не очень понятными авторскими правами.
1: А сейчас ударили санкции, и третий сезон «Дома дракона» ты можешь посмотреть не на официальном магазине.
0: Да, да, поэтому здесь отказывать людям в праве куда-то ходить, мне кажется, это тоже не очень хорошо, честно говоря. Да? То есть если уж вы немножечко поспособствовали тому, что происходит, ну дайте им тогда право хотя бы тоже немножечко посмотреть криво. Не делайте это публично, осудят в мире, да? Но сделайте вид, что вы не замечаете. Мне кажется, это было бы очень хорошо и даже грамотно с точки зрения, давайте назовем, коллег из Роскомнадзора. Да.
1: Благодарю вас, Герман Сергеевич, за беседу. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, был в эфире «Радио Спутник». Для вас также работал Михаил Алимов. Хорошего всем вечера и не покидайте волну «Радио Спутник».
2: Клименко советует.

0: Снижение числа преступлений через соцсети и мессенджеры. Контекст. Последние полгода побили рекорды по падению правонарушений в цифровом пространстве. В МВД отчитались, что для преступлений социальные сети и мессенджеры использовались на 58% меньше, чем в предыдущий период. И все-таки пока цифры большие. Органы правопорядка зафиксировали 98 тысяч деяний. В основном использование фишинговых ссылок и выманивание у потенциальных жертв кодов из СМС. Это необходимо, чтобы получить доступ к аккаунтам и затем просить у знакомых их владельцев деньги взаймы. Для преступной деятельности активно использовался мессенджер Telegram. В России на государственном уровне реализуется целый комплекс мер, направленный на борьбу с кибермошенничеством. Ведется регулярная работа в сфере повышения цифровой грамотности и совершенствования технических механизмов защиты. Была создана информационная система «Антифрод», объединившая госорганы, банки, операторов связи и цифровые платформы. Интегрированы системы МВД и Банка России, что позволяет оперативно блокировать счета для вывода похищенных средств. Возможности некоторых цифровых площадок были ограничены, а пользователи получили новые инструменты безопасности, такие как самозапреты на кредиты.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 вечера, в Ереване 23 часа. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Трое мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области. Мировые цены на нефть усилили рост. Россиянин Ильясов завоевал золото в греко-римской борьбе на чемпионате мира в Словакии. Подробности далее. Трое мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области, сообщает оперштаб. Там отметили, что в селе Зазули Борисовского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчина со множественными осколочными ранениями руки самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. В Ракитянском округе в поселке Пролетарский при детонации FPV-дрона женщина получила множественные осколочные ранения тела. На месте атаки поврежден грузовик. Кроме того, в больницу обратилась женщина, которая пострадала от удара беспилотника по коммерческому объекту в селе Таврово Белгородского округа. У нее диагностировали осколочные ранения колена и акубаротравму. ПВО Минобороны сбили 4 беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Позднее Росавиация информировала, что временное ограничение на прием и выпуск самолетов снято в аэропортах Внуково и Калуги. Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Посол России в Турции Сергей Вершинин и министр окружающей среды, городского хозяйства и изменения климата Турции Мурат Курум обсудили российско-турецкое взаимодействие, уделив особое внимание подготовке к климатической конференции в Анталии. Отмечается, что отдельное внимание стороны уделили перспективам российско-турецкого сотрудничества в сфере градостроительства. Они также рассмотрели взаимодействие в контексте предстоящей международной строительной недели БРИКС, которая пройдет с 10 по 13 ноября в Казани. Президент США Дональд Трамп считает, что Тегеран хочет заключить сделку с Вашингтоном, однако пока не готов согласиться на условия, которые американский лидер считает необходимыми. Так Трамп ответил на вопрос о том, удалось ли приблизиться к заключению окончательного соглашения с Ираном по его ядерной программе на фоне истечения срока действия меморандума о взаимопонимании. Хозяин Белого дома также отметил, что считает отличной идеей провозгласить Ормузский пролив американской территории, и добавил, что морской путь якобы уже находится под контролем штатов. На прошлой неделе американский лидер говорил, что после победы над Ираном объявит Ормуз территорией США. Мировые цены на нефть усилили рост до 3%. Стоимость одного барреля Brent впервые с конца июля превысила $91. Это следует из данных торгов. Инвесторы по-прежнему следят за ситуацией на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп заявил о наличии неофициального канала связи с корпусом стражи исламской революции Ирана, сообщал ранее журналист Fox News Трей Йингст. Однако позднее официальный представитель корпуса стражи исламской революции Ирана Хосейн Мохиби заявил, что КСИР не ведет какого-либо диалога с представителями штатов. Российский борец греко-римского Али Ильясов стал победителем первенства мира среди спортсменов до 20 лет в Братиславе. Ильясов получил первенство в весовой категории до 130 килограммов. Российские борцы по решению объединенного мира борьбы на всех соревнованиях выступают с флагом и гимном. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Генри Тигранович. Сардарян не до конца вернулся в рабочий режим, насколько я понимаю.
3: Только сегодня... на верхнюю половину.
2: Да, сегодня только на верхнюю половину. Да, это называлось как это? Молочный план это называется. Молочный план. Да.
3: Привет,
2: да. Ген. Привет. Доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО. Ты в отпуске еще?
3: Ну да, еще чуть-чуть. Ну, чуть-чуть совсем.
2: Как отдыхает с тебя?
3: Да нормально, я в России, мне это очень нравится. все классно, все очень хорошо. Отдыхать не работать, поэтому что-то грех жаловаться.
2: Это правда. Ну и как будто вот ты ушел, и ничего такого там особого ничего не происходит. Ну вот, кроме большого турне там президента по, значит, по стране и реакции на его поездку. Ну, мы знаем, что Владимир Путин посетил Курилы в Японии. Как это помягче сказать? Можно подобрать какой-то синоним к слову «подгорело», но пусть будет так. Значит, да, премьер-министр Японии Санаэта Такаити назвала визит неприемлемым. Японский МИД выразил протест. Значит, изучают возможность введения каких-то новых санкций. В общем, ну и на реакцию японцев последовала наша реакция от министра иностранных дел Лаврова. Министр призвал руководство соседней страны заняться внутренними делами вместо наездов на Москву. Ну, в общем, по мнению Лаврова, японские коллеги, соседи, конечно, перешли черту приличий в своих совершенно неприемлемых заявлениях о том, что президент не может посещать любую территорию России. Ну, тут, так сказать, вот такие вводные, о которых мы все хорошо знаем. Да.
3: Стандартная ситуация, старик. Японцы должны были что-то сказать, потому что с формальной точки зрения не признают принадлежность, значит, этих территорий нашей стране, на их признание и непризнание далеко до одного места, и поэтому в ответ на их заявление прозвучало заявление с нашей стороны. Также там было заявление американцев, которые сказали, что, значит, солидарны они в определенной степени с японцами. Ну, дальше этого дела сильно не заходит. И мне очень нравится такая решительность Рианы японцев, когда речь идет о том, чтобы говорить о Курильских островах. И при этом каждый раз, когда обсуждается очередная годовщина Хиросимы и Нагасаки, когда они обсуждают какой-то абстрактный удар, нанесенный по Японии, но никогда непонятно, кто его нанес. Вот нынешнее правительство в Японии, оно вообще позиционируется как такое ультраконсервативное, националистическое и так далее. Но вот эта тема тоже никак у них не меняется. Вот я думаю, если бы они к нам относились как-то особо рьяно, и еще и в годовщину Хиросимы и Нагасаки заявили бы, что американцы там бесчеловечно себя повели, я не знаю, там именно в результате их действий. Но почему-то в случае с американцами у них это какие-то мифические самонаправляемые бомбы были, которые вообще непонятно, кто отдал приказ на них сбросить. В случае с Россией каждый раз, когда идет любое обсуждение, у них, значит, такая вяная и очень агрессивная позиция. Реагировать на это вообще никакого смысла не имеет, потому что Япония по факту является оккупированной страной, собственных вооруженных сил у нее нет. Фактически, можно сказать, подмандатная территория. Хотя в свое время Хантингтон, конечно, их прям сильно переоценил, аж в целую цивилизацию отдельно выделил, но не дотягивают пока японцы до этого уровня.
2: Слушай, а ну там про вот это вот про историю, да, про историческое наследие. Вот и японоведы там и японисты, которые приходили к нам, вот они говорят, что все-таки в школах изучают. И обязательно, значит, каждый школьник обязательно был на экскурсии, посвященной Хиросиме и Нагасаки, где про американцев говорится. И вот тут я вижу различия, да, между как бы политическим дискурсом, внешнеполитическим и внутриполитическим дискурсом. Что думаешь по этому поводу? Вот, это действительно так или...
3: Ну, нет, я думаю, что, в принципе, любой человек, который каким-то образом интересуется историей вопроса, достаточно прогуглить, и ни у кого не возникает сомнений, кто и какие решения принимал. Вопрос только в том, что когда государственная власть там в годовщину очередной исторической для его народа трагедии просто боится назвать государство, не осудить его, не сказать, что это было сделано там, не знаю, преступным образом или еще что-то. Просто сказать, что это было сделано, значит, по указанию, по приказу американского военно-политического руководства. Ну, да, даже на это духу не хватает. Поэтому вот всерьез рассматривать какие-то воинственные угрозы сейчас со стороны японцев. Очень жаль, что вот до такого уровня скатилось это государство. То есть в свое время были очень очень близкие взаимоотношения японского руководства с руководством России. Особенно там были отдельные премьер-министры, которые еще в дзюдо хорошо себя чувствовали и на этой волне как-то сильно подружились с руководством нашего государства.
2: Ну, абы, конечно, хорошее чего было бы. Да. При том, что были хорошие отношения, и ведь во время абы, помнишь, на одной из пресс-конференций японский журналист там задавал тоже вопрос Путину по поводу мирного договора, и Путин, так сказать, инициировал, давайте вот сразу подпишем мирный договор, просто без всяких, значит, предварительных договоренностей, да. Просто сядем и подпишем. Ну, естественно, ничем это не обернулось. И второй момент, значит, ну, такие не то что мечтания, но, в принципе, предположения. Вот, например, мы сейчас говорим, на прошлой неделе там с Евстафьем подробно обсуждали, как США, влияние США смещается южнее. Значит, в Персидском заливе ниже. То есть США все равно так или иначе освобождают территорию. А вот в Юго-Восточной Азии можем ли мы предположить, что рано или поздно, когда-нибудь Соединенные Штаты тоже, так сказать, начнут двигаться, например?
3: Тут просто, знаешь, Лёх, вопрос в чем? Сейчас так сильно меняется в мире весь инструментарий, вообще система взаимоотношений между государствами, корпорациями и всем прочим, что мне очень сложно замерять уменьшение, увеличение влияния Соединенных Штатов Америки, потому что, знаешь, метрика очень разная. То, что мы понимали под влиянием 30 лет назад, и то, что понимается сегодня, кажется, что это просто разные формы влияния, разные формы воздействия на те или иные государства. Мы привыкли к тому, что ну, если американцы на что-то влияют, у них там обязательно должна быть военная база. Обязательно, значит, должен быть там посаженный какой-то их руководитель, который там понятным образом себя позиционирует во взаимоотношениях и с американцами, и с окружающими странами. Но мы видим, что, допустим, у действующей администрации вообще другой взгляд на эти вещи. Они под влиянием понимают не наличие военной базы и прочих характеристик. Они понимают, скажем, торговый баланс. Вот у Трампа первый, самый важный показатель, что-то хорошо или плохо, это торговый баланс. Наверняка для Обамы или Байдена это не было абсолютно никаким приоритетом во взаимоотношениях с государствами. Будет ли, допустим, вот эта характеристика сохраняться для последующих администраций, или это фишка просто конкретно Дональда Трампа? Мне кажется, что мировая политика в этом отношении, в вопросах влияние на государство, на другие регионы, она в целом по всему миру меняется, она становится чуть легче. Политика становится более компактной и мобильной в этом смысле. Мы живем в такую эпоху, которая с философской точки зрения, если все человечество постепенно начинает привыкать к тому, что длинные ролики — это зло, надо смотреть рилсы там, до минуты, а желательно 15-20 секунд, и на этом все. Но это так аллегорически начинает перебрасываться и на другие сферы жизни. И мы видим, что такие тяжелые вертикальные иерархические структуры, они постепенно начинают уступать место маленьким сетевым организациям, маленьким сетевым формам влияния. Вот в случае с американцами, по всей видимости, они исходят в большей степени сейчас от обратного. Что мы понимаем под влиянием? Нам торговля нужна? Хорошо. Нам надо, чтобы у нас покупали подороже, нам продавали подешевле? Хорошо. Нам надо, чтобы там не присутствовали, я не знаю, конкретно китайцы или русские, или еще кто-то. Ну вот этот третий пункт. Составим 7-8 пунктов. Каким образом и кто именно будет для нас обеспечивать вот, выполнение наших этих 8-9 KPI? Это вообще второстепенный вопрос. Главное, чтобы мы добились этих целей. Если удастся перекупить человека, вполне нас это устраивает. Угрозы, значит, угрозы. Небольшой военной кампании, значит, небольшой военной кампании. Но вот системно оценивать сейчас их влияние в регионе, с которым они сами общаются, как непонятно с кем. Вот мы не только с Ближним Востоком, вот сейчас последние там новости. Он на корейцев обиделся, говорит, не надо, говорит, с корейцами проводить учения, они мне не помогли в войне с Ираном. Если он уже на корейцев обижается, с самими ближневосточными монархиями, с этими странами, он меняет всю логику вот этого союзничества. Если они изначально предполагалось, что вроде как американцы там для того, чтобы защищать эти государства. Нынешняя парадигма говорит о том, что на самом деле американцы там для того, чтобы эти государства защищали присутствие американцев.
2: Ну,
3: и
2: да.
3: Что американцы не собираются защищать арабские монархии от Ирана. Американцы обижаются, что вот эти арабские монархи, они не хотят вписываться в войну против Ирана и наносить ущерб собственной безопасности этим самым. Это очень серьезное такое изменение. Мы пока что не можем сказать, это просто личность Дональда Трампа, очень специфического человека с очень-очень специфическим взглядом на политику, на переговоры и на все прочее. Либо же это большое какое-то изменение в мировой политике вообще, потому что схожие вещи происходят и у нас во взаимоотношениях с отдельными странами. Если мы до этого привыкли, что со странами СНГ у нас один формат, где понятные деятели и понятная риторика, и какие-то понятные красные границы, то и красные линии, то сейчас этого всего нет. Но при этом, значит, одной рукой мы говорим о наличии больших политических проблем, другой докладываем о рекордном очередном росте товарооборота. С внешними силами тоже там после того же Башара Асада, когда казалось, что ну, у нас там очень понятная, исключительно бинарная такая позиция, что вот у нас есть черное, есть белое. Мы на стороне белого, а все, что им противостоит, это черное. Проходит какое-то время, и в Москву с визитом приезжают, значит, деятели, с которыми мы достаточно долго...
2: Да, мы сейчас, кстати, о некоторых из них поговорим. Ну, а

0: чем они являлись, это империя просто очень специфического типа. Она не империя в том смысле, в котором империя была Россия там, в 19 веке, включая в состав своих территорий все новые регионы, народы, давая им подданство и так далее. Нет такого сетевого плана, где-то база, где-то, значит, без виз дадим, где-то еще что-то. Но смысл любой империи в том, что она берет на себя ношу, заботится и иногда в прямой диспропорции делает что-то для провинции собственной империи. А Трамп превращает это все в национальное государство, у которого абсолютно нет никакой заинтересованности в том, чтобы отдельно взятые европейские страны обладали какими-то привилегиями или ощущали себя частью большого американского мира. Ему вообще на это плевать. Так же, как плевать на то, Южная Корея считает американцев хорошими или плохими, видит ли в этом цивилизационный проект. Он ведет себя как национальное государство, у которого есть интересы, есть торговые балансы, есть необходимость проведения, значит, военных операций, еще чего-то. И вот если вы хотите, присоединяйтесь, не хотите, идите к чертовой матери, мне не нужно, чтобы вы, в принципе, обитали в каком-то, в какой-то сфере моего большого влияния такого. И с этой точки зрения, опять вопрос, придет следующий президент Соединенных Штатов Америки. Мы пока не очень понимаем, это поведение Трампа, оно у населения находит большую поддержку или большое отторжение. Это пока я таких замеров, по крайней мере, не видел. Методологически пока сложно себе представляю, как это, в принципе, можно сейчас замерить. Но мне кажется, что риторика национального государства и риторика национальных интересов, которые должны быть превыше крупных глобальных проектов, она очень укоренена в Соединенных Штатах Америки, и он не просто так со своей администрацией этим всем балуется. И далеко не факт, что следующий глава Соединенных Штатов Америки сможет себе, в принципе, позволить какую-то альтернативу, что он сможет себе сказать, что все, вот сейчас будет у нас нормализация, мы сейчас опять начнем из своего бюджета содержать большое количество дармоедов по самым различным регионам мира, будем ввязываться в конфликты за других, они за нас ввязываться не будут. Я не думаю, что один раз перейдя вот эту черту табу, а сказать, что европейцы нам никакие не союзники и что они дармоеды, это серьезное табу такое было на протяжении всех этих десятилетий. Либо с той же самой Кореей проговорить то, что сейчас проговорил Трамп, это тоже большой табу. И вот когда ты его единожды перешагнул, вернуться за эту линию бывает обычно достаточно сложно в политике.
1: Так, ну тут, кстати, сегодня бывший премьер-министр республики Ким Мин Сок был избран лидером правящей партии. Что тут еще про Корею? Да и все. Россия увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею до максимума с 2018 года и в 3 раза сократила импорт рыбы и морепродуктов оттуда, из Южной Кореи. Так, дальше, значит, смотрите, что у нас. Нетаньяху проводит встречу в Иерусалиме с Кушнером, зятем Трампа и спецпосланником президента США. И еще... И еще с Николаем Младеновым. Николай Младенов. Вы знали, кто такой Николай Младенов, а, дорогие слушатели? Николай Младенов – это представитель Совета мира по Газе, он же бывший дипломат, главный, ну, в смысле, министр иностранных дел и министр обороны Болгарии, а еще он в ООН возглавлял структуру, которая отвечала за Ближний Восток. Я посмотрел, просто никогда не слышал никогда раньше. Николай Младенов, Николай Младенов. Вот, и еще Тони Блэр там. Еще Тони Блэр. Они обсуждают, ну, как бы вот урегулирование и, так сказать, в секторе Газа и с Хамасом, короче говоря. Что-то тут, что-то может подвинуться, что-то повлиять на что-то?
0: Ну, из того, что параллельно с этим звучит, здесь, конечно, нужны в большей степени специалисты по Израилю, которые будут объяснять, почему на фоне этого всего, допустим, министр национальной безопасности товарищ Бен-Гвир там заявил, что мы вообще должны выселить все население Газа, сделать это чисто израильской территорией и вообще к этому вопросу больше не возвращаться. Поэтому он таким образом очки набирает правящей коалиции, конкретно себе партии. Либо это и есть позиция израильского руководства, просто озвучивается она не премьер-министром, а одним из министров его правительства. Я думаю, что там вопрос, он, конечно, шире, чем только сектор Газа. Мы по крайней мере, в публичном.

0: публичном пространстве нам все время пытаются создать такое впечатление, что у Трампа с Нетаньяху серьезный конфликт. Я вот специально говорю, пытаются создать впечатление, потому что мы не знаем, так это или нет. Мы читаем в различных средствах массовой информации, что Трамп на него то накричал, то сказал, что он сумасшедший, то еще что-то. Но мы об этом обо всем читаем. Мы не видим, что были серьезные изменения в политике. Мы видим какие-то заявления со стороны израильского руководства, что мы это отвергаем, и деньги нам ваши не нужны на самом деле. Мы сейчас сами все будем обеспечивать. Но опять же, это не отражается на реальной политике здесь сейчас на земле. Поэтому касательно сектора газа, сейчас явно это не самая острая проблема, которую Трампу необходимо обсуждать с Нетаньяху. Я думаю, ситуация с Ираном, она поострее и поактуальнее в настоящий момент. А там совершенно тупиковая такая ситуация сложилась, когда выйти из региона Трамп очень хочет, но не может, потому что просто не существует сейчас сценария выхода, который не приводит к абсолютному провалу американской политики. В первую очередь, на поле внутренней политики у Трампа не создает катастрофы. Такого сценария нет. В любой момент, когда он попытается выйти, иранцы контролируют Ормузский пролив и фактически могут шантажировать каким угодно образом и ценами на нефтяные продукты и на все прочее. Плюс к этому очевидно, что у иранцев готов какой-то вариант нанесения существенных ударов по Израилю, и на фоне того, что американцы оттуда выходят, это будет просто эффект разорвавшейся бомбы будет во внутренней политике американской. А демократы, я думаю, обязательно подхватят эту тему и будут уничтожать Трампа перед выборами, что ничего ты в этом регионе не добился. А продолжать военные действия? Ну, он их продолжает, но абсолютно непонятно, что и в какой момент можно объявить своей возможной победой. Поэтому я думаю, что длится это все будет до промежуточных выборов. А вот сразу после промежуточных выборов Трамп, мне кажется, заявит о феноменальной победе в этом регионе, о том, что настало время заниматься Гренландией или Канадой или чем-то таким, и очень быстро соберет манатки и уедет обратно в свое собственное полушарие.
1: А вот присутствие там и Младенова этого, и Блэра, это, так сказать, вот, ну, в каком-то смысле декорации, да, бутафорский, как это в Comedy Club, помнишь, была реприза, когда они просили перевести словосочетание «бутафорские азимы». Бутафорские азимы, да. Вот это бутафорские азимы в рамках этого урегулирования или нет? Потому что я посмотрел, оказывается, он еще, вот этот Младенов, руководил дип-академией Анвара Гаргаша в Абу-Даби, между прочим. И его, в общем, называют таким специалистом по региону, у которого есть как бы контакты с разными сторонами, с разными странами. И
0: я, во-первых, хочу сказать, что очень люблю и уважаю тебя за то, что ты можешь феноменально убедительно, с серьезным выражением лица, сделать вид, что до этого эфира ты знал про существование дипломатической...
1: Нет, я сказал, что я вообще...
0: Я это не... очень серьезное достижение в жизни, и ты был удивлен, что именно он был главой этой академии.
1: То, это же странно. Болгарин учит арабов дипломатии, прикинь, но это, ну, как будто бы...
0: И вся проблема в том, что он говорит «да».
1: Это если бы Киркоров в Абу-Даби открыл бы, значит, школу вокала какую-то, понимаешь, там, для муэдзинов. Ну, это...
0: Я, пока ты начал говорить про Киркорова, я ожидал более резкой концовки. Ну, школа вокала, значит, школа вокала. Я думаю, что они там в основном из-за того, что смысл всех этих переговорщиков в том, что они вхожи и имеют контакты в обеих сторонах этого конфликта. И они в этом всем участвуют в первую очередь из-за того, что они могут поговорить как с израильтянами, так и с той стороной. Ну, по крайней мере, Тони Блэр известен широкой сетью контактов на Ближнем Востоке. И, возможно, их роль в том, чтобы донести позицию через параллельные каналы коммуникации и попытаться добиться ответа с той стороны.
1: Скоро вернемся в эфир.
2: «Мировая политика» с Генри Сардаряном.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
3: Мне кажется, что ты...
4: Это проекция.
3: Но я хочу...
4: А это зацикленность на себе.
3: Нет, дело не в этом.
4: Вытеснение и отрицание.
3: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
5: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Сочи, сообщает Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Пентагон инициировал проверку связи 30 американских вузов с российскими, китайскими и иранскими организациями из черного списка министерства. Об этом говорится на его сайте. Пентагон ожидает отчеты о проделанной работе не позднее конца августа. В частности, речь идет о зарубежных физических лицах и организациях из списка потенциально угрожающих национальной безопасности в США. Этот список был принят в рамках оборонного бюджета и запрещает любое сотрудничество с внесенными в него структурами. Президент США Дональд Трамп заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын ответил на его призыв провести переговоры двух стран. По его словам, ответ от Ким Чен Ына последовал, а характер диалога положителен. Хозяин Белого дома отметил, что у него сложились прекрасные отношения с лидером КНДР, и они отлично ладят. Ранее Трамп сообщил о поручении главе Пентагона Питу Хэкситу сократить масштабы совместных военных учений с Южной Кореей, назвав сами маневры необязательными, в то время как в МИД КНДР охарактеризовали эти учения как репетицию агрессивной войны и заявили о готовности дать на них ответ. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники утверждает, что танкер под флагом Греции подвергся атаке после погрузки нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Утверждается, что нападение произошло 16 августа вблизи терминала. Подробности атаки не сообщаются. В компании, которая числится как оператор Skyros, заявили агентству, что никто не пострадал в результате нападения. Нефтепроводная система КТК – это крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана. На него приходится более 80% экспорта страны. Российские фигуристы вылетели в Китай для участия в первом в сезоне этапе международной юниорской серии Гран-при, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Спортсмены отправились в Китай из аэропорта Шереметьево. Они прибудут в Сиань, где пройдет турнир вечером 18 августа по пекинскому времени. На турнире от России выступят София Дзепко и Лев Лазарев в одиночном катании, а также танцоры Мария Фефелова, Артем Валов и парники Полина Шешелева и Егор Корнеев. Наухов. Эти соревнования станут первыми для российских спортсменов после допуска в нейтральном статусе. Этап пройдет с 20 по 22 августа. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Мировая политика с Генри Сардаряном.
6: Продолжаем. Генри Сардарян с нами на прямой связи сегодня не в студию. Ты в следующий понедельник тоже будешь?
7: Обязательно, конечно.
6: Супер. Так, значит, пишите в этот Телеграм, ВКонтакте, Рутюб. Самое это главное внешнеполитическое событие или внешнеполитический успех Российской Федерации сегодня не обсудили мы с тобой. Концерт Канье Уэста наконец-то состоится в Санкт-Петербурге в октябре.
7: Ну, он сейчас, у него должен был быть концерт в Казахстане до этого, по-моему, его отменили из-за того, что там проблемы с электричеством. Какие-то серьезные очень в Средней Азии. А до этого у него был концерт, по-моему, в Грузии, до этого в Стамбуле. Да. Вот теперь он хочет доехать до Санкт-Петербурга. Но остается только надеяться, что самый любимый мой хит его из последних лет, да, из последнего изданного «Седая ночь» будет исполнен и на английском, и на русском.
6: Не, ну ты знаешь, да, что он не спался, что он не этот, о, залетел, конечно, трек залетел, сгенерированный искусственным интеллектом, но думаю, что вполне возможно действительно и прозвучит. А ты знаешь, там же история, что вроде бы Разин выкупил сразу права на эту песню.
7: Прикинь? Да. Я просто хочу, чтобы ты понимал, я 3 дня, несмотря на наличие ученой степени и звания, 3 дня, как последний дегенерат, ходил и людям вокруг включал, говорил, послушайте, как круто Канье Уэст спел «Седую ночь». Включал Яндекс.Музыку, включал, и некоторых людей даже убедил до тех пор, пока сотрудники чуть моложе меня, мне донесли, что это все-таки искусственный интеллект, еще включили 45 версии, где Металлика поет песни Arctic и Асти и других исполнителей, я понял, что, конечно, меня стало легко обмануть такими вещами.
6: Это правда, да. Но состоялся тут, так сказать, концерт действительно Канье в Казахстане был отменен и перенесен. Не отменен, а перенесен. Значит, он состоялся, прошел успешно, все хорошо. Значит, в Питере 10-11 октября на стадионе «Газпром-Арена». Контракт якобы уже подписан. Вот, ну, не знаю, у мои собираются дети, честно говоря, и будут упрашивать, так сказать, обязательно
7: сгонять. Я не буду тебя брать, я в жизни никогда не был большим просто поклонником этого певца, потому что у меня нет ни одной песни Канье Уэста, которая бы мне вот так любила эту песню Канье Уэста, или, в принципе, она мне сильно нравится. Поэтому как шоу, безусловно, символично то, что постепенно наши спортсмены возвращаются на соревнования, там побеждают, в Россию начинают приезжать эти исполнители из пула таких глобально знаменитых западных различных певцов. И вроде как это вот сейчас посмотрим, но я думаю, в ближайшее время не будет истерической реакции какой-то и всего прочего, потому что на Западе постепенно наступает усталость от этой гипермобилизации в отношении России. Мы понимаем, что 3 года назад, если бы Канье Уэст сказал, что он приезжает выступать в Россию, то уже сейчас Урсула фон дер Ляйен совершила бы прыжок с крыши здания Еврокомиссии в знак протеста. Кая Каллас голая облила бы себя бензином и подожгла бы, и были бы массовые акции протеста и сбор подписей против Канье Уэста. Но у меня сложилось после второго пришествия Дональда Трампа абсолютная убежденность, что любые подобные акции имеют исключительно искусственный и направляемый характер. Объясню просто, почему. Ты помнишь, вот я вспоминаю его первый срок, когда он был у власти. Я тебе клянусь, каждое его слово, неважно, что он говорил, он мог просто утром проснуться, сказать, я считаю, что 2 + 2 = 4. Через 15 секунд Роберт Де Ниро, Жюльет Бинош прочие. Значит, дети, вы ты свинья, мразь, тварь, скотина, ты как мог?
6: Юту записывает альбом «Мы против Трампа», да, сразу, да.
7: Все,
6: да,
7: он начинает запеть, все. Тут он весь этот срок насилует вообще собственную страну, весь внешнеполитический периметр, все что угодно. Ноль, ничего не происходит. Максимум 2-3 ведущих лейт-найт-шоу, что-то пикировки какие-то с ним, еще что-то. Но в абсолютно спокойном режиме у него все проходит, никаких проблем, никаких сложностей, ничего подобного. И ровно таким же образом на внешнеполитическом периметре в отношениях с другими странами. Вот события в одной стране, вдруг там женщины начинают сбривать себе волосы в знак протеста, там как бы песню записали, шествие сделали. В соседней стране происходит то же самое, ноль реакции абсолютно. Поэтому я на это смотрю не с той точки зрения, что является триггером, а что нет, а почему в определенный момент необходимо через огромную эту сеть неправительственных организаций, финансируемую из известных источников, вот в определенный момент нужна эта реакция, а в другой момент не нужна. В настоящий момент мы видим, что отсутствует такая реакция на события, связанные с Россией.
6: Тут ничего не происходит. Понимаешь, вот это по-настоящему тоже там обращает на себя внимание. Значит, все-таки Де Ниро поливает Трампа. Периодически все равно поливает. Вот там в июне, значит, наехал на него. Там я не могу любить Америку, пока, значит, ей управляет Трамп и прочее, прочее. Как будто бы вот соцсети и СМИ в меньшей степени это разносят, понимаешь?
7: Да, да. Да, я про это же и говорю, что вот до этого, то есть я, для того, чтобы это не звучало, что я сторонник, значит, какой-то теории заговора, где каждый из участников митинга это проплаченный человек, совершенно не так. Заявления вполне вероятно звучали и тогда, и сейчас в одинаковом количестве. Но в одном случае средства массовой информации и лидеры общественного мнения подхватывают и делают из этого главный информационный повод. В другом случае этого не происходит. Хотя разницы никакой между вот, значит, первым и вторым нет. И люди, которые потом после этого выходят куда-то протестовать, вполне вероятно начитались, насмотрелись и абсолютно искренне, будучи несогласными с этой политикой, хотят выразить свою собственную точку зрения. Но настолько искусственно выглядит весь процесс до этого, что остается нам только смотреть на то, как группы интересов в одном случае, видимо, договорились с Трампом, в другом случае не договорились по каким-то вопросам. И поэтому в одном случае его гасят, в другом случае нет. Хотя сам Трамп ничего кардинально отличающегося в этот раз от того, что было тогда, не делает, ведет себя экстравагантно, эксцентрично, позволяет себе, на мой взгляд, намного больше даже в риторике официальной, чем было до этого. Но все это глубинное государство и все сторонники различных леволиберальных идеологий по какой-то причине сейчас отмалчиваются и ничего не делают.
6: Вот смотри, прости, пожалуйста, мы на шаг назад просто посыпались сообщения. Канье Уэст триггернул. Можешь сколько угодно говорить про Японию, значит, про Корею. Оп, да, есть все-таки, да. А песню известную, значит, про Гитлера будет петь Канье на концерте? И прям несколько сообщений однотипных. Вот это тоже любопытный такой феномен. Предлагаю тебе как-то коротко так медийно вот разобрать. Значит, мы помним скандал, связанный там с признаниями, с футболками и прочее-прочее, но Канье потом извинялся множество раз, сказал, что он так не думает и прочее-прочее. Вообще непонятно, как к этому там относиться, как постиронии какой-то, мета-иронии, не знаю. Значит. Вот то, что извинялся, то, что отрекался, потом никто не помнит, а это все запомнили. Вот как, что здесь учитывать, что здесь важно, на что стоит обращать внимание, на что не стоит обращать внимание?
7: Я, насколько я понимаю, пусть меня простят зрители, еще раз скажу, я не являюсь большим поклонником творчества Канье Уэста, но, насколько я понимаю, у этого человека есть достаточно серьезные проблемы с головой, потому что время от времени у него то его мадам появляется в неглиже на различных мероприятиях, и он на этом настаивает прямо, то он делает какие-то заявления, которые позволяют утверждать, что он немного поехал кукухой, поэтому... Если он реально является сторонником Гитлера, пусть хотя бы начнет с того, чтобы почитать про его воззрение. Потому что ему бы не очень хорошо, мне кажется, пришлось бы, значит, под властью подающего надежды акварелиста из Австрии. Но я подозреваю, что это какая-то вот форма такого сумасшествия, когда афроамериканец выступает за увековечивание памяти и популяризацию нацизма. Это, мне кажется, форма сумасшествия такого. Что касается того, что в России допускать, что не допускать, я сам являюсь ярым сторонником того, что в России главное, чтобы не было в первую очередь концертов и прочего подобного, там, подобных мероприятий людей, которые выступают против Российской Федерации и оскорбляют ее население, народ. Но я за то, чтобы этого не происходило не потому, что какой-то чиновник, сидя в кабинете, может принять решение, что значит нет, а я вот не допускаю. Я за то, чтобы они не происходили, потому что люди не будут на них ходить. Почему вот, у меня вот эта вот версия?
6: Совершенно верно. Вот леди в кепке. Ой, леди в кеде. У нашей слушательницы с тобой, может быть, постоянная. Да. Здрасте, спасибо большое, что нас слушаете. Значит, пишет. Мы будем надеяться, что концерт... Кто мы? Вот,
7: вот вопрос, смотри, я хочу на этот счет вот высказать. Как бы Kanye West, понятно, что это не самый яркий пример. Если он реально убежденный нацист и поддерживает нацистскую идеологию, это подпадает под вполне себе законодательство. Можно в соответствии с законодательством что-то там запрещать, не разрешать. Я сейчас про другое. Вот в гипотетической картине, в которой в Россию в какой-то момент решат вернуться деятели, которые последние 5 лет обливали грязью и страну, и ее население, называя последними словами нас, картинка, в которой вот какой-то чиновник запретит выступать в ДК, исходя из того, что это все недопустимо, она краткосрочно вроде как правильная. Но вся проблема в том, что если это отдать на откуп решению такого вот отдельно взятого бюрократа, он сегодня запретит, завтра разрешит. И если он завтра разрешит, то как будто бы мы отдаем возможность принятия этического такого решения, что для нас допустимо, что нет, в руки человека, который вполне вероятно, может, даже ходит, целует руки вот этим деятелям, которые отсюда, значит, уезжают, оскорбляют нас и так далее. Я считаю, что вполне нормальное, зрелое общество может прийти, именно как общество, может прийти к выводу, что ну, если эти люди считают, что мы дегенераты, дебилы, отсталые какие-то, уроды, еще кто-то, мы просто не пойдем на их концерт. Вот они приедут один раз в наш город, второй раз, третий, столкнутся с пустыми ДК, столкнутся с тем, что деньги не отбиваются, и, скорее всего, перестанут выступать, либо будут выступать уже в каких-то других странах. Это очень действенный метод. Объясню почему. Потому что это не продиктовано, исходя из конъюнктурных соображений, которые я не буду лицемерить. Они сегодня могут быть вот, правильные, мы за страну, так с населением обращаться нельзя, а завтра могут быть такими, какими они были 7 лет назад. Вот все, кто уехали и сейчас поливают нас говном, эти люди 7 лет назад были светочами нашей культуры, лицом страны и завсегдатаями всех передач на всем телевидении, всё, на радио.
6: Ты понимаешь, что в чем дело? Значит, дело вот в этой самой пресловутой широкой общественности. Да? Вот леди в кеде говорит, мы надеемся. Ну, хорошо, значит, вот там, я не знаю, несколько миллионов нашей молодежи наверняка приветствует там концерт этого Кани. И, ну, поскольку речь идет о стадионе, то десятки тысяч билетов, значит, будут приобретены. Обязательно найдется какая-то общественная организация или люди, выдающие себя, значит, за общественную организацию, так называемые, значит, какие-нибудь там, ну, неважно кто, которые выйдут в составе там 50-70 человек и будут говорить, это там не соответствует тенденс, там, традиционным духовно-нравственным ценностям, еще чему-то, значит, мы призываем отменить. Вот как тут... А молодежь не будет выходить, десятки миллионов, которые хотят, это они не будут выходить на улицу, слава богу, понимаешь, ты, значит, ура, Kanye West приезжает. Вот как тут разобраться? То есть сумасшедших, понятно, будет слышно громче, чем нормальных людей. Так всегда бывает. Потому что они кричат все время, эмоционально заряжены.
7: Сейчас будет очень непопулярный ответ, потому что он будет не про то, как прямо здесь и сейчас выработать быструю формулу, которая поможет, значит, до октября разобраться с подобного рода вопросами. Единственный способ, на мой взгляд, с этим вопросом разобраться – это когда традиционные духовно-нравственные ценности, помимо того, что являются названием указа президента, они в действительности системно являются частью жизни нашего общества. Когда граждане страны разделяют хотя бы какое-то общее видение об общем благе, о этике, о том, что для нас, как для общества. У каждого по отдельности может быть еще своя надстройка. Что, ну, я как личность, может быть, чуть мягче отношусь к этому, но чуть жестче к тому-то. Но у нас, как у общества, есть, мы, будучи обществом, являемся еще и отдельным субъектом, у этого субъекта есть свои представления о границах допустимого. И эти представления, они настолько являются естественными для нас, что, в принципе, не возникает вопроса насчет того, что 70 человек выйдет с какой-то петицией или требованием, 50 человек выйдет с петицией с требованием. Искусственные любые механизмы, они мне не очень греют душу по той причине, что сегодня эти 70 человек выходят с близкой мне какой-то позицией, допустим, и я, может быть, и рад, что они вышли. Завтра они будут выходить с сумасшедшей леволиберальной повесткой, и ровно таким же образом, если это в тот момент будет конъюнктурно попадать в интересы одной из башенок, хорошо нам известных, то будет ровно так же этот механизм для этого использоваться. А нормальное развитие общества и великого государства, такого, каковым является Россия, предполагает, что общество само должно фильтровать для себя допустимые и недопустимые вещи, но для этого необходимо, чтобы страна в первую очередь занималась не вот этой краткосрочной фильтрацией, вот это мы здесь сейчас в ручном режиме за, здесь мы против, это если есть нарушение законодательства, это безусловно необходимо делать. Но главное системное, что должно быть, чтобы эти ценности, они приобретали характер принципиальных, базисных, фундаментальных оснований культурных, ценностных для нашего общества, и делалось бы это системно, красиво, со вкусом, и через массовую культуру, и через образование, и через то, что человек видит на телевидении, при всем уважении. Но очень сложно жить в психоделической шизофрении вот этой, когда, с одной стороны, мы обязательно за духовные и нравственные ценности, а другой рукой мы вываливаем на население, и на молодое в том числе, бесконечное количество сериалов про путанок, наркоманов и прочие отбитые слои населения. И каким образом две эти вещи друг с другом сочетаются, мне сказать очень сложно.
6: Ну, потому что это делают те же люди, понимаешь, которые позавчера в каком-нибудь региональном городе большом, да, значит, приходили на концерт Бориса Моисеева. Они все приходили на концерт Бориса Моисеева, все, значит, все кайфовали. И там были, так сказать, администрации, силовые ведомства, значит, какие-то криминальные структуры и прочее, прочее. Они подергивали плечами там, значит, под какую-нибудь песню, понимаешь ты. А сейчас все поменялось, они сейчас вот они по-другому. А завтра опять вот поменяется, они будут по-третьему. Ну, что тут? Что?
7: Вот я именно про это и говорю, что все-таки при всем уважении, я не за то, чтобы опять заниматься формализмом, какими-то иллюстрациями, еще чем-то. Но мы понимаем, что у нас страна 30 лет находилась в одной парадигме. В настоящий момент она вынуждена, у нас нет уже другого выбора. Да? Мы не можем находиться в той парадигме, которой были 30 лет, потому что этой парадигмы больше не существует. Это надо испытывать фантомные боли какие-то по вот тому миру. Его просто физически больше нет. Сейчас мы пытаемся построить нечто совершенно иное, но делают это зачастую люди, которые строили предыдущую парадигму, и по-другому они физически не умеют. И поэтому зачастую и в сфере культуры, и образования, и прочих гуманитарных отраслях нашей жизни мы сталкиваемся с тем, что по форме вроде все красиво, по форме все правильно, но с точки зрения содержания мы занимаемся абсолютным формализмом, который не дает реального результата. Я за то, чтобы у нашего общества не было необходимости все время сидеть и говорить, так, запретят или не запретят. Вот я беру такой пример. Если в Россию, еще раз говорю, приедет человек, который отсюда уехал и 5 лет говорил, что мы преступники, что Россия, значит, агрессор, что надо, чтобы больше наших ребят там убили, а население России тупые ватники. И вот этот человек приедет выступать с концертом в какой-нибудь любой российский город. Вот я могу сказать, если на этот концерт придет 1000 человек, то что запретят этот концерт, что нет, у нас будущего не будет, как у страны. Если у нас общество, любой человек не задает себе вопрос, а зачем мне идти на концерт этого подлеца и негодяя, то о каком будущем государство может идти речь? Я уверен, что мы придем к ситуации, когда никто на этот концерт в действительности не пойдет. Все остальное, значит, выступает кто-то, там еще как-то. Ты знаешь, я считаю, что когда речь идет о... Это очень сложный такой пограничный вопрос. Если речь идет о кинематографе, если человек готов потратить свои деньги собственные и снять фильм про абсолютно дебильную какую-нибудь концепцию, еще что-то. Но это его деньги, и он может их вложить в то, чтобы открыть кафе, а решил вложить, значит, съемки кино. Снимает, если не нарушает законодательство, ради бога. Но вот когда государство за свои деньги финансирует деструктивные нарративы, финансирует все, что создает внутри общества, на мой взгляд, абсолютно бесполезные идеи, ценностные ориентиры и все прочее. Для меня это непонятно. На мой взгляд, либо государство уже вообще ничего тогда не финансирует. И, пожалуйста, говорит, вот кто что хочет, то и снимает. Я думаю, в нашем случае это не работающий вариант. Либо же государство говорит, ребят, вы как частники можете зарабатывать, что-то снимать, быть популярными. Но мы должны, как государство, обеспечить то, чтобы то, что мы финансируем, это соответствовало национальным интересам. Потому что это деньги налогоплательщиков.
6: Ну, оно, понимаешь, Ген, абсолютно, ну да, конечно, да, но, значит, Райкин, должно ли государство, значит, финансировать Райкина, который высмеивает систему, а Салтыков-Щедрин, там, Радищев, а Лермонтовы, а, значит, а все, что так сказать, которые, люди, которые смотрят под определенным углом и подвергают критике, иногда там остракизму или иронии, сарказму, иногда едкой, злой, значит, да, какой-то, какие-то явления.
7: А вот ты очень хороший вопрос задаешь. Я считаю, что если в творческой среде объектом критики являются пороки, недостатки, устранив которые, страна становится сильнее, мощнее, величественнее, а граждане страны пребывают в лучшем качественном состоянии внутри этого государства. То есть человек что-то высмеивает, что-то делает объектом критики. Но целью этого является то, что, тем не менее, человек страну любит. Он не поливает страну грязью. Он хочет, чтобы эти пороки, которые есть у любого общества, потому что у любого человека есть пороки, соответственно, у любого общества есть пороки, у любого государства есть пороки. Вот одно дело, когда он на них обращает внимание, он точечно показывает на изъяны наши, как вообще заставляет нас задуматься для того, чтобы мы видоизменялись и развивались в лучшую сторону. Совсем другое дело, на мой взгляд, когда критика является самоцелью, ничего, кроме уничижительного отношения, ненависти и восприятие, вот эта страна, да, вот не моя страна, не мое государство, не Россия, а вот эта страна, этот народ, эти люди, это вот все в третьем лице, как будто эти люди представляют совершенно, значит, другую какую-то общность. Вот такого отношения, я считаю, никакой пользы нет. И опять я хочу вернуться к этому вопросу. Что если это отдать на откуп исключительно и только чиновнику в кабинете? Мы же видели, что, да, сегодня, к счастью, значит, слова президента приводят к тому, что хотя бы с мертвой точки это точно сдвинулось, мы можем говорить вещи, которые 10 лет назад воспринимались бы как характеристика городского сумасшедшего. Если бы я говорил то, что я сейчас говорю. Mm-hmm. Но чиновник, который принимает решение, он 10 лет назад мог принимать их в русле абсолютного вписывания в Евровидение, глобальный мир и прочие вещи. Сегодня он будет в этом русле, завтра его может, значит, кокнуть, и он пойдет в сторону БЛМ, вокизма и всего прочего. А вот общество – это намного более стабильная субстанция, которая может ограничить кого угодно, и артиста, и того, кто принимает решение в отношении артиста. А для этого у нашего социума должны быть более стойкие принципиальные взгляды на то, что мы считаем собственной этикой.
6: Ну да, но ногами же, ну в смысле кошельком. Хочешь иди, хочешь там не иди. В этом смысле,
7: вот,
6: да.
7: Вот и
6: не запрещать, ни одна часть запрещает другим, значит, вы пойдете, а мы вас побьем на выходе. Такое тоже у нас было. Мы вас на выходе будем ловить и бить за то, что вы пошли на концерт. Это же, так сказать, это тоже инструмент общества, но как будто бы такой деструктивный. Ген, спасибо тебе большое.
7: Знаменитый концерт «Плачь до Доминго».
6: Доминго, совершенно, да, совершенно верно, совершенно верно.
7: Дай бог вы туда пойдете, мы вас будем любить.
6: Да. Все, друзья, поговорим Ген Тигранчук. Спасибо, до свидания, до следующего понедельника. Все, увидимся в студии. Пока-пока.
0: «Мировая политика» с Генри Сардаряном.

Узнать за 90 секунд. Вокруг Сталина сложилось много легенд. Личности он был слишком противоречивый и след в истории оставил неоднозначный. Одна из них – его высокомерное, чванливое и даже хамское отношение к подчиненным. Но так ли это? Маршалу Победы Рокоссовскому в силу положения некоторые вопросы приходилось решать лично с Иосифом Виссарионовичем. После назначения на должность командующего Центральным фронтом Рокоссовского принял Сталин. В мемуарах выдающийся военачальник и дважды Герой Советского Союза описал встречу как исключительно теплую. Верховный главнокомандующий был вежлив, попросил дать рекомендации, кем из командиров укомплектовать штаб другого фронта. Маршал рекомендации дал. Сталин тут же отдал распоряжение откомандировать туда военных. Пожелал Рокоссовскому успеха и посоветовал быстрее отправляться на место боевых действий. Маршал в своих воспоминаниях указывал, что перед принятием важных решений Сталин неоднократно советовался с ним, прислушивался к его мнению, напутствовал, а за неудачи никогда не упрекал и не винил. Напротив, поддерживал. Этот образ вождя народов не укладывается в привычные стереотипы. Тем и интересен. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Якутске 5 утра, в Цхинвале 11 вечера. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Один человек погиб, еще 10 пострадали из-за атак БПЛА в ДНР. Мощи Спиридона Тримифунского доставили в Россию с греческого Корфу. Спасатели на Эльбрусе ищут группу из 8 альпинистов, которые не вышли на связь. Подробности далее. Один человек погиб, еще 10 мирных жителей ДНР пострадали сегодня из-за атак БПЛА, сообщил глава республики Денис Пушилин. Он также отметил, что в регионе повреждены 5 жилых домов, 5 объектов гражданской инфраструктуры, 3 грузовых и 3 легковых автомобиля. Требование Евросоюза ввести новые санкции против России не приведет к миру и прекращению боевых действий. Об этом заявил глава делегации правой австрийской партии «Свободы» в Европарламенте Гарольд Вильямски. По его словам, на фоне продолжающихся боевых действий Брюсселю следует сделать ставку на дипломатию, а не на новые санкции и эскалацию. Глава евродипломатии Кая Каллас ранее анонсировала подготовку самого масштабного пакета антироссийских санкций. Как сообщил РИА Новости, европейский источник, анонсированный пакет может затронуть до 1000 новых физлиц и организаций. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут легко справиться с Оманом и выразил недовольство действиями Маската. Ранее саудовский телеканал отмечал, что Иран и Оман достигли договоренности о полном открытии Ормузского пролива для судоходства. Ее должен одобрить Верховный совет нацбезопасности Ирана. По данным СМИ, официально соглашение объявят в ближайшие дни. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, в свою очередь, утверждает, что межправительственные контакты между Штатами и Ираном сейчас интенсивнее, чем когда-либо. «У нас было много хороших диалогов», — сказал Кушнер каналу Fox News. Спецпосланник американского лидера признал, что между странами очень мало доверия, но отметил, что Тегеран активно идет на контакт с США. Норвежский король Харальд V попал в больницу на фоне лечения гемолитической анемии, сообщил Королевский дом. Как уточняется, в последние недели 89-летний король проходил лечение, что привело к скоплению жидкости в организме, которое требует теперь нахождения в стационаре. По словам Королевского дома, король будет находиться на больничном в течение 2 недель. Его обязанности будет исполнять кронпринц Хакон. Десницу святителя Спиридона Тримифунского, одного из наиболее почитаемых в христианском мире святых, доставили в Россию с греческого острова Корфу для поклонения верующих, сообщает корреспондент РИА Новости. Самолет со святыней на борту приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Там организована торжественная встреча мощей. Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь Мария Коровина, мощи пробудут в России до 20 сентября. Спасатели ищут на Эльбрусе группу из 8 альпинистов, которые не вышли на связь в установленное время. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарии. Отмечается, что маршрут альпинистов был зарегистрирован. На место выдвинулись 14 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Еще больше новостей в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Кариной Геворкян.
2: Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов, а также политолог, востоковед Карина Геворгян. Карина Александровна, добрый день.
3: Михаил, приветствую.
2: Свежие новости на ленте информагентств поступили. Соединенные Штаты Америки и Иран договорились продлить 60-дневное перемирие. Об этом сообщает телеканал
3: «Арабия». Еще на 60 дней, да. Или не сообщили?
2: А вот я тоже хотел бы разобраться, потому что я так понимаю, что перемирие, оно весьма условное. Потому что Соединенные Штаты могут говорить: вот Иран нарушает условия, мы там нанесли удар в ответ. Иран говорит: мы не нарушаем, мы наносим удар в ответ на удар США. Как сейчас это происходит и как будет происходить вот после этого продления перемирия?
3: Кто первый начал? Каждый из нас, по крайней мере, в моем детстве я гуляла на Арбате в закрытом дворе таком, с воротами и так далее. То есть кто первый начал? У нас был такой арбитр, вот Миша Татарин, замечательный. С детства считаю, что у татар повышенное чувство справедливости. Вот, ну это так, в стороне. Значит, теперь давайте фон посмотрим. Иранцы очень так весело, активно, знаете, били по Эмиратам, правда?
2: Угу.
3: Причем по определенным объектам. И вот так вот втихую, те, кто за флайт-радаром следит, заметили, что из Эмиратов самолеты летали в Тегеран, грузовые. Сами иранцы взяли и слили, что везут наличку и золото физическое.
2: Для чего?
3: Дело в том, что у Ирана свои активы в эмиратских банках были немалые. В том числе не только государственные, но и частных лиц. Если вы помните, в самом начале эмиратцы арестовали эти активы. Ну, по крайней мере, речь идет, наверное, об этом. Вот. Второе. В Эмиратах это такая серая зона хранения физического золота. Потому что, собственно, золото у них там 70 тонн. Что-то. У них, в общем, небольшая, не очень большой объем. Вот. Я могу даже ошибаться. Граждане, меня простите, пожалуйста. Да, вот, не очень большой объем. Но объемы частные и разные серые, в том числе иранские, физического золота, там были немалые. Так что вот Ирану они это дело возвращают. А раз так, то это означает, что как минимум страны Аравийского полуострова с Ираном ну никак не хотят ссориться, связываться, и скрипя зубами, скрипя сердце, вот, как-то принимают эту реальность. И больше всего, надо сказать, они озабочены тем, что Соединенные Штаты, которые ядерная держава номер два, все-таки мы номер один.
2: Ну, да? По количеству и объему, да.
3: Да. И даже состоянию, надо сказать. Потому что у нас модернизирована эта сфера, и при всех наших недостатках, упущениях и так далее, тут мы точно держава номер один. Вот. Так вот, очень им не хочется, чтобы США применяли бы тактическое или стратегическое ядерное оружие против Ирана. С другой стороны, надо сказать, что, в общем-то, это тоже бесполезно. Потому что, ну, они могут нанести такой удар, но вопрос зачем, а какого результата они добьются? То есть ситуация станет еще хуже для самих Соединенных Штатов, потому что дело даже не только в розе ветров, а нужно так рассчитать по погоде, в том числе, там, куда двинется радиоактивное облако, а учитывая сложный ландшафт, гористый, там, горы, пустыни и так далее, ландшафт Ирана, ну, в общем, вопрос еще, а куда бить-то? Ну, вот вам и весь этот сам. Потому что, да, могут, конечно, ударит по какому-то ядерному объекту иранскому, опять-таки толку. У Ирана это все, знаете, так, это самое красиво под землей размазано по всей территории.
2: При этом, да. То есть те публикации, которые связаны с обсуждениями потенциальными ядерного удара по Ирану, они все же присутствуют, но пока их признают, скажем так, только обсуждениями.
3: Вот вы знаете, того, я даже, да, я даже позволю себе надеть очки и прочитать один из постов у себя, просто что, чтобы не отнимать много времени. А вот этот вот вопрос, который, как выйти из этой патовой ситуации? А возможно ли какое-то серьезное соглашение между Ираном и США? А с моей точки зрения, не очень, потому что США, даже если Трамп будет всей душой гореть за это, дать гарантии он не может. Кроме всего прочего, кто знает, что будет в 2028 году, правда? Вот. То есть теоретически оно, наверное, возможно. При этом США захотят сохранить положение сверхдержавы первого класса. Да? Но на какую договоренность тогда согласится Иран? Армуз не отдаст. Свое влияние на берегах Африки, Баб-эль-Мандебский пролив, то есть связи с Сомали. Я подчеркиваю, Сомали, потому что на территории Сомали есть Сомалиленд, признанный Израилем. Да? Вот. А вот сомалийское правительство, оно сотрудничает и с Ираном, и с хуситами. Вот. То есть Баб-эль-Мандеб они тоже могут закрывать. А тут вот, учитывая потрясающие совершенно связи иранцев давние с испаноговорящими странами и Ватиканом, и Испанией, кстати, почему Санчес запретил использование военных баз НАТО испанских против Ирана, за что получал по голове не один раз, и получил Сеуту, да, с которой быстро справился, но Израиль и Соединенные Штаты видеофейки все время публикуют с неграми на пляже. Дело в том, что вот в этой толпе марокканцев, заполонивших Сеуту, ни одного негра не было. Поэтому это очень забавно. Вот. Хотя некоторые поверили. Вот. Теперь варианты какие. Значит, Иран устроит, что США будут сверхдержавой второго класса, условно говоря, то есть признающие существование других сверхдержав. Как это было во время сосуществования США и СССР?
2: Ну, не мировой гегемон, на что сейчас Штаты нацелены.
3: Да, то есть Трамп лично на такой статус согласится. Вот, возможно, скорее всего. Потому что, ну, пока дипломатически он за равного признает Путина и Си Цзиньпина. Ну, это видно было, да. Вот. Тогда он, ему будет выгодно вывести войска из Европы, многие такие моменты серьезные предпринять. Вот. Иран, что важно для Ирана? Чтобы он выглядел победителем. Оставил бы за собой контроль над Армузом. И даже тогда, я думаю, что в какой-то степени с Соединенными Штатами он готов будет поделиться. Ибо, я напомню, раньше Трамп говорил, что они уже там договорились. И вот 20% пошлин, которые будут взимать за проход через Армуз, они будут американские. То есть он торгует, по большому счету, в этой ситуации он мог бы выйти. Возможно, на это бы и согласились и иранцы. То есть Иран, Оман, и они с Оманом уже с большим трудом, потому что в Омане позиции глобалистского Лондона очень сильны, и там много было неприятностей, которые при всех договоренностях между руководством Тегерани вот, и, соответственно, в Маскате, были достигнуты, там они нарушались Оманом. То есть там видно, что какое-то разделение существует внутри страны. Но я не спец, я готова этим заняться, просто уже рук не хватает. Вот, вот да, таким образом они могли бы поделить это все. Они могли бы вместе доить, я прошу прощения за цинизм, да, вот эти аравийские монархии.
2: Они на это не очень готовы. Что-то они могут противопоставить такому положению вещей?
3: Они этим, вот Саудовская Аравия попыталась в том числе противопоставить этому союз, да, некое такое специфическое региональное НАТО, да, Пакистан, Саудовская Аравия и Турция. Очень они уже уговорили вроде Египет, но надо сказать, что пока внутри этой тройки есть серьезные возражения. Вот. Вот. Что дальше?
2: Публикация Трампа, связанная с тем, что Трамп хочет назвать Армузский пролив американским.
3: То есть в итоге вот вся эта история, авантюра Трампа, по сути, на которую его сподвиг Нетаньяху, которому это было нужно, выгодно, в том числе и по внутренним причинам. Вот. Это бы напомнило бы четвертый крестовый поход, когда крестоносцы отправились для освобождения гроба Господня от неверных, а в результате разграбили Константинополь христианский и ушли. Кто бывал в Венеции, понимает, о чем я. Вот. Может ли вот на что-то такое пойти Иран? Не исключаю, иранцы очень рациональны. Все их решения принимаются на холодную голову. Кому-то кажется, что раз это восточные люди, то они люди первого жеста, эмоций и так далее. Отнюдь. Вот. Готовы ли США смириться с потерей статуса сверхдержавы? Ну, все уже, даже сами американцы об этом пишут. В том числе недавно в ИноСМИ появилась статья о том, в каком состоянии находится американский флот, и для этого нужны десятилетия. Тут Китай уже опередил по верфям, да, по количеству верфей, количеству того, что они создают на этих верфях. То есть американцы уже отстали. Придется. Вот. Как победить Иран? Бомбардировками ковровыми это сделать нельзя. Масштабная наземная операция, нужен миллион для вторжения, нету. Вот. Что еще?
2: Блокада морская, которую сейчас пробуют, это один вариант?
3: Да, пока только блокада, но иранцы из этой блокады, именно из-за этой блокады развивают континентальные коммуникации, север-юг. А если Россия, я считаю, очень наши управленческие структуры лоббируют и всячески распевают преимущества коммуникации наземных через Азербайджанскую республику, то иранцы, не теряя времени, уже пробивают 7-километровый туннель и фактически купируют создание коридора 3ПП имени Трампа по территории Армении. Они сейчас в Армении уже ведут работы. Иранская компания. Потому что для иранцев важна диверсификация. И они уже давно сказали, что никакого 3ПП не будет. И что дорогу через Армению, все коммуникации через Армению, они будут приветствовать, создавать, в том числе и на свои средства. Удивительно другое, что Пашинян это допустил. Потому что у нас как ругают Пашиняна, что он там с Европы, да, 3ПП подписал. А вот возьмите, а вот втихую, тем не менее, договорился с иранцами, иранцы уже строят. Через Армению иранцы выходят на Грузию, вот, и к Черному морю. Для них это тоже очень важно, вот эта диверсификация. И к Черному морю, и, соответственно, на Россию через территорию Грузии. Вот, поэтому, поскольку наши порты и терминалы в Астрахани недостаточно развиты, их не развивали владельцы, там много частных владений, вот, и они пока недостаточны для того, чтобы обеспечить серьезный товарооборот.
2: То есть мы пока находимся в таком состоянии, когда для того, чтобы с тем же Ираном нарастить товарооборот, нарастить какой-то экономический,

0: Санкционирование обеспечивает российская сторона, и российская сторона готова модернизировать, поставить новые блоки. Иранцам очень важно, и они уже об этом сказали, что они обеспечат Армению. А что там, 2,5 миллиона населения, да, значит, где-то 2,5 миллиарда кубометров газа нужно всего, и 2,5 миллиона, вот условно я сейчас говорю, 2,5 миллиона тонн нефти. Иранцы в состоянии это обеспечат даже сжиженным газом. Ну, не сразу, конечно, в случае, если Россия, скажем, перекроет этот газ или сделает его слишком дорогим. Взамен иранцы хотели бы получать электроэнергию для своих северных регионов из Армении. Армения сейчас, вернее, Россия... электрогенерации, производимые на территории Армении, продают Турции. Вот, поэтому там излишки существуют энергогенерации. Вот. А плюс, почему Иран не хочет и укрепляет свои позиции в Армении, потому что Армения – это резервуар с питьевой водой. Вот. И краны. Потому что Армения имеет такие границы. Она может перекрыть Аракс, там, и чего не делал никогда, но на крайняк, как говорят, имеется, да, на крайняк. Да. Угу. И это может сделать. То есть заставить соседей вот, вести себя более аккуратно, скажем так. Именно это связано с питьевой водой. Огромная проблема для всего макрорегиона. В этом смысле тот, кто недооценивает вот эти горы. Помните, как Фрунзе Макарчан в фильме «Мимино» показывал, да? Верблюд видел? У нас горы. Вот. А иранцы это отлично понимают, поэтому укрепляют свои позиции в Армении. Вот. Им очень не нравится сотрудничество Азербайджана и Израиля, потому что из стран, где традиционно основная религия ислам, Азербайджан – это самый такой серьезный союзник Израиля. И мы знаем, что 60% потребностей Израиля в углеводородах, ну, в смысле, в нефти обеспечивает как раз Баку, Джейхан и азербайджанская нефть. Вот. Там есть объекты на территории, так утверждают иранцы. Вот. И дают снимки даже, да, со спутников этих объектов. Я не могу это верифицировать, я просто говорю, как они утверждают. Вот. Они просят Азербайджан убрать эти объекты и как-то снизить такую интенсивность и, как это сказать, любовность этих отношений между Тель-Авивом и Баку. Вот. Ну, пока Азербайджан на это не идет, и иранцы, надо сказать, у нас просто это слабо понимают, в Иране проживают настоящие азербайджанцы, то есть народ азари, говорящий на тюркском языке, вот, которые считают себя настоящими азербайджанцами, а соседи с севера азербайджанцами не считают. Вот, в Иране азербайджанцев, по подсчетам американских социоантропологов и этнологов, 11-12 миллионов, плюс 3-4 миллиона других тюркоговорящих народов, таких как туркмены, кашкайцы, там, их много. Вот, и они очень преданы, надо сказать, идее Ирана. Вот как государство. Они заподозрить их в нелояльности или в какой-то двойной лояльности, это могут только наивные люди. И сейчас, когда Израиль отговаривается, вернее, Моссад обвинили в том, что у их специалистов низкие компетенции, они недооценили вот, возможности Ирана и сделали ставку на азербайджанцев и курдов, вот, на их сепаратистские настроения. Это была огромная ошибка, потому что для специалиста это изначально было понятно, что и курды в основной массе, конечно, там есть маргиналы, понятно, что и такие
1: они
0: есть.
1: Они везде есть.
0: Да, ну извините, у нас тоже есть русские русофобы, да, в Иране тоже все есть, как в Греции. Вот, и поэтому надо сказать, что и курды в основной массе, и азербайджанцы иранские в основной своей массе подавляющие. Более того, в политическом руководстве Ирана всегда традиционно этническая вот эта составляющая азербайджанцев была представлена несколько больше, чем...

0: то есть достаточно высоко. Вот, это видно и по фамилиям некоторым, там, и так далее. Да и сам аятолла Али Хаменеи, и Муджтаба Хаменеи, именно иранские азербайджанцы. Поэтому об этом вообще даже смешно говорят.
1: Вопрос есть от слушателя, их тут даже несколько, у нас 3 минутки до перерыва остается, наверное, один успеем рассмотреть, про отношения Ирана с западными странами. Если сейчас у них такой конфликт с Соединенными Штатами, при этом Европа и США уже как будто следуют несколько разными курсами, будет ли Иран каким-то образом укреплять сотрудничество с Европой? Вот пример Испании, он есть, а еще государства, как с ними?
0: Знаете, я вот открою страшную военную тайну. Это цитата, да, да, это мальчишки-бальчиш. А дело в том, что когда я бывала на всяких массовых конгрессах, форумах, мероприятиях в Иране, я обращала внимание на большое количество гостей, именно испаноязычных. А это были представители Латинской Америки, самые разные, именно испаноязычные. Конечно, Венесуэла, понятно, там Никарагуа, Куба, Мексика, Аргентина. Вот. И испанцев самих. Ну, я на это просто обращала внимание. Когда Санчес отказался предоставить свои базы для ударов по Ирану, и очень резко себя повел и получил осуждение и Израиля, и Соединенных Штатов. Вот. А мало кто вспомнил, кроме Карины Александровны, что когда начались 28 февраля совместная вот эта коалиция Эпштейна нанесла удары по Ирану, иранцы заявили, что они возьмут под свой контроль Ормузский пролив. А если будет мало, то возьмут Баб-эль-Мандебский, а кроме всего прочего, возникнут, если еще будет мало, то возникнут проблемы в Гибралтаре. Тут все как-то задумались. Вообще, где Иран, где Гибралтар, заметьте. Вот. Но я обратила внимание на то, что до этого, я помню эти кадры, эти видео на иранских ресурсах, как посол Ирана в Ватикане вручает какие-то очень ценные подарки от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Вот. А вот в 26-м году, как раз незадолго до этих ударов, если я не ошибаюсь сейчас, посол Ирана такой в чулме, там, вот в этом прикиде, получил орден от папы. А орден – это не только висюлька какая-то, это же членство в ордене, понимаете, да?
1: Угу. Вот.
0: И для меня, в общем, ситуация связалась. Я считаю, что на сегодняшний день в плане игроков или субъектов в большой игре на макрополитическом уровне Ватикан через испаноязычных вступил. И здесь Испания становится, ну, де-факто попутчиком Ирана. Через Ватикан. Это вот у меня такое впечатление. Я могу ошибаться, но я же могу предположить такую
1: схему. Безусловно. Карина Александровна, прервемся, вернемся в прямой эфир. Политолог, востоковед Карина Геворгян. Не переключайтесь.

0: начинаем.
1: Зарядка с шейхом Дамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Остекление двух балконов дома повреждены из-за атаки БПЛА в Курске, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Кроме того, по его словам, в результате удара пострадали несколько автомобилей. На место выехали оперативные службы. Глава региона отметил, что обошлось без пострадавших. Временные ограничения на прием и выпуск рейсов введены в аэропортах Пензы и Саратова, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Замминистра спорта Иркутской области Владимир Удовенко был внесен в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса. Персональная информация заместителя ведомства была опубликована на сайте накануне вечером. «Миротворец» обвиняет его в поддержке России, а также в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что Удовенко занимается вопросами участия ветеранов СВО в спортивном мероприятиях как на областном, так и на всероссийском уровнях. Депутаты Верховной Рады Украины не проголосуют завтра за новых глав Министерства обороны и Министерства иностранных дел из-за того, что Владимир Зеленский так и не внес кандидатов на указанные должности в парламент. Об этом сообщает телеканал «Общественное». Как ранее заявили украинские депутаты, на заседании Рады во вторник должно было состояться голосование за новых министров обороны и иностранных дел. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что Иран на переговорах со Штатами не выказывает интереса в том, чтобы удовлетворить требования взять на себя обязательства по отказу от ядерного оружия. В интервью телеканалу Fox News Кушнер заявил, что действия Трампа направлены на предотвращение того, чтобы Иран мог разрабатывать и обладать ядерным оружием. Как заявил Кушнер, главным для заключения сделки является якобы готовность Ирана к ней. США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Вашингтон заявлял, что одной из ее целей является устранение угрозы получения Тегераном ядерного оружия. Десницу святителя Спиридона Тримифунского из греческого Корфа принесут для поклонения верующих в 12 регионов России. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь Мария Коровина. Ранее самолет с десницей святителя приземлился в аэропорту Шереметьево. Как уточняли в РПЦ, святыня пробудет в России до 20 сентября. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Прямой эфир с Кариной Геворкян.
0: 14.33 в российской столице. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии я, Михаил Алимов, и политолог-востоковед Карина Геворгян. Карина Александровна, еще раз вас приветствую.
3: Взаимно.
0: Пока у нас выпуск новостей шел, свежие новости появились от Дональда Трампа. Американский президент угрожает Оману ударить по их территории, если это государство встанет на пути их потенциальной договоренности с Ираном. Это нас сразу же отсылает к началу нашей сегодняшней
3: беседы.
0: Конечно,
3: а мы это все обозначили. Соответственно, это угроза той части оманской элиты, которая сотрудничает с глобальным Лондоном. Все понятно.
0: Внемлет.
3: Типа, вам здесь не тут.
0: Да. Внемлет глобальный Лондон и оманские
3: его сторонники. А что ему делать? У глобального Лондона множество очень интересных качеств, включая британскую традицию, которую они замечательно используют по внешнему контуру. Вот. Совершенно не заботьтесь о своем собственном народе населения. Я вообще это развожу, эти две темы. Вот. Но дело в том, что все это хорошо, когда у тебя есть силовая составляющая, а силовой составляющей у них нет. Это их самая серьезная слабость. Вот. Если у тебя нет Томми, то есть солдат и офицеров, которые готовы, да, и заряженные в том числе, отважны достаточно, чтобы идти воевать. Вот. Если у тебя нет соответствующих военных, военно-морских возможностей, то даже Иран может подойти и сказать: «Ты кто такой?» Понимаете? Вот. Хотя и в самом Иране, разумеется, эти закладки, агентура Лондона. У них везде есть агентура. Даже в бывшем Советском Союзе это все проявилось после распада Советского Союза. Это, в общем, заметно. Ну, в общем, это такая деликатная, с одной стороны, тема. А с другой стороны, все это знают и кулуарно всегда обсуждают. Поэтому так везде. Даже в Средней Азии у них давно как бы вот эти семьи, которые, да, они действительно столетиями работают со своей агентурой. Это очень сильно, да. Но как меня тут моя внучка не заставила, ну, лето, знаете, мертвый сезон, вот, а я не смотрела «Игру престолов».
0: Так.
3: Вот, и там, и она, значит, я смотрю сериал, вот, ну, она сказала: «Ты потерпи, там, не, так, да, весь этот...
0: Как
3: весь
0: без
3: этот...
0: спойлеров обойти,
3: не,
0: да?
3: Не, там или... весь этот дурацкий секос, а так вообще я сказала: слушай, это фильм для подростков 9-12 лет, вот. Она говорит: ну, там есть о политике кое-что. Дело в том, что там была сказана фраза, там иногда действительно, вот они разбросаны, эти фразы, вот, о том, что, что такое, кто может применять власть. По отношению к кому? По отношению к тем, кто верит в эту власть. Понимаете, это точно так же, как с банковской системой. Это вопрос доверия. Вот. А есть это... Мы живем в мире, как это, теологии после Освенцима, это есть такое понятие, да, после Второй мировой войны, и кризиса традиционных религий, потому что запрещенные в России ИГИЛ и разные салафиты, это точно такой же кризис вот этих. И то же самое, поверьте мне, и с иудаизмом мы имеем дело. Почему? Потому что теологии этих мировых религий недостаточно объясняли, ну, недостаточно развивали такой предмет, как теодицея, оправдание Бога, почему на земле зло. Я просто объясняю, в чем дело. И вот в этом, на этом этапе глобализации и информационной революции, технологического сдвига, нас вернули к мифологическому сознанию, потому что средства массовой информации, ну, Запада в основном, распространяют мифы, и каждый распространяет о себе самые разные мифы. Но это работает до поры. И я поясню. Миф может соответствовать реальности, может частично соответствовать реальности,
0: а
3: может
0: быть,
3: не соответствовать.
0: Прямо противоположным, да.
3: Да. Но мы живем в мире мифов. То есть, когда у нас говорят, англичанка гадит, да, это тоже своего рода миф, который частично соответствует реальности, но это не англичанка гадит. Понимаете, это уже не Англия, и не, как это сказать, это вот не интересы народа, проживающего, народонаселения, проживающего на островах. Это вообще вразрез с его интересами. Все. Вот, то есть здесь надо каждый раз вносить уточнение. Или миф о непобедимости и величии США вот рушится на наших глазах. Миф о чрезвычайной слабости России после развала Советского Союза тоже оказался мифом. Хотя понятно, что самую мудрую вещь сказал Бисмарк, что Россия никогда не бывает такой слабой, какой кажется, и такой сильной, какой хочет казаться. Вот. Тоже верно, на самом деле, очень мудрое соображение. Но это правда, потому что понятно, что у России помимо и всегда есть потенциал для ответа благодаря многим составляющим. Вот. Хотя Россия тоже может вступать в самые разные внутренние кризисы и тому подобное. Давайте не закрывать на это глаза, никто от этого не гарантирован. Вот. Миф об отсталости Ирана рушится на наших глазах. Миф о том, что Совет по инклюзивному капитализму с Ватиканом – это такой международный сговор Шваба, да, это, вы понимаете, это Давосский форум, да, вот да, все да. Эти, нет, конференция по безопасности, да, в Мюнхене, вот, да и Давос тоже. Вот, что там, значит, Ватикану чуть ли не самое почетное место отвели и так далее. Но в 22-м, 20, даже чуть позже, как я понимаю, умные люди в Ватикане поняли, что глобалисты нацелены на то, чтобы отобрать максимум реальных активов, а у Ватикана дивизии нет, а реальных активов полно. Это земля, это собственность, это даже вот произведение искусства. И это все неоценимо, это реальные активы. Деньги у Ватикана тоже есть. А еще актив Ватикана – это вот эти вот испаноязычные католики верующие. Неважно, куда они сейчас тоже, чем они увлекаются, какими языческими культами, тем не менее Ватикан имеет авторитет во многих странах. Иначе бы мы... Все-таки не, иначе бы не пришлось его рассматривать как некий субъект. И вот видите, тот же Ватикан, ну, не спелся, а вот нашел возможности очень взаимоуважительных отношений с Тегераном. Правильно? Вот, поэтому вот на наших глазах создаются мифы, рушатся мифы. Вот, ну, меня могут спросить, а что за этим? А за этим мы вернемся, как я думаю, к религиозному сознанию. Точно так же, как мы вернемся к миру империй, больших империй. Или, как некоторые говорят, вот этих валютно-экономических зон и так далее. Это не обязательно де юре будут империи, понимаете? Это могут быть и де факто.
0: Но фрагментация мира будет продолжаться.
3: Да, да. Но это же мы видим.
0: Видим. Возвращаясь к теме Ирана, то есть сейчас, грубо говоря, вот этой последней новостью, которую мы обсудили, Трамп еще раз для экспертного сообщества и для части людей, которые темой интересуются, заявил, что вот он прямо нацелен на то, чтобы заключить договоренности, все-таки выскочить из конфликта.
3: Я думаю, что они имеют шанс договориться. Я вот стала свой пост зачитывать, да, как так уныло, потом сбилась и прочее. Ну и чего? Ну оставит он, уйдет он из Саравийского полуострова. Его будут контролировать иранцы. По-доброму. Кстати, они не будут особо зверствовать, вот я вам все уверяю. Им незачем. Они хотят утвердить свою репутацию как договороспособного, следующего договором контрагента. А американцы останутся на великолепной на атолле Чагас, базы Диего Гарсия в Индийском океане, 5000 километров до иранского берега. И иранцы, я думаю, с этим смирятся.
0: А Израиль смирится с этим?
3: Если у Израиля сейчас очень интересная игра. Поскольку, по сути, Израиль наигрывает тому самому глобальному Лондону, что удивительно, потому что этот глобальный Лондон, в принципе, долгое время, по крайней мере, ему Израиль мешал. Так все было бы хорошо, и глобалисты, в том числе известны, что Бжезинский показывал на Израиль и говорил, вы понимаете, вот представьте, нету этой занозы на карте, и пляшут лес и горы, все порядок, со всеми можно прекрасно договориться. Так что даже в самих Соединенных Штатах некоторые, которые клянутся и божатся по поводу своей любви и уважения к Израилю и прочее, эта любовь не так однозначна, как это может представляться. У нас тоже в стране есть люди, которые бьют себя пятками в грудь, как патриоты, а мне, ко мне народ подходит на улице, и люди не знают, как устроена, да, программа телевидения и вот эти ток-шоу, которые идут в прямом эфире, и говорят, передайте там, пожалуйста, что мы им не верим. Я столько раз с этим сталкивалась, что я просто вот об этом сейчас откровенно рассказываю. Поэтому по-разному бывает, знаете, говорит одно, делает другое, а думает вообще третье. Вот, поэтому на сегодняшний день попутчики Нетаньяху, Израиль Нетаньяху и Лондон, вот этот глобальный.
0: И здесь можно говорить уже и о расхождении в таком случае пути между Трампом и Нетаньяху, несмотря на заявление о очень крепкой и тесной дружбе.
3: Ну он же Трамп, я имею в виду, в своих твитах незадолго до этих ударов писал этот ублюдок, извините, он правда, да, не буду английское слово приводить, да, пытается втянуть меня в войну с Ираном. Он все понимал. И я иногда допускаю, что, поскольку Трамп, конечно, может сколько угодно, он человек действительно немолодой, прикидывается старым разматиком а-ля Байден, вот, но тем не менее, вы знаете, у меня вообще создается иногда впечатление, что он на это пошел. Вполне прагматично. Получится? Отлично. А не получится, тогда удастся, как это сказать, вот эти путы израильского лобби слегка, или, по крайней, если не скинуть, то ослабить.
0: Ослабить, да?
3: Что фактически и происходит в Соединенных Штатах.
0: Но это же все происходит не только в Иране.
3: А он как раз хочет быть императором земного шара или сверхдержавой, да, или там державой первого эшелона мировой, как субъект, а не как орудие глобалистов или кого бы то ни было еще. Вот в этом смысле его, он был искренен, когда он говорил «Make America Great Again», понимаете? Вполне допуская вот и играя тактически. Поэтому у меня давно было, с самого начала было это предположение по поводу вот этой иранской авантюры. И когда его, вот вспомните Тулси Габбард, которая говорила, его многие не поняли. А он ввязался в эту авантюру, при этом, заметьте, иранцы каждый раз, когда били по американским объектам, они предупреждали американцев. И жертвы были минимальные. И лишь совсем недавно там были более мощные удары, потому что иранцы дали понять, что это не вечно они будут вот так вот беречь американцев. Но они все время обращаются к американскому народу, что они ничего не имеют против американского народа и вообще ему симпатизируют. Кстати, знаете, даже вполне искренне. Меня удивило, но в Иране на телевидении американские фильмы идут. Такие с героями, знаете, где там герой кого-то спасает, защищает и так далее. Запросто, совершенно.
0: И Рэмбо показывают.
3: В Иране нет бытового антиамериканизма. Я понятно говорю? Угу. Есть политический на уровне руководства. Но бытового антиамериканизма нет вообще.
0: На кухнях обсуждают и осуждают израильтян.
3: Да. Более того, я сколько американцев в Иране видала. И туристами, и через третьи страны они приезжали по всяким торговым соглашениям. Но это правда, понимаете? Я в отеле вот спускаешься, а там американцы сидят, галдят. Они всегда довольно громко говорят, так несколько, чуть развязно себя ведут. Mm-hmm. Вот, поэтому легко отличить их от других англоязычных еще по соответствующему, да, американскому английскому. Вот, поэтому, ну, что тут говорить? Вот эта искаженная картинка, смерть Америки, какой Америки-то? Они не американскому народу, они имеют в виду Америки, которая против Ирана, и которая пытается всем все диктовать. И на это растратила вообще-то свой ресурс. Я много раз приводила цифру, это ООНовские цифры, что на афганском героине было заработано около $2 триллиона за 20 лет. Где эти деньги? Они же не в бюджет вернулись. А государство Соединенные Штаты те же 2 триллиона потратило на всю эту операцию в Афганистане. Кстати, вы не задаете мне вопрос. Вот проскочила информация, которую я даже сейчас верифицировать не в состоянии, понимаете, у меня еще и времени не было, что посольство Соединенных Штатов возвращается в Кабул, с талибами договорились. А тогда большой ваш вопрос. Талибы давным-давно договорились с Пекином.
0: Договорились с Китаем, с Москвой.
3: Да, да. И там сейчас тоже строятся автомобильные дороги Китай через Афганистан. Есть планы о строительстве железных дорог, в том числе в Пакистан. Там вообще очень интересная разворачивается картинка. Вот. И я готова поверить в то, что посольство США возвращается в Кабул. Знаете, на этом фоне.
0: Тут еще любопытные события разворачиваются в секторе Газа. Потому что мне что-то слабо верится, что Хамас действительно готов разоружиться, пока Израиль с их территории не уйдет.
3: Я обратила на это внимание, но что я хочу сказать, что когда говорят Хамас, ну это вот как сказать курды или сказать Ватикан. Курды это вот как славяне, я много раз это говорила. Mm-hmm. Много разных народов, которые между собой в чрезвычайно сложных отношениях. Ватикан, да, это тоже такой террариум единомышленников, что понятно, потому что когда столько активов и все-таки власти, то понятно, что ревность и конкуренция существуют априори. То же самое с Хамасом, понимаете, это не один Хамас, это внутри Хамаса много Хамасов. Там есть антииранский Хамас, там есть проиранский Хамас. Этот самый Синвар, он же был проиранский, а пришел антииранский сейчас. Поэтому какой Хамас на это согласился?
0: Большой вопрос.
3: Ага. А значит, весь Хамас точно не разоружится.
0: То есть в дальнейшем, возможно, я не знаю, деление Хамаса с официальными переименованиями каких-то отдельных подразделений, или там военное крыло отдельно, гражданское отдельно. Как
3: я
0: это
3: не
0: будет
3: думаю.
0: Происходить?
3: Там военные крылья у каждого из хамасиков. Пусть на меня не обижаются эти люди, они... Вот, просто я говорю, это именно так. У каждого, соответственно, свои военные отряды. Они ему подчиняются. Вообще, в любой стране, вот говорят там на Востоке, Восток дело тонкое, уже надоело это все. А я каждый раз говорю, будучи азиаткой, я говорю, а Запад хитрый, да? Угу. Извините. Везде свои какие-то... мульки, феньки, да, и разные прочие особенности, которые нужно учитывать. Но никуда не уходил фактор авторитета, подлинного авторитета, или фактор, например, права на землю. Вот он везде одинаков, понимаете? Это очень сложная тема, то, что я сейчас говорю. Вот, например, в Европе, в Западной Европе, основная часть земли принадлежит так называемой черной аристократии. Почему ее так называют? Потому что они как бы поддерживают Ватикан. А вот глобалисты что делали в адрес этих людей? Они всячески пытались отжать у них эту землю. А, во всяком случае, в католических странах. В протестантских немножечко другое. Вот, например, в Дании большая часть земли принадлежит банкам, то есть глобалистам, и королю. И только мой друг, скончавшийся в 2007 году, был исключением, Йорган Ви, очень известный общественный деятель европейский. Вот. На острове Фюн у него огромные плантации были этих датских елок, которые у нас тут продаются. Да-да-да, это вот с его плантацией был. Ну вот, понимаете, вот на них насели, им налоги повысили. А, вот, и откуда я это все знаю? Знаю. Четко, можете проверять. И они выли, они вынуждены были продавать произведения искусства, потому что что у них из этих вот активов реальных, бесценных, понимаете? Да, они долго реализовываются, ну, это понятно, да. Но они вынуждены были вот так вот, скрипя зубами, с ненавистью к этим глобалистам. А эти люди тоже существуют. И все время ждать, что они прижмут ушки и поднимут лапки, было ошибкой. Вот сейчас они, в том числе через Ватикан, Испанию, вот весь этот юг. Я не исключаю, знаете, я всегда говорила, я не исключаю военного переворота во Франции.
0: Интересные нынче процессы в мире происходят, а мы за ними с интересом наблюдаем. Благодарю вас за беседу, Карина Александровна. Карина Геворгян была в эфире «Радио Спутник», политолог и востоковед. Для вас также Михаил Алимов работал, и потом коллеги продолжат эфир.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
4: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
4: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
5: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
5: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
6: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
6: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Новые условия труда и отдыха для водителей автомобилей. Контекст. Продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, а длительность смены – 10 часов. За исключением таксистов, инкассаторов, водителей медицинских организаций, коммунальных и аварийных служб, теле- и радиоканалов. У них трудовой день по договоренности можно продлевать на 2 часа. Отдыхать водители должны не менее 45 часов в неделю. Временной промежуток между выходными не может составлять больше 7 суток. Новые правила Минтранса для работников, профессионально связанных с управлением транспортными средствами, повысят безопасность на дорогах и позволят не работать на износ. Ранее водители некоторых транспортных компаний жаловались, что у них практически нет времени на отдых. Это неоднократно приводило к крупным ДТП. Новые правила не распространяются на трансграничные перевозки, обслуживание органов власти и поездки по территориям предприятий. Водители пожарных и аварийно-спасательных служб, скорой помощи, вневедомственной охраны и других специальных служб будут работать в прежнем режиме. В России самыми массовыми профессиями остаются водитель и продавец. В этих сферах трудится свыше 10 миллионов человек. Половина – водители. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
7: Радио «Спутник». Разберемся.
8: В Москве и Санкт-Петербурге полночь, в Бишкеке 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Беспилотник ВСУ атаковал автобус в Шебекино Белгородской области. Ступу увязал вопрос о восстановлении диалога России и ЕС с позиции США. Пропавшие на Эльбрусе альпинисты предварительно приехали из Севастополя. О подробности далее. Беспилотник ВСУ атаковал автобус в Шебекино Белгородской области. Водитель получил травмы, сообщает оперативный штаб региона. Отмечается, что бойцы самообороны доставили мужчину в Шебекинскую ЦРБ. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма, осколочное ранение лица, грудной клетки, рук и ног. После оказания помощи он будет переведен в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Тамбова, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Президент Финляндии Александр Стуб не смог ответить на вопрос о сроках восстановления диалога с Россией, сославшись на то, что Европе нужно понять, соответствует ли политика США в отношении Москвы европейским интересам. Стуб утверждает, что Финляндия ведет диалог с Россией на уровне пограничных ведомств, а также в рамках дипломатических отношений. В июне Стуб заявил, что Европе стоит в течение 2 месяцев установить контакт с Россией. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов, комментируя новости перспектива восстановления диалога с Финляндией, заявил, что Москва сама будет решать, с кем и на каких условиях выстраивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество при безусловном учете российских национальных интересов. Правительство Италии не располагает данными, указывающими на якобы причастность России к взрыву на заводе по производству боеприпасов под Римом. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетта. Мощный взрыв произошел в четверг на территории завода по производству боеприпасов в 60 километрах от Рима. В результате инцидента никто не пострадал. По данным СМИ, Межпартийный комитет парламента Италии по безопасности республики следит за ситуацией вокруг взрыва на предприятии. Комитет поддерживает связь с итальянскими спецслужбами для получения возможных обновлений относительно установления причин произошедшего. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что первые подвижки по демилитаризации сектора Газа могут произойти уже в течение ближайших 30 дней. То есть прогресс может наступить довольно скоро, но нам нужно содействие обеих сторон, сказал Кушнер телеканалу Fox News после переговоров. Ранее агентство Рейтер писало, что Кушнер и премьер Израиля Бенямин Нетаньяху согласились во время встречи, что полное разоружение палестинского движения Хамас должно предшествовать восстановлению Газы. Группа из 8 альпинистов, которая не вышла на связь на Эльбрусе, предварительно приехала из Севастополя. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии. Ранее управление информировало, что 14 спасателей ищут на Эльбрусе группу из 8 альпинистов, которые не вышли на связь в установленное время. Маршрут альпинистов был зарегистрирован. Специалисты обследуют маршрут по южному склону горы. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
7: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
1: Вечер на радио «Спутник». Меня зовут Алеша Тимофеев. Всем здравствуйте. У нас гость ногами. Рад видеть. Ногами, это значит, живьем пришел и сел.
9: В офлайне.
1: Да.
9: По импортному.
1: Совершенно верно, да. А политолог, член Совета по внешней обороне и политике, советник первого главы ДНР Александр Захарченко. Ну, узнали, наверное, Александр Юрьевич Казаков. Александр Юрьевич, приветствую.
9: Так. Давненько мы вместе в студиях не были.
1: Не были давно.
9: Давно.
1: Ну, вот, пожалуйста, ничто не уходит бесследно в этом смысле. Значит, смотри, что у нас тут есть, но про Украину вот можно начать. Говорят, что НАБУ готовит второе подозрение Ермаку. Новое расследование связано с делом о незаконном обогащении и легализации средств, полученных преступным путем. Детективы НАБУ проводят комплексные экспертизы изъятых вещей, исследуют биологические следы. Где они?
9: На деньгах.
1: На деньгах, ну, может быть.
9: На сейфах.
1: Слюни имеется в виду, да, собирает там с купюр с каких-то, да, наш палец слюнявить. В материалах расследования фигурируют доказательства, изъятые у Арахами. Самому главе фракции «Слуга народа» Арахами детективы параллельно готовят первое подозрение. Ну, вот то, что называл еще недавно политикумом, да, это, так сказать, вот представители этого самого, ну, а это все, да, Арахамия присутствовал на переговорах в феврале.
9: Арахамия серьезная фигура.
1: И возглавлял да. делегацию. Он потом и признался, что Джонсон посоветовал,
9: да, так точно, сказать, он же подписывал, он парафировал, да, он в Стамбул
1: один. Да. А что думаешь по этому поводу? О чем это все?
9: Все коррупционные дела на Украине разрабатываются по одному алгоритму. Он применяется либо компактно по времени и месту, либо, наоборот, так рассредоточенно. Но алгоритм всегда один. То есть набирается информация, потом эта информация о коррупции, по большому счету, на весь истеблишмент киевского режима. Ну, чтобы послушные были, чтобы поводок был короткий. Значит, как правило, это делают не компактно, а как бы я это называю посевом. То есть они как бы сеют эту информацию по разным мейнстримовским СМИ, Нью-Йорк Таймс, Ле Монд, какой-нибудь Санди Таймс и так далее. То есть они разбрасывают в разных местах. И на первый взгляд, если только маньяки читают всю западную прессу вместе, ну как мы с тобой, вот, а нормальные люди какую-то одну-две газеты читают. И вот эта вот общая картина, она не складывается. И нет такой задачи. То есть это посеяли, потом изъяли и в стопочку положили. И так формируются папочки на всех этих деятелей. Это важно, что это в публичном пространстве. Вот ты сейчас ссылаешься тоже на силу в публичном пространстве. Вот это важно, потому что они потом и в нужный момент они делают... Я вот недавно поймал эту технологию прямо за хвост. Это было правда, связано с обвинением России в том, что мы... помогаем Ирану убивать американских солдат, а потом они сделали, ну, косячок, скажем так, эффект исполнителя. Они к своему короткому материалу подгрузили ссылки на предыдущие материалы, и вот ровно этот посев они и собрали, прямо ссылочками. Ройтер, Блумберг, Нью-Йорк Таймс, Атлантик, там вот, и в разные месяцы разбросаны. Тут они раз так компактненько собрали, вот видите, так это и работает. Вот. Тут самый главный вопрос, почему не доводится до конца.
1: Да, вот это же обращает на себя. То есть мы помним эту историю с мая. Май, июнь, июль, август, да, вот 4 месяца.
9: Пленки Миндича.
1: Да, еще раньше, оттуда, да. Еще раньше. И как будто бы, ну да,
9: Дружко...
1: При том, что есть...
9: Да. Это осень прошлого года было.
1: При том, что есть... Ну, подозрения первые, по-моему, февраль как раз, если я ничего не путаю. По-моему, подозрения первые были в феврале. Да, объявили подозрения... В мае, правильно.
9: Это
1: объявили
9: кому?
1: Подозрения Ермаку, первые. Ага. Значит, пленки, мини... Да, и несмотря на то, что есть НАБУ, САПы и прочее, бюрократический аппарат, целый механизм. Но не шатки.
9: Здесь самое главное, Леш, надо понимать, что вот все эти расследования никакого отношения к правоохранительной деятельности не имеют. Это просто, они просто собирают информацию. Все это становится результативным после политических решений. То есть я не исключаю ситуацию, что все это будет накоплено там... По законодательству Украины каждому из них по 250 тысяч лет положено, а все так и останется лежать в сейфе. Это политическое решение. То есть, когда будет принято решение...
1: Зеленского или должны кто-то там...
9: Зеленский есть такой же потерпевший, он как уж на сковородке крутится. Там говорят, что он очередную атаку на НАБУ, наоборот, готовит. Для Зеленского это смертный приговор политический, как минимум, потому что он сам есть на пленках Миндича, 100% известно. Там есть еще Елена Зеленская, и с гораздо более тяжелыми историями, потому что там дети, органы и так далее. Вот, и он не может допустить публикации этих. Поэтому здесь он тоже среди целей атаки. Но атаки нет. А атака будет только, когда будет политическое решение и команда ФАС
1: Вот а от чего она зависит? Вот от успехов или, наоборот, неуспехов?
9: Нет, это все конъюнктура. Это зависит от глобального расклада. Сюда, то есть эта история вовлечена в мировой большой контекст, включая выборы в Соединенных Штатах, во Франции, в Германии, Британии, Италии, Польше и Соединенные Штаты, включая способность западной промышленности воспроизводить боеприпасы, включая ситуацию в секторе Газа и иранского. Это глобальный контекст. В рамках этого контекста будет приниматься решение по ликвидации киевского режима или, по крайней мере, его текущих носителей. То, что это будет, это, я считаю, это неизбежно. Это вопрос времени. Либо снесут весь режим, либо снесут банду
1: Зеленского. Это зависит, понял, в контексте. Хорошо, будем рассматривать как одно. Но вот тут-то тоже для этого звена нужен какой-то как бы триггер. Или это тут невозможно вычленить что-то одно, действительно, вот надо
9: да.
1: все это вот...
9: То есть невозможно найти, где находится эта кнопка, да. на которую будут нажимать. Этой кнопки нет.
1: Угу.
9: Просто каждый день анализируется ситуация по каждому вектору из названных мной, а их гораздо uh-huh. больше, конечно. Вот, ключевыми векторами являются выборные истории, потому что они могут изменить политический ландшафт в мире, в том числе uh-huh. и изменить ситуацию в нашем конфликте. Это Соединенные Штаты, положение Трампа. Если выборы будут, я по-прежнему считаю, что у него есть опция снести выборы и их не проводить. Это отдельный как бы, вопрос. Это выборы из ключевых выборов. Это Франция, Италия, Польша. То есть это уже назначенные выборы. И они могут сильно поменять европейские расклады. Ну вот, ну, в Китае выборов, слава богу, сейчас нет.
1: Вот. Слушай, я вот просто подумал вот о чем еще. Хорошо, мы рассматриваем этот контекст. Но нельзя же не учитывать ситуацию внутри Украины и свое кусалово там, так сказать, помимо вот, этой, вот этих глобальных, глобальных геополитических вещей. Ну, это там начиная от каких-то личной неприязни, там, не знаю, Дропатова к Зеленскому, например, да, или наоборот. Когда кто-то, типа черный лебедь, знаешь, может использовать ситуацию, вот эту внутреннюю, она же все равно, так сказать, вот, ну вот сейчас второе подозрение. Но мы помним, что люди выходили за НАБУ, да, защищая это НАБУ. Понятно, что выходили не просто так и не бесплатно, ну понятно, да, целая история.
9: Понятно, что американское посольство всех вывело.
1: Да, но да. здесь теперь есть военные, и если кому-то, или там, ну не знаю, не Дропаты, а Федоров, например, вот кто-то может взять... вожжи в свои руки, нет. понимаешь, для того, чтобы, нет. так сказать, использовать вот, ситуацию.
9: Вот здесь большая такая студия, да, я сейчас, глядя на тебя, представил себе картину, я надеюсь, у наших слушателей есть воображение, да. Вот мы с тобой такие взрослые, серьезные исследователи, у которых большие научные планы. А вот в том углу, там у вас углов нет.
1: Да, но есть вот, они такие, да.
9: Вот в том углу стоит, да. значит, пластиковый короб большой, где живут подопытные мыши.
1: А.
9: Своей жизнью. Экспериментальные такие мыши. Вот. Мы с тобой занимаем, у нас тут бумаги кругом, планы, мы с тобой вычисления проводим, дискутируем, а мыши там живут. И вот в один прекрасный момент одна мышь загрызла другую. Мы там, ух ты ж, ничего себе. Открыли коробку, взяли сдохшую мышь, вытянули,
1: да.
9: запустили другую. Вот это все, вот когда ты говоришь, ситуация на Украине с точки зрения глобальных игроков. Вот этот ящик, где живут эти мыши. Что важно, мы с тобой в студиях разных не раз об этом говорили. Украина, так называемая, ее уже и нет, она и недавно не являлась суверенной страной. Вопрос в том, насколько субъектен Зеленский в качестве главаря режима. И у него сейчас даже положительной субъектности нет никакой, но есть отрицательная. Он может сделать так, что решения, принятые большими дядями, не состоятся. Загрызь соседнюю мышь в этой коробке. Вот отрицательная субъектность у Зеленского есть, а больше нет. Ну, там не лебеди, там лебеденыши такие вот.
1: Ну, опыт, значит, какого там, 20... начала 20-го, говорит, что одна сбежавшая, ну, в том конкретном случае улетевшая мышка, значит, из этой лаборатории, понимаешь ты, навредила всему миру в конечном счете, да? Но здесь в этой аналогии, мыши же могут разбежаться по лаборатории, потом ходи их лови,
9: надо
1: понимаешь
9: следить, следи за качеством ящика. Нет, вот если это аналогию на Землю, то, да, есть вот отрицательная вот эта субъектность, да, у Зеленского есть, она может действительно принести огромный ущерб, ну, даже человечеству. Ну, например, очень простой пример. Для того, чтобы принудить киевский режим к переговорам на устраивающих нас условиях, мы добиваем единую энергосистему Украины. Вот зимой мы этого делать не стали. Я думаю, что это просто добрая воля Владимира Владимировича. Он не хотел многомиллионный город доводить до такого состояния, когда... Там реально несколько миллионов человек живут в Киеве. Ну вот ситуация поменялась, сейчас там уже тепло. Вот, и в числе прочего мы наносим удары не по одной в тестовом режиме, это мы же делали, а серийно по подстанциям 750 киловольт, которые являются передаточными от атомных электростанций, их у них три. Подстанции не работают, электроэнергию сбросить некуда. Единственный выход для атомщиков, украинских в данном случае, это глушить реакторы. А если они их не заглушат? А по станции ведрами электроэнергии не откачать. Ну, вот, и тогда это приводит к аварии на всех трех станциях. Ну, как бы «Роза ветров» известна по поводу и Ровенской, и Южноукраинской. Вот, и Европа, мягко говоря, приплывает. Ну, это три Чернобыля. Но эти станции побольше, чем Чернобыльская. Вот, вот она отрицательная. То есть Зеленский дает приказ не глушить. Отправляя туда своих ТЦКшников, своих претарианцев, и они просто вывозят весь персонал со станции, и все, не глушите. Пусть мы все равно на русских с вами, русские же виноваты, они же по станциям ударили. То есть такие вот катастрофические сценарии, да, они в руках у Зеленского. Поэтому насчет мыши, которая из Ухани там улетела, с дуру ты правильно вспомнил, но надо просто коробку держать под присмотром и смотреть, чтобы там щелей не было.
1: А украинские порты оказались под мощным ударом. Российские войска перерезают Киеву поставки западного оружия. А есть какая-то, ну, понятно, это засекреченные данные, их невозможно найти. Но так хотя бы по пониманию, сколько по воде, а сколько через границу с Польшей поступает в пропорции.
9: Есть оценочное, ну, оценочное как бы суждение, но консенсусное, что... Через морские и сухопутные ворота, то есть морские, понятно, это Большая Одесса, плюс Дунай, а сухопутная, это западная граница, примерно 50 на 50. Но там есть спецификация по технике. Они не могут вести, они боятся вести по железной дороге крупногабаритные военные агрегаты, потому что ну, мы их видим. Они по-прежнему боятся, что мы нанесем удар. Поэтому это они доставляют, конечно, в трюмах сухогрузов. Под видом детского питания, зерна и так далее. Вот по вооружениям примерно 50 на 50. Боеприпасов больше тащат, конечно, через морские ворота тащили, потому что ну, там тоже там объемы огромные. Вот. Но ведь мы за... это официальная причина. Она не могла быть другой с нашей стороны. Именно официально не могла быть другой. Вот. Но мы же прекрасно понимаем, что мы закрыли морские ворота вообще. Не только для боеприпасов и вооружений. То есть мы лишили киевский режим экспортных возможностей по зерну на 75%. Из чего следует, вот я внимательно за этой темой слежу, она тихо-тихо так шуршит в информационном пространстве на периферии, но она бахнет через недельку так, что это будет, стекла будут трястись. Это глобальный рынок зерна и продовольствия. Потому что Украина в недавнем прошлом это там 3-5%. Это очень много.
1: Много, конечно, много, да.
9: Но только никому не говори, пожалуйста. Вот, но дело в том, что удары киевских беспилотников по...

0: 2 августа, еще неделька. То есть подвоза нет, терминалы закрыты, а наша доля на глобальном рынке под 30%. Ну, в нашем случае, вот я привел ситуацию с атомными электростанциями, и скажу, так русские жбили, а мы скажем, так это украинцы жбили. Угу. Вот это они виноваты. И я это называю армузский синдром, по аналогии со стокгольмским. Один раз мы им воспользовались в Большой Одессе. Мы же там нет физической блокады. Мы не топим корабли. Мы обозначили... То есть у нас нет ни одного заявления официального, что мы, что мы блокаду устроили. Нет ведь ничего этого. Но память об Армузе работает психологически. Мы нанесли раз, два, три, пять, десять, пятнадцать. Причем это же легенькие удары там, ну, по рубке, беспилотникам, летательным. Ничего тяжелого. Пару раз, насколько я знаю, ракеты там прилетали. Но мы подняли планку эскалации очень высоко в этом вопросе. В частности, судно, которое мы, конечно, мы знали, что оно принадлежит Турции, что это международный экипаж. И нанеся удар по нему, мы получили еще и жертву среди экипажа, граждане Турции.
1: Закрытие
0: и граждан,
1: на, три дня Турции. Да,
0: и гражданин Индии. Да. Вот, мы там были, заметь, международного скандала нет. Я так понимаю, что семьи моряков мы будем на несколько поколений содержать.
1: Не, ну там типа договорились. Все-таки он начал разгораться, у Турции была позиция. Турция закрыла, значит, Босфор, Дарданеллы для России и Украины, да, на три дня. Значит, этот Хакан Фидан выступил с пламенной речью, что вот должны, значит, этот гарантировать и прочее, прочее. Включились США, надавили на Украину, значит, те дали официально, мы не дали. Но поскольку открыли, значит, по неофициальным каким-то этим можно сделать вывод, что тоже, так сказать, мы что-то прогарантировали.
0: Ну, мы добились самого главного. Мы продемонстрировали всему миру, всем перевозчикам, что мы не допустим прибытия сухогрузов и танкеров в Большую Одессу, даже если среди членов экипажа граждане наших друзей и союзников. Угу. И все поняли. Там просто больше никто не туда больше никто не ходит. Ша-ша уже никто никуда не идет. Помню? Угу. Там просто... То есть, но блокады нет. Это армузский синдром. Иран тоже не топит каждое проходящее судно. Он обозначает. Вот, и... Армузский синдром сказывается и сейчас в истории с зерном. И она громыхнет, потому что...
1: Ну, знаешь, с одной стороны, вот это, кстати, хороший тоже пример для иллюстрации вот того глобального контекста, о котором мы говорили. Там, да. Вот оно все действительно одно.
0: И так же, как Иран добился международного давления на США из-за того, что нефть... Угу. А также международное сообщество начнет давить и на США, и на Британию, и на Европу, чтобы они вели себя иначе в нашем конфликте.
1: Ну, то вот есть... представьте, в результате конфликта, значит, есть продовольственная безопасность, есть там энергетическая, радиационная безопасность и прочее. Ну, разве это норм? Ведь кто-то конкретный недополучит хлеба, кто-то конкретный, не дай бог, так сказать, окажется под радиацией и так далее. Как вот, что с людьми не так, что они как-то играются этими рисками, понимаешь? Как будто это, ну, что-то такое, как карты какие-то.
0: Знаешь, дело не в этом. Вот есть определенные категории для того, чтобы оценить упертость некоторых игроков, которые не способны не то что сделать шаг назад, даже остановиться. Угу. Они, большинство наших политологов не учитываются, а они являются главными. Это вопрос не денег, это вопрос престижа. Угу. Здесь такие вопросы, как самолюбие, угу, честь. Они не тюрьмы боятся, то есть они, конечно, ее боятся, но важнее другое. Это игры самолюбий. Сейчас включились, уже включились. Для нас, например, нет. Мы четко объяснили, для нас это вопрос безопасности. Есть другие страны, для которых это тоже вопрос, для Ирана вопрос выживаемости. Вот. Но вот эти категории, как бы не политологические, они зачастую являются решающими. Вот, например, Лондон сейчас мог бы отступить. Он получит прибыток, а не потери от этого. Европа ровно то же самое. Но представляешь, вот перевернули страницу, между этим какой-то дикий кошмар, страницу перевернули, там написано: возобновляются поставки российского газа в Европу. Да. Ну, так они же вздохнут с облегчением, наконец-то. и удобрения.

0: и продовольственный рынок, то есть сразу все начнет дышать по-новому. То есть это прибыток, а они на это не идут, потому что здесь другие категории. На мой взгляд, ну, я придерживаюсь концепции, что народ – это такая симфоническая личность со всеми вытекающими последствиями, с настроениями, с самолюбием, с представлением о чести, достоинстве и так далее. Вот, и сейчас включились игры самолюбия. Это не только про Трампа. То есть коллективный Лондон. Вот у него, как мы, империя, там, как мы не можем вот так взять и отступить. А придется, только уже под давлением других обстоятельств.
1: Ну, а если, так сказать, вот это просто же, почему это плохо? Ну, потому что это иррационально, а следовательно, более не просто рискованно, да?
0: Это очень рискованно, да.
1: Даже больше, чем... Просто, как говорим, рискованно. Ну, типа, риск это такое. Кто-то там риск благородный, 50 на 50. И... Так не, ребят, ну тут 50 на 50 – жизнь или смерть, там, условно говоря. Ну,
0: до сих пор ученые спорят, что опаснее – ядерный конфликт или глобальный экономический кризис. Да. Я думаю, что жертв в результате глобального экономического кризиса будет больше. Угу. Совокупно по земному шару, но это будет растянуто во времени, и не будет ядерных вспышек и так далее. Но да, это сейчас мы подошли к определенному краю, за которым, ну, бездна, скажем так. Но опять же, ну не шутил наш президент, когда говорил, что зачем мне этот мир, если в нем нет России. Он не шутил, это не было бонмо. Вот, потому что для нас это вопрос безопасности. И замысел наших европейских, в частности, противников раздеребанить Россию, он никуда не делся. Они это рационально рассматривают. Вот здесь рационально. Вот если мы сейчас нанесем...
1: А зачем им это? Ну, слушай, значит, территория, огромная разделенная территория с огромным количеством ядерного оружия, значит, и эти, которые выясняют между собой, там, кому достанется 1000 боеголовок, кому 40, понимаешь?
0: Нет, нет, это не про то. Ну, смотри, вот в ответ на это они говорят, ну, один раз уже страна распалась, и ничего, ядерного апокалипсиса не было, но свезли в одну из них все ядерное оружие. СССР распался ядерно, и что? Ничего, как-то самоконтролировалось все, самоурегулировалось. И все свезли отовсюду, из Белоруссии, Украины, Казахстана, все свезли в Россию, как бы все под контролем. Было такое уже, было. Громадная страна распадалась в одночасье, и что? Ни гражданской войны. То есть, я понимаю, что это короткое мышление, короткое дыхание, потому что сегодняшняя Украина – это последствия того
1: 91-го года. Ну, сколько это до сих пор еще трясет кое-где.
0: Да, да? Но это при условии, что ты смотришь как бы на большом периоде, а они не хотят, они смотрят на коротком и говорят, ну, вот смотрите, распалось, и ничего не было.
1: Давайте мы эту тему продолжим обсуждать. Если есть вопросы, дорогие друзья, ВКонтакте, Рутюб, Телеграм-канал, принимаем ваши сообщения, мобильное приложение «Радио Спутник». Александр Казаков у нас.
2: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
3: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
3: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
3: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на Радио «Спутник».
1: Продолжаем. Александр Казаков, политолог, член Совета по внешней оборонной политике, советник первого главы ДНР Александр Захарченко у нас в гостях. Александр Юрьевич, привет, еще раз рад видеть тебя и слышать. Да. Так, ну что, продолжим предыдущую тему амбиции или пойдем как ты? Вот это мы просто за кадром продолжили, я приоткрою завесу, значит, обсуждение... Как бы, ну, наверное, не...
0: Осталась ли рациональность в международных отношениях, скажем так? Если сохранились ли рациональные подходы, это значит, что, во-первых, можно ли их анализировать, иначе, ну, если
1: чтобы
0: нет,
1: сделать
0: то
1: выводы,
0: нет.
1: Выводы, да, какие-то, да.
0: Но
1: да.
0: На самом деле при отсутствии рационального подхода и сами международные отношения становятся невозможными, и наступает период международного хаоса и анархии. Я-то считаю, что мы уже в нем находимся. И благодаря в очень большой степени Дональду Трампу, который делает это сознательно, со своим интересом. Вот. Но и вслед за ним многие еще добавляют. То есть сейчас мы реально живем в режиме международной анархии. И поэтому для того, чтобы начать с кем-то нормальный, трезвый, рациональный разговор, нужно предпринимать многократно большие усилия. То есть каждый раз нужно играть целую игру. Раньше можно было позвонить, а сейчас нужно обставиться, сыграть сценарий, там, показать это все. Ну, дипломатия это сложная сигнальная система.
1: Но при этом мы знаем, что значит какие-то отставники, там и правительственные, военные, что-то куда-то поехали, обсели там где-то поговорили и разъехались. Понимаете? Но я к тому, что вот эти разные векторы коммуникации.
0: Они всегда присутствуют.
1: Слава Богу.
0: Мы как раз только что говорили про Японию, да, когда у нас был очередной кризис, такой тяжелый с Японией. Экс-премьер, фамилия вылетела, но я вспомню, у которого были хорошие отношения, он был еще до Куидзуми, по-моему, хорошие отношения с Путиным, поехал с частной поездкой, значит, в Москву и спрашивал у разных знающих людей, значит, сначала навел справки и понял, что Путин готов с ним поговорить приватно. Вот я не открываю никаких гостайн, это было давно. Вот, а потом он через разных людей, значит, наводил справки, как ему правильно себя вести, позиционировать в публичном пространстве или нет в Москве, чтобы ничего не сорвалось. Он ехал, зная заранее, что, вернувшись в Токио, он сразу пойдет в кабинет на самом высоком уровне и расскажет. Он не был посредником. Вот, он хотел привести сигнал. Вот, то есть при разрушенных отношениях это очень ценно. Вот, ну, как он, собственно, вот в наших отношениях с Соединенными Штатами, ну, таким был Степан Витков. Он тоже привез сигнал всего лишь для начала. Вот, и он здесь все правильно сделал, возложил цветы к памятнику Столыпина по совету одного умного человека. Вот, и был хорошо принят, привез сигнал. И спустя несколько лет появился Синдзо Абе, и отношения с Японией стали постепенно нормализоваться. Они сейчас снова рухнули, ну, в том числе после 22-го года, по понятным причинам. Япония – страна оккупированная. Вот, и там шаг вправо, шаг влево, стоят американские морпехи и бьют прикладом по коленям. Вот. Но, тем не менее, разумеется, эта система, то есть у нее есть привычные механизмы функционирования. Вот если они разрушаются, это как произошло после 22-го года у нас в США. Были разрушены все абсолютно. То есть они обрушили полностью всю систему взаимодействия, даже частную, даже там, по каким-то отдельным областям, там, гуманитарным, просто все обрушили. И там с нуля. Это тяжелейшая история. Вот. И поэтому мы так и не можем приподняться.
1: Ну да, хотя ты неоднократно, ну нет, вот, так сказать, слово «подтапливать» будет грубо, наверное, но выражаешь... Ну, в определенном смысле, да, или отдаешь должное, там, так сказать, рациональности Байдена.
0: Я, конечно.
1: Да,
0: да, нет, да не просто. Вообще, на мой взгляд, благодаря рациональности и вот этой еще советской опасливости и пониманию того, что пропасть рядом, это советские еще, то есть, ну, времен холодной войны инстинкты, Но благодаря этому, я считаю, до сих пор Приднестровье целое. Угу. Потому что я даже, мало того, что сам, я с друзьями не раз анализировал, нет ни единого основания, то есть ни единого вообще, почему до сих пор не захватили Приднестровье. Кроме одного. Кроме американского президента. А это был Байден. А теперь Трамп. Приднестровье по-прежнему не под ударом. А там 250 000 граждан, подчеркиваю, не жителей, граждан Российской Федерации. И там можно так погеноцидить, что у нас, у нашего народа, у нас самих, у нас с тобой мозги снесет от этого видео в интернете, а оно будет идти потоковое. Вот, поэтому, да, я даю должное Байдену. К сожалению, он, у него было какое-то мерцающее сознание, когда он... Когда... Проблема в том, что когда он был без сознания, кто от его имени рулил? Ну, вот да, это проблема. До сих пор следствие идет.
1: Понятнее. Ну, так это в этом смысле и сейчас примерно так же тоже, так сказать, Трамп может говорить все, что угодно, а в это время там мы не будем дружить с Южной Кореей, значит, нам невыгодно проводить совместные
0: учения. Да, сегодня, конечно, круто заявил вообще.
1: Да, учение будет все равно там проводиться.
0: Да, мы разбомбим к чертям этот Оман.
1: Оман,
0: если он там что-то рыпнется. Но Трамп... Главная проблема, не до всех дошло сразу, это рассинхронизация работы президента и институтов. А институты никуда не делись.
1: Ну, да,
0: и не
1: да,
0: только
1: да.
0: Конгресс, там, да, Госдеп. Да, да. Госдеп – это аппарат. Тот самый Deep State, который на самом деле является объединением бюрократии высокого уровня, который, машина работает, даже если не будет президентом, машина будет работать государственная. У нас везде, ну, так работает государство. А и Трамп с ней рассинхронизирован. Он как бы свой, он, у него своя повестка, а у государства американская своя повестка. Да. И периодически они так, там такие искры летят. Ну, вот посмотрим, чем закончится это в ноябре. Я по-прежнему считаю, у Трампа остается опция снести нафиг эти выборы.
1: Думаешь, не будет?
0: Ну, вот сегодня, на сегодняшний день, оценки американцев нормальных, адекватных, они говорят, что республиканцы просели, но демократы вообще лежат на полу. То есть республиканцы не выигрывают выборы, но демократы могут их проиграть. То есть сейчас все-таки весы качаются, но не рухнули. А если они рухнут, Трамп об этом узнает примерно в этот же день. Я думаю, у него много есть опций,
1: как военное положение,
0: отменить. Чрезвычайное, да, военное. И отменят эти выборы. Объявит Ормузский пролив территории Соединенных Штатов.
1: Но он же пообещал, кстати, да.
0: А если так, то защита национальной суверенной территории, армейская операция, вся Америка, значит, едет в Ормуз.
1: Несокрушимая печаль, да, какая-то операция, да, что-то такое. Значит, так...
0: Тоска.
1: Хтонь там, ну, не что, какие-то вещи. Значит, крупнейший в истории Польши военный парад в Варшаве в честь Дня войска польского состоялся. 1800 военнослужащих, 300 единиц наземной техники, около 60 летательных аппаратов.
0: Ну,
1: главное мероприятие, между прочим, на Веслостраде, широкой магистрали вдоль Вислы, здесь проходят пешие колонны. А на Варшаве, ну, как бы хорошо. Так.
0: Ну, парад-то так себе, честно говоря.
1: Я не смотрел.
0: Чуть-чуть лучше, чем американский. Американский это позорище такое, многовековое позорище. Этот чуть-чуть лучше. Но этот парад чем был отмечен? Кроме того, что он скромненький такой. Это речуга, собственно, Кароля Навроцкого, президента Польши. Она была очень забавная. То есть 90% времени он говорил про Россию на польском параде. А второе, это тем, что не пригласили представителей киевского режима. Ни в каком качестве. Ни военнослужащих, ни делегацию. Их вообще там не было. Зеро, как бы. Вот. Выступление Навроцкого, оно было очень польское. Потому что поляки в Европе – это наиболее травмированная нация. Сегодня с коллегами просто, ну, получилось, что карта под ногами лежала. Я говорю, посмотрите, вот Польша. Единственный сосед, по отношению к которому у Польши нет претензий, это рыбы в Балтийском море. А так по периметру все.
1: Со всеми, да.
0: Калининград, Литва, Белоруссия, Украина, Чехия, Германия. То есть поляки одни такие. Вот это действительно, ну, это, они сами это про себя знают. это им не помогает жить совершенно. Вот. Но это нация, переполненная исторической травматичностью. Ну и, собственно, речь Навроцкого была вот в этом смысле очень польская.
1: Вот смотри, мы тоже, значит...
0: Кстати, а вообще люди знают, в честь чего парад-то проходил?
1: Господи, битвы на Висле. Да, это они так, по крайней мере, говорят.
0: Это, да. Они чествуют победу польской армии над советской армией в 2020 году.
1: Да.
0: В 1920 году.
1: Да, 106
0: годовщина. Это победа над Советским Союзом. Они бы нас еще пригласили.
1: Ну да. Ты вот знаешь, что тут интересно? Значит, смотри. Вместе с польскими военными маршировали контингенты из США, Великобритании, Франции, Румынии, Хорватии, стран Балтии. Значит, что меня здесь? Просто много внимания еще совсем недавно. Ну, там, ну, хорошо, и до 22-го, и прочее. Значит, уделялось так называемой Вышеградской четверке, которая так или иначе продолжает свое существование и сегодня. И существование это выражается, ну, в таком, так сказать, противостоянии Брюсселю. Ну, Венгрия, Словакия, Чехия туда входит, и нынешний чешский президент. Но он, наверное, так сказать, по сравнению с Венгрией и Словакией, менее выраженно там противодействует. Но так или иначе, он тоже там спуску не дает. Делает заявления, там, в том числе о примирении с Россией и прочее, прочее. Всегда здесь не хватало именно Польши. У Польши тоже противостояние с Брюсселем и подвергалось там санкциям. И Брюссель вводил, значит, за суд, за решение о судах и прочее, прочее. Как будто бы нет вот этого формата, который действительно сделает эту Вышеградскую четверку. Но если не над национальным объединением, то хотя бы структура какая-то появится. И здесь, в этом перечислении, на параде нет ни словаков, ни венгров, ни чехов. Случайно ли это?
0: Нет. Польша, то есть, ну, это моя субъективная оценка. Ну, собственно, имею право, да. Раз пригласили. Значит, мне кажется, что Вышеградская четверка как некое, да, действительно, объединение, которое было призвано дать опору для жесткой торговли с Брюсселем. По разным, при этом и миграция, и традиционные ценности. В этом смысле и Венгрия, и Польша, близнецы-братья.
1: Да, кстати. И Словакия, да.
0: И Словакия, да, то есть там нет ни гей-парадов, там традиционная семья, ну, как у нас примерно. Вот, значит, и она ушла, эта история этого объединения ушла в прошлое, потому что сейчас другие тенденции работают, они тоже большие и очень на большую перспективу. Что касается Польши, положение Польши сейчас, то есть геополитическое положение Польши совершенно особое. Если, когда вы смотрите новости, которые исходят из Варшавы, всегда помните о том, что Польша вообще больше не занимается сегодняшней политикой. Польша первая страна в Европе, которая поняла, чем это все кончится. Кризис в Восточной Европе, который украинским называют. И Польша выстраивает политику постукраинской Европы. Они все списали. И дело не в том, пригласили, не пригласили. Там Волынская резня, это все само собой, но это внутренняя локальная повестка. А глобально-европейской повестки Польша первая страна, которая переступила через эту историю. Все их решения и по армии, и по вооружениям, и по ядерке, и по позиционированию, по взаимоотношениям со Скандинавией, с Германией и так далее. Это все уже выстраивание своего места в постукраинской Европе. И Польша на секунду претендует на лидирующие роли в будущей Европе постукраинской, после Украины. И у нее есть для этого основания.
1: Ну, армия здоровая, экономика неплохая.
0: Неплохая территория, да, население.
1: Да. Традиции.
0: Консолидация общественная в достаточной степени на традиционных ценностях. Потом это самое мононациональное государство, между прочим. Они говорят спасибо Советскому Союзу. Вот, и, кроме того, католическая, роль католической церкви. Вот, пожалуй, самая сильная в Европе. То есть ресурсы у Польши для этого есть, но у них теперь и амбиции появились, еще раз обоснованные, и поэтому Польше не нужна Вышеградская четверка. Даже более того, те страны, которые входили в эту четверку, сейчас для Польши являются конкурентами, потому что чуть южнее Польши формируется другой центр силы, который будет венгро-австрийским, а раньше был австро-венгерским. И, между прочим, и у того, и у другого проекта один и тот же духовный центр находится чуть-чуть в Италии, там, в Ватикане. Вот, и вот эти проекты в Восточной Европе, я вообще считаю, ну подожди, это не только я так считаю, давайте я процитирую Путина на Валдае последнем про Европу. Он имел в виду западную, прежде всего, Европу. Потому что здесь у нас хоть славяне, если там никого нет, там все чужие. Он сказал по памяти, Европа – это затухающий центр, который уже находится на периферии исторического развития. Ну и все. Вот. И у Восточной Европы есть возможность хорошенький такой реванш взять. Особенно у поляков. То есть сейчас история пойдет не с запада на восток, а с востока на запад. То есть претензии будут предъявляться с восточной части в западную. У Польши – Германии, у Германии – к Франции, отдайте нам Эльзас и Лотарингию. И так дальше они еще и Британию сожрут.
1: И только в Португалии кто-то выйдет на берег океана, значит, крикнет туда что-нибудь, да?
0: Нет, Португалия уедет в Бразилию. Примерно. То есть я вообще считаю, что вот на это... Когда мы говорили про то, что на краю пропасти, европейцы примерно в 24-25 уже точно осознали, что украинский конфликт для них является, у нас об этом не говорят, и очень зря, тоже вдруг экзистенциальным. Угу. Мы уже все знаем, что такое экзистенциально. Да, это жить или не жить, это быть или не быть. То есть это...
1: В чем смысл?
0: Тут не про смысл, тут про мы останемся или нет. То есть экзистенциальное, то есть когда
1: нет, в чем
0: уже...
1: смысл жизни, я имел в виду существование бытия, как бы в этом...
0: Ты в другую сторону немножко. То есть экзистенциализм, философское учение во Франции, это лучше всех сформулировали Жан-Поль Сартр и Альбер Камю. То есть это смысл жизни открывается... для человека в пограничной ситуации. Mm-hmm. Пограничная ситуация на грани смерти. И тогда он все про себя понимает. Mm-hmm. Вот что такое экзистенциальная ситуация. Европа начинала, вообще из-под палки, между прочим, американцы палкой по башке били mm-hmm. европейцев, затянуть в этот конфликт. Теперь это воспоминание мы уже имеем. Салливан с Блинкиным носились и просто били их. Но постепенно, втянувшись в это, когда Америка сказала, бай, мы поехали, между нами Атлантика, Европа, оставшись с нами один на один, она вдруг поняла, что поражение Украины – это поражение Европы. Стратегическое, историческое, эпохальное. Для этого там не нужны русские солдаты. Русский сапог в Европе не нужен. Они рухнут как культурный, как геокультурный геополитический центр. Они это поняли. Это, для них это страшная история. Теперь уже. Поэтому они звереют. И поэтому они с ума сходят. Вот, а Польша при этом говорит, о, хорошо, а я на этом пепелище нормально себе выстрою. Так, вспомнили, что когда-то герцог Анжуйский был их королем.
1: Тут, судя по всему, Сергей Александрович Караганов, значит, просто подпись Раймирес Иванович. Я думаю, это Караганов подписался Раймирес Иванович. Так, может быть, не стоит ждать, когда Европа в очередной раз нападет на нас и удивить их упреждающим ядерным ударом. Вот, Рамир Александрович, дорогой, откуда у вас это, скажите, пожалуйста, ну, подумайте, ну, на шаг вперед. И у всех представление, что мы сейчас шарахнем и будем, значит, смотреть просто на вот эти всполохи. Чуть никто не предполагает, что может прилететь обратно. А когда говоришь, так прилетит, да, ну, ничего не прилетит, посмотрите, знаете, Иран там, знаете, бомбит локаторы в Кувейте, и им ничего за это не будет.
0: Совсем ничего. Нет, да, там пару тысяч ракет не прилетели.
1: Разрушенные города, да, совершенно.
0: Разрушенные школы с погибшими детьми. Ничего этого не было. Мосты и так далее. Нет, вот я, когда получаю регулярно примерно раз 50 в день такого рода рекомендации, есть два четких таких интеллектуальных приема. Всем рекомендую. Первое. Когда у вас заходит речь, а давайте мы жахнем, сразу задавайте вопрос, а завтра? Себе задайте и попытайтесь найти ответ. Потому что, когда мы говорим, давайте жахнем, такое ощущение, что завтрашнего дня не будет. Мы жахнули и конец. А с чего вы взяли, что конец? А может, это только начало? И начало чего? Вопрос, первый вопрос, а завтра? А второе, для того, чтобы самим без публичных дискуссий оценить необходимость или вредность такого рода истории, есть универсальное средство, оселок такой, да, вот лакмусовая бумажка, вот есть один вопрос, который дает ответы на все остальные вопросы. Он очень простой. Это приблизит нашу победу или нет? Если нет, нафиг с пляжа. Угу. Вот ядерный удар по Европе. Два вопроса. Что будет завтра и приблизит ли... Или, а вдруг он наше поражение приблизит? Подумайте сами. Для этого не нужны вам ни Алексей, ни я. Это простые операции. Один вопрос. Это приблизит нашу победу? Потому что я поражаюсь нашим коллегам, которые говорят, ой, да они не ответят. С чего вы взяли? Это они вам позвонили, сказали, что они не ответят? Вот все думали, что Иран не ответит. Он нифига себе не ответил. И Америка проигрывает войну очередную. Очередную, кстати, не первая, не последняя. Хотя, может быть, последняя. Вот с чего взяли-то? Вот сегодняшняя публикация в одной из европейских газет, ну, они регулярно появляются, они сценарии пишут войны, они уже военные пишут реально сценарии, пока это сценарии, но войны с Россией. И если вы думаете, что ядерный удар по Жешеву, например, маленькой такой вот там бомбочкой, да, который Польшу даже не снесет с лица земли, а только Жешев непосредственно снесет, что на этом все кончится, откройте любой справочник, в интернете есть, и посмотрите, сколько на вооружении Европы или Евронаты, Путин разрешил склонять НАТО, сколько на вооружении Евронаты, например, самолетов, способных нести ракеты, сколько у них танков, сколько у них, собственно, ракет.
1: И наши откройте. Можно прям табличку, там сейчас искусственный интеллект вам быстро стоит. Но вот количество танков Россия, страны НАТО, количество штыков.
0: Военных кораблей. И, пожалуйста, в конце этого списка, когда будет, внизу напишите. Французские подводные лодки с ракетами, с ядерными боеголовками. Про них не забывайте. Они тоже есть. И решение об этом принимается в Париже, а не в Вашингтоне. Поэтому вот это вот... Мы сейчас там жахнем, они сдадутся. Киев уже сдался в 22-м году. До сих пор и кается.
1: Блистательно, Саш. Вот это, так сказать. Не обязательно сразу бить массивно. Карагана, кстати, не говорит об ударе всеми средствами. Мы с Карагановым лично сидели за, так сказать, я все это слышал. Да, у него не все сразу, у него все точечно, там какие-то чуть ли не адреса.
0: Леш, тоже. Сергея Александровича никто никогда не дослушивает до конца. Все слушают первые 15 минут, воодушевляются, идут в отпуск.
1: Или наоборот,
0: до конца послушайте. Каждый раз заканчивается ими. Почему? Сам Сергей Александрович говорит, до конца дайте мне договорить. Иначе я не подпишу эту запись, не пущу в эфир. А в конце он говорит всегда, может, да, может быть. Но это страшный грех, с которым наш народ поколениями будет жить. Потому что не бывает... Не работает так ядерное оружие, точечное, хирургическое, что мы вырезаем военных, а мирные остаются. Что взрослые умирают, а дети остаются. Такого не бывает. И он каждый раз про этот грех говорит.
1: Я боюсь, что для вот Рамироса Ивановича, нашего дорогого слушателя, спасибо, что вы с нами. Значит, для него...
0: Извините, что я повышаю голос просто.
1: Это допустимая цена. Вот этот грех, о котором говорит Караганов, за который какое-то количество людей остановит, да?
0: Сегодня министр обороны Израиля, то есть Рамирес Иванович, поддерживает поведение Израиля в секторе Газа.
1: Конечно, да. Конечно.
0: Вот, именно, Израиль именно посчитал давно, это государственная политика, сколько можно убить мирных для того, чтобы одного террориста. 24 человека. То есть вот на пляже отдыхает тот, кого они считают, может быть, это не так террористом, они просто шарашат, и куча мирных. Вот сегодня Бен-Гвир вообще сказал, что они не люди. Надо просто всех, кого можно убить, а остальных выслать. Вот... Я тут недавно с нашими военными общался, с военными моряками. Там вопрос такие же, как и в гражданской аудитории, кстати. Но в конце потрясающие ребята, обстановка, Северный морской флот. И меня спросили, почему мы не можем, как американцы? Вот. Да потому что мы не американцы, потому что мы русские. И важно, с нами Бог не потому, что мы русские, а потому что мы вот так воюем. Поэтому с нами Бог.
1: Александр Казаков был у нас в гостях в студии. Спасибо большое, Александр Юрьевич.
0: Спасибо, Алексей.

0: Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник».
1: Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».

снижение числа преступлений через соцсети и мессенджеры. Контекст. Последние полгода побили рекорды по падению правонарушений в цифровом пространстве. В МВД отчитались, что для преступлений социальные сети и мессенджеры использовались на 58% меньше, чем в предыдущий период. И все-таки пока цифры большие. Органы правопорядка зафиксировали 98 тысяч деяний. В основном использование фишинговых ссылок и выманивание у потенциальных жертв кодов из СМС. Это необходимо, чтобы получить доступ к аккаунтам и затем просить у знакомых их владельцев деньги взаймы. Для преступной деятельности активно использовался мессенджер Telegram. В России на государственном уровне реализуется целый комплекс мер, направленный на борьбу с кибермошенничеством. Ведется регулярная работа в сфере повышения цифровой грамотности и совершенствования технических механизмов защиты. Была создана информационная система «Антифрод», объединившая госорганы, банки, операторов связи и цифровые платформы. Интегрированы системы МВД и Банка России, что позволяет оперативно блокировать счета для вывода похищенных средств. Возможности некоторых цифровых площадок были ограничены, а пользователи получили новые инструменты безопасности, такие как самозапреты на кредиты.

0: Адрес Радио Спутник в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
1: Узнать за 90 секунд. Казалось бы, что особенного? Картошка. Человечество к ней настолько привыкло, что перестало обращать внимание, как на воздух. А между тем ее появление стало эпохальным событием. Впервые одомашнено это дикое тогда растение с плодами величиной с виноградину было в Перу и Боливии еще 10 тысяч лет назад. Земляное яблоко стало неотъемлемой частью истории, культуры и национальной кухни коренных жителей региона. Там вывели 4 тысячи сортов корнеплода всевозможных размеров, форм и расцветок. Испанские и португальские конкистадоры, силой оружия осваивавшие новый свет, везли на родину золото, серебро, алмазы. Ну и между делом прихватывали семена экзотических растений. Однажды среди них оказались зародыши картофеля. В европейскую кухню он внедрялся тяжело, но результат превзошел все ожидания. Именно это растение обеспечило до четверти прироста населения Европы. Никаким драгметаллам это было не под силу. Картофель стал основной сельхозкультурой в 160 странах мира и обеспечил продовольственную безопасность миллиардов людей. Таким образом, несколько зернышек картофеля, вывезенных завоевателями в 16 веке, оказались дороже целых россыпей золота и бриллиантов.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, Сухуми час ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропорту Калуги. Глава МИД КНДР получила от Лаврова телеграмму по случаю Дня освобождения Родины. Всероссийское антитеррористическое учение начнется в школах и детских садах. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Жители прифронтовых населенных пунктов Харьковской области неделю шли по посадкам во время эвакуации. Приходилось идти через минные поля. Парализованного мужчину российские военные несли на носилках. Видео с рассказами эвакуированных опубликовал глава российской администрации региона Виталий Ганчев. Российские бойцы эвакуировали 7 жителей из населенных пунктов Великобурлукского направления в Харьковской области. Сам процесс эвакуации проходил по заминированной местности и под неприятностью. Прекращающимися атаками дронов ВСУ. Глава МИД КНДР Цой Сон Хи получила от министра иностранных дел России Сергея Лаврова телеграмму по случаю Дня освобождения Родины. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Отмечается, что Лавров в телеграмме подчеркнул, что Москва и Пхеньян выступают единым фронтом за создание нового справедливого миропорядка. Президент Финляндии Александр Стубб считает, что соседние с Россией страны могут сыграть важную роль в восстановлении диалога Российской Федерации и Европы. По словам финского лидера, на данный момент у Европы нет единого понимания в вопросе диалога с Москвой. Ранее российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов, комментируя РИА Новости перспективы восстановления диалога с Финляндией, заявил, что Россия сама будет решать, с кем и на каких условиях выстраивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество при безусловном учете российских национальных интересов. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что по-прежнему ждет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Белом доме 24 сентября. Ранее издание «Политико» со ссылкой на источники писало, что Си Цзиньпин не планирует посещать мероприятие Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в ходе своего сентябрьского визита в Штаты и ограничится однодневными переговорами в Белом доме с Трампом. Всероссийское антитеррористическое учение пройдет в школах и детских садах России 18 и 19 августа. В Минпросвещении ранее сообщили, что в этом году детские сады участвуют в учении впервые. Участникам предстоит отработать комплексный сценарий действий при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей, атаке БПЛА. Кроме того, в первый учебный месяц специалисты МЧС России проведут дополнительные инструктажи по соблюдению мер безопасности с руководителями образовательных учреждений и педагогами. Авиакомпания Sirian Air не подавала заявки на увеличение частоты полетов или расширение географии маршрутов в сообщении с Россией. Российские авиаперевозчики заинтересованность в выполнении рейсов в Сирию не проявляли. Об этом сообщили РИА Новости в Минтрансе России. Авиасообщение между Россией и Сирией возобновилось 16 августа. Рейсы между Дамаском и Москвой выполняет авиакомпания Sirian Air. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
2: Леша Тимофеев у микрофона, Борис Рожин, автор телеграммы «Макс». Канала «Колонель Касат» с нами на связи. Сегодня не из дома, как будто бы. Борь, привет, салют.
3: Вечер добрый, да. Пока не из дома, пока в дорогах. Но скоро уже дома буду.
2: В дорогах. Расскажи про дороги. Про ситуацию с бензином, например, в дорогах.
3: Ну, у нас, если брать Крым, ситуация сейчас несколько стабилизировалась. Бензин в основном практически каждый день уже есть. Цены частично сбили на ряд сортов. Ну, почему? Потому что государство залило большие деньги, субсидии на стабилизацию цен на топливо. При этом, конечно же, остаются вопросы со спекуляциями, власти про это говорят. Один раз уже специально даже вводили до 5 QR-коды, именно чтобы побороть спекуляции с ценами на заправках. Ну, при этом, опять же, сохраняются ограничения на большинстве заправок 20 литров, ну, иногда 40 литров, по-прежнему есть ограничения по канистрам. То есть топлива явно стало больше, цены за счет государственных вливаний стабилизировали. То есть, конечно, на пик остроты кризиса вот с топливом, конечно, вот именно если брать Крым, он в основном пройден. Ну, собственно, и Аксенов это на днях подтвердил. Сказал, что да, с топливом ситуацию плюс-минус начали стабилизировать. Цель с электроэнергией похуже, потому что атаки на подстанции линии ЛЭП продолжаются. То есть наши электрики чинят, противник снова атакует, опять аварии, ну и, соответственно, идет вот уже несколько недель вот такая постоянная как бы борьба, то есть противник стремится выключить отдельные куски Крыма, но, соответственно, ремонтники круглосуточно все это чинят. То есть, ну, поэтому отключение света сохраняется и в Севастополе, бывает 3 через 3, бывает 2 через 6, бывали более длительные отключения, когда там были поражены подстанции в Крыму, и, соответственно, мощность упала. То есть острота проблемы еще не снята, если брать по электроэнергии. По бензину стало сильно лучше, если сравнивать с тем, что было, допустим, в начале первой половины июля.
2: Слушай, а как вот люди, вот генераторы, например, как заправлять, когда в канистры не наливают?
3: Ну, во-первых, опять же, 20 литров, то есть ты можешь приехать на машине и 20 литров себе заправить. При этом, ну, в канистры иногда в отдельные дни, если мы разрешение, можно заправить в канистру, если ты предоставляешь QR-код о принадлежности тебе твоего транспортного средства. То есть, ну, у тебя машина заправлена, приехал на следующий день, заправился вот по QR-коду. Естественно, много не дают заправлять именно потому, чтобы избежать, опять же, спекулятивного спроса, который обвалит даже вот эту хрупкую стабилизацию. Я решаю проблему, у меня вот обычные эти аккумуляторы, ну, литионные, которые вот именно на несколько часов позволяют там ноутбук там зарядить, холодильник, чтобы не разморозился, ну вот как-то вот так выкручиваться приходится, потому что в отдельные дни там 8-9 часов света не было, но в основном это где-то часа 2, ну 2-3, иногда 6, ну чаще 2-3 часа без света.
2: Хорошо. Так, я просто про дороги спросил. Я думал, может быть, ты откуда-то там переезжал куда-то, так сказать, вот на юге. Вот там думал еще узнать у тебя. Ты что там видел, наблюдал что-нибудь?
3: Не, ну, если по Новороссии противник там продолжает, ну, там наш транспорт идет, ну, часть поставок в Крым идет по трассе Новороссии, атаки там продолжаются, периодически какие-то машины они там бьют с помощью дронов, там потери безусловно есть, но при этом да, так безнаказанно действовать, как это было вот в начале этой кампании, у них уже не получается, потому что насытили большим количеством МОГов, и все-таки удается отбиваться и сохранять логистику. То есть, но опять же, говорить о том, что там полностью все спокойно, безопасно нельзя, потому что атаки продолжаются. Противник не смог заблокировать сейчас ту дорогу, но, безусловно, будет предпринимать усилия, чтобы у нас там были более серьезные трудности, поэтому борьба за логистику там будет продолжаться, это безусловно.
2: Так, у нас сегодня международная повестка прям практически получилась. Ну нет, есть что-то там и про нас, про Украину, но в целом. Значит, я тебе предлагаю сейчас с этого. Трамп обиделся на Южную Корею публично, значит, он сказал, что вот не будем проводить совместные учения. А что это мне с ним проводить совместные учения, когда у меня такие прекрасные отношения с Ким Чен Ыном? Вот, а тут, значит, Южная Корея. А я вот Южную Корею попросил поучаствовать в конфликте на Ближнем Востоке. Они отказались. А что нам? Это для нас дорого и прочее, прочее. Значит, поручил сократить масштаб военных учений с Южной Кореей. Говорит ли это о чем-то? Вот я сегодня спрашивал там Сардарян, например, да, говорит ли, что Соединенные Штаты, которые сейчас на Ближнем Востоке, вот тоже, так сказать, куда-то, ну, не скукоживается это грубо, я не люблю такие, значит, но куда-то, так сказать, переходит более южнее, ниже, да, по карте, сокращает свое присутствие или может сократить. А может ли в регионе, например, и по поводу, так сказать, вот этих... Вообще, что думаешь, да? Слова это или действия будут какие-то за Трампом, да?
3: Ну, по форме это выглядит как очередной пинок с ноги очередного сателлита. Трамп любит это делать. Как мы видим, он и так и Канаду пинает, и европейцев пинает, и ближневосточных сателлитов периодически так попинывает. Ну вот и корейцам досталось. При этом во время войны, активной фазы, это не помешало США сначала выдернуть пусковые установки с Южной Кореи, и потом еще запасы ракет вместе с радарами тоже угнать на Ближний Восток, которое предполагалось, что это как раз-таки против Южной Кореи должно было быть и против Китая использовано. Раз. Также в свое время с Южной Кореи вывозились огромные запасы снарядов для войны на Украине. Там это были очень большие объемы, там, по-моему, 150 или 200 тысяч снарядов, которые переводовались на Украину со складов американской армии. Поэтому важно понимать, что несмотря на то, что Трамп любит так пинать своих сателлитов, это не значит, что вот он возьмет, завтра развернется и уйдет. Потому что на фоне вот этой болтовни Пентагон там методично занимается расширением американского военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе, опять же, с прицелом на противостояние с Китаем. И, конечно же, от такого сухопутного авианосца, как Южная Корея, американцы не откажутся, потому что там размещены батареи ТАТ, которые направлены на противодействие китайским баллистическим ракетам, в том числе с ядерной боеголовкой. То есть это стратегическая угроза для Китая. Условно, на Южной Корее можно разместить ракеты большой дальности, которые могут поражать глубинные районы Китая. То есть сказать, что американцы в Южной Корее, это несерьезно. Но при этом, опять же, с помощью таких действий Трамп может пытаться чего-то добиваться от Южной Кореи, то есть более активного вовлечения в какие-то действия, например. Либо более активное участие в давлении на Иран. Или же, допустим, в поставке вооружений на Украину. Тем более, вот Южная Корея недавно заявляла, что она не будет летальные вооружения поставлять. Но это вот намек. Если не будете делать то, что нам надо, вот мы вас будем сокращать. Конечно же, то, что Ким Чен Ын поверит вот в эту риторику, вряд ли, потому что Ким Чен Ын тёртый калач, и вряд ли он сильно верит, что США предпочтут Северную Корею Южной. То есть, вряд ли он какие-то такого рода иллюзии питает. Тем более и Трамп, и южане продолжают заявлять про стремление к денуклеаризации. А Северная Корея уже не раз заявляла, что даже обсуждать это не собирается, а будет лишь увеличить количество боеголовок и средств доставки. Поэтому это определенный тактический ход, комплекс причин, по которым Трамп решил так пнуть Южную Корею, при этом США особо ничего от этого не теряют, но Южная Корея, по сути, теряет лицо. Всем показывают, что вот эта страна зависимая, и с ней можно обращаться вот так.
2: Президент Южной Кореи предложил КНДР начать переговоры о прекращении войны. Тоже, в общем-то... Как будто бы сейчас не время. Надо сказать, что подобные предложения звучат периодически со стороны Южной Кореи, и даже шаги предпринимались там какие-то, но ВОЗ и ныне там. В смысле войны-то нет, да, но и мирного договора нет. Значит, и здесь Ли Джи Мён, давайте отложим наши намерения угрожать друг другу и начнем обсуждение прекращения затянувшейся войны как непосредственно заинтересованные стороны. Я превращу энергию вражды и противостояния в импульс для мирного сосуществования и общего процветания, говорит президент Южной Кореи.
3: Опять же, такого рода заявления случается, потому что политика Южной Кореи в отношении северян периодически переживает подобные так называемые оттепели, когда там очередной президент, особенно если он не ультраправый, он стремится мириться. В свое время создавалась экономическая зона Кэсон, где работали и северные, и южные корейцы, проводились встречи на границе, проводились различные меры по снижению напряженности. Но сейчас, пока мы видим в одностороннем порядке, Южная Корея там отказалась от этой отправки воздушных шаров с пропагандой, которые начали делать еще при прошлом президенте, который сейчас сидит за госпереворот. И только после этого Северная Корея прекратил отправлять туда воздушные шары с фекалиями в ответ, как они это делали. Вот это была война воздушных шаров. Но опять же, они прямо заявили, что они не забудут вот подобного рода действия. То есть они не питают никаких иллюзий насчет новых властей Южной Кореи. То есть они это рассматривают как то, что сейчас власти в Сеуле слабые, А поэтому им сейчас не нужны дополнительные проблемы с Северной Кореей. То есть это для них нужна, им нужнее разрядка. Тем более все видят, что Северная Корея сейчас активно вооружается, при этом ну, разрушительность ее ударных возможностей возрастает. И ну, а стоит помнить, что все-таки в отличие от Северной Кореи, Южная Корея не является ядерным государством. Ее столица достаточно уязвима. Поэтому новые власти Южной Кореи сейчас как бы не заинтересованы в провоцировании эскалации. Ну, Северная Корея это понимает, и поэтому действует с позиции силы, то есть требует каких-то односторонних уступок, чтобы просто начать о чем-то разговаривать. То есть, опять же, это вот последствия Южной Кореи, вот этого провалившегося военного переворота. А северные корейцы помнят, под какими лозунгами проводился этот переворот. В том числе для будущую борьбу с Северной Кореей. Они, конечно, это тоже считали, поэтому... Этим заявлением риторики мира они не очень верят. Кстати, не случайно это они зафиксировали в целом ряде доктринальных документов. То есть и многие вот эти вопросы, связанные с мирным объединением двух Корей, исчезли из целого ряда основополагающих документов Северной Кореи. То есть это показывает о том, что они не верят, что этот курс ну, вот этих переговоров, который приводит к некое там сосуществованию мирному, что он к чему-то существенному для корейцев приведет. Но это опять же создает дополнительный эскалационный потенциал, если, допустим, в Южной Корее снова придут к власти правые, начнут разыгрывать северокорейскую карту, ну, а Северная Корея готова в этом случае отвечать. Ну, хотя это не значит, что война будет. Они в таком режиме.
2: Ну да, не мир, не войны. Да, не мир, не войны. Да. И я в этом смысле много раз вот в эфире тоже говорил, что это один из вариантов. Ну да, нет, ни мира, ни войны. Люди не гибнут, и слава богу, так сказать. Мира нет? Нет, мира нет. Договариваются? Договариваются. Будут еще 20 лет договариваться или 50. Ну, пока люди не гибнут, это значит хорошо. Это позитивный момент. Тут Константин пишет, а как КНДР в условиях мира будет существовать? Плохо себе такое представляю. Ну вот ровно на этом мифе, да.
3: Как будто бы...
2: Да, да, Борь.
3: Те, кто, ну, допустим, сейчас можно спокойно поехать в Пхеньян, самолеты летают раз в неделю туда, в составе туристической группы, приехать посмотреть. То есть это не та Корея, которая из либеральных там страшилок про голодную там Северную Корею, где там последнюю там ложку риса доедают. Сейчас Пхеньян в значительной степени так осовременился с точки зрения потребительской, в том числе китайская одежда, китайская электроника, смартфоны, планшеты. То есть все это завозится, имея такие ворота к мировой, ну, такой канал доступа к мировой экономике, как Китай. Ну, Северная Корея сейчас себя при Ким Чен Ыне, особенно за последнюю десятилетку, уровень жизни в Северной Корее вырос, потребительский уровень вырос, экономический рост продолжается уже который год, ну, понятно, в том числе за счет ВПК и тяжелой промышленности, но, тем не менее, рост есть, особенно ну, на фоне стагнирующей той же Японии, там, как бы, которая сейчас испытывает огромные проблемы, тот курс, который провел Ким Чен Ын, некоторые которым все смеялись, для вот, новых реалий он оказался очень актуален, когда страна самодостаточная, в меру закрытая и живет на посредством, а не в долг, как большинство западных стран и их сателлитов, которые подобирали долги, а сейчас сталкиваются с проблемами, как та же Япония, где сейчас американцы, в которой сейчас американцы в огромных количествах вливают доллары, чтобы не допустить обвала иены, и что потянет за собой все остальное, как костяшки домино. То есть, опять же, на фоне этого Северная Корея вполне себя нормально ощущает. Конечно, с опорой на китайских товарищей, ну и на нас, потому что мы, как бы, Северной Корее тоже дали определенный буст в развитии, и, думаю, они тем еще будут несколько лет, только надо же на этом багаже ехать спокойно.
2: Да, не просто буст, а еще же гарантии не прекрасить. Ну, в смысле, вот этот договор знаменитый о дружестве, сотрудничестве, партнерстве там, да, это, конечно, важно. Так. Но в регионе давай тогда еще, тут просто приходит новость. Сегодня же встречался Нетаньяху с Кушнером и... председателем, ну, в смысле, там в Совете мира есть отдел по Газе в Болгарии, но опять вылетела у меня из головы его фамилия. Ну, короче говоря, Израиль и Совет мира договорились, что разрабатывают

0: работать. Хамас же занимает такую позицию, что вот, ну, давайте израильские войска уводим, мы тяжелое вооружение передадим некой технической палестинской администрации, но при этом стрелковку и все прочее мы оставим при себе. То есть полностью разоружаться они не хотят и не собираются. Поэтому ситуация там застыла в этом клинче. Ну, откуда для... Ну, Хамас-то понятно, у него вопрос выживания. Израиль полностью додавить это силой не может. Там большие военные, политические издержки этого. Поэтому вот мы наблюдаем, как этот Бен-Гвир, этот нацист, там грозит, что там по 30-40 гражданских в день убивать, чтобы зачистить Газу от палестинцев. То есть, ну, там такая программа геноцида, которую не стесняется в эфире израильского ТВ озвучивать. То есть, ну, целью перебить всех палестинцев и заселить их еврейскими поселенцами. То есть, ну, в стиле генерального плана ОСТ. Только тут у нас Бен-Гвир вместо Розенберга. То есть, ну, естественно, какой Совет мира с такой политикой сможет чего-то достигнуть в палестинском вопросе? То есть, это имитация бурной деятельности, которая после ухода Трампа благополучно прекратит свое существование. Может быть, даже еще до выборов президента США. То есть это мертворожденная концепция, она не приведет ни к миру, ни к стабилизации.
1: А Трамп заявил о наличии неофициального канала связи с КСИР Ирана. Да, тут Трамп не признал. Еще раз, да, это зять тут по Газе встречается с Нетаньяху, а Трамп грозит Оману с одной стороны, с другой стороны говорит, что есть контакт с корпусом стражи исламской революции. Ну, вот многогранный, да.
0: Ну, опять же, он многократно заявляет, что ему кто-то постоянно из Тегерана звонит, с кем-то он общается, потом выходит представитель МИДа Ирана, говорит, ни с кем, никто ему не звонит, никто с ним не общается. Там официальная позиция Ирана, что любое общение сейчас идет либо через Пакистан. Ну, то есть иранцы передают что-то Пакистану или Катару, и те уже передают американцам. То есть контактов уже там давно не было. И, собственно, Иран ним не стремится. Более того, Рейтерс сегодня, ну, заявляет, опять же, непонятно, насколько это правда, что через Пакистан иранцы передали США фактически ультимативные требования, то есть связанные с выводом войск из стран, граничащих с Ираном, признание новых реалий в Ормузском проливе, ведение уже переговоров не в том клоунском виде, как это делает Трамп, а серьезные переговоры, которые должны зафиксировать итоги войны. Безусловно, американцы этого не хотят, поэтому Иран сам уже угрожает, что если США не будут вести деятельные переговоры, Иран сам начнет расширять пространство войны на американские объекты по всему региону. То есть, ну, иранцы чувствуют, что они действуют с позиции силы и продолжают давить на Трампа таким образом, потому что все упирается в выборы, которые скоро уже в США будут, а Трампу там не нужна война прямо под выборы. Плюс истощение американских запасов ракет, как ПВО и ПРО, так и ударных. То есть, много накидали там агавков, ну и прочего, а сейчас выяснили, что там несколько лет все это придется потом, даже в ускоренном режиме, потребуется где-то восстановить довоенные запасы до 2031-2032 год. То есть, а если, ну, сейчас еще, допустим, несколько месяцев повоевать, то США вам придется искать, собирать ракеты по базам, там, по другим ТВД, чтобы просто продолжать эту обмен ударами на Ближнем Востоке без какой-то гарантии чего-либо. Ну, еще там разрушили в Иране там несколько там баз каких-то. Ну, а какая разница? Основные-то ударные возможности Ирана в горах находятся. Их обычными ракетами не достать. Соответственно, Иран как стрелял, так и будет стрелять. Соответственно, любой американский актив, и не только американский, он становится уязвимым. То есть, а это потери в миллиарды долларов. Ну, по Саудовской Аравии достаточно посмотреть, которая там союзы заключает, но при этом по Саудовской Аравии, по ее нефтянке, ее танкерам прилетает практически в ежедневном режиме. Потому
1: вот,
0: что,
1: но
0: опять
1: здесь
0: же, Иран через своих
1: да, значит, но при этом договорились о продлении перемирия. США и Иран, Вашингтон, Тегеран, договорились.
0: Ну, Иран устраивает текущее, вот, потому что Иран, если мы вспомним всю ретроспективу, то есть он никогда не хотел прямой войны. Он всегда хотел воевать руками своих прокси-сил. Ну, чем он и занимался десятилетиями вот, в войне с Израилем и США. Ну вот в 25-26 году США и Израиль попробовали напасть на сам Иран, ну, не вывезли эту войну, но вот откатились ситуации. Вот как... И вот Иран, ну, вполне себе доволен вот текущей ситуацией, когда он, если и получает, ну, не сильно, то есть там терпимый ущерб, при этом руками своих прокси он наносит огромный ущерб своим

0: оппонентом. К такой войне Иран привык, и для них это удобно. А США это в текущей ситуации удобно по той причине, что, опять же, истощены запасы ракет. И, собственно, еще когда, 2 или 3 недели назад, когда глава комитета начальников штабов Кейн, ну, как, если опять же верить утечкам американской прессе, прямо заявлял Трампу совещании, что войну надо сворачивать, иначе, если ее затягивать, последствия будут еще хуже, чем если завершать ее сейчас. Но, опять же, все упирается в ресурсы. То есть, ну, военным-то там, собственно, на выборы не очень, как, ну, по большому счету, положить там, кто будет. Но с точки зрения возможностей американской армии, эта война очень серьезная, истощает, как раньше утверждали, бездонные арсеналы США. Как оказалось, опытным путем проверено, они не бездонные, а учитывая, что, ну, Ирану объективно помогают и Китай, и Россия, конечно же, Китай, России было выгодно, чтобы если бы США в этой войне еще там несколько месяцев провели, истощились бы еще сильнее, мы могли бы точно так же истощать США на Ближнем Востоке. То есть, ну, опять же, в рамках такой большой игры.
1: Но Оман-то не Иран, и в этом смысле.
0: Оман уже второй раз такая. Оман уже второй раз так угрожают напасть на Оман, потому что Оман изначально, когда ему предложили получать часть денег за проход судов,
1: Да.
0: они отказались наотрез. Но потом они пересмотрели свою позицию, начали обсуждать коридоры, деньги. И после этого тогда первый раз Трамп угрожал, а сейчас, когда они договорились уже о коридорах и обсуждают вопросы денег, а Трамп-то хотел, чтобы ему там
1: Но
0: 20%
1: естественно, да.
0: справедливо отстегивали, а тут, получается, Иран с Оманом да, договорились, а США в этом уравнении нет вообще. Поэтому, ну, и угрозы Ирану ничего не дадут. Они вот пытаются из этой схемы выбить Оман, пользуясь тем, что Оман слабенький, и можно там, допустим, разбомбить его нефтяные эти терминалы там и хранилища. Тем более Израиль под видом Ирана уже бомбил эти хранилища, пытаясь подставить Иран. То есть, поэтому оманцы понимают, что США-то не вечные, а Иран под боком, и все нефтяные там эти возможности в любой момент могут быть уничтожены. Поэтому Оманы не только Оман, они хотят договариваться сейчас с Ираном.
1: Продолжим. Борис Рожин, автор телеграм-макс канала «Колокольный касат», с нами на связи.

0: Великая, драматическая, родная. Русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.

0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на Радио «Спутник».
1: Продолжаем. Борис Рожин с нами на прямой связи. Это получасу. Да, если есть вопросы, пожалуйста, ВКонтакте, Телеграм, Рутюб. Принимаем сообщение. Значит, к новостям. Bild, немецкое издание, простите, сообщает, что НАТО разработало трехступенчатую стратегию наземных боевых действий на случай прямого военного конфликта с Россией. Концепция нацелена на сдерживание потенциального наступления и оттеснение сил противника обратно к границам. Значит, три этапа. Первое. Подавление угроз. Нейтрализация российских истребителей, ракетных систем и беспилотников. Одними из главных целей первой фазы называют объекты ПВО и ракетные комплексы в Калининградской области. Второе. Создание автономной зоны. Формирование роботизированного буфера вдоль границ с Россией и Белоруссией. Оборону здесь предполагается вести исключительно с помощью беспилотников и автоматизированной техники без задействования пехоты на передовой. И третье – удары по тыловому снабжению. Ну, понятно, массированные атаки вглубь территории страны и России, да, для уничтожения военной логистики целями станут аэродромы, заводы, мосты и крупные железнодорожные узлы. Руководство Альянса намеренно не засекречивает план, рассматривая как бы вот эту демонстрацию, открытость, прозрачность, транспарентность, как один из элементов уже начавшегося стратегического сдерживания. Как тебе планы НАТО?
2: Ну, это стандарт, достаточно стандартная угроза, тем более планы такого рода они отыгрывают на учениях еще с середины 10-х годов. И серия учений на авиабазе «Рамштайн» командно-штабных, где отыгрывались сценарии с Уралским коридором, с Прибалтикой, блокадой Калининграда. То есть тут как бы ничего нового нет. То есть, ну, если брать то, что новое, это вот акцент на то, что мы будем больше применять дронов, роботизированных систем. Ну, за счет того, что будет полностью роботизированная без людей, это иллюзия. Иначе бы им не пришлось там сейчас спешно наращивать немецкую бригаду в Литве, им бы не пришлось постоянно пытаться увеличить группировку в Прибалтике, именно в плане людей, техники и так далее, которые находятся зачастую там буквально там, в 10-15 километрах от границы с Россией. И, безусловно, в случае войны, там говорят, что Россия будет воевать там с роботами, это иллюзия, Россия будет, безусловно, наносить удары, потому что по скоплениям людей, техники выявленным, тем более, ну, скорее всего, это будут удары ядерным оружием. То есть, просто вряд ли эта война станет, ну, такого рода война, которую описывает НАТО, это она останется, как будто они будут спокойно роботами отбиваться, и постреляют по России безнаказанно, ну, это как бы иллюзия. То есть, да. Но при этом они, безусловно, ну, рассматривают это как элемент такого военного давления на Россию, то есть вот мы угрожаем России, чтобы, как бы, если что, вот, ну, представить себя жертвой, что вот наша вся стратегия, она такая сугубо оборонительная, мы, ну, хотя никаких признаков подготовки каких-то сухопутных операций России в Польше, либо в Прибалтике на текущий момент просто не существует, там нет достаточной группировки, и все войска, ну, группировки России, Ленинградский военный округ, российско-белорусская группировка, они занимают оборонительное положение, что признают, собственно, и в НАТО. Никаких признаков подготовки каких-то наступательных действий нет. И руководство Польши это подтверждало, и руководство США это подтверждало. Но это не мешает постоянно муссировать тему, что вот если Россия нападет, вот мы то-то. Ну, и, соответственно, под это дело увеличить военные бюджеты, увеличивая группировку в районе Сувалского коридора, увеличивая группировку в Прибалтике. И, соответственно, наращивать возможности с точки зрения производства и передачи дронов Украине для ударов по России в прокси-формате.
1: Слушай, ну вот, вот ты так, ну, коротко, что ли, да, ответил вот по поводу вот этой... Оно действительно, ну, как бы до конца не ясно и звучит фантастически, но так или иначе, вот насколько реально вот это вот действительно без буферная зона, роботизированная буферная зона. Значит, все минируют беспилотники, все в датчиках, все автоматически определяется и прочее, да, что-то какие-то беспилотники кого-то не пускают. Вот насколько это сейчас там возможно, невозможно, но и в какой-то перспективе, там, не знаю, 3-5, может быть, лет.
2: Не, ну почему? Ну, у них граница оборудована большим количеством средств наблюдения, безусловно, которые позволяют закрывать сектора, то есть обеспечить высокую осведомленность о тех или иных участках нашей приграничной территории и своей территории, ну, на случай интенсивных боевых действий. Безусловно, количество дронов, которые они там применяют и используют, будет продолжать возрастать, несмотря на то, что они многое передают Украине, тем не менее увеличивается производство и в их собственных нуждах, поэтому совершенствуются их технические характеристики. Кроме того, увеличивается количество наземных дронов, то есть их уже там не тысячи, их десятками тысяч производят, ну, если брать Украину и Европу совокупно. То есть количество наземной роботизации возрастает. Но при этом на поле боя основную роль будет продолжать играть пехота, но кто-то же территорию должен удерживать или захватывать. А если просто образовать фронт и сидеть, ну, постоять по России, ну, обратно полетит. То есть это явно не тот сценарий, который что-то им обещает. То есть они нам могут нанести определенный ущерб, но опять же все упрется в ограниченный ракетный арсенал. Ну и тоже Германии всего около 500 ракет «Таурус». Ну насколько это пострелять хватит? Да, нанесут ущерб, но опять же это не тот ущерб, который может быть неприемлемым. То есть, ну и, соответственно, мы можем постреливать там по той же Варшаве. Там,
1: но тут хотя бы пока, вот ты знаешь, даже я не про простреливать, а как раз про возможность, ну как бы создание вот такой инфраструктуры безопасности. Мы же помним, там вот эта стена дронов, там, значит, все это уже, да, сколько тянется.
2: Ну, а есть хороший же пример, вот такую зону безопасности из современных технологий. Не так давно Израиль строил у себя на северных территориях, там, с лазерами, с железным куполом, что вот это все должно дать гарантию, что ничего туда не полетит. В итоге полетело столько, что там все эти лазеры и все эти системы ПВО там просто захлебнулись. Так это Хезболла, и это, ну, в сравнении с Израилем. Понятно, что у России гораздо больше ударных возможностей, чтобы преодолеть. Ну, объективно сейчас любая, ну, ПВО, она ограниченно может справляться со спам-атаками дронов, тем более со спам-атаками баллистических ракет. При этом важно понимать, что Россия, и несмотря на то, что она активно воюет в Украине, она же не все расстреливает. Есть запасы ракеты на войну с Европой потенциальную. Конечно, никто полностью оголять это направление не собирается. То есть это не только «Искандеры», которые в Калининграде развернуты. Соответственно, есть же бригада, которая там развернута для работы по Финляндии, в случае чего. Ну и по Прибалтике, само собой. То есть, понятно, что что-то будут сбивать, особенно на старте, пока пока сохраняется высокий уровень снабжения боеприпасами, особенно противоракетами. Но, как мы видим, период, когда все это укомплектовано, он очень быстро заканчивается. Если уж США, буквально через 2 недели активных боевых действий начали захлебываться, то Европа, которая традиционно, скажем так, еще со времен Ливии, было все хорошо видно, что они неделю повоевали, и возникли проблемы с боеприпасами против всего лишь Ливии. Для более серьезной войны, несмотря на запущенные производства, опять же, нужны гораздо более серьезные объемы. А ведь часть этих объемов уходит на украинское направление, и там сжигается. То есть идея на словах понятная, понятно зачем, то есть концепция со временем к этому тоже будет приходить, все больше роботизация переднего края. Да. К этому придут, и мы к этому придем неизбежно, рано или поздно. Это скорее контуры войны, скорее уже вот конца 20-х, 30-х годов. То есть это уже то, что не является невероятным, это то, к чему стремимся. Ну, как бы и они, и в принципе и мы. Это опять же показывает, что нельзя стоять на месте, надо... Ну, то, что есть сейчас, оно через какое-то время во многих аспектах будет устаревать просто, потому что повышается роботизация и наземки, и воздушно уже, собственно, все видят, все произошло уже.
1: Да, значит, бюджет на укрепление границ, вот рассматривался этот сценарий базовой Балтийской обороны, Балтийская линия обороны, базовая для Европы и НАТО, значит, от 2,5 до 10 миллиардов долларов. Ну, огромный проект. Эстония планировала потратить около 60 миллионов. То есть там до 10 миллиардов, Эстония 60 миллионов. А Польша, между прочим, реализует самую дорогую национальную программу «Восточный щит». Бюджет 2,3 миллиарда до 2028 года. И здесь тоже можно поговорить, Боря, вот о, значит, военных планах Польши. Мы вот в прошлом часе говорили, да, значит, парад состоялся, выступал президент, но помимо, значит, Навроцкого еще выступал Туск. Дональд Туск, но это не на параде, насколько я понимаю, или на параде, где он там выступил. Значит, заявил о том, что границы закрыты между Польшей, Россией и Белоруссией. Сегодня граница Польши, восточная граница России и Белоруссии. Это закрытая граница, через которую никто не сможет проникнуть. Пообещал, что польская армия скоро станет крупнейшей в Европе. И подчеркнул, что Варшава создает силу, которая своей современностью и численностью определит судьбу региона. Что, так сказать, имел в виду Дональд Туск?
2: Ну, во-первых, безусловно, это вооружаются они против НАТО, даже вооружаются, в том числе, в кредит. Безусловно, они конкурируют с Германией. Потому что Германия тоже заявляла, что она там хочет создать крупнейшую армию в Европе. Вот. Ну, то есть они в этом вопросе конкурируют. Безусловно, Польша будет стремиться к максимальному ослаблению России любыми возможными способами, но пока без прямого участия. Но, опять же, военный потенциал нужен при реализации, скажем так, планов нападения на Белоруссию или блокады Калининграда, что может привести к прямому столкновению, и тогда вот все вот эти вложения, они, как бы, собственно, тут будут все в кассу, потому что вот для этого, собственно, финансировали, готовились, вот их можно применить. А, как известно, еще с, как времен Пилсудского и вот этого санкционного режима Польши, расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке. Со времен того режима, который утрамбовали в 1939 году, нынешняя Польша по своим целям в отношении нас, она ничем принципиально не отличается. То есть это враждебное государство, которое будет стремиться к нанесению нам прямого, непрямого ущерба. Ну и по возможности, если получится где-то что-то урвать у той же Белоруссии или там, или с трупа Украины, там, ну, как бы, планы есть такие. Просто, опять же, поскольку они находятся достаточно близко, в случае полноценной войны, ну, Польша получит, ну, одна из тех стран, которые получит очень много радиоактивных территорий. Поэтому они, поэтому говорят, что мы не хотим напрямую воевать, но мы будем финансировать убийство москалей. Угу. То есть вот их политика. Ну, при случае, если Брюссель решится на уже горячую войну, Польша деваться некуда, будет воевать.
1: Но вот это про регион, это про Восточную Европу или у Польши, ну, планы как бы амбициознее?
2: Ну, это опять же, да, это Восточная Европа, это Прибалтика, это Беларусь. Тем более, опять же, территории, они же когда-то владели территориями Западной Украины, Западной Белоруссии. То есть они же про это периодически напоминают, о том, что вот когда-то Львов был польским, когда-то вот такие города, как Гродно, Брест, были в составе Польши. И, конечно же, учитывая умственное развитие лиц, которые сейчас заправляют польской политикой, всякие вот Навроцкие, Качинский, ну или стоящий там за занавесом Качинский, то есть они же от этих идей никто не отказался, просто если либералы во главе с Туском пытаются это там облечь какие-то словеса про защиту свободы, щит Европы, то эти люди гораздо более прямолинейные и говорят то, что вот у этих так называемых демократов на уме.
1: Но здесь же, понимаешь, амбиции... Просто амбиции на амбиции, вот любопытно. Но мы знаем, что, так сказать, Польша хочет стать Германией для, ну, если не для, не для всей Европы, но то для Востока, как бы, то локомотивом. Локомотивом. Хватит?
2: Она и не отказывалась, потому что Украина, так или иначе, кто там от нее останется, она выйдет из войны разваленным государством в долгах. То есть, соответственно, Польша имеет крупнейшую армию, при этом, опять же, использует дешевую рабочую силу, чтобы подогревать рост экономики у себя. Поэтому, конечно же, конкурируя с другими странами, там, с прибалтийскими тиграми или с Украиной, конечно, Польша может и хочет рассчитывать на то, что она будет доминировать в Восточной Европе, предлагая себя в том числе как некий такой сдерживающий элемент нового железного занавеса, то есть направленного против России, ну и союзного государства. То есть в этом плане они даже это не открывают, они-то прямо говорят, что вот Польша выступает таким становым хребтом вот этого каркаса российских государств, которые вот протянулись от Баренцева моря и вот до Черного. То есть вот хребет всей вот этой линии – это Польша. То есть идеологически они это обосновывают вот именно своей вековой ролью, что вот Польша сдерживала азиатское варварство, что Польша там сдерживала в свое время там Московское царство, Российскую империю до поры, вот, ну и потом вот Советский Союз там боролся с ним, вот, ну, то есть для них противостояние с Россией, они вот в рамках этой идеологии, это логичное продолжение всей их предыдущей политики. Польша была дружественной в России, России государством, только когда-то находилась Красная Армия, и находилось просоветское руководство. Во всех иных случаях Польша оставалась враждебным государством, как только она получала там толику независимости. Только они отделились от развалившейся Российской империи, сразу начали хапать территории у Германии, у Советской России, то есть сразу же войны начали развязывать. То есть, ну, чем Польша, собственно, время занималась там еще с древнейших времен, ну, пока вот она там 12-13 век, когда она расширялась вот до своего пикового состояния. То есть в этом плане польские националисты во главе с Навроцким и Качинскими, то есть они как бы от этих идей отказываются, как Эрдоган, допустим, не отказывается от идей, связанных с неоосманской империей, там, или вот этим великим Тураном. То есть вот эти вещи, исторические основания сейчас в условиях распавшегося международного права, они дают возможность обосновывать необходимость пересмотра государственных границ, нападения на те или иные государства и так далее. То есть если то, что раньше регулировалось договорами, международным правом, сейчас регулируется вот подобными историческими основаниями. То есть это вот такой вот прекрасный новый мир.
1: Да. Так, 7 минут у нас остается. Предлагаю вот обсудить авианосец «Линкольн», Абрахам Линкольн, экипаж которого столкнулся с упадком духа, антисанитарией, дефицитом снабжения из-за рекордно затянувшегося боевого дежурства. Значит, непрерывно длящаяся миссия, уже порядка 9 месяцев. Авианосец не заходит в порт, и ситуация на корабле стала критической. Об этом пишут самые разные СМИ, в том числе там и западные, конечно. Значит, давайте разбираться. Главная проблема экипажа. Психический кризис, бытовой коллапс, износ техники. CNN публикует жалобы членов семьи моряков на невыносимые условия. Wall Street Journal указывает, что затягивание миссии блокады Ирана усиливает избыточную нагрузку на военных. Значит, французы акцентируют внимание на безразличии властей к жалобам родственников военнослужащих. Ну, а Китай рассматривает ситуацию как системный кризис, заявляя... Но на самом деле многие пишут, что это, так сказать, не просто ситуация на авианосцы, а это яркая иллюстрация того, что, в принципе, происходит в вооруженных силах Соединенных Штатов. Следишь за СМИ, за этими публикациями, что там происходит, Борь?
2: Ну, я говорю объективно, когда Линкольн с его авианосной группой отправляли на театр Венгрии, конечно же, никто не предполагал, что они продлятся столько, и нет даже какого-то ограниченного срока, когда они вообще закончатся. Понятно, что Пентагон и администрация Трампа заинтересованы в том, чтобы держать Линкольна на театре как можно дольше, потому что если его убрать, то его надо каким-то другим авианосцем менять. А не факт, что сейчас есть свободная группа, которую можно вот так спокойно заменить по-простому. Поэтому, скажем так, недовольство уже антикризис запустили, И что все нормально, так это легкие проблемы. Это как вот с украинским полком «Скала», где на фоне рассказов, что там происходит, тоже включили схожий
1: Да.
2: антикриз. Понятное дело, что Линкольн пока будет он необходим, но если его убрать, соответственно, у США серьезно упадут возможности для нанесения ударов. И, конечно же, это усилит позиции Ирана, поэтому сейчас убирать Линкольна невыгодно как с военной, так и с политической. Потому что это будет увидеть, что США настолько ослабли, что они не могут поддерживать вот даже одну из своих авианосных групп на театре. Ну, поэтому будут держать сколько могут или ну, готовить как можно быстрее переброску дополнительной АУК на замену Линкольну. Ну, либо так, просто убрать и ничего не поставить там взамен, ну, это будет признаком, что ну, позиции Пентагона продолжают слабеть, администрация Трампа ничего с этим поделать не может. Все это видят, все ну, оппоненты США, конечно, глумятся над тем, что там происходит на Линкольне, как в свое время глумились над тем, что там вот эти пожаром на авианосце «Форд», который случился прямо во время войны. То есть в этом плане, опять же, это все показали, что американская военная машина сейчас не настолько неодолима и, скажем так, работает на полную катушку. Нет, она, как и все, испытывает давление, усталость от войны, нехватку ресурсов. Все это видят, и это разрушает один из культивируемых американцами мифов, что вот эта мощь, она неодолимая. Но война с Ираном показывает, что, опять же, да, это действительно очень серьезная армия с серьезными ресурсами, но и у нее есть пределы, Иран эти пределы ну, с помощью товарищей показал. И это этот урок и для американцев, и для остальных.
1: Но они сами об этом там в том числе и пишут, вот это правильно Китай пишет, слушатель, китайцы правильно говорят, пишет Константин. Американцы о себе тоже такое пишут. Wall Street Journal, в частности, да, перечисляет системные проблемы ВМФ. И некоторые вот СМИ, в частности, ну ладно, без частности, значит, некоторые СМИ указывают, обращают внимание на расхождение между амбициями Белого дома и возможностями, так сказать, военной и военной машины. Вот это тоже важный момент.
2: А тут важно понимать, какие американские СМИ. Важно говорить, что глобалистская демократическая пресса с начала войны активно топит, по сути, против успехов Пентагона. То есть, ну, понятно, для демократа выгодно, чтобы американская армия там не преуспела, чтобы Трамп не преуспел с этой войне. Ну, кстати, Иран с этим справляется, Трамп не преуспевает, а все проблемы такого рода, как с авианосцем Линкольн, это в том числе озвучивая эти проблемы, это способ бить по Трампу и Хексету, что вот смотрите, вот Хексета назначили, который обещал сделать американскую армию сильнейшей, вот посмотрите, что на Линкольне творится. Обещали там Иран разгромить, смотрите, тут базы по всему Ближнему Востоку развалили. Обещали Тегеран за 3 дня, а вот уже там который месяц там бодаются из-за пролива. То есть демократ выгодно объективно такое локальное поражение, потому что они видят это не как поражение США, а как поражение Трампа. Уж не сказать, что это не США, а это тут у нас дурак президент и дурак министр. Вот они ввязались в эту авантюру, причем предупреждали, что это плохо закончится. Ну, были голоса трезвые в США, говорили, что эта война не будет такой простой, как там некоторым казалось. А для демократов это удобный способ пинать Трампа перед выборами и обжигающие правды про проблемы Пентагона, проблемы войны против Ирана перед выборами будет становиться все больше и больше, потому что это каждый такой эпизод – удар по Трампу.
1: Значит, вот любопытные еще подробности, конечно, вот представьте, у нас бы, вот, так сказать, военные отчитывались об эмоциональном выгорании военнослужащих. Ну, просто вот представьте это, так сказать. А там всерьез обсуждается эмоциональное выгорание военнослужащих. Значит, глава Центком Центрального командования Брэд Купер посетил авианосец и заявил, что ситуация с душевным здоровьем не является худшей в американском флоте, не является худшей, тоже любопытно. Значит, и добавив, что показатели суицидальных рисков на этом авианосце одни из самых низких среди всех авианосцев США. То есть на других еще хуже, он говорит.
2: Ну, это, видимо, они уступили авианосцу авианосец «Форд» их опережает.
1: Ну, да, суицидальные риски.
2: Пришел на театр и ушел с театра. Да.
1: Хорошо, спасибо большое. Борис Рожин, автор телеграм-макс-канала «Колонель Кассад», был с нами на прямой связи. До следующего понедельника. Пока-пока.

Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Новые условия труда и отдыха для водителей автомобилей. Контекст. Продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, а длительность смены – 10 часов. За исключением таксистов, инкассаторов, водителей медицинских организаций, коммунальных и аварийных служб, теле- и радиоканалов. У них трудовой день по договоренности можно продлевать на 2 часа. Отдыхать водители должны не менее 45 часов в неделю. Временной промежуток между выходными не может составлять больше 7 суток. Новые правила Минтранса для работников, профессионально связанных с управлением транспортными средствами, повысят безопасность на дорогах и позволят не работать на износ. Ранее водители некоторых транспортных компаний жаловались, что у них практически нет времени на отдых. Это неоднократно приводило к крупным ДТП. Новые правила не распространяются на трансграничные перевозки, обслуживание органов власти и поездки по территориям предприятий. Водители пожарных и аварийно-спасательных служб, скорой помощи, вневедомственной охраны и других специальных служб будут работать в прежнем режиме. В России самыми массовыми профессиями остаются водитель и продавец. В этих сферах трудится свыше 10 миллионов человек. Половина – водители.

0: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
1: А где тут бродит жираф на озере Чад?
0: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
2: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
3: Узнать за 90 секунд. Курьезный случай с французским авангардистом Пьером Брассо поставил под сомнение ценность этого жанра изобразительного искусства. Показанные произведения никому неизвестного, но якобы подающего огромные надежды мастера кисти на выставке в шведском Гетеборге произвели фурор. Специалисты по живописи признали автора восходящим гением, а его работы – лучшими экспонатами. Чего они только не говорили про мазню на полотнах. Мол, художник обладает яростным, решительным и одновременно изящным стилем. Дескать, его образы поражают воображение и не оставляют равнодушными истинных ценителей продвинутого искусства. Но затем случился конфуз. Оказалось, что мсье Брассо вовсе не человек, а четырехлетний шимпанзе Питер, взятый на прокат в зоопарке. Идея устроить грандиозную мистификацию пришла в голову журналисту «Желтой газеты» Эки Аксельсону в местном пивбаре. А дальше дело техники. Взял обезьяну, подкупив смотрителя зоопарка, со скрипом обучил ее нанесению краски на холст и отобрал несколько, с позволения сказать, картин, а потом выставил под вымышленным именем. Искусствоведы потом краснели и оправдывались во время разговоров о том, что они могут назначить гением даже городского голубя.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске 4 утра, в Ереване 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию. Малайзия и Россия намерены согласовать безвизовый режим до конца года. Минпросвещение определило продолжительность нового учебного года. Подробности далее. Московский аэропорт Внуково, а также аэропорт Нижнего Новгорода принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений, сообщил Росавиация. Отмечается, что возможны корректировки в расписании. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло авиагаваней. Молдавское госпредприятие «Энергоком» предлагает повысить тариф на газ, чтобы переложить крупные расходы компании на потребителей республики, заявила глава оппозиционной партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах. По ее словам, более 30 миллионов лиев, это 1 миллион 750 тысяч долларов, компания собирается потратить только на программное обеспечение и лицензии. Ранее в Молдавии прошли акции протеста против повышения тарифов на природный газ. Госкомпания «Энергоком» 15 июля обратилась в Национальное агентство по регулированию в энергетике с требованием повысить тариф на природный газ для бытовых потребителей. Компания аргументировала свой запрос повышением закупочных цен на газ в Европе. Верховной Раде Украины может не хватить голосов депутатов за назначение временно исполняющего обязанности министра обороны страны Евгения Хмары на должность главы оборонного ведомства. Об этом сообщает телеканал «Общественное» со ссылкой на источники в украинском парламенте. Как отмечается, Рада не будет рассматривать назначение на должности глав Минобороны и МИД после перерыва во вторник, тогда как Владимир Зеленский еще не внес кандидатуры на эти позиции. Россия и Малайзия планируют до конца года завершить согласование взаимного безвизового режима для краткосрочных поездок. Об этом сообщило газете «Известия» российское посольство в Куала-Лумпуре. В дипмиссии отметили значительный общественный интерес Малайзии к развитию туристических связей с Россией. Сейчас россияне могут посещать Малайзию без визы в течение 30 дней, тогда как гражданам Малайзии для поездки в Россию необходимо оформлять визу. После заключения соглашения режим станет взаимным. Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября текущего года и завершится не ранее 26 мая следующего. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения. Там отметили, что в школы пойдут около 17,5 миллионов детей, из них в первый класс 1,5 миллиона человек. В министерстве уточнили, что школы на основе рекомендаций утверждают свой календарный учебный график. Женская сборная России по художественной гимнастике вернулась в Москву с чемпионата мира в Германии, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. По его словам, российские гимнастки приземлились в аэропорту Внуково рейсом из Стамбула. Чемпионат мира проходил в немецком Франкфурте на Майне с 12 по 16 августа. Россиянки одержали победу в командном многоборье. Также София Ильтерякова завоевала серебро в упражнениях с мячом, а Мария Борисова взяла бронзовые медали в упражнениях с мячом, булавой и лентой. Еще больше новостей в Макс-канале Радио Спутник.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Рассказы из русской истории.
2: Начинаем прямой эфир на радио «Спутник», в студии Михаил Алимов, историк Денис Шполянский. А с нами на прямой связи доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, добрый вечер.
3: Да, Михаил, добрый вечер. Добрый вечер, Денис.
2: Добрый вечер. Владимир Ростиславович, расскажите, пожалуйста, о чем мы сегодня будем общаться и будем ли мы принимать от слушателей звоночки по этой теме?
3: Ну, звонки принимать будем, и давайте объявим сразу номер телефона, потому что тема у нас очень интересная. Мы специально подгадали, скажу честно, вот под этот августовский вечер, потому что много было заявок со стороны наших радиослушателей, ну и подписчиков наших каналов, лектории Достоевски. Много было вопросов и пожеланий по поводу обсудить разного рода исторические фильмы. В какой степени эти фильмы достоверны? Можно ли использовать их при изучении истории? Можно ли показывать детям, школьникам, студентам? Где разница между историческим кино и фэнтези? И вот мы подготовили вместе с Денисом целый ряд таких передач. Я думаю, что их будет, там, наверное, не меньше 5-6. И мы постараемся поэтапно, по, скажем, по хронологии поговорить об историческом кино. То есть кино о нашей истории. Причем говорить будем не только о фильмах советских, российских, но и о фильмах зарубежных. Начали копаться, тема оказалась очень интересной. Ну и сегодня мы начнем с рассказа о фильмах, о истории древнего мира, то есть от испокон веков и, наверное, до этапа падения Римской империи. Я, честно говоря, из того перечня фильмов, который видел сам, выбрал с десяток и указал их у себя на сайте Мединский.ру. Ну, как, в общем, то, что можно без стыда рекомендовать к просмотру. Для разных возрастных групп, конечно. Ну, давайте мы, наверное, про все эти фильмы поговорим. Поговорим немного об истории исторического кино, как эти фильмы называются, как они снимаются. А потом можем вместе с нашими радиослушателями обменяться мнениями и услышать ваши точки зрения тоже. Начнем мы, наверное, с того, что фильмы, в которых рассказывается об истории древнего мира, будь это Египет, Греция, Древний Рим, Византия, ну или иные страны и континенты, эти фильмы традиционно на киношном языке называют пеплумами. Пеплум. Слово это необычное, оно никак с пеплом не связано. По-моему, Денис, это от греческого платья, одеяния.
4: Да, это неологизм, который возник в киношной среде уже во второй половине 20 века, чтобы эту категорию фильмов обозначить.
3: Да, и когда вы слышите фильм «Пеплум», то вы должны понимать, что речь идет о фильмах типа «Клеопатра», «Спартак», «Даки», «Битва за Рим», ну, если говорить современные, наверное, «Одиссей». Вот то, что сейчас у нас шумит в кинотусовке. И вот это все, это голливудским языком пеплум. Хотя есть еще один термин, чуть менее известный у нас, но, наверное, более точный. Это называется фильм категории Sword and Sandal. Так, по-моему, да?
4: Sword. Там меч первое слово, по-моему. Sword and Sandal, да.
3: Да. Угу. Вот. Вот. Ну, в общем, sword and sandal — это меч и сандали. Хотя мне кажется, что сандал можно, конечно, трактовать и как сандаловое масло, что тоже веет какой-то древностью. И как песок. Сразу вспоминаю известный сериал «Кровь и песок» из серии «Немного сказок о Древнем Риме».
4: Но вы его не рекомендуете, Вадим Ярославович, «Кровь и песок» для просмотра.
3: «Кровь и песок» я разве рекомендую?
4: Нет, не рекомендуете, я поэтому...
3: Не рекомендую. Я вспомнил, и не я его посмотрел несколько серий, и не рекомендую. Да. В общем, это меч и сандали, и то есть сразу понятно, что почему меч, потому что это оружие, собственно, древнего мира. А все эти фильмы, так либо иначе, боевые. А почему сандали? Потому что, ну, понятно, в чем ходили легионеры, древние греки, Ахиллы, Гекторы и 300 спартанцев. Ну, не надо думать, что босиком они ноги берегли. Ходили они в специальных таких кожаных сандалях, делали хендмейд под заказ, под размер. Вот, носили долго, стоили дорого. А, ручная работа, не кидая. Ну вот, то есть фильмы категории «Пеплум», они же «Sword and Sandal». А, давайте о них сегодня и поговорим. Денис, с чего начнем? Ну, или Михаил, предлагайте ваши. Что у меня там в списке рекомендаций?
5: Давайте вот с первого фильма и начнем. Фильм «Бен-Гур».
3: А, «Бен-Гур». Ну, «Бен-Гур» — это суперклассика. «Бен-Гур» должен быть у каждого на слуху, потому что это в расширенном варианте «Бен-Гурион». Он же «Аэропорт». Он же один из отцов-основателей и известнейших политических деятелей современного Израиля. Ну, а в случае сокращенной версии этого древнего имени Бен-Гур, фильм, названный по имени легендарного, по-моему, совершенно не исторического, Денис, да?
4: Нет, это художественная литература. Художка, по-моему, начала 20 века. написали.
3: Ну, там прототипа исторического Бен-Гура, по-моему, не было. Это все-таки такая выдуманная история. Ну, на реальной основе, так, по-моему, да? То есть в реальных исторических... Он помещен в реальный исторический контекст. Примерно время, кстати, раннего христианства.
4: Там даже, по-моему, во имя жизни Христа, насколько я помню.
3: Ну, начало, угу. да. Первая треть первого века нашей эры. Вот Бен-Гур, легендарный герой Иудеи, патриот и вообще красавец-мужчина во всех отношениях. Вот фильм посвящен его жизни, его борьбе, его любви. 11 Оскаров, если мне память не изменяет, абсолютно рекорд среди Оскаров в мировой истории. Повторил только «Титаник» Джеймса Кэмерона.
4: «Титаник» и «Тайти» фильм «Паутину колец». Там, у них тоже по 11, но у них менее значимые статуэтки.
5: Номинация.
3: Но у них там мелкие. У «Властелина колец» какая-то ерунда, там какая-то визуализация. Младшие операторы, средние звукорежиссеры. То есть такие несущественные. А у Бен-Гура там «Оскар» и так «Оскар». Лучший фильм, лучший сценарий, лучшие режиссеры, лучшие актеры и все такое. Я могу ошибаться в мелочах, но по значимости «Оскаров», конечно, «Бен-Гур» — это первое место. И это такой образец пеплума. То есть грандиозное кино, гигантская массовка. Без всякого искусственного интеллекта. Сейчас уже искусственный интеллект в этом участвует, безобразие. Раньше это называлось компьютерная графика. Вот. Без этого грандиозные постановочные, батальные сцены и фантастические декорации. Гонки на колеснице. Вот Бен-Гур — это гонки на колеснице. Сняты вживую на каком-то построенном ипподроме. Я вообще не представляю, как это делали, честно говоря. Но как-то делали. Наши отцы и деды умели снимать великое кино. Вот. Поэтому Бен-Гур у нас на первом месте. Мы с него начинаем, по-моему, наш рейтинг. Что у нас идет? Михаил, смотрели «Бен-Гур», нет?
5: К стыду своему нет, но чувствую, что, может быть, после эфира нашего как раз пойду и посмотрю.
3: Это небольшой, но простительный пробел в образовании. Мне кажется, просто любой человек, который, в принципе, смотрит кино, должен посмотреть те фильмы, которые являются канонами. Вот если вот в нашем советском кинематографе сложно рассуждать о кино, если ты не видел, например, «Александр Невский» из «Эйнштейна», да? Вот, ну, о чем с тобой говорить? Вот, если сначала посмотри «Александр Невский», вот, если интересуешься комедиями, посмотри «Джентльмены удачи», вот, а потом рассуждай. Вот. То вот в случае с «Пеплумами» посмотри «Бен-Гур». Вот, от него надо плясать. Ну и там протяженность соответствующая, по-моему, часа 3,5 экранного времени, Денис, да?
4: Да, они все...
3: Я давно смотрел, в глубоком детстве, да.
4: Все в районе 4 часов, поэтому терпением тоже нужно запастись. И ни в коем случае не попкорном, потому что там каждый кадр — это произведение искусства. Ничего нельзя пропускать.
3: Ну там 3,5 часа эфирного времени, экранного времени, и, конечно... это просто великое кино, но о чем тут говорить, понимаете? Сейчас так не делают.
5: Вот, Владимир Ростиславович, у меня как раз вопрос есть в связи с этим. Сейчас так не делают. Обратил внимание, что вот в вашем рейтинге на сайте представленном самый свежий сериал, в данном случае многосерийный фильм, 2007 годом представленным. Разучились снимать хорошие пеплумы вот после 2007-го?
3: А что там у меня в рейтинге? Напомните.
5: Сериал «Рим». Ну, вот он самый свежий.
3: «Рим», да. Угу. Но «Рим» 2007 год, мне кажется, это уже последний сезон.
5: Да.
3: Он начал выходить раньше. Да. Это великий сериал «Рим». Это, понимаете, тут я не обсуждаю художественное достоинство. Кому-то нравится, кому-то нет. Можно по-разному спорить. Но коль мы с вами перепрыгнули сразу в сериал «Рим», это сериал, который открыл собой эпоху больших, громадных исторических костюмированных сериалов. И поэтому все эти последовавшие Борджи, Медичи, ну, в общем, все исторические сериалы, отечественные, большие, и вплоть до «Игры престолов», это все дети Рима. Вот с Рима все началось. До Рима сериалов такого масштаба, с построенными городами, под Рим строили целый город в Тунисе, Древний Рим. С таким количеством героев исторических, абсолютно там Цезарь, Клеопатра, там Октавиан, Марк Антоний, члены их семей, с так, с таким размахом сплетения в сюжете реальных исторических событий, реальных семейных событий известных исторических деятелей и семейных и общественных событий выдуманных героев, ну, пожалуй, я до этого не видел. Причем, что интересно, в сериале «Рим», значит, там шоураннеры этого сериала, они, в общем, взяли за основу подход единственно верный, когда вы делаете историческое кино. Вот если вы делаете по-другому, у вас ничего не получится. Это могу вам сказать сразу. Подход не оригинальный. Собственно, Сергей Эйзенштейн еще, простите, там 90 лет назад делал примерно то же самое в Александре Невском, чуть-чуть позже. Подход следующий. Вы берете реальные исторические события. Вы берете реальных героев истории, знакомых нам по учебникам, чья жизнь нам понятна. Но главными героями вы делаете не их. Главными героями вы делаете выдуманных персонажей, судьба которых никому не известна, потому что они выдуманы. Но они архетипичные образы. Вот, они персонажи реальные, живые, из тех, которые должны были быть в ту эпоху. Если мы вспомним с вами Александра Невского, там есть такие вот двое парней, которые там за одну девушку сражаются, так, по-моему, да, у нас? Вот. И только по итогам битвы с крестоносцами она определяется, кто будет ее суженым.
5: Владимир Ростиславович, у нас звоночек есть, может, примем?
3: Да. Ну, давайте, а потом вернемся к сериалу «Рим», чтобы не забыть, потому что это канонический исторический пеплум. Многосезонно. Ну, давайте, да, давайте примем звонок, если он только по теме нашей, ладно?
5: Да, уже поговорили. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и вопросик задайте.
6: Здравствуйте, Олег. Да, это как раз Древний мир. Да, если
3: добрый вечер, Олег. Можно, да.
6: Добрый вечер. Хотел вот сравнить. Mm-hmm. Если помните, был больше 20 лет назад фильм Кончаловского «Троя», да? Потом, ну, там тоже, естественно, есть линия «Одиссея». Потом был фильм, прошедший незаметно, пару лет назад «Одиссей». Но он не так громко, как вот этот последний. Тоже такой, ну, в принципе, мрачный, с элементами артхауса. Просто интересно было, если сравнить третьих фильма, ну, даже вот Кончаловского, где ну, Брэд Питт, другие актрисы, актеры, такой вот здоровый, крепкий фильм. И последний такой депрессивный, полуартхаусный «Одиссей».
3: Вопрос ваш понятен, Олег. Вы немножко смешали несколько фильмов. Значит, смотрите, у Кончаловского был два десятка лет мини-сериал «Одиссей». Это было сделано в то время, когда Андрон Кончаловский, наш выдающийся мастер, кинорежиссер и художник, работал в Голливуде. Он, кстати, реэмигрант. Он, если помним с вами, как Тарковский эмигрировал, уехал работать и остался в Голливуд, где был очень востребован, и снял несколько больших блокбастеров голливудских, там «Танго и Кэш» с Сильвестром Сталлоне, и еще там много, значит, разных. Вот. Но вот среди тех блокбастеров, которые он снимал в Голливуде, был и мини-сериал «Одиссей». Я его, честно говоря, не видел. Коллеги, Денис, Михаил, вы видели «Одиссей»? Нет?
4: Ну вот что-то у меня... Это не там, где Ермольник играет «Одиссея», или это наш советский?
3: Какой Ермольник? Это голливудское кино. Ермольник — это «Трудно быть богом». Вы не путайте всю кучу. Вот. Да-да-да. Нет, «Одиссея» — голливудский сериал, по-моему. Он небольшой, там 4 или 6 серий. Я, честно говоря, я посмотрел «Одиссея» последний, Нолана, вот, который сейчас на экранах мировых. И хочу посмотреть «Одиссея» Кончаловского, чтобы сравнить. Вот. Все очень хвалят «Одиссея» Кончаловского. Я пока не видел. Вот. А вот, Олег, то, о чем вы говорите про «Трою», это примерно 10-летней давности. Сейчас я могу сказать вам точно когда, потому что у меня есть в списке рекомендаций. Да нет, уже 22 года прошло. Время течет быстро. 2004 года фильм «Троя» режиссера Вольфганга Петерсона. Голливудский фильм, большое, батальное, классический пеплум. «Штурм Трои» с... бесподобным, конечно, Брэдом Питтом, замечательный актер, с бесподобным Брэдом Питтом в роли Ахилла, Ахиллеса. Я искренне рекомендую это кино, потому что это очень добротно сделанная историческая сказка, сказка, скажем так, полу в кавычках, ибо никто из нас не знает, что там точно и как происходило, но довольно близко к Гомеру, очень ярко, очень солнечно, совершенно с прозрачной идеей, там, добро, зло. Ну, в общем, все примерно по Гомеру. Такие архетипичные театральные маски.

0: Ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, там мини-лай, правда, похоже на викинга почему-то с такой рыжей бородой, как сейчас помню. Как будто сошедший из фильма «Храброе сердцем» шотландского. Ну вот, да, «Трое». Но «Трое» — это очень добротное, очень дорогое, качественно сделанное кино. И, конечно, Брэд Питт там невероятен. Очень интересно. Очень интересно. Там профессионально поставлены поединки, в лучших традициях сценического фехтования нашего ГИТИСа и ВГИКа. Все не по-настоящему, но все очень красиво. Рекомендуем. Для детей, ну, наверное, я бы не стал. Ну, подросткам, наверное, современные подростки что только уже не видели. Поэтому 14+ вполне. Вполне. Точно вызовет интерес к легендам и мифам Древней Греции, к творчеству Гомера, что прекрасно. Так, а теперь, значит, мы о чем с вами говорили? О сериале «Рим»?
1: Да.
0: Да, так вот, я заканчиваю историю. И вот главные герои сериала «Рим» — это два легионера. Один солдат, один офицер. Центурион. И вот два друга, братья по оружию, товарищи. Они же противники потом, они же конкуренты, они же друзья, они же соратники. Ну, все как в жизни. Их семьи, их жизни. И что поразительно, вот они главные герои. И за ними мы следим, за их жизнью весь сериал. Им мы сопереживаем. А Цезарь, Октавиан и все остальные интриги, они где-то проходят вторым фоном. И мы изучаем историю Рима, погружаемся в нее сквозь личности вот этих придуманных двоих парней, очень яркие, симпатичные образы, прекрасно прописанные сценаристами. Но что самое интересное, я, честно говоря, не помню совершенно, как зовут этих героев, но я где-то прочитал у кинокритиков, что имена их не случайны. И их имена, этих выдуманных легионеров, это единственных два имени солдата обычных, которые упомянул Цезарь в своих записках о Галльской войне. В записках присутствует много царей, вождей, полководцев, консулов и трибунов. Но солдат простых, он упомянул двоих в каком-то там контексте. Вот именно эти два простых парня с реальными историческими именами, именно они становятся героями выдуманного мира сериала «Рим», ну, полностью на фоне реальных исторических событий, что невероятно интересно. Поехали дальше.
1: Валерий Александрович, можно еще один факт по
0: Рим, кто
1: сериалу
0: смотрел? Да, Михаил, Рим смотрели?
2: «Рим»? Нет, я смотрел «Трою», о которой вы также говорили в свое
0: Трое
2: время.
0: смотрели. Что по «Трое» что-нибудь добавите? Порекомендуете смотреть?
2: Безусловно, порекомендую. И если я все правильно помню, после этого фильма в массовой культуре вот некий мем возник, связанный с Гектором. И это вот когда кричит один из персонажей его имя.
1: Ахилл,
2: Да, Ахилл.
1: собственно, кричит.
2: Вот, это
0: А
2: тоже
0: что он там
2: так.
0: кричит,
1: Ну,
0: расскажите, я не помню.
1: имя
2: Имя
1: Гектора
2: Гектора,
1: там
2: да.
0: А,
1: кричит. Гектор,
0: Гектор, типа
1: Гектор,
0: так.
1: да. Вот,
0: Он,
1: по-моему,
0: стоя
1: это
0: у стен Трои, вызывает его на поединок,
2: из
0: да.
2: этого фильма, да, как раз было.
0: Да. Ну, большое кино, да. Рим требует времени, конечно. Честно говоря, у меня сейчас нет времени смотреть такие масштабные сериалы, но когда-то, вот когда он только начинал выходить, в начале нулевых, вот, и когда ваш покорный слуга, работая в Государственной Думе, имел чуть больше свободного времени, вот Рим скрасил мне несколько вечеров.
1: Валерий Александрович, там еще интересный факт был,
0: Рекомендуем, да. Ага.
1: когда им очень тщательно подходили к реквизиту, то есть там костюмы шили вручную под каждого персонажа с опорой на источники, стоялись оружие тоже подбирать. Но одно отступление, вот во всех материалах к этому сериалу указывается на одно отступление. Там у кавалерии есть стаймена, которых, естественно, тогда еще не изобрели.
0: А, ну да,
1: Да,
0: конечно,
1: и
0: конечно, да, конечно,
1: этому
0: абсолютно
1: есть
0: правильно.
1: объяснение. Это совершенно умышленный, к сожалению, ход. Авторы не хотели этого делать, но строгое законодательство трудовое, по-моему, в Италии снимали, сказали, что это требование безопасности, поэтому обязательно стаймена. Никаких там... В
0: Да,
1: этом
0: да,
1: вопросе,
0: да,
1: пожалуйста,
0: да, да.
1: отойдите от историчности.
0: Римская кавалерия была без стремян, и надо сказать, что это было большое искусство усидеть без стремян в седле, а вот при этом еще орудуя копьем, щитом и мечом. Да, кстати сказать, в Риме, вот вы сказали, снимали в Италии, там снимали еще, по-моему, в Тунисе, и была история, все фанаты Рима тогда, 22 года назад, жаждали, конечно, продолжения этого сериала, потому что у него такой открытый финал,

0: очень яркий, я бы сказал, финал очень яркий. Вот, не буду спойлерить, но прямо там, посмотрев финал, рука тянется к пульту, чтобы включить следующую серию. И шоураннеры сказали, что они не будут продолжать, потому что Рим сгорел. У них в результате какого-то нарушения правил пожарной безопасности сгорел весь их город в Тунисе, который они построили. Вот беда. Вот. Уж не знаю, правда или нет, или они просто хотели на этом поставить яркую точку, воспользовались этим как поводом. Но там были построены стадионы, дома. Ну, в общем, воссоздан Древний Рим. Вот так.
1: Да, очень исторично получилось.
0: Да. Кстати, по поводу Трои, так чтобы к этому фильму уже не возвращаться, 2004 года, там Одиссея, мы уже начали говорить о современном Одиссее, там знаете, кто Одиссей играл в Трое?
1: Так.
0: Он там, естественно, есть хитроумный Одиссей. Вот, очень... Шон Бин.
1: А.
0: Да, известный актер Шон Бин. И вот это редкое кино, где Шон Бин остался жив. Потому что этому актеру не везет со сценариями. Его все время убивают где-то, так сказать, где-то его убивают. Вот я помню шок, который я испытал первый такой, после просмотра первого сезона «Игры престолов» много-много лет назад, когда Шон Пин главный герой.
1: Угу.
0: И фильм заканчивается тем, что ему отрубают голову.
1: Да. Владимир Ростиславович, у нас сейчас перерыв будет. После этого вернемся в эфир. Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества, историк Денис Шполянский, я Михаил Алимов. Скоро к вам вернемся.
2: Что ты...
3: Это проекция.
2: Но я хочу...
3: А это зацикленность на себе.
2: Нет, дело не в этом.
3: Вытеснение и отрицание.
2: Да просто поговори со мной.
4: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30. На радио «Спутник».
5: Вам удобно?
6: Ну да.
5: Лампа не слишком светит в лицо?
6: Нет.
5: Камера не смущает?
6: Вовсе нет.
5: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
4: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.

0: Рассказы из русской истории.
1: Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник», в студии Михаил Алимов, историк Денис Шполянский. А с нами на прямой связи продолжает находиться доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, еще раз вас приветствую.
2: Да, добрый вечер. Ну, продолжаем по нашему списку рекомендованных фильмов про древнюю историю. Там в основном пойдут фильмы, конечно, голливудские, американские, потому что у нас наша история началась чуть позже, чем известная, чем Древний Рим и Древняя Греция, поэтому российских фильмов на эту тему мало. Что у нас дальше в списке?
3: «Спартак».
1: «Спартак», да.
3: 60-го года.
2: «Спартак». «Спартак» с Кирком Дугласом. Не вот этот не вот эта жуткая помойка, из которой там соорудили какой-то бесконечный сериал «Спартак», который выходил последние лет 20. Боже мой, не тратьте времени, не смотрите никогда. А классический, настоящий голливудский пеплом «Спартак». 60-го года. Кирк Дуглас, отец Майкла Дугласа, невероятно харизматичен в роли «Спартака». И феерические батальные сцены.
3: И, кстати, «Спартака» показывали в Советском Союзе, в отличие от «Бена Гура», потому что это борьба, рабы там, вот это все очень попало в повестку.
2: Ну, потому что это очень классово правильное кино, потому что «Спартак» — положительный герой, и восстание рабов против, так сказать, как там писали, «долой рабовладельческий строй к светлому будущему, к феодализму». Вот «Спартак» абсолютно положительный герой в исполнении Кирка Дугласа и замечательный режиссер Стэнли Кубрик, да, тот самый, который потом прославится космическими «Одиссеями», опять же «Одиссеи» и всякого рода космическими фильмами, и гигантская массовка. Вот и, пожалуй, в «Спартаке» как никогда и нигде показаны вот эти там тысячи снимавшихся актеров, статистов и солдат, которые показывали тактику, ну, как мы себе представляли ее, тактику движения римских центурий в бою. И там интересно есть вот эта сцена, помните, да, когда войска, легион Краса против армии «Спартака» на равнине. Вот. В 67-м году, когда его показывали в СССР, это лидер проката Советского Союза, по-моему, 67 миллионов зррителей. Вот потом его еще повторяли повыше. Он шел вторым экраном и опять собрал 30 миллионов. Принес немало денег советскому кинопрокату, за что мы Стэнли Кубрику благодарны.
1: Насколько фильм «Спартак» сейчас, вот на фоне той графики, которая есть сейчас, он, в принципе, актуален? Если мы отбросим в сторону смысловую часть, вот если сравнивать ту большую массовку, да, то, что сейчас компьютер
2: рисует. Точно не, Михаил, точно не надо отбрасывать смысловую часть, потому что он достаточно политически, исторически корректен, фильм «Спартак». То есть там все основные моменты, ну, кроме, естественно, выдуманной любовной линии, про которую никто ничего не знает. Вот. Все остальные моменты показаны довольно корректно. Там присутствуют реальные исторические герои в кадре. В общем-то, и начало, и конец восстания показаны примерно так, как это звучит в римских хрониках. И в этом плане вполне отличная иллюстрация к учебнику истории. Более того, скажу, что в учебниках истории для 5 класса мы, конечно, «Спартак» не рекомендуем, потому что это, ну, не для маленьких детей кино, не для пятиклассников, где, когда изучают историю древнего мира. Но в целом, я скажу так, что для современного школьника это полезное кино. Это хорошее полезное кино, оно формирует хороший вкус к большому историческому кино. Сами смотрели, Михаил? Нет?
1: Я давно, насколько помню, но смотрел, да.
2: Давно смотрели. Ну вот, советую пересмотреть. Это достойное зрелище. Следующий у нас в списке рекомендованных фильмов, и опять же, то, что можно смело рекомендовать школьникам, в данном случае вот этот фильм я рекомендовал бы даже пятиклассникам и шестиклассникам. Это классический американский фильм «300 спартанцев». Примерно того же периода он снят был спустя 2 года после «Спартака», и снят был на волне успеха, конечно, коммерческого фильма «Спартак». «300 спартанцев» — в основе взята известнейшая легенда о битве при Фермопилах. Снимался этот фильм в Греции, то есть не в самих Фермопилах, но там неподалеку. Вот, и То есть прямо на месте снимался. И я вам скажу, что этот фильм смотрел дважды. Один раз когда-то в глубоком детстве, опять же, в школьные годы. А вот второй, или не школьный, может, ранее студенческий. Вот. А вот второй раз я пересмотрел его, я точно помню, когда. Это произошло ночью, после того, как я пошел, как сейчас помню, с женой, что-то нас тогда заставило это сделать, пошел посмотреть комикс, вот этот вот, по-другому я назвать это не могу, вот это вот действо, полунарисованное под названием «300 спартанцев современно». Он вышел, по-моему, лет 15 назад.
1: Это 2007 помните, года, это? Который, или 13-го? Их просто там несколько было, по-моему.
2: Их там, ну, я не знаю, с меня достаточно было первого, по-моему, все-таки. Наверное, скорее всего, 7-го. Вот. Да, скорее 7-го. 13-го у меня уже не было времени смотреть кино. Такое. Вот 7-й, да, да. Я посмотрел, и мне стало настолько физически плохо. Тут просто у меня болели одновременно все части тела, начиная с головы. И живота, потому что я не понимал, как можно превратить эту великую историю в подобного рода, пошлость. Просто странно. Это очень странно. И вот я пришел домой ночью, я помню, отправил супругу и ребенка спать. Включил, достал видеомагнитофон. Где-то нашел древнюю кассету с фильмом Зака Снайдера. Нет, не Зака Снайдера, а с фильмом вот этого. Вот. Зак Снайдер — это как раз автор этого комикса. С классическими 300 спартанцами. И пересмотрел. И только после этого смог уснуть. Потому что вот старое голливудское кино, вы знаете, оно... Ну вот как будто его... Не знаю, как будто его снимали по канонам Минкульта России. Хорошо, после этого слова. Никаких извращенцев. Абсолютно правильные духовно-нравственные ценности. Добро и зло. Честь и доблесть. Предательство и мужество. Отвага и трусость. Любовь и ненависть. Вот все, как должно быть. Все, как в настоящей жизни. И понятно, ради чего люди шли на смерть. И понятно, что они защищали и почему. И почему Родина и самоуважение для них важнее их бренной жизни для царя Леонида и его гвардии. К сожалению, в современных комиксах в кино о чем-то другом. Добавите что-нибудь, Денис, Михаил?
3: Да,
2: не согласитесь там... со мной?
3: Иван Васильевич, полностью согласен. По поводу места съемки, там интересные факты тоже есть. Во-первых, массовку выделила греческая армия. Это еще не режим черных полковников, но вот в будущем они будут как раз частью этого режима. Ну, солдаты, наверняка, эти сообщники.
2: Там какая-то многотысячная массовка была, огромная.
3: 5000 человек, один из самых... 5000, да? Ну, в основном, наверное, персов играли, конечно, понятно, там, бессмертных, еще кого-то. Но вот с местом съемок еще интересный момент, потому что почему...
2: Ну, да, тогда еще не умели на графике множить. Множили график бойцов, бесчисленные армии, нарисованные на компьютере. Вот, поэтому, да, 5000 реальных статистов, это впечатляет. У нас круче было только у Бондарчука. В Геймере.
3: Да.
2: Там полки и дивизии шли в бои. Ага.
3: И почему не снимали в Фермопилах? Собственно, технической проблемы-то не было никакой, но за это время, когда, ну, за прошедшие 2500 лет, уровень воды отступил, и, соответственно, там, где был ущелье... Фермопил — это не ущелье, где скала и скала, это как бы с одной стороны скала, с другой стороны море. Вот в этой теснине они держались.
2: Там проход такой.
3: А теперь вода отступила. Если снимали бы там, то там бы просто не поняли, как персы их не обошли сразу, зачем искали эту тропу. Там просто, обходи не хочу. А нашли место, более похожее по географии на те исторические Фермопилы, на Каринском перешейке, там рядышком с ним. И что любопытно, именно там изначально собирались обороняться и спартанцы, и жители Пелопоннеса. То есть считали, что вот можно Северную Грецию отдать персам, а они как-нибудь тут отобьются. И вот так вот судьба распорядилась через 2500 лет. На том месте, где изначально хотели обороняться, появились съемки, так сказать, спартанцев.
2: Да, это я не знал, это интересно. Ну, это вот еще раз говорю, это вот как раз классическое кино, которое можно показывать школьникам как иллюстрацию к уроку истории Древней Греции. Это хорошо. Вот, рекомендуем. Что у нас еще есть из истории древнего мира?
3: Дальше Клеопатра. Вообще самый, наверное, на мой взгляд, лучший из того, что в фильме есть. В детстве потрясен был этим фильмом.
2: О, да. Самое красивое. Что-то такое невероятное. 4 часа хронометраж. Вот. И люди сидели в кинотеатрах по 4 часа.
1: Ну, это говорит, да. Как минимум, мне кажется, что современный зритель на 4 часа пошел бы, даже ради такого кино.
2: Ну, пошел бы, да. Но я смотрел «Клеопатру» школьникам, ее показывали у нас точно где-то в начале 80-х. Видимо, какой-то был уже повторный прокат, потому что это фильм тоже с Элизабет Тейлор 63-го года. Вот в Советском Союзе он шел в начале 80-х или в конце 70-х. Я смотрел раза два его, я помню, просто уж с замирающим сердцем на большом экране. Вот точно так же, как, кстати, и следующий фильм «Клеопатра» там чуть не разорила киностудию 20 век Fox, потому что это было настолько дорогое кино, что не окупилось сразу. Вот. Но зато вошло в историю мирового кинематографа и прославило киностудию. А вот падение Римской империи, тоже 64-й год, и тоже на волне успеха этих пеплумов. Очень красивое кино. Последние годы Марка Аврелия. Примерно, по-моему, то же самое время описывается, что и в «Гладиаторе», последующем Ридли Скотта. Так, Денис?
3: Да, там «Гладиатор», конечно, чуть менее историчный, но о том же.
2: Да, да. В «Гладиаторе» там просто много чего придумано вокруг реальных действующих героев. Конечно, придуман этот генерал. Римский полководец под названием «Генерал». Но «Падение Римской империи» — эпичное, большое, масштабное кино. Я тоже помню, школьником смотрел его в кинотеатре советском на большом экране. Это большое зрелище, хотя по нынешним меркам, наверное, довольно медленное. Вот. Но сделано масштабно. Софи Лорен, как-никак, в главной роли.
3: Кстати, надо еще посмотреть перевод, правильно ли у нас перевели, потому что по смыслу названия это должно быть о 5 веке, а там о 2-м, может быть, там как-нибудь...
2: Ну да, там до падения там еще типа, лет 200, наверное.
3: Может быть, закат там как-то в оригинале.
2: Закат, наверное. Да-да, закат, точно там, точно. Падение, я думаю, упрощенный период, потому что до падения империи даже по классической историографии еще 2 века. Вот. Недавно, кстати, я хочу сказать, похвастаться, что я недавно, там, готовясь к одной публикации, пересмотрел на ускоренной перемотке эпизодами старое кино из своего детства. И я включил его, кстати, первую в рекомендацию. Надо будет и вторую часть тоже включить в рекомендации, Денис. «Даки и колонна». Угу. Производство Румыния, Франция, Италия, если мне память не изменяет. Такое вот совместное кино времен Николая Чаушеску. 60-е годы. «Даки и колонна». Ну, конечно, это не масштаб Бен-Гура, съемок и Клеопатры, но, поверьте мне, для румынского кинематографа тогда как раз Румыния искала свои исторические корни. Откуда они, романи? Вот они, значит, нашли их в героическом эпосе даков, известного древнего народа, который жил на территории как раз Южной Европы, в том числе и на территории современной Румынии. Там весьма развитая цивилизация, очень интересная, оставившая после себя много следов. Вот, кстати, вот остатки даков, по-моему, и сегодня, ну, как считается, ну, конечно, смешавшись уже со всеми, с кем только можно, но где-то в районе этническое расселение — это Румыния, Венгрия южная, да, по-моему, Денис?
3: Да, там северные, центральные Балканы. Болгария, по-моему. Где-то там.
2: Да, Балканы, да. Mm-hmm. Ну, там, собственно, уже в чистом виде этого этноса давно уже нет, но это было большое государство, противостоявшее натиску Римской империи, ну, потом с ним слившееся, ставшее как бы вассалом Рима. Вот. Там хорошие римляне — плохие римляне, хорошие даки — плохие даки. Но такая попытка найти свою национальную идентичность, и румынское правительство всерьез тогда вложилось в это кино, хотя сама Румыния называется отнюдь не Дакией сегодня, а именно Романией по имени завоевателей римлян. Можно вполне порекомендовать, но детям будет тяжело. Фильм медленный. Вот. Медленный. Двигаемся дальше?
1: Да, по списку у нас фильм «Гладиатор», да. Дальше, 2000 года.
2: Ну, вот тут уже можно принимать звонки, потому что это наверняка смотрели все.
1: Да, давайте я еще раз напомню наш телефончик 84-95-95-95-91-2. Если есть вопросы по фильму «Гладиатор», в том числе, пожалуйста, звоните. Я этот фильм, кстати, сразу скажу, смотрел, с родителями смотрел в свое время, и он мне очень понравился.
2: Да, ну, вы имеете в виду первый «Гладиатор» или недавно вышедшее продолжение?
1: 2000-го именно, который года.
2: А, 2000-го, да, 2000-го года. Вот, ну, Денис, что скажете про «Гладиатор»?
3: Ну, совершенно, конечно, это сказка по многим моментам, с падением Римской империи даже не сомнить, хотя там тоже много выдумки, но история заставляет переживать. Вот то, что называется термином «саспенс», там прям...
2: Да-да-да, это абсолютная сказка, это еще больше сказки, чем «Троя», конечно, и «Одиссей». Это полная сказка, вот, но сопереживаешь. Замечательный главный герой.
1: Насколько...
2: Вообще все герои замечательные, все очень яркие, типажи такие, да.
1: Если вот так в истории разобраться, насколько часто такие сценарии вообще в жизни воплощались, когда там человека из верхней части пирамиды кидало в самый низ?
3: Частенько.
2: Ну что вы, ну что вы, ну что вы. Марк Твен, «Принц и нищий». Начнем с этого. Вот. Далее по списку. Дубровский, Александр Сергеевич Пушкин. Вот. Вот. Так что как из грязи в князи, так и наоборот. Или наоборот, опять же, Александр Сергеевич Пушкин, «Капитанская дочка», Емельян Пугачев. Из казака почти государя императора Петра Федоровича, вот. Частично признанного на небольшой территории. Ну, большой, в принципе. Что скажете про «Гладиатор», да, Михаил, Леонид? Посмотреть есть смысл?
1: Смотреть есть смысл, безусловно. Батальные сцены мне запомнились очень хорошо, в том числе и о том, как он там индивидуально поединки были переданы, если с точки зрения чисто визуальной.
2: Ну, да, нет, сделано здорово. Второй «Гладиатор» смотреть не рекомендуем. Это чудовищно, это очень плохо. Вот, страшно обидно, но это очень вторично и очень слабо. А вот первый «Гладиатор» — это, ну, можно сказать, классика пеплума наряду со «Спартаком», наряду со «Спартанцами», наряду с «Клеопатрой». Ну, масштаб примерно такой же съемок. Вот. Но если говорить о реальных исторических фактах, то жизнь даже интереснее того, что придумал Ридли Скотт и сценаристы «Гладиатора», потому что сын Марка Аврелия, император Комод, который, судя по всему, действительно был не самых высоких душевных качеств человек. Он, конечно, не убивал своего отца, тому нет ни одного доказательства. Вот. Он, конечно, не преследовал генерала Максимуса, ибо этого генерала не существовало в природе. Вот. И никакой генерал Максимус не должен был наследовать империи по завещанию Марка Аврелия, что тоже красиво придумано сценаристами. Но Комод действительно любил сражаться на сцене, вот было у него такое хобби. Он был гладиатором-любителем. Он сражался на сцене, на арене, он любил поединки. И он действительно во время одной из тренировок был убит своим спарринг-партнером. Но это был заговор, безусловно. Его спарринг-партнер, атлет, раб. История сохранила его имя, Нарцисс. Он, конечно, убил его не из какой-то там личной мести, а, вероятно, как орудие заговорщиков. Так, по-моему, Денис, я вот не очень точно помню эти детали.
3: Там отличная история. Он погиб, причем не на арене, его задушил этот раб во время тренировки вот закрытой какой-то части.
2: Да, не на арене, да. Но имеется в виду, что он, как бы сейчас сказали, в спортклубе дело происходило.
1: Вот. Да. Владимир Ростиславович, у нас клуба, да. Звоночек есть. Примем?
2: Да, давайте, да.
1: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и вопрос задайте или мнением поделитесь по поводу нашей темы сегодняшней.
4: Здравствуйте, Ярослав, Москва. Вот хотел бы, не знаю, попал ли в вашу выборку такой вот фильм, «Массандра» называется, старый голливудский фильм, там Питер О'Тул в главной роли.
2: В главной роли?
4: Такой... Питер О'Тул.
2: Ага. Ага.
4: Вот, фильм «Массандра» относится к завоеванию Римом Ближнего Востока. И сюжет там, как они брали вот этот город Массандра очень долго.
3: Массада. Только Массада, а не Массандра.
2: Массада. Массандра — это все-таки крымское поместье, это вино.
4: Ага. Оговорился, конечно, оговорился. «Масада», такой достаточно трагический фильм с такой развязкой трагической. Мне кажется, он в вашей выборке, наверное, тоже мог бы быть.
2: Надо посмотреть, Денис, вы пометьте, пожалуйста. Мы просто с Денисом включали в наш рейтинг только те фильмы, которые мы лично видели, и за которые не стыдно поручаться. Поручиться, да.
4: Голливудские фильмы с масштабными сценами, очень качественно снято и, еще раз говорю, с очень таким серьезным сюжетом трагическим в конце.
5: Да.
4: Если вы помните,
5: я сейчас вспомню.
4: Жители города, они, значит, когда понимают, что римские легионы их все-таки захватят, они долго обороняются, там показана вся эта история сюжетная, и когда они понимают, что город все равно будет захвачен, они все, значит, режут друг друга, убивают, чтобы не достаться им живым.
2: Ну да, это известная легенда античная. Вот.
3: Это, по-моему, Патрите иудейское восстание второй вроде век, или первый, я уже сейчас не
2: вспомню. Да, это одна из таких вот гордых легенд древней иудейского народа. Да. Ну, это да, действительно. Имело место быть. Вот.
5: Владимир,
2: что у нас еще в нашем списке? Я вот, кстати, думал еще по поводу списка, что мы могли бы включить туда Камагридеши по известному роману. Вот. Я не помню, почему мы не включили, Денис?
3: Включим. Фильм очень хороший, по Сенкевичу.
2: Надо подумать. Мне кажется, это вполне достойное, вполне достойное кино. И как раз попадает под наш временной отрезок.
5: Владимир Вячеславович, у нас пару минут еще остается до конца нашего сегодняшнего эфира. Хотел бы спросить у вас по поводу как раз тематики этих фильмов, потому что в основном это античность, это Греция, это Рим, другие эпохи, там, может быть, Древний Китай. Почему в перечень не попали, может быть, не сняли что-то такое хорошее?
2: Мы просто не видели, потому что все, что мы видели фильмов про Древний Китай с Денисом, но это все в основном такое фэнтези или полуфэнтези из серии там «Крадущийся тигр», какой-то там «Летающий дракон». Вот, это нельзя отнести к категории исторического кино, понимаете? Поэтому про Китай пока ничего не включили. Но если что-то появится интересное, то можем.
5: И последний, наверное, вопрос уже будет у меня. Как отличить вот человеку, который не имеет соответствующего образования, где вот граница между серьезным историческим фильмом и художественным вымыслом, там, доработкой, может быть, держится даже с фантастикой и примесью?
2: Как отличить, Денис, как вы отличаете?
3: Ну, если у орка, при приближении орков мечи не светятся, то, скорее всего, это исторический фильм, а если обратно, то нет.
2: Если говорить серьезно, знаете, у меня давно уже такая привычка со школьных времен, когда смотрю что-то реально интересное, я потом беру про это читать. И не до фильма читать, потому что ощущения будут полностью смазаны. Если ты прочитаешь реальную историю Коммода и Марка Аврелия, то, собственно, смотреть «Гладиатор» будет неинтересно. Но если ты почитаешь по факту, то узнаешь много интересного. Поэтому я всегда рекомендую, что бы вы ни посмотрели, вот посмотрели «Одиссею» Нолана, о которой сейчас много говорят. Ну хорошо, если у вас нет сил прочитать Гомера, это все-таки большой труд, но почитайте о Гомере, почитайте о Троянской войне, почитайте о героях и мифах, и богах, и титанах Древней Греции. И тогда этот мир, который предстает, вот воссоздан,
5: станет понятнее. Владимир Вячеславович, у нас время к концу подходит. Владимир Мединский, доктор исторических наук, был в эфире «Радио Спутник».

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
1: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».

снижение числа преступлений через соцсети и мессенджеры. Контекст. Последние полгода побили рекорды по падению правонарушений в цифровом пространстве. В МВД отчитались, что для преступлений социальные сети и мессенджеры использовались на 58% меньше, чем в предыдущий период. И все-таки пока цифры большие. Органы правопорядка зафиксировали 98 тысяч деяний. В основном использование фишинговых ссылок и выманивание у потенциальных жертв кодов из СМС. Это необходимо, чтобы получить доступ к аккаунтам и затем просить у знакомых их владельцев деньги взаймы. Для преступной деятельности активно использовался мессенджер Telegram. В России на государственном уровне реализуется целый комплекс мер, направленный на борьбу с кибермошенничеством. Ведется регулярная работа в сфере повышения цифровой грамотности и совершенствования технических механизмов защиты. Была создана информационная система «Антифрод», объединившая госорганы, банки, операторов связи и цифровые платформы. Интегрированы системы МВД и Банка России, что позволяет оперативно блокировать счета для вывода похищенных средств. Возможности некоторых цифровых площадок были ограничены, а пользователи получили новые инструменты безопасности, такие как самозапреты на кредиты.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.

знать за 90 секунд. Как там говорилось в одном известном советском фильме «Нью-Йорк – город контрастов», сегодня, наверное, уже нет. А вот Шанхай – точно. В этом крупнейшем мегаполисе, населенном 25 миллионами жителей, органично соседствуют восточные традиции и западные веяния, сегодняшний и даже завтрашний день и глубокие исторические корни. Среди футуристических небоскребов можно встретить кварталы с древними пагодами, домами-усадьбами и дворцами. Сад радости, набережная Вайтань, старинный водный город и как будто построенная на другой планете телебашня «Восточная жемчужина» позволяют ощутить Китай во всем его многообразии. Здесь можно найти галереи с авангардным искусством и хранителей тысячелетних обычаев. Шанхай иногда называют самым некитайским городом Китая, но это заблуждение. Мегаполис, наоборот, стал витриной страны, ее культурным и экономическим драйвером. В 1920-х годах звезда Голливуда и друг Чарли Чаплина Дуглас Фэрбэнкс приехал в Шанхай. Свои эмоции от визита он описал так: «В мире всего 5 выдающихся городов. И Шанхай, на мой взгляд, занимает первое место как самый красочный, интересный и прогрессивный. Прошедшее столетие подтвердило в полной мере. Актер как в воду глядел».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Уничтожено 13 беспилотников, летевших на Москву. Глава МИД КНДР получила от Лаврова телеграмму по случаю Дня освобождения Родины. Минпросвещение определило максимальное количество уроков в день. Подробности далее. 13 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Как информировали